Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: «Право знать», говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю,

0: знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

зелени влагостью сошли его лучи, лишь в глазах моих оставив одиноких слез ручьи. Маринга, Маринга, ты безбрежная прохлада, ты покой мой отрада, ты бурливая река. Маринга, Маринга, ты для жаждущих пустыни, плеск воды прозрачной сине, нежный шепот родника. Маринга, Маринга, повернись издалека. Неужели обо мне ты забыла, Маринга?

рядом, проторчу до темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда вокруг темно, я тихонечко и бежу.

0: мы о встрече говорим.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: случилось, что-то случилось.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Мне б только знать, что ты живешь на белом свете, в трамваях ездишь и под дождиком идешь, берешь кинобилет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо, по шумным улицам проходишь среди дня, порой друзьям звонишь, порой одна грустишь, остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

и другая. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю. Когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя не подведу.

стоят. В саду гуляет Оленька, сама что маков цвет. Постольку, постольку ей 18 лет. И что же тут случилось, события ясны. Она пред ним явилась, как первый день весны. Конец пришел соколику, сомкнуть не может век.

Вам всем с такою Оленькой желаю жизнь пройти. Постольку, поскольку сумеете найти.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Пара гнедых, запряженных зарею, дождь голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой рысцою,

подъедут. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

кто ж провожает ее на кладбище? Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных нищих, да пара гнедых. Пара гнедых.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

рассветы росные, уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие

Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
1: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22 июня на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, у нас здесь программа обо всем важном, животрепещущем, актуальном. Так, ладно. Сейчас, секундочку, я трансляцию пытаюсь подключить, чтобы актуальное было еще и в трансляции. И актуальное, чтобы было слышно и видно и за рубежами нашей родины. Там тоже Телеграм пока не видит трансляции вашей программы. Это жалко. Жалко, конечно. Жалочка, что Телеграм пока не видит трансляции нашей программы. Сейчас, секунду. Да. А сейчас увидит. А ВКонтакте увидит трансляции нашей программы. Телеграм пока не видит. Ну, в общем, про Телеграм сообщайте. Увидит, когда, если. Ну, сообщайте. А если не. Если не увидит, то очень жаль. А почему ж ты не видишь, гаденыш? Я вроде бы все делаю правильно. Вот, пожалуйста. Телеграм. Все. Ну ладно. Так, Рейнджер, доброе утро, Вася Куролесов, ЛБ Бэка, Кенфлаев, Артур Гурьев, Сергей Иванович, Камчатка, Зерновский, тоже доброе утро, я приветствую вас. Спорим сейчас первый, вот кто позвонит, будет рассказывать про бензин. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
5: Доброе. Доброе утро, Роман. Ну, естественно, про топливо.
4: Так,
5: Вот выехал на работу, В общем, приятное чувство. Дороги очень свободные просто. Я в Ленинском районе живу, вот еду. Местные заправки, ОРДК вообще закрыты.
4: Вот так,
5: ну, на ТБУ или заправился, 95-го нет. Дизель, полный бак нужен был, заправили только 20 литров, больше не дают. Канистры, естественно, ничего не заправляется. Люди подъезжают, там один из Калуги на «Газели» ездит, говорит, еле доехал, говорит. На трассах, говорит, на Луколе пробки эти, на заправках, там по километру очереди. В общем, а сами операторы говорят, что на следующей неделе вроде как по талону могут будет.
4: На следующей неделе
5: посмотрим.
4: По талону.
5: Ой, ну да, да. Посмотрим, он как, что там, прекрасно далеко.
4: Понял, понял, спасибо. Так, проехал 4 заправки на севере МСК. Это или Москва, или Московская область, мы не знаем. А, «Газпром», топлива нет. Вась Куролесов, доброе утро. Удачи и успехов вам тоже. Сергей Иванович, Камчатки. Баб Тань, доброе утро. Алло, здесь нет. Вячеслав Смирнов тоже здесь. Ну, что, господа паникеры, алармисты. Сейчас я как-нибудь сформулирую голосование. Я надеюсь, что коллективный разум, он в вашем лице, он непокобелим. Я наблюдаю определенную непокобелимость. Вот, он непокобелим, и там обмануться будет сложно. И, ну, я имею в виду, что если ты, допустим, даже и алармист какой-нибудь, да, то таких вот немного, а больше тех, кто действительно будет писать объективно, да? Да. Давайте сейчас проголосуем, столкнулись ли вы с проблемами, допустим, при заправки своего автомобиля. И с какими? Потому что проблемы будут разные. Потому что я все выходные читаю же комментарии. У меня есть привычка читать комментарии, которые вы пишете. Дурацкая. Но потому что все же комментарии читаешь. И дурацкие тоже. Вот она тоже такая привычка. Значит, у всех болевой порог разный. Для кого-то болевой порог 2 автомобиля на колонке. Вот перед ним. Вот это уже все болевой порог. И он такой уже, все, я уже не могу. Это все, конец света. Суши весла. Пора перебираться в пещеры, в землянки. Покидать цивилизацию. Так жить, конечно, невозможно. 2 автомобиля. Для кого-то проблема... Ну, у кого-то болевой порог — это невозможность купить на одной заправке, но возможность купить на другой. И это уже все, кранты. Для третьего болевой порог — это вообще не нашел заправку. Ну что ж, попробую еще завтра. То есть вот до этого уровня еще можно вытерпеть. Я слушаю вас. Доброе утро. Да,
6: доброе утро, Роман. Доброе, вчера да, утром еду на работу, это область. Опять колонок пролетел. Тебойл, Роснефть, Газпром, все были закрыты. Даже
4: где?
6: Колонки
4: где?
6: Были закрыты.
4: Где? Где это?
6: Ну,
4: где?
6: Это Каширское направление, Московская область. Вот. Ну, думаю, хрен с ним, погнал на работу. С работы уже возвращаюсь. Опа, Роснефть открыта. Смотрю, хвосты такие. Я туда быстренько раз, хотя у меня бензин есть в баке, но я решил порох сухим всегда держать.
4: На всякий случай.
6: Да, вот. И, кстати, быстро очень очередь продвигается. До меня дошла очередь. Ну, как всегда, слово за слово. Мне кассир говорит, у нас нет никаких проблем с топливом. Я говорю, почему вы утром были закрыты? Я вам объясняю, у нас бензовоз стоял. Мы 2 часа не могли получить документы по электронной почте на отгрузку. Во. Вот такое. Видите? Я не знаю, может быть, она меня успокаивала.
4: Ну, не, они так не умеют. Они очень прямолинейные. Потом они говорят все, как есть.
6: Дальше рассказывай. Алло.
4: Да.
6: Короче, смотрите. Помните, мы смеялись полгода назад, когда говорили, что в Англии там в пакеты заправляют бензин?
4: Да.
6: Вчера тетка дают же 30 литров всего на человека. Она сколько смогла в бак 95-го затолкала, достает какую-то канистру из-под сенежа и туда заталкивает оставшиеся 95 литров с выпученными глазами. Вот. Плюс некоторые товарищи, у кого слева, у кого справа горловина, начинают объезжать. Тут чел подсуетился, подъехал, слово за слово, ругань. Я быстренько пистолет поехал и драпать оттуда. Уже начинает народ и реально с ума сходить. Вот такая вот история интересная. Хорошего дня вам.
4: Спасибо большое. Спасибо. Да по ножовщин не дошло бы, лишь бы только. Вчера я стоял на заправке. Как я вчера стоял на заправке, я показывал. Это, вот, и почему очередь образовалась, я тоже описал. И мотоциклист такой подъезжает, всех объезжает, такой раз, другой против шерсти объехал, такой раз сразу к колонке, оп, без очереди. Я подумал, интересно, а как двуколесные, они же могут, раз пропетлял такой, чикс, и быстренько подъехал. Будут ли бить их? Оказывается, что эта колонка, она была пустая, потому что те, у кого бак справа, горловина, они стояли в очереди к одной колонке, а та колонка, у которой, как у меня, слева горловина, из-за этого не могли туда проехать. И она стоит пустая. И я уже увидел это тогда, когда меня сзади подперли. Я бы тоже, может быть, против шерсти заехал, и там бы задом раз к ней. Оп, и стал бы. Ну, с моей же стороны. Чего стоять, если вот она пустая, а я еще один автомобиль в очереди. А колонка пустая. А мотоциклист такой... Вот я думаю, а если бы она была не пустая? И он такой раз поехал туда. И чего? Вот что делают мотоциклисты? Что вы делаете, когда такая очередь? Ты же вроде маневренный такой. Можешь такой раз-раз-раз мимо всех такой... Оп, и быстренько подъехать. Но тебя же, наверное, бить потом начнут за это, правильно? Готовы ли вы, что вас будут бить? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
5: Роман, да, доброе утро.
4: Доброе.
5: Вы знаете, вот в своей чере... китайской, я действительно обнаружил одну полезную вещь. У нее заправочная горловина справа. До этого, я на Hyundai ездил все время. Uh-huh. И, всегда толпились все у тех, кто слева. Сейчас вообще никаких проблем. По крайней мере, в Москве заправиться. Но вчера обратил внимание, что на Нефтьмагистрали 95-й по 95 рублей.
4: Uh-huh. Вот. Но едут, тут уже такое дело, понимаете, тут уже хоть по 95, чтобы было, многие думают. Главное, да. Что есть, а 95, это ладно.
5: Сегодня на Татнефти я заправился по 71, но, правда, 30 литров нам
4: дают. 30 литров. А про что проголосовать? Были ли проблемы с заправкой или про цену? Как вы думаете? Вот я думаю, у меня два голосования сейчас. Одно про были проблемы, или, а второе, максимальная цена, которая для вас приемлема, после которой вы не будете ездить уже.
5: Мне кажется, вы знаете, все-таки вот для меня лично, мне, чтобы бензин был. С одной стороны. А с другой стороны, по 100 рублей за 95-й, как-то не очень хочется платить.
4: Но все равно же будешь заливать.
5: И так или иначе, я буду заливать, каждый день езжу на автомобиле, поэтому... мне хоть он 200 будет стоить, я буду заливать.
4: Я тоже думаю. Может, про цену поголосовать? Или про наличие? Вы что хотите? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
7: Да, Роман, доброе утро.
4: Приветствую, доброе. Как у вас там?
7: По Ярославке, с района Сергиева Посада еду. 30 заправок закрыто полностью. Заправился в Сергиево Посада на Тебойле. Третий был в очереди, дизель, без ограничений.
4: Без ограничений.
7: Очень радует, что нету кофеманов, которые пока кофе не допьют свое, не отъезжают от заправки. Все бегом, быстренько понимают ситуацию. И стандартно, Нефтьмагистраль под сотку. Все виды топлива. Пустая. Топливо есть.
4: Топливо есть. Вариант регулирования очереди и ажиотажа – это цена. Так и работает экономическая наука. Вот так оно само и регулируется на рынке. Очень большой спрос. Тут же моментально цена вверх полетела. Не потому, что жадные. Внимание. Не так. Не только потому, что жадные продавцы. Потому что это фундаментальный принцип экономический. Спрос высокий, предложение дорогое. Спрос низкий, предложение дешевое. Когда вам нужно просто как-то сообщить заправкам, что вам не надо. Как-то надо сообщить, что не надо. Да мне не надо. А они такие, да возьми, да не надо. Они такие, по 60, да не надо и по 60. Ну возьми по 50. И по 50 не надо, мне просто не надо. Я пешеход теперь, все. Я хожу пешком. На автомобиле езжу по выходным. Они такие... возьми по 45. Да не надо мне и по 45, мне и по 30 тоже нет. Нам нужно какой-то флешмоб устроить. Можно, а зачем? Это уже занято. Нам не надо. Все. Не надо, дайте недельку, пусть нам будет не надо. И вы увидите, к концу недели бензин будет по 30. Я вам точно говорю. А если 500 рублей будет стоить, Ресориус спрашивает. Достанем лесопеды. Если 500 рублей, ну кто-то будет заливать. Так, подожди, надо посчитать. 500 рублей, значит, на 10 литров 5 тысяч, на 20 литров 10 тысяч, да? Я вчера 20 залил на 1300 с чем-то. Ну, 10 тысяч. Нет, тут просто, если такая история начнется, то здесь пойдет рассвет каршеринга. Рассвет каршеринга, ну и таксизм тоже будет процветать, потому что, ну, это же, как бы, всего же есть здравый смысл, и тогда я буду на каршеринге ездить. А каршеринг тоже не дурак. У него минута вместо теперешних, там, от 8 или 13, сколько там за минуту, начнет стоить по 50 рубчиков за минуту. Тогда рассвет электросамокатинга начнется, и мы все пересядем. Потом вы вспомните города, в которых позапрещали электросамокаты. Каково оно без них жить? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
8: Ой, доброе утро. Роман вчера ехал из Владимира до Москвы. Ни одной заправки бензина не было. Вот. Прям вот на всех протяжении 176 километров до МКАД от Владимира.
4: Угу.
8: Это, во-первых. Во-вторых, давайте вспомним ситуацию. Снегопады, дождепады. Такси заряжает цены.
4: Да.
8: Так что это все везде работает одинаково. Армутский пролив не дорожает.
4: Конечно.
8: МПЗ не работает, бензин дорожает. Вот лишь бы только все вернулось назад и прекратилось кошмар.
4: Да.
8: Прекратилось бы это бездействие наших властей. Ну, как-то надо посерьезнее относиться к врагам. Надо учитывать все моменты заранее. И не подвергать людей опасности. Все, да. Это задача нашего государства.
4: Согласен с вами, согласен. Ждем, понимаете, вот ждем применения ядерного оружия Трампом по Ирану. Ждем. Он сейчас опять то жахнет, то не жахнет. Они то ночь сегодня всю переговаривались, они то покинули переговоры в связи с его угрозами, потому что он опять говорит: не подпишите, сволочи, до своей чертовой страны не долетите отсюда из Швейцарии. Цитата это из его твиттера. Он говорит: не разблокируйте Армузский пролив, я так жахну. Возвращаться некуда вам будет. Так жахну. А у них там в первом пункте это меморандум только. Это не договоренность даже, это просто меморандум. А там в первом пункте, что стороны, подписавшие, будут воздерживаться от агрессии и угроз. И угроз. А он такой откровенно пишет, откровенно. Или он, или, не знаю, пока он спит, Рубио ворует его телефон и от его имени пишет. Или Медведев, ну, как-то имеет доступ к его телефону, не знаю. В общем, и вот это вот все пишет. И мы не знаем. Ну вот, может, надо, чтобы жахнул уже по пустыне куда-нибудь там, по укрепрайону какого-нибудь, где он думает, что там уран хранится. И он думает: ну там уже и так уран. Хуже не будет, если я туда ядеркой жахну. Там и так уже радиация. И он такой: жах туда. Ну, тогда, может, и мы тоже сможем как-то смелее все это. Ой, в Челябинской области пока спокойно. Все есть. Что есть? А что надо, то и есть. А что надо? Что есть, то и надо. Вот так вот. А что есть-то? Что надо, то и есть. Вот все. Все есть в Челябинске. Где-то в Техасе едет сейчас мигрант из Кореятаун. Мигрант, спасибо от души просто за шикарный репортаж. Репортаж просто, граждане, зайдите. Или, может, я перепощу про жизнь в Америке. Зайдите в «Щукин и все», телеграм-канал такой, «Щукин и все». Он кириллически, так, кириллицей так называется, пишется так: «Щукин и все». Вот, с двумя точками «ё», конечная, последняя, окончательная «ё» такая. Ну, просто вот, ну, железобетон, броня, «ё», вот такая. И там в чат попасть легко. Вот, ну, комментарии, пишите какой-нибудь комментарий, и он открывает у вас чат, он в комментарии в чат попадает. И заходите в чат, здесь от мигранта репортаж. Опа, что началось-то? Нормально все было. Зачем сейчас пошло вот это? Я этого пока не хотел. Вот, и там репортаж от мигранта, только это, я не понял, это тоже Техас был, правильно? Это же все в Техасе еще. Значит...
9: Роман, добрый день.
4: Вот, про цены.
9: Сегодня у нас воскресенье.
4: Там еще воскресенье, если что, потому что, ну, уже вечер, уже, наверное, темно, не так светло, как на этом видео.
9: Я вот на нахожусь на заправке.
4: Бензинчик, значит, дизель $3.04 за галлон.
9: Пакис.
4: В общем, заправка, посмотрите, репортаж очень обстоятельный, на 6 минут все. Значит, заправка.
9: Мойка машины.
4: Мойка, вот, огромный комплекс.
9: Вот крупная.
4: Огромный комплекс на 28 колонок, получается, 28 колонок. Каждый можно подъехать с двух сторон, значит, 56, правильно? 56 автомобилей. На 56 автомобилей одно крыло такое стоит.
9: Очередь сумасшедшая.
4: Ну ладно.
9: Получается, я...
4: Очереди не видно, но стоят автомобили. То есть у каждой колонки практически стоят автомобиль. 56 автомобилей, вот. Но главное начинается на 56. Вот нам такие нужны, так чтобы очереди не было. Но в городах, конечно, нет таких. Это только за городом. Вот. И дальше самое интересное внутри. Потому что внутри... Это такой просто огромный маркет.
9: Барбекю всякого, такосов.
4: Слышите фоновый шум? Ну, такой, как Ашан.
9: У нас
4: такой.
9: Здесь.
4: Сотни, сотни людей, продается. Уходящие за горизонт куда-то туда. Вот лампы, все.
9: Всякие.
4: Готовая еда, тут же сэндвичи готовят, бургеры выкладывают. Вот, чувак, готовят. Бургеры выкладывают, все много, мяса какое-то, все это. Вяленое мясо, халапеньо всевозможные, шляпы, эти майки. Ну, Ашан, просто Ашан такой, гигантский. Посуда, вот это вся эта
9: история.
4: Очередь в туалет такая тоже, сотни людей. Ну, женский, в женский, в мужской это нормально. Вот, и потом в конце, после, я быстро все проматываю, потом в конце, после посещения это всего...
9: $7.
4: 127 долларов.
9: Я взял
4: долларов.
9: Себе кофе, я взял себе...
4: Да, там, это без этого, это без...
9: мясо вот всякие разные, 4 вида.
4: Или с заправкой.
9: Потом глазированные орешки.
4: Нет, это без заправки.
9: Буррито один.
4: 127. А как получилось 127? Цены такие в чеке, я смотрю, простите, мигрант, такие цены. Доллар, 2, 1, 2, 7, 11, 9, 10, 8, 9, 9, 8. А, ну, может, ну, ну, в общем, чек. $127. На $127 зашел, перекуса взял. Это... 9300, не пересчитай, я пересчитал все уже за вас. 9300 рублей. Такой, зашел на заправочку. Вопрос остается открытым. В тот момент, когда вот эти 56, 58, сколько там было? 116 колонок, заняты автомобилями. Вот ты пришел, поставил его и пошел в этот гипер, правильно, мигрант? В маркет пошел в этот шопиться и жрать бургеры свои. То есть это даже не наша заправка, куда ты пошел на 7 минут, на 10 максимум. Это заправка, куда ты ушел на день. Ну, сколько жена ваша шопится? А еще с учетом очереди в туалет, все. Ты на час-полтора, то есть ты поставил тачку, и час-полтора ты такой... ушел туда. Поэтому им и нужно 116 колонок на 116 автомобилей. А вчера приехал из Тульской области, очень много заправок закрыто. А вот поселок Волово, 95-й бензин, 92 рубля. Хорошо. Так, Рисорио спрашивает, пришло ли фото. Пришло фото. Смотрите-ка, фото дошло. АЗС автомат Омега-3. Интересно. Омега-3. То есть они туда еще рыбий жир добавляют в бензин. Омега-3 называется. Ну, так написано. Омега-3. Видите? Пятый 68-20. Второй 63. Дизель 78. Я вчера вторым так и заправился. По 63, по-моему. Я точно не помню. Сейчас посмотрю, сколько я заливал вчера. У меня все задокументировано тоже. Пожалуйста, вот в чате. В этом самом, не в чате, в канале Щукин и все. Иногда в канале Щукин и все тоже всякая информация. Так, я смотрю, сколько это было. 92-й 65-01. Вот, на Лукойле, про который я не скажу, где он находится, потому что там есть бензин, все, и цена. Вот я по 65,01, а на Урале 63. Видите, разница в 2 рубля всего. А это Москва, между прочим. 95-й 73,87, дизель 78,48, сотый 99,40, даже сотый есть. Все виды топлива, все виды. Ну, такая у нас аккуратненькая, консервативная, очень при этом хорошая заправочка, где мы заправляемся все время, стоим спокойненько себе, вот это вот все. Да, на Урале 63 рубля 92. Окей. В четверг вечером большие очереди, без проблем, на красный заправился. В субботу вечером отстоял в очереди минут 15, на второй машине тоже на красной заправке. Но заправился. Кстати, на заправке висит объявление, что ни в какие канистры другие емкости наливают. Ну, слушайте, с канистрами и емкостями эта история, она годами длится. Годами. Это не сейчас началось. Вообще-то на заправках не заливают в канистры и емкости, особенно в пластиковые, если вы с собой принесли. А если у них купили, то заливали раньше. Вот. Но эта история, она не была связана вообще с наличием топлива, с канистрами и с емкостями раньше. Что у нас тут? Челябинская, понятно. Тульская область, понятно. Да что же мигрант? Еду в сторону Эль-Паса, осталось 3 часа до Санта-Анны, 14,5, за бортом 32, хотя на часах 10 вечера. Вот, тут интересовались люди, что с билетами? Удалось ли спекульнуть

0: За ночь до игры поставил по 1000 за билет. Сразу оба забрали. Итог. 2000 за 2 билета. ФИФА за перепродажу удержала комиссии 300 баксов. Так что чистый выхлоп составил примерно 700. Хороший... Подождите, что значит чистый этот самый выхлоп? Вы же за них заплатили же деньги. Сколько? Мне казалось, что по 500 баксов каждый должен был стоить. Ладно. В пятницу надо было в канистру 10 литров 92-го для газонокосилки залить на Тыболе. Сказали, нельзя, только в косилку. На безоператорном «Газпроме» без проблем получилось. И мне все равно, с какой стороны бак. Самое смешное, что хватило того топлива, что было в косилке. Трава по пояс вся была выкошена с крапивой. Понятно. Но надо косилку с собой возить, как ни крути. Для этого же мы и покупаем кроссовер. Для этого же вы и покупаете пикапы. А зачем еще вы покупаете пикапы, если не для того... Покупаете пикапы. Пикапы покупаете, если не для того, чтобы возить с собой косилки. И вообще, я думаю, что любой кризис, он это же как бы проблемы, но и возможности тоже. И мы должны выносить из него что-то, что-то важное, какие-то структурные изменения должны происходить. Вот сейчас мы должны, автомобильная промышленность должна понять, что хватит уже делать по одной горловине для бака. Бак-то посередине автомобиля находится. Давайте вваривайте туда уже вторую, чтобы было с двух сторон заправка. Правильно я говорю или нет? Почему нельзя так сделать? С одной стороны одна горловина слева. С другой стороны вторая горловина справа. Ты можешь либо, если никого нет, подъехать и сразу два пистолета вставить, и в два раза быстрее заправиться. Правильно? Вставил так. И залил сразу в два раза быстрее. Или ты можешь вот так вот вариативно... Подъезжаешь, все с правым баком, с правой горловиной заняты, а слева есть раз, к ней остановился. Ну, давай, автопром, бери на вооружение.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите, милин.
3: Я его что?
2: Тоже мне милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый

0: вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Моторы.

0: И выбрали же самую короткую ночь, чтобы напасть. 22 июня 1941 года. Да, мы сегодня день памяти. Мы вспоминаем, мы не забываем. Мы, вспоминая, продолжаем делать выводы, глядя на день сегодняшний. Войны нельзя избежать. Ее можно лишь отсрочить к выгоде вашего противника. Это Макиавелли. Сунь Цзы. Время и место битвы надо выбирать самому. Сражение надо устраивать там и тогда, когда и где ты сильный, а противник слабый. Вот. Читаем сегодня трактаты великих стратегов. Поговаривают, что Макиавелли выгнали за его военное искусство и его трактаты, чтобы он, не дай бог, исходя из своих соображений, не начал устраивать дела в армиях вот этих. Да, но это так поговаривают. 22 июня. Для кого-то в семье день, когда вспоминаете дедушку, бабушку, прадедушку, прабабушку. Расскажите детям что-то об этом. Ну, как минимум, нужно сообщить им, что это было, и что это зло, оно, в общем-то, неискоренимо. Но это вовсе не означает, что с ним не нужно бороться. Вот. Это зло, я имею в виду в широком смысле зло, в том числе и нацизм. Фашизм — это такое дело. Фасцы, с фасцами ходили эти сопровождавшие сенаторов ликторы. Ликторы, по-моему, да, их называли. Вот, с фасциями. Потом это фаши превратились. Это просто прутья. Березовые прутья, связанные в пучок. И вот этот пучок, это и есть фаш. Потом фашами они стали. И фашисты, это те, кто вот, ну, просто это что-то собранное в пучок, и в пучке оно сильнее. Это еще древняя римская символика. Вот, соответственно, вот фашистами, когда мы называем их фашистами, они сами себе причислили, это забрали себе эту историческую терминологию. Но мы говорим о них, нацисты, сегодня. Сегодняшние неонацисты, с которыми мы сражаемся. Вот. И одержим победу. По-другому не может быть. Так, возвращаемся к нашим москвичам, к вашим москвичам.
1: Моторы.
0: В 412-м горловина бака была под задним номером. Это правда. И не нужно было две горловины. Но нужно было все время назад ходить. Вот это, откидывать номер и все такое. Дедушка встретил Вторую мировую бойцом польской армии. Попал в плен. Угнали в Берлин. Бабушку из Западной Беларуси угнали в Берлин на работу. Там-то они и встретились. И вот, пожалуйста, есть вы, дорогой Ресориус с Южного Урала. Что у нас еще? Оставляешь автомобиль, насколько хочешь, Павел. Да, мигрант ответил на мой вопрос по этой мега-гипер автозаправочной станции и супермаркетам. То есть ты, понятное дело, что когда поставил заправлять и потом ушел туда, то все, ты уже не вернешься. Может быть, даже никогда. Но сегодня точно не вернешься. Ну, ты ушел в торговый центр. Сколько ты... В торговый центр — это как жена, уходящая к соседке на 5 минут. Только ты не забывай каждые полчаса помешивать варенье. Я на 5 минут. Вот так и здесь. Ты такой ушел на 10 минут в торговый центр в среду. К пятнице вернулся. Проехал 4 заправки. Чего-то там еще нет. Я запустил это голосование, если вы не против. Голосование сформулировано вот как. Оно не про сегодня, ну, хотя вы можете и про сегодня тоже голосовать. Давайте так, я просто указал период временной, потому что все, что не имеет периода, не имеет формы какой-то и границ для сознания, оно как бы странно звучит. Там, столкнулись с проблемами в последнее время. Если спросить вас так, то для кого-то последнее время это 40 лет, может быть. Ну, последние 40 лет сталкивался, да. Поэтому в голосовании я спрашиваю, с какими проблемами при заправке авто вы столкнулись в минувшие выходные? Значит так, я точно знаю, что Вы сталкивались, но вы опровергаете меня. 43% ни с какими не сталкивались. Варианты ответа. Никаких проблем. Попал в небольшую очередь, попал в большую очередь. Не было моего топлива, а другие виды топлива были. Не было никакого топлива на данной АЗС. На следующий заправился. Не было топлива на нескольких АЗС. Но в итоге нашел и заправился. Так и не смог найти АЗС с топливом. Это виды ответов, варианты. Я точно знаю, это к гадалке не ходи, потому что невозможно указать в голосовании все то, что придумает ваша фантазия. Сейчас обязательно найдется кто-то, кто скажет, что мне, а где мой вариант? А я не выезжал из дома, где мой вариант? Если, значит так, если вы не выезжали из дома, или если у вас газовая заправка, или если у вас электромобиль, и он стоял на зарядке, ваш первый вариант. Никаких проблем. Ладно? Вот это ваш вариант. Все. Никаких проблем у вас не было. Вы не столкнулись ни с какими проблемами. Сейчас у нас главные варианты какие? 39% и 23%. 39% никаких проблем, 23% попал в небольшую очередь. Таким образом, 62%, я считаю, что никаких проблем. Ну, как бы небольшая очередь — это обычное явление для АЗС. Просто приезжаешь, здесь стоят по одному, по два автомобиля колонки, потом через 10 минут смотришь, там уже никого нет, значит, это беспроблемная история. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Сергей Доброе. Николаевич.
0: Да, зовут. Сергей Николаевич.
1: Смотрите, Ром,
0: да.
1: Сейчас еду по Риге, в сторону Москвы топлива нет, либо очередь стоит.
0: Угу.
1: А в сторону области топливо есть, и очередей нет.
0: Нет.
1: Я заправился, все там выезжал.
0: Потому что никому не нужен. Потому что никому не нужно ехать в область. Никому в область ехать
1: не
0: нужно.
1: Вот и все, да. А в пятницу я ехал. Угу. Обратная была ситуация. Я когда выезжал по М2, я там заправился на М2. Тоже подъехал на Лукойл, первый, нормальная цена. Доехал до своей Риги. Uh-huh. Вот тут по Риге уже начались проблемы в области, а в город, я обращал внимание, и нету ничего. Сейчас uh-huh. еду, обратная ситуация, обращаю внимание, что в сторону области топливо есть, везде горит там Лукойл, uh-huh. все есть, а это, то есть по противотоку, люди едут, заправляются. Понятно, да, что как я.
0: Да.
1: Взял, мне не надо было сегодня заправить, но я взял пятнашку, закинул до полного бака.
0: На всякий случай.
1: На всякий случай.
0: На помидоры. Да, это мне на помидоры. Взял чуть-чуть. Да я тоже вчера заехал, мне не надо было. Да, ну как, ну чуть меньше было половины бака. Но я понимаю, что мы все равно едем с женой. Насчет наплывов, это обычное явление, когда спрос волнообразно существует. В некоторых отелях, нормальных, продуманных отелях, там, где персонал заботится о том, чтобы как минимум посетители, отдыхающие эти, как их называют, гости отеля, были информированы, как минимум. Висят даже таблички такие специальные в лифтах там или возле лифтов информационные, где указано количество посетителей утром в ресторане на завтраке. Прям вот таким желтенькие, зеленые, желтые, оранжевые, красные. Градация. Это значит, сколько людей будет на завтраке. И прям время описано. То есть, если ты придешь с 7 до 8, у тебя зеленое будет. Если с 8 до 9, у тебя будет оранжевое. С 9 до 10, ну и так дальше, да? И так до красного, потом опять желтенькое, вот, или оранжевое, то есть спадает. Это потому, что, понятно, изо дня в день появляется такая штука. Поэтому, когда ты вечером пятницы едешь по оживленной магистрали, которая ведет в оживленные дачные края, удачные края, ну, естественно, у тебя будет ажиотаж определенный. И на дороге ажиотаж, и на заправках ажиотаж, и вот это вот везде. Значит, вчера написал человек у себя что-то в... У меня, не у себя. Свое написал, но у меня. Пишет, в Ногинске все заправки закрыты. Я когда слышу все, всегда, никто, никогда, я немножко начинаю сомневаться. Потому что, ну, как бы, ну, что значит все? Ну, что значит все? Там десятки заправок. И что вот прям все... Я так переспросил, прям все, он говорит, прям все. Ну, то есть это надо было потратить день на то, чтобы объехать все заправки и зафиксировать это все. Я ему пишу, да не может быть такого, открываю Яндекс, там все показываю. Он говорит, да приезжай, да это и начинается. Я такси закажу или че, как все блогеры, поболтать лишь бы, так, вот это все. Значит, товарищ дорогой, если вы здесь, это надо было вам моей жене предлагать. Вот она так любит делать. Она любит поехать и потом узнать, что где-то что-то закрыто или где-то что-то закончилось, нет в наличии. Я люблю пользоваться достижениями научно-технического прогресса, а именно интернетом и телефоном. И мне для того, чтобы узнать, закрыта заправка или не закрыта заправка, достаточно пользоваться этими двумя средствами коммуникации. На всякий случай. Уж, конечно, у меня не было идеи выйти в свой выходной и поехать из Москвы в Ногинск. Просто для того, чтобы что? Показать вам то, что вы и так знаете, что вы не объехали все заправки. Я позвонил. Да, на «Газпроме» одна была закрыта, во вторую она не дозвонилась с горячей линии, тетечка, и сказала, простите, я не могу заниматься этим бесконечно. Я говорю, ну ладно. А «Газпромовских» фактических таких телефонов, чтобы прям вот им на заправку позвонить, таких нет. Поэтому это... Потом я позвонил... Куда я позвонил еще? Какая-то еще сетевая была. Она мне сказала, что на одной сейчас одна работает, но там бензовоз стоит, ее заправляет. На вторую я позвонил, я даже сфоткал ее. В смысле, я сфотографировал адрес ее, чтобы потом... Черт, сфотографировал и удалил вчера, потому что думал, что мне это уже не нужно. Но я открою, мне не сложно. Вот, сфотографировал, чтобы умыть этого человека, чтобы сказать, вот, работает. А вы же понимаете, да, что если одна даже если одна заправка работает в Ногинске, это уже означает, что фраза «все закрыты» некорректна. Все. Так, елки, теперь я не найду эту... Я не найду теперь эту самую, где этот адрес. Ну ладно, она как-то называлась, какое-то такое, ну, местное название, какое-то свое собственное. То есть она, а, вот она, наверное. Нафта! Нафта она называется. Шоссе энтузиастов 64Б, Г. Ногинск, АЗС. Нафта! Понятно? Вот я ему звоню, говорю, вы работаете? Конечно. А бензин у вас есть? Он такой, обязательно. Я говорю, весь, все виды? Он такой, конечно. Вообще такой чувак, такой, конечно, да, приезжай. Я говорю, приезжай, он такой, приезжайте. Все, нафта. Так что дальше я бросил это дело, потому что, ну, фраза «все» уже некорректна. Все, уже некорректно. Ладно? Плохо то, что мобильное приложение АЗС не показывает, какой есть бензин и по какой цене. Да, теперь про мобильное приложение и про «Лукойл». Уважаемый «Лукойл», приготовься. Значит, «Лукойл» отключил возможность заправляться через мобильное приложение. Отключил. Сам. Это не атака. Моя жена, опять же, потому что мы вчера путешествовали с ней, ездили по разным делам, и поэтому все у нас проходило вместе, и мы могли обмениваться впечатлениями. Она говорит, это на них атака. Это специально злонамеренные люди атаковали «Лукойл», чтобы не работали приложения, и всем приходилось ходить на кассу, и возникали очереди, и из-за этого визуально создавалось тревожное ощущение, что очередь везде. Говорит она мне. Я говорю, мил моя, ну какая же ты наивность. Если бы атаковали приложение, так не работало бы приложение. А приложение все работает, все. Все функционально. Все разделы приложения, все работает. Он показывает заправки. Оцените ваш визит на АЗС. О, вон он. Очень плохо, я напишу. Ладно, просто плохо. Все просто плохо. Что повлияло? Обслуживание на кассе, техническое состояние, мобильное приложение. Мобильное приложение. Все. Отправить оценку. Мобильное приложение. Значит, все работает. Пожалуйста, вот все. Уровень, выгода 20%, кофе, все предложения. Пожалуйста, все. Заправиться работает, определяет, где ты, все. Но потом, когда ты выбираешь заправку, вот, коровий вал, владение 95, все. Кнопка «Заправиться» серая, видите, неактивна. Неактивна. То есть это отключено программно в приложении. Что мне подтвердила тетя на кассе? Она говорит, не работает. Я говорю, почему? Звоните на горячую линию. Их не снабдили ответом, почему. Но «Лукойл» ввел предоплату. и отключил возможность заправляться через приложение. Товарищи, принявшие это решение, вам бы пояснить, потому что очень часто у нас, у клиентов, у тех, кто, благодаря кому вы живете, правильно, вы же продаете бензин людям, и даже если вы продаете его куда-то за рубеж, вы все равно продаете его туда, где его будут покупать люди. Ну, то есть, как бы, если вдруг все перестанут покупать бензин, так вам нечего будет делать. Вы будете сидеть, плевать в потолок и уворачиваться от своих плевков. Соответственно, мы имеем какое-то значение для вас, правильно? Правильно. А чего вы ведете себя так, как будто мы в детском саду? Объясните, пожалуйста. Ну, в смысле, мы не в состоянии понять причину. Можно снабдить тетечек на кассе инструкцией, что отвечать им? Потому что я, честно, не понимаю. Каждый человек, выходя из автомобиля, идет в здание заправки, потом возвращается к этому заправщику, потом опять идет в здание заправки, потому что предоплата, потому что он отключается, он полный бак. А что с полным баком? Возврат нужно делать, то, что не вошло в полный бак. И вот это все. А вы сразу скажите, сколько вам нужно топлива. И это превращается в ад. Не потому, что нет бензина, или мало бензина, или очень много людей, а потому, что просто тупо... Вот я подъехал, как я заправляюсь? Я подъезжаю, говорю, мне такого-то настолько-то. Заправщик говорит, прекрасно, все. Я сижу, жду, в приложении пока зальется бензин. И у меня заправляется бак такой, плещется картинка. Раз, доплескалось. Как только заправщик вешает пистолет обратно на колонку, у меня тут же появляется кнопка «Оплатить». Списалось. Все, я уехал. Вот сколько занимает моя заправка. Вчера я провел времени на этой заправке, все вот это хождение. В 10 раз дольше я все это делал. В 10 раз дольше. Понятно? Соответственно, мой автомобиль стоял в 10 раз дольше, чем обычно. И у многих, кто так делает через приложение или еще как-то там побыстрее, в 10 раз. И вот на пустом месте очередь возникла. А снаружи это выглядит тревожно. Снаружи это выглядит как елки-палки. Такого в выходной день тут обычно никогда не бывает. А тут теперь очередь. Это сделано искусственно. Менеджментом, либо этой, ну, не заправки, конечно, а Лукойла, потому что приложение же общее, Лукойловское, правильно? Правильно. Вот, я не обвиняю вас в этой самой, в создании тревожной атмосферы. Я говорю, что это просто выглядит так. Конечно, у вас какие-то есть свои аргументы. Введение предоплаты, отмена возможности пользоваться приложением. У этого есть какие-то аргументы. Ну так опубликуйте их просто. Хватит считать людей за идиотов, цыплят, гусей или еще кого-то. Мы способны понимать простые вещи. И мы даже способны понимать сложные вещи. Вы в приложении в этом же напишите. В связи там с этим, для того, чтобы во имя предупреждения вот этого, сделаем вот так. Все, мы такие, ну ладно, хорошо, тогда мы поняли. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. Знаете, у меня просто родственники работают в Лукойле, скажем так, по продаже. И там просто был моментом такой факт, что приезжали господа и через это мобильное приложение заправляли там по тонне в кузова автомобиля. Ну, то есть в газелях там стояли гигантские вот эти вот...
0: Надо просто ввести заправщику, чтобы нельзя было самостоятельно.
2: Настолько большие проблемы начались со спорами и со всем прочим, что решили вот таким образом обрубить.
0: Ну, я, как сказать, я не то чтобы совсем не понимаю, с чем это связано. Я же живу как бы, во-первых, я живу в этой стране, в этом городе. Во-вторых, я живу в информационном поле, может быть, даже гораздо глубже в него погружаюсь, чем... кто-то другой. И я понимаю, с чем это связано. Но я догадываюсь. Но у меня есть масса вариантов. И на каждый вариант у меня находятся аргументы, почему это хуже отключить, чем... Точнее так, почему хуже то, что получилось, чем отключение возможности оплаты через приложение. Это хуже выглядит, это хуже политически и эмоционально хуже создание диких очередей на заправках на ровном месте. Это хуже. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Доброе утро, Роман Ефимович, железнодорожный.
0: Да, Ефим, приветствую.
3: Вы знаете, как говорят, после эффективных менеджеров обычно приходит конкурсный управляющий.
0: Ну, тут большая компания, тут, наверное, нет.
3: Другое дело. Большая компания, такие молниеносные, непонятные принятия решения, ну, благо и так далее и тому подобное. Вы знаете, вот в субботу, в пятницу точнее, столкнулся вообще просто беспрецедентно. Ну, все едут на дачу, у кого-то там, как говорится, мотокоса, бензокосилки и прочее, прочее. Ну, к сожалению, как бы слить с современного автомобиля бензин из бака, ну, это проблематично. То есть это практически исключено. Соответственно, ты покупаешь сертифицированную канистру размером в 5 литров, приезжаешь на заправку и говоришь, мне вот 5 литров 92-го. А мы в канистре не заправляем, она сертифицирована. Нет, не заправляем. Вы знаете, это мне напоминает антиалкогольную кампанию, когда вдруг кто-то решил, что хватит пить и вырубил
0: все. Надо виноградники все вырубить. Конечно, конечно, спасибо большое. Вот мне Игорь пишет, спасибо большое. Обычно я очень уважаю, когда пишут, ну понятно же. Ну, спасибо, Игорь. То есть вы так пришел, Игорь, и такой взял... И девальвировал все обсуждение фразой, типа, что ты тут обсуждаешь? Это так же понятно же! Ну, понятно же все! Ну, что, надо закрыть радио, всем же все понятно уже. Нет, товарищ Игорь, непонятно. Он мне пишет, это сделано для того, чтобы люди в кубы не заправляли в это, по 1000 литров. Игорь, дорогой мой, есть такая возможность, когда ты сам ничего не можешь сделать. Нужно набрать на колонке код определенный. И указать количество литров. Можно снабдить заправщика информацией, сколько заправлять. Можно лишить заправщика возможности. Лишить заправщика возможности самостоятельно нажимать, снабдить его рацией, которую он будет говорить тете на кассе. 5:20. И тетя будет сама там нажимать 20. Сама будет там нажимать. Если он скажет ей, тете на кассе, 5000 литров, она скажет, ты что, дорогой, мы можем только 30 заливать. Он такой, тогда 30. И они в этот куб 1000-литровый зальют 30 литров. И все. Это к приложению не имеет никакого отношения. Потому что в очередной раз мы сталкиваемся, что идут кто-то, принимающий решение, идет не путем, как бы это сказать, логичным, продуманным, естественным, а идет самым простым путем. Просто самым простым. Вот это называется искать не там, где потерял, а там, где светло. Фонарь освещает этот участок, и ты здесь ищешь. Ты где ключи потерял? Да, вот там, в кустах. А что здесь ищешь? Ну, так тут же светло.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: 8:06.
9: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Не форма речи, я действительно очень рад, а так иначе зачем же, для кого же тогда, если бы вы были не здесь, и это хорошо, что вы здесь. Да, у нас продолжается обо всем важном, главном, живо, трепещущем, об этом идет голосование. Пожалуйста, заходите, Щукин и все, телеграм-канал такой, там я спрашиваю вас, как у вас там было с заправками, топливом. Вариативность потрясающая, каждый сможет найти свой, свой вариант ответа. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте.
6: Доброе утро, Ром, доброе. Сергей.
5: Да, Сергей, приветствую.
6: Короче, вот все, что мы говорим, дай бог, чтобы слышали наши, конечно, бюрократы. Вот я сам работаю в электрической компании. Да, мы куб заправляем, дизеля работают там, где нужно, где вот отключают свет дизельный, вот, где ДГУ установлен. Приезжаем туда, все, не заправляем. За ночь надо заправить их штук 6. Объезжаешь заправки, их нет или очередя. Ну неужели нельзя создать чего-нибудь, какое-нибудь письмо?
5: Слушайте, а я...
6: Что ли, от Лукойлова зависит?
5: А я... Нет,
6: это же оперативная служба. Никому ничего.
5: Я понял. Я вчера, когда...
6: Извините, пожалуйста, за то, что кубы заправляют. Может, он увидел, да, куб заправляет, кто-то заправляет. Да, у нас газель, у нас куб.
5: Ну да.
6: Но мы же заправляем не для себя, правильно?
5: Нет, нет, тут я согласен. Другое дело, что, ну, как бы... А, ну, он же, если заправка начнет каждый раз заниматься проверкой, а для чего этот куб заправляется, это как с наркотическими веществами. Они же вообще запрещены, но есть места, где их используют. Причем совершенно спокойно, легально и, больше того, необходимо использовать. К примеру, в медицине. Но там определенные допуски, определенные процедуры использования, правильно? Также и здесь. Возможно, должны быть какие-то заправочные комплексы для юридических лиц, допустим, которые будут специализироваться на юридических лицах и как раз вот на этих, на кубах, когда вы на стройке везете все это. Другое дело, что я вчера, пока в Ногинске разыскивал эти заправки работающие, нашел какую-то компанию, у нее... Сеть автозаправочных станций, но при этом есть и... сейчас, как она называется? Я прямо сейчас найду. Но при этом есть и на сайте, там они показывают, так, где продукты питания, вот АЗС. Сейчас я... Вот, плюс. Я тут сразу, видите, она первая. Плюс. Сейчас я на сайт зайду. И они пишут посмотреть товары, услуги, показать телефон. Да-да-да. А где же сайт? А где же ваш сайт? А что случилось? А почему нет сайта? Кстати, по Ногинску сегодня... Есть кто-нибудь у нас из Ногинска? Слушатели, есть Ногинские? Скажите, а как сегодня работает у вас там все это? Посмотреть товары, услуги. Или не плюс? Этот хот-дог можно купить. Где же сайт филиала обзор? Может, это не плюс, не этот. Хотя мне казалось, что плюс. Интересно. Маршрут, а вот, наверное, сайт. Новая версия сайта «Храм Успения Божией Матери». Боже мой, куда я? Нет, это очень хорошее, но это не совсем то, что мне нужно было. Вот, у них на сайте доставка топлива 1000 литров, 2000 литров, 5000 литров, какие-то вот эти все штуки. И я подумал, вот сейчас вы рассказываете об этой истории про кубы, а может быть... Просто обратиться к поставкам вот к таким. Просто доставка топлива, чтобы вам в ваш куб залили. Но только залили ППЖТ. Что такое ППЖТ? Может, вот это они, ППЖТ? Закрыто до 8. Не, до 8 ППЖ, это не то, ППЖТ. Заказывать топливо себе просто, может быть. Ну, то есть, если вариант такой, нигде не найти его, нигде его не найти. И при этом, так, топливо оптом с доставкой. Топливо оптом с доставкой. Прямые поставки дизельного топлива с доставкой. ГСМ для всей спецтехники в одном месте. Оптовая продажа топлива. Доставка товара... Нет, это не то. Доставка топлива оптом с доставкой в Москве. Москва не в топ какой-то. Вот. Доставка дистоплива. Давайте я открою просто вот доставку дистоплива. Я не знаю, есть у них это или нет. Я просто к тому, что... Я знаю, что есть такие возможности. Вот, лучшая цена на рынке без посредников. Прямые поставки с нефтебаз, собственный автопарк, гарантия качества, услуги. Откроем услуги. Укажите объем топлива. 400 литров. От 400 литров до 29 тысяч литров. В пределах МКАД за МКАД. Вот, выбирайте. Дизельное и варианты топлива. Смотрите. ДТ-сорт С, ДТ-сорт Е межсезонное, ДТ-сорт F межсезонное, ДТ-зимнее, керосин. Даже керосин есть для самолетов. Все. Вот. Итого 4 цена с учетом доставки за литр. 12 рублей 38 копеек. Цена с учетом... Ничего не было. Какие 12 рублей? За что 12 рублей? Так, в пределах МКАД 400 литров. Вот. Может, вы сталкивались с таким? Вот это тоже было бы интересно. Меня сейчас интересуют два вопроса. Заказ топлива работает как и работает ли? И второй вопрос, чего по Ногинску, там как у вас с заправками, есть хоть что-нибудь работающее? Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Доброе утро, Роман. Да, значит, могу сказать по Егорьевску точно. 95-й бензин стоил 115 рублей, но заправка какая-то местная сетевая, там на кругу есть. И, значит, это вот, знаете, страна, ну не то, что страна, это вообще вот это абсурд, да, кому война, кому мать родна. Серпуховский район, там, Тамих плюс есть такая, сетевая заправка, там каких-то этих, значит, у них бензин 95-99, что-то это, там машин нет у них, да, потому что качество бензина, там, я не знаю, кто там заправляет, но самое интересное, значит, газ заправляет, если машину заправляешь газ, вот бак в машине газовый, значит, у них там цена 28,90, а если ты заправляешь газовый баллон, хотя газовые заправки я тут, ну, в Калужской области там убрали, у них почему-то на 10 рублей дороже. Я такие дельцы, я понимаю, что рынок, да, там, хочешь заправлять, хочешь не заправлять, но что это постфактум происходит, ты заправил, тебе оп, цены, ребят, ну цена такая, а в газовый баллон, если вам там заправят, то газовый баллон такой же, такой переходник, все, тебе прям просто тупо на 10 рублей, там, там 40, все.
5: Слушай, а что вообще вот на фоне вот этой истории нынешней напряжения на рынке жидкого топлива, как у вас с газом, который тоже жидкий, как у вас с газом, там ничего, все нормально, спокойно заезжаете, заправляете?
0: Ну, слушайте, газ вроде как бы не кончался, потому что газу у нас мало на народу ездит, да, такого нет ажиотажа.
5: Сейчас будет больше.
0: Как бы это, да. Ну, а вообще, вчера обратил внимание, Серпухов, значит, выезжал в две заправки, Газпром нефть, там бензина нету. На Тобойле на одном, там, значит, на перекрестке, там, значит, тоже не было бензина, а вот заправил в Калужской области, там, Роснефть, у них бензин был, хотя два дня там была просто паника. Я когда ехал туда, значит, там очередь была, ну, я не знаю, конечно, не километр, врать не буду, но метров, наверное, 500, блин, и народ, это в пятницу вечером еще, да, то есть народ стоит, смотрю, там, кто-то канистры, вот там, пикапах, такой, думаю, ё-моё, братцы, куда вы?
5: Ну, да, спасибо большое. Павел пишет, что он в Ногинске. Это классно, Павел, а я в Москве. Но меня от Ногинска интересуют заправки, Павел. Гляньте, заправку работающую найдете, пришлите фотку сюда же, в этот чат же, она работает, ладно? Ну, чтобы мы успокоились уже по поводу Ногинска. Все, я разобрался с заказом топлива. Итак, заказ топлива оптовый. Смотрите, вот я 1000 литров выбрал. 1000 литров прям сразу, 1000. От 400 до 29 тысяч я выбрал 1027. Ровно 1000 почему-то не получилось. Получилось, что цена за литр с учетом доставки 92 рубля 78 копеек. Итого 95 285 рублей. 95 285 рублей 1000 литров дизеля с доставкой. Вам привезут его, прям вот привезут. Ну, я не знаю, 1000 привезут? Ну, наверное, привезут, да, почему нет. Вот, то есть я бы, может, я какой-то исковерканный воображением человек и своей фантазией буйной, но я бы, если бы был поставщиком топлива на стройке, мне нужно было все время много привозить вот это. Короче, я бы не в первую очередь ехал на обычную заправку с газелью или с цистерной, точно не в первую. В первую очередь я думал бы о том, что я хочу оптом это брать, точно гарантированно, чтобы мне все это привозили. Это я бы думал в первую очередь. А потом, почему вы этого не делаете на своих стройках и везде? Это второй вопрос. Что вам кажется, что там подороже или еще что-то, или где-то выгоду какую-то, выгода что-то можно, баллы накопить на карту на заправке, чтобы потом что-то... Это уже ваша личная история, согласитесь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, да. Доброе утро. Да, да, говорить, не получилось. На большинство заправок... Бензина нет, нефть, на нефть магистраль есть. В Москву первая сразу заправка 72 рубля. Все, в Ногинске. Ну, что-то работает. Нефть магистраль 99 рублей. Только за город выезжаешь, сразу первая заправка по направлению в Москву. Тут же моментально 72 рубля. Все, моментально 72 рубля стоит бензин. Соответственно, не плавайте в аквариуме, когда можете плавать во всей Московской области. Все, выезжайте из Ногинска, покидайте Ногинск. И тут же заправляйтесь за 72 рубля моментально. Ладно? Ладно. Давайте, голосуйте. Щукин и все, телеграм-канал, идет голосование. С какими проблемами при заправке авто вы столкнулись в минувшие выходные? Варианты. Никаких проблем. Попал в небольшую очередь. Попал в большую очередь. Не было моего топлива, другое топливо было. Не было никакого топлива на данной АЗС, на следующий заправился. Не было топлива на нескольких АЗС, но все же в итоге нашел и заправился. Так и не смог найти АЗС с топливом. Таковых, между прочим, 8%. 34% не испытали никаких проблем при заправке. Еще 20% попали в небольшую очередь. Еще 5 попали в большую очередь. Вот, 8 столкнулись с нехваткой своего вида топлива, а другое было. 7% не было никакого топлива на этой заправке, а уже на следующей было. И 18% пришлось объехать несколько колонн, ну, этих заправок для того, чтобы заправиться. Несколько, но в итоге заправился. Там же в комментариях под этим голосованием можете оставлять свои тревожные, алармические сообщения, рассказывать, как у вас что-нибудь получилось, как катастрофа, коллапс, все пропало. Но только обращайте внимание на само голосование. Потому что вы можете писать что угодно, а голосование, это статистика. Поэтому, давайте так, поэтому. Вот, чтобы тревожное в этом не писали, пожар, пожарище, все горит, пожар, все пропало, шеф, все пропало. 92% заправились на выходных. Ну, 92%. Столкнувшись с теми или иными проблемами, 92% залили бензин. Подозреваю, что 8% просто настойчивости не хватило найти АЗС. Ну, как бы, ну, просто потом, да ладно, еще в баке больше половины. Да.

Москва, Борисова, без очередей. 65, 92, 71, 76, 95. 78, 48 дизель. На фотографии это я вот смотрю. Это Лукойл. От Татьяны. Татьяна, спасибо за репортаж.

Так, значит, у нас Верунчик Моисеенко. Доброе утро, приветствую, Александр. Дамир Протибойл, дизель 8749 сообщает. Где-то, их, я думаю, больше одной заправки. АМ, Иван Иван, Игорь. Заклинило сообщение Игоря, но все равно доброе утро, приветствую. I'll be back again, fly, мигрант из Корея Таун. Вам доброго вечера, уже даже ночи почти что, правильно? Техасской, жаркой, не нашей ночи. Доброе утро, Николай, приветствую, Виталий. Читаю вас, говорит МСК-бот.

такой опрос, но это было. Лет 10 назад, наверное, это было. Опрос, когда вы откажетесь от автомобиля. Ну, в смысле, при каком уровне цены вы откажетесь от автомобиля или... Так, нет, давай, заканчивай. Хорошо, так логично. Все, закончилось. Опрос был такой, при какой стоимости топлива вы резко пересмотрите уровень своей автомобилизации. Ну, то есть пересмотрите график использования автомобиля резко в сторону сокращения использования. И тогда пороговым было 50 рублей за литр. Потому что к тому моменту бензин стоил столько, что на 1000 рублей я заливал 32, 33. Я просто помню акцию, что на заправке у них была такая акция от 30 литров, то есть заправляешь 30 литров или более, и тебе за это скидка какая-то идет на литр. Я точно помню, это, по-моему, «Газпром» была заправка, я не вспомню какая. Она находилась на съезде с Хорошовки на Звенигородку. Вот когда с Хорошовского шоссе едешь до конца, и потом там на Звенигородку в область поворачиваешь, там заправка такая. По-моему, она до сих пор стоит. Может, уже по-другому называется. Вот, и там на этой заправке была... Ну, у нас радиостанция находилась на Октябрьском поле, и туда я выезжал периодически, в ту сторону. Вот, и я помню, что вот думаю, ну, мне все равно заправлять. Какая разница? И, ну, залью больше 30. И вот тогда я 1000 давал на кассе, и мне заливали как раз 30 с копеечками литров. И тогда что-то поползла цена, как-то было поползновение ценовое. И тогда в эфире, да, действительно был опрос, но он был какой-то, ну, тогда еще телеграмма не было, и голосования в телеге не было. Но я точно помню, что вот пороговое значение 50 рублей было таким, как, ну, чем-то таким, да ладно, да по 50, да ладно, 50, ну вы че? Ну, это если 30 стоит литр, там 32 рубля, 31, 50 это было, вот. Сейчас, какое пороговое значение ставить сейчас? Вот если сейчас устанавливать порог, 100, ну, по-моему, достигнут уже. 150, 200. Я подумал, что 500. Вот 500. Примерно, ну смотрите, если тогда 30 было, а 50 был болезненным порогом, то сейчас при стоимости, ну в среднем возьмем, да, в среднем сейчас 95-й стоит где-то в районе 85. С учетом того, что где-то он есть по 90 с лишним, это 85. Соответственно, где-то 150 должно быть. Вот по аналогии. 150 за литр. Это такой вот порог, когда ты начинаешь уже сомневаться, а стоит ли ездить на тачке. И с шагом в 20 рублей я бы пошел. 150, 170, 190, 210, 230, 250. А если ты 250 за литр готов платить, так ты и 300 заплатишь, правильно? А если 300, так и 350 заплатишь. А если 350, так и 400 заплатишь. Тут вот ты попадаешь в ловушку маленькой наценочки. Маленькой. Это такой психологический прием, который очень часто применяется продавцами автомобилей, когда они тебе по чуть-чуть немножечко добавляют. Говорят, ну вот, все классно, но теплый пакет здесь не полный. А вот есть комплектация, у которой теплый пакет вообще шикарный. Там все, и стекла ламинированы. Это всего там 60 тысяч плюс. 60 тысяч. Ты говоришь, ну ладно, еще что-то очень важное, еще что. Потом говорят, слушайте, ну вот вы уже добавили, у вас уже получилось 4 миллиона 250. А за 4 700 вы берете просто следующую модель, лучше модель, больше. Она больше, полноприводная и все. Ну, и ты думаешь, ну действительно, а что уж. И в результате потом оказывается, что тебе впарили на 1,5 миллиона больше, чем ты хотел покупать. Так. Лучше так не рассуждайте. Ваш сценарий директору... Не понял ничего, проводник, извините. Я, ну, в смысле, ну, как бы вы пишете. Лучше так не рассуждайте. Ваш сценарий говорит о том, что директору пора покинуть свой пост. Директору пора? Какому директору? Чего директору? Какой пост? Почему покинуть? Я ничего не понял. Простите, товарищ проводник, извините.
Да-да-да-да-да, помню, если 50 переползет, все откажутся от автомобиля. Павел, о, Павел из старых слушателей, 10 лет назад помнит это голосование. Я тоже помню это голосование, я тоже помню. Иногда вспоминаю о нем и вспоминаю, для меня вот эта вот история была про акцию 30 литров, более 30 со скидкой. Вот, для меня это любопытно, потому что сейчас вот ты такой раз, и там на 1000 заливаешь и смотришь, сколько это сейчас на 1000. Вот вчера на 1300 с лишним я заправил 20 литров. Вот ты прямо видишь эту разницу. Понятнее не стало, товарищ проводник. Вот он мне сейчас пишет. Директор — это метафора. Метафора чего, директор? Директор — это метафора чего? И, а покинуть пост почему? Я ничего не понял. Товарищ проводник, ну, в смысле, проспитесь. Пушкинский район.

0: в область, 140 километров, все открыто, все есть, но очереди. Ажиотаж или отпускной сезон, не знаю. На АЗС трасса цены забрали. Может быть, убрали. Ну, в смысле, что нет цен. Остальное, как обычно. Окей, ладно. Было 3, стало 5, все равно берем. Даже если... Спасибо большое. Значит так, хороший, правильный вопрос прозвучал про пятничную премьеру. Потому что, ну что вы, ну уже полтора часа мы на топливе топчемся, граждане. Ну сколько ты ни скажи, бензин, бензин, бензин, бензин, бензина больше не станет. Вот мы сейчас начнем говорить здесь нефть, нефтюшка, нефть, нефтеперерабатывание, перегонка нефти, перегонка. Не появится больше бензина. Его столько, сколько есть, столько, сколько должно быть. И когда должны привезти, тогда привезут новые бензовозы, приедут, все зальют, и снова все будет хорошо. Вы должны быть счастливы. Вы должны ходить улыбаться, в хорошем настроении. А должно быть радостно, что все мы живем здесь, а не там, где-нибудь там, где его в принципе нет вообще топлива. Здесь есть. Но на этой заправке нет, но на следующей будет. Но на следующей не будет, еще через одну будет точно. Ну даже если нет, ну закажешь доставку 20 литров себе. Ну да, переплатишь на 30% за стоимость, но закажешь. Вы в курсе, что можно заказать себе бензин? Канистру можно заказать, его привезут. Да, он будет дороже, да, но он будет. Другое дело, что есть места на планете Земля, где его нет в принципе. Ну нет, все, ну вот за любые, ну может за любые найдешь. Вот, но вообще-то нет. А здесь есть. Так что я думаю, что надо как-то немножечко уже, как-то чуть-чуть подумать о стакане наполовину полном. Ну немножечко. А не наполовину пустом, ладно? Давайте, про Волгу. Там же тоже целый детектив разыгрался. В пятницу премьера, а уже в субботу драма. Драма, которую мы развенчали. Развенчали путем официальной дискуссии, коммуникации, опять же, с Волгой. Все, давайте через минутку об этом.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. каждый понедельник после 10 утра. «Экономика».

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва, 94,8.
8: Моторы.
9: 7:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Меня зовут Роман Щукин, и мы продолжаем о важном, главном, большом, торжественном, официальном, о Волге. Все, тут все спрашивают, ну что, как там в пятницу прошло? А что вы не следили? А что вы не читали новости? А что вы не видели? А что вы на сайт не заходите? Волги. Давайте пойдем на сайт Волги, там уже должно было появиться обновление, какие-то, может быть, новости, еще что-то. Ну, во-первых, среди новостей это полностью опубликованный прайс модельного ряда. Дальше среди новостей появилась карта дилерских центров. Она была в разработке, и вот сейчас это имеется в виду в пятницу, вместе с официальным стартом продаж появилась и карта. Мы видим здесь покрытие всей европейской части, на юге, Новосибирск, вплоть до Красноярска. Да, Красноярск, Абакан есть, потом Новосибирск, два дилера. Еще Тюмень, пожалуйста, в Тюмени, Екатеринбург. У нас что? Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону. А, даже дальше есть, еще в Краснодаре. Ростов-на-Дону, Краснодар. Ну и, естественно, в Москве, конечно, больше всего. В Москве 12 дилерских центров. 12. Балашиха, Реутов, Люберцы, Котельники, Варшавка, Балаклавский проспект, где Чертановская, на Рябиновой улице. Вот, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо. А, вот еще, смотри, на севере тоже, вот они. Официальный дилерский центр «Волга», Ярославское шоссе, дом 31. Ну, в общем, список дилеров, пожалуйста. Все здесь есть, вы можете смотреть. Значит, как прошло? Прошло отлично. Я бы сказал, даже великолепно. Торжественное мероприятие. В шикарном месте. Там Дебров себе нос сломал в выходные. Вы знаете, кому? Себе кому? Никому. Себе сломал, падал с лестницы. Там потому, что такое специальное место, где с первого этажа, оно трехэтажное, на третьем этаже шикарная терраса, просто роскошная. Ну, если вы тележеньку мою смотрели, то вы видели, что там терраса, просто вид. Это Воробьевы горы. Вид на всю Москву. Господи, как меняется рельеф города, когда вот смотришь на его силуэт, небоскребы, небоскребы, Москва-Сити шикарно растет. Посмотреть бы на Москву лет через 100, это будет просто шикарно. Ну, в общем, прямо у трамплина этот клуб находится. Ну, это не клуб, это холл. Вот Воробьевый холл. И там проходила церемония торжественная, все руководство «Волга», пресс-конференция. А на крыше, на третьем этаже стояли автомобили, лаунж, музыка, диджей, все это, вид потрясающий. И потом на следующий день там Дебров ломает себе нос. Потому что с первого на второй этаж лифт, а со второго на третий только по ступенькам, и они довольно крутые, особенно если ты пожилой телеведущий и, наверное, коктейли себе, не знаю, что там было, но, в общем, в больничку он попал. В общем, хорошее место. Надо ходить туда. Цены объявили. Тут же моментально, как это часто бывает, из контекста выхватывается что-то, что удобно использовать для подтверждения своей какой-то позиции. Вот своей позиции. Позицию нытья. Простите, но я не понимаю. Вот я серьезно вам скажу. Я не понимаю позицию нытиков, которые вот ноют ради нытья. Серьезно. Я не понимаю. Ну, тут же как бы... Мне всегда это было сложно. Я вообще не понимаю дизлайки, допустим. Да? Вот когда начинается, там, смотришь видео какое-то или что-то читаешь, какой-то текст, и потом в конце бамс! Дизлайк поставил. Ну, в смысле, не нравится. Никогда тебе не нравится там что-то, событие какое-то, я не знаю, что там. Ну, что-то негативное на видео, допустим, происходит. Да я даже тогда не ставлю «не нравится». Зачем? Если мне что-то не нравится, я стараюсь дистанцироваться от этого. Вот я посмотрел контент или прочитал что-то, что мне не нравится. Я говорю, какая фигня, и ухожу. Все. Ставить оценку, что, дескать, мне это так не понравилось, я не буду. Единственное, что... Вот, я вспомнил, когда я могу поставить. Я могу поставить... Вот я сейчас «Лукойлу» поставил. Не нравится? Я зашел, и вчера действительно попал в ситуацию неприятную. Очереди, все, отмена возможности заправки через приложение. И сейчас зашел посмотреть приложение, а мне там написано, как прошло ваше посещение заправки. Вот это я могу поставить оценку в такой момент. То есть это объективная оценка произошедшего со мной лично. Лично со мной. Когда я прочитал какой-то чей-то текст, который мне не понравился, или видеообзор посмотрел, который мне не понравился, оно мне вообще не парит. Фигня какая-то, думаю, зачем? Все, пошел дальше. Вот. Но еще больше я не понимаю, когда вы врубаетесь в какие-то споры, если вас что-то не устраивает. Да кому оно надо? Да засуньте себе! Да с такой ценой! Да ёлки, да не покупай ты! Ну вот, ну не нравится. Но тебе кажется, цена не соответствует чему-то там. Пожалуйста. Просто, ну, иди дальше, выбери себе. Просто возможность, спектр выбора, спектр представленных моделей и брендов на рынке. Такое количество сейчас их, что выбрать можно, найти что угодно. Но вот эта вот фиксация на обсуждение чего-то, что тебе не нужно, или не по карману, или не нравится, или еще что-то, я не... это что-то психологическое. Серьезно вам хочу сказать. Так вот я к чему? Я к тому, что когда опубликовали цены, тут же врубились взять самую последнюю комплектацию «Волги», самую дорогую. Никто не обратил внимания на стартовую, потому что это не так удобно, потому что у стартовой там разница приличная. Нет. Самую дорогую, а она стоит ровно столько же, сколько «Джили», к примеру, да? И началось. Да застаньте! Да что? Я вообще не могу этого понять. Да, «Волга» в самой высокой комплектации стоит ровно копейку, не копейка в копейку, нет, на 990 рублей дешевле «Джили Манджаро» в максимальной комплектации. На 990 рублей. 4 640 000, по-моему, 649 000. Это со скидкой. И Манжара тоже со скидкой. Потому что если без скидки, то Манжара сильно дороже. Потому что на Манжара скидка гораздо больше и дают большую скидку, потому что цена РРЦ у Манжара выше. Вот. Но при этом... И все. И вот на этом все. Все про Волгу. При том, что Волга сегодня — это три модели. Три. Там есть еще, помимо К50, есть еще К40. Это Атлас. Но там вообще неинтересно про Атлас говорить, потому что по Атласу ты видишь очевидную разницу в цене. Есть еще С50, это седан. И про седан никто не отписался. Но как же писать, потому что у Джили, у него только 150 сил, а у Волги есть и 150-сильная версия, и 200-сильная версия. Тут тоже как бы зашкварно писать. Как же покритиковать такое, правильно? Как же тут повозмущаться? И вот это, мне интересно, это вас в детском саду вам привили? Это детские травмы или что это? Вот это вот бесконечное желание ныть по поводу того, что тебя, в общем-то, не касается или тебе не нужно. Не понимаю. Простите. Переучивать вас не собираюсь, я просто хочу вам донести, ну, как бы сообщить вам, что обычные нормальные люди, вы для нормальных людей выглядите странными инопланетянами, которые прилетели с планеты, где в воздухе распыляется что-то такое, что превращает нормальных людей в постоянных нытиков, таких, которые только и ищут, чтобы такое... Вот есть, я даже среди подписчиков уже вижу своих, хотя их очень много, но есть вот несколько человек, которые, неважно, что ты пишешь, неважно, по какому поводу, космическая тематика, робототехника, там, приколы какие-то, мемчики, автомобили, неважно, он придет и будет бузить. То есть он будет говорить, вот напишешь белое, он будет: да какое же оно белое. Ты такой: черт, да какое оно вообще не черное. Вот есть такие люди. Это какая-то, по-моему, травма психологическая. Так вот, К-40. Полностью анализ. Мне было несложно. Я в субботу провел глубочайший анализ. Работал до полуночи. Работал и там на презентации, и после нее тоже. Вот. И опять же, из вот этих нытиков все... Никаких новостей, все отписались про цены, Щукин промолчал, значит, нечего сказать, по ценам все, промолчал, байку. Господи, граждане, поверьте, что есть у меня дела еще, помимо того, чтобы писать вам в телеге то, что вы и так получили у всех, все отписались. Я также прокомментировал эти ваши упреки, что вам не цены нужны были, вы же цены узнали без меня, правильно? Вам нужна была возможность. Я публикую цены, а вы начинаете бузить снова. Снова вонь разводите, правильно? Вот не хватало возможности вонь развести. Я лишил вас такой возможности, извините. Но я дал вам ее в субботу. Но не так, как вы хотели. Вы хотели просто публикации цен, а я привел анализ. Просто анализ цен. По каждой модели. К-40 – Атлас. К-50 – Манжара. Просто чтобы было видно, разница в цене, очевидно. И тут уже как бы этих криков поменьше, и уже как бы возмущений, да, как бы, вот когда так разобрано все детально, уже как бы вроде бы, а что ты будешь делать? Итак, К-50, версия Комфорт, РРЦ, 4349. Манжара, первая комплектация, 4600. 4349 со скидкой 4199. Манжара со скидкой 4349. 199, 349. У Манжара две комплектации. У К-50 три. Вариативность повыше. Вторая комплектация у Манжара флагман. 4899, 990. 4,9. Все. Я информация из официальных прайс-листов на сайте. Не надо мне рассказывать про какие-то дилерские центры, где у вас за 3,2, за 2,8 стоит Манжара. Пожалуйста, не надо. Я не хочу разбираться в сортах серого импорта и всем остальном. Я говорю об официальных ценах. 4,9 РРЦ Манжара. Со скидкой 4,650. Вот такая скидка на Манжара сейчас. 4,649, 990. Средняя комплектация Волга К-50. 4,649 РРЦ со скидкой 4,5, в общем. Ну и эксклюзив 4799 «Волга» или 4,8 на 100 тысяч дешевле РРЦ «Манжар». А со скидкой ровно те же 4,649. Ровно те же. Почему мне нужно выбрать «Волга», а не «Манжара»? Это второй вопрос. Потому что мы видим, что цены один в один. Да. Это мы сейчас не разбираем. Сейчас я говорю просто о ценах. Это анализ цен. Ладно? Ладно. К50, точнее К40 и «Атлас». Стартовая цена «Волга» К40. Не так. Стартовая цена «Джили Атлас». 3 599 000. 3 500 000... Что я говорю? Это полноприводные. Стартовая цена «Джили Атлас». 3 449 990. Это за версию 1,5 литра передний привод. 1,5-литровый «Атлас», 1,5-литровый на переднем приводе. Стартовая цена за версию «Люкс» 3 449, то есть 3 450. Ладно? Запомнили? Это РРЦ стартовая. У «Волги» тоже есть эта версия, 1,5-литровая, на переднем приводе. Она на старте, ее РРЦ, 2 849 000. Понятно? Нет? Давайте еще расскажу. «Атлас» 3 450, «Волга» 2 850. 1,5 литра, 7-ступенчатый робот, передний привод. Все. Кто-нибудь об этом из критиков написал? Про вот эту цену? Нет. Это не так прикольно. Это не так прикольно. «Волга» 2 850, «Атлас» 3 450. Максимальная комплектация. «Атлас» уже на полном приводе, 2 литра, 8-ступенчатый автомат. «Джили» «Атлас». 4 224 990 рублей. РРЦ 4 220 000. «Волга» К40 3 899 000. 3,9. Еще раз. «Атлас» 4 220 000. Что-то там. «Волга» 3,9. Со скидкой К40 максимальная комплектация премиум 3,8. «Атлас» 4 64 000. Все, тут 264 000 разница. Окей? Все, хорошо, поехали дальше. «Волга» С50. Еще раз, это про цены. Стартовая цена на С50, это седан С50 или «Джили Префис». Все эти, весь этот разбор с ценами, с комплектациями вы найдете в телеграм-канале «Щукин и все». Листните на субботние посты, и в субботу утром я полутра провел в том, чтобы анализировать, открывать, эти, найти все эти прайсы официальные, полностью выбирать. И еще важный момент. Даже этого анализа недостаточно для того, чтобы сделать окончательное решение о цене, потому что цена в том числе подразумевает под собой и уровень оснащенности комплектаций. Поэтому окончательный анализ должен включать в себя следующее. Сравнение цен и сравнение по позициям комплектации, что в каждой цене есть в оснащении автомобиля. Простите, этим я заниматься уже не могу физически. Если уже все разжевать и пальцы за вас загибать, уже хоть что-то вы сами должны сделать. Возьмите карандашик. Некоторые сайты позволяют комплектации сравнивать автоматически, вычленять то, что есть общее, чего нет общего. Занимайтесь, пожалуйста, это ваше домашнее задание. Я здесь сравниваю только цены, комплектации, уровень технического оснащения, то есть моторы, коробки, приводы, РРЦ и цены со скидкой привожу. Итак, как я уже сказал, для «Джили Префейс» 200-сильного двигателя нет. То есть варианта мощности. Мотор-то двухлитровый и там, да. Но вариант мощности только 150 сил для «Джили Префейс». И первая комплектация всего две. У «Волги» три комплектации. У «Префейса» две. Все 150-сильные. Стартовая комплектация Preface 3,329. Вот эти 329. Почему нельзя 50, чтобы было? Чтобы было 3,350. Значит, давайте округлим до 3,350, потому что 29 это 30, а 30 это 50 при округлении. 3,350. РРЦ стартовая версия. РРЦ «Волги» 2,999. 3. Все. 350 тысяч разница на официальных ценах. Со скидкой Preface 3,79, округляем 3,100. «Волга» 2,899, округляем 2,9. 3,100, 2,9. 200 тысяч. 200 тысяч, 300 тысяч, 350 на старте, разница. Это 150-сильная. Дальше у Prefaz, ну, как бы есть комплектация поменьше и большая. Большая комплектация Prefaz 3429, ну, 3450. Максимальная комплектация Волги 3,4. Разница в 50 тысяч. Но у Волги есть еще одна средняя комплектация по уровню оснащения. И она 3249. И это уже 200-сильная версия. В общем, по S50 разница не настолько показательна. То есть со скидкой самый дорогой Prefaz будет 3179, а Волга, самая оснащенная, будет даже дороже. 3299, 3,3 вместо 3,2. Но, еще раз, нужно смотреть на уровень оснащенности плюс мотор 200 сил. Если 200 сил не надо, можно взять, ну или если хочется подешевле, можно взять среднюю комплектацию S50. В любом случае, вот это анализ ценовой. Еще раз. Не нравится. Кажется дорого. Кажется, да нафига оно нужно, когда есть Джили. Я с уважением отношусь к каждой из позиций. Немножечко подбешивает, когда вы начинаете воцерковлять всех, охмурять. И пытаться отговорить всех от чего-то. Ну, кажется, что Джили лучше брать при таких ценах. Ну, берите Джили! Какие проблемы вообще? Просто. Ну, оставьте вы Волгу в покое. Она только что родилась. 60 миллиардов рублей инвестиции по спику. Специальный инвестиционный контракт. Это обязательство руководства Волг, бренда, с российской стороны. Вложить в производство цифра по инвестициям на этапе подтверждения только производства. 60 миллиардов. Вы говорите, а чё она не дешевле? Во-первых, она дешевле. Во-вторых, 60 миллиардов. Автомобильный бизнес — это не благотворительность. Это бизнес. Это такой бизнес, где вкладываешь деньги, отбиваешь деньги, продаешь, что-то зарабатываешь даже, может быть. Или ничего не зарабатываешь и разоряешься потом. Это такое дело. Значит, 60 миллиардов рублей вложения по инвестициям на этапе подтверждения производства. Вот. Господи, ты боже мой. При этом локализация, которая повышает уровень поддержки государства, субсидий и дотаций. Локализация на старте производства, конечно, не такая высокая, как будет через год, два, три, пять, семь. Безусловно, не такая. Локализация сейчас на уровне стартовом. Поэтому разница, поймите, их привозят эти автомобили все равно. Ну что, секрет, что ли? Что на стартовом этапе это автомобили, которые везут и здесь собирают с не очень глубоким уровнем локализации. Соответственно, поддержка государства, скидки и все остальное, это будет доступно тогда, когда уровень локализации, а это баллы, это математические баллы, которые считаются, будет высоким. А когда он будет высоким? Он будет высоким через, так, платформа D-класса, 30 тысяч автомобилей, доля РЭН, 26-е. Я сейчас хочу. У меня этот самый есть. Как он называется? Я попросил, чтобы мне пресс-релиз прислали из конференции. Модернизация производства. Ключевые вехи проекта. Локализация, развитие компонентной базы. Понятно, да, что локализация не бывает просто так. Вот мы хотим делать локализацию, у нас здесь сварка, окраска. Пожалуйста, пожалуйста. Но компонентная база, то есть это компании, которые для вас производят элементы салона, кресла, панели, рули, зеркала, датчики АБС, все остальное. Это российские производители должны быть. То есть эта база компонентная должна развиваться вместе с развитием производства автомобилей. А это целый этап огромный. Соответственно, ключевые этапы. Модернизация производственных мощностей. Раз, это завод, который уже модернизирован, сейчас производит автомобили. Второй этап — локализация, развитие компонентной базы. Третий — запуск собственной стилистики. Вариативности, собственные, благодаря... Сошел на сайт, увидел в салоне, купил у дилера, цена и так далее. Угу. По годам...
8: Я что-то не могу найти здесь в презентации информации по годам, какая разбивка, на каком уровне локализации, какой год ему будет соответствовать. Но то, что это старт, старт произошел, и аргументы в пользу приобретения «Волги», а не «Джили», к примеру, есть, это факт. Во-вторых, вы продолжаете выбирать между «Волгой» и «Джили», пока «Джили» есть на рынке, правильно? Правильно или нет? Вот сейчас вы скажете, но я бы вместо Теннет выбрал бы Черри. Ну, пойдите, выберите Черри 7. Сходите, выберите, купите его. Есть он у вас? Нет у вас его. Остался только Теннет. Но когда останется только Волга, посмотрим, что вы тогда запоете. Да, про девочку, которая ругала Волгу, купленную в телеге, читайте. Я уже сейчас не имею возможности о ней рассказывать. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
10: 8 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о 59 сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА. Информация о перехваченных и уничтоженных беспилотниках начала появляться в телеграм-канале мэра столицы с 3:00 ночи. На местах падения обломков работают экстренные службы, отмечалось в публикациях. При этом в Росавиации заявили, что в московских аэропортах сняты временные ограничения. Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вновь принимают и выпускают самолеты. Власти Эстонии выступили против посредничества Евросоюза в переговорах России и Украины. Диалог необходимо вести Москве и Киеву без участия Европы, полагает премьер-министр Кристен Михал. Переговоры должны идти на украинских условиях. ЕС не может быть посредником, потому что это ограничивало бы помощь Украине, написал эстонский премьер в соцсетях. По мнению политика, для того, чтобы убедить Россию, Евросоюзу необходима стратегическая терпеливость, так как в спешке получаются только плохие результаты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о необходимости подготовить общую позицию стран-членов объединения по возможным переговорам с Москвой и направить документ Владимиру Путину. В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения. Также в 2026 году туда добавлен один метод, ранее относившийся к разделу 2 высокотехнологичной медицинской помощи. С таким заявлением выступил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. В беседе с РИА Новости он сообщил, что благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Теперь нет необходимости оформлять квоты или искать дополнительные источники финансирования, пояснил Баланин. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сказал, что каждый житель страны один раз может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, благодаря чему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Сборная Египта одержала первую в истории победу в матче чемпионата мира по футболу. Команда со счетом 3-1 обыграла представителей Новой Зеландии во встрече второго тура группового этапа. Игра прошла в канадском Ванкувере. Ранее египтяне провели на чемпионатах мира 8 матчей, в которых 3 сыграли в ничью и потерпели 5 поражений. В настоящий момент египтяне, набрав 4 очка, возглавляют турнирную таблицу группы G. Далее расположились команды Ирана и Бельгии, у каждой из которых по 2 очка. На 4-й позиции сборная Новой Зеландии. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. И час столица солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен.
11: Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
15: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
19: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
20: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
21: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
19: Авторская программа Романа Бабаяна.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
23: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
22: для пользы больного, будучи далек от всякого
24: намеренного, неправедного и пагубного.
19: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
20: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
26: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Восемь часов 8 минут, понедельник, июнь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 23 градуса, а ощущается-то как 24, дорогие друзья. Видите, у нас сегодня бонусом ощущения идут. Позитивные ощущения.

Поздравляем всех медработников с праздником, пишет Дмитрий. Всех с наступившим летом, пишет Алекс. А MT Words уже прям заводит нам тему. Сейчас заведем. Поздороваемся только. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, Алексей, пишет Дмитрий Александрович. Доброе утро, хорошего позитивного дня, пишет СВ. И вам, друзья, и вам. Добренького-бодренького всем, пишет Нигматуллин. Футбик смотрели на выходных? Конечно же нет, 48-й, конечно же нет. Но если что-то такое интересное, вы рассказываете, я знаю, что вы любите футбол. Гудошников, вы добрый человек, пишет Андрей. Ну, если по совокупности, то да. А градусник в машине говорит, что уже 26, пишет Кирилл. А градусник под мышкой, что уже 36,6, правильно? Бенз будем обсуждать, пишет Павел. Что тут обсуждать? Видел картинку в интернете. Из какого фильма, я не знаю. Но там, значит, вампиры какие-то, стоящие на балконе с таким видом доминирования. И подпись: «Владельцы электромобилей в эти выходные». Вот. Вот и все обсуждение. Вчера смог заправиться только на 5-й АЗС, пишет Павел. Да не, ну есть АЗС, на которых можно сразу заправиться, но у них подороже, мягко говоря. Поэтому все от этого зависит. Конечно же, владельцы гибридов чувствуют себя более-менее уверенно, потому что можно, если вдруг какая-то проблема возникла где-то локально, то можно раз и подзарядился и поехал. Электромобили тоже себя хорошо чувствуют, но у них постоянно есть вот этот момент, что постоянно надо заряжать. Вот. А гибриды, они могут где-то здесь скроить, там скроить, здесь где-то на бензине поездить, там где-то на электричестве поездить. Ну, вот такая штука. Так, праздник у нас был вчера, но за поздравления все равно спасибо, пишет Андрей Сергеевич, он же добрый док, так и подписан, между прочим. Ну, а мы же вчера не могли, вот мы сегодня поэтому и поздравляем. Так, я сказал, что у нас один из слушателей вот тему серьезную заводит и правильно делает. Значит, батьке поставили ультиматум, как думаете, уберет ретрансляторы, которые помогают России? Вот MT Words пишет. Ну, во-первых, заявление о том, что есть какие-то ретрансляторы в Белоруссии, которые чем-то там помогают, это заявление Зеленского. Вы должны это четко понимать. Зеленский может эти заявления делать на основании всего чего угодно. То есть это же Зеленский. Ну, как бы, вы должны говорить, это внук советского воина-освободителя, который недавно перезахоронил кости Мельника, нацистского преступника, прямо в Киеве с почестями военными. То есть это персонаж гнилой примерно на 100%. Если бы можно было быть гнилым больше, чем на 100%, он был бы больше. Но поскольку 100% это 100%, то есть полностью, так оно вот и есть. Поэтому это Зеленский заявляет, да, что там что-то там сделайте. Причем действительно все это выглядит как ультиматум. Звучание такое, то есть уберите или мы уберем. Вот так он. И он это один раз сказал, и вот вчера он опять это повторил. Он прямо пытается давить. Значит, когда он это первый раз сказал, Лукашенко сказал как-то так... Ну, как-то, что ли, говорит, ну, ладно, ладно, там, не надо обижаться, я тебя назвал наркоманом, ты там не обижайся. Вот. Может, это лишнее было. А Зеленский говорит, а я не обижаюсь, и вообще убирайте, я сейчас вообще вот все сам решу. Сам решу. Ну, и сейчас разговор идет о том, что, да, Зеленский пытается всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, которая уже давно развивается, мы все его знаем. То есть втянуть. Зачем Зеленскому втягивать Белоруссию туда? То есть зачем вот в этот водоворот военный втягивать Белоруссию? То есть у Зеленского так много сил, он так легко может воевать по всем фронтам. Ну, во всяком случае, на том фронте, на котором он сейчас воюет, он проигрывает. Ну так, на всякий случай. Добавить туда еще и белорусский, назовем так это, белорусский фронт, все тоже понятно. Включить других.
Я думаю, задача такая. Я думаю, задача включить Польшу, я думаю, задача включить Литву. Я думаю, что задача заключается в том, чтобы расширить конфликт и из-за этого расширения вроде бы иметь шансы на то, чтобы как-то ситуацию в свою сторону склонить. Что сомнительно крайне. Но, тем не менее, я так понял, что потихонечку, уж не знаю, насколько он там реализует и не реализует свои угрозы, но они движутся в эту сторону. Действительно, расширение конфликта. И за счет этого попытка исправить ситуацию, в которой они оказались. Ситуация, в которой они оказались, заключается в том, что на поле боя они отступают. Зеленский ищет повод разбомбить НПЗ в Белоруссию, пишет Станислав. Есть и такое. Есть и такое. Чем больше врагов, тем больше можно клянчить, пишет Кирилл. Я в тур собираюсь в Белоруссию 5 июля. Я надеюсь, ничего не случится, пишет Бон Джови Джон. Не могу гарантировать вам этого. Угрозы от Зеленского идут абсолютно понятные. То есть никакой там двусмысленности нет. Он говорит о том, что они будут бить по территории Белоруссии. То есть можно трактовать слова как угодно Зеленского. Он формулировку-то эту не использует, что ударим по территории, уберем сами. Никак иначе они ничего на территории Белоруссии убрать сами не могут, кроме как если они ударили или они зашли. Ну, вы поняли, то есть военные действия. А я сегодня проснулся от грохота, что там бухнуло, громко, эффектно, пишет Лис, понятно. Зеленский, так... Так Белоруссия, если оттянет войска к 404-й, то тут же Речь Посполитая может зайти, воспользовавшись моментом, пишет Фарготен. Ну, я и говорю, то есть разговор идет о том, что масштабирование конфликта, как некий такой авантюрный план по тому, чтобы переломить ситуацию в сторону киевского нацистского режима, так скажем. Что насчет Польши, которая куда-то зайдет? У Польши не очень отношения складываются с нацистами украинскими. Польша внезапно решила, что ей не нравятся нацистские преступники, ей не нравятся бандеровцы, ей не нравится Мельник, ей не нравится Коновалец, ей вообще не нравятся, оказывается, бандеровцы. И также Польша выяснила, что, оказывается, эти самые бандеровцы, эти самые нацисты очень сильно нравятся украинской власти современной. Не сказать, что раньше Польша этого не понимала, просто раньше почему-то Польша этого не говорила, а сейчас Польша это стала активно говорить. Тут есть почва для того, чтобы подумать, а почему именно сейчас Польша решила об этом говорить. И, ну, несколько вариантов. Я думаю, что бесчисленное, конечно, количество вариантов, но вот несколько вариантов приходят в голову сразу. Первый вариант. Устраивают шоу для того, чтобы войти на территорию так называемой Украины, в западные области, которые поляки считают своими. Вот, зайти польскими войсками и забрать себе все, что они считают своим. Ну, такой вариант. Он немножко космический, в том смысле, что вероятность мала, что именно такой вариант сейчас рассматривается. Ну, хотя польские власти, черт его знает, что они там в голове своей рассматривают. Вариант номер два. Поляки, наоборот, отпряли немножечко. И хотят от ситуации отойти. То есть они не хотят умирать за бандеровцев. Вооружать бандеровцев против России, когда бандеровцы наносят нам урон, это одна история. Вторая история — это вместе с ними отправиться в ад. Может быть, им не очень нравится эта перспектива. Интересно, наверное, в этой связи даже не то, что прозрели поляки, а интересно, как отреагировали сами бандеровцы. А бандеровцы отреагировали именно так, как и положено бандеровцам. Они сейчас сдают польские ордена, отказываются от дружбы с поляками невероятной, которая основана на том, что поляки забыли в определенный момент жертв Волыни, а вот сейчас вот вспомнили внезапно. И выступают они очень громко, я имею в виду бандеровцы, говорят, что поляки не имеют права их учить кому, кого там любить, кого уважать и все остальное. Ну, короче говоря, всеми способами защищают бандеровцев, уже мертвых, которых они перезахоранивают и планируют еще перезахоронить. Привозят из разных стран, короче говоря. Создают вот это вот... что это такое? Ну, пантеон — это громкое слово. Ну, в общем, собирают кости по всему миру. Бандеровские, нацистские.
Ну вот какая-то такая ситуация. Не совсем понимаю, действительно ли это схватка или это очередной акт какого-то цирка для того, чтобы поляки нашли предлог для введения своего контингента воинского на территорию Украины не в смысле противостояния с нами, а в смысле, ну, мы тут решаем свои проблемы, вы там, русские, не обижайтесь, это не против вас, мы тут вот свои дела какие-то решаем, допустим, ну, не знаю, сложно сказать. Ну, вот киевский режим показал, что он не дистанцирует себя от бандеровцев, они не попытались придумать какое-то интересное, в кавычках, ну, я бы так сказал, изощренное объяснение тем странным действиям, которые они сегодня совершают относительно вот этих вот всех костей нацистов, зачем они это делают, они не пытались объяснить там, хотя бы какую-то лживую придумать пропагандистский какой-то трюк, понимаете, совершить, по типу, мы собираем всех, кто бы ни был на украинской земле когда-то, мы собираем всех, всех хороним, вот, мы пытаемся примирить нашу историю, ну, что-то такое, они даже не пытались этого делать. Нет, они прямо говорят, мы знаем, кого мы уважаем, а вы нас не будете учить, и вообще вы потворствуете России, когда вот так вот выступаете. То есть интересная вещь, когда поляки, которые на самом деле пострадали от рук бандеровцев, говорят, что им не нравятся бандеровцы и никогда не нравились, украинцы им говорят, это вы потворствуете России, это вы помогаете России. Ну, это, конечно, захватывающая история. Потому что Россия-то тут на самом деле ни при чем, если задуматься, вот так вот, если вдуматься прям глубоко, посмотреть на эту вещь, это разговор поляков с украинцами. И я бы даже сказал, не с украинцами, а именно с бандеровцами. Но тот факт, что Польша поддерживает дальше и в военном ключе Украину, и во всех остальных ключах, потому что она часть НАТО, она часть Евросоюза, при этом устраивает вот эти вот какие-то акции, да, там, якобы им что-то не нравится, вот это вот вызывает какое-то странное ощущение клоунады со стороны Польши. То есть вы давайте тогда уже будьте последовательны. Вот есть бандеровцы, ну, те самые еще, да, которых сейчас перезахоранивают. Есть бандеровцы современные. Они вам уже в лицо сказали, что они своих бандеровцев прошлых очень сильно любят и очень сильно уважают, и все в таком духе, и не вам им диктовать свою волю. Соответственно, мы имеем в Киеве бандеровский нацистский режим. То есть сегодняшние руководители киевского режима – это продолжатели дела тех бандеровцев, которых они сейчас вот кости собирают по всему миру. Все. Соответственно, отношение к полякам у них точно такое же, как было у тех бандеровцев. Какое отношение было у тех бандеровцев к полякам? Они поляков убивали. Убивали. Они осуществляли фактически геноцид польского населения. Бандеровцы. Подчеркиваю. Ну, бандеровцы осуществляли геноцид и собственного населения, и белорусского населения, и польского населения. Почему? Я объясню. Потому что бандеровская идеология сама по себе – это идеология нацистская. И их правильнее, я вот согласен с этой оценкой, недавно ее услышал, и вы знаете, она многое на самом деле расставила по местам, в моей голове конкретно. Их не надо называть коллаборантами нацистскими, их надо просто называть нацистами, как они есть. Это такая разновидность нацизма, украинского просто, и все. Так что бандеровская идеология, она абсолютно замкнутая, она абсолютно агрессивная, она радикальная, и она радикальна по отношению ко всему вообще, что вокруг. Ну, то есть вот такая злоба и ненависть, и совершенно бесчеловечное поведение по отношению к кому бы то ни было рядом, из тех, кто не разделяет, так скажем, твои вот эти вот нацистские взгляды. Польша... Сегодня хаб основной, через который все поставляется, Жешув, вы знаете, и Польша как предоставляла Жешув для того, чтобы оружие попадало на Украину, так и предоставляет, и лучше бы, наверное, Польше начать было с этого, а ордена, ну что ордена, ордена это, наверное, потом, это, наверное, последний акт этого балета. А вот первое, сперва надо было начать, конечно, с таких вещей. Насколько я знаю, Польша оплачивает Старлинки, потому что Илон Маск в какой-то момент сказал, денег не платит, не буду ничего делать. И Польша, по-моему, взяла на себя обязательство о том, чтобы оплачивать Старлинки для Украины. Вот этот момент можно было бы, я думаю, немножечко как-то скорректировать.
Но опять же, Польша скажет, не будем оплачивать Старлинки. Придет Брюссель, скажет, ну как-то вы не будете оплачивать, у нас же единая цель, мы же там Россию хотим разбить. Они скажут, ну давайте просто бюджеты перекинем на других эти, и все. Ну, придумают какую-то схему, при которой не Польша будет финансировать, да, напрямую, а как-то через кого-то, какой-то посредник, для которых бандеровцы, ну, как бы, никакой роли не играют. И исторически население этой страны, конкретно бандеровцы, не вырезали, не убивали детей, женщин, стариков. Ну, это же Евросоюз, хитрая схема, честно говоря. Поэтому наблюдаем. Не могу сказать, что у меня это какое-то вызывает ощущение того, что европейцы могут передумать относительно режима украинского что-то. Вряд ли, они ведь знают на самом деле все, что происходит в Киеве. Они курируют это, они это создавали годами, они это финансировали, они оказывают и оказывали им все время информационную, финансовую и военную поддержку, чем они и занимаются, продолжают. Поэтому, конечно же, они это все знают, они это все понимают. Единственное, что их, наверное, ну, не устроило, показуха вот эта, которую устроил нацистский режим киевский. Нацистский режим киевский должен был быть в неких рамках, да, своего нацизма. То есть вы любите там своих нацистов, вот и любите. А как только они начали широкие информационные акции проводить с перезахоронением костей бандеровцев реальных, да, тех самых старых, ну, тут уже молчать было невозможно полякам, потому что там же население просто бунтуется, и все. То есть среди поляков есть действительно те люди, которые не собираются забывать Волынскую резню и не собираются забывать, что такое и кто такие бандеровцы по отношению к польскому населению. Что ж, честь и хвала, значит, этим полякам, которые помнят. Другое дело, что современные власти польские, я так подозреваю, на самом деле вряд ли так действуют, исходя из убеждений. Я думаю, что они действуют, исходя из того, что польское население просто в некотором смысле стало задавать вопросы. А, наверное, вопросы звучат следующие. Мы их финансируем, мы здесь их приютили, здесь мы им выплачиваем деньги, они у нас здесь живут, наглеют, криминал разводят. А еще они с почестями перезахоранивают тех, кто нас убивал. Вот наших дедушек и бабушек убивал, прадедушек и прабабушек. Это вообще что происходит? Задается вопросом, наверное, я думаю, некоторая часть задается, некоторая часть польского населения. И вот этой части польского населения надо показать, что польские власти современные, они всячески отрицают и отвергают возможность какого-либо там взаимодействия якобы, да, на духовном уровне с киевским нынешним бандеровским режимом. Поэтому вот обменялись любезностями, какие-то ордена там у кого-то отняли, кому-то их послали по почте. Ну и пока на этом все. Посмотрим, будет ли это в реальной плоскости какой-то, как, ну, противостояние, или не будет. Или это будет все в плоскости вот этих вот высокодуховных вещей. Все будут снимать с себя ордена и все такое. Посмотрим. А, не, наверное, так и есть. Очень многие поляки возмущены, пишет Нигматуллин. Ну, не буду говорить за поляков, потому что сам-то я не поляк, и не могу сказать, что я прям привязан к Польше сильно как-то там. Я вообще никак к ней не привязан. Но я могу предположить, что многие поляки действительно недовольны тем, что фактически откровенный, неприкрытый бандеровский режим современный, он финансируется за их денежку. То есть прямо они это и финансируют. Про польскую логистику или Старлинки не надейтесь. Поляки и бандеровцы могут друг друга не любить, но ненависть к России там намного сильнее, а общий враг объединяет, поэтому для внутренней публики ограничится возвратом орденов и продолжит сотрудничество, считает Василий. Возможно, Василий, возможно. Батька настолько суровый, что может стрелять из автомата без магазина. Я, как понял, определенные, что, заправки в кавычках попали, пишет Павел. Так, давайте так, по поводу господина Лукашенко, товарища Лукашенко. Значит, шутки, что он там может стрелять из автомата без магазина, это все весело. Но я лично помню, я стоял по ту сторону баррикад в Белоруссии, когда как раз Александр Григорьевич... Реально, я по ту сторону баррикад стоял. В стане протестующих. Я не протестовал, я наблюдал. Но я был по ту сторону. От ОМОНа, который там... Ну и вообще силовых структур, которые противодействовали вот этим вот бунтующим мятежникам, вот, белорусским тогдашним.
И я помню тот момент, когда Александр Григорьевич пришел с той стороны с этим автоматом. На самом деле, информационно, на самом деле, так скажем, пропагандистский жест был сильный, если задуматься. То есть я же видел, как там стоят вот эти ребята, да, представители силовых структур. Я видел, сколько людей стояло напротив них, вот эта вот толпа. И я думаю, что этот жест, он был в первую очередь для них сделан, показать, что вы тут не просто стоите и не пустые здания охраняете, а вот я здесь вместе с вами, ребята. И я помню, что они встретили это действительно аплодисментами такими, возгласами, которые вот означали, что они приветствуют своего лидера. Это интересный момент был. Я, правда, прям вот там и был в этот момент. Это называется «Внедрился в ряды врага», пишет Лис Хитрый. Да ну нет, это называется просто журналистская работа обычная, если честно. «Ненависть и страх к России сильнее, чем обида за Волынь», пишет Александр. Это странно, это странно. «Мир поменялся. В Израиле есть иудеи, разделяющие нацизм. И татуировки там свастоны», пишет Василий. Ну, это вообще безумие какое-то. Даже не знаю, как это обсуждать. Да никто, наверное, не знает, как это обсуждать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:30, столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 301 украинский беспилотник. Дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20.00 21 июня до 7 утра 22 числа. В сводке Министерства обороны говорится, что БПЛА, в частности, сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Власти Эстонии выступили против посредничества Евросоюза в переговорах России и Украины. Диалог необходимо вести Москве и Киеву без участия Европы, полагает премьер-министр Кристен Михал. И переговоры должны идти на украинских условиях. ЕС не может быть посредником, потому что это ограничило бы помощь Украине, написал эстонский премьер в соцсетях. По мнению политика, для того, чтобы убедить Россию, Евросоюзу необходима стратегическая терпеливость, так как в спешке получаются только плохие результаты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о необходимости подготовить общую позицию стран-членов объединения по возможным переговорам с Москвой и направить документ Владимиру Путину. МРТ с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Такие сроки обозначены в опубликованном Минздравом документе. Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера, пишет ТАСС. МРТ, как правило, назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Процедура исключает использование рентгеновского излучения и считается одним из наиболее безопасных методов визуализации. Спасатели обследовали более 50 квадратных километров тайги в поисках семьи Усольцевых. Операция проводилась с 17 по 21 июня. Несмотря на все принятые меры, пропавшие пока не найдены, заявили сотрудники службы «Спасатель». При этом управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что поиски Усольцевых будут вестись дальше точечно с выездом специалистов. Семья, двое взрослых и пятилетняя девочка пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. Сентября 2025 года во время туристического похода. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики

0: и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, и мы продолжаем наш разговор. Разговор большой на самом деле. Почему? Потому что мы посмотрели на то, как складываются отношения сейчас, да, так скажем, Польши современной и современной Украины, ладно, так скажем. Опять же. А при этом мы начали с чего? С того, что угрозы идут уже не один раз, и угрозы совершенно понятные с точки зрения того, что они формулируются ясно, да, со стороны Зеленского в сторону Белоруссии. Он грозится ударить по Белоруссии. Это все намекает нам мягко на то, что Зеленский и все те, кто за ним стоит, расширились на... вознамерились расширить конфликт, то есть они нацелились на расширение конфликта. И мы, конечно, за этим наблюдаем. Заявления те, которые были со стороны Белоруссии, пока, ну, пока их недостаточно, на мой взгляд, потому что... Как мне показалось, они все-таки попытались, белорусские власти, сначала высказаться как-то примирительно. Я имею в виду самого Александра Лукашенко. Возможно, Александр Лукашенко после очередной угрозы Зеленского изменит тональность. Посмотрим. Что говорят специалисты белорусские, которых я слышал, представители, в том числе и государства, именно государственного аппарата, да, белорусского, они говорят, что Зеленский пытается их втянуть, он пытается их спровоцировать, он пытается расширить как раз-таки конфликт, то, о чем мы с вами говорим. Другое дело, если Зеленский и те, кто за ним стоит, вознамерились это сделать, они это, скорее всего, сделают. Тут надо просто понять, они в этих провокациях что, хотят, чтобы Белоруссия первой сделала шаг, или они действительно могут ударить по Белоруссии. Надо наблюдать за происходящим, что к чему. Так, ну, говоря объективно, мы поляков нормально так потрепали в прошлые годы, тут есть от чего зуб точить, как и немцам, народы же воинственные, что те, что и эти, да и не мы всегда, добряки, можно сильно огорчить. Польша была в составе России, Пруссии, венгры с румынами землю отдали за то, что воевались, пришли к нам. Жаль только, что они теперь... Ну, так они же к нам пришли, лис хитрый. Вы понимаете, вы самое главное написали где-то там в конце. То есть, они на нас зуб точат. Они на нас зуб точат все за то, что они в какой-то момент решили с нами повоевать и проиграли в разнообразных войнах. То есть, можно вспоминать это, но смысл в том, что они с нами повоевать решили. Поляки настолько хорошо с нами повоевали, что даже Кремль заняли в определенный момент. Потребовалось ополчение Минина и Пожарского, чтобы их отсюда выковырить. То есть, как бы, в чем нас тут винить? Ну, такие исторические процессы. Да, была борьба, в том числе и среди славянских народов. Одни в одно верили, другие в другое верили. По-разному видели будущее славянских народов. Спорили друг с другом из-за этого сильно. Ну, что тут удивительного? Поэтому сколько они на нас могут обижаться, столько и мы можем на них обижаться. Бесконечно можем вспоминать те годы, когда они зачем-то пришли сюда. Ну, всех этих лжедмитриев им вспоминать, кого угодно им вспоминать можем. Вообще легко. Но зачем? Какой смысл в этом? В этом смысла нет, ну, на мой взгляд. Хотя бы потому, что сегодня нам Польша неинтересна с точки зрения включения ее в состав там, Российской империи, которой нет. То есть у нас нет Российской империи, и нам неинтересна Польша с точки зрения включения ее в наш состав. Ну, с чего бы? Таких разговоров нет, идей таких нет. Вот. А вот у бандеровцев идеи оживить вот этот бандеризм и нацизм, они, вот, пожалуйста, реализуются прямо сейчас. Вот. А у Польши большая граница с Украиной, что скрывать. Вот. Проблема как раз в том, что рано или поздно противник делает то, о чем заявляет. Время против нас, как будто бы, пишет Александр. Ну, тут надо понять, конечно, что он сейчас, противник, заявляет в сторону Белоруссии, да? И надо как-то услышать уже конкретную оценку слов Зеленского и возможный ответ Белоруссии на действия Зеленского. В случае, если он перейдет от запугиваний вот этих всех ультиматумов к действию. Что сделает Белоруссия? Что собирается делать Александр Лукашенко? Пока непонятно. Посмотрим. Хренин выступил, сказал, что у Минска стратегия по не втягиванию в конфликт, и это определено Лукашенко. Конечно, мы это знаем, и нам это известно, нашим властям это известно, что Белоруссия не хочет участвовать в конфликте, не хочет быть стороной конфликта. Да? В прямом смысле этого слова, то есть воевать не хочет. Но ведь понимаете, в чем дело? Не хотеть — это одно. Другое дело, если вдруг сейчас Украина проявит военную агрессию в сторону Белоруссии, ударами по Белоруссии. Да? Это будет уже совершенно другая картина в эту же секунду. Слова — это пока слова. Действие — это действие. Будут ли готовы к этим действиям со стороны бандеровского режима в Белоруссии? Ну, должны быть готовы, конечно. Надо готовиться, надо серьезно воспринимать эти вещи. Я надеюсь, что серьезно воспринимают их. Вот. Но Белоруссия не хочет включаться в военные действия. Не хочет. Но если Киев ударит, то что придется делать Белоруссии? Ну, что просто сказать, ну, ударили и ударили, куда деваться? Придется что-то делать, как-то действовать. А как, если агрессия прямая военная осуществляется? Поэтому эта тема сегодня, она требует внимания постоянного. И внимания в том числе к заявлениям. Со стороны Киева все, я так понимаю, сказано. Теперь смотрим, что скажет Александр Лукашенко. Вот. Кто выбирает между войной и позором позор, получит и войну, и позор, пишет Сергей. Это что-то из Черчилля, да, Сергей? Черчилль тот, конечно, еще вояка. По итогам Второй мировой войны все, что оставалось от Британской империи, закончило свое существование. Не знаю, почему так любят восславлять Черчилля. Не знаю. В Минске нет ни одного плаката в поддержку наших бойцов. Наверное, и не должно быть. А говорили спина к спине. В общем, странный этот Лукашенко и ведет себя по-разному. А так время покажет, пишет Павел. Странный, не странный. У них линия такая. Они не вступают в военный конфликт. Все. Вот у них такая линия. И со стороны нашего руководства было сказано, в том числе, что мы знаем эту линию, и мы понимаем ее. И мы принимаем ее. Внесу предложение вести уголовку за снятие БПЛА их пролетов и прилетов. Вижу видео, чуть ли не каждый снимает путь его движения, а потом это сливают на Запад, все, пишет Олег. Да не только на Запад сливают, в какие-нибудь чатики, там, дворовые, поселковые, городские, просто сливают. Ну, не сливают, а выкладывают, поделиться со своими. Проблема только в том, что вот в этих чатиках дворовых и всех остальных есть боты. Украинские зачастую, действующие в автоматическом режиме, собирающие эти видео и рассылающие эти видео, отсылающие эти видео туда, куда нужно. То есть любая публикация вашего видео, даже в какой-то группе, которая никакого отношения, даже гипотетически в вашей голове не имеет к врагу, может привести к тому, что в секунду это видео появляется у врага. А почему это Лукашенко должен быть спина к спине, если еще не все российские олигархи спина к спине? Мы видим, как они защищают свои, в кавычки, нефтяные заводы, пишет Ал. Ну, вы, Ал, конечно, написали опять в одну кучу все. По поводу российских олигархов и каких угодно олигархов. Олигархи — это люди капитала. Капитал, он, как бы вам так сказать мягко, зачастую интернационален. И задача человека, у которого очень много денег, зачастую, сохранить эти деньги и найти гарантии безопасности своим вот этим капиталом. Поэтому принципиальность, патриотизм и все остальное зачастую в этих людях отсутствует. Поэтому я и говорил, и продолжаю говорить о том, что те люди, которые получают доступ к крупным, так скажем, финансам, которые получают возможности развития крупного бизнеса в любой стране. Если эта страна заботится о себе и о своей безопасности, они должны быть стопроцентно правильными людьми. Они должны быть, вот в широком смысле этого слова, патриотами. Обязательно. Иначе это будет приводить к тому, к чему будет приводить. То есть это должны быть принципиально патриотично настроенные люди. Вот. Как это делать? Черт его знает. Сложная тема. Сложная тема. Но в целом бизнес обычно начинают не потому, что из любви к родине его начинают, а бизнес начинают для того, чтобы денег заработать. И зачастую это и есть, и это на самом деле не то, что зачастую, это вообще и есть цель бизнеса – денег заработать. Ну а потом, когда ты заработал какие-то деньги, тебе их нужно как-то сохранить. Вот и все. И поэтому основной ценностью становится не там государство, еще что-то, а деньги и сохранение этих денег. Да, поэтому есть и вывод капиталов, и все остальное. Сохранить просто деньги свои, чтобы они никуда не пропали. Это по поводу олигархов. Разные они бывают, но часто мы видим, когда мы говорим о людях с большими возможностями финансовыми, что это люди из каких времен, правильно, из 90-х. То есть у нас был Советский Союз, у нас была система, которая не предполагала наличие настолько богатых людей. Эта система рухнула под влиянием и под давлением внешним, да и внутренним тоже. То есть, ну, давайте так, ее не стало, этой системы. А то опять сейчас будут многочасовые разговоры о том, почему ее не стало, кто там кого предал. Ну, ее не стало. И стала выстраиваться новая система отношений на новом основании, хотя оно, конечно, старое, капиталистическое, так скажем. И появились люди, которые себя реализовали достаточно успешно именно в новых реалиях. Зачастую эти люди были вполне себе с комсомольской выучкой. Ну, вы знаете это все. И этот капитал, который они получили, это они бы никогда не получили при советах, да? Ну, то есть это ноль шансов, абсолютно ноль. Абсолютный прям, зеро. А новая схема, так скажем, позволила им вырваться в люди, как говорят, да? В князи. Поэтому полагать, что эти люди, они обладают какой-то такой советской закалкой, и они испытывают ностальгические какие-то чувства относительно Советского Союза, где они бы никогда не стали тем, кем они стали во времена, когда Советский Союз распался, это было бы наивно вот так полагать. Давайте не будем так полагать. Поэтому, когда мы говорим о капиталах крупных и о тех людях, которые этими капиталами обладают, мы должны держать в голове, в какие времена они стали тем, кем стали. И за счет чего? И кто-то из них, конечно, наверное, переоценил какие-то вещи, переосмыслил, по-другому стал подходить к этим вопросам. Ну, а кто-то нет. Кто-то вообще вон сбежал туда, на Запад, и оттуда гневные посты пишет постоянно, и ненавидит Россию, и там кается изо всех сил за всех русских. Такое тоже сплошь и рядом. Вот. Что касается еще одной части, которую вы написали, у меня просто уже из головы вылетело. А почему должен быть спина к спине, пишет Ал, да? Ответ очень простой, потому что если не быть с нами спина к спине, если не быть с нами вместе, то придется каким-то образом один на один договариваться, в кавычках, с Западом. Договориться с Западом современной Белоруссии шансов ноль. Объясняю, в чем проблема. На самом деле, одна из основных. Одна из основных проблем заключается в том, что идеологически Белоруссия современная считает себя продолжателем дела советских воинов-освободителей. Опять мы приходим к этой теме. Сегодня, кстати, 22 июня, и сегодня 85 лет с момента нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Да? Памятная дата сегодня. Началась война 22 июня 1941 года. Великая Отечественная война началась. И вот сегодня 85 лет. Скорбная дата. Так вот, посмотрите на киевский режим. Киевский режим – это режим, созданный Западом для разрушения нашего общего прошлого. Я имею в виду общего какого? Россия, Украина, Белоруссия. Вот нашего общего прошлого. И, так скажем, инструмент для погружения нас в череду братоубийственных междоусобиц. Киевский режим выступает этим инструментом. Киевский режим, его задача заключается в том, чтобы нас превратить в себя. В то, что вот у них есть. Что у них есть? Бандеровцы, которых они восхваляют. Нацисты разнообразные с этими факелами ходят. Ну и все вот по списку, то, что вы видели. И бандеровские лозунги разнообразные. У нас этого, слава богу, нет. У нас есть наследие, мы считаем себя наследниками советских воинов-освободителей. Белорусы считают себя справедливо абсолютно наследниками советских воинов-освободителей. А здоровая Украина должна бы себя считать наследниками советских воинов-освободителей, но мы видим, что Украина нездорова. Какая Белоруссия нужна Западу? Такая, как Украина. Значит, первое, что они будут делать, если вдруг Белоруссия не будет с нами, они будут переформатировать Белоруссию. На что будет осуществляться опора? На так называемых змагаров, может быть, вы знаете. Это примерно та же самая история, что с бандеровцами. То есть на, опять, местечковый национализм, мрачный, который вот ненавидит все вокруг. И, естественно, уничтожение памятников советских воинов-освободителей, уничтожение истории советских победы Советского Союза в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах. И все по списку. Договориться там вот не получится. Собственно, то, что происходило в 20-м году в Минске, это была попытка местного, вот как бы мы сказали, Майдана. Если бы это увенчалось успехом, сегодня, в 2026 году, мы бы видели в Белоруссии некое подобие современной Украины. Со всеми вытекающими. У нас бы глаза на лоб полезли от того, что в Белоруссии сносят памятники советским воинам-освободителям, например. А это бы стало происходить. Не потому, что это поддержало большинство или что-то подобное, или потому, что всем это нравится. Нет, потому что так надо тем, кто осуществляет этот план. План разрушения нашей общей земли, нашей общей родины, нашей общей истории для того, чтобы владеть теми ресурсами и вообще, в принципе, не иметь альтернативного мнения, кстати, еще и правильного, в рамках взаимодействия на территории Европы. Просто не иметь. Просто вот есть одна история, которую они сами написали. У них очень долго искали, как бы ее так вот изощренно написать, чтобы оно более-менее склеивалось. Ну вот написали. И склеивают теперь. Такое чувство, что Россия и Украина хочет еще и белорусов затянуть войну, пишет Вадим. Россия не хочет никого затягивать войну. Россия сегодня отстаивает историческую правду, как минимум. Это как минимум. Украина сегодня — это бандеровское государство, которое отстаивает другой вид истории, в котором нацисты жалко, что не победили. Да? Ну, то есть это украинская позиция сегодня. Они бы хотели победы нацистов. Белоруссия сегодня — это та страна, которая рада тому, что мы разбили нацистов все вместе. Я уверен, что на территории Украины до сих пор остается множество людей, которые считают, что бандеровская идеология неприемлема на Украине. Другое дело, что они не правят бал там вообще никак. Но, опять же, напоминаю вам о той части бывшей Украины, которую сегодня, слава богу, уже наша территория, вместе с нами эти люди наши в первую очередь, Донбасс. Но это, тем не менее, территория бывшей Украинской ССР, которая восстала против бандеровского режима и бандеровской идеологии. И себя не дала склонить в ту сторону. И вооруженное сопротивление оказывает до сих пор. Некоторые люди воюют с 2014 года. Вот сейчас в рядах уже вооруженных сил Российской Федерации люди из Донбасса, они воюют с 2014 года. Вот для понимания просто. Люди 12 лет воюют. Вот так. Вот раньше были олигархи патриотичнее, глобализация нынче исключает, видимо, такой расклад, пишет Олег. Давайте будем откровенны. Олигархи, давайте так, кто платит, тот и пляшет, да, тот и танцует. Есть такое выражение. Оно применимо к девушкам, но это неправильно. Не только девушки, и молодые люди, и все остальные. Ну, кто платит, тот и танцует. Российские олигархи начала 90-х и дальнейшие, это люди, поставленные фактически туда, куда они были поставлены, для того, чтобы через них влиять на политическую обстановку в России и так далее. Ну, то есть это инструмент для выкачивания денег и ресурсов из России. Кто их ставил? Ну, смешно будет, но я сейчас начну говорить про каких-нибудь Ротшильдов, вы скажете, что я сумасшедший. Но, к сожалению или к счастью, в определенный момент иноагент Ходорковский, наверное, еще и экстремист, и террорист, скорее всего, все рассказал, что действительно вот есть такой человек, протектор, он называется, и этот человек, он раздавал там специальные конвертики и решал, кто чем будет управлять. И фамилия у этого протектора была Ротшильд. Ну, для понимания. То есть место Ходорковского в России или кем его заменить, да, определялось Ротшильдами. Видимо, и хотелось им, чтобы определялось и в дальнейшем, но ситуация сложилась иным образом. То есть это, конечно же, инструмент по влиянию и выкачиванию ресурсов из той страны, которая становится фактически колонией. Вот эти вот олигархи 90-х. В широком смысле этого слова. Понятное дело, что наверняка не все. Не все. Но довольно большая часть. И мы видим, кто и как действует, в каких обстоятельствах. Кто платит, тот и заказывает музыку, пишет Игорь. Ну, в целом, так оно и получается, да? А, у нас рубрика о недвижимости сейчас будет. Я понял, у нас будет рубрика о недвижимости. Слава богу, ни разу пока не слышал, что Германия напала на Украину, Белоруссию и Россию. Это был Советский Союз, Киев бомбили как советский город. Что? Не понимаю вас, Унабабент, что вы имеете в виду. Слава богу, ни пока не слышал, что Германия напала на Украину, Белоруссию и Россию. Это был Советский Союз, Киев бомбили, как советский город. Германия напала... Не понял. Вообще не понял, что вы написали. Ей-богу. Может быть, кто-то мне подскажет, что вы имели в виду. Давайте так. Рубрика о недвижимости дальше, потом новости, потом вернемся.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Тверской район в первом квартале этого года занял первое место на первичном рынке Москвы по количеству квартир стоимостью выше 1 миллиарда рублей. Там находится почти треть всех сверхдорогих лотов столицы. А в топ-10 вошли сразу три проекта района, больше, чем у любой другой локации Москвы. Наиболее дорогим объектом стал пентхаус площадью 546 квадратных метров. Он оценивается в 6 миллиардов 300 миллионов рублей. При этом стоимость квадратного метра составляет 11,5 миллионов рублей. Это самый высокий показатель на первичном рынке элитной жилой недвижимости в России. В прошлые годы верхнюю строчку делили Якиманка и Остоженко-Пречистенко. Район Северный возглавил рейтинг локаций с самыми дешевыми новостройками старой Москвы. По данным на начало мая, средняя цена одного квадратного метра там составила почти 264 тысячи рублей, посчитали для РБК недвижимости аналитики платформы bnmap.pro. Эксперты отмечают, что новостройки в Северном представлены только проектами комфорт-класса. На втором месте оказался район Крюково, где средняя цена квадрата зафиксирована на отметке около 300 тысяч рублей. В первую пятерку рейтинга вошли Северное Измайлово, Чертаново, Центральное и Восточное Измайлово. В Нагатинском Затоне в Москве появится концертный зал. Строительство планируют завершить в 2028 году. Зал станет одним из самых больших в столице, сообщил Сергей Собянин. Объект расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений «Остров мечты». Днем здание будет выглядеть легкой, парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент, написал Собянин в мессенджере «Макс». По словам мэра, вместимость зала составляет около 8,5 тысячи человек. Если убрать около 2 тысяч кресел, портер превратится в танцпол, отметил градоначальник. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру и у вас есть возможность использовать для покупки государственные льготы, семейную ипотеку под 6% для детей с ребенком до 7 лет или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру. Там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть даже варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то используйте авторскую запатентованную технологию Простора – система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон и звоните, консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. 921-4901.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Главная задача Североатлантического альянса и Европейского союза заключается в том, чтобы добиться стратегического поражения нашей страны, пояснил замглавы МИДа. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к столкновению где-то на рубеже 2030-го, сообщил Грушко в беседе с «Известиями». Дипломат отметил, что между НАТО и ЕС на фоне агрессивных устремлений в отношении России уже не такая большая разница с военной точки зрения. Роберт Фице поддержал главу Евросовета в его попытке наладить контакты с Россией. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что Антонио Кошту – один из самых активных сторонников этого подхода. «Я приветствую тот факт, что команда председателя Европейского совета движется в этом направлении. Есть несколько премьер-министров, которые разделяют эту точку зрения», – приводит слова Фице издания «Политика». Агентство Bloomberg 17 июня сообщило, что один из советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновникам. Это вызвало негативную реакцию нескольких лидеров стран ЕС. Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация появилась в телеграм-канале, рассказывающем о ситуации на подходах к переправе. Ограничение вводится во второй раз. С начала суток ранее движение приостанавливалось в 6:28 по Москве. Мера действовала в течение часа. Накануне вечером на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось около 700 автомобилей. Время ожидания проезда составляло около 2 часов. МЧС предупредила москвичей о ливне с градом и грозе. Такая погода ожидается в столице сегодня до 21:00. Спасатели добавили, что местами порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду. На фоне вероятного ухудшения погоды в ведомстве призвали жителей Москвы к осторожности. Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец прогнозировал похолодание в столице, которое начнется с четверга. Ночные часы ожидаются от плюс 7 до плюс 12, и днем столбики термометры зафиксируют максимальную отметку плюс 20 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 23 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Девять часов, 4 минуты, понедельник, июнь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 26. Поздравляю всех.

0: Германия напала на СССР, а Россия — это не СССР, это другая страна. Не клеится ваша версия, пишет 84-й. А, это имел в виду, что он унабобента? Ну так это глупость то, что вы говорите. Сейчас объясню, почему. Потому что если исходить из вашей логики, то, смотрите, гитлеровская Германия, то есть Третий Рейх, напал, а современная Германия — это вообще другая страна. Понимаете, какое дело? Страны-то могут по-разному называться, и уклад может быть в этих стран разный, он может меняться. Дело-то не в названиях, а дело в том, что нападают или не нападают. Люди-то одни и те же, понимаете? Или это сложно понять? Вы как бы учтите этот момент. Ведь и нападения европейских стран разнообразных, с разными режимами и разными лидерами этих европейских стран, были и до того, как был Советский Союз. Кто-то почему-то и зачем-то шел на Российскую империю в каких-то своих интересах, да, пытаясь там свои интересы какие-то провести. Поэтому не надо думать, что у наших западных, так сказать, партнеров ненависть вызывает именно советский период, да. У них и имперский период наш вызывает ненависть, и потом мы им тоже стали ненавистны. Кстати, в 90-е мы им ненавистны не были. Вот. Почему? Потому что в колониальном статусе находились. Они уже нас победили, что нас ненавидеть с этим? Мы и так все выполняем. Потом, когда мы сказали, что у нас есть свои национальные интересы, это стало проблемой, конечно же. Немцы напали на русских, пишет Зурита. Да, и достаточно понятно, тогда все сразу становится. Все клеится сразу, никаких проблем не возникает в голове. Вот. Что еще может быть интересного? Вот сообщение одного из слушателей. Павел, это по поводу Белоруссии. Потому что Белоруссия говорит, мы не хотим быть частью военного конфликта. Тогда не стоит говорить спина к спине, братья и так далее. На деле корейцы больше братья, чем белорусы. А в целом, если бы помог, в целом помог бы, было бы легче. Короче, они не на... ну, он ненадежный, Лукашенко. Может, ошибаюсь, посмотрим, пишет Павел. Павел, вы, наверное, на эту ситуацию смотрите несколько иначе, нежели я. Объясняю, в чем заключается суть того, как я вижу сейчас ситуацию складывающуюся и как она может дальше, к сожалению, прогрессировать, да? Смотрите, у нас 2000 километров ЛБС, да, то есть линия боевого соприкосновения, фронт 2000 километров. Об этом президент наш говорил на прямой линии, общался вот с людьми. 2000. Это вот сейчас, на данный момент. Если Украина втягивает Белоруссию в военный конфликт, и мы понимаем, что Белоруссии будет очень тяжело, потому что, скорее всего, там, да, будут всячески потворствовать бандеровцам, ну, на самом деле стоять с ними в одних рядах и поляки, и литовцы, и все остальные, может сложиться ситуация, при которой фронт этот наш удлинится еще на, ну, где-то там 1200 километров. То есть, если вдруг... бандеровцы сейчас пойдут на Украину, на Белоруссию, и если вдруг у них получится реализовать какие-то свои вот эти планы, то, извините меня, фронт будет уже 3200 километров. Ну, они встанут где-нибудь по нашим границам с той стороны Белоруссии. Ну, то есть, если они пройдут Беларусь. Понимаете, о чем я говорю? То есть, может быть, я жестко говорю, но смысл в этом. И более того, мы же можем посмотреть, а как дальше вообще граница идет, и мы там увидим Прибалтику. Мы увидим общий фронт, который будет проходить, ну, вы сами понимаете, с прибалтийцами мы так и так уже соседствуем, а вот со стороны Беларуси он будет проходить не в Бресте, да, а под Смоленском. Вот такой вариант, как вы рассматриваете или не рассматриваете? Потому что, ну, когда ты рассматриваешь варианты конфликта, рассмотреть надо все варианты сразу, правильно? Тебе же надо понять, как может пойти ситуация и что хочет враг. Я так понимаю, они хотят откусить Белоруссию у нас и встать по нашим границам вот со Смоленщиной. Вероятно, имея в виду дальнейшие военные действия уже напрямую с Европой, где-то там, к 2030-му, 2028-му, может быть, может и 2027-му году. Вот так. На кого они будут опираться? Ну, понятно, ВСУ. Это сегодня европейский основной такой, скажем, военный кулак на земле конкретно. Не на бумаге, а на земле. И белорусские предатели разнообразные. Те, которые в политической сфере действуют, и те, которые действуют в военной сфере. Вы знаете, что есть, ну, фактически вот эти вот националисты украинские, которые выступают на стороне киевского режима. Ну, вы знаете. А плюс, я не исключаю, что на территории Белоруссии современные остаются люди, которые разделяют эти воззрения. Угу. Вполне себе тоже нацистские, внимание. А больше ли белорусов, которые разделяют наше отношение к истории? Да, больше. Насколько сегодня Белоруссия способна противостоять прямой агрессии со стороны Украины? Ну вот я вижу заявление господина Хренина на этот счет. Военная стратегия Белоруссии направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. Это абсолютно правда. И не направлена на втягивание в вооруженный конфликт. Правда. И вот это министр обороны Белоруссии говорит, да, Хренин. Белорусская сторона ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границах минимально необходимый контингент войск. Минимально необходимый. То есть, когда мы говорим о том, что такое сегодня ВСУ, мы должны понимать, что это огромная, на самом деле, военная машина, финансируемая Западом, вы сами понимаете, да, поддерживаемая Западом, вооружаемая Западом, разведка западная работает, все. Ну, пушечное мясо, понятно, украинское. Что в этом смысле есть у Белоруссии? Ну, прямое военное столкновение с этим вооруженным врагом, обстрелянным по полной программе, да, то есть они давно уже воюют. Это невыгодный сценарий, на мой взгляд, для белорусов сильно, если честно. Потому что, а где взять такие мощности? Где взять такие объемы? То есть придется нам действовать там. Правильно? Потому что белорусы сами, наверное, да, просто не могут даже количественно. Значит, нам. Значит, просто у нас добавится, ну, там, 1000-1200. В зависимости так, где пройдет этот фронт, ну, добавится 1000 или 1200 дополнительных километров, которые нам нужно будет держать. Вот так. Необходимо провести ядерные испытания и заявить, что война будет совсем другая, если мы, конечно, сможем это сделать, пишет Павел. Да, ядерные испытания это можно провести, но у нас какая сейчас позиция? Если Запад проведет, мы тоже проведем. Запад пока не проводит. Боятся, что ли, украинцев, пишет Мельникова Елизавета. Давайте так, Белоруссия сегодня это страна, которая не воюет. И сложности есть, но тяготы именно военных действий пока обходят стороной Белоруссию. Та ситуация, которая уже сложилась на территории так называемой бывшей Украины, где Украина превращена в концлагерь, и людей просто на улице ловят и против их воли отправляют на фронт, эта ситуация, сложно себе даже представить, что такое могло бы быть в Белоруссии, понимаете? То есть сегодня мы имеем дело с крайне опасным, поддерживаемым крупным западным капиталом, многими западными странами, врагом. И этот враг, вы видите, в прямом противостоянии с нами, проигрывает на поле боя, но, тем не менее, цепляется за все возможности для того, чтобы нанести нам максимальный урон. Это нам, это нашей стране, это у нас население, вы можете посмотреть, сравнить с населением Белоруссии, просто количественно даже. Это мы держим фронт, сколько, 2000 километров, но у нас 150 миллионов населения. Дай бог памяти, в Беларуси 10 миллионов населения, и им 1000 надо держать. Я поэтому и говорю, что если сейчас нацисты эти киевские пойдут на белорусов войной, нам придется эту 1000 держать. Ну вот так. И я думаю, что вот эти вот заявления Зеленского относительно, что что-то там нужно убрать откуда-то белорусам, там ничего ниоткуда не нужно убирать.
1: Просто нечего убирать. А Киеву очень сильно надо расширить линию фронта. Создать нам дополнительные проблемы, при которых нам нужно будет серьезную часть контингента снимать, это в первую очередь, сразу, с других направлений, вот, и пополнять те направления, с которых мы сняли новым контингентом. То есть, ну, просто ну, дополнительные 1000 километров, значит, что вы хотите. Вот я говорю прямо как есть. 2000 километров или 3000 километров, плюс 30%. Эту военную машину позволила создать и Россия, пишет MTWords. В каком смысле, MTWords? Что они разбомбили ядерным оружием Украину в ноль? В этом смысле вы имеете в виду? Или как? Как газ и кредиты дешевле получать, вопросов нет. А как защищать себя, то мобилизация в России, а нам где взять мощности? Вот, пишет Родион. Родион, давайте так. Я, конечно, понимаю, что мы, наверное, не все вещи, да, видим с вами, Родион. Но давайте попробуем какие-то вещи увидеть. Если мы говорим даже о белорусском НПЗ, на который явно нацелен киевский режим сегодня, то он нам полезен, мягко говоря, этот белорусский НПЗ. И было бы неплохо, если бы этот белорусский НПЗ не был бы под ударом украинских дронов и ракет. В целом. Посмотрите, сегодня союзники, так скажем, Украины, ну, те, кто стоит за Украиной, напрямую с нами не воюют, но оказывают всяческую поддержку. Так? Так. Ну, я имею в виду киевскому режиму бандеровскому. А? И Белоруссия напрямую не воюет с Киевом. Но Белоруссия нам помогает. Правильно? В разных вопросах. Или неправильно? Если мы говорим о том, что Белоруссия переходит в прямое военное столкновение с Киевом, потому что Киев идет войной на них, то некоторые вещи, которые сегодня мы можем делать, опираясь на другой статус Белоруссии в, так скажем, конфликте, нейтральный статус в некотором смысле, мы перестанем, у нас не будет возможности делать. Давайте так. Поэтому все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это мое мнение. Возможно, вы скажете, что все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд, и чем я уж тем более говорю. То есть все очень просто, и есть какие-то простые решения. Я же думаю, что простых решений практически нет. Все решения очень сложные, и опасностей много. Зачем же ждать? Надо продемонстрировать решимость. Они просто не верят, что мы это сделаем, и постоянно давят, пишет Павел. Продемонстрировать решимость. Какую, Павел, конкретно? Как и продемонстрировать решимость? Уже я много раз об этой теме с вами говорил, эту тему мы обсуждали. Я никак не могу понять тех людей, которые мне все время говорят про какую-то демонстрацию решимости. Как можно еще дополнительно продемонстрировать решимость в нашем случае? Для Зеленского самый удачный вариант, если Лукашенко психанет и ударит первым, пишет Василий. Не ударит он первым. Александр Лукашенко понимает, куда его втягивают. Он это всячески пытается сейчас демонстрировать. И иногда даже идет на какие-то вещи, когда там информационно говорит, ну, извини, если обиделся. То есть, и СМИ сразу пишет там, Лукашенко извинился перед Зеленским. То есть, Александр Лукашенко пытается всячески информационно сделать так, чтобы у Зеленского не было возможности и оправдания в случае, если Зеленский решит действовать военными методами в отношении Белоруссии. Он показывает, демонстрирует всем, и всему миру, что белорусы воевать не хотят. И он это повторяет раз за разом. Что будет говорить, если вдруг начнется что-то, что это акт прямой военной агрессии Украины против Белоруссии? Необоснованный. Все. Это значит, что Украина напала на Белоруссию. Без разговоров. У Беларуси армия 50 тысяч, это мало, пишет Конь-Огонь. Да, говорят, что группировка, собранная ВСУ на границах с Белоруссией, 150 тысяч. Угу. Вот 150 тысяч. У белорусов, допустим, армия 50, хорошо, представляем себе. То есть это люди под ружьем, как, да, имеется в виду. Значит, где-то еще 100, 100, там, 150 тысяч надо будет взять. Это мы будем. Ну, как я это вижу. Потому что из воздуха они не возьмутся, эти люди. Думаю, все идет к тому, что мы останемся со своими ядерными дубинками, пишет Валентин. Но без Крыма, пишет Валентин. Нет, ничего не идет к тому, что мы останемся без Крыма или мы останемся без чего бы то ни было вообще из наших завоеваний по одной простой причине. ВСУ не могут удержать наше наступление. И уж тем более они не могут наступать. В силу этого, я предполагаю, они и начали свои выпады в сторону Белоруссии. Угу. Они понимают, что с нашей военной машиной они уже не справляются. Для них это тупиковая ветвь. Война с нами вот там, где они воюют, по той линии фронта, которая есть, 2000. Мы движемся по всем направлениям вообще. То есть все эти 2000 мы движемся вперед. Что делать? Что делать? Где у нас бок? Куда зайти? Как ударить сбоку, да? Или в тыл к нам зайти? Только через Белоруссию. Вариантов других нет. И я так понимаю, что бандеровский режим нацелился на этот вариант. Через Белоруссию заходить в наше приграничье. Вот так. Вот так. Как только станет вопрос об уничтожении наркофюрера, сразу появляются защитники оставления его в живых и говорят, что не все так однозначно, а народ, значит, пусть расплачивается своими жизнями бесконечно, пишет Сергей. Сергей, тут надо понимать, кто и как и что говорит. И когда вы говорите про уничтожение наркофюрера, нужно понимать, а как вы предлагаете его конкретно уничтожить. Пожалуйста, вы можете изложить свою мысль в эфире, как это сделать. И действительно изложить, как на ваш взгляд, кажется, это что-то изменит в этой ситуации. Или, может быть, объяснить, как Запад отпрянет от Украины и перестанет там финансировать вот всю гниль, которую только можно финансировать и вооружать. Алексей, почему вы молчите об ОДКБ и обязанности объединения защищать друг друга, пишет Валентин. Обязанность такая есть, надо в рамках ОДКБ, чтобы страна запросила о помощи. Мы не запрашиваем помощь в рамках ОДКБ у стран ОДКБ. У нас есть другие важные вещи, по которым мы взаимодействуем с ОДКБ, которые позволяют нам некоторые вопросы закрывать, которые мы не сможем закрывать в случае, если эти страны окажутся в прямом военном конфликте с Украиной. Вы, если чуть-чуть подумаете, будете знать, какие это конкретно вопросы. Так, а точно война закончится, если убрать занюханную просрочку, пишет Слава. Честно говоря, Слава, я думаю, что нет, не закончится. Нет. Опыт ведения боевых действий в других регионах, других стран, другие страны в других регионах ведут боевые действия, показал, что идея с обезглавливанием, она при определенном строении власти, она не работает вообще. Она вообще не работает. А вы думаете, Западу не все равно, если Украина ударит по Белоруссии и будет агрессором? Они просто проигнорируют это, пишет Док. Западу может быть и все равно. Белорусам не все равно. Нам не все равно. Китаю не все равно. Они развивают многие вещи в Белоруссии. Много кому не все равно. Западу, конечно, все равно. У Запада есть цель, и они к этой цели идут. Цель нас разбить на поле боя. На поле боя сегодня... Они не могут нас разбить, мы идем вперед. Значит, надо создать то поле боя, которое создаст нам проблемы на том поле боя, где мы идем вперед. Как это сделать? Мы открываем карту и смотрим. Это Белоруссия. Я и говорю, что логика происходящего, она, на мой взгляд, именно такая. И именно поэтому сейчас ВСУшники, бандеровцы, нацисты эти все, вот Зеленский во главе всей этой банды, они стали нацеливаться на Белоруссию. И они сейчас будут придумывать причины, по которым они нападут на Белоруссию. Это все формальности. На самом деле причин на Белоруссию нападать нет никаких. Ну а им сейчас надо ее выдумать для того, чтобы... как бы отчитаться, что мы не нападаем, а мы таким образом, мол, защищаемся. Ну, понятно, понятно. А еще лучше вынудить Белоруссию ответить как-то, ну, жестко. и сказать, что Белоруссия напала. А так, примерно как есть, так и есть. 50 мегатонн легко уничтожит наркофюрера, пишет Супер-П. Ну, все понятно, опять это размахивание ядерной дубиной. 50 мегатонн это то, что взрывали примерно на малой земле, это царь-бомба, она там 57, что ли, мегатонн была. Это оружие судного дня, это уничтожение всего, так скажем, да, это очень много. Это оружие будет применяться в том случае, и если, и когда, уже ничего не будет говорить о том, что у нас есть шанс остаться в живых. Оно вот тогда будет применяться, 50 мегатонн, там, 100 мегатонн. Это конец мира. Вот. Лукашенко не глупый человек и прекрасно понимает все риски конфликта с Украиной. Достаточно внимательно посмотреть его недавнее интервью, пишет Дмитрий. Ну, конечно. А самый прикол в том, что нам со всех телевизоров рассказывают, что у ВСУ и личный состав заканчивается, и патроны, а по факту у них все хорошо, пишет Смирнов. У них не все хорошо, у них действительно заканчивается личный состав. Их нацистский министр обороны Федоров заявил, что они сейчас прорабатывают документы, при которых от 30 до 50% штурмовых и штурмовиков и общей пехоты будут составлять граждане других стран. А у них действительно проблемы с пополнением личного состава. И этим в том числе обосновывается тот факт, что мы стали достаточно быстро брать населенные пункты. Ну, в сравнении с тем, как раньше это было и как это сейчас. И вы это наблюдаете собственными глазами. Белоруссия небольшая страна. Если ее начнут атаковать и пробираться вдоль границ, то будет угроза суверенитета. А угроза от Украины не имеет оснований, если ее не отговорят. Так что мы, как союзное государство, можем применить без всякого ожидания ядерное оружие, как предупреждающие будущие проблемы. И в данной ситуации есть факт, который видел так или иначе весь мир. На этом война закончится до определенного момента, пишет Ленок. Возможно. Но мы видим, что киевский режим считает по-другому. И они считают, что, исходя вот из их действий, из заявлений сейчас, они считают, что это их шанс. Это их шанс ударить нам, в нас сбоку, сквозь Белоруссию. Они считают, что у них должно получиться. Вероятно. Потому что, еще раз, оборонять Белоруссию с ее возможностями на земле придется нам. Вот так вот. Я не говорю, что ни одного белоруса не будет там. Я говорю о том, что очень большие силы скоплены на границах Белоруссии. И скоплены они там не для защиты от белорусского нападения, да? А наоборот, они скоплены для того, чтобы наступать в сторону Минска и так далее. Так, убить Зеленского можно лишь раз, так пусть он хотя бы помучается перед смертью, пишет Гермошлем. Ну, это все понятно, это тоже лирика какая-то. Помучается он, не помучается. Откровенно говоря, мне все равно, помучается Зеленский или нет. Мне бы хотелось, чтобы мы сломали их машину военную. Вот чего бы мне хотелось. Зеленский без военной машины ничего собой не представляет. И любой на его месте. Вообще без разницы, кто это. Слом военной машины, той, которая есть сейчас на Украине, позволит нам продиктовать все условия, которые мы захотим. Кому угодно вообще. Хоть Зеленскому, хоть Голубенскому, хоть Синенскому, хоть Розовенскому, без разницы. Если эта машина не сломлена, то хоть Зеленский, хоть опять любую фамилию называйте, будет продолжать пытаться нас атаковать. Задача состоит в том, чтобы сломать их возможность с нами воевать. И это понимаем мы, и это понимает Запад. И поэтому Запад предпринимает те шаги, которые предпринимает, в том числе и по сокрытию заводов, которые работают на Украину на своей территории, построены, кстати, на деньги европейцев, вот, для того, чтобы не давать нам возможности наносить удары по этим предприятиям. Ну, вы знаете. Ну, просто потому что они на территории НАТО находятся. Кстати, если

0: Число сбитых на подлете к столице дронов увеличилось до 74. Обновленные данные появились в канале мэра Москвы в мессенджере Макс. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, говорится в публикации Сергея Собянина. При этом в Росавиации заявили о введении ограничений в Шереметьеве. Домодедово и Внуково принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Авиакомпания «Победа» из-за ограничений в столичных аэропортах корректирует расписание. Некоторые рейсы могут быть задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает перевозчик. Службы компании работают в усиленном режиме. В Росавиации добавили, что временные ограничения также действуют в аэропортах Геленджика и Иваново. Делегация Ирана отказалась продолжать переговоры с США в Швейцарии. Дипломаты приняли решение на фоне заявления американского лидера Дональда Трампа о возможности нанесения новых ударов по Исламской Республике в связи с ситуацией в Ливане. Агентство Тасним со ссылкой на источник передает, что стороны продолжили обмен сообщениями через посредников в лице Катара и Пакистана, однако пока не достигли результата. В публикации говорится, что Тегеран в ходе переговоров призвал ускорить разблокировку замороженных иранских активов и выдачу разрешений на экспорт нефти. Кроме того, Исламская Республика выразила протест из-за нарушения Соединенными Штатами обязательств в рамках меморандума, ответив, что переговоры по ядерной программе напрямую зависят от соблюдения подписанного соглашения. Новое землетрясение зафиксировано у берегов Севастополя. Его магнитуда составила 4,4, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. В 8:48 по Москве зафиксировано еще одно землетрясение. Очаг тот же, Черное море, в 30 километрах от Севастополя, приводит слова специалиста РИА Новости. Утром в понедельник было зафиксировано 5 подземных толчков. Самой сильной магнитудой 3,3 ощущался на суше. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Днем в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 22 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: «9.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вот два вопроса, значит, Сергей пишет. Если у ВСУ нехватка личного состава, кем они будут нападать на Белоруссию? Первый. Серг пишет. Так у украинцев своих солдат не хватает, как они нападут на Белоруссию? Дорогие друзья, вы не совсем понимаете, видимо, что я имею в виду. Я попытаюсь. Для этого я прошу вас, вот особенно те, у кого возникает именно этот вопрос, у ВСУ не хватает личного состава, как же и кем они будут нападать на Белоруссию? Откройте, пожалуйста, карту, и откройте карту, где есть границы, да, наши с Белоруссией и так называемой современной Украиной. Пожалуйста, ну, минуту есть у вас, да, там открыть, просто я, и это очень важно. Для того, чтобы понимать, о чем я буду говорить, надо прямо перед глазами иметь карту. Вот. Вы открываете сейчас карту, я

0: Думаю, что многие из вас уже это, кто хочет, сделали. Теперь внимательно посмотрите на границу, которая у нас есть. Вот есть такое место, Триграничье назовем его. Находится оно в треугольнике Чернигов, Гомель, Клинцы. Видите это? Чернигов не так далеко находится от Киева. Вот, это как раз левобережье. Да? Левый берег, он не прав, он находится по правую руку вашу, вот если вы смотрите на карту, он находится справа, вот где Чернигов, да, потому что реки, они от истока считаются, вот, поэтому он левый, а так это с правой стороны от Киева, справа сверху Чернигов. Вот посмотрите внимательно, дорогие друзья, как ВСУ, я полагаю, если они планируют акт военной агрессии против Белоруссии, будут действовать. А действовать они, на мой взгляд, будут так. Они пойдут через Чернигов и мимо Гомеля, справа. То есть они будут отрезать Белоруссию от нашей границы. Нам это создаст сразу проблемы вот там, где Клинцы как раз. Дальше вверх мы поднимаемся. Вы видите, там пустоты в Белоруссии. От Гомеля вверх на Могилев там пустоты. Там большие пространства без городов, да, крупных. Вот. Они поднимутся, попытаются подняться к Рославлю, и они попытаются к Орше подойти и, соответственно, отрезать Оршу от Смоленска. То есть им на самом-то деле, как я понимаю, их идея, это мое мнение об их идее, заключается в том, чтобы отрезать Белоруссию от России. Не с какого-нибудь Ковеля на Минск наступать, а отрезать Белоруссию от России. Как неплохо было бы нам Украину отрезать от Польши, но для этого нужно наступать как раз-таки с территории Белоруссии, чтобы вы понимали. Вот я думаю, что они в голове своей придумали такой план. Может быть, не на сегодня, может быть, не на завтра, может быть, на 2027, может быть, 2028, может быть, 2030 год. Да? Вот он план. Для этого миллион не нужен. Да? В миллионных там контингентов не нужно. У них есть 150 тысяч. 150 тысяч в сравнении с теми, кто сегодня, так скажем, под ружьем в Белоруссии, это огромный контингент. Огромный. Теперь, что же Украина скопила эти 150 тысяч, если им не хватает своих, значит, пушечного мяса, так скажем, на других фронтах, и мы их продавливаем по всей линии боевого соприкосновения. А сегодня линия боевого соприкосновения, например, на севере, у нас проходит прямо по нашей границе, фактически. Вот вплоть до вот этого Триграничья, где, вот мы вам говорили, вот там Клинцы, Гомель, Чернигов, вот вы на карте это хорошо видите, это Триграничье. Вот все это линия фронта наша. Все, что нашей границей обозначено, это и есть линия фронта. До определенного момента это было не так. Так вот, по линии фронта мы идем вперед. При любом раскладе будет у них 150 тысяч по этой линии фронта дополнительной. Не будет. Докинут они их, не докинут. Они проиграют. При тех раскладах, которые есть сейчас, мы их продавим и сломаем. Они это знают. Мы это знаем, все это знают. Все. Это уже ясно, что мы их продавим. Соответственно, они, зная, что мы их продавим там, пытаются придумать какой-то ход, при котором они смогут в слабо укрепленные наши, так скажем, направления ударить, где у нас, собственно, ничего и, ну, как бы, линия фронта не проходит. А линия фронта у нас никак не проходит по границе России и Белоруссии. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Нет там никакого фронта. И она не проходит там. Все. Соответственно, вот мы берем карту и смотрим. С Чернигова на Гомель, с Гомеля, на Могилев, с Могилева на Оршу и так далее. Вот и все. Отрезать Белоруссию от России. Ну и при необходимости додавить вот из Литвы и из Польши. При необходимости, если вдруг что-то пойдет не так. А так, в принципе, отрезать и все. Теперь представьте себе современную Белоруссию, отрезанную от России. В военном смысле. Что им придется делать? Что им прорываться? Что им делать? Они будут окружены врагами со всех сторон вообще. И это одно. И второе я вам добавлю. Как изменится положение Калининградской области в связи с попыткой и при осуществлении? Давайте самый жесткий сценарий выберем. Например, враги наши западные вознамерились и смогут осуществить план по отрезанию Белоруссии от России по границе. Калининград в каком положении окажется? Он мало того и так сейчас фактически окружен. А вот теперь представьте, что они берут границу с Белоруссией. Что делать? Вопрос? Вопрос. Это авантюра, которую наметил себе, видимо, Киев и их кураторы. Не знаю, решатся они на нее или нет. Но предыдущие авантюры, например, с заходом в Курское приграничье, они на них решились. Чем закончилось это для них? Ну, мы их разбили. Мы их разбили, мы их выгнали. И мы там, кстати, по этим направлениям теперь движемся вперед. Да? Но, тем не менее, они эти планы осуществили. Осложнило ли это нам ситуацию?
1: Да.
0: Пришлось ли нам перебрасывать на эти направления с других направлений войска? Конечно. Пришлось ли нам спешно укреплять нашу оборону там? Да. Ну и вот теперь осталась неукрепленная наша граница. Где? Ну, это граница России и Белоруссии. А как в нее зайти? Вот я вам сказал. Из Чернигова на Гомель, дальше на Могилев. Не обязательно, кстати, в Гомель и Могилев заходить. Очень даже там есть пространство для маневра. Попытка, я вот истину говорю вам, так считаю, что они думают над тем, как отрезать Белоруссию от России конкретно по границе. Я так считаю. Я считаю, что они именно это хотят сделать. И это будет большая проблема для нас всех. Поэтому нам фактически надо закрыть вот этот вот момент. 150 тысяч где-то базируются, нельзя их разобрать, пишет Олег. Конечно, 150 тысяч где-то базируются, как и остальные плюс-минус 750 тысяч. Но они не базируются на плацу каком-то единственном, в который ты ударишь одной ракетой, и они все разлетятся на куски. Они в крупных городах. Они в разных населенных пунктах, они разрознены, так скажем. Но они координируются. Современные дороги и современная техника позволяют преодолевать огромные расстояния за очень короткий промежуток времени при необходимости. Обычно выдвижение войск, и оно осуществляется, ну, не днем, а ночью. Но пускай отрезают, растянутся по фронту, и у самих брешь появится, пишет Смирнов. Странно, Смирнов, я так старался вам объяснить, насколько это сложная и проблемная вещь, если они вдруг это в какой-то мере осуществят. А вы говорите, пускай. Что значит пускай? Это ли не повод ударить орешником в боевом исполнении? Пишет Костя из Митина. Повод, но в боевом исполнении орешник Белоруссия может применять только с санкцией России. Белоруссия имеет возможность применять ядерное оружие, но это наше ядерное оружие, и только с нашей санкцией оно может применяться. Понятно? Понятно. Спасибо большое. Алексей, а то, о чем ты говоришь, называется начало Третьей мировой, а это значит, что мы имеем право применять спецснаряды, там, заряды, пишет Супер-П. Супер-П, я вам говорю о том, что Третья мировая уже идет. Давно. Это вот мое мнение. Возможность применять спецсредства моральная у нас есть уже давно. Удар по нашим стратегическим войскам, я имею в виду, помните, такая операция «Паутина», они ее провели. Это была самое что ни на есть вполне себе объективная причина, после которой можно было от Украины оставить пепел. Все это знают и все это прекрасно понимают. Если говорить о красных линиях, которые там могла перейти Украина или не могла перейти Украина, она их все перешла. Все, вообще все. Все. В связи с этим вы видите, что процессы переговорные на нуле абсолютном сейчас. И какие-то вопросы к нашему руководству возникают иногда. А там, что такое переговорный процесс? В основном западные журналисты спрашивают это. Ответ, что нет, его нет никакого переговорного процесса. Не существует. Так они и хотят, чтобы русские убивали русских ядерным оружием, пишет Димитриус. Нет, Димитриус, они хотят, чтобы мы сломались и владеть нами. Вот что они хотят. Да? Другое дело, что украинцы конкретно используются как инструмент в этом вопросе. Может, корейцы помогут, пишет Сергей. Белоруссии? Кстати, интересный вариант. Почему нет? Я вот сейчас подумал. Вы сказали, я сейчас подумал. Почему бы нет? Почему бы не укрепить все границы Белоруссии сейчас корейскими войсками? Или, может быть, даже китайскими? Ну, встать на границы и все. Ну, идите, давайте сейчас, заходите. Может быть, это интересный был бы ход. Не знаю, насколько это возможно или невозможно. Позволяют ли сегодня юридически, да, там, документы, которые существуют, оборонные документы в Белоруссии, позволяют ли они такие вещи делать? Если нет, то можно было бы, наверное, пересмотреть эти документы в срочном порядке. Хотя идея, мне кажется, логичная. Да? Попросить государства, с которыми хорошие отношения у Белоруссии, поставить на границах свои войска. Пусть стоят, допустим. Такой вариант возможен, наверное. Кто угодно, но только не белорусы должны защищать Белоруссию, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, вы, наверное, не понимаете, о чем идет разговор, да? Я еще раз говорю, 150 тысяч скоплено у границ с Белоруссией. Но нет у Белоруссии столько. Белоруссия большая страна с точки зрения площади для Европы. Но с точки зрения населения это 10 миллионов. 10 миллионов это меньше, чем в Москве живет. Сколько из этих 10 миллионов могут держать гипотетические оружие в руках? Первый вопрос. Второй. Сколько из этих 10 миллионов не только могут, а из тех, кто может держать оружие в руках, действительно умеет держать оружие в руках? Кто из них умеет держать оружие в руках в том смысле, в котором сегодня требуют военные действия этого? Каков моб-потенциал Белоруссии в этом смысле? Еще один вопрос. Это все не шутки. Это вообще не прикол. Все. Все очень серьезно. Китайских военных интервенция, пишет Артур. Почему интервенция? Не интервенция, а просьба, да и все. Учения совместные провести сейчас прямо на границе. Собрать побольше войск разнообразных стран. И проводить учения. Бессрочные учения объявить и все. И учиться там. Бесконечно. Так у них там не степь, а немного другая природа. Не забыли, пишет Алекс Поляков. Ну, не забыл, Алекс Поляков. Ну, плюс-минус, предполагаю, что природа у них примерно такая же, как в Чернигове. Плюс-минус. Ну, опять же, я по Белоруссии на машине ездил. Ну, не степь, но достаточно много открытых пространств. Красиво очень, кстати, в связи с этим. Какие переговоры? Хватит детством заниматься, пишет 69-й. Переговоры, которых нет, 69-й. Вот. Без вашего, как бы, оценки, в принципе, я думаю, те, кто так или иначе говорит о переговорах, обошлись бы, но, значит, все ясно. Думаю, Ким подключится, не зря же Григорычу ему автомат подарил. Думаю, в рамках союзного государства наши методы будут сильно отличаться, пишет Нигматуллин. В рамках союзного государства наши методы будут сильно отличаться. То есть вы полагаете, что мы можем как-то резче реагировать, если идет нападение на нашего союзника, чем мы реагируем, когда нападение идет на нас? Или как? Не уверен, не знаю. Не знаю, как и где, и как, и что мы будем реагировать. В каком объеме и что будет осуществляться. Другое дело, что, конечно, здесь уже можно будет говорить о конкретно том взгляде, который есть у вооруженных сил Белоруссии на этот вопрос. Если Украина нападет, то что о себе в этом смысле думает Белоруссия? Что они готовы применить, а что они не готовы применить? Может быть, они готовы применить то, что мы не готовы применить? Из того, что мы им предоставляем? Не знаю. А что там от СУДКБ? Белоруссия состоит? Конечно, состоит, Игорь. Что-то там до Киева рукой подать от границы, если двинуться, и выбьем мы с белорусами эту группировку. Можно сразу бросок прямо до столицы, пишет АК. Можно. Но для этого нужно скопить силы и средства, и это все равно требует, так скажем, дополнительных усилий на этом же направлении. Китайцы со стороной не определились, вряд ли помогут. Продают дроны-перехватчики нашему врагу за копейки, а для России в несколько раз дороже, пишет MT Words. Хотелось бы, конечно, понять, не попадаем ли мы здесь в ловушку какую-то информационную, пропагандистскую, западную. Потому что я знаю, что Запад изо всех сил стремится разбить наши правильные отношения с Китаем и наше взаимодействие разрушить. Поэтому я надеюсь, что когда мы даем оценки, это трезвые оценки, да, вот то, что вы сейчас написали. Допустим, это трезвые оценки. Я надеюсь, что это не пропаганда западная, которая нам очень легко и быстро почему-то как-то ложится на душу. Зеленский больной, а батька не трус. И мы поможем, пишет Конь-Огонь. Про пятую колонну забыл в Белоруссии. И у нас, пишет Сергей. Ну, у нас достаточно хорошо почищено это все. Они и сами посваливали. В Белоруссии, ну, КГБ работает хорошо. Ну, я не знаю, наверное, все равно есть какие-то. А предатели есть какие-то вот такие ячейки подпольные, которые спят и видят, когда какой-нибудь немецкий танк с ВСУшником заедет на территорию Беларуси, чтобы его поддержать. Такое, я думаю, и есть. Другое дело, что это скорее речь идет не о востоке Беларуси, а именно о западе Беларуси. Там есть специфические некоторые регионы в этом смысле. Там все заминировано, где граница с Белоруссией, так что для нас будет очень трудно, пишет Виктор. Вы имеете в виду Украина? Да, они все заминировали, залили в бетон и все остальное, конечно. Об этом, кстати, Лукашенко и сказал. Так, интересно, а Протасевич пойдет родину защищать, пишет Игорь. Ну как же, он же сам сказал, что он агент КГБ. Как, положено, значит, родину защищать. Но дело не в этом. Я сейчас не в рамках юмора, там, сатиры какой-то это все обсуждаю. Мы с вами действительно вот говорим о том, что почему-то активизировались бандеровцы именно в своих агрессивных заявлениях в сторону Белоруссии. Да, действительно, у них есть скопленный потенциал на границе с Белоруссией. И я вот предположил, что это обосновано именно той проблемой, которая у бандеровцев возникла на фронте, которая есть сейчас. То есть у них, у нас слабых мест на фронте нет. У нас все места, в сравнении с ними, сильные на фронте, потому что мы движемся по всему фронту. Соответственно, они сейчас пытаются найти какое-то место, где они могут ударить. И я так понимаю, что речь идет вот о той вот истории, которая называется «Триграничье». То есть через территорию Белоруссии ворваться на нашу территорию. Ну, вот границы мы сами с вами смотрели. Куда-то в сторону Клинцов или Рославля, а может даже и Смоленска. То есть вот я думаю, что план у них примерно такой. Потому что остальной план, там, идти на Минск, брать Минск, выглядит как сумасшествие. Здесь у них никаких 150 тысяч им не хватит. И я уверен, что белорусы их просто остановят в определенный момент и перебьют. Ну, вот, просто белорусам надо будет понять, что всем окончательно, что, к сожалению, в Киеве там никаких братьев уже нет, там не братья, там бандеризм головного мозга. А бандеровцы, как известно, в Белоруссии творили зверства, так же, как, кстати, на территории Польши они творили зверства. Я еще раз говорю, это идеология, которая сегодня, к сожалению, господствующая, можно сказать, государственная идеология на Украине, она абсолютно животная. И она абсолютно человеконенавистническая. И еще раз подчеркну, что все это знают, в том числе и в первую очередь те, кто это финансирует. Так, для Лукашенко наступили нелегкие дни. Белорусская армия не может вступить в открытое противоборство с Украиной. Население против военного конфликта. Он может лишиться доверия своих граждан, а для него это важно, пишет Елена. Белорусское население не хочет вступать. Военные белорусские не хотят вступать в военный конфликт. Но я еще раз вам говорю одну простую вещь. Мы тоже не хотим воевать никогда. И мы никогда не хотели не вступать ни в какие военные конфликты. Другое дело, что в какой-то момент ситуация может сложиться таким образом, что деваться некуда. Вот, деваться некуда. Что я могу сказать братьям нашим белорусам? С бандеровцами договориться нельзя никак, кроме как стать самому бандеровцем. А стать бандеровцем – это значит предать всех своих советских героев. Всех вообще. То есть свою семью предать. Партизан белорусских предать. Всех предать. Вот что значит стать бандеровцем. Поэтому вот такая сложная ситуация. Кажется, Наполеон тоже бродил у Смоленска, пишет 33-й. Кажется, Наполеон в Москве был, 33-й. Есть такое ощущение. Три брата решают вопрос будущего, пишет Илья Рыбаков. Нет, не так. Есть два брата на данный момент. Это Россия и Белоруссия. И есть Украина, это предатель. Можете почитать Тарасу Бульбу. Там как раз помогли ли тебе твои ляхи. Сегодня роль ляхов исполняют как сами ляхи. Они там обиделись. за то, что бандеровцы уж сильно себя обандеривают, чрезмерно громко об этом заявляют. Роль ляхов выполняет Запад коллективный. Просто тогда коллективный Запад выглядел так, как он выглядел тогда, а сейчас он выглядит так. То были времена слишком давние. Почему мы их так боимся и не можем надавать им под хвост? Почему именно под хвост надо кому-то что-то надавать, Смирнов, не понимаю. Значит, кого мы боимся? Что вы имеете в виду? Мы боимся ВСУ, что ли? Мы не боимся ВСУ, мы его уничтожаем. Этих тварей мы уничтожаем. Методично. Боимся ли мы Запада? Я думаю, мы оцениваем все риски. И масштабирование конфликта и прямое военное столкновение с Западом – это столкновение с объединением стран, с огромной экономикой и невероятным мобилизационным потенциалом. То есть речь пойдет о том, что нам нужно будет перейти с вами совершенно в другой мир. Вот вы, я, все мы вместе, вся Россия, нам придется перейти вообще в другой, перенестись в другой мир. Ну, где-то в каком-то смысле напоминающий то, в каком мире оказались наши бабушки и дедушки, для некоторых уже прабабушки и прадедушки, во времена Великой Отечественной войны. То есть позволить себе не быть мобилизованными на 100% мы уже не сможем. А это вообще другая жизнь. Это вообще другое состояние. То есть нам придется в широком, не в широком, а в прямом смысле этого слова, вступить в войну. Вот прям война и прям на уничтожение. Прям с Западом. Прям вот так. Опасно это? Опасно. Хотим ли мы этого? Нет, не хотим. Может это произойти? Может это произойти. На что можно в этом смысле рассчитывать? На то, что Запад, потеряв инструмент в виде Украины и ВСУ, выронив из рук этот инструмент, не пойдет на прямую военную конфронтацию с нами. Потому что убытки от этого предприятия будут сильно превышать те дивиденды, которые можно получить от этого предприятия, в случае, если они нас там где-то гипотетически разобьют. То есть, примерно так. Правильное отношение с Китаем только после того, как они нам отдадут Маньчжурию, пишет Павел. Маньчжурию, Китай нам. Зачем? Это странное заявление. Фронтовой корреспондент Гудошников звучит красиво, пишет Зурита. Да, или диктор на всесоюзном радио тоже звучит красиво, да? Нужно будет очень сильно защищать наши ядерные бомбы, чтобы туда не прилетел вражеский заряд, а то взорвется, не дай бог, пишет Супер-П. Нет, ядерные бомбы так не взрываются от того, что в них прилетел чей-то заряд. Их нужно активировать. Вот. Есть другого рода проблемы, о которых можно говорить. Шиш, я не буду сидеть в окопе, применяйте ядерное оружие, пишет Наталья. Понятно, спасибо большое, Наталья. Кого они разобьют, пишет Конь-огонь. Никого не разобьют, но они могут думать, что разобьют. Поняли, да? То есть мы, когда об этом говорим, это не мое мнение, что они могут достичь успеха. Это мое мнение о том, что они думают. Я так полагаю, что они, к сожалению, находятся в ощущении того, что у них еще может получиться. И им надо только додавить нас. И сколько бы раз мы им не говорили прямо, что ничего у них не получится, и мы не сдадимся, вот, для них это может казаться чем-то неубедительным. У них свои критерии оценки, по которым они считают, что им надо просто додавить. Скажите громко от российского информбюро, пишет Игорь. Рад, что вы, Игорь, сохраняете позитивный, хороший настрой. И мы в такой ситуации продолжаем беречь чужие мосты и тоннели, пишет Майк. Да не продолжаем мы беречь чужие мосты и тоннели, Майк. Это миф, который я не знаю кем и зачем создан. Как только мы дотягиваемся до чужих мостов и тоннелей, вот, и нам, у нас есть целесообразность в их уничтожении, мы их уничтожаем. Все очень просто. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ сообщило о задержании в Воронеже агента украинских спецслужб. Речь идет о местном жителе 2005 года рождения. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности уточнили, что мужчина был завербован для наблюдения за военными объектами в московском регионе. По заданию куратора за материальное вознаграждение. Он также подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских колл-центров, которые специализируются на мошенничестве в отношении граждан России, отметили в ФСБ. Спецслужбы добавили, что фигурант подозревается в совершении госизмены. ВСУ при помощи беспилотника атаковали многоквартирный дом в Тульской области. Украинские военные нанесли удар по городу Щекино, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Жители дома эвакуированы. Оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, никто не пострадал, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Минобороны ранее заявили, что силы ПВО в течение ночи ликвидировали 301 украинский беспилотник. Дроны, в частности, были уничтожены над Тульской областью. Михаил Развожаев рассказал о последствиях серии землетрясений в Севастополе. Повреждений не зафиксировано, отметил губернатор. При этом он не исключил вероятности повторных толчков. Прошу всех сохранять спокойствие. Специалисты отмечают, что регулярная сейсмичность в нашем регионе – это нормально, написал Развожаев в своем телеграм-канале. Губернатор со ссылкой на данные Крымской сейсмологической сети ранее сообщил, что утром в понедельник в Черном море произошли 7 землетрясений. Два из которых были ощутимыми и сопровождались авторшоками. В МЧС предупредили москвичей о ливне с градом и грозе. Такая погода ожидается в столице сегодня до 9 часов вечера. Спасатели добавили, что местами порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду. А накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал похолодание в столице, которое начнется с четверга. Ночные часы ожидаются от плюс 7 до плюс 12. Днем столбики термометров зафиксируют максимальную отметку плюс 20 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Алба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей
4: в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Сегодня 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. И в связи с этим вопрос в эфир. Устроит нам еще одну войну или нет? Ответы, как всегда, в моем открытом телеграм-канале. И четыре варианта. Первый — нет, не решаться. Второй — нет, но очень хотят, и если случай подвернется, то попробуют. Третий вариант — вероятность очень велика. Ну и, наконец, четвертый вариант — точно да. Так что я прошу отвечать. Значит, что я могу сказать? У меня были подозрения, что они начнут активное вторжение. Когда я говорю, что устроит нам войну, я имею в виду, разумеется, весь Евросоюз, а не Украину, с которой мы и так де-факто ведем войну. Но у меня были некоторые подозрения, что Украина может, она же вообще очень апеллирует к нацизму, Гитлеру и вот эстетике вот этой, да, и идеологии. И у меня было подозрение, что они могут начать военные действия дополнительные, то есть попытаться повторить то, что они устроили с Курской областью, может быть, в Белоруссии, может быть, двинуться на Мелитополь. Короче говоря, что-то могут начать 22 июня, то есть сегодня в 4 часа утра. Пока не начали. Но нет у меня уверенности, что, может быть, позже не начнут, потому что мы видим, что действуют они очень активно. Есть одна маленькая тонкость, да, поскольку Великобритания очень активно обсуждают вариант оторвать Крым от большой земли, то есть у меня гипотеза, что это операция прикрытия, и готовят они что-то другое. Но это, впрочем, мы все это узнаем. Пока результаты голосования следующие. 13% нет, не решаться. 34% нет, но очень хотят, а если случай подвернется, то попытаются. А 41% вероятность очень велика, и 13% точно устроят. Значит, тут есть целая куча тонкостей, очень много их. И прежде всего то, что у них у самих ситуация аховая. Я уже говорил в прошлой передаче, что очень плохая информация по инфляции, особенно в Соединенных Штатах Америки. Там ситуация практически, ее можно назвать катастрофической. Когда у вас промышленная инфляция в мае месяце, в годовом выражении 13,1%, то есть фактически больше 1% в месяц, то я не очень понимаю, как можно играться в какие-то игры. Собственно, по этой причине новый глава ФРС Кевин Уорш очень произнес неожиданно резкую речь на заседании ФРС, которое было на прошедшей неделе, в которой фактически сказал, что предыдущие методы управления, которые были несколько десятилетий, не работают, что статистика макроэкономическая, на базе которой построены управленческие модели, не соответствует реальности, фактически перевел ситуацию под антикризисное управление и создал 5 рабочих групп, которые должны реформировать всю вот эту конструкцию, причем они должны закончить работу, к осени они должны закончить, из чего все более-менее опытные люди сделали вывод, что он считает, что осенью эта финансовая система рухнет. А, ну, мы про это говорили очень давно, еще, ну, как бы в начале весны, что осень будет критической точкой. Но посмотрим, что получится. Теперь, соответственно, я перейду к не политической, а экономической части. В конце мы вернемся и поговорим еще немножко вот об угрозе войны. Значит, я на этой неделе развлекался с искусственным интеллектом, с тремя искусственными интеллектами, двумя американскими, еще не пробовал с китайским, и, соответственно, с... Пишут, где голосовать можно? Я сказал, в моем открытом телеграм-канале, который так и называется, Хазин. Значит, с китайским еще не пробовал, но надо будет попробовать. И простите за неприличное слово «Алисой». Значит, два американских. Один оказался существенно лучше другого по качеству. И, в общем, основная дискуссия сводилось к следующему. Можно ли считать те методы, которые мы используем, академическими? На первом этапе была попытка со стороны искусственного интеллекта объяснить, что нет, что это... Ну, они как бы аккуратно, да? Они говорили так, что если отвлечься от разного рода статей публицистических, то как бы... работы Хазина и его как бы последователей являются, там было замечательно сказано, политэкономическим нарративом. То есть, иными словами, речь идет о том, что это другая методика изучения. И поэтому критика современной экономической концепции у них получается хорошо. То есть слабые места они видят, то есть они проблемы понимают, но вот с точки зрения конструктива маловато. После того, как были предъявлены и математические модели, и серьезные аргументы по тому, чему современные математические модели западные в принципе работать не могут, было сказано, что да, действительно, ошибочка вышла, и работы Хазиной и соратников являются вполне себе соответствующими современному научному подходу, но описанному другим языком, не языком экономикс. И по этой причине они не наблюдаются со своей, как бы, в современной академической экономической науке. Со своей стороны я отметил, что проблема еще и в том, что современная экономическая наука, которая сделала такой... Ну, либеральная, поскольку нелиберальной академической науки на сегодня нет. Она сделала сильный крен не просто в математизацию, а убрала оттуда социально-политический аспект. Напомню, политэкономия, потому и называется политэкономия, что она объясняет, что экономика без этого аспекта невозможна. И полностью табуирована тема того, кто является бенефициаром современных экономических институтов и экономических схем. Как только вы включаете два этих элемента, отметим, что сами по себе они никакой конспирологии не являются. Если имеется институт, если есть финансовые потоки, есть бенефициары. Как сегодня говорится, да, 90% граждан США, 90 условные цифры, я не помню, являются владельцами акций, и по этой причине можно говорить просто, да, что доходы от финансовой системы получает, ну, там, 90% населения. Но если вы начинаете внимательно изучать картинку, то вы совершенно четко видите финансовые элиты, вы видите вот это самое финансовое управление, и базовая претензия современной академической науки как раз в том, что мы вскрываем вот эти вот моменты. Поэтому наши исследования не рассматриваются. Хотя та математическая модель, которая приводится в книжке «Воспоминания о будущем», ну и, соответственно, в книжке «Последний кризис капитализма», которая там выйдет через 2-3 недели, она уже в типографии лежит. Они, соответственно, кстати, надо сегодня позвонить, спросить в редакцию, когда они там все выйдут. Вот. Вот такая вот картинка. И это очень интересно. Я эти две дискуссии, ну, дискуссии, разумеется, в кавычках, поскольку искусственный интеллект — это не человек, выложил в закрытом телеграм-канале. В закрытом, потому что они длинные. Но потом мне захотелось поговорить с Алисой, которая якобы тоже искусственный интеллект. И вот это стало очень интересно. Почему? Потому что, ну, во-первых, Алиса тут же выложила краткое содержание статьи в Википедии про меня. Со ссылкой на те же имена, на те же детали, с обвинением в конспирологии. Желающие могут найти в веб-архивах, потому что Википедия выкинула эти тексты. Обсуждение, как создавалась статья про меня в Википедии, и как, соответственно, такие вот либеральные русофобы агрессивно вычеркивали оттуда все, что как бы говорит о конструктиве нашей теории. Даже, по-моему, предупреждение от 10 сентября 2001 года, которое, ну, как бы, оно висит в веб-архивах и очень долго висело на сайте журнала «Эксперт» до его переделки, она как бы отказывается, да, это вычеркнуто. Да, несколько раз разные люди пытались это место включить, и каждый раз это, значит, вот русофобские редактора в Википедии вычеркивали. Так вот, соответственно, мне удалось, опять-таки, эту беседу я тоже разместил утром сегодня, мне удалось выбить из Алисы фразу о том, что обвинение Хазина в конспирологии не подтверждаются. Но очень долго она пыталась, в чем что характерно, она ссылается на вранье из Википедии, но отказывается признавать, что это Википедия, что это не прямая цитата. Вот. А в реальной картина следующая. Значит, некий неизвестный никому, значит, институт где-то в Скандинавии, там какие-то якобы эксперты написали в какой-то закрытой, то есть размещаемой в платном режиме статье, что Хазин пишет, что все развитие экономики — это борьба мифических Ротшильдов с мифическими Рокфеллером. Вот. И, соответственно, дальше это написали в Википедии, и Алиса это радостно повторила. Я из нее долго выбивал, где это Хазин сказал. Мне просто было интересно. Она отбивалась очень долго, но в конце концов признала: нету этого, вранье. Вот, вот это вот проблема. И это меня волнует куда больше, да, чем то, что пишут про меня. Потому что я-то это писал с одной единственной целью. Мне хотелось понять, вот эту вот проблему. Значит, главная базовая проблема современного как бы экономического управления — это то, что на современном этапе макроэкономическое управление не дает эффекта. И я как бы вытащил вот во второй дискуссии, не с первым искусственным интеллектом, а со вторым, я вытащил, ну, я, правда, этот вопрос специально задал, что говорит современная наука. Почему? Значит, она выдает не менее голословные утверждения, чем якобы, как бы, я пишу в своих публицистических статьях, а может быть вот это, а может быть вот это, а может быть вот это, но поскольку ссылок на модели нет, я подозреваю, что они просто не смогли на эту тему сочинить какие-то адекватные модели. Но смех состоит в том, что в нашей книжке, в моей книжке, я единственный автор, «Воспоминания о будущем», есть 21 глава, которая называется «Пример одного математического моделирования», где четко объяснено, что причина потери макроэкономического управления — это один единственный базовый параметр, а именно отношение долга к ВВП. Поскольку модели у нас простые, то у нас эта цифра где-то 100%. Как только госдолг достигает 100% от ВВП, управление экономической системой теряется. Но оно ухудшается, ухудшается, ухудшается, а потом бах, происходит некий качественный переход. А вот, соответственно, в реальной системе, по всей видимости, это масштаб 300-350%. И вот в разговоре с этими двумя американскими искусственными интеллектами эта тема всплыла, была как бы явно выявлена. Разумеется, вытащить это может только человек, который понимает, о чем он разговаривает. Потому что если задать неправильный вопрос, то он как бы ничего осмысленного они не ответят. Но вот тем не менее, да, у меня даже появился смысл написать на эту тему большую статью. Я думаю, что мы это сделаем, где-то в начале осени она появится. Вот. Значит, вот это вот реальная проблема. Что современная экономическая наука не обращает внимания, причем это управляемый процесс, на те работы, в которых, во-первых, решаются те проблемы, которые они решить не могут, но вне их корпоративной среды. То есть, грубо говоря, это мы тут главные. И если вы что-то придумали, то в этом случае либо мы это у вас украдем, либо мы это проигнорируем. Почему нельзя украсть? А украсть нельзя потому, что немедленный вывод из этого, что надо снижать долю долга. Но долги — это активы банковской системы, которая управляет ФРС. Напоминаю, ФРС, ФРС — это частная структура, которой управляют банки. Я не буду сейчас влезать в детали, желающие могут прочитать, это много где написано. Вот это вот ФРС, напоминаю, Федеральная резервная система США. Вот это вот принципиально важный момент. Теперь, значит, мне тут вот пишут, да, конспирология вас иногда подводит. В прошлый понедельник вы Набиуллину потеряли и объявили на всю страну, а человек просто болел, как скверный анекдот от вас. Вы уж меня простите, конечно, но эта тема уже обсосана настолько, что это смешно. Да, вот только вот не надо как бы нести в пургу. Это просто уже даже смешно становится. Так вот, ключевые проблемы современной экономической теории. Первое, корпоративная замкнутость, то есть не желаем знать ничего, что придумано за пределами нашей корпорации. И второе, не имеем права ни в каком варианте рассматривать варианты подставления базовых бенефициаров современной модели. То есть фактически мы видим, что вся академическая наука сегодня экономическая представляет из себя обслугу банкиров. Ну, собственно, я про это много раз говорил, что если демократия — это власть демократов, то либерализм — это власть банкиров. Вот поэтому все, кто, значит, придерживается либеральных экономических взглядов, им нужно задавать вопрос, сколько вам банкиры платят. Ну и дальше, соответственно. Вот, вот такая вот штука. Ну и последнее, значит, что надо признать, что так называемый искусственный интеллект Алиса представляет из себя на самом деле некоторую антигосударственную структуру, которая гонит либеральные и русофобские нарративы. Ну, историю про то, там, чей Крым, мы уже много раз обсуждали. Да, и про все остальное. Так что тут даже как бы разговаривать не о чем, тут все абсолютно очевидно. Возвращаемся к теме потенциальной войны с Западной Европой. Значит, какие у нас сейчас результаты голосования? 21% говорят, что нет, не решится Брюссель, ну, вместе с Лондоном. 30% считают нет, но очень хотят, и если случай подвернется, то да. 39% говорят, что вероятность очень велика, хотя есть шанс проскочить. Ну и 11% точно да. В общем, это, конечно, грустные, значит, цифры. Ничего тут не сделаешь. Ну вот, как бы, к сожалению, мы все прекрасно понимаем, насколько все очень сложно. Вот. И это, конечно же, требует от нас очень высокой ответственности. Да, мы все видим, что сейчас происходит в Крыму. Я вчера ехал с дачи, с интересом обнаружил колоссальные очереди на заправках вдоль, соответственно, Киевского шоссе. И это тоже наводит на размышления, потому что мое глубокое убеждение стоит в том, что и с бензином, и с соляркой у нас на самом деле вот в центре все нормально. То есть это, скорее всего, некоторые попытки коммерсантов нажиться, а, соответственно, вредителей и саботажников разозлить народ. В этом смысле, кстати, я обращаю внимание, как у нас долго обсуждали разные силы, разные миазмы Анкориджа, так сказать, в рамках вот этой вот логики партии мира. Любой ценой нам нужен мир. Ну, как бы, и ради этого даже можно подписать второй Хасавюрт. Отметим, что мира мы все равно не получим, потому что санкционная война будет продолжаться. Этот Хасавюрт, как бы, тот, кто между войной и позором выбирает позор, получает и позор, и войну. Вот в этом случае это было бы воспринято как слабость, санкции были бы продолжены, формальным поводом было то, что Россия не платит репарации, ну и так далее и тому подобное. Сколько бы они убили, они бы потребовали вернуть часть территорий, сколько бы они там убили людей, это вопрос даже, ну, собственно, как это произошло там в Херсоне и в других местах, страшно даже сказать. В общем, короче говоря, вчера меня очень обрадовал помощник президента по международным делам Ушаков, который сказал прямым текстом, да, что тема Анкориджа закрывается, поскольку наши, как бы, контрагенты по этому процессу продемонстрировали свою, ну, как бы, слабость и невозможность исполнить те обязательства, которые они на себя взяли. И речь может идти только о победе. Я думаю, это очень сильный удар по нашей партии мира, хотя не вызывает сомнений, что до тех пор, пока ее представители занимают высокие позиции в нашем государственном аппарате, ее деструктивная деятельность будет продолжаться. Вот такая примерно на сегодня картина. Значит, я считаю, что продолжать очень наносить жесткие удары по Украине нужно. Я считаю, что вероятность того, что они попробуют перейти в наступление, очень велика, поскольку существуют разные их обязательства за те деньги, которые им дали. Ну и поскольку я понимаю, насколько хрупкая ситуация сейчас и в Брюсселе, и в Лондоне, да и даже в Вашингтоне, то я прекрасно понимаю, что у них ситуация пан или пропал. То есть или они сейчас начнут, или, как бы, все, можно проект Украина закрывать. Поэтому, ну, вот, как бы, будем смотреть. Я думаю, что очень много чего решится буквально в ближайшие несколько дней. Ну, неделю, полторы-две. Вот. Потому что, ну, посмотрим, да, я, собственно, каждую неделю Фонд экономических исследований Михаила Хазина публикует макроэкономические обзоры, в нем просто невооруженным глазом видно, насколько все нехорошо. Вот, соответственно, можно, если угодно, подписаться на сайт Хазин.ру, эти обзоры прочитать. Там это все, ну, как бы, вот еще раз, каждую неделю по субботам это выходит. Много чего интересного увидите. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. власти Эстонии выступили против посредничества Евросоюза в переговорах России и Украины. Диалог необходимо вести Москве и Киеву без участия Европы, полагает премьер-министр Кристен Михал. И переговоры должны идти на украинских условиях. ЕС не может быть посредником, потому что это ограничивало бы помощь Украине, написал эстонский премьер в соцсетях. По мнению политика, для того, чтобы убедить Россию,

0: продолжались всю ночь с 21 на 22 июня в Бюргенштоке, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое есть в распоряжении ТАСС. Вернее, в очередной раз подтвердили готовность поддержать этот процесс в соответствии с традицией добрых услуг. Михаил Мурашко назвал объем производимых в России медизделий для экстренной помощи. Это свыше 89%, заявил глава Минздрава. Такие данные министр привел во время выступления на Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий «Новомед-2026». Также Мурашко рассказал, что Росздравнадзор провел более 380 проверок и выявил почти 2 миллиона незарегистрированных, фальсифицированных и некачественных медицинских изделий. Глава Минздрава отметил, что один из эффективных механизмов противодействия незаконному обороту – это введение системы маркировки такой продукции. Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах. Речь идет о данных, полученных за май 2026 года, пояснили в социальном фонде. В список вошли Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия, а также Сахалин, Мурманская область и Малоненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край, пишет РИА Новости. При этом в Ненецком автономном округе и на Чукотке средний размер пенсии неработающих превысил 40 тысяч рублей. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 24 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
5: Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Виктор Михайлович, здрасте.
6: Здравствуйте.
5: Какой вопрос?
6: Сегодня у нас грустный день.
5: Да, не веселый.
6: Поэтому вопрос у меня тоже не веселый. Вот смотрите, последний налет беспилотников на Москву. Наше ПВО осуществило перехват с коэффициентом 0,98. Это намного превышает лучшие зарубежные образцы. Но экономически, но все-таки эти 0,2% приносят ощутимые экономические, информационные и социальные потери. А экономический потенциал Европы позволяет в кратчайшие сроки резко повысить число беспилотников, которые будут налетать на наши города и страну. Вот вопрос вот какой. Существует ли уровень социальных, информационных и экономических потерь, который превысит соображения

0: юридических и политических выгод, чтобы мы приняли решение об ударе неядерными средствами по заводам-производителям за рубежом, адреса которых...
1: Да, я понял. Значит, вы задаете вопрос неправильно. Это вопрос, который должен решаться на уровне политического управления. Я не готов на него ответить. Моих как бы знаний, пониманий недостаточно. Кроме того, я могу высказывать только свое мнение. Да? То есть, если бы я был бы как бы присутствовал на совбезе, на котором этот вопрос решается, я бы мог высказать свое мнение. Но решение в любом случае принимал бы не я. Поэтому я не берусь вам сказать, это правильно или неправильно. Но первый вопрос, который тут нужно задать, это вопрос, а какие у нас цели, да, чего мы хотим добиться. Вот если мы ждем, когда упадут, соответственно, экономически западные страны, это один вариант. Если мы ждем там еще чего-то, это другой вариант. То есть мы... Очень много разных вариантов, и они все непросты. Вот это вот нужно учитывать. Да? Вот, к сожалению, сказать так мне достаточно сложно. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Михаил Леонидович.
1: Да,
2: здравствуйте. Александр Байконур. Да. Вопрос короткий. Вот лично ваше мнение, не как экономиста, не как медийной личности, просто лично ваше мнение. Но прежде чем задать короткий вопрос... Маленькая таблетка для памяти. 11 февраля 2022 года, это пятница была, Центробанк поднял ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. А 28 февраля, это был понедельник 2022 года, резко поднял до 20%. Это через 4
1: 23-го. Не 22-го, 23-го.
2: 8 февраля 2022 года. В понедельник поднял ставку ключевую. Вот. Вопрос короткий. Вот глядя на то, что происходит сейчас, на цены на бензин, посадки будут?
1: Хороший вопрос. Но опять-таки не ко мне. Не могу я вам на него ответить, к сожалению. Хотя я вот тут мое мнение однозначно. Давно пора. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Алло, доброе утро, Михаил Леонидович. Владимир, город Ставрополь.
1: Слушаю вас.
3: Вопрос. На прошлой неделе гражданин Соловьев рассказывал про то, что, ну, он общался, значит, неких олигархов, первых миллиардеров, в общем, списка Форса, он знает, и он задавал вопрос, почему они или чем вы помогли фронту, родине, когда тяжело. Ну и, в общем, вы, наверное, видели и слышали, да? Так вот, у меня задался вопрос, а может быть, это он говорил не для первой там десятки, двадцатки или сотни, этой сотни или там десятки, двадцатки, объяснит сам лично первое лицо, а это было сказано для всех царьков нашей необъятной родины. Там, для них это было сказано, что если вы в клювике весело не принесете деньги, которые вы заработали, то вам будет больно.
1: Ну, в общем, да, потому что это как бы политика современная, да. Государство говорит, что все, ребята, вам 35 лет, значит, помогали, а теперь не пора ли, соответственно, ответить. Ну, а уж какой будет результат, посмотрим. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Михаил, добрый день. Это Андрей из Нижнего Тагила.
1: Да,
4: вот
1: слушаю
4: вас. Вот ты же у нас специалист по системному подходу. Нет ощущения, что системность в этих налетах повысилась. Вот они как-то поэтапно подбираются и достигают.
1: Ну, вы знаете, дело нужно учесть. Они очень сильно увеличили объемы, то есть количество. Чем больше количество, тем легче некоторую стратегичность проводить. Да, ну так, собственно, они это и не скрывают. У них там есть и специальные службы, которые этим занимаются. Имеются стратеги, те же самые в Лондоне. Имеется система «Палантир». И все. Так что это, в общем, даже не сильно большой секрет. Вот, то есть в этом смысле все понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос.
1: Как вас зовут? Откуда вы?
5: Меня зовут Лилия, Омск. Вот скажите, пожалуйста, по ситуации с бензином, не кажется ли вам, что это сговор производителей и финансового блока, ведь после повышения цен на бензин пойдет, повысится инфляция.
1: Да я как бы об этом сказал же в первой части. Я абсолютно убежден, что это, ну, как бы во многом вредительство, тот самый саботаж, о котором как бы столько много говорится. Цель — вынудить нас к подписанию позорного мира. Здравствуйте, слушаю вас.
6: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Роман Зауралье. У меня, честно говоря, такой немножко когнитивный диссонанс по поводу вот такого вопроса. И вы, и многие другие эксперты говорили, что... Вернемся к нашей Англии, или маловеликой. Они теряют активы, и вообще они неактивны, и положение экономическое у них по отношению даже к Европе падает и ухудшается. Намного хуже. Каким образом Англия может влиять, кошмарить весь мир в таком состоянии?
1: Господи, ну мы же это уже обсуждали много-много-много раз. А у Англии одна из лучших в мире агентурных разведок. Англия является держателем колоссального количества денег элит многих стран в своих офшорах. Наконец, через контроль страховой над мировой логистикой она, значит, обладает колоссальным объемом информации. Кто, чего, как, откуда. Тут как раз все понятно. Даже вопросов нет. Здравствуйте, слушаю вас.
7: Михаил Леонидович, добрый день.
1: Добрый...
7: Павел, Подмосковье.
1: Слушаю вас.
7: У меня следующий вопрос. Вы в передаче на «Спутнике» сказали, что кандидатуру на пост главы ЦБ Россия согласовывает с МВФ. Какие конкретные риски возникнут в случае избрания нами на данный пост человека без согласования с МВФ, которые устраивают нашу страну, но не совсем будет устраивать МВФ?
1: Да, бога ради. У нас как бы совершенно колоссальное количество олигархов и финансовых институтов, которые продолжают работать на Западе, так или иначе, прямо или косвенно. Их всех начнут прикрывать под предлогом того, что поскольку политика Центробанка некомпетентна, то все организации с лицензией Центробанка являются подозрительными и опасными. Ну, хотя бы так. Здравствуйте. Алло.
8: Доброе утро, Михаил Леонидович. Галина, Москва.
1: Слушаю.
8: У меня вопрос очень короткий, из трех слов. Зачем нам туннель под Беринговым проливом? Больше слов.
1: Я не очень понимаю, зачем нам туннель под Беринговым проливом. К нему нету никаких подходов. И, в общем, особого смысла в этой, как бы... конструкции пока нет. Если уж очень хочется вырыть туннель, то нужно вырыть туннель на Сахалин, а потом, соответственно, на Хоккайдо. Вот это куда более интересная тема. Но, как бы, я не знаю, будут ли его делать, да, ну, потому что это сталинский проект, он правда, как бы не был доведен до какого-то как бы рабочего состояния, но вот как бы вот это действительно очень актуально. Или даже мост там построить, это уж зависит от большого количества разных вариантов. Так что вот так. Алло. Олег, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Да. Олег вас беспокоит.
1: Да-да-да. Слушаю вас.
9: А вот немножко экономический, наверное, такой вопрос, вряд ли это к политике относится. Какая пропорция в эффективной экономике должна быть производства и сферы услуг? Ну, я так просто понимаю, что прибыль создается только в производственной сфере, ну, где есть прибавочная стоимость, а сфера услуг перераспределяет вот эти созданные богатства. И можно ли налогами, например, перенаправлять поток инвестиций со сферы услуг в производство?
1: Да, я понимаю. Это вопрос очень сложный. Вот почему. Потому что если вы посмотрите на как бы структуру экономики там, 50-х годов, то вы увидите, что очень много вещей, которые тогда считались промышленностью, сегодня являются сферой услуг. Это, на самом деле, специфика ситуации, связанной с с углублением разделения труда. То есть они по-другому это все рассчитывают, но в общем и целом это не как бы на общую картину не влияет. То есть если аккуратно смотреть на структуру экономики, то на самом деле значительную часть сферы услуг можно причислить бы теоретически к промышленности. Хотя многое является чистой, да, как бы, ну, фикцией, а как бы часть услуг, но часть нет. Ну, хотя бы потому, что если вы возьмете, например, если раньше, например, когда автомобилей было мало, их ремонтировали заводы, которые их выпускают, то сегодня это отдельная отрасль. Ремонтная. И это, ну, как бы достаточно важная вещь. Здравствуйте, слушаю вас.
10: Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте. Меня зовут Максим, Москва.
1: Да.
10: У меня такой вопрос. Смотрите, мы очень много говорим про инфляцию, про все это. Что такое инфляция, откуда она берется, мы понимаем. А подскажите, пожалуйста, а какие механизмы вот отслеживают инфляцию, вот в долях, вот под процент, вот, про который вы говорите. Ладно, если там полностью денежную массу обесценили, там инфляция 30%, это все понятно. А как рынки реагируют, вот вы на такие, там на полпроцента говорите, это где вообще, это кто так, такую статистику?
1: Это очень сложная штука. Есть масса параметров инфляции, есть вранье. Но вот если вы посмотрите мою беседу с искусственным интеллектом, первую, то вы увидите, что я там как раз пытаюсь объяснить, о каких моделях можно говорить, когда официальный индекс-дефлятор 4%, а промышленная инфляция 13%. То есть это означает, что завышение темпов роста процентов 8%. Ну и сами понимаете, насколько это, ну, как бы не соответствует реальности. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
11: Добрый день, Николай, Москва. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот у нас четыре года идет война победоносная. И я не могу понять, вот, что мы в результате приобретаем и что мы от этого имеем. Территории, которые там полностью разрушены, это еще неизвестно кого и кто приобретает. Все дорого. Ну, там, про поездки за рубеж, все остальное, инфляция. Можно список продолжать. Вопрос такой. Есть ли хоть что-то хорошее, что мы можем, так сказать, назвать?
1: А, вот это вот такой, соответственно, типичный пример либерального всепропальщика. Все плохо. Значит, я напоминаю, что начали, что если бы СССР ударил по Германии превентивно, ну, скажем, 15 июня 41 года, весьма возможно, что жизнь наша была бы сильно легче. Мы бы, конечно, все равно бы получили достаточно сильный урон, но даже и близко бы не было в том того масштаба, который мы получили. Но Сталин при этом был бы агрессором, и весь мир бы на него бы набросился. И Сталин этого не сделал по очень простой причине, потому что в этом случае антигитлеровской коалиции бы не было. Гитлер бы тут же стал бы жертвой кровавого тирана Сталина. В реальности то, что произошло 24 февраля 22 года, это вот ровно то же самое. Мы нанесли превентивный удар, они готовились. И к этому сейчас уже есть колоссальное количество информации. По этой причине вопрос о том, почему мы начали эту операцию, он вообще не стоит. Тут как бы все понятно. Вопрос другой. Почему мы до сих пор не выиграли? И вот здесь мы понимаем, что пятая колонна, саботаж, в том числе в Генштабе, в том числе в Министерстве обороны. Мы видим, что как бы арестованы губернаторы, которые воровали и посажены на защитных сооружениях, ну и так далее и тому подобное. К сожалению, мы к войне не готовы. Более того, Вот ваш разговор очень в этом смысле показательный. Типа, я живу в Москве, и я не хочу знать, что страна воюет. Я хочу ездить за границу. Ну, как бы, а многие разбежались. Другое дело, что они уже как бы там чешут репу и думают, черт, видимо, что-то было неправильно. Но неправильно было то, что они уехали. А дальше будет только хуже, вот увидите. И бежать как бы очень многие пока успешные там люди через пару лет начнут думать, как бы им унести ноги. Но уже будет поздно. Учтите это, кстати. Здравствуйте, слушаю вас.
12: Михаил Ильич, еще раз, Роман за Уралье. В первом курсе забыл вас поздравить с выходом вашей новой книги.
1: Она еще не вышла.
12: Очень... Ну, вы уже начали предварительные продажи, поэтому...
1: Ну да, предварительные продажи начали, да.
12: Очень хорошая книга, я считаю, для тех, кто самое первое делает шаги. Вопрос такой. Вот есть такое мнение, что капитализм – это самовосстанавливающая система через кризисы. А можете ли вы подтвердить или опровергнуть, или прокомментировать ситуацию, когда наше правительство нашло новую формацию социальную, социалистическую? Почему я спрашиваю? Потому что вот вы говорили, что новая экономическая модель, новая эти, она предусматривает новые товаро-денежные отношения, новые...
1: Значит, это очень длинный и сложный вопрос. Очень длинный и очень сложный. И, соответственно, сейчас на него ответить невозможно. Как должно быть? Вот. Поэтому я сейчас не берусь. Но в книжке, кстати, про это написано. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
13: Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
1: Здравствуйте.
13: Да. Здравствуйте.
1: Да. Кто вы, откуда?
13: Да. Тимур, Самара.
1: Да, слушаю. У меня
13: вопрос про ключевую ставку. А наше государство как бы обязано банкам деньги по этой ставке давать? Они же вроде отдельные предприятия, они и без нее могут.
1: Ну, да, не обязаны. Да, я считаю, что такая ставка в сегодняшней ситуации не просто идиотизм, а вредительство. Но... Мы живем в мировой долларовой системе, и пока политического решения о выходе из этой системы нет, руководство Центробанка может себе позволить воспринимать себя как часть МВФ, а не как российский государственный институт, к сожалению. Здравствуйте, слушаю вас.
14: Здравствуйте, Олег, Москва.
1: Да,
14: слушаю. Скажите, вот в медиа... Военные эксперты, генералы в отставке говорят, что, это же классика, если есть такая возможность, вот уничтожение военного и политического руководства врага является просто классикой. Но вот временной фактор, через 2 месяца будет 4,5 года СВО. И, в этом плане, вот и эти экономические, финансовые проблемы, то есть опасность того, что, действительно может наступить какой-то очень тяжелый кризис для нашей страны. Вот мы как бы доверяем своему руководству,
1: Да, я понимаю. Но, вы понимаете, опять-таки, это вопрос политический, есть целая куча факторов, и туда, и сюда. Да, поэтому я бы давайте мы не будем, да, хотя есть целая куча вопросов. Мы видим, что вчера наконец сказали, что аромат Анкориджа все-таки закрывается. Ну и то хоть, слава богу, хоть это. Вот, потому что уже было понятно, что Трамп, даже если очень хочет, не может ничего сделать из того, что он обещал. А он обещал. Но просто не может. Никак. Вот. И это, конечно, неприятная ситуация с точки зрения всей нашей жизни, к сожалению. Вот. В общем, не нравится, конечно, это все любому нормальному человеку. Здравствуйте, слушаю вас.
15: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович.
1: Здравствуйте.
15: Это Наиль, да. Из Уфы.
1: Да, слушаю вас.
15: Вопрос такой. Мне сейчас картина стала понятна. Во-первых, в нашей стране действительно менять, наверное, в данный момент что-либо... Я так думаю, для руководства действительно опасно у нас. Вся конструкция власти государства сродни такой бетонной. Ее, если куда-то чуть-чуть сдвинуть, она потрескается и обвалится, да. Нам сейчас, наверное, действительно надо устоять. Там вредители тихонько вредят, экономика тихонько падает. Россия патриотическая там воюет. Главное дождаться главных событий мировых, вот. И, видимо, перемен, ну, тоже очевидно, перемены у нас начнутся тогда, когда они произойдут в мире. Это вот те события, то, о чем вы 25 лет как бы описываете и изучаете. Вот теперь вопрос. Из сегодняшнего дня не прогноз, тем более не предсказание, а такая оценка ваша субъективная. Вот сможет ли вот эта сейчас та самая долларовая система, допустим, есть ли у нее ресурс, если не развязывать мировую войну, простоять, допустим, сколько они смогут максимально? До Нового года она сможет просуществовать или еще год?
1: Там вся проблема в том, что войну хочет развивать не, как бы, не мировая финансовая система, а один из элементов политической элиты, созданный в рамках господства этой системы. Один из элементов. Не все. Трампу не нужна мировая война. И много еще кому не нужно. Поэтому, если война и будет, она будет именно в Европе. Ну, вот как бы еще на Ближнем Востоке, да. Но на Ближнем Востоке уже понятно, что это очень страшно, там, устраивать войну. Поэтому там как бы в этом смысле все, вся конструкция очень сложная. И надо ее очень тщательно изучать. Вот. Я, поскольку не политолог, я могу там делать какие-то выводы, исходя из, как бы, из экономических ресурсов. Но все равно там есть целая куча аспектов, которые я не знаю. И когда я честно спрашиваю тех, кто понимает. Здравствуйте, слушаю вас.
16: Добрый день, Юрий Москва. Вопрос следующий. Есть цифры сравнения объема экономик мировых, очищенных от вторичных финансовых инструментов. И опять же, в каких-то вот единицах это не ВВП, потому что ВВП может быть по-разному оценится одна и та же услуга. Вот какая-то объективная цифра есть такие?
1: Да, я понял. Это очень хороший вопрос. Я пытался это делать, я пытался оценить, скажем, какой реальный масштаб экономики Соединенных Штатов Америки. У меня получается, что где-то 14-15 триллионов. При том, что официальный ВВП у них там 26. То есть, иными словами, они почти уже финансовый сектор практически равен как бы реальной части. То есть вот эта вот надстройка, она становится уже очень большой. Если говорить об объеме долга совокупного в экономике Соединенных Штатов Америки, не бюджетного долга, а совокупного, он где-то 300-350% от официального ВВП, то есть где-то порядка 500% от реального объема американской экономики. Но это, поскольку не существует общепризнанных методик, не существует оценок, это дело сложное. Вот. Ну вот я как бы пытаюсь эту тему... Кстати, вот интересно, нужно будет поговорить с искусственным интеллектом. Я с ним пытался разговаривать, он ему трудный. Значит, это нужно аккуратнее ему объяснять, что я хочу. Но это реальная, очень интересная проблема. Значит, вот давайте мы ее запомним, я ее постараюсь вытащить. Ну, хоть какие-то цифры, чтобы хоть что-то можно было оценить. Это действительно реально сложно. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ФСБ сообщила о задержании в Воронеже агента украинских спецслужб. Речь идет о местном жителе 2005 года рождения. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности уточнили, что мужчина был завербован для наблюдения за военными объектами в московском регионе. По заданию куратора за материальное вознаграждение он также подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских колл-центров, которые специализируются на мошенничестве в отношении граждан России, отметили в ФСБ. В спецслужбе добавили, что фигурант подозревается в совершении госизмены. Жители трех домов в Гусь-Хрустальном эвакуировали после падения БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Он пояснил, что люди эвакуированы из зоны падения беспилотника в целях безопасности. Авдеев добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы. Минобороны ранее заявили, что дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 301 украинский дрон. Денис Пушилин рассказал о процессе формирования подразделения «Барс-Донецк». Он идет ускоренными темпами, сообщил глава Донецкой Народной Республики. Напомню, что добровольческое подразделение было создано в июне. Но этот процесс, который все равно требует определенного времени, заявил Пушилин вестям. Глава ДНР напомнил, что цель работы подразделения – это защита энергообъектов, дорог и гражданской инфраструктуры на территории региона от атак беспилотников ВСУ. В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения. Также в 2026 году туда добавлен один метод, ранее относившийся к разделу 2 высокотехнологичной медицинской помощи. С таким заявлением выступил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. В беседе с РИА Новости он сообщил, что благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Теперь нет необходимости оформлять квоты или искать дополнительные источники финансирования, пояснил Баланин. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее рассказал, что каждый житель страны один раз может сдать анализ на наследственные формы дислипидии. Благодаря этому можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
17: Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
20: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
21: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для...
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
9: И Макс Челноков.
8: Сегодня понедельник, 22 июня. Всем прекрасного, хорошего дня, хорошего настроения. Хотя сегодня и день скорби, да? Как правильно называется? День памяти и скорби. Мы обязательно в 12.15 будет минута молчания. Она проходит по всей стране. Вот тоже присоединимся к этому событию. Что еще ожидает нас в течение этого дня? Буквально в этот час мы поговорим о том, что, например, около метро «Аэропорт» мужчина создал кафе на балконе. Он берет заказы по смс-кам, он на веревочке спускает вниз с 5-го этажа пирог, а кофе выносит сам. Вот, работал в эту субботу работал, вот это у него открытие было. Или позапрошлую. Так, значит, еще какие новости. Москвич купил в магните кильку, а внутри оказалась аннотация. Что входит в эту кильку? В банку.
3: Там не было кильки?
8: Там килька была, но между ней бумажка. Знаешь, с тем, что сколько там этих сахара, сколько жиров,
9: углеводов.
8: В самой кильке.
9: Не очень эффективно.
8: Да. Ну и наши российские саблистки завоевали золото на чемпионате Европы. Мы поздравляем это героини сегодняшнего, вчерашнего дня. Алина Александра Михайлова, Яна Егорян и Анастасия Шорохова. Девочки, поздравляем вас, вы лучшие. В следующем часе... еще сегодня мы поговорим про слонят. Кто такие слоны? Я так и назвал тебя.
3: Животные.
8: Ну, здравствуйте, слонята. Вот, поговорим о них. А в следующем часе мы поговорим как раз о дне памяти, о дне, когда началась война. Еще у нас есть тема, когда вода из наших кранов течет. И почему она пахнет иногда хлором? Вот об этом мы тоже. Потому что сегодня день воды, оказывается. Ну, и страх остаться без отношений – это тема программы «Народный психолог». Поехали.

0: неправильное ударение было.
1: Нужно промпт точнее создать.
2: Да,
1: наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
0: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете на нашем YouTube-канале в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале, который называется «Радио говорит МСК».
2: Пирог на веревочке вдоль фасада Сталинки. Москвич подает желающим десерт прямо с балкона в районе метро «Аэропорт». Петр Мартюк, так называют вот этого, значит, предпринимателя. Он свое кафе
0: так называют.
2: Да, да, он свое мини-кафе называет самым нишевым в Москве. Да.
1: Ноль официантов, да. Столиков, две позиции, вишневый пирог и черный кофе. Первые вам спустят на веревке с пятого этажа, вот напиток аккуратно доставят лично в руки, да?
2: Ножками спустят.
1: Да, заказы принимаются по СМС, пока пироги не заканчиваются. График работы максимально плавающий. Первый раз кафе открывалось в прошлую субботу, пока на этом все. А следующую смену Петр обещает провести в начале июля.
0: Что же по ценам? Их нет. Москвич накормит за произвольные пожертвования, и размер этих пожертвований клиенты определяют сами. Так что бизнес не самый активный, зато клиент ориентированный. Один кусочек пирога даже отправился доставкой в Краснодар.
2: Интересно,
0: на веревочке с балкона?
2: Не, ну, наверное.
1: Раскрутил. Доехал, да, не испортил.
2: Доехал ли он, да, вот это.
1: Слушайте,
2: вот самое интересное.
1: Слушайте, ну, кто-то, конечно, Twin Peaks пересмотрел, но идея классная. Надеюсь, что там все классно с точки зрения санитарии, вкусно и
2: вот,
1: стоит
2: вот
1: того.
2: Это главное,
1: идея,
2: да.
1: Хорошая.
2: Санэпидемстанция, мне кажется, скоро заинтересуется Петром Мартюком.
1: Этим нишевым.
2: Да, этим нишевым. А что вот такое, может мне кто-нибудь еще объяснить, что такое нишевый? Он занял свою нишу, типа того, он
1: нет,
2: занял свое
1: Максим,
2: место?
1: Конечно,
0: не для всех.
2: А, не для всех имеется?
1: Да.
0: Не для всех.
2: Нишевый
1: не
2: это не, ну, типа
0: для
2: не Макдоналдс.
0: Для тех, кто в какой-то маленькой отдельной нише.
2: А, в какой-то нашел свою дырочку.
0: Ну, можно, наверное, так сказать, да. Но не для всех, короче. Не массово.
2: Боже мой, я столько живу и не знал значения нишевый. Я совершенно по-другому понимал.
0: Да, это выражение плотно в обиход вошло пару месяцев назад.
2: Да ну ладно, пару месяцев. Я,
1: ну,
2: мне кажется, уже год.
1: Да.
2: Ну, да. Ну год-то уж точно. Ну, короче, я такой не нишевый был, да?
0: Нет, ты как, мне кажется, ты как раз был супер нишевый.
2: Я был супер нишевый. Марин тебя спрашивает, где, когда?
0: Везде, ну посмотри.
2: Посмотри на меня, делай,
0: прям
2: как я, делай, как я.
0: Вот так вот через плечо айпод повесить.
2: Да. Слушай, сегодня, все. Кстати, праздник лоботрясов.
1: Вот, это уже ближе к теме.
2: Это нишево, да. День подмигивания кошкам. Кому, если это надо, интересно.
1: Знаете, если вы, например, смотрите на кошку, и она моргает, смотрит на вас и моргает, это значит, что она вас любит.
2: Видит.
1: Нет, она вас любит. Это как бы такой, знаете, кошачий поцелуй она вам посылает.
2: Да?
1: Когда она так смотрит на вас пристально и медленно моргает.
2: У меня просто дело в том, что у меня собака, она вообще не реагирует на телевизор, если только там кто-то не гавкает или дети не плачут. Вот потому что для нее это два триггера, это дети и гавканье.
1: Угу.
2: Но иногда я замечаю, и вдруг вчера она сидит на диване, и вдруг она пристально стала смотреть в телевизор. И она стала смотреть кино. Она смотрела его. Хотя они этого делать не умеют. У собак другое зрение, они не видят телевизор. Для них вот этот вот плоский экран, он совершенно отсутствует. Но тут она, видно, пригляделась и сидела, смотрела. И меня так это поразило.
0: Там,
2: она следила вот так вот мордой, водила по экрану. Да я помню, что ли, что там шло. Так, сегодня еще день верблюда.
1: О.
2: Шоколадного эклера. Mm. День купания.
1: Какое-то
2: вот.
1: Все гедонистическое сегодня.
2: Гедонистическое, да.
1: Какое-то удовольствие, еда, развлечения.
2: Еще день тропического леса. А день рождения Volkswagen Жука. Представляете?
0: Mm-hmm. Машина Гитлера, знаете, да?
2: Не будем отмечать все, не будем. А хотя машина красивая, классная.
0: Неплохая, да.
2: До сегодняшнего
0: дня. Один из самых массово продаваемых автомобилей в истории.
2: Да, до сегодняшнего дня я ее любил. Ну и именины сегодня у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Фёклы, Ивана, Алексея. Поздравляем. Кстати, сегодня день Кирилла, вот всех Кириллов с этим праздником.
1: Ура.
2: Давайте, что еще интересного произошло?
1: В день летнего солнцестояния солнце над Москвой пробудет 17 часов 33 минуты.
2: Да.
1: В 11.24, друзья, это прям с минуты на минуту. Солнце, двигаясь по... Простите, эклиптики, мне сегодня с утра сложно.
2: Подожди, где ты читаешь?
1: Достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. Понимаете? Максим, давай еще раз. Хочешь, я повторю?
2: Я найти новость не могу.
1: Про эклиптику?
2: А, вот. Да. Достигнет. По эклиптике, да, достигнет.
1: Эклиптика все-таки, давай еще раз.
2: Эклиптика.
1: Молодец.
2: Да, 17 часов 33 минуты. Вообще, если честно, я вчера думаю, все, надо ложиться спать, уже поздно. Сейчас еще часок, солнце будет вставать. 2 часа ночи на часах, а солнце уже встает. Это так рано рассвет наступает.
0: Ну, потому что
1: выход... тебя не устраивает.
0: Вчера же был день летнего солнцестояния.
2: Да в том-то и дело.
1: Максим, не переживай, будет зима, будет.
0: Нет, он вчера был, 21 июня. Я только что загуглил.
2: 21, да, точно. Зима, да, будет, будем в темноте постоянно находиться. Так, друзья, вы знали ли вы, что смартфоны разрушают сексуальную жизнь и снижают рождаемость?
1: Гаджеты дают огромное количество быстрых удовольствий, соцсети, сериалы, игры и короткие видео постоянно конкурируют за внимание человека и отнимают время от отношений и секса.
0: Ну, то есть разрушает сексуальную жизнь и снижает рождаемость, зависимость от быстрого дофамина, а смартфон — это просто инструмент
2: удовлетворения. Это такая ерунда, вот 100%, я вас уверяю. Человеку захочется, отложит это он свой
0: проблема
2: гаджет.
0: Проблема в том, что хочется реже. В этом проблема.
2: Потому что ты зачем? По своему опыту...
0: Нет, это международные
1: данные. Такая
0: шутка
1: данные. Смешная прям сейчас прошла, я даже не знаю.
2: Это сидит там сегодня, он бубнит.
1: Нет, ну я правда.
2: Откуда-то из нишевой своей этой ниши.
0: Дамир пишет, что по телевизору была нишевая передача для вашей собаки.
2: Да, наверное. Я просто думаю, если человек захочет, он отложит этот смартфон, и все нормально будет.
1: Ну, тебе же сказали, захочет, но реже.
2: Не знаю. Вот кого я знаю, реже не стало. Он из моих друзей. Нет, они не докладывают, но мы все равно иногда общаемся.
1: Красные
2: вот,
1: даты.
2: В выходные я общался со своим приятелем. Вот он опять скоро станет папой в третий раз. Вот я говорю, ты что?
1: У тебя очень маленькая выборка, Максим.
2: Ну хорошо, ладно.
1: И у тебя возрастной ценз немножко другой.
2: Ну, может быть, да. Часто сексуальная активность вредна, пишет Андрей. Чем же она вредна, Андрей? Объясните, пожалуйста.
0: Сердце изнашивается, наверное.
2: Ой, ну, конечно, бедненький. А
1: сердечно-сосудистые
2: пить, курить, ходить не изнашивается. Истощение наступит. Андрей, ну, смотря... Не, ну, конечно, я не говорю, что там каждый час это должно быть, но в рамках нормы это нормально.
1: Так, у каждого своя норма.
2: Это правда. Уна Бабенда пишет: добрый день, а у эклектики однокоренное слово эклер?
1: Мы вообще-то не про эклектику, а эклиптику. Эклиптика, это разные вещи.
2: Да, это другое немножко, да.
0: Эклектика с заварным кремом.
2: И эклер совершенно из другой оперы. А, так, а Дамир сообщает: наоборот, это полезно для здоровья. Понятно? Вот.
0: Ну, как кардио, да. Ты бегаешь. Это ж полезно. Главное, много слишком не бегать.
1: Нужно
0: спорт высоких достижений — это вредно.
1: Правильно бегать.
2: Да, а Максим вот сообщает, частая сексуальная активность вредна, потому что не остается времени на гаджеты. Ну, Максим, решать... А что вы звоните? Вы что, про сексуальную активность хотите поговорить? Ну, давайте, ладно. Алло.
3: Доброе утро, Макс, Марина, Герман, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я дам, думаю, даже здесь...
2: Дмитрий, подождите, подождите, мне вот интересно, а вы специально сидите, ждете нашу программу, чтобы потом набрать и с нами поговорить, да?
3: Ну, не совсем так, я просто вот недавно...
2: А вам делать вообще больше нечего? Вы на работу ходите?
3: Вот я пришел на работу, включил комп...
2: И сидите и ждете на... Какой? Ладно,
3: нет.
2: Мы рады, страшно рады, мы вас целуем,
3: не, ну,
2: говорите.
3: Я, естественно, я зашел специально, как бы там, ну...
2: Я даже не спрашиваю, кем вы работаете, не надо.
3: Да, да это не секрет, я в юридической компании работаю. Вот, собственно, дело даже не в том, что здесь гаджеты или здесь вообще... Женщины перестали хотеть просто мужчин из-за того, что мужчины перестали им быть нужны.
2: Потому что мужчины перестали хотеть женщин. Откуда такое наблюдение, как говорит Марина?
3: Ну, чтобы мужчина, как мне кажется, как бы вступила с... Чтобы женщина вступила с мужчиной в какую-то там связь, мужчина должен ее как бы, ну, завоевать. Просто так это уже как бы женщина с пониженной социальной ответственностью. А так как завоевывать женщину, кроме как покупать там дорогие подарки и возить на Мальдивы и так далее, ну, уже ничем не удивишь. Если раньше можно было просто влезть в окно и все, случиться, потому что это уже
1: сейчас
3: подвиг.
1: Сейчас во всех новостройках на первом этаже коммерческие заведения.
0: А на втором решетка.
3: Ну, я утрирую, конечно. Вот, и дело, может быть, в какой-то степени в гаджетах, но в основном это из-за того, что, просто сложнее мужчинам сейчас завоевать женщину, как мне кажется.
2: Принято, Дмитрий, спасибо большое.
0: Спасибо,
2: принято
0: хорошей
2: ваше
0: работы.
2: Мнение, да, принимается. Лимузин пишет «завоевать». Лимузин, тогда вы нам напишите, позвоните, объясните,
1: просто,
2: а что
1: это. Когда отношения изначально построены на материальной выгоде и на каких-то плюшках, я тебя отвезу туда, сделаю это, не в плане, есть симпатия и есть какая-то история, давай поедем на Мальдивы, это одна история. А когда просто я тебя отвезу на Мальдивы и так хочу тебя завоевать, а там нет никакой симпатии, это уже как-то неправильно, мне кажется.
2: Ты знаешь, в кои годы, но я с тобой соглашусь.
1: Это пройдет.
2: Да, я знаю, что правильно. Но правда, без симпатии ничего не происходит.
1: Нет, происходит, но это не любовь.
2: Нет, Марин, это не про.
1: Ну, в смысле, это не...
2: Оно, может быть, происходит, но механически. Это правда,
1: использование человека, я про это и говорю.
2: Но нету ничего, нет никакой химии, никакой радости.
1: Я тебе про это изначально говорю, нет никакой химии, просто человек получает материальные блага.
2: Да.
1: И это как раз уже пониженная социальная
2: ответственность. Или физически. Алло.
4: Да, здравствуйте, друзья. Ну что, у нас
2: дальний
4: век. Достаточно. Поэтому все это происходит между мужчиной и женщиной, не знаю, какие-то плюшки чаще, конечно. И идеально, понятное дело, что когда ты увидел, девушка понравилась, особенно если у вас там взаимно все это происходит. Опять же, это происходит же не за 5 минут. Это может произойти там, за вечер, там вы общаетесь как-то, где-то встретились случайно в какой-то компании, навалом вариантов. И если между вами проскочила искра, и у вас потом это все из искры возгорелось в лаве, как говорил Великий Ленин, так и так далее, понимаете, это идеальные отношения, идеальная
2: ситуация.
4: Слушайте,
2: Лимузин, вы что-то какие-то дебри полезли, а вот вы написали сообщение, а влюбленности больше недостаточно? Правда, а что, невозможно просто влюбиться?
4: Вот влюбленность.
2: Да.
4: Вот и из-за влюбленности между женщиной и мужчиной уже происходит все остальное дальше. Но! Бывает же, что и не так зачастую. Бывает, что за плюшки. Как мужчины, так и женщины, собственно.
2: Я вот совершенно не вижу в этом ничего плохого.
4: Нет, никто
2: не
4: говорит
2: плохо. За плюшки, за тарелки, вообще не вижу.
4: Я говорю о том, что когда за плюшки нет внутренней удовлетворенности. Нет внутренней удовлетворенности полной.
2: Да. Понятно. Лимузин, спасибо большое.
0: Спасибо, Лимузин.
2: Я не считаю, что это плохо.
1: Что именно?
2: Что за любовь надо платить.
0: Mm-hmm.
2: У меня такое...
1: Я считаю, что...
0: Во многих странах это уголовно наказуемо.
1: Да.
2: Почему?
1: Я считаю, что нужно платить, если есть любовь изначально.
2: А как даже парень с девушкой, даже любовь есть. Надо, она ему подарочек, он ей подарочек. Они же получают удовольствие. Надо еще и другое какое-то удовольствие.
1: Не всегда нужно получать подарочек за подарочек.
2: Нет, я не говорю, что это постоянно, но это нормально совершенно. И вот, боже мой, любовь должна быть бескорыстной. Никто никому ничего не обязан.
1: У тебя либо черное, либо белое, Максим.
2: Нет, у меня есть оттенки, хотя я немного дальтоник, но я считаю, что в этом нет ничего плохого.
0: Ты дальтоник?
2: Такой маленький.
0: Ничего себе.
2: Если человек не вызывает эмоций, то он интересен, он неинтересен, наверное, и ничего с ним не получится, пишет Марина. Марина, мы согласимся.
0: 898 пишет, самый лучший брак из 4 у моей знакомой был по расчету. Подумали, поженились, полюбили друг друга и очень счастливы.
2: Видишь, совет рассчитали, любовь. Договорились. Алло.
5: Алло, здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
2: Да.
5: Максим, вы наверняка поздравили своего папу вчера.
2: Конечно.
5: Вот. И еще хотелось бы, знаете, почему еще неспроста, метафорически, да, самый длинный день и самая короткая ночь в день медицинского работника. Хотелось бы всех причастных поздравить с этим уже прошедшим праздником.
2: Спасибо, мы поздравляли в пятницу. Спасибо большое. Да, почти говорили об этом 30 минут.
0: День в день, да.
2: Так, еще, давайте еще мнение, звонят. Алло.
6: Здравствуйте, Сергей зовут.
2: Здравствуйте.
6: Вы знаете, мне кажется, мы отклонились от направления, как часто это влияет и вообще какая частота это норма. Потому что я в своем кругу все время спрашиваю у друзей, у своих, их жен, как они часто сексом занимаются, влияет ли на это что-то там. Мне очень редко отвечают на эту тему, и вообще как-то даже иногда попить готовы. Вот. А я бы хотел, конечно, это узнать. Алло.
2: Да, да, вот, да, да, мы слышим.
6: Потому что, ну, как бы количество, оно же переходит в качество, вот. И я считаю, что если это делать почаще, вот, то и, как говорится, будет получше, а потом и этого получше захочется почаще.
2: Принято, спасибо большое, спасибо. Ну ладно, идем дальше.

0: Видели, да?
1: Что?
0: Кабо-Верде уже две ничьи сделали на чемпионате мира.
2: Нет, не видели, расскажи.
1: Нет, расскажи.
0: Чтобы не соврать, с Уругваем. С Уругваем, на секундочку. 2-2 сыграли сегодня ночью. Это вот тот самый Вазинья, да, который бабка, который это вратарь Кабо-Верде как раз.
2: Даже я уже запомнила.
0: Да, и они сыграли в ничью с Испанией. Угу. Теперь они сыграли в ничью с Уругваем. И если в следующем матче, я не помню, против кого у них следующий матч, против кого-то не очень серьезного, по-моему. И если в следующем матче они, вау, чудом смогут выиграть, они выйдут из группы.
1: В смысле, вылетят или выйдут?
0: Нет, выйдут дальше в плей-офф.
1: А, дальше пойдут.
0: Да, и это, конечно, будет супер круто. Но больше меня обрадовала, конечно, Испания, которая 4-0 выиграла Саудовскую Аравию. Наконец-то проснулись. А, вот, Саудовская Аравия. Кабо-Верде, Саудовская Аравия. Ждем матч. Боже. Потому что Саудовская Аравия — это вообще из рук вон плохо. Они команда, конечно. Кабо-Верде выглядит гораздо лучше. И вчера со штрафного забил игрок Краснодара из Кабо-Верде, между прочим.
1: У нас в Кабо-Верде играют наши игроки?
0: У нас играют игроки Кабо-Верде.
1: У нас?
0: Да, в Краснодаре играет игрок с гражданством Кабо-Верде. Он вчера забил сборную Уругвая со штрафного. Причем там метров с 30.
1: Подожди, а мы не участвуем же.
0: Да, мы как страна не участвуем. Но у нас есть свои клубы, в которых могут играть иностранные игроки.
1: Так, подожди, мы представлены на этом чемпионате? Нет. Кем-то?
0: Ну, а наш
1: кто
0: чемпионат?
1: Вчера играл?
0: Кабо-Верде против Уругвая. В сборной Кабо-Верде играет игрок Краснодара.
1: Ты меня запутал. А, наш русский играет в сборной Кабо-Верде.
0: Нет, он кабо-вердиец. Но он во все остальное время, помимо чемпионата мира, играет в футбольном клубе Краснодар.
1: Марин, ты поняла?
2: Да, поняла.
1: Зовут как?
0: Не знаю.
1: Ну, все ясно, ладно. Короче, там наших нету.
0: Нет.
1: В других клубах, может быть, есть. Но да. Этот Матвей-то есть, он же играет. Тоже нет?
0: Но он русский.
1: И что?
0: Там нет русских.
1: Ну, Сан-Жермен же представлен.
2: Смотри, пункт один.
0: Ну, Париж Сан-Жермен — это клуб.
2: Понимаешь?
0: А это турнир сборных.
2: Понимаешь?
0: Тут играют страны, а ПСЖ —
1: всё,
0: это клуб.
1: Всё, я понял. Так, СПС вместо «спасибо» повышает риск увольнения сотрудника.
0: Ну, если начальнику так написать, наверное, да.
2: Пожелаю он тебе ответить, да?
0: Пожелался-то.
1: Пожелался-то, да. Использование сокращений повышает вероятность ухода с должности в ближайшие 6 месяцев на 15,7%. Как это высчитали, вот именно, да.
2: Возможная причина — у человека снижается вовлеченность в работу, и он экономит ресурсы на буквы. Может быть, правда работает?
1: Дурно. Нет. Что правда?
2: Работает.
1: Что?
2: Да не что, а кто, Максим? Что с тобой сегодня?
1: Я не пойму, кто работает.
2: Сотрудник, который пишет СПС.
1: Типа он экономит таким образом нервы, ой, силы свои.
2: Время.
1: Время. Ну, не знаю, мне кажется, вообще сама по себе вот это вот сокращение, это придумано лишь для того, чтобы, правда, не писать долго в телефоне. Потому что на компьютере написать можно. Вот, ну туда, Макс, ты тупой, спрашивает Олег. Олег, вы не поверите, бывает, знаете, и на старуху бывает
0: прорука. Мы сейчас осуждаем, не надо нам таких сообщений
1: писать. И вы, Олег, тоже не умный слишком, коль пишете такие вопросы. Я просто к чему? Вот я, когда общаюсь со своими там коллегами, друзьями, я, например, там, наслед нет. На следующей неделе я пишу, поговорим, на след нет. Вот, меня понимают, но это как бы не говорит о том, что я, типа, экономлю ресурсы на буквы, а? Что я что, я, типа, устаю писать дольше? Хотя телефоны сейчас они продлевают, они сами за нас пишут огромное количество слов.
0: Написать СПС — это доля секунды. Это можно даже не глядя делать.
2: В Телеграме вообще есть функция АИ.
1: Да.
0: А, очень такая своеобразная.
2: Странная, да, интересно, я пробовала.
0: Владимир пишет: не Уругвай, а Эквадор. Нет, Уругвай. Я настаиваю.
2: Сейчас
0: на том,
2: опять начнем
0: Уругвай.
2: С второму кругу. Давайте не будем, да.
0: Эквадор с кем другим играл, не помню.
1: А, так, пишете вы, не пишете СПС. Я не знаю, в этом ничего странного нету. Спасибо, тоже
2: так,
1: нормально
2: смотря,
1: писать.
2: Кому вы пишете, но
1: в том-то и дело, да. Но тут еще одна новость прилетела.
0: С Кюрасао играл Эквадор. Кстати, Кюрасао тоже ничью сыграли. Что вообще происходит?
1: Гер, я от тебя начал только в последнее время слышать вот это название Кюрасао.
0: Ну да.
1: Я даже не знал, что есть такое, я не знаю, что это страна даже.
0: Да, государство. Голландская колония. в Карибском
1: заливе. Где-то они и там есть.
0: Да, 150 тысяч человек там живет, маленький остров.
1: Потрясающе, потрясающе. Кюрасао. Что-то на японское похоже, нет?
0: Да, похоже, очень похоже. Я думал, что вот они откуда-то из Азии, пока они не вошли резко в нашу жизнь. Кюрасао.
1: Так, еще вот смотрите, какая новость странная. 236 миллионов рублей потратили граждане России на уколы для похудения с начала года.
2: К лету спрос на препараты увеличился в 3 раза. Всего же средства для похудения граждане России купили свыше, чем 4 миллиарда рублей. А почему это странно?
1: Да нет, в принципе, да, нет.
2: Ну, мы поняли, ты сегодня говоришь сначала, потом
1: нет, думаешь. Нет, просто, ну, это дорого, это не так много, мне кажется. Это не так дорого.
2: Люди ищут более легкие пути какие-то.
1: Да? Конечно. Ладно, давайте новости послушаем, а после продолжим про это все обсуждать.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 11.30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Роберт Фицо поддержал главу Евросовета в его попытке наладить контакты с Россией. Премьер-министр Словакии подчеркнул, что Антонио Кошта – один из самых активных сторонников этого подхода. «Я приветствую тот факт, что команда председателя Европейского совета движется в этом направлении. Есть несколько премьер-министров, которые разделяют эту точку зрения», – приводит слова Фицо издания «Политика». Агентство Bloomberg 17 июня сообщило, что один из советников Кошты якобы провел 2 телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником. Это вызвало негативную реакцию у нескольких лидеров стран ЕС. Сергей Аксенов сообщил о приостановке приема детей в крымские лагеря. Мера вводится из соображений безопасности и будет действовать с 22 июня по 1 сентября. Речь идет о временном прекращении бронирования мест, приема и размещения несовершеннолетних и групп детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории республики, написал глава Крыма в своем телеграм-канале. Аксенов попросил отнести

0: Кот Ларри усомнился в необходимости запоминать имена премьеров Великобритании. Газета «Обсервер» ранее сообщила, что Кир Стармер может объявить об уходе в отставку 22 июня. Если верить слухам, вскоре я буду жить уже при 7-м по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запомнить их имена, говорится в сообщении главного мышелова резиденции премьер-министров в соцсети X. Кот живет на Даунинг-стрит с 2011 года. За это время Ларри был свидетелем смены 5 глав британского правительства: Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Ли Страсс и Риши Сунака. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его
6: тоже
7: что?
6: Мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
5: Мы вас услышали.
9: 11.36 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова
10: и Макс Челноков.
9: Сегодня понедельник, 22 июня. Наш эфир продолжается. Обсуждаем различные темы. Как мы уже сказали, поздравляем саблисток наших. Угу. Девочки на чемпионате Европы взяли золотые медали. Во Франции проходит... они одолели в финале сборную Франции. Еще раз перечислим имена. Это Алина и Александра Михайловы, Яна Егорян и Анастасия Шорохова. Значит, для Алины и Александра это первое золото, и чемпионат Европы в карьере у них первый. Мы поздравляем.
10: Поздравляем.
9: Вот,
10: поздравляем.
9: Давай вот так вот.
10: Да? Супер молодчина.
9: Отлично.
11: Еще интересная новость, кстати, пролетела. Я просто зачитаю, не предлагаю ее обсуждать, но все равно.
9: Давай.
11: Работа ночами уменьшает размер мозга. Такой вывод сделали нейробиологи из Сингапура. Они проанализировали МРТ и медицинские карты 14.

0: 50 тысяч людей среднего и старшего возраста, у которых нет проблем со здоровьем. Исследователи заметили, что у примерно 2000 работников появилась потеря объема в правом таламусе, области мозга, которая связана с памятью и обработкой информации. Также было незначительное уменьшение объема левой миндалины, которая отвечает за регулирование эмоций. К счастью, эти участки мозга не отмирают навсегда. Ученые отмечают, что мозг имеет гибкость и перестраивается со временем. А если человек перестает работать в ночную смену, эти изменения в мозге частично компенсируются в течение 2,5 лет.
1: Угу. То есть одну ночь поработал, а потом 2,5 года восстанавливайся.
0: Да.
2: Что как-то странно.
1: Поэтому ночью надо футбол смотреть. Вот нам Нильс Майкл пишет, что худшая команда — это Тунис. 2 поражения и 9 пропущенных мячей. А главное разочарование — это Турция. Вы представляете себе, Турция? Вы видели, как турков провожали на чемпионат мира?
2: Да, там что-то было как-то
1: огромный кортеж из красных машин, просто 1000 автомобилей их провожали. Они нанесли 63 удара за 2 матча. 63 удара. И не забили ни одного гола. И досрочно вылетели с турнира.
2: Это много или мало?
1: Это очень много.
2: Много.
1: Это очень
2: много. И вылетели с турнира?
1: Они проиграли оба своих матча, не забив... Нет, по-моему, в первом матче они в ничью сыграли. Не забили ни одного мяча. Это
2: а почему нас нету?
1: Потому что что-то в 22-м году
2: плохие.
1: Случилось, да. И вот
2: мы там... Не, ну вот на Европе по фехтованию, на чемпионаты Европы мы есть.
1: Ну это же все, у каждого вида Нишево. Спорта своя федерация, а у каждой федерации понятно. Свой руководитель. ФИФА самая большая спортивная федерация в мире, и она, очень политизирована, просто кошмарно политизирована.
2: Мне кажется, это какая-то мафия даже.
1: Б, она страшно коррумпирована.
0: Наслышана.
1: Самая коррумпированная организация в мире просто. Они такие деньги гребут вообще за все. Они каждый матч футбольный разделили на 4/4. То есть обычно в футбольном матче 2 тайма.
2: Да.
1: Сейчас на чемпионате мира 4/4, потому что каждый тайм разделен пополам перерывом на попить. Hydration break это называется.
2: Так.
1: Что было очень нужно на прошлом чемпионате мира, который проходил в Катаре, в пустыне, где плюс 35, плюс 40 было на каждом матче. Сейчас там матчи играются при температуре в 23-25 градусов. В такую температуру не нужна никакая hydration break.
2: А зачем они разделили? Чтобы что?
1: Чтобы там рекламу показывать. Чтобы показывать рекламу. Потому что
2: у Америка... 60... Ой, не, сколько минут идет матч?
1: 90, но чистого времени что-то в районе 53-60.
2: Я еще, знаете, что прочитал тут? Что мексиканские мафиози, картели перестали, поклялись, между собой договорились, что не убивают никого, мафия не убивает во время проведения матча, чемпионата.
1: Угу.
2: Потому что, ну, типа, перемирие, давайте мирно жить. И, правда, не убивают уже 2 недели.
1: Чемпионат мира известен такой, да, своим...
2: Перемирским
1: значением. Да. Он внезапно демонстрирует всем людям, что, в общем-то, люди-то нормальные ребята. Можно дружить. А история с тем, как мексиканцы с корейцами теперь братья навек. Вы видели это?
2: С какими? Южными? Или
1: южными, да.
2: А северных там тоже нету?
1: Северных там нету, да. С северными там отдельный мем, но это, об этом потом. На чемпионате мира в России, по-моему, в 2018 году Южная Корея обыграла Германию, что позволило Мексике выйти дальше в плей-офф. И Южной Кореи выйти дальше в плей-офф. И с тех пор корейцы и мексиканцы — это братья навек. Они болеют друг за друга просто как за свои собственные команды. А ирландцы, которые болеют за Кот-д'Ивуар, отзеркаливая матч.
0: У нас
1: матч.
0: Про футбол сегодня 8, да, по-моему, было?
2: Господа.
1: Отзеркаливая матч, потому что флаг Кот-д'Ивуара отзеркаленный выглядит как флаг Ирландии. Все, я закончил.
2: Голевая передача. Друзья, сейчас я вот как раз...
1: Голевая передача час в неделю. Чемпионат мира весь месяц.
0: Только расширить и углубить, как говорят классики. Да.
2: Нет, ладно, Гера рассказывает очень классно. Я всегда люблю.
0: Это нравится.
2: Да, но вы бы видели его лицо, как он улыбается, какая у него улыбка.
0: Потому что ему это нравится.
2: Да, это ему заходит. Идем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Смотрите, Навроцкий все-таки отобрал у Зеленского орден Белого Орла. Болевой порог польского общества был превышен, как сказали, значит, у правительства страны Польши.
1: Также в соцсетях он подчеркнул, этот шаг – призыв уважать память польских жертв, чьих убийц нельзя прославлять.
0: Тем временем на Украине страшно обиделись на Варшаву. От госнаграды Польши отказались уже не только Зеленский, но и Сибига, это глава МИДа, руководитель офиса Буданов, посол Украины в Варшаве Боднар и экс-президент Кучма и Ющенко. Эти-то куда лезут? Господи, про вас забыли уж все. А сам Зеленский демонстративно отправил орден по почте. Боже мой, напугали просто до ужаса, правда?
1: Но скандал разгорелся из решения главы киевского режима присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА, которая запрещенная, омерзительная совершенно организация.
0: На территории, да, Российской Федерации. А на Украине это нормально. Мы прочитали это не потому, что мы в политику лезем, а просто потому, что меня больше всего поразило, что он отправил демонстративно орден по почте. Да, все. Забыли. Так, с другой стороны, другие президенты ведут себя гораздо интереснее. Например, премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, да, торжественно передал, значит, Казанскому зоопарку, а вернее Владимиру Владимировичу Путину, двух слонят. Значит, они прибыли в аэропорт, еще это было там 2 недели назад, а зовут их Сахар и Удача.
2: Им 4-5 лет. Специально для них в зоопарке усилили вольеры и подготовили сотрудников. В первое время со слонами будут лаосские киперы.
1: Сахар и так Удача. Классно.
0: Давайте поговорим про слонов, про слоняток. К нам присоединяется наш коллега, телеведущий, зоолог Ос Арутюнян. Ос, добрый день.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте вас.
0: Ос, ну вот есть множество мифов всяких про слонов. Например, говорят, что слоны очень злопамятные, и у них очень хорошая память. Они, если их обидеть, они могут через года тебе отомстить.
2: Они еще любовь могут пронести через года.
0: Сейчас, пока про злопамятство, а про любовь второй вопрос.
2: Они рука об руку идут.
3: Это как раз не миф, они действительно очень хорошую память имеют, и, в принципе, если человек им гадость сделал, они это запомнят.
0: И что, могут через год, по 5-10 взять
1: облить
0: и отомстить?
1: Облить его водой из хобота?
3: На это способны на самом деле многие животные. Это просто слоник-то животное не глупое, у него там и мозги большие, и как бы у него социальное животное, ему надо уметь запоминать других.
0: А про любовь?
3: То же самое, да, они вполне...
0: Слоны однолюбы.
3: Вот, знаете, вот это однолюбы, это такая штука. Ну, в целом, да, они как бы вообще-то как бы у них нет таких стабильных пар у слонов.
2: Так.
0: Так.
2: Как-то нет.
0: А как они тогда живут? У них
2: существуют? Как они строят отношения?
0: Гарем или как?
3: Ну, вообще, самцы живут отдельно, самки отдельно.
0: Точно. Они... Самки же, они главнее самцов. В семье главная слониха же, правда? Правильно я помню?
3: Ну, как сказать, у них, смотрите, у них есть вот группа, да, слонов. Это вот группа, которая руководится слонихой. Вот, там, собственно, слонихи и подрастающие слоники. Вот, когда слоны подрастают, мальчики отваливаются и тусуются вместе, а потом уже разбредаются поодиночке, потому что слон это такое животное, ну, серьезное, и, соответственно, ему тестостерона-то много в этой туше, поэтому они особо вместе не тусуются.
1: Да подерутся.
0: И слоны уходят из семьи, получается, и продолжают жить отдельно. А правда говорят...
2: Бобылями.
0: Да, правда говорят, что у слонов хороший интеллект?
3: Конечно.
0: Что это прям чуть ли не один из наилучших интеллектов у млекопитающих?
3: Ну, скажем так, слоны умные, а в принципе для того, чтобы быть умным, так вот, ну, умный с точки зрения человека, потому что глупых животных-то в принципе не существует. Но вообще можно легко сказать, будет умное животное, на наш взгляд, или нет, если посмотреть на то, что вот оно социальное, и у него есть что-то типа рук, да, вот хобот. Вот в этом оно похоже на нас, и поэтому у них примерно близок к нам интеллект.
0: И я еще помню, откуда я помню это, что слоны единственные чуть ли из животных, которые могут себя узнать в зеркале.
3: Это неправда. Очень многие животные себя узнают в зеркале. Да, это называется тест Гэллопа. И самое смешное, что, собственно, этот тест Гэллопа был разработан как тест на интеллект, но даже сам сын Гэллопа уже опроверг, что этот тест какой-то сильное значение имеет, потому что даже муравьи себя в зеркале узнают, например, а собаки нет.
2: А кошки?
3: Вот, кошки, домашние кошки себя узнают в зеркале, а все остальные кошачьи нет.
2: Понятно. Как они
1: подозревали. Адаптировались.
3: Да, единственное, что доказывает тест Гэллопа, это то, что у животного есть глаза, и оно эти глаза использует как такой значительный канал свой, ну, информационный. Вот.
2: А какой темперамент вообще у слонов? Можно ли сказать, что они такие спокойные? Вот, судя по всему, да, мы
1: мудрые,
2: так думаем. А может быть, а внутри них, может быть, не знаю, ураган какой-то, страсти кипят, но мы этого не видим, не понимаем.
0: Просто про многих людей говорят, ну ты как слоняра. Вот,
2: спокойный как слон,
0: да.
3: Ну вот, смотрите, мы же не можем сказать про людей, что мы... в целом там спокойный или в целом нервный. У нас разные темпераменты, разные характеры. То есть так же, как и у людей, у слонов абсолютно индивидуальный характер. Ну, просто слон – это огромное животное, да, и поэтому оно кажется таким неспешным, вальяжным, спокойным. Но среди слонов могут быть как там какие-нибудь непоколебимые интроверты, так и какие-нибудь истерички.
0: А вот правда ли, что слоны соблюдают траур и даже возвращаются на могилы своих предков?
3: Ну, не то чтобы на могилы, ну да, что-то типа...
0: Понимаете,
3: в чем дело? Мы не можем рассуждать, да, там, траур это или не траур, да. В целом выглядит, если слон умер, то вокруг него собираются родственники, начинают горевать, да, вот, там, трубить, плакать, топтаться там, пытаться его поднять, оживить, вот, ну, в смысле, поставить на ноги. И периодически бывает такое, что они возвращаются в место, где вот погиб их сородич.
2: А слоны плачут?
3: Ну, да, в принципе, слезные железы есть у всех. Ну, у них плач не ту функцию несет, что у человека.
2: Ну, то есть, ну, просто когда если с человеком печали сравнивают, человек из-за печали начинает плакать, да, у него, естественно, ну, извините, сопли появляются. А слона, мне кажется, вот если так плакать, у них же еще хобот там вообще. Я просто так рассуждаю.
0: Ты имеешь в виду, они сопли по хоботу?
2: Да я не знаю, предполагаю.
0: Это, во-первых, это не нос, это рука. Понимаешь?
3: Да. Вы сейчас, нос с губой верхней, да, выполняющий функцию руки. Просто вы сейчас, как в том анекдоте, где в зоопарке бегемот и жираф стоят рядом. И жираф бегемоту говорит: слушай, ну ты посмотри на свою неаккуратную, огромную пасть, вот ты как свинья там жрешь, чавкаешь. А вот я вот так аккуратненько, у меня вот так по шейке так вот спускается, а бегемот смотрит на него и говорит: а если стошнит?
0: А если стошнит, хорошо.
1: Хороший анекдот, да, запишем.
0: Оз, а правда ли, что... Вот говорят, опять же, Марина сказала, что они спокойные, но вот еще говорят про кожу, что слоновья кожа, типа она такая толстая, они ничего не чувствуют, но я слышал, что у них очень чувствительная кожа. Они даже в грязи валяются для того, чтобы не обгореть на солнце.
3: Не, конечно, у них кожа чувствительная, в целом она толстая, прочная, и, допустим, ну, на всяких участках, где нужно, она грубая, а где нужно, она очень нежная, потому что, вот, например, своими лапами, да, вот этими мощными ногами, у них очень чувствительные подошвы, слон может даже слышать ногами, да, вот за счет того, что у него чувствительные подошвы, у него еще и кости могут выстраиваться, так вот, ну, защелкиваться, как в такую, как в слуховую трубку. И поэтому вот это, когда слоны там топчут, они друг друга слышат на десятки километров. Вот, и там и у них, например, очень чувствительные вот эти пальчики на хоботе, он ими может нитку в иголку продеть, да, то есть...
2: Так они еще и шьют? Участки, где...
3: Да, когда сопли нет. Вот, это... Там, где надо, у них кожа, конечно, чувствительная. Но в целом, да.
0: Ну, да, вот они, это поговорка правильно. Правда, что шутки слоны...
3: Делали.
0: Да, правда, вот, что слоны не умеют прыгать?
3: Да, они не могут прыгать. Но там не то, что не умеют, они просто не могут прыгать, потому что у них это, ну, как это, конструкционно это невозможно.
0: Ну, понятно.
3: Они поломаются.
0: А то, что они общаются жестами, это верно или это миф?
3: Да, да, они жестами общаются, и, в принципе, есть, кстати, есть несколько случаев, когда слоны это, человеческую речь имитировали, то есть они, там как-то очень интересная такая штука, они в рот засовывают хобот и начинают разговаривать, ну, там 2-3 слова произносят человеческих. Есть такой, вот сейчас есть слон, по-моему, в Казахстане, кажется, вот, я его имя сейчас не воспроизведу, но он прям вот там 2-3 слова умеет говорить.
1: Полиглот прям. А вот Дмитрий задает вопрос, который меня тоже очень интересует. А правда, что слоны мышей боятся?
3: Нет, неправда. Еще раз проверяли это. Ни крыс, ни мышей они не боятся.
0: А откуда это пошло? Что типа мышь может ему в хобот залезть?
3: Да нет, нет. Там это была легенда, что они якобы им выгрызают вот эти мягкие лапы, но это фигня, потому что как бы... слон может шарахнуться от там мыши или крысы, если просто она неожиданно перед ним выскочит, просто как бы от неожиданности. А вот, ну, так адресно боятся мышей и крыс, они не боятся.
2: А сколько в среднем живут сейчас слоны?
3: Долго. Как человек.
0: Ну, где-то лет 70-80, да.
3: 90.
0: Ну и надо в конце тоже сказать о том, вернее упомянуть, что во многих культурах и странах слон считается таким символом мудрости, силы, терпения, да, спокойствия, что у буддистов, например, слон вообще символ духовного знания, там, мудрости, ну, и так далее.
3: Есть. Я вам могу еще одну интересную культурную особенность слона в русском языке сказать.
0: Давайте.
3: Откуда название слон происходит, знаете? Я же вот занимаюсь сейчас этим лингвистическим проектом.
1: Так, и откуда же?
3: Никогда не поверите. Слон — это на самом деле искаженное тюркское аслан, то есть лев.
0: Этот тигр такой лев, ну, да, так и здесь, этот тигр слон, такой, да, слон, да. Аслан пошло, интересно, интересно, да. Да. А я еще, кстати, знаю такой, не знаю, миф это или нет, что они дают друг другу имена, нет?
3: Ну, нет, это, наверное, скорее всего, миф, потому что у слонов нет второй сигнальной системы, то есть слоны не умеют... осмысленно разговаривать как человек, да, или там, например, дельфины. То есть у них вот эти вот их звуки, они не имеют символического значения, как слова. Они эмоциональные, то есть они проявляют то, что конкретно в данный момент испытывает слон и хочет выразить. Поэтому там имя – это уже такая штука, которая требует символизации. У нас наша речь, она очень сложная. Это символы, которые кодируют символы, которые, в свою очередь, кодируют еще другие символы и так далее до бесконечности. И имя – это такая символическая абстрактная штука.
0: Все ясно. О, спасибо огромное.
1: Спасибо большое. Ос
0: Арутюнян, да, был с нами сейчас, да, в эфире. Зоолог, телеведущий и еще и писатель, как оказывается. О, спасибо. Ждем книжку. Ждем книжку.
3: Да, да, да.
0: Спасибо. Пока. Говорили мы о слонах, потому что у Владимира Владимировича и в, это где получается, в Казанском зоопарке появились два слоненка — Сахар и Удача. Но у нас сейчас рубрика, а дальше новости.
4: Далекие края, волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В
5: В этом городе воздух соткан из ароматов степных трав, солнца, йода и морской соли. Здесь, на берегу теплого моря, вдохновлялись и вдохновляли многие известные личности. Это Евпатория, курорт, расположившийся в западной части Крыма, мелководного Коломитского залива. По одной из легенд, эти места еще в античные времена облюбовал для отдыха герой древнегреческих мифов Геракл. Однажды после очередного подвига его плечи поникли, в глазах пропал огонь, и у него возникло желание бросить все и сбежать. Обессиленный, Геракл направился на край Айкумены. Долгий путь привел его в место, где море встречалось с бескрайними степями. Он остался там, чтобы восстановить силы и излечить целебными грязями уставшее тело. На одной из евпаторийских набережных и сегодня сидит расслабленный бронзовый Геракл, будто напоминая нам о том, что здоровый отдых необходим каждому, даже античному герою. Это подтверждает и гравировка на постаменте. Для подвигов – весь мир, а для отдыха – Евпатория. Рассматривать облик города – особое удовольствие. Здесь, в ярком архитектурном коктейле, перемешаны русский модерн XIX века и сталинский ампир. Черепичные крыши и резные тяжелые двери покосившихся от времени домов соседствуют с элементами романтики 60-х и типовыми модулями 80-х. Брусчатка узких улиц еще помнит поступь древних греков, скифов, гуннов, тавров и таинственных дервишей. За тысячи лет на этом кусочке земли перемешались самые разные культуры, традиции и вероисповедания. Здесь и сейчас мирно живут вместе греки и армяне, караимы и крымские татары, русские и евреи, а также представители других национальностей. Советую вам прогуляться самостоятельно или с экскурсией по уникальному кварталу старого города и Малому Иерусалиму. Последний – это уникальный культурно-исторический квартал, где на небольшой территории собраны святыни четырех религий. Не забудьте отведать традиционные блюда – караимские черчиры с мясом, овощами и сыром, а также суп с пельмешками. По легенде, тесто для них женщины вырезали обручальными кольцами. Выпейте ароматный кофе, здесь он особенный. А подкрепившись, загляните в краеведческий музей, где собраны уникальные артефакты античных времен. А также в музейном комплексе, который расположился в здании Гюзлевских ворот, можно увидеть миниатюрную копию средневековой Евпатории, воссозданную по древним картам. Обязательно отправьтесь в караимские кенасы. Пройдитесь по театральной площади, которая получила свое название в 1910 году с открытием театра имени Пушкина. Здесь выступали такие знаменитости, как Станиславский, Шаляпин и Вертинский. Прокатитесь на евпаторийском трамвае с узкой в 1 метр однопутной колеей. Кстати, трамвайную линию здесь построили по немецкому проекту и открыли в 1914 году. В настоящее время аэропорт в Симферополе временно не работает. Однако существует несколько альтернативных способов добраться до курорта. Наиболее удобный – поезд. Из Москвы можно доехать за 1 день и 15 часов. Также из российской столицы можно отправиться автобусом. Время в пути составит 1 день и 1 час. А уж если вы решите выбрать личный автомобиль, то следует учесть, что маршрут до Евпатории проходит через Крымский мост, а расстояние от Москвы до города – 1830 километров. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 12.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку. При этом он отметил, что продолжит работу до избрания своего преемника. Стармер добавил, что уже уведомил Карла III о своем решении покинуть пост лидера правящей лейбористской партии. В середине июня в беседе с британскими СМИ политик исключил свой уход, подчеркнув, что намерен до конца служить своей стране и выполнять мандат, который получил от британского народа. Газета Observer ранее сообщила, что Стармер может объявить об отставке 22 июня. Сергей Собянин заявил о ликвидации 84 летевших на Москву украинских БПЛА. Такие данные мэр столицы привел в своем канале в мессенджере «Макс». За прошедшие сутки отбита очередная атака вражеских беспилотников. Силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 беспилотника. Разрушений и пострадавших нет, написал Собянин. В Росавиации при этом сообщили о снятии ограничений в Домодедове и Внукове. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. Денис Пушилин рассказал о процессе формирования подразделения «Барс-Донецк». Он идет ускоренными темпами, сообщил глава Донецкой Народной Республики, напомнив, что добровольческое подразделение было создано в июне. Но это тот процесс, который все равно требует определенного времени, заявил Пушилин вестям. Глава ДНР напомнил, что цель работы подразделения – это защита энергообъектов, дорог и гражданской инфраструктуры на территории региона от атак беспилотников ВСУ. Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах. Речь идет о данных, полученных за май 2026 года, пояснили в социальном фонде. В список вошли Хабаровский край, Карелия, Архангельская область, Республика Коми и Якутия, а также Сахалин, Мурманская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край, пишет РИА Новости. При этом в Ненецком автономном округе и на Чукотке средний размер пенсии неработающих превысил 40 тысяч рублей. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова
8: и Макс Челноков.
5: Мы эту часть эфира назвали «День, когда началась война». Дело в том, что никто об этом не забывает. 22 июня 1941 года Германия и Румыния объявили войну Советскому Союзу. Немецкие и румынские войска начали вторжение в СССР. В тот же день на стороне Германии выступила и Италия. В полночь по радио... По радио выступил председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов. Из его выступления страна узнала о начале войны. Молотов завершил свою речь словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Так оно на самом деле и произошло, как мы все помним и как мы все знаем. Но этот день навсегда вошел в память, в нашу историю, в наши крови и в нашей жизни. Для того, чтобы побеседовать о тех днях, о войне, о том, почему мы вот сегодня, многие уже забывают об этом событии, с нами на связь выходит член комиссии Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, а также директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Александр, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Александр, ну, вокруг начала войны существует огромное количество мифов. Один из них, например, что даже в песне в одной поется, что война началась в 4 часа ночи. Но на самом деле это не так же?
9: Ну, конечно, она началась не ровно в 4 часа. Диверсионные группы, которые забрасывали на нашу территорию нацисты, начинали действовать раньше 4 часов. Обстрелы различных наших городов тоже происходили в различное время.
5: Александр.
8: Пропадает. Связь обрывается, да.
5: Так,
9: да, сейчас меня слышите?
5: Вот, сейчас хорошо, да. Дальше.
9: Вот, значит, обстрелы различных наших городов тоже шли в разное время. Некоторые начинались значительно позже, 4 часов утра. Поэтому, конечно, 4 часа утра – это такая условная, немножечко романтизированное время. Ну, по-разному узнавали о войне. Мой прадед, например, узнал о войне, когда он был в городке около Бреста в Кобрине, и было это где-то около 5 утра, когда их начали бомбить.
5: Угу. На самом деле, Сталин-то знал или нет, что он верил, что Гитлер не нападет?
9: Ну, вне всякого сомнения, была надежда, что нападение произойдет не сейчас. Конечно, в моменте 22 июня нападения никто не ожидал. Ожидали, что нападение будет позже или, может быть, даже удастся дипломатическими средствами оттянуть его где-нибудь на конец года или даже на следующий. Но то, что война с нацистами будет, в этом, конечно, ни у кого, в том числе у руководства страны, сомнений не было.
5: А это правда, что немцы и во главе с Гитлером, они рассчитывали, что повоюют, ну, там, 7-12 неделек, и Советский Союз лапки сложит, и все, и мы будем
8: пойти. Колосс на глиняных ногах рухнет быстро.
9: Да, абсолютно, абсолютно так. Если мы посмотрим планы нацистов, чисто военный план Барбаросса, то мы увидим, что выход на линию под Уралом был запланирован буквально в течение года. То есть казалось, нацистам казалось, что Советский Союз – это колос на глиняных ногах. В известной степени на это представление повлияла советско-финская война, которая для Советского Союза была, мягко говоря, не самой удачной. И нацисты действительно считали, что стоит толкнуть, и оно развалится. Это не произошло, хотя в первые недели нацисты действительно имели очень серьезные успехи. Но практически с каждым днем сопротивление, которое оказывала Красная Армия, оно все усиливалось, и нацистские военные руководители, они все это достаточно четко фиксировали. Если мы посмотрим, например, дневник начальника генерального штаба Гальдера, то мы увидим, как там буквально по дням фиксируется нарастающее сопротивление советской армии.
5: А в 90-е годы, я вот это помню прямо отчетливо, хорошо, ходила такая информация, конечно, это ужасно все, что советские солдаты начали в первые дни войны массово сдавались в плен, дезертировали, не было мотивации, все их не устраивало, холод, голод и так далее. На самом деле, да.
9: Дело, конечно, не в холоде, в голоде, не в отсутствии мотивации, по большому счету. Да, сдача в плен была. Ну, почему она была? Ну, во-первых, потому что была неожиданность. Многие подразделения, особенно на границе, были буквально врасплох застаны. И в этой ситуации, ну, действительно, солдаты сдавались, потому что у них не было, по большому счету, и оружия, и боеприпасов. Ну, что было еще делать? Тогда еще в первые дни верили, что нацисты, они как-то будут вести более-менее конвенциональную войну. Но на самом деле нацисты еще до нападения на Советский Союз заранее запланировали геноцид в отношении народов нашей страны. И в рамках этого геноцида уничтожались и советские военнопленные. Советские военнопленные, которые сдавались летом 1941 года, на самом деле большая часть из них, за исключением представителей различных этнических меньшинств, была уничтожена, выморена в лагерях, расстреляна во время долгих маршей в эти лагеря. В начале 1942 года нацисты фиксировали, что было уничтожено как минимум 2 миллиона советских военнопленных в лагерях, и это было одной из частей плана по осуществлению геноцида нашего народа.
5: По поводу победы, если вот была тоже информация, я где-то читал, что хотели Берлин взять именно к майским праздникам, типа вот это так символично, это так все правильно бы было, и русский народ вот тут вот к этим дням готов бы, и праздник бы еще один появился. На самом деле так это или нет? Или мне кажется, такой город взять к какому-то дню очень сложно.
9: Нет, ну, к концу войны наше и политическое руководство, и военное руководство давно уже не игралось в такие игры, как взять город к какой-то определенной дате. Понятно, что продвижение советских войск в направлении Берлина, оно совпало с маем, с майскими праздниками, да. Понятно, что наступление это не придерживали, и оно шло достаточно быстро и эффективно. Ну, так получилось, что сопротивление нацистов, оно было все-таки достаточно серьезным, чтобы к 1 мая это не произошло. Ну, да. Не произошло, так не произошло.
5: Александр, спасибо большое. Давайте мы сейчас прервемся на минуту молчания, и позже мы вас еще наберем и побеседуем. Хорошо, если будет возможность.
9: Конечно.
5: Спасибо.
1: А сейчас минута молчания. Да. Это общественный и государственный символический ритуал, выражающий скорбь, уважение и почтение к памяти погибших в результате войн, катастроф, террористических актов или ушедших из жизни выдающихся деятелей.
10: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

0: вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
1: Мы вас услышали.
2: Знаете, что это мне напомнило?
3: Что?
2: Когда королева Елизавета II умерла, английская королева,
3: мы
2: британские радиостанции дали об этом объявление, и сразу после этого объявления был такой жесткий дроп в какой-то хаос музыки. Сейчас было так же. Минута молчания и наша отбивка после ней.
3: Ну, мы специально, чтобы отбиться, да, напомню, 22 июня 41 года Германия объявила войну Советскому Союзу, поэтому сегодняшний день — это день памяти, день, когда началась война, и ровно в 12.15, уже много лет, минута молчания звучит по всей стране.
4: Традиционно участники ритуала встают со своих мест, прекращают любые разговоры и действия, склоняя голову, несмотря на название. Продолжительность ритуала может варьироваться от одной до нескольких минут. Первое задокументированное использование схожего ритуала на государственном уровне произошло 13 февраля 1912 года, когда Сенат Португалии почтил 10-минутным молчанием память о министре иностранных дел Бразилии.
3: Друзья, вечная память. Мы продолжаем беседовать. С нами на связь вновь выходит член комиссии Совета при президенте Российской Федерации по международным отношениям, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Александр, вы с нами? Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Александр, скажите, пожалуйста, вот уже не с точки зрения истории, а с точки зрения просто жизни, с точки зрения того, что вокруг происходит, новые поколения, они также, вот вы знаете, я на 9 мая не могу нормально вообще слушать песни. Я плачу постоянно, я смотрю фильмы, я плачу. Новое поколение, вот зумеры их называют там еще по-разному, они также воспринимают или уже притупилось как-то чувство?
5: Ну, разумеется, какую-то большую отдаленность от событий того времени дает о себе знать. Мы с вами, у нас были люди, которые воевали, да, мы с ними общались. Это были наши дедушки, наши прадедушки. Сейчас новое поколение уже людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, были на оккупированной территории, не знают. И вещи, которые казались нам аксиомами, сейчас они, конечно, превратились в теоремы. И рассказ о Великой Отечественной войне, он уже невозможен просто по умолчанию, как было раньше, как было с нашим поколением. Теперь необходимо объяснять, почему это была Великая и Отечественная война, почему вот одна из многих в нашей истории. А у нас в истории было очень много войн. На самом деле есть простой ответ, который я всегда даю и студентам, и школьникам, когда выступаю. Дело в том, что в отличие от всех других войн, которые велись Россией в ее истории, Великая Отечественная война – это была война за спасение нашего народа от геноцида. Потому что единственный случай в нашей истории, враг пришел на нашу землю не для того, чтобы просто нанести поражение, там, заняться освоением наших ресурсов. Нет, враг пришел для того, чтобы физически уничтожить целые народы.
3: Mm-hmm. Александр, немножечко можете поменять местоположение телефона? Как-то опять пропадает звук.
5: Да, я снова с вами, надеюсь,
3: да,
5: сейчас получится.
3: Да, еще такой момент. На ваш взгляд, вот как не станет последнего свидетеля, ветерана, да, тех событий, не пропадет ли вообще память об этом, о этой войне?
5: На самом деле нет. Ну, к сожалению, ветеранов у нас уже практически не осталось. Это грустно, но это уже реальность. Да, это не будущее. У нас остались считанные люди, которые воевали в то время. Но сейчас реализуются большие программы именно по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Это и проект бессрока давности, который делает Национальный центр исторической памяти при президенте. Это и известный абсолютно всем ресурс «Память народа» о тех наших предках, которые воевали. И вот сейчас, в отличие, допустим, от советского времени, любой человек может в несколько кликов получить информацию о своих родственниках, которые воевали. И это на самом деле создает гораздо большую вовлеченность. Да? Любой может исследовать свою современную историю. Это важнейшая вещь, которая сохраняет память о Великой Отечественной войне уже без ветеранов. И это очень правильно, и большое счастье, что в свое время Министерство обороны сделало такой ресурс.
3: Мы сегодня видим обратную ситуацию. Это в моей голове никак не укладывается. Почему опять происходит? Почему Германия, другие страны, НАТО помогают Украине? Они своими руками воюют с нами.
2: Это реваншизм.
3: Да, через что Украину. Это такое? Что это, да?
5: Вы можете объяснить? Они воевали с нами не в первый раз в Великую Отечественную войну и не в последний. А у нас, что называется, с той же Германией на данный момент разногласия по земельному вопросу. Они хотят, чтобы мы по ней не ходили. И хотят нанести нам, как совершенно открыто говорят, поражение на поле боя. Дело здесь не в том, что они занимаются вот каким-то реабилитацией нацизма, хотя, конечно, они закрывают глаза, например, на героизацию тех же нацистских пособников на Украине и в странах
3: Балтии. Какое они имеют право это делать? Ну, сидели бы и молчали, а? Ну, как так?
5: Какое? Как только Европа объединяется, как только Европа становится сильной, она всегда идет на восток. Мы видели это уже столетиями.
3: Почему мы им покой не даем?
5: Видимо, здесь есть определенная историческая закономерность, которую мы, как люди всегда, желающие жить спокойно с нашими соседями, вот почему-то никак не можем усвоить.
3: Да, а с другой стороны, вот опять же, это миф или нет, но существовала такая информация, что якобы Германия, Советский Союз хотел сам объявить войну, первым напасть и так далее, но не успел, Гитлер опередил. И Кая Каллас тоже там, типа, мы 19 войн начинали и так далее и тому подобное. Ладно, не будем уже, времени не остается. Александр Дюков был сегодня с нами в эфире. Александр, спасибо большое. Член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, а также директор фонда «Историческая память». Александр, спасибо большое, что уделили нам времени. Время.
5: Спасибо вам.
3: Спасибо. Ну, а мы продолжаем.
2: Ко дню памяти и скорби группа «Город 312» выпустила свое видение песни «Как молоды мы были». Щемящий гимн ушедшей юности, написанный Пахмутовой и Добронравовым в 1975 году, сегодня звучит как реквием поколению, чью молодость оборвала война. «Город 312» не пытается уйти от заложенной авторами тональности песни, но в то же время показывает, что и классика спустя полвека может звучать современно и своевременно. Послушаем песню.
3: Да, давайте, друзья, вечная память.

Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не знаком.

не забыть нам любимые лица, не забыть.

0: Мы вас услышали.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 12:29 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата. Церемония прошла в Александровском саду в День памяти и скорби. Цветы по традиции возлагаются к вечному огню, а также каждый из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы. Президент почтил минуты молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. ФСБ сообщила о задержании в Воронеже агента украинских спецслужб. Речь идет о местном жителе 2005 года рождения. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности уточнили, что мужчина был завербован для наблюдения за военными объектами в московском регионе. По заданию куратора за материальное вознаграждение он также подбирал в интернете людей для оказания содействия спецслужбам Украины и участвовал в работе украинских колл-центров, которые специализируются на мошенничестве в отношении граждан России, отметили в ФСБ. В службе добавили, что фигурант подозревается в совершении госизмены. За рубежом откроют около 350 участков для голосования на выборах в Госдуму. Такие данные привела официальный представитель МИДа Мария Захарова. Во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работают посольства, будут организованы избирательные участки, сформированы соответствующие комиссии. Всего около 350, но точная цифра будет известна ближе к началу сентября, заявила дипломат РИА Новости. Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва на 20 сентября. В МЧС предупредили москвичей о ливне с градом и грозе. Такая погода ожидается в столице сегодня до 9 часов вечера. Спасатели добавили, что местами порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду. На фоне вероятного ухудшения погоды ведомстве призвали жителей столицы к осторожности. Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец спрогнозировал похолодание в столице, которое начнется с четверга. Ночные часы ожидаются от +7 до +12.

0: событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
2: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
2: Мы вас услышали.
4: 12:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
5: Герн Бабаян.
6: И Макс Челноков.
4: Наш эфир продолжается. Сегодня понедельник, 22 июня. Мы продолжаем рассказывать о новостях. Вот сейчас Марина прочитала,
5: что... Росавиация сообщает, что да, все московские аэропорты закрыты. Временные ограничения введены в Шереметьеве, Домодедове, Внукове и в Жуковском.
4: Так что, если вы куда-то сейчас вылетаете, господа, имейте в виду, лучше позвоните в свою авиакомпанию или зайдите на сайт и посмотрите, чтобы не сидеть
5: еще, кстати, про
4: в аэропорту.
5: Самолетов. Самолет рейсом Гюмри-Москва подал сигнал тревоги и стал снижаться. И следует из данных флайрадара.
4: Угу. Понятно. Что с ними случилось? Так, идем дальше. Смотрите, какая интересная еще информация. Мы в начале программы говорили об этом, но дело в том, что москвич купил в «Магните» кильку и нашел там бумагу с данными о производителе. Белках, жирах, углеводах, прямо среди рыбок.
6: Бланк немного был запачкан соусом, но информация легко читалась. Правда, после такого уже как-то не особо хотелось
5: есть. Два в одном просто, да?
4: Да, да. Если вы нашли какие-то посторонние предметы в консервной банке или другой упаковке, можно всю эту покупку отнести обратно в магазин, также направить письменную претензию производителю с фото купленного товара или обратиться в Роспотребнадзор. Но, как показывает опыт, на это мало кто реагирует. У меня была история, я купил банку сметаны в магазине, вот, приехал, пришел... Не поленился, а дома открываю, она кисла, прокисшая. Прям вот конкретно прокисла, там уже жидкость такая собралась. Я с этой банкой пошел обратно в магазин, показываю, на что продавец мне говорит. А откуда я знаю, что вы купили это сегодня?
6: Ну, это как будто бы логичный вопрос,
4: да,
6: на самом
4: может
6: деле.
4: Может быть,
6: да,
4: вы купили это 10 дней назад, она у вас скисла, ну, а вы теперь
6: пришли. С другой стороны, есть
4: но
6: чек.
4: Но нету, да, чека. Кто сейчас берет чеки?
5: Можно платить наличными.
4: Ой, короче, в итоге никто ничего мне не вернул. Угу. Она просто-напросто меня, ну, как бы не оскорбила, но выпроводила во свояси, сказала, что я вам не верю, ну, и так далее. В итоге просто было какое-то потерянное время.
6: Это такие, мне было жалко. Такая же история, что как магазин может быть уверен в том, что этот парень сам не положил эту бумажку в кильку.
5: Да, это прям такое. Она,
4: зачем? Вот, а зачем это делать?
6: Не знаю, чтобы развести магазин на сколько? 200 рублей? Сколько стоит килька в томатном соусе?
5: Знаешь, есть такие... 136
4: рублей.
5: Это еще

0: тут еще ребята по мелкому играют. А мне рассказывали парикмахеры, как делают. А, то есть приходит к ним женщина на окрашивание, ей окрашивают волосы, это сейчас очень дорого, так же, как там стрижка, вот это все, правда, дорого. Mm-hmm. Затем она подходит к администратору, говорит, вы знаете, мне не понравилось, я не буду платить, mm-hmm. меня не устроило...
1: А так можно?
0: Ну, можно устроить скандал, можно там чем-то угрожать, но от человека зависит. Я не пробовала, но я подозреваю, что можно. И многие салоны не захотят там как-то выяснять информацию, ну, и ситуацию, там, да, проще вернуть деньги, чем связываться, там, судиться и так далее.
2: Угу. Вообще, парикмахеру сказать, что тебе не понравилось, это надо прям железной выдержкой обладать.
1: Угу. Нет, у меня тоже была однажды девушка молоденькая. Она вот, знаете, вот было ощущение, что она вот каждый волосок стригла. Во-первых, ну что мне стричь? Да уходит минут 25-30. Да я тебя умоляю, три волосины осталось. Ты это 25-30 минут. Мы стриглись часа два. А на каждую волосинку прям, да, я уже уснул и проснулся, уже там и песни попели, мы и все что угодно сделали. А в итоге я так смотрю, и в салоне нормально было. Но прошел день-два, и у меня начались, вот знаешь, вот, то тут вылезло, то тут вылезло, то там не про... Я замечаю, что она косо, криво как-то постригла. А что ты сделаешь? Ну, пишут.
0: Ну, подойдешь, придешь в салон, скажешь, извините, вот вы меня так подстригли.
1: Я пришел, сказал, извините, вот так вот вы меня постригли. На что мне сказали? Ну,
2: ты реально пришел, сказал?
1: Вот да, он рядом с домом, я мимо шел, я говорю, вот вы не видите, да? А, не так, я пришел подправить. Угу. Я говорю, у меня на днях ваша коллега стригла, вот видите как... странно, у нее нормальные руки, как так могло быть? Ну, короче, мне тоже никто ничего не поверил, никакой скидки, ничего мне не дали.
2: Для меня просто абсолютнейшая база после стрижки, где-то вот недельки полторы подождать, прежде чем я начну выглядеть как человек.
1: Ну, да. Ну, так часто бывает.
0: Понимаю, о чем ты,
2: да. Я к этому привычен, я с этим живу.
1: Вот 430-й говорит, я всегда за каждую покупку беру чеки в любом магазине, обязательно храню их пару дней после покупки, на всякий случай. Ну, видите, какой вы молодец, 430-й.
2: Где вы храните? В кошельке?
1: Да, но дело в том, что чеки, да, они недели, и они выцветают.
2: Угу. Стопка пустых такая бумажек получается.
1: Да. Вот, а то, что, да, ты перебивают, пишет Кони Огонь, кто перебивает?
2: Ну, какие-нибудь недобросовестные магазины Дотовцы. Могут, наверное, да, даты на продуктах перебивать.
3: Алло. Друзья, доброе утро, это Гурген.
1: Здравствуйте, Гурген.
3: Необходимо иметь своего мастера. Обязательно.
2: Жизненно необходимо, да.
3: Если один раз вам сделали хорошо, вам сделают хорошо и еще. Вы знаете, я даю немножко, совсем символические деньги сверх, но я всегда благодарен моему мастеру. Друзья мои, о дошираках. Это страшная вещь, оказывается. И там не просто случайно оказываются какие-то непонятные ингредиенты. Значит, доширак с креветкой. Друзья мои, все вполне натуральное, сублимированная морковка, зелень и так далее. И посреди этого доширака встречаются пластиковые белые пластиночки, на которых нарисована розовая спиралька.
1: Mm-hmm,
3: вот
1: да.
3: Это я простить не мог, и я не хочу сейчас...
1: Так это же что-то съедобное, это съедобное, Гурген же.
3: Абсолютно съедобное, да. Может быть, после 27-часового рабочего дня это, да, залетит. Безусловно. На это не обратишь внимания.
1: Подождите, но вы говорите о том, что это несъедобное, а зачем это лежит? Оно постоянно там лежит. Я тоже это видел.
3: Обратили внимание, да? Вот именно поэтому я бойкотирую все вот эти рамены, эти замечательные корейские супы. За исключением одной фирмы, которую я популяризирую, как вы понимаете, не буду.
1: Спасибо. Хорошо, спасибо вам. Правильно. Спасибо, Гурген. Окей, друзья, если вы что-то находили, мы вам рассказали, как поступать. Фотографируйте, идите в Роспотребнадзор, возвращайте в магазин, чек храните. Это всегда полезно. Мы идем дальше.

0: Игорь Владимирович пишет, согласен с Гуркеном, надо иметь своего мастера, персонального водителя и личного повара.
1: Неплохо, неплохо.
2: Еще дегустатора, чтобы на воду на наличие яда проверял.
0: Это и правда, хлорки. Потому что каждый раз, друзья, хотя бы раз в жизни мы сталкивались с водой из-под крана, пахнущей хлоркой. Часто в быту этот аромат называют запахом хлорки или хлорной извести. Ее, значит, для обеззараживания на станциях, как оказывается, сейчас не добавляют. Давайте вообще выясним, а что у нас течет сегодня из крана? Я назвал, знаете, как эту программу? Как? «Пей, Иванушка, из крана, козленочком не станешь».
2: Какой креатив.
0: Друзья, с нами на связь выходит начальник управления технической политики и автоматизации компании «Росводоканал», кандидат технических наук Илья Чучалин. Илья, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Илья, ну скажите нам честно, положа руку на сердце, что течет в наших кранах, из наших кранов?
1: Что там за вода такая, да?
0: Да.
3: Ага. Вода питьевая.
0: Да ладно?
1: Ее правда можно пить, можно не использовать фильтры?
3: Ну, смотрите, как это, если общими словами, да, по нормативу это вода питьевая, которую можно пить. Дальше все зависит от добросовестности тех людей, которые отвечают за исполнение этих нормативов. Ну, надо сразу сказать, то есть, условно, есть предприятие «Водоканал», которое добывает эту воду, очищает, обеззараживает и поставляет в сети, транспортирует до потребителя, а дальше там уже сети, допустим, если мы говорим про высотные многоквартирные дома, это сети эти обслуживают там управляющая компания, и вот вода попадает в кран к потребителю. В любом случае, качество этой воды контролируется как силами водоканала, там аккредитованные лаборатории в обязательном порядке. Эти анализы ведутся на всех этапах, как водоподготовки, так и по движению воды в сети. Контролируются круглые сутки, там с разной периодичностью по разным веществам, но обязательно круглые сутки.
0: Также, скажите, а можно маленькое уточнение, Илья? Вы сказали, вода берется, добывается, а она откуда? Это речная вода? Откуда она берется-то? Это из рек наш, из Москва-реки?
3: В качестве водоисточника могут использоваться как поверхностные водоемы, то есть реки, так и подземная вода, то есть это уровень залегания, как правило, более 100 метров в зависимости от горизонтов, в которых находятся водные запасы. Опять же, для каждого населенного пункта определяется водоисточник в зависимости от количества запасов, их качества. То есть сравнивают, если, например, очень загрязненная вода в реке, загрязнения могут быть как природные, так и какого-то промышленного характера, и но река под боком, а, например, запасы подземные чуть подальше, то есть больше надо будет тратить времени на перекачку.
0: Производится вот, сравнение, да? Да-да-да, и хорошо, вы добываете эту воду, ну не вы, а компания добывает воду, она очищается, но трубы-то меняются же, сколько лет могут и внутри этой трубы, если долго, вот стакан, если не мыть, он покрывается слизью, он покрывается каким-то налетом, трубы же не меняют каждые, не знаю, 10 лет.
1: Нужно ли их менять каждые 10 лет?
3: У меня, смотрите, как бы к вам встречный вопрос, а вы сами проводили эксперимент со стаканом? Тут тоже интересно.
0: Да.
3: Потому что я как это в детстве проводил.
0: Я тоже, я специально проводил, да. Я наливаю воду и там, ну, или выпиваю, или куда-то потом сливаю. И стакан я специально делал, проводил это исследование, что он грязнится. Ты даже если воды в нем нет, выливаешь, он все равно покрывается какими-то налетами.
3: Ну, смотрите, в любом случае, эксперимент со стаканом – это не в чистом виде эксперимент и не аналог труб, потому что у вас этот стакан стоит на воздухе, то есть в воздухе находятся и микроорганизмы, и пыль, и так далее. То есть в данном случае в стакан может попадать разнообразные микрофлоры и так далее. Это то, что касается, там, например, если вода в стакане через пару недель зацвела, да, но это через, только через пару недель и далеко не сразу.
1: Ну, то есть трубы можно не менять каждые 10 лет, получается, ничего страшного в этом нет.
0: Об этом лучше не думать.
3: Нет, смотрите, если они не прохудились, если они хорошо выполняют свою роль с точки зрения транспортировки, как раз со станции вода выходит с небольшим, если особенно протяженные сети, есть норматив на, например, остаточное содержание обеззараживающего вещества. И вот это обеззараживающее вещество поддерживает правильное санитарное состояние всей сети и обеспечивает качество на уровне питьевой воды. Там другой вопрос, если трубы прохудились, и с одной стороны вода вытекает, это потери, а еще и хуже, если туда проникает там грунтовая вода, это как бы какое-то стороннее загрязнение. Конечно, в этом случае трубы надо менять. А если так уж смотреть, современные материалы, они как бы говорят о том, что трубы будут служить 50 и 100 лет.
0: Понятно. А нам что еще нужно знать? Например, вот приезжаешь в Санкт-Петербург, вода пахнет, ну, мы знаем, как в Питере пахнет.
1: Ну, как будто бы она там мягче.
0: Да, но она мягче, да. А вот в Сибири ты намылишься, если потом, особенно этим гелем для душа, да, ты невозможно смыть. Это зависит от жесткости воды, верно? В Москве у нас какая-то хорошая вот в этом плане жесткость. Верно?
3: Ну, вы совершенно правы, что как это как бы свойство намыливания зависит от жесткости. А на самом деле многие жители Санкт-Петербурга, и я как бы знаком с ними, они с вами поспорили, что в Москве лучше вода, потому что они говорят, нет, у нас в Питере вода лучше, она вкуснее. Поэтому это как на вкус, на цвет тут есть варианты, все люди разные, все воспринимают по-разному. А, опять же, есть люди, которые в Москву переехали и говорят, а вот нам не нравится ощущение на коже, да, как эта вода. А, это зависит от водоисточника. Но в любом случае вода соответствует по пределам требованиям к питьевой воде. То есть она безопасна для здоровья.
0: А если вода пахнет хлоркой, это о чем говорит? Или мы...
3: Я как специалист, я бы сказал, что на самом деле как это запах безопасности. То есть это вот это как бы небольшое количество, небольшой запах, ну, мы говорим там запах хлора, потому что хлорка это там хлорная известь, которую в худшем случае там используют в специальных методах для обеззараживания в бассейнах, для водоподготовки хлорной известь. Сейчас я могу сказать, что вообще не используют. Вот. А небольшой запах хлора может ощущаться у потребителя. Остаточный хлор может быть и должен быть, и его количество нормируется при выходе со станции водоподготовки, именно как мы раньше, как вы ранее обсудили, для обеспечения безопасности нахождения воды в сетях.
0: Но если честно, вот она из крана течет, вот наливаю я что, прям могу налить в кружку и тут же пить, или все-таки лучше вскипятить?
3: Вот, опять честно, же, выше обсудили, если там, как бы, наверное, мы сейчас в эфире не будем переходить на конкретные, да, предприятия, где как осуществляется, насколько ответственно люди подходят и водоканал, и управляющие компании, потому что, как это, недобросовестные могут работать там и там, и, например, там управляющая компания не промывает своевременно внутренние сети, внутренний водопровод в здании. И это тоже будет осуществлять вклад. Но, в принципе, вода в централизованных сетях водоснабжения является питьевой. То есть можно налить в стакан и выпить. И это будет как-то пить, пить и пить.
2: Понятно. У меня такой обывательский вопрос. У меня вода из-под крана не пахнет хлоркой, тьфу-тьфу-тьфу, но при этом у нее сильный аромат и легкий привкус железа. Это с чем связано? Это что-то с трубами или это вот как-то она такая поступает, да, в мой дом? И как от этого можно избавиться?
3: Ну, смотрите, надо посмотреть, конечно, откуда эту воду берут, потому что, ну, небольшой запах железа, могу допустить, что это как раз вот подземная вода и какой-то там, так сказать, оттенок вы можете ощущать. И вряд ли это запах от труб. Mm-hmm. Поэтому, если это сильно беспокоит, вы всегда можете вызвать аккредитованную лабораторию и проверить на соответствие этой воде, а дальше уже в зависимости от результатов начать разбираться. Если уж совсем не нравится, то в крайнем случае использовать какие-то бытовые фильтры. По умолчанию из крана должна течь вода питьевая.
2: Принято.
3: Все фильтры это уже, донастройка под свои вкусы и какие-то там, так сказать, тонкости.
0: Еще такой момент, Илья, скажите, пожалуйста, мы когда, чайник используешь, да, долго, если его не мыть, а все равно образуется осадок, это нормально? Он как бы такой мелкий, порошкообразный,
1: Но у меня такой осадок образуется, если я не использую фильтр. Но у меня есть фильтр, не буду рекламировать его. У меня фильтр, тоже. Который с отдельным выходом, да, который определен, не отдельный кран, но... определенная отдельная клавиша на этот фильтр. Если я использую воду из-под этого фильтра, у меня никогда нет никакого налета в чайнике.
0: У меня был период, не было фильтра, я потом поставил себе фильтр, тоже налет ушел. Но этот налет, это что значит?
3: Ну, это как раз те свои жесткости, которые вы там ранее упомянули. Могу сказать, что любые соли, в том числе соли жесткости, они как раз и придают тот вкус воде там. Родниковая вода, она, как правило, жесткая. Но какая она вкусная? А с точки зрения выпадения в приборах в быту, для чайника, да, это вредно. Но если вы не используете электрический нагреватель, ни для стиральной машины, ни для приготовления пищи. Опять же, мы говорим, что вода соответствует нормативам, вода питьевая, да, то есть это как бы она безопасна для здоровья. Мы говорим сейчас только о влиянии на приборы. Ни для стиральной машины, ни для приготовления пищи эти соли жесткости не вредны, потому что в супе они у вас не будут выпадать, потому что вы добавляете, как правило, овощи, и овощи создают, соответственно, среду, в которой соли жесткости не выпадают. А в стиральной машинке в состав всех современных порошков входят знаменитые вещества, которые предотвращают отложение на нагревательных элементах.
0: Понятно. Это правда или миф? Вот у нас остается прям 3 минутки, что в разные времена года вода по-разному, состав у нее разный в наших кранах. Что типа, например, по весне из-за того, что тает снега, она более... Ее надо лучше фильтровать. Это правда?
3: Для населенных пунктов, где в качестве источника водоснабжения используются поверхностные источники, реки, конечно, при таянии снега в реке изменяется мутность, состав воды. В этот период система водоканала переводится в режим повышенной, так сказать, готовности, используется больше реагентов для того, чтобы поддерживать качество воды на выходе. Это сложный период для водоканала, но это, например, не касается как раз подземных водоисточников и складов.
0: Если для примера вот взять вода в Москве по сравнению с другими городами, ну, как бы она настолько вот хороша прям?
3: Вот вы коварный вопрос задаете, я
1: как будто в Подмосковье хуже вода.
0: Нет, нет, я про Подмосковье, да, давайте не будем, но я просто как-то мы часто ездим, бываем в разных городах, и вот для самоуспокоения, что да, ничего страшного. Сейчас, знаете, показывают в фильмах, там многие вообще воду из-под крана не используют, кроме как там для каких-то нужд, для пищи так нет. Не верят люди.
3: Ну, смотрите, вот возвращаясь к началу разговора, все зависит от, там, так сказать, от усердности и добросовестности самого предприятия и сотрудников, да. А я сам московскую воду, в принципе, пью из-под крана.
0: Ну, если уж вы, тогда мы вам верим. Друзья, с нами беседовал начальник управления технической политики и автоматизации компании «Росводоканал», кандидат технических наук Илья Чучалин. Илья, спасибо большое вам.
2: Спасибо.
0: Удачи. И мы вам верим.
3: До свидания.
0: Да, верим и надеемся, что мы пьем, правда, чистую, хорошую воду. Боржом спасибо.
1: Спасибо. Да, практически. Да. Но фильтры я все равно буду использовать.
2: Лучше только в Сан-Франциско.
0: Я тоже. Что там запрещено советовать, куда лезет искусственный интеллект?
1: Кап пишет, что фильтр использовать надо, без фильтра и накипь в чайнике. У Игоря Владимировича это скважина. Очень рада от вас, но не от всего сердца. И он пишет, что когда он приезжал в Ярославскую область к родственникам, был в шоке. Из крана шла желтая вода.
0: Ну, может, это в тот момент так было. Вы пили в школе воду из-под крана? Не умерли же? Конь-огонь, конечно, пили.
1: Ну, на постоянной же основе мы пили.
0: И колонки были. Я не знаю, вот в вашем детстве были колонки?
2: О, да, колонки.
0: Это колонки. Мы пили, да, совершенно. Но это была колодезная вода. Она же из колодца, да, колодца.
1: Но взятыми мы не стали.
0: Вот именно. Друзья, пейте, Иванушки, из крана, козленочками не станете. А Марина Александрова.
1: Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Сейчас новости, а далее программа «Народный психолог». Поехали.
4: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 94,8.
5: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Воронеже в результате атаки ВСУ пострадали 3 человека. Кроме того, в городе повреждены производственные объекты одного из предприятий, несколько домов и автомобилей. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он добавил, что дежурными средствами ПВО в небе над областным центром обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Следовавший из Гюмри в Москву самолет подал сигнал тревоги. Боинг приступил к снижению, говорят данные из сервиса FlyRadar. Порт вылетел из точки отправления в 11:24 по Москве. Менее чем через час после начала полета экипаж подал сигнал тревоги и снизился до высоты 3000 метров. Боинг 737 перенаправлен в аэропорт Махачкалы. Согласно данным онлайн-табло, произвести посадку в Москве борт должен в 15:25. В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения, а также в 2026 году туда добавлен один метод, ранее относившийся к разделу 2 высокотехнологичной медицинской помощи. С таким заявлением выступил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. В беседе с РИА Новости он сообщил, что благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Теперь нет необходимости оформлять квоты или искать дополнительный источник финансирования, пояснил Баланин. Ученые предупредили о возможных вспышках на Солнце высшего класса X. С таким заявлением выступили сотрудники Института прикладной геофизики. Вспышечная солнечная активность 22 и 23 июня в основном умеренная, однако возможны вспышки высшего класса, сообщили ТАСС ученые. Специалисты напомнили, что всего классов 5 от А до X. Вспышки последнего считаются самыми сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении притяжении Земли. Такие облака способны вызывать магнитные бури, которые влияют на работу спутников связи и навигационных систем. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 81 копейка. Доллар 73 рубля 44 копейки. Евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
4: Реклама.
7: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Сегодня будем говорить о страхе остаться без отношений. О чем этот страх? И почему вообще нам страшно остаться без отношений? Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС, Телеграм, Макс, все работает. А еще, кстати, можно нас смотреть в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в Ютуб-канале и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Лен, страх быть без отношений, либо вот остаться без отношений. Когда это нормально, а когда... Это уже не нормально, не ок.
4: Да, вы абсолютно правы, потому что можно сказать, что некоторая тревога и беспокойство и волнение наши, да, взрослых людей, созревших уже, о том, что мы можем остаться без партнера, без отношений с каким-то человеком, с которым нам хорошо. Вот это такое легкое волнение или легкая тревога.
3: Нет ничего постоянного.
4: Которая нас тонизирует, да, которая нас возвращает к тому, что отношения надо беречь, а если вдруг мы их лишились, то нужно подходить к новому решению их создавать. А она очень глубокая, она базовая, и этот страх, он очень древний. А связан он с нашим с нашей малышовостью, да, состоянием, когда мы были совсем маленькие. Есть такой термин, называется ужас младенца, который мы абсолютно все переживали. Что такое ужас младенца? Тогда, когда маленький человечек, вот только что родившийся, там месяц, два, три ему, он плачет, маму зовет, а мама не подходит. И вот этот ужас младенца мы его переиспытываем на протяжении вот от нуля там до полутора лет.
3: Запоминаем, да?
4: Огромное количество раз. Ну, потому что, во-первых, мы в роддомах к нам, да, там не всегда подходят, когда ребеночек рождается.
3: Да.
4: Во-вторых, ребенок может попасть в перинатальное отделение, в больницу. А в-третьих, вот все по-разному воспитывают. Кто-то бесконечно носит на руках и добаюкивает. Вот сейчас это уже стало модно говорить, что первые три месяца после рождения это как бы четвертый триместр беременности, что ребенка нельзя спускать рук в принципе.
3: Рук, да.
4: Он должен постоянно как бы донашиться у мамы, у папы на руках. Кто-то, наоборот, на руки ребенка не берет и говорит, не надо, к рукам привыкнет, потом не даст ни спать, ничего, и это будет очень тяжело. И поэтому вот этот ужас младенца, мы его испытываем. Связан он с чем? Что если ко мне не подойдут, вот я зову кого-то, да, вот самый такой примитивный механизм, я зову кого-то, чья любовь мне нужна, а этот человек не подходит, ну, в частности, мама, соответственно, я умру. Ну, по большому счету это так и есть. Но ребенок не может же осознать, да, что потом спустя какое-то время мама все-таки подойдет, мама просто чуть-чуть задержалась или более крепко уснула. То есть ребенку это уже недоступно. Слишком маленький мозг еще у нас в этот момент. И получается, что мы навсегда где-то в глубинах своего бессознательно запоминаем, что если рядом с нами не будет любви, не будет человека, который нам нужен, то мы гипотетически погибнем. И этот страх, он работает, он рабочий. А в принципе, если вот он такой, знаете, такой в легкой форме, то он делает нас очень адаптивными в части отношений. То есть мы их создаем, мы способны их выбирать, но при этом, если мы созреваем, мы не боимся, ну, из них выходить, скажем так, если это требуется, да, если это необходимо. А вот в патологическом проявлении, когда этот страх, например, сидит глубоко в бессознательном, человек его не признает, плюс если к этому присоединяется травма отвержения, то в этом случае, да, скорее всего, человек будет очень патологично относиться к тому, что для него является вообще сам формат отношений.
3: Да.
4: Да? То есть что будет человек стараться делать? То есть какие сценарии человек вот с этой ануптофобией, ануптофобией, термин есть, да?
3: Ну, с этой травмой, да.
4: Ну, травма отвержения, она будет вести к страху одиночества. Да? И в первом случае человек будет пытаться слиться с партнером, несмотря ни на что. То есть страх потери партнера настолько велик, что он будет адаптироваться к тому, чтобы его не потерять любыми путями. То есть способы не важны. А, ну, как бы женщина очень часто, например, принимает решение родить для того, чтобы оставить рядом с собой мужчину, ну, на чувстве ответственности, например, да. А, иногда бывает такое, что человек начинает принимать за норму то, что нормой не является. Ну, например, партнер говорит, а давай у нас сейчас будут свободные отношения. И второй,
3: соглашается,
4: из страха, да, что я его потеряю, если или там ее потеряю, если не соглашусь, он начинает терпеть эти свободные отношения, образуются вот эти там тройки,
3: но
4: значит,
3: даже
4: четверки.
3: Если нет, то вообще начинает терпеть, чтобы не остаться в
4: одиночестве. Да, то есть иногда человек предпринимает такое бессознательное, вернее, принимает такое бессознательное желание, буду бесконечно болеть. Ну, то есть если я болею, второй же никуда не денется, он гипотетически будет со мной находиться и ухаживать
3: за мной.
4: Буду слабым
3: таким, да.
4: Да, буду слабым, буду нуждающимся и так далее. Да, то есть вот выбор вот таких всяких способов, лишь бы партнер находился рядом и никогда никуда не делся. Второй вариант. Человек, ну, в общем-то, мы же на второго не всегда можем влиять, даже если мы очень манипулируем ими, да, предположительно, второй уходит. Ну, то есть, несмотря на то, что вот этот вот человек с травмой отвержения боится потерять, да, со страхом остаться одиночества, боится потерять второго, но второй куда-то делся, не знаю, почил, ушел, выбрал не тебя. А в этом случае отношения можно никогда не прекращать в своей голове. То есть вот эти вот длительные страдания по кому-то бывшему, или вот этот вариант, когда вышел из отношений, потом 10 лет, 5-10 лет, никаких отношений больше нет. Более того, еще периодически, вот в этом в промежутке своего одиночества, как бы в голове-то отношения там все еще идут. Каждый день ты про этого бывшего или там бывшую вспоминаешь. Ты ведешь с ним или с ней какие-то диалоги. У вас есть какие-то незавершенные споры, судебные процессы, которые длятся, что-то там все делится, не знаю, какие-то собаки, какое-то имущество. А в какой-то момент еще можно периодически с ним в постели в одной оказываться. Ну, там, периодически, да. И вот это как бы создает такую иллюзию, такой суррогат отношений. Отношения есть,
3: вроде
4: я как
3: бы,
4: бы
3: да.
4: В них, да.
3: Да, да, да.
4: Но при этом их, конечно же, нет. Да? И очень многие люди, они в этом болтаются. И болтаются достаточно длительно. Есть еще один вариант, когда человек говорит, ну, в целом, так как гипотетически я все равно буду отвергнут, а травма отвержения работает так сильно, что перенести это ощущение, что меня не выбрали, меня бросили, отношения закончились, и я снова остаюсь один, это чрезвычайно больно, человек принимает решение вообще в них не вступать. То есть как будто бы страх одиночества приводит к тому, что человек выбирает одиночество.
3: Потому что там все равно ничего хорошего не будет.
4: Потому что все равно закончатся любые отношения. Да. На самом деле здесь мало обмана, потому что это так и есть. У любых отношений есть начало и окончание. Ну, просто какие-то отношения долго длятся, какие-то отношения заканчиваются естественным способом, какие-то принудительным, какие-то, где партнеры, ну, скажем так, сами приходят к тому, что надо расставаться, какие-то, где один против, а другой хочет выйти из отношений, да? Но всегда так или иначе есть какой-то разумный финал. Даже если мы жили долго и счастливо, а умерли потом не в один день, то вот финал этих отношений все равно будет. И получается, что человек так боится этого гипотетического финала, потому что там снова будет отвержение, ощущение отвержения, что он предпочитает убедить себя в том, что он автономный, да, что ему хорошо одному, что никакие вот, как бы, другие партнеры в близкую связь, в серьезную связь, они ему не нужны. Может еще также работать нарциссическая травма, но это я попозже расскажу.
3: Отметим.
4: Да, как это происходит.
3: Давайте про страх еще поговорим. Что он под собой скрывает, такой страх?
4: Очень часто, когда мы начинаем работать с такими клиентами, которые приходят с запросом на то, что вот вроде как на словах отношения-то я хочу, И вроде как я даже для этого что-то делаю. Mm-hmm. Некоторые понимают, сразу осознают там, с первой сессии, что они ничего для этого не делают, но вроде как на словах я этого хочу, да, в реальности у меня этих отношений нет. Или я нахожусь в отношениях, которые меня совершенно очевидно не устраивают, но я и ничего не делаю с этими отношениями, и я из этих отношений не выхожу. Просто я длительно нахожусь в отношениях, в которых мне плохо. И ничего не делаю ни с собой для того, чтобы изменить свое отношение, да, ни выхожу из этих отношений. Да. И получается, что мы там обычно в базе видим? Первое, это очень часто страх остаться один на один с собой и со своими чувствами. Потому что, когда человек остается один, у него поднимаются огромные пласты тревоги, грусти и всяких прочих сложных переживаний, с которыми человеку очень тяжело коммуницировать. Ему надо брать как чье-то внимание, чье-то общение и забивать вот эту вот дыру внутри себя кем-то обязательно. Да? Дальше, когда у человека очень-очень шаткая, стремящаяся к нулю самооценка. То есть, когда самооценка завязана на таком убеждении, это очень часто идет из семьи, особенно у девочек. Если у тебя есть отношения, ты ценная. Если у тебя нет отношений,
3: ну, да.
4: Ты никто.
3: Да-да-да.
4: Жалкое ничтожество.
3: Конечно.
4: Да. Вот это вот ты без отношений ущербный. Ущербная.
3: Если ты до какого-то возраста не уходишь замуж, там не женишься, не рожаешь детей, то...
4: Ну, в том числе, да. Но вот всё, тут даже кажется. Иногда очень часто, когда мы начинаем разговаривать, вот сам факт, само наличие отношений, вот это, знаете, плохонький домой.
3: Да-да-да,
4: вот
3: лишь бы
4: отсюда,
3: был.
4: Да, вот да. Оно идет отсюда. А дальше. Ощущение с человеком, когда он остается один, он может столкнуться с таким ощущением, как чувство собственной беспомощности.
3: Угу.
4: Беспомощности как будто перед этим миром. Знаете, в чем оно проявляется?
3: В чем?
4: А человек говорит, а как же я остался один или я осталась одна? А до этого, допустим, были какие-то отношения. А я же больше никогда себе никого не найду, я же не смогу. А мне же уже там, не знаю, 40 лет, а в 40 лет это же уже невозможно практически найти, ну, никакого партнера, это же уже все.
3: Все, да.
4: Это поезд ушел, закрылись все двери. Да, вот это ощущение беспомощности перед, казалось бы, ну, достаточно простой задачей найти себе партнера, с которым у тебя будет какой-то формат отношений. Отношения бывают разные, мы сегодня про них тоже поговорим, да. И тип привязанности, будь он не ладен, у нас бывает разный.
3: Я есть уже надежный, себя отметила,
4: а
3: да,
4: есть ненадежный.
3: Я хотела вас спросить.
4: Соответственно,
3: да.
4: Ощущение беспомощности. Очень тяжело мы переносим все в зрелом возрасте ощущения беспомощности. Как будто мы не знаем, что делать. Вот есть приложение там для знакомств, да, или какие-то быстрые свидания. А что с этим делать, не знаем. Очень часто женщины приходят и говорят, если вдруг даже нас кто-то с кем-то знакомит, то мы начинаем очень странно себя вести, несмотря на то, что этой девочке не 16 лет, да, это, мягко говоря, не первый мужчина, с которым она
3: знакомится. Нетипично для себя как-то, да?
4: Да, они начинают стесняться, смущаться, значит, натягивают на себя какие-то балахоны, прячутся, не могут расслабиться и вообще понять, как это вообще, как этот контакт психологически установить, да? То есть, казалось бы, на переговорах она замечательно себя ведет где-нибудь, да, когда
3: уверена
4: деньги,
3: в себе,
4: когда деньги зарабатывает. А вот как только она где-нибудь там, не знаю, на природе ее с кем-то знакомит, то она сразу превращается в такую странную женщину, которой, в общем-то, ничего не надо, и никаким образом она не может контактировать там, с этим человеком, да? Еще один вариант. Как проявляется такой сценарий? Жесткое обесценивание самого формата отношений. Да? То есть они мне как будто бы и не нужны. А для чего они мне нужны?
3: Так же нормально.
4: Огромное количество людей, которые не вступают длительно в отношениях, я их вижу в терапии, они живут с абсолютным убеждением, что вот эта вот любовь, психологическая близость, как какой-то там вот какие-то совместные ритуалы, быт, привычки и просто секс, постоянный секс, он им как бы и не нужен. Они как-то умеют обходиться без этого, что как будто бы проблем от этого гораздо больше, чем если у нас этого нет. Да? То есть сам формат отношений, вот этой социальной связи, уникальной социальной связи.
3: Ну и серия, что вообще история с тем, что секс необходим, эта история преувеличена.
4: Да, да, да. Он обесценивается. Да, ну а чего? Мы же как бы высшие существа, да, мы как можем каким-то образом выйти из этого положения, можем себе еще очень многое внушить, да. В конце концов, мы можем внутри себя глушить какие-то чувства и состояния. И, например, чувство сексуальности человек может в себе заглушить просто напрочь. Ну почему? Ну потому что яркая сексуальность, она будет постоянно требовать, да, чтобы в отношения человек вступал. А тут можно это выключить внутри себя и как бы не беспокоиться. Вот и все.
3: А если вот вернуться к травме отверженности, к травме отвержения, а как она проявляется у людей в отношениях? Как мы можем понять, что вот это она сейчас работает с нами?
4: Первое, человек будет стремиться к слиянию с партнером. Это чаще всего. чаще всего он будет стремиться к слиянию с партнером. А вообще, честно говоря, когда мы влюбляемся и когда мы находимся в какой-то романтической связи, это как буквально несколько месяцев обычно после знакомства, это единственный какой-то подходящий момент, где мы можем чувствовать слияние, и это вроде как уместно. Объясню, вернее, не чувствовать слияние, а стремиться к нему. Дело в том, что, само по себе слияние, это, знаете, это очень тоже очень-очень глубокий пласт ощущений и переживаний. Единственный период, когда мы не чувствуем себя отдельными, это период, когда мы находимся в животе у мамы. То есть в животе у мамы, в утробе матери, нет отдельно ребенка, отдельно матери. Это единый организм, связанный с пуповиной. Если что-то случается с одним, второму тоже будет плохо. Если умирает один, часто умирает и второй. Да? Так бывает, если оказывается должной медицинской помощи. И получается, что в утробе мамы мы в слиянии с человеком, которого мы вот автоматически любим, и он любит нас. И вот это ощущение, а когда мы рождаемся, нам пуповину-то перерезают, да, вот у нас, пожалуйста, и первая сепарация, и первые все наши проблемы и страхи к нам сразу моментально приходят, да, к младенцу, к маленькому, который ничего еще не умеет. И получается, вот это состояние, когда тебе безопасно, когда тебе хорошо, когда ты можешь абсолютно расслабиться, мы, конечно, хотим его испытать на протяжении всей жизни. Когда мы встречаем партнера, в котором мы испытываем влюбленность, а влюбленность это не любовь, влюбленность это чувство очень-очень гормонозаряженное, и получается, что мы очень хотим как бы через этого партнера это ощущение испытать. Мы с ним сливаемся, и вот вроде как нам безопасно, и нам хорошо, и ничего внутри не болит, и всегда есть кому поныть, и всегда есть кто поддержит. Вот это ощущение, да? Но когда мы взрослые, на самом деле слияние механизм абсолютно для нас неподходящий, особенно в отношениях. Почему? Кислорода становится мало, да?
3: Да-да-да.
4: Удушье наступает.
3: Душно, да.
4: Поэтому, когда мы в отношениях, понятное дело, что мы стремимся к слиянию, но через несколько времени, через некоторое время дистанцирование между партнерами естественным способом, такая естественная сепарация, да, автономия друг от друга и самостоятельность, она должна быть. Это залог здоровых отношений. Если этого не происходит, про здоровье в отношениях мы не говорим. Тогда кто-то все-таки тянет на себе эти отношения. Да, второй в этих отношениях просто существует, а кто-то
3: позволяет.
4: Такой, да, жизнеобразующий тянет эти отношения на себе. Это первое, слияние. Да? Второе. Развивается, очень может часто развиваться такое гиперконтролирующее поведение, которое выглядит как патологизированная ревность. То есть человек, он пытается следить за партнером, да, он пытается все время проверять, а нет ли кого-то рядом, кто может этого партнера гипотетически отобрать. А он, ему нужно постоянно знать, где партнер. Ну вот что происходит, вот где, что он там сейчас или она делает.
3: С кем?
4: Потому что здесь ощущение потери контроля моментально активирует страх. Да? То есть если я потеряю контроль, гипотетически я могу потерять и самого партнера, а если я потеряю самого партнера, то мой страх, он будет ну, просто непереносим. Да? Поэтому, когда человек начинает сверхконтролировать, проверять телефоны, бесконечно стремиться узнать, где ты, там подвозить, встречать, знать всех друзей, подруг, ну, вот нарушать эту границу, да, как раз автономии. Вот в этом случае мы тоже можем говорить о том, что есть вот эта вот зависимость в отношении, да, то есть тип привязанности ненадежный, травма отвержения, страх одиночества, это все там
3: это
4: работает.
3: Ревность, да, тоже туда же.
4: Ревность может быть не только от этого, понимаете? То есть ревность, она в принципе очень часто когда развивается патологическое. Человек с параноидальным стилем мышления, он тоже будет все время ревновать. А человек, которого однажды очень жестко предали, и он не смог это предательство, эту травму предательства пройти, он тоже будет очень сильно ревновать. Человек, у которого, например, у самого существует фантазм о нескольких параллельных связях, или даже не фантазм, а он сам так делает, ну, вот просто периодически он изменяет, но просто про это никто не узнает. Он тоже будет очень сильно
3: подозревать.
4: Да, такой подозревакой будет все время, да. Ну, потому что он же о себе знает это, почему бы проекция работает, а почему бы и другому тоже так не делать. Дальше. В принципе, я уже сказала, да, что когда мы в легкой степени боимся, то это достаточно для нас адаптивно. Просто когда мы чуть-чуть боимся, мы становимся такими, знаете, немножко скоростными. Мы чуть больше, вернее, чуть меньше времени тратим на то, чтобы сближаться с человеком, да, когда мы в поиске отношений. Мы их более активно, возможно, чем нужно, ищем. Мы слишком подстраиваем себя под поиск отношений, когда мы вдруг остаемся без отношений. Может быть, чуть больше ценность, чем нужно, мы у себя в голове создаем, вот, когда мы думаем об образе партнера. Но в целом это норм. А вот когда не норм, да, что происходит, когда не норм? Первое, это тогда, когда люди из страха остаться без отношений застревают в токсичных отношениях. Дело в том, что если у человека есть травма отвержения и страх одиночества, а этому человеку встречается партнер с абьюзивными наклонностями, то это будет вот эта классическая комбо жертва и каратель. То есть абьюзер будет абьюзить, жертва, какая бы у нее ни была психика, да, какая бы у него или у нее ни была психика, находясь в абьюзивных, в токсичных отношениях, любая крепкая психика со временем разрушится. Это миф, что есть такие люди непробиваемые, которые с любым условно токсиком будут чувствовать себя нормально.
3: Найдут контакт это, и обезвредят
4: да,
3: его.
4: Это миф, что если я буду ходить к психологу, и я не выйду из абьюзивных отношений, меня перестанет это ранить. Это миф. Нет. Абьюзивные, такие токсичные отношения, где есть эмоциональное насилие, где есть манипуляции, где есть физическое насилие, где есть предательство, где есть легализация ненормы, да, где сформируется высокая толерантность к насилию. Все это психику совершенно точно разрушит. Поэтому, но застревание в токсичных отношениях, оно преимущественно характерно для людей с травмой отвержения.
3: То есть кто-то будет говорить, ну вот как вы уже, Лена, в начале программы говорили, что в 40 уже найти кого-то сложно, что, знаете, всякие установки, что да все там мужчины и женщины одинаковые, да, не знаю, там у всех есть недостатки.
4: Ну, во-первых, все помнят поговорку, ну или кто не помнит, поднимите руки, бьет-то, значит, любит.
3: Да,
4: да, это
3: конечно.
4: Если мы говорим про женщин. Угу. Мужчины тоже часто оказываются, я сейчас скажу, это непопулярное мнение, я видела это на практике, мужчины часто оказываются в абьюзивных отношениях. Да, женщины не могут скалкой лупить мужчин. Ну, или могут, но делают это крайне редко, да, мы об этом мало знаем. Но женщины могут оказывать очень жесткое эмоциональное влияние, да, такое издевательство над мужчинами, да, и мужчина в этом моменте тоже и кастрируется, и ломается, и психически он разрушается.
3: Ну, то есть унижает просто мужчину, да?
4: Да. Угу. Дальше, что еще будет происходить, да, когда у нас идет патологизация да. нашей травмы, и когда мы, в общем-то, с этим ничего не делаем. Мы просто боимся остаться без отношений. У нас будут развиваться либо панические атаки, либо депрессивные состояния. Вообще, люди, которые испытывают панические атаки, у них оборотная сторона медальки, это выпадение, не знаю, как правильно сказать, в депрессию. Да? И получается, что если периодически что-то, связанное с отношениями, вас триггерит настолько, что вы начинаете чувствовать панику и ужас, либо вы в какой-то момент из-за каких-то конфликтов или проблем в отношениях оказываетесь в депрессии или в апатии, то здесь нужно задумываться. Мы, конечно, тогда в этом случае страх потери отношений работает гораздо сильнее, чем нужно. Угу. Гораздо. И вообще, возможно, это не тот формат отношений, либо слишком неактивно вы работаете над этими отношениями, да, то есть они просто вам не подходят на данный момент. Не значит, что надо сразу расставаться, это значит, нужно обращать внимание, что вообще происходит в отношениях с вами.
3: Почему у вас такое состояние, да.
4: Дальше, что еще будет происходить, скорее всего, с высокой долей вероятности? За развитие созависимости. Что такое созависимость? Это тогда, когда один партнер находит себе партнера, заведомо которого надо спасать. Ну, то есть он или алкоголик, или там наркоман, или в долгах каких-нибудь сидит, его надо выручать.
3: Неблагополучный, да.
4: Очень неблагополучный, да. Или у него вообще какое-нибудь психическое, психологическое расстройство нелеченное, у него бесконечный там эмоциональный нарциссизм какой-нибудь элементарно. И вот, вот я-то сейчас этого партнера-то и спасу, я-то его точно своей любовью исцелю, отогрею и вообще наставлю на путь истинный. Это называется созависимость, да. Человек не может бросить вот этот вот чемодан без ручки, который слишком ценен, но тащить его очень тяжело.
3: Ну, как я его оставлю, он же пропадет, да?
4: Он, конечно, во-первых, пропадет, а во-вторых, я же еще все не, или там она пропадет. Да. Да, мы опять говорим он, потому что мы женщины, но чтобы не было, так сказать, гендерной несправедливости, с мужчинами тоже.
3: Они тоже пропадают.
4: Да, с мужчинами тоже так работает.
3: Да.
4: А второй вариант, это может развиваться зависимость. Очень часто развивается зависимость, знаете, какая? Пищевая.
3: Да.
4: И, значит, человек начинает либо это все заедать, свои проблемы в отношениях, либо, наоборот, смотря что там в отношениях, выпадать в очень жесткий контроль питания и становиться таким отъявленным аторексиком или выпадать в анорексию. То есть вот зависимость пищевого и пищевое поведение очень связано очень часто с проблемами в отношениях. А дальше, что еще может происходить? С человеком в его сексуальной сфере может случаться следующее. Либо сексуальная расторможенность, либо компульсивность. С чем это связано? Когда у человека есть ненадежный тип привязанности, так называемый, то дело в том, что ненадежный тип привязанности – это всегда страх любви и близости. То есть невероятная внутренняя потребность иметь эту любовь и близость. Но при этом, как только человек начинает ее получать, он от нее будет бежать просто как от пожара, он и она. Да? Вот так, это так работает ненадежный тип привязанности. Типы побегов там бывают разные, это надо в книжках читать, вот, да, там еще по-разному. Там кто-то бежит догонять, кто-то не бежит догонять, да? Кто-то очень жестит, кто-то поменьше жестит в отношениях. Но при всем при этом ненадежная привязанность характеризуется чем? Что, в общем-то, к телу я допуск дам, и обычно случается яркий, хороший секс и вообще сексуальное совпадение, потому что люди с ненадежным типом привязанности достаточно сексуально расторможены бывают. А вот к сердцу я тебе доступ не дам. И здесь очень хорошо, значит, складываются такие пары, когда, например, она или он боится, не с ненадежным типом привязанности, боится близости, но стремится к ней, а второй боится ответственности. И тогда формируются вот эти пары, когда длительные-длительные отношения всегда на расстоянии. Они не распадаются, да, ну, то да. есть люди отдельно живут, но при этом это пара.
3: Гостевой брак такой.
4: У них, да, у них всегда есть хороший, яркий, качественный секс, они друг друга полностью устраивают, но сквозь годы эти отношения не развиваются, люди ближе не становятся, они очень далеки друг от друга. Вот это такой вот, ну, как
3: бы... Скорее всего, детей не будут заводить.
4: Вариант формата. Они могут завести детей тоже на расстоянии, да, у меня есть такие пары в терапии.
3: А вопрос Михаил задает: как объяснить, что я угождала бывшей жене, а в ущерб новым отношениям? Как пример, забирала ребенка по просьбе бывшей, а не в то время, когда должен был, и отменяла поездку на дачу с новой девушкой. В итоге через год новая девушка ушла, хотя сильно меня любила.
4: Ну, как будто знаете, назло, знаете, как знаете нет, вот здесь вот, из того, что я вижу, вот из записанного, да, из того, что я вижу, первое, есть понятие подходящий-неподходящий партнер. Вот если вы нашли девушку или парня, неважно, возьмем просто ситуацию как некий кейс, да, если вы нашли человека и у вас есть дети, то тот второй человек, он должен это принять, что у вас есть дети, и эти дети могут оказаться с вами в самый неподходящий. Нет понятия неподходящий момент для ребенка. В самый любой в рандомный момент, и это будет важно и правильно.
3: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 13:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ. Кроме того, поражены места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. В сводке Минобороны говорится, что средства ПВО в течение суток сбили 12 управляемых авиабомб и 734 дрона. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие 24 часа составили 1440. Человек. Минпросвещение предложит детям альтернативу отдыху в Крыму. Меры принимаются на фоне решения властей полуострова приостановить бронирование мест, прием и размещение несовершеннолетних в лагерях. Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России, сообщили РИА Новости в ведомстве. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил о приостановке приема детей в крымские лагеря в период с 22 июня по 1 сентября. Михаил Мурашко назвал объем производимых в России медизделий для экстренной помощи. Это свыше 89%, заявил глава Минздрава. Такие данные министр привел во время выступления на Всероссийском форуме обращения медицинских изделий «Новомед-2026». Также Мурашко рассказал, что Росздравнадзор провел более 380 проверок и выявил почти 2 миллиона незарегистрированных, фальсифицированных и некачественных медицинских изделий. Глава Минздрава отметил, что один из эффективных механизмов противодействия незаконному обороту – это введение системы маркировки такой продукции. Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до оранжевого. Это сделано на фоне ожидающегося ливня с грозой, а также усиления ветра до 20 метров в секунду. Распространенное синоптиками предупреждение актуально до 9 часов вечера. На территории Подмосковья действует аналогичный уровень погодной опасности, пишет ТАСС. В связи с этим власти обратились к жителям московского региона с просьбой быть внимательными, находясь на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобиля. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 24.

0: компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
1: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
0: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
5: 13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Говорим сегодня о страхе остаться без отношений. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Пишите в МАКС. Смотрите нас в Телеграм-канале, в Ютубе и ВКонтакте. Перед тем, как уйти на новости, я зачитала вопрос от нашего слушателя Михаила. Напомню, как объяснить, что я угождал бывшей жене в ущерб новым отношениям. Как пример, забирал ребенка по просьбе бывшей не в то время, когда должен был, и отменял поездку на дачу с новой девушкой. В итоге через год новая девушка ушла.
6: Хоть и очень любила, да, там еще было. Да. Вот. И здесь я продолжу, да, я начала отвечать, что на самом деле, если партнер был подходящий, вот эта девушка условно был подходящий партнер, то подходящий партнер, он не заставлял бы выбирать между ней и ребенком.
5: Либо
6: почему?
5: Да,
6: ребенок это значимая, важная часть вашей жизни, да, и вы со своей женой делаете ответственность за этого ребенка поровну, просто поровну. Поэтому, если она ушла, то либо она ушла не из-за ребенка, либо не было там никакой любви. Да, поэтому сейчас обвинять бывшую жену в том, что она условно тем, что она инициировала ваши встречи с ребенком, разрушила ваши отношения, это я скорее назову, знаете, такой примитивной защитной реакцией, да, потому что дело было явно не в этом.
5: Да. Да. А вот еще часто люди хотят быть в отношениях, но в жизни не хватает времени, чтобы искать эти отношения, там, да, что-то себе придумывают. Как им быть?
6: Это распространенное. Да, у меня нет времени на поиск отношений, у меня нет времени на построение отношений.
5: У меня работа, дом, ПВЗ.
6: Да, вот я вроде бы как хочу, но никак я не могу найти в своем графике плотном какое-то количество времени и на поиск, и на проверку гипотез, да, и на пробу в отношениях. У всех людей, у таких слишком занятых, но амбициозных в части отношений, у них есть некий идеальный сценарий. Вот встретить бы сразу своего человека, да, вот своего это подходящего. Но никогда не находится для этого как бы подходящего времени, да, всегда время-то неподходящее. Тут отчеты, тут что-то навалилось, тут стресс какой-то, тут сил не хватает, тут еще что-то.
5: К врачу надо.
6: Деньги надо зарабатывать, да. Но тут, знаете, немножечко философский подтекст. Вот нет никогда никакого неподходящего времени, когда мы встречаем подходящего человека. Вот он всегда, он или она, он это человек, да, это сейчас не гендер, он встречается в любой рандомный момент. Готовы вы к этому, не готовы, планировали, не планировали, искали, не искали, он встречается в любой рандомный момент. Да, для этого его надо искать. Это так работает. Но

0: При этом любое неподходящее время, когда вы встречаете подходящего человека, вдруг становится подходящим. Потому что вы настраиваетесь на ощущение счастья. Вы настраиваетесь на поиск возможности построения отношений с этим человеком. Он автоматически вписывается в ваше расписание. Подходящий человек впишется в ваше расписание. Он
1: время
0: не будет
1: него,
0: заставлять
1: да.
0: подходящий ваш человек. Вот какая бы у вас ни была жизнь, сколько бы у вас ни было детей, какие бы у вас ни были суровые или странные обстоятельства жизни. Да, я психолог, я много чего вижу. Если встречается подходящий человек, вот если он подходящий, он никогда не заставит вас делать неудобный выбор, я или твои дети. Он никогда не заставит отказываться от своих мечт, желаний, фантазий, амбиций, например, в части карьеры. Я или работа, выбирай, да. Сделай так, чтобы мне было больше внимания, откажись от какой-то там своей амбиции,
1: не
0: откажись от
1: какой-то
0: своей работы.
1: Там,
0: да?
1: Да.
0: Убери из своего окружения вот с этих, маму выщелкни, не знаю, друзей,
1: подруг.
0: Подходящий,
1: да.
0: подходящий человек не будет это делать. Он не будет ни ограничивать потребности, ни вредить, ни заставлять бесконечно делать выбор в пользу него, чтобы доказывать ему свою любовь.
1: Ультиматумы.
0: Он не будет давать огромного количества поводов для компромиссов. Угу. Да, отношения — это всегда поиск компромисса. Угу. Но, вы понимаете, когда просто каждый день превращается в какой-то компромисс, вот иногда приходит пара в терапию, и там видно, что у людей просто разные жизненные цели. Он хочет бесконечно путешествовать и нигде не задерживаться больше 2-3 лет на одном месте, а она хочет дом и грядки, и больше ей ничего не надо, вот ее счастье. И они пытаются вот в этих абсолютно противоположных целях найти компромисс. И там просто вся совместная жизнь с этим человеком – сплошной компромисс. Проходит какое-то количество времени, и ты думаешь, что этот компромисс вырастает просто размером с гигантский айсберг. Твоя жизнь – постоянный компромисс. Это невероятно давит. Поэтому, когда человек подходящий, там и компромисса мало. Потому что люди как-то принимают. Как-то тут один подстроился, как-то тут другой. Там нет какого-то эффекта. Когда есть все вот это, о чем я говорю,
1: тяжесть
0: бесконечная
1: такая.
0: Тяжесть. Да, это либо отношения не проработаны, либо две травмы, которые работают активно, ну, либо просто неподходящие. Люди пытаются, знаете, натянуть ежа на ужа, ну, потому что же в отношениях, потому что их же надо как-то строить, как-то ценить, в них легко-то быть не должно. Да,
1: конечно,
0: в отношениях,
1: конечно.
0: Правда, нелегко.
1: Нормальных-то нет же, как известно.
0: В отношениях, правда, нелегко. Да, здоровые отношения – это целая наука, и вообще их трудно построить в 18-25 лет. Это вообще практически невозможно. Я не знаю, каким образом это можно построить. Плюс еще, знаете, социальные сети и интернет. Такую чушь людям диктуют, такую чушь вбивают. Вот эти все мужчинам, которые рассказывают, как там надо девушек выбирать, женщинам, которые бесконечно эти красные флаги там объясняют. Ну и люди-то берут же, как сказать, как инструкцию, начинают,
1: да.
0: и начинают к личности применять. А у нас мы в работе психолога всегда говорим, все настолько индивидуально, иногда настолько важен контекст, иногда настолько важны полутона человеческого опыта,
1: конечно,
0: что...
1: Конечно.
0: Что очень часто думаешь, господи, ну зачем вы это вообще говорите? Но я понимаю, зачем, потому что
1: просмотры
0: есть, охват, да. да. Дело в том, что вот смотрите, у любви у нее есть потрясающая способность. Она всегда всю жизнь на нас влияет. Мы всегда всю жизнь, хотим мы того или не хотим, мы ее ищем. У нас просто бывает это все вытеснено в область бессознательного. Но мы все равно это ищем, развивается глубокий внутриличностный конфликт. Да? И получается, что когда в нашей жизни присутствует идея поиска здоровых отношений или наличия и удержания и развития здоровых отношений, когда отношения являются ценностью, они не просто, знаете, вот рядом валяются, потому что мы 100 лет назад познакомились,
1: да,
0: и они
1: да,
0: там
1: да.
0: сами как-то выживают, да? А они являются ценностью. Люди об этом думают, они готовы в это вкладываться, они готовы ради них меняться. Это нормально, когда мы с каждым этапом развития отношений меняемся сами. У нас есть, по-моему, давно бы, правда, делали эфир, где я рассказывала, как люди меняются с возрастом, с разным периодом, да, с разным возрастом отношений. Но получается так, вот если человеку задаю я такой вопрос, давайте представим идею, что вы никогда, никогда не встретите своего человека.
1: Кстати, я видела в соцсетях такой ролик. Так.
0: Никогда не встретите.
1: Да.
0: Это популярное упражнение, оно из книги, я забыла, как зовут автора, в книге оно описано. И человек, но там есть две гипотезы, да, вот я сейчас расскажу свою. И человек говорит, моя жизнь никак не изменится. И вот здесь у меня возникает вопрос. Это значит, если ваша жизнь никак не изменится от идеи, что вы никогда не найдете свои отношения, да, вы никогда в них не войдете, не испытаете вот это успокоение внутреннее, хотя бы на чуть-чуть. В этом случае, скорее всего, вы их и не ищете. В этом случае, скорее всего, ценность отношений и не создана. В этом случае, скорее всего, даже если у вас будет возможность такие отношения войти, вы ее профукаете. Скорее всего, вы пройдете мимо. В том случае, если человек задумывается, и тут есть два варианта еще ответа. Первый говорит, я все равно не перестану искать, даже если у меня будет убежденность, что я никогда не найду, я все равно буду искать. А второй вариант, человек говорит, моя жизнь сразу окрашивается в серые тона. Да, и с тем, с другим ответом мы, как психологи, работаем, потому что когда серые тона, здесь нужно, конечно же, говорить, что, скорее всего, человек, войдя в отношения, он будет на эти отношения возлагать слишком большие надежды, потому что без отношений его жизнь как бы не существует. А вот тот, который говорит, я не перестану искать, несмотря ни на что, вот это как раз проявление здоровой психики, оптимистической картины мира.
1: Окей, да?
0: Это идет опора на саму любовь, вот понимаете, на саму идею любви.
1: Да.
0: Причем не на такую идею любви, которая извращена, в том числе социальными сетями, а просто на такую истинную веру,
1: первый
0: ничем
1: вариант,
0: не подкрепленную,
1: да,
0: веру в любовь.
1: Закрылся и все, сказал, все, я не буду искать никаких отношений, мне так нормально.
0: А это значит, что он и не ищет.
1: Избегающий, да, получается?
0: Это
1: такое?
0: Значит, что и не ищет. Просто не ищет и все, да.
1: Такой
0: нет ценности.
1: Ненадежный тип привязанности, как мы любим. А, задают нам вопрос. Лен, я зачитаю. Если получится, прокомментируйте, пожалуйста. Спустя 2 месяца новых отношений женщина 45 лет дружит с бывшим мужем и его женой и детьми. Хочет все время путешествовать. Я хочу дом. Избегающая. Встретил другую женщину 3 дня назад. Случилось все сразу, на 3-й день знакомства. А, и близкие отношения, и взаимопонимание. Но сейчас я ей сказала, что я в отношениях. Прокомментируйте, пожалуйста.
0: А я там вообще ничего не поняла. Там была какая-то одна женщина,
1: есть
0: которая
1: одна
0: избегающая,
1: женщина,
0: которая дружит со своим мужем, все никак с ним не расстанется.
1: Вот она хочет путешествовать?
0: Он с ней расстался.
1: Вроде не расстался. Нет.
0: А, он запараллелил отношения, завел вторые отношения.
1: И там вроде все понравилось, но зачем ты сказал ей, что, знаешь, у меня есть там еще отношения?
0: А я должна прокомментировать. А я не знаю, что произошло у вас.
1: Что у вас в голове?
0: А зачем вы такое количество связей вместе со своей вот этой вот девушкой, которую 45 лет создаете? То есть у нее там целая куча каких-то связей, да, в которых она как бы дружит. У вас тоже есть запараллельная связь. Это о чем говорит? Страхуйтесь на какой-то неудобный случай.
1: А если человек хочет, вот мы понимаем, да, вот второй вариант, встретить подходящего партнера, создать хорошие отношения, но у него не получается, в чем может быть проблема?
0: Проблема может быть вот в чем. Первое, это мы всегда анализируем. Как проходит поиск. Потому что очень часто, когда я начинаю задавать подробные вопросы, выясняется, что поиск
1: никак.
0: Только в голове.
1: Да,
0: он только в голове. Он неактивный. В действиях ничего не происходит. Либо происходит с завидной, мягко говоря, нерегулярностью. Либо он ни к чему не приводит. Понимаете, свайпание фоток на сайтах знакомств – это не то, что вы открыты к отношениям. Да, это просто вуайеризм. Вот вы смотрите, и вот вам приятненько смотреть.
1: Витрина такая, да.
0: Легкие переписки, которые не приводят к свиданиям и к встречам, это тоже не поиск отношений. Ну, это просто вот вы забиваете, скажем так, свой эфир общением с какими-то людьми, которые сыпят вам комплименты или иногда подкидывают немотивированной агрессией. Вот это примерно то же самое, да. Может быть, даже они куда-то ходят, но не все места они ходят. Может быть, они неправильно себя презентуют. То есть, все-таки поиск отношений – это некий навык, которому надо научиться. Это не то, чтобы, вы знаете, знания, которые нельзя освоить. Просто некоторые люди, они думают, что все должно произойти по воле судеб. Ничего я не должен как бы делать. Вот эти все отношения, они на меня должны свалиться каким-то образом сами по себе.
1: Я же готов.
0: Да, сами по себе. Иногда люди убеждены в этом, практически даже никуда не выходя. То есть работа преимущественно дома или график работа-дом, и больше ни вообще нигде человек
1: ПВЗ
0: не появляется.
1: Еще, попрошу,
0: и где должен быть, где на него должно снизойти это любовное озарение, и купидончик как должен, извините, эту стрелочку пустить, вообще непонятно.
1: Как же? Говорят, что человека можно встретить где угодно. Вот идешь ты с работы домой, или заходишь за своим заказом куда-нибудь.
0: Да, так бывает. Но обычно так бывает только у тех, кто реально ищет. Или кто вообще не ищет, потому что у них уже есть отношения, им не надо. И вот по закону подлости у них-то такие случаи чаще всего и случаются. Они потом про них в соцсетях рассказывают. И по вот этой ошибке выжившего, знаете, когда мы думаем, да, что то, что они рассказывают, это так уж часто и происходит. Да, это часто происходит, но не настолько часто, как хотелось бы всем, кто ищет отношения. Что я такая, значит, непричесанная спустилась вниз за кофе в домашних тапках и в халате с катышками, а там стоит он уже заранее с букетом и говорит: «Боже мой,
1: всегда мечтал о таком халате».
0: Мечтал увидеть вас, да, вот, ну, в этом как бы халате. Не так часто это происходит. Дальше. Неправильный выбор — это то, о чем вот нам сегодня писал Михаил. Да? То есть тогда, когда люди мало что знают о себе, реально, они ничего не понимают о том, что у них вообще в приоритете, что им на самом деле нужно. И они, не имея достаточно знаний о себе, естественно, чаще всего выбирают неподходящих партнеров, ориентируясь исключительно на внешние данные. А там за внешностью, понимаете, еще очень много чего стоит. И когда люди не умеют осознанно выбирать, они, во-первых, для того, чтобы выбрать, они должны понять, что они хотят найти, а это очень большая работа. А во-вторых, они не умеют выбирать ровно тех людей, которые им подходят, и не умеют радоваться тому, что они находят тех людей, которые им подходят. Я часто вижу, у мужчин такая есть проблема.
1: Всё не то, да?
0: Они хотят, условно, чтобы их понимали, и были какие-то глубокие отношения, но ищут девчонок, которым 25. Вот 25 лет девочка не может вас понять. Она сделать вид может, что она вас понимает. Да, вам 40. А вам нужно искать женщину своего возраста, может быть, чуть моложе. Но тут начинается страх. А как же я ее найду? Она же больше меня, возможно, зарабатывать ей зачем нужен? Да я сейчас цитату привожу, которая очень часто звучит. Да, то есть неправильный выбор. Дальше. Существует еще такое понятие — бессознательный саботаж. У нас был про это эфир. И в части отношений тоже очень часто происходит бессознательный саботаж. Что это такое? Это, например, человек проводит работу. Он обучает себя искать отношения, осваивает это. Он обучает себя находить тех людей, которые ему на самом деле подходят, тех партнеров. Но как только он встречает того, кто реально подходит, ему вдруг становится дико скучно. Ему вдруг не нравится. Ему вдруг чего-то вот не хватает эдакого. И каждый партнер, который ему, скорее всего, подходит, он ему почему-то резко становится неинтересен. Угу. То есть вроде интересен на первом этапе знакомства, на этапе переписки, на этапе первого свидания. Но как только начинается сближение, как-то сразу скучненько становится. Это бессознательный саботаж в чистом виде. То есть человек не готов. Включается бессознательная реакция. Угу. Он не готов идти в развитие этих отношений и предпочитает просто дальше искать.
1: А если
0: искать.
1: Правда человек не интересен?
0: Нет, неправда. Ну, так может случиться один раз, два раза. Регулярно. Но если это случилось уже три раза, это уже аналитика, да, то есть это уже закономерность. И если это закономерность, то это уже дело в вас, это уже не дело в тех, кого вы находите. Очень часто у людей есть наличие, вернее, не наличествует, а отсутствует наличие разного опыта разных отношений. То есть очень скудный опыт отношений в принципе, и поэтому, когда нужно вступать в новые отношения, берется опыт из прошлого. А там были в партнерах все 2,5 землекопа, и те давно. И вот это отсутствие опыта отношений, оно не дает возможности нормально развиваться, какой бы там ни был положительно настроенный партнер. То есть тот второй должен взять на себя всю ответственность за развитие отношений.
1: И терпеть это все.
0: Да, и в этом случае я всегда говорю, что для вас каждый негативный опыт, который вы будете проживать при знакомствах, на сайтах знакомств, это клад. Вы должны воспринимать это как дар. Потому что у вас настолько скудный опыт отношений, что любой другой, он ваш, ну, скажем так, вашу картину мира делает только разнообразнее. Вот и все. Дальше. Очень часто у людей отсутствует возможность анализировать и применять опыт, который они получают, когда они пытаются знакомиться, входить в отношения или, например, извлекать опыт из тех отношений, которые были до этого и не получились. Поэтому они наступают всегда на одни и те же грабли, и поэтому у них очень часто срабатывает всегда одинаковый сценарий, они в какой-то момент перестают пытаться, опускают руки, ну и как бы убеждают себя в том, что отношения — это не для них. Например,
1: это, да, им не подходит.
0: Да. Вот. То есть то, что нужно менять свой стиль поведения, свой стиль общения, менять заводские настройки в голове, иногда часто менять внешность, иногда часто просто становиться умнее, становиться развитее, для того, чтобы
1: Развивать у тебя случились
0: отношения. А до этого человек уже не доходит. Для этого нужно уметь проанализировать свой опыт и уметь, ну, скажем так, критически подойти к самому себе и посмотреть, что можно улучшить, да, для того, чтобы, ну, в общем-то, это сложилось. А дальше, какие качества еще совершенно точно стоят как просто заборы на пути построения или удержания здоровых отношений? Это перфекционизм, это очень тяжело, повышенная тревожность, крайне нестабильная самооценка, когда ты то, значит, королева, то ничтожество, да, неумение выносить проигрыш. Вот понимаете, очень часто люди перестают знакомиться и пытаться вступать в отношения, потому что у них есть страх, что их не выберут.
1: Откажут.
0: Ну, то есть они попытаются, пройдет там какое-то количество времени, а потом вот этот вот партнер, он куда-нибудь исчезнет, угу. Меня не выберут, я как бы проиграю кому-то, кого он там снова на этом сайте знакомств или где-то подцепит.
1: Это опять как будто бы к травме отвержения.
0: Да, да? Ну, понимаете, здесь вот если в спортивную психологию мы на нее внимание обратим, там всегда первое, чему учат детей, которые будут потом великими спортсменами, их учат проигрывать. Ты никогда не выиграешь, если ты овер дофига раз не проиграешь. Вот умение выдержать фрустрацию проигрыша, умение выдержать, что тебя не выбрали, и несмотря на это идти дальше, вот это очень крутой навык, который помогает везде, не только в отношениях, но он ярче всего проявляется в отношениях. Угу. Особенно этим страдают красивые девушки, красивые, высокие, самодостаточные девушки. Они так боятся, что кто-то их не выберет, что они предпочитают просто в эти отношения не входить. Нарциссическая травма. А о чем это говорит? Нарциссическая травма не даст войти в здоровые отношения, очень часто вообще войти в отношения. Почему? Потому что нарциссу ему нужно всегда видеть отражение своей привлекательности в глазах второго. Понимаете, здоровые отношения так не строятся. Да? Шоры очень часто, вернее, не часто, они избежно в какой-то момент спадают, розовые очки спадают, влюбленность уходит. И для того, чтобы пойти на следующий этап отношений, люди пойдут через фрустрацию отношений, через притирку, притирание это называется, да? Через какое-то количество ссор, какое-то количество недовольства, разочарований. Конечно, собой, да. И человек будет просто задавать себе вопрос. Мне с этим разочарованием окей, не окей, я с ним дальше иду, не иду, ценности больше или уже там, значит, больше вреда? Да, что меня держит в этих отношениях? Страх их потерять или все-таки в этих отношениях я что-то получаю? Есть для меня какая-то ценность? Поэтому нарциссическая травма очень часто не дает вообще возможности, скажем так, адекватному человеку войти в жизнь. Войдет только абьюзер.
1: А если вот в отношениях у одного человека ненадежная привязанность, наш любимый, да, и травматизация, второй, ну, скажем так, более адекватный партнер может исцелить первого своей любовью?
0: Да, нет, подождите, переговорю. Значит, смотрите, с одной стороны, точно может. Почему? Мы представители животного мира. Я вот зооволонтер, да, и вот давайте представим такой пример. Животное на улице, которое найдено, собака, кошка, неважно, и вот волонтер его находит, а животное к человеку не подходит, уже очень сильно пострадало. Конечно. У животного ненадежная привязанность, привязанности к человеку у него нет, он его боится, да. А ненадежная привязанность – это страх в чистом виде, побег от отношений. Из-за страха. И получается, как мы таких животных приручаем, да, то есть мы их как бы изымаем из улицы, и что дальше происходит? Дальше происходит очень-очень длительная работа по налаживанию контакта. Но я обращаю внимание сейчас всех, особенно женщин, которые считают, что они могут своей любовью вот это холодное сердце ненадежной привязанности растопить.
1: Показать, как можно на самом деле.
0: Да? Да. Я обращаю внимание, что когда мы адаптируем животное, там используется огромное количество профессиональной помощи. Любой человек, который профессионально занимается животными, он такой зоопсихолог. Угу. И он это животное приручает очень длительно, очень медленно. И всю свое время он направляет на это, ничего не ожидая взамен. Если вы вот так готовы, этого мальчика Кая, да, к себе приручать, то закладывайте на это много лет, берите профессиональные консультации и занимайтесь этим, радуясь, что вы создаете самый главный проект своей жизни, потому что такой, конечно, от вас потом никуда не уйдет. Вы будете лучшая женщина в его жизни. Но без профессиональной помощи это вы невозможно. Это сделать не сможете. Это совершенно точно. Теперь, Рушко, коли я привела эту метафору, да, вот этого холодного сердца, да, возьмем сказку про... там, где были Кая и Герда, Снежную королеву.
1: Снежная королева, да?
0: То есть растопить сердце того, где живет вот лед, да, где живет вот этот страх, это невозможно практически. Более того, ведь когда мы оказываем психологическую помощь, мы психологи, до нас доходят люди, да, они доходят в сопротивлении гигантском, но они сами пришли, потому что они уже самих себя не выносят, они свою собственную боль, свои собственные проблемы сами не выносят, они приходят за помощью своими ногами, со своими деньгами. А когда человек не доходит, не вызревает до того, что ему нужно что-то поменять, что проблема в нем, то тут, даже если вы будете 100 раз профессиональный, очень терпеливый партнер, вашей любви все равно может не хватить. вы все равно можете не справиться, это надо понимать, потому что ненадежный тип привязанности, он так и называется, он ненадежный. Не на что там надеяться.
1: Вы не знаете, да, что от него ожидать. А у нас буквально пару минут остается. Лен, а как быть людям, у которых есть сильный страх быть с ним в отношениях? Как помочь?
0: Первое, его надо признавать, и это не глупость, страх остаться без партнера, страх его потерять, да, поиск, понимаете, еще вот как очень часто бывает, один партнер исчез, и что-то внутри заставляет сразу быстро искать второго. Невозможно остаться вообще одному, да. Получается, что это не просто глупость какая-то, да, это очень-очень древний механизм, который мы, по большому счету, никогда не выключим. Он перестает на нас так сильно давить, только если мы его признаем и выводим в осознанное. Вот тогда мы начинаем пытаться с ним подружиться, и мы видим, как он работает, как он на нас воздействует. Угу. Дальше. Внутри себя нужно взращивать и выделять так называемую взрослую субличность. Кто такая взрослая субличность? Это та, которая понимает, да, будучи малышами, будучи детьми, мы все прошли через травму отвержения, мы все прошли через ужас младенца. Да, это будет на нас влиять, но сейчас я взрослый. Если я останусь один, вдруг без отношений, отношения это для меня ценность, но я не готов или не готова сохранять их любой ценой. Ценой своего психического здоровья, ценой психического здоровья своих детей, физического здоровья, да, или опасности. Я так не готов или не готова. Вот в этом случае, да, когда мы идем из позиции взрослого, есть шанс что-то починить, если поломалось, или найти что-то для себя, если вдруг мы без этого остались. Обязательно должно быть нахождение контакта со своим внутренним «я». Да, потому что когда мы понимаем, что значит наша тревога, наша грусть, печаль, разочарование, нам проще. Нужно убрать из представлений страх одиночества и романтизацию культа одиночества, потому что одних мамы учили, не дай бог, мужик исчезнет, нам всем, мы все умрем, а других учили, что нам никто не нужен, мы тут сами все молодцы.
1: Справимся.
0: Да. И поэтому и то, и другое стоит убрать.
1: Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о страхе остаться без отношений. Лен, большое спасибо, как всегда, очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава Российского фонда прямых инвестиций назвал отставку Кира Стармера важным сигналом для Европы. Кирилл Дмитриев заявил, что более года призывал премьер-министра Великобритании к этому шагу. Спецпредставитель президента России написал в своем телеграм-канале, что фиксировал провокационный курс Стармера на разжигание войны. Его провалы в миграционной политике, рост преступности, ошибки в энергетике и экономике. Премьер-министр Великобритании сегодня объявил об уходе в отставку. При этом Стармер отметил, что продолжит работу до избрания своего преемника. Он добавил, что уже уведомил Карла III о решении покинуть пост лидера правящей лейбористской партии. За рубежом откроют около 350 участков для голосования на выборах в Госдуму. Такие данные привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работает посольство, будут организованы избирательные участки, сформированные соответствующие комиссии. Всего около 350. Но точная цифра будет известна ближе к началу сентября, заявила дипломат РИА Новости. Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов государства Думы 9-го созыва на 20 сентября. Александр Новак поручил ФАС вести непрерывный мониторинг цен на топливо. При необходимости Федеральной антимонопольной службе следует оперативно принимать меры, подчеркнул вице-премьер. Новак сегодня провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей органов власти и отраслевых компаний. ФАС сообщили, что служба совместно с цифровыми платформами, такими как Авито, Озон и Вайлдберрис, работает над предотвращением спекулятивных перепродаж топлива. МРТ с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Такие сроки обозначены в опубликованном Минздравом документе. Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера, пишет ТАСС. МРТ, как правило, назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Процедура исключает использование рентгеновского излучения и считается одним из наиболее безопасных методов визуализации. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на понедельник, 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 23 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите Милин.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне Милин.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние новости. Будем обсуждать координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
2: В движении.
1: На движение давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. Яндекс, к сожалению, пока ничего не рисует, потому что компьютер завис капитально. 7373948, где вы едете и что вы видите? Рассказывайте, пожалуйста, о движении в Москве. А, видимо, у нас интернет совсем лег, поэтому, к сожалению, я вам ничего рассказать не могу про пробки. В общем, ориентируйтесь на свой навигатор.
6: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
2: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с того, что министр обороны Беларуси заявил об отсутствии военного смысла втягиваться республики в украинский конфликт. Далее обсудим ситуацию с топливом в разных регионах нашей страны. Потом обсудим, почему Центральный банк снизил ставку только на четверть пункта. И депутаты направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилии. В «Умных парнях» ректор РГСУ, академик Российской академии художеств Андрей Хазин.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, министр обороны Беларуси заявил об отсутствии военного смысла втягиваться республики в украинский конфликт. Он подчеркнул, что Минск наблюдает за ходом событий. Напряжение есть, есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию. Стратегию четко определил президент. Военного смысла втягиваться в конфликт или, как говорят, хотят нас втянуть, нет от слова сообщения. Совсем сказал Виктор Хренин. На границе с Украиной республика держит определенные силы, но в минимальном объеме, подчеркнул министр обороны. А до этого Зеленский ультиматум ставил Лукашенко. требовал, чтобы от границы отвели военную технику, подразделения воинские, заявляя, что вот если через неделю этого не будет, то что-то такое для Беларуси и Украины готовят. Кирилл Коктыш с нами, политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
5: Да, доброго дня.
1: Ну, насколько мы понимаем, как бы с белорусской стороны не звучали миролюбивые какие-то заявления, заявления, что никто не хочет втягиваться и провоцироваться, у Киева-то другие планы, да?
5: Не, ну дело в том, что Зеленскому, во-первых, тут несколько векторов может быть.
1: Угу. Алло. Ой, давайте попробуем перезвонить Кириллу Евгеньевичу. У нас какая-то беда со связью случилась, и не только с интернетом. Ну, я думаю, что мы сейчас с этими проблемами свяжемся, точнее, справимся. Какие были еще заявления сделаны по поводу Белоруссии? Значит, так, Владимир Путин и Лукашенко вскоре пообщаются, обсудят угрозы Зеленского. Это заявление Пескова. Кирилл Евгеньевич, давайте еще раз попробуем.
5: Да, здрасте.
1: Все, ну, супер.
5: Во-первых, это может быть вполне понятное пиарное мероприятие. Зеленский заявил об угрозе, которую якобы представляет Беларусь, абсолютно неверифицируемой. Он через несколько дней может заявить о том, что все его требования были выполнены, и к этому ни Беларусь, ни другая реальность не будет иметь никакого отношения. Uh-huh. А адресатом, соответственно, будет украинское общество, европейское общество. Это один из возможных векторов. Второй – это демонстрация того, что Украина, ну, Зеленский полагает, что он играет лучшую роль в своей жизни, где, понятно, Украина и все остальное является разменной монетой. И, собственно говоря, втянуть войну в Беларусь – это будет аргумент для прямого втягивания Европы и НАТО.
1: Война. Но как то бы, есть, смотрите, как бы Беларусь не отстранялась, как бы Беларусь не декларировала свои, соответственно, взгляды на происходящее, есть, насколько мы понимаем, генеральный план какой-то у Киева, плюс Киев, наверное, почему-то почувствовал себя вдруг в фаворе, как будто бы, и так смело раздает угрозы в отношении Беларуси.
5: Но я бы сказал, что не в фаворе. Угу. То есть на сегодня пока у Киева есть дроны средней дальности, на которые Россия пока не нашла еще полномасштабного средства их блокировать. А по всем остальным видам вооружений Киев проседает очень и очень сильно.
1: Угу.
5: И в этом плане пока вот на дронах Киев пытается выехать, представить это как вандервафле, как, соответственно, то чудодейственное оружие, которая позволит ему продавить и Россию, и позволит диктовать условия. И, собственно говоря, даже заявить о том, что Украина является что выигрывающей стороной. И это, опять же, пиар-стратегия, подчеркну, пиар, потому что реальность, она, в общем-то, не сильно бьется. Она поддерживается и Соединенными Штатами, если брать ее, американские корпорации, в первую очередь, Palantir, которые участвуют на Украине. Оно поддерживается, естественно, и Европой. То есть, фактически, это попытка разыграть 17-й год с Россией, когда Россия, практически выиграв Первую мировую войну, вдруг оказалась совершенно неожиданно не в том лагере, в котором должна была оказаться, угу, если говорить про Первую мировую войну. Вот эта попытка реализовать вот эту вещь, здесь чем наглее, тем оно получается вроде бы убедительнее. Вот. Третий вектор, про который тоже стоит говорить, но не случайно с 2020 года Запад кормил белорусскую оппозицию, чтобы хоть как-то не попробовать ее в деле. И, соответственно, то, что Зеленский дал офис Тихановской, это уже беглое, и то, что, в общем-то, они там уже стали персона грата в Киеве, это же демонстрация того, что под флагом там, так называемого полка Калиновского, естественно, неизвещены провокации на белорусской границе. Причем такие не сильно рисковые для Киева, потому что если они будут проигрышные, провальные, то можно сказать, ну что с этих коренцев взять. В общем-то, вот, в отношении их никогда не было иллюзий. А если вдруг что-то получится, то тут же выяснится, что за этим стояла и Украина. В общем-то, понятно, что в это же будет инвестировать и Европа и так далее. То есть в этом плане здесь есть три разных потенциальных сценария. Я бы не сказал, что каждый из них отдельно приятный, но в любом случае это требует весьма серьезного, взвешенного подхода и ни в коем случае не недооценки того, что есть.
1: С недооценки, в смысле, со стороны...
5: Со стороны России и Беларуси.
1: Со стороны России и Беларуси.
5: Со стороны союзного государства. Так, скажем так, здесь проще отнестись гораздо серьезнее, тогда будет спокойнее и безопаснее.
1: Кирилл Евгеньевич, это личная инициатива Зеленского? Или же все-таки он транслирует чью-то логику?
5: Нет. Зеленский только озвучивает те роли, которые ему пишут. Зеленский только как актер, он только на озвучке, и в этом плане он сам ни в коем случае не стратег. Так что я думаю, что это западный сценарий. В общем-то, Запад прекрасно понимает, даже Европа, что Украина, в общем-то, скоро закончится. Ну, там, может, годик еще потянет, может, меньше. Вот, и дальше ей нужно будет бросать в топку войны и другое постсоветское население. И тут мы видим, есть целых две страны-кандидаты, это Молдова и это Армения.
1: Смотрите, здесь интересно, что Хренин указал, что провокации звучат в информационном поле. Насколько эффективны такие инструменты гибридной войны, какова их реальная цель все-таки?
5: Если... Они раскачивают ситуацию, пытаются раскачать. Вот. Но дело в том, что оно может не ограничиваться тем же самым информационным полем. То есть здесь... В общем-то, я рад был бы, если бы Хренин полностью оказался прав, но я бы не исключал опасность реальных провокаций, и, в общем-то, я бы к ним самым серьезным образом готовился.
1: А правильно ли, Кирилл Евгеньевич, это вообще называть провокациями? Потому что всячески у нас используется именно это определение того, что происходит, а с той стороны нет ли такого, что, ну, если они называют это провокацией, на провокации не поддаются, значит, и дальше можно их больно укалывать.
5: Ну, да, можно спорить, на самом деле, обсуждать, а что будет лучше, потому что тут надо помнить, что старое изречение Сунь-Цзы, что война – это путь обмана.
1: Да.
5: И в этой ситуации, когда одна сторона активно этим пользуется, а вторая играет, в общем-то, исходит из таких рыцарских представлений, джентльменских, то, на мой взгляд, это не вполне правильно. То есть здесь ситуация должна быть симметричной. И, в общем-то, в ряде случаев нам нужно исходить из того, что в эту игру можно играть вдвоем.
1: Смотрите, Дмитрий Песков сегодня сделал заявление, сейчас скажу, вот в 13.42, Белоруссия может сама обеспечить свой суверенитет, так Песков прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Лукашенко. А логично ли говорят, что вот есть белорусский суверенитет, а есть российский суверенитет? Ведь, по сути, все-таки мы же союзное государство, и получается, это все-таки общая проблема уже.
5: Нет, проблема в любом случае общая. Вопрос в том, масштаб проблемы будет соразмерен масштабом страны и возможностям, либо не будет. Вот. А так мы в любом случае имеем, с одной стороны, два отдельных суверенитета, с другой стороны, мы имеем общую территорию и общую, собственно говоря, по сути, общую вооруженную силу союзного государства. Поэтому здесь я бы не цеплялся к словам, это уже вопрос того, а как оно будет потом представлено, да, и как в этом случае... какие решения будут приняты, потому что я понимаю, говорить о том, что и Россия, и Беларусь не то, что сполошились, но даже, в общем-то, стали реагировать на слова Зеленского, ну, это смешно, это лить воду на их мельницу. То есть в этом плане понятно, мало ли что зависимый человек мог сказать, да, и мало ли что отмалось. Но, в общем-то, не реагировать не означает не слышать. То есть это нужно услышать, а по этому плане нужно принять меры, не обязательно об этих мерах говорить вслух. Вот, но, в общем-то, любые угрозы и ответы на эти угрозы, в общем-то, все эти вещи должны быть очень хорошо.
1: Почему с украинской стороны вдруг начали так активно белорусскую тему качать?
5: А потому что все плохо.
1: У них?
5: Потому что все, да, у них все плохо, у них понятно, что фронт провисает. А в случае, если возникает вдруг в Беларуси плюс 1000 километров фронта, да, это гибельно для Украины, но это абсолютно некомфортно для нас.
1: Ну, то есть это попытка перенести фронт, немножечко сдвинуть его в другую плоскость?
5: Это, по сути, да, это попытка опрокинуть, в общем-то, стол, на котором идет игра, кардинально его расширить. В общем-то, вряд ли это приведет к победе, но то, что в ряде случаев ряд трендов замедлится, зависнет, вот, и придется по-новому многие вещи переосмысливать, да. Тем более, что еще одна вещь, то есть понятно, что Зеленский для спонсоров в любом случае планировал вторжение, в курсном вторжении, куда-нибудь с российской территории. В общем-то, реализовать это в отношении Беларуси тоже, я думаю, один из сценариев, который находится на столе. Вряд ли в приоритете. Вот, но наверняка он тоже разрабатывается. Понятно. Поэтому к этому тоже нужно быть готовым.
1: Спасибо, Кирилл Евгеньевич. Вас благодарю. Кирилл Коктыш был с нами, политолог, профессор кафедры политической теории МГИМО.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь про топливо давайте говорить. Значит, сейчас были новости, прям с пылу с жару вам скажу, что в правительстве работает механизм координации с нефтекомпаниями по вопросам цен на топливо. Меры принимаются, это заявление Дмитрия Пескова. Далее, так, еще руководство Крыма информирует население, что система налажена. Это тоже заявление Пескова. Власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий киевского режима и наладить обеспечение населения топливом. Из Амурской области сегодня пришли сообщения, что жителям сложно купить топливо, чтобы залить его в канистры. Про канистры это вообще отдельная история. То есть здесь есть, насколько мы понимаем, несколько треков. Есть история с ценами на заправках, разными ценами, есть история с тем, что отпускают по лимиту, и есть история, что есть история с канистрами. Александр Фролов с нами, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: История с канистрами, давайте с них, наверное, начнем. Насколько, с вашей точки зрения, вот как должна вестись работа с потребителями, чтобы потребительская паника не усугубила ситуацию на рынке? Потому что историю с канистрами сразу все вспомнили: гречку, туалетную бумагу, стиральный порошок и масло во время ковида.
8: Ну, я боюсь здесь вообще людей убеждать, не создавать панику очень тяжело. Угу. Притом, смотрите, как правило, люди заправляют автомобиль, ну, в объеме 20-30 литров.
1: В среднем, вот, да.
8: В среднем, да, разумеется. Понятно, что баки у всех разные, но, опять же, в среднем, по крайней мере, большинство баков емкостью 50-55 литров. Вряд ли вы приезжаете прям на парах, то есть когда у вас прям совсем-совсем нету топлива, и вам прям 50 литров нужно. Как правило, люди приезжают по чуть-чуть, 20-30 литров. Но когда люди видят нормирование, как это так, 20 литров? Угу. Да, я всю жизнь заправлялся по 20 литров, но тут мне говорят, что я могу не более 20 литров. Ну, попробуйте человека убедить, что все хорошо, все в порядке, и ему не надо делать дополнительные запасы. Он, наоборот, в этом видит какой-то вызов. Я, еще раз, я, извините, что несколько иронично по этому поводу говорю, и я понимаю, что у людей есть обоснованные опасения.
1: Тревоги,
8: люди,
1: да.
8: Люди выстраивались, угу, в очереди, исходя из своего понимания ситуации, может быть, неправильного, но причины на это были, я все понимаю. Но не могу себе отказать вот в некотором налете этой самой иронии, потому что, вот, пожалуйста, когда у нас были проблемы с столичным заводом, что произошло? Люди выстроились в очереди, люди начали просто там канистры какие-то с собой потащили, полный бак. И, опять же, все понятно почему. Но, дорогие друзья, на следующий день что, бензин кончился в столице? Заправиться негде было? Или же все-таки бензин есть и заправиться можно? Бензин есть, заправиться можно. Да, у некоторых сетей проблемы, безусловно. Но если мы отталкиваемся от потребителя, потребитель может заправить автомобиль в необходимых ему объемах. Про канистры, ну, понятное дело, убеждать невозможно. Невозможно просто людям сказать: так, стоп, ты вот не создавайте панику. Потому что человек подумает: да, я умный.
1: Нет, кто-то не просто панику создает, кто-то сознательно начинает историю, даже вы видели, да, с перепродажей, там быстренько убрали,
8: конечно,
1: правда, эти аккаунты,
8: конечно,
1: но это же,
8: конечно,
1: как это, игра на эмоциях.
8: Конечно. Ну, а я буквально еще месяц назад видел, как тут некоторые, на некоторых заправках подъезжали грузовички с довольно крупными, знаете, канистрами, прям цистерны небольшую.
1: Прям канистрами,
8: и вот ее
1: наполняли, да,
8: по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть это вот ситуация, которая, ну, невозможно этих людей убедить. Потому что вот эти люди приезжают просто, чтобы заработать. Да, потом они выставляют этот бензин. Правда, тут какой момент, да, на Авито и прочих сервисах можно эти объявления убрать, а вот в какой-нибудь СНТ, если такой бочоночек заедет из серии «Налетай, торопись, вот я вам привез». Ну, там купят, скорее всего. Но это уже немножко другого характера работы. И вот это можно, кстати, проигнорировать, потому что это не столь значимая проблема, особенно если вы можете прикрутить большую часть вот таких вот массовых закупок на автозаправочных станциях. Uh-huh. Опять же, да, не надо делать дополнительные запасы, потому что в текущих условиях главная проблема – это логистика. Если у вас в каком-то регионе,
1: да,
8: с ближайших заводов возникают проблемы в поставках топлива, то вопрос лишь в том, чтобы перенаправить потоки с других заводов. Да, это происходит не сразу, но если люди при этом бегут и, знаете, дневную норму за несколько часов делают на заправке, ну, наверное, они не улучшают ситуацию, а наоборот, как бы провоцируют необходимость еще быстрее вот перестраивать эту самую логистику, мол, вы не успеваете, давайте быстрее, быстрее, быстрее, а то вот топливо заканчивается. И тут самое страшное, что люди выстроились в очередь, люди сделали эту самую дневную норму заправочной станции буквально за... там за несколько часов, но заправочная станция ставит нули на этой самой, на стелле. Люди едут дальше, видят эти нули и говорят: эх, что ж я в очереди-то не постоял, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот на следующую заправку подъеду и точно встану в очередь, буду заправляться. И вот это начинает такая, знаете, самоподдерживающееся, самосбывающееся пророчество. Когда вы считаете, будет дефицит, и сами провоцируете. Я в данном случае не обвиняю потребителей в каких-то проблемах, я лишь объясняю...
1: Вот, описывайте явление само.
8: Нет, даже не так. Я скорее пытаюсь подчеркнуть единственную область в текущей ситуации, на которую потребитель сам может оказать воздействие. То есть вот он может либо в минус сыграть, вот когда он поддается панике, вот это вот все начинается, либо может, ну, проявить, я понимаю, тяжело, сознательность. Потому что, а вдруг ты окажешься в дураках, вот вдруг вот все, кто выстроился в очередь, вот они угадали, у них бензин будет, а у тебя конкретно не будет. Это очень такая мучительная
1: мысль. Смотрите,
8: но...
1: Александр Сергеевич, да. А сейчас я прошу прощения, вот основная задача, вы сказали, да, логистика, то есть доставка этого топлива, но плюс, смотрите, ФАС возбудил дело против 3 нефтетрейдеров. Из-за топливного сговора в ведомство выяснило, что организация заключает сделки при биржевых торгах, чтобы перепродавать бензин и дизтопливо по завышенным ценам. Насколько мы понимаем, назревает еще какая-то проблема, да?
8: Ну, это, давайте так, они возбудили, они сейчас посмотрят, мы пока никого не будем обвинять, они увидели признаки. Зачастую те претензии, которые ФАС предъявляет, ну, не оправдываются. То есть их задача разобраться. Вот есть обоснованность в том, что вы делаете? Или вот наши, или признаки того, что мы увидели, это, ну, все так и есть. Вы безобразничаете и нарушаете. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на ситуацию следующим образом. Из-за текущих проблем, в том числе проблем, скажем, с внеплановыми ремонтами, как это говорится на некоторых заводах, то есть с тем, что вам буквально приходится перебрасывать объемы в масштабе страны с одного региона на другой регион, пытаясь оптимизировать эти, ну, исходя из текущей ситуации, оптимизировать эти потоки. Так вот, вот вы их начинаете оптимизировать, вы перебрасываете эти объемы. Но тут... сейчас давайте помягче выразимся, кто-то из крупных покупателей, вот кто-то из крупных оптовых игроков купил объемы, и вот и он видит, что мелкооптовые игроки бегают, ищут эти объемы, потому что сейчас логистика перестраивается, кому-то не досталось, кому-то прислали письмо, что форс-мажор, извини, у нас быстрое окисление с выделением тепловой энергии случилось с теми объемами, которые ты купил, ну, бывает, извините. И вот этот мелкооптовый покупатель к тебе прибегает и говорит: а у тебя есть объем? Говоришь: есть. И ты этот объем купил, допустим, по 80 тысяч рублей за тонну. А почем продашь? По 95. Беру.
1: Понятно.
8: Радостно. Ну, прекрасно, бери по 95. То есть, есть ли такой, давайте скажем, соблазн? Ну, и является ли этот соблазн, ну, как бы, ожидаемым, да, более чем? И мы видим, как у многих мелкооптовых игроков сейчас покупка топлива, ну, идет по... Притом даже на некоторых базисах такие цены выставляются, но это ладно. Там по 100, 110 тысяч рублей за тонну. Чтобы пересчитать в рубли за литр, я понимаю, что 1000 рублей за тонну, это как это совсем уж абстракция. На 1300 можно разделить по бензину и на 1200 по дизельному топливу. Ну, вот даже 100 тысяч вы платите, это там, сколько у нас, 75, 76, 77 примерно. Рублей за литр получается. Вот. То есть это ситуация, при которой как-то очень много всего сошлось вместе. Это разгребут, безусловно. Ну просто вот...
1: Сразу много, пока... много всяких, как это, вводных. Вот так можно сказать.
8: Много вводных, да. Давайте так назовем.
1: А, так, здесь еще был вопрос по поводу, смотрите, тоже ценообразования. Не голословно, вчера лично сама проехалась, заправилась, правда, на второй заправке нормальной и по адекватной цене, которая даже была еще 2 недели назад. Но, проехав несколько заправок, я увидела, что другие сети, ну, там разница была, ну, знаете, сколько, если дизель 20 рублей.
8: 20 рублей, да, да.
1: Это я вот знаю, от чего зависит? Одна заправка продает по 78, а другая по 100.
8: Дайте догадаюсь, которая по 78, это нефтяной компания, которая по 100, это независимый игрок, да?
1: Нет.
8: Нет?
1: Нет.
8: Ну-ка, а кто же это у нас продавал по 78? Там может быть, что под вывеской нефтяника, правда, это по франшизе может быть. То есть это независимо.
7: Но это же я не стал спрашивать. Но это точно вот. Были не мелкие игроки, это были очень крупные игроки.
8: Нет, я не про мелких и крупных, потому что есть у нас крупные независимые игроки. Независимый игрок – это просто не принадлежащий нефтяной компании.
7: Вот оно что. Наверное, вы правы. Да, если это так, то это так было.
8: Скорее всего, нижняя граница нормы по региону. Если это независимый игрок, то больше шансов, что это плюс 10, плюс 20 рублей на литр топлива. Я думаю, что сами они это сейчас будут объяснять высокими закупочными ценами. Как раз вот это метание, когда вы в мелкооптовом сегменте начинаете искать какие-то объемы, и хорошо, даже в крупнооптовом, то я вот чувствую, что там кто-нибудь может из игроков это услышать, скажет, а вот я покупал какие-то... Да, хорошо, в крупнооптовом объеме сегменте тоже там покупка по вот этим высоким ценам, и тут какая тонкость. У нас гибридная система ценообразования, в рамках которой на розничные цены прямого влияния оптовые цены не оказывают. У нас там большая часть цены определяется налогами, налоги каждый год повышаются 1 января, это не фигура речи, это буквально так. Вот. Потом у нас действуют договоренности между нефтяниками и правительством о сдерживании роста розничных цен на их заправочных сетях в пределах годовой инфляции. И лишь в третью очередь на розничные цены оказывают влияние цены оптовой. То есть это вот где-то на третьих ролях вот эти оптовые цены, как правило. Почему? Потому что нефтяники, занимая по количеству где-то треть рынка, то есть им принадлежит меньше количество заправок, чем независимым игрокам. Но они продают примерно 2/3 всех моторных топлив через свои заправочные станции. А это, в свою очередь, позволяет им выступать в качестве ориентира для всех остальных игроков. То есть если они держат такую цену, ты не будешь значительно повышать. Но за предыдущие годы некоторые сети заметили, что даже когда они в случае такого ценового кризиса в оптовом сегменте, а такое уже бывало, когда они поднимают в итоге цены на своих заправках, независимые сети заметили, трафик не очень сильно проседает. Поэтому какой смысл в минус продавать бензин? А такое было. Я понимаю, сейчас многие слушатели серии, кто в минус у нас продает? Бывает, дорогие друзья, у нас в минус продают бензин, притом в очень хороший минус. Так вот, они, посмотрев, что либо ты в минус продаешь, либо ты поднимаешь цены, а к тебе все равно едут. Потому что в реальности очень многие люди не так внимательно следят за ценами на бензин, как им кажется, когда они, в этой новостной повестке, что бензин... Если бы человека просто спросить, бензин дорогой? Он скажет, да, дорогой. Должен быть дешевле. А если посмотреть, как он покупает, скорее всего, он...
7: Как обычно, все в деталях. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Да, вас благодарим. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотека.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Махачкале пассажирский самолет произвел вынужденную посадку. Причина — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. Пострадавших нет, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Проводится проверка. Ранее портал FlightRadar24 передавал, что лайнер, вылетевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим в ведомстве уточнили, что работу возобновили аэропорты Нижнекамска и Ижевска. В Кремле анонсировали обсуждение с Белоруссией угроз Владимира Зеленского. Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время проведут контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государств обсудит и другие вопросы двусторонней повестки. Ранее глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Белоруссии, заявив, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной. Владимир Зеленский дал неделю на то, чтобы ее убрать. Джей Ди Венс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном. По словам вице-президента США, «вчера был очень хороший день», конец цитаты. Выступая на пресс-конференции, он также сообщил, что технические консультации Тегерана и Вашингтона возобновятся в течение дней или недель. Политик добавил, что стороны заложили серьезные основания для заключения успешной итоговой сделки. Кроме того, Венс рассказал, что Иран решил пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, они могут прибыть в страну уже сегодня. Также вице-президент США заявил, что Армузский пролив полностью открыт. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Говорит Москва.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – ректор РГСУ Андрей Хазин. Интервью о самом важном с самыми опытными –

0: Москва. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. Почему Центральный банк снизил ставку на четверть пункта? Ключевой причиной, как пишет газета «Ведомости», более осторожного снижения ставки стало изменение бюджетной политики и расширение бюджетного дефицита, что в представлении ЦБ считается проинфляционным фактором. На прошлой неделе тоже Эльвира Набиуллина объясняла, что хотелось бы снизить, конечно, ставку побольше, но условий пока нету для этого. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
2: Скажите, пожалуйста, а смысл, если проинфляционные вот эти вот истории сохраняются, факторы, то смысл-то был вообще на четверть снижать, на четверть пункта?
3: Ну как, есть разные индикаторы. Центральный банк всегда их взвешивает. Одни указывают в одну сторону, другие в другую. В данном случае, скажем так, общий тренд на смягчение политики пока перевесил тренд такого нейтрального позиционирования и ужесточения. Но действительно, Центральный банк делал пожестче, чем ожидали от него большая часть рынка, по крайней мере.
2: Но, с другой стороны, это кого-то должно обнадежить, и это какой-то намек на долгосрочный тренд, или это просто формальность? Надо от чего-то от Центрального банка ждали, и вот Центральный банк реализовал эти ожидания.
3: Ну, я не знаю, чего от него ждали. Разные люди там, кто-то ждал много сильного снижения ставки вплоть до 1% пункта. Я был уверен, что этого точно не произойдет. И причины, которые Центральный банк при этом провозглашает, они, в принципе, всем понятны. Понятна причина бюджета, который не был переутвержден и пока исполняется просто с темпом более высоким, чем запланировано и чем в прошлые годы это обычно делалось. И есть сейчас второй фактор, появился, все про него прекрасно знают, это бензин, цена на который вроде как вверх на большинстве заправок не пошла, но мы знаем, что там, где спрос превышает предложение, рано или поздно цена тоже идет вверх.
2: Почему сейчас для регуляторов все-таки важнее продолжать демонстрировать осторожность и работать вот на этот инфляционный таргет?
3: Ну, ровно потому, что если у вас есть одна цель, и эта цель связана с сведением инфляции в определенный диапазон, вокруг 4%, то вы больше всего на свете боитесь, что ваше преждевременное смягчение приведет к долгосрочному недостижению этой цели. Вот я так понимаю позицию Центрального банка, что они боятся очередного срыва на пути к таргету.
2: Но с другой стороны, мы же понимаем, что есть ползучая все-таки инфляция, то есть с одной стороны вроде бы какого-то в стратосферу инфляция не уезжает, но все равно сдерживать ее, тем более на уровне 4%, невозможно на данном этапе. Или у нас есть, у Центрального банка, допустим, есть какие-то аргументы в пользу того, что если они опустят, например, на 2%, то точно совершенно все улетит в стратосферу тут же.
3: Это абсолютно точно, да. Это тому есть много примеров, что если вы действительно деньги у вас становятся настолько дешевыми, что их можно брать. И сейчас даже кредитование это расширяется у нас при ставке 14% с лишним. А представьте себе, что будет, если ставка будет еще больше опущена. Это сразу банки начнут выдавать, наверное, больше кредитов и все их будут с большим удовольствием брать. Это значит, что денег станет больше, это означает, что инфляция опять скакнет. Вот. Все довольно просто.
2: Традиционный вопрос в этой связи. Как подобного рода решения влияют все-таки на бизнес-климат и на

0: доверие, например, на настроение просто населения к действиям Центрального банка или к экономике в целом?
1: Такого, что вы имеете в виду, под решением четвертиночку или вообще общее решение?
0: Четвертиночка,
1: четвертиночка — это все-таки продолжение движения в сторону смягчения политики. Угу. Да? Было бы хуже, если Центральный банк воздержался бы вообще от смягчения, а это такая опция тоже лежала на столе, по признанию председателя, на пресс-конференции. Так что мне кажется, было бы хуже, если Центральный банк в этот раз уже сказал, что все, мы тормозимся и будем дальше смотреть, что будет происходить. Вот мне кажется, что это было бы гораздо жестче.
0: А если, ну, с учетом того, что тенденции как бы на усложнение ситуации, наверное, все-таки просматриваются, какова вероятность, что ставку будут не то что даже закреплять на текущем уровне, а наоборот, вот сейчас четвертиночку убрали, а потом эту же четвертиночку вернут через какое-то время?
1: Ну, я бы такого в полном смысле не исключал, такое, наверное, возможно. Но все-таки общий сценарий Центрального банка, его среднесрочный прогноз пока указывает на смягчение политики. И все будет зависеть от вот от тех самых факторов риска, которые обозначены в пресс-релизе. Это в первую очередь бюджет, во вторую очередь это дефицит моторного топлива, в третью очередь это внешний фон и кризис в Ормузском проливе далек от разрешения пока, во всяком случае. А это тоже влияет, кстати, на...
0: Ну, как говорили, кризис
1: на
0: нам на руку?
1: России.
0: Нам говорили, кризис нам на руку, нет?
1: Нет, в каком смысле он нам на руку?
0: Не наш кризис, а в смысле их кризис.
1: Цены во всем мире продолжают расти, в том числе и из-за Ормузского кризиса. Да, и бензин наш становится сопоставимым с бензином в других странах. И он по той же самой причине, потому что повышается эффективность экспорта его. И значит, нужно бензин всеми силами удерживать в России. Это такая... задачка, которая тоже и для правительства, и для Центрального банка непростая.
0: Традиционный вопрос, Олег Витальевич. Ну, от вас, как обычно, ликбез, наверное, для слушателей требуется. Сразу два слушателя написали: смотрите, в Китае ставка 3%, и в США ставка 3%, а инфляция минимальная. Почему у нас так нельзя?
1: Да ровно потому, что у нас инфляция не минимальная. Тут первично все-таки инфляция, а ставка за ней гуляет. Если у вас ставка ниже, чем инфляция, это означает, что вся, кто может, вся, кто способен, будет брать этот кредит, и, значит, люди будут гораздо больше брать кредит, чем сберегать, поскольку сбережения при отрицательных ставках, ну или ставках небольших, имеют значительно меньше смысла, чем у нас сейчас. Вот, собственно, математика примерно такая.
0: Как решения по бюджету могут повлиять, например, на дальнейшую траекторию ключевой ставки?
1: Это хороший вопрос, потому что мы наблюдаем сейчас за расширением бюджетных расходов, но на самом деле Центральный банк все время подчеркивает, что он руководствуется официальными документами, официально утверждено в виде бюджета теми самыми расходами, которые записаны в бюджетном законе. Пока бюджет не поправлен, мы имеем дело именно с этими цифрами, и об этом тоже многократно говорили чиновники Центрального банка. Вопрос в том, действительно, когда будет явлено миру, насколько увеличиваются расходы, как они будут финансироваться, провал этих расходов, в данном случае дефицит, да, насколько будет выправляться ситуация, как она выправлялась вот в этот же сезон в прошлом году, так что к концу года, в принципе, бюджет приобрел более-менее приемлемую форму. Что будет в этом году, никто пока не знает.
0: Олег Витальевич, много раз, и мы, по-моему, даже с вами обсуждали, как, значит, отношение к вкладам, что люди все-таки не инвестируют никуда, а деньги держат на хранении на банковских депозитах. И вроде бы денежная масса довольно серьезная накапливается. Но послушать Центральный банк, и как бы жесткая ДКП нужна, чтобы инфляция не стартанула, ну и, соответственно, деньги эти в экономику пускать массово тоже нельзя, потому что тогда инфляция тоже стартанет. А где хороший вариант?
1: Подождите, а где деньги, которые в банках, они где находятся? Они что же в экономике у нас работают? Угу. Те деньги, которые банки выдают потом в виде кредитов. И, кстати, снижение кредитования, вообще говоря, в экономике особо не замечено. У нас по-прежнему идет расширение кредита. Значит, есть предприятия, которые либо пользуются льготами по процентной ставке, либо просто вынуждены продолжать брать кредиты, рефинансировать то, что они раньше взяли, и так далее. То есть вот деньги, которые лежат на депозитах, это вот не деньги, которые улетели в космос, это деньги, которые продолжают работать у нас в экономике. Да, только другие агенты их запускают, не предприятия и не люди, которые держат депозиты, а банки. Банки их запускают дальше в ход.
0: А наш слушатель другой говорит, страшна никак не только жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, сколько рост, например, тарифов. Если бы хотя бы они не продолжались так интенсивно, то, наверное, было бы где-то чуточку полегче. Вопрос, куда бедному бизнесу податься? Ну, видимо, не крупному, а не малому все-таки.
1: Не могу не присоединиться не только крупному, не только малому, да, всем. Вот рост тарифов становится чрезвычайно плохо, и тарифы у нас растут темпами, опережающими текущую инфляцию. Поэтому вот эта тарифная гонка, она, конечно, требует, на мой взгляд, вмешательства со стороны правительства, чтобы были замедлены темпы роста тарифов, и Центральный банк хоть с этой стороны получил бы некую помощь в снижении запланированного роста цен.
0: Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич. Вас благодарю. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Давайте к следующей теме перейдем.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Депутаты направили в правительство новую версию законопроекта о домашнем насилии. Они предложили снова ввести уголовную ответственность за побои от родственников. Значит, ответственность за побои или другие насильственные действия, совершенные в отношении близкого лица или близкого родственника. Речь идет о побоях, которые причинили физическую боль, но не привели к расстройству здоровья или незначительной утрате трудоспособности. Максимальное наказание по предлагаемой норме до 2 лет лишения свободы. Также предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение права занимать определенные должности. Вот ведомости ознакомились с текстом документа. Депутаты фракции «Новые люди» направили в аппарат правительства в ответ на отзыв к предыдущей версии законопроекта. Людмила Айвар с нами, она профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, руководитель общественной организации «За права женщин России». Людмила Константиновна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
0: Скажите, пожалуйста, а почему вот история с домашним насилием, она какая-то немножечко заковыка? И почему насилие имеет какую-то градацию? Вот домашнее и не домашнее. Одни и те же законы невозможно применять. Но вот на улице человека ударили, там, тяжкие телесные или легкие телесные повреждения, точно совершенно можно привлечь. А если дома кто-то систематически подвергается такому, это домашнее насилие, как будто бы уже сложно привлечь. Почему так?
4: Знаете, абсолютно верно вы говорите, почему-то домашнее насилие считают менее серьезным по отношению к тому, когда это сделано с посторонним лицом, либо в общественном месте. И тут есть некая система этой отношений, да. Все-таки домашнее насилие происходит между близкими людьми, там, партнеры, супруги, родственники, где жертва часто живет с агрессором и зависит от него, как материально, так и эмоционально. И в том числе и юридически. Да, это общий быт, дети, жилье. И происходит такая некая цепочка, да, цикл такой насилия. Сначала напряжение, потом инцидент, потом примирение и повтор. И это не разовый конфликт. На улице, извините, вы не будете приставать к одному и тому же человеку несколько раз, потом его бить по морде, не получать за это, как за мелкое хулиганство, 15 суток. Все-таки у вас жертвы разные, если вы хулиган и делаете это на улице. А здесь жертва одна и та же. Она привыкает жить вот в этом замкнутом кругу, в этой замкнутой системе координат. И доказывание гораздо сложнее здесь доказать. Почему? Потому что жертва реже обращается в полицию, либо из-за страха, либо из-за стыда, либо из-за зависимости. И знаете, как у нас в надежде, что все изменится. Ну вот он сейчас вот погорячился, у него там плохое настроение.
0: Тогда надо поведение жертвы, получается, поведение жертвы надо менять. Потому что точно так же, если, там, не знаю, человек идет, ему, правда, на улице пощечину дали, или как-то толкнули грубо, или еще что-то, там будет прям вот борьба за справедливость. А здесь почему-то заявление забрали, он как будто бы извинился или еще что-то. То есть тут вопрос правоприменения или все-таки выдерживание вот этого, как это называется, выдерживание сопротивления того, кто не хочет быть наказанным.
4: Вы знаете, это некий паттерн поведения. Есть такое понятие стокгольмский синдром, да, когда жертва полностью порабощается агрессором и не может за себя постоять, и даже не хочет за себя постоять, потому что она привыкла жить в такой системе координат с оговоркой «мы так же все живут», да, и так же бывает постоянно. И здесь, мне кажется, все-таки должна быть повышенная степень опасности и повышенные стандарты доказывания. Почему? Потому что за закрытыми дверями происходят все эти вещи, когда нет свидетелей, когда нет помощи от посторонних лиц, и когда, видимо, самое большое количество тяжких преступлений – это семейные преступления, причинение вреда здоровью, убийства и так далее. Поэтому здесь, конечно, вот эта декриминализация 2017 года, она привела к тому, что у нас повтор, только повтор является уголовкой. И никого первый раз не сажают, и агрессоры, как говорится, распустили руки и почувствовали силу своих действий. И знаете, я обратила на что внимание, многие агрессоры стали говорить своим жертвам домашним, да, о том, что «ну и что ты теперь со мной сделаешь? Ну смотри, Верховный суд выступил на моей стороне, бил, бью и буду бить, и попробуй что-нибудь там против меня скажи». И, конечно, нужно менять паттерны поведения, нужно менять отношение полиции, судов к этим составам преступления, чтобы было, наверное, более суровый подход и к возбуждению уголовных дел, и к назначению меры наказания, потому что жертва, как правило, является беспомощна. Несмотря на то, что она несовершеннолетняя, она в любом случае беспомощна, и агрессор пользуется беспомощным состоянием жертвы. Поэтому, с моей точки зрения, нужно все-таки вмешиваться. Давайте возьмем наши дружественные страны. Везде есть закон о профилактике семейного бытового насилия. Везде есть охранный ордер, везде есть профилактика, везде есть вмешательство либо общественных организаций, либо психологов, либо сотрудников правоохранительных органов. А у нас это все отдается на откуп семье, потому что...
0: А у нас есть волшебная фраза «это семейный конфликт». И как будто после нее ничего делать не надо.
4: Это некие бородатые дядьки кричат со всех трибун и везде о том, что не трогайте своими грязными руками наши семьи, не лезьте в нашу семью, вы разваливаете наши традиционные ценности. Но если у нас, простите, традиционная ценность лупить жену, детей и стариков, я бы такие традиционные ценности вычеркнула из Конституции Российской Федерации.
0: Да таких даже не прописано. Вот я читал Конституцию, там такого не прописано. Людмила Константиновна...
4: Они ее читают между строк.
0: Какие международные практики могли бы быть полезны для России в данном случае?
4: Я думаю, выдворение агрессора в первую очередь, несмотря на то, что даже это его жилье. Я думаю, это охранный ордер в обязательном порядке и межведомственное взаимодействие. Это и семейные психологи, это и школы, и воспитательные учреждения, это и полиция, это и прокуратура. И, наверное, надо какой-то специальный орган, который бы занимался именно профилактикой семейно-бытового насилия. Не просто там, да, дядьки участковые, которым больше, как они говорят, заняться нам больше нечем, вот разбираться в вашем семейном белье. А вы завтра помиритесь, и у нас придется уголовное дело прекращать. Так мы его возбуждать не будем, разберетесь сами.
0: Понятно. Спасибо большое, Людмила Константиновна. Вас благодарю. Людмила Айвар была с нами, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, руководитель общественной организации «За права женщин России». Анастасия говорит, буквально недавно был случай. Муж бил жену на улице, за нее заступился мужчина. В итоге супруги помирились, написали на спасителя заявление, что с этим делать. Что с этим делать? Вот есть, к сожалению, такие люди. Да, есть. Вам уже описали стокгольмский синдром. Поэтому, к сожалению, и такое тоже бывает. Видите, здесь же такая системная проблема. С одной стороны, есть просто запуганные люди, которые считают, что, в семье. Наверное, от этого нужно избавляться, прежде всего, от этого странного нарратива, что если это в семье происходит, кто-то кого-то колотит, то как будто бы это у кого-то настроение плохое или еще что-то. Просто перенести это все на улицу, особенно это касается тех людей, которые говорят, не надо в семью лезть. Вы идете по улице, идет человек, и нападает на вас. Ну, просто потому, что ему не понравилось, как вы одеты, как вы на него посмотрели или еще что-то. Вы будете его оправдывать и говорить, у него, наверное, на работе проблемы, правда? Ну, вот что-то там, детство у него было, наверное, тяжелое, там, мама его недолюбила, поэтому... И вы ему будете дарить всю вот теплоту, да, свою нерастраченную, прям пойдете. Нет, конечно, вы пойдете, будете кричать, вызывать полицию и так далее. Так почему дома-то этого не делается, если есть такое неадекватное проявление дома? То, что это супружеские отношения или это родственные отношения, нигде не говорится, что это является основной причиной не заявлять на то, что плохо, если тебе прям плохо. Абсолютно. Ремнем по попе это тоже насилие считается, лимузин. Лимузин, а вы прикиньте себя вот на месте того, кого вы хотите отхлестать, например. Вот для вас это что лично, для вас? Это воспитание для вас или как это называется? Почему считается, что, да, вот так, не била, а учила, вот примерно так по отношению к детям. Меня мало били ремнем, я был бы еще лучше, говорит лимузин. Лимузин, да отхлестайте сами себя, боже мой. Или попросите кого-нибудь, чтобы стать лучше. Ну, правда. Ну, если вы этого так хотите. Вот, поэтому прям объявление такое дайте. Мне надо быть лучше, пожалуйста, я готов. Да, еще денег за это заплатите. Я про детство говорю. А, нет, лимузин, так не работает. Так не работает. Вы говорите про детство. А ребенка вам ответить не может. Хотя современные дети, кстати, уже могут ответить. У них на подкорке почему-то сидит, почему кто-то имеет право на меня поднять руку. Это говорят не только те дети, которые вообще и слова в отношении себя на повышенных тонах не слышали. Просто так говорят. И это правда. Примените на себя это, прежде чем вы хотите занести свою руку над, не знаю, над женой или над ребенком. А как бы вы на это отреагировали? Никто ни на кого не имеет права поднимать руку. Вот об этом и речь. Вот я бы поспорил, лимузин, да я же вам говорю, дайте объявление. И все. Вы же чувствуете, что вы недостаточно хороши. Пожалуйста. Как удобно. Жена абьюзит мужа целыми днями, насмотревшись психологинь, а его еще из квартиры выселяют. Ренат, разведитесь с такой женщиной, и будет вам счастье. Не позволяйте, чтобы вас абьюзили. Не позволяйте, чтобы... Вас доводили до белого колени. Зачем же вы страдаете? Дайте шанс на лучшую жизнь себе и жене. Пусть она с психологинями, а вы свободный человек, найдете свое счастье. Это в обе стороны работает. А то вот это терпеть-терпеть, и ну а для кого? Кому это надо? Все, у нас сейчас рубрика, потом «Умные парни».
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Тверской район в первом квартале этого года занял первое место на первичном рынке Москвы по количеству квартир стоимостью выше 1 миллиарда рублей. Там находится почти треть всех сверхдорогих лотов столицы. А в топ-10 вошли сразу три проекта района, больше, чем у любой другой локации Москвы. Наиболее дорогим объектом стал пентхаус площадью 546 квадратных метров. Он оценивается в 6 миллиардов 300 миллионов рублей. При этом стоимость квадратного метра составляет 11,5 миллионов рублей. Это самый высокий показатель на первичном рынке элитной жилой недвижимости в России. В прошлые годы верхнюю строчку делили Якиманка и Остоженко-Пречистенко. Район Северный возглавил рейтинг локаций с самыми дешевыми новостройками старой Москвы. По данным на начало мая, средняя цена одного квадратного метра там составила почти 264 тысячи рублей, посчитали для РБК недвижимости аналитики платформы bnmap.pro. Эксперты отмечают, что новостройки в Северном представлены только проектами комфорт-класса. На втором месте оказался район Крюково, где средняя цена квадрата зафиксирована на отметке около 300 тысяч рублей. В первую пятерку рейтинга вошли Северное Измайлово, Чертаново, Центральное и Восточное Измайлово. В Нагатинском Затоне в Москве появится концертный зал. Строительство планируют завершить в 2028 году. Зал станет одним из самых больших в столице, сообщил Сергей Собянин. Объект расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений «Остров мечты». Днем здание будет выглядеть легкой, парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент, написал Собянин в мессенджере «Макс». По словам мэра, вместимость зала составляет около 8,5 тысячи человек. Если убрать около 2 тысяч кресел, партер превратится в танцпол, отметил градоначальник. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру и у вас есть возможность использовать для покупки государственные льготы, семейную ипотеку под 6% для детей с ребенком до 7 лет или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру. Там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть даже варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то используйте авторскую запатентованную технологию «Простора» — система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон и звоните, консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. 921-4901.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Дубне. Целью был центр космической связи. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в пресс-службе головной структуры центра «Космическая связь». Там добавили, что пострадавших нет. В Воронеже ввели локальный режим ЧС. Он действует в пределах отдельных улиц железнодорожного района после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. Он также рассказал, что среди пострадавших при ударе есть граждане в крайне тяжелом состоянии. Точное число получивших ранения уточняется. Территория предприятия осматривается. Ранее Гусев заявлял, что несколько высокоскоростных воздушных целей были уничтожены в Воронеже. Повреждены производственные объекты одного из заводов, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. Изначально была информация, что пострадали трое жителей города. В Кремле сообщили о работе правительства по теме цен на нефтепродукты. Принимаются необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму, сказав, что власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от варварских действий киевского режима и наладить обеспечение населения бензином и дизелем. Цитата: «По деталям лучше спрашивать в правительстве», добавил Песков. Ученые предупредили о вспышках на Солнце высочайшего класса. Активность на звезде ожидается сегодня и завтра. Она будет умеренной. При этом, как уточнили ТАСС в Институте прикладной геофизики, возможны вспышки класса X, что соответствует максимальному значению. Накануне на Солнце произошел выброс плазмы. Также была вспышка класса M. Ученые заявили, что эти события не окажут воздействия на Землю, так как плазма пройдет мимо нашей планеты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, absolutely.
7: Dear, dear. I don't...
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
13: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Хазин к нам пришел, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Здравствуйте, Андрей Леонидович.
15: Здравствуйте.
0: Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нам писать. Всячески тем приготовлено много. Надеюсь, все охватим. Но давайте, наверное, с события торжественного начнем, что Владимир Путин своим указом удостоил коллектив ученых РГСУ звания лауреатов государственной премии.
15: Спасибо большое.
0: По науке.
15: Да, у нас 5 лауреатов, из которых 3 являются сотрудниками университета. Да.
0: Подтверждение плодотворной работы.
15: Ну, это премия присуждена за монографию, она вышла в 2024 году, которая является частью вот этого нашего многократно с вами обсуждаемого проекта, связанного с программой комплексной ресоциализации.
0: С защитниками Отечества, то, что вы делаете, да?
15: В том числе, да. Значит, соответственно, реабилитация участников боевых действий членов их семей. Да, это большая, ну, собственно, это формально. Соответственно, здесь еще с доказательством, это высшая оценка научной деятельности. А, ну, конечно, это очень важная и мобилизующая, я бы сказал, история. Спасибо большое, что вы заметили. Для нас это крайне важно, конечно.
0: Но давайте тогда, наверное, с мотивации и начнем, с учетом того, что работа уже проделана у вас большая, вы долго этим занимаетесь, именно этой программой. Можно за эти годы подвести какой-то, не знаю, промежуточный, что ли, итог, какое число людей пошли вообще в эти профессии, как они сейчас правильно говорят, по-моему, помогающие, да?
15: Вы знаете, я говорил уже как-то у вас о том, что среди волонтеров наших студентов, ну, там медики это, подавляющее большинство это медики, которые были волонтерами на той части программы, которая, например, направлена на медицинскую и профессиональную реабилитацию ампутантов, у нас 96 с лишним процентов ребят этих после окончания университета пошли как раз вот по линии социального служения. И это, конечно, очень о многом говорит, потому что, ну, это опять-таки это некий синоптический результат. Uh-huh. Ведь они чувствуют свою теперь сопричастность к стране и к нации. Они почувствовали вот этот огромный невероятный драйв, который дает помощь тем людям, которым действительно эта помощь необходима. А в то же время это потрясающее чувство, что твой профессионализм востребован. И вот все это вместе дает такой результат. Мы, кстати, вот тоже мы как-то говорили с вами о том, что есть профессии, которые в том числе мы собираемся давать нашим реципиентам программы, участникам боевых действий. Докладываю вам, что мы впервые в России открыли в сентябре, у нас в колледже есть теперь профессия протезист. И напоминаю, что средняя заработная плата такого специалиста через там, пару лет после начала работы около 400 тысяч в месяц. Это потрясающая возможность для ребят.
0: Это медик или это инженер скорее?
15: Это ведь работа не связана с получением высшего образования. Это колледж. Это, ну, условно говоря, там иногда это называется протезист-ортопед. Там, ну, в общем, это связанное с обслуживанием самих протезов и, самое главное, сопряжение протезов и пациентов работа. И, ну, слушайте, культя, например, в течение, я уже теперь много чего знаю, я, конечно, далек от собственной медицины, но, тем не менее, уже там, больше 4 лет с этим связано, поэтому уже, так сказать, нахватался каких-то обстоятельств и знаний. А культя в течение дня даже, она меняет свои параметры, а уж в течение недели сильно. И в целом она имеет тенденцию к усыханию. Там, ну, в общем, есть целая сложная наука, которая, в общем, грубо говоря, этим некоторым из этих, так сказать, описаний 2000 лет, что поразительно. В особенности вот арабы этим пользовались, там, известная история. У них была хорошая история, связанная с излечиванием ран, в том числе связанных с ампутацией. В общем, короче говоря, работа интересная, сложная, очень востребованная, и понятно, что ближайшие несколько десятков лет она будет пользоваться, к сожалению, спросом. Но есть и другая история. Вот смотрите, есть африканские страны, где больше половины населения, например, ампутант. Ну, потому что у них вся страна — это одно большое противопехотное поле. Это ведь возможность для экспорта того, что на самом деле нужно, востребовано, и что, конечно, является, ну, таким, знаете, квинтэссенцией гуманизма.
0: Это как наши медики ездят в Африку, от Эболы людей спасают.
15: Да.
0: Примерно из этой же серии.
15: И надо сказать, что, вот, слушайте, сегодня такой день, сегодня же
0: 22 июня,
15: годовщина начала войны, День памяти и скорби. И в чем-то, смотрите, вот мы научились за прошедшие годы после Великой Отечественной войны, мы научились чему-то очень важному, то, что должна делать нация. Опять-таки, как-то, мне кажется, у вас, может быть, или у кого-то еще, я рассказывал в эфире о том, что у меня вот одно из моих тяжелейших воспоминаний детства было то, что у нас на даче, где мы выросли, была в Абрамцево, и мы довольно часто ездили тогдашний Загорск.
0: Сергиев вот, Посад сейчас.
15: Да, нынешний Сергиев Посад. И вот тогда было жуткое у меня впечатление, как безногие ветераны, они были тогда, в общем, моложе, чем я сейчас, на вот таких дощечках с шарикоподшипниками, с двумя колышками, которые они отталкивались от земли, они просили милостыни там довольно массово. И вот практически вот весь этот путь от железнодорожной станции до Лавры, он изобиловал такими людьми. И это было ужасно смотреть, потому что было понятно, что это увечные воины, которые отдали здоровье за свою родину, а они в таком кошмарном состоянии, что они вынуждены просить милостыню. Вот смотрите, впервые за всю нашу там больше чем 1150-летнюю историю нашей государственности, ведь каждое поколение воевало, создана система, которая решает проблемы этих людей. Причем я говорю не только о тех, кто получил тяжелые ранения, в том числе ампутации. Я говорю о всех людях, которые не получили тяжелые ранения или вообще любые ранения. Они, тем не менее, все равно нуждаются в реабилитации. Кстати, в том числе не только медицинской, но и профессиональной. После того, как ты какое-то время отбыл на фронте, вероятность того, что ты тут же вспомнил все, что у тебя ушили в школе, она, в общем, невелика. Поэтому крайне важна, в том числе, профессиональная реабилитация, абилитация и профессиональная ориентация, и потом образование и трудоустройство. Вот это все, что входит в нашу программу.
0: сами идут люди или все-таки их как это, направляют?
15: Ну, конечно, да. У нас основной источник – это Фонд защитники Отечества.
0: Они направляют.
15: И, да, кроме того, мы же являемся еще их методическим и образовательным центром для их, в том числе, сотрудников. У нас там несколько раз в год сотрудники всех их региональных отделений, например, и центрального офиса, проходят ту или иную переподготовку, повышение квалификации, обучение и так далее. И мы, что немаловажно, вместе с ними обобщаем этот опыт и постоянно ведем вот эту работу по методическому обеспечению. Это очень большая и сложная работа, и она, ее никто никогда не делал в мире.
0: А по поводу 22 июня, День памяти и скорби, сегодня прочитала у одного человека-публициста. Он говорит, что Российская Федерация оказалась вообще одинока в том, что сохраняет память и скорби 22 июня о погибших предках. На постсоветском пространстве почему-то, ну хорошо, Россия и Беларусь. Это не проблема только, с вашей точки зрения?
15: Ну,
0: у нас на государственном уровне сохранено, вот про это речь идет.
15: Смотрите, ведь вообще человеческая память, она так устроена, что старается забывать все плохое, помнит только хорошее. И, конечно, вот то это катастрофическое, невероятное, абсолютно сверхчеловеческое напряжение и трагедии, которые были связаны с Великой Отечественной войной, конечно, мне кажется, ну, так человек устроен, что людям свойственно это забывать. И надо сказать, что многие наши, так сказать, коллеги из чуть более западно расположенных стран, чем наши, они довольно давно уже это, собственно, и забыли. Не то, что они забывают, они давно забыли это.
0: Так сознательно, в борьбе.
15: В том числе и сознательно, но я думаю, что в целом у них степень вот этого кошмарного напряжения, те жертвы, которые они принесли, были существенно не меньше, чем у нас. Ну, у нас ведь действительно нет семьи, в которой кто-то не погиб. У нас многие наши области восстановили довоенное население к 80-м годам. А что было в Белоруссии? Ну, это же просто катастрофа. Ну, это же просто выкосили просто практически весь большой народ. Что творили на оккупированных территориях? Ведь смотрите, это тоже немаловажно. Вот у нас, ну, там, по разным оценкам, ну, допустим, 27-28 миллионов погибших. А сколько из них при этом военнослужащих? Меньше 10 сильно. Значит, все остальное, почти 20 миллионов человек, это гражданское население. И это, конечно, бомбежки. Но это, извините, в первую очередь геноцид на оккупированной территории. И в том числе, это ведь не только были немцы. А что венгры творили? Вы же знаете, что многие советские воинские части, несмотря на приказы, не брали в плен живых венгров.
0: По понятным причинам.
15: А что было с французами? Ну, конечно, мы любим, ценим, дорожим памятью сражающейся Франции, эскадрильи Нормандии, Неман, Деголь и так далее. Но мы же должны помнить о том, что на нашей территории здвествовала Ваффен-дивизия СС Шарлемань, то есть Карл Великий, по-нашему выражаясь, которая была составлена только из добровольцев этнических французов. И их было в 4 раза больше, чем всех, участников сопротивления в тот момент. В 4 раза больше. Конечно, мы хотим помнить о наших союзниках, о тех людях, которые отдавали свои жизни, в том числе в борьбе с нацистами и на территории Франции. Но были же это тоже.
0: Андрей Ильич, а у вас, как у историка профессионального, есть ответ на вопрос, почему события 80-летней давности, которые мы так бережно, соответственно, память о них охраняем, они стали точкой разлома сейчас уже? Вот одним из поводов этого экзистенциального кризиса, который мы переживаем, потому что, ну, даже вот эти перезахоронения нацистов на Украине, то, что сейчас происходит, костьми трясут, соответственно, там смена табличек в Прибалтике, в каких-то местах, еще что-то. Это же какая-то борьба, перманентная борьба с историей, чтобы как будто бы одержать победу в настоящем для них.
15: Послушайте, ведь я вам отвечу цитатой Жукова. Жуков сказал в 45-м году.
0: Не простят.
15: Мы освободили их от фашизма, и они никогда нам этого не простят. Вот смотрите, даже сейчас вот такой скандал прекрасный, причем на как раз ту тему, которая для меня близка с научной точки зрения, по поводу орденов польских. Скажите, пожалуйста, а что же поляки, если они уж так принципиально к этому относятся, сидели молча и наблюдали за тем, как просто такое сплошное надругание было над памятью жертв этих же самых украинских националистов, но только русских, белорусов, евреев, кстати, венгров, между прочим. Что же они молчали?
0: Это другое.
15: Вот Волынская резня, когда резали их родственников, это да. А чем все остальные были хуже?
0: Потому что это другое.
15: Слушайте, ну, известная, ну, апокриф, естественно, что это не было зафиксировано письменно, но, тем не менее, несколько человек, которые работали в аппарате ЦК, пожилых людей, рассказывали мне о том, что единственный случай, ну, во всяком случае, в брежневское время, когда член Политбюро падал на колени перед генсеком, это было заседание, когда обсуждалось создание Хатынского мемориала в Белоруссии. И там были, собственно, естественно, военная прокуратура представила документы. И выяснилось, что никаких немцев в Хатыни не было. Это были украинские полицаи. Это они сожгли, казалось бы, собственных сограждан. И Щербицкий, как говорят, упал на колени с просьбой к Брежневу ни в коем случае эти документы никогда не публиковать, потому что это, так сказать, сломает всю дружбу народов. Что и было сделано.
0: Ну, потому что выгодно сейчас дружить против одних, а все остальное замалчивать.
15: Ну, послушайте, так это же было в 70-е годы.
0: Никто же, правда, не
15: хочет. Это же было 50 лет назад. И это все жило, к сожалению. Так или иначе. Я, к сожалению, помню, когда вот была эта такая история с диссидентами. Слушайте, кто-то из них был вполне, так сказать, наверное, как он думал, честный человек. Вопрос в том, что они не понимали ценности, в том числе наличия государства. Вот они разрушили того, как они говорили, значит, Молоха, ну, они в том числе, конечно, приложили, с которым они боролись в виде государства. А в результате, смотрите, у десятков, а может быть, даже сотен миллионов человек просто обрушился мир, да? И это почему-то их не волновало. То, что происходило перед войной, слушайте, ну, были, ну, конечно, были. Конечно, не так, совершенно не в таких размерах, о которых там писал Солженицын, например, там, это порядки другие. Но понятно, что были. А теперь, понимаете, вот я ужасно сочувствую этим несчастным людям, некоторые из которых были выдающимися патриотами и учеными, которые создавали то, что, без чего мы потом воевать толком не могли даже, а некоторые то, что создали, к сожалению, все равно погибли. Но теперь маленькая деталь. Вот смотрите, Нюрнбергские документы, да, это же немцы. Если они приняли какие-то документы, они бы их исполнили. Они что говорили? Что через несколько лет после окончания, как они говорили, значит, победного войны с Россией, а нет, Россия, естественно, называли никакими Советским Союзом, то до Урала должно было остаться 8 миллионов славян. Ну, вот момент, славян там было больше 150 миллионов. Это означает, что они бы просто всех уничтожили. Ну, начали бы с евреев, а закончили бы русскими. А при этом через 20 лет не должно было остаться ни одного славянина. И все эти 20 лет никто из славян не должны были получать образование больше 4 классов. Это же факты. Почему-то они не хотят об этом помнить.
0: Нет.
15: Таким образом, ничего нового под Луной нету. Это ровно та же самая история. И еще раз хочу сказать, у меня нету... Знаете, у меня тоже был такой потрясающий случай, значит, когда там в школе, уж не помню, в каком классе, там в 6-м или 7-м проходит Крымскую войну, я пришел к папе своему и говорю: слушай, как же так? Вот нам же говорят, что нас не любят, значит, западный мир, потому что мы коммунисты. А Николай I никаким коммунистом же не был. Как же так? На что он мне тогда сказал очень разумную вещь, которую я по-прежнему считаю, ну, так сказать, базой правильного ответа, все остальное только нюансы. Он сказал так: это не то, что они хорошие, мы плохие, мы хорошие, они плохие. Нет, это цивилизационное противостояние.
0: И оно будет
15: мы сильнее. Разные. Как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и не сойтись. Это неплохо и нехорошо. Вот так вот, это абсолютно философское какое-то глубинное абсолютно неприятие.
0: Но
15: дальше выбирай, где твой дом. Вот и вся история.
0: Да, но сейчас же есть тоже столкновение, суровое столкновение с реальностью, потому что долгое время, раз уж мы в эту с вами на это поле пошли, долгое время было представление о том, что мы докажем, что мы хорошие. Мы докажем, что мы, может быть, одной...
15: Слушайте, кому мы что должны доказывать? Вот это тоже поразительно.
0: Ну, почему-то это было трендом.
15: Воспитайте нормально детей своих, чтобы они разделяли те же самые ценности, которые вы. А дальше не надо никому ничего доказывать. Я вас уверяю, что огромное количество людей к нам, вот слушайте, к нам приезжал внук де Голля.
0: Да.
15: А он по результатам, так сказать, визита в наш университет публично заявил о том, что его дети будут учиться в нашем университете. Это, соответственно, правнуки генерала де Голля. А он там занимается оформлением российского гражданства и все остальное. Значит, это же поразительная история. Это человек, который дважды спас Францию. Причем один раз во время войны он спас, как он говорил, честь Франции, потому что только что мы обсуждали, сколько там было бойцов сопротивления. После этого он фактически спас Францию, создав современную Пятую Республику. И это уже было через 20 лет после. Между этими событиями что с ним было? Он жил практически в забвении. Никто о нем вспоминать не хотел. Заметим, что, например, товарищ Миттеран, собственно, вот тот левак, который начал ту политику, которая привела к тому, что сейчас происходит, он, видимо, очень был награжден орденом правительства Виши. Он был вишистским активистом. То есть, фактически, коллаборационистом. Ничего, нормально.
0: Ну, где надо, забываем, где надо, подчеркиваем.
15: Конечно.
0: Это так работает. А история с орденами, кстати, вот когда Навроцкий, значит, сообщил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого Орла в качестве ответного шага на решение последнего присвоить одной из частей ВСУ имя героев УПА, повстанческая армия украинская, признана экстремистской, запрещена в России. Вот эта история все-таки, насколько эти ордена, скажем так, значат, эти символы значат в части того, чтобы рассуждать, насколько это глубокий раскол, например, между двумя странами, двумя народами, двумя политиками.
15: Тут для поляков, помимо всего прочего, история этого ордена является крайне важной. Это был, собственно, высший польский орден, который в 1831 году, после подавления польского мятежа русскими войсками, был включен в состав российской императорской и царской наградной системы. И это был долгое время наш российский имперский орден. Причем знак вот этого, собственно, в виде белого орла польского был наложен на государственного черного двуглавого орла. И огромное количество, так сказать, известных и военачальников, сановников, и, кстати, ученых, были награждены этим орденом. И таким образом для поляков это один из символов их, ну, условно говоря, борьбы за национальное самоопределение и, я бы сказал, самосознание национальное. И есть многовековая дипломатическая практика, в особенности при визитах официальных, а тем более государственных, обменом высшими орденами. Соответственно, как правило, все главы государств, близлежащие, которые точно бывали в соседних государствах, они имеют коллекцию всех вот этих вот награждений высшими орденами сопредельных стран. Так вот, таким образом, это, в общем, некоторая дань уважения, конечно же, народу, который, ну, соседям, да, а иногда не только соседям. Так вот, для поляков, повторяю, это важный такой вот важный тег, который они видят это немножко больше, чем просто люди, которые не знают подробностей, которых, например, вам сказал, там есть еще какие-то другие. Можно в этом углубляться бесконечно. Поэтому, конечно, сам факт лишения действующего, тем более, главы иностранного государства, который вроде как их союзник, которым они помогают, в том числе оружием, это, конечно, почти беспрецедентный шаг в мировой дипломатии. Но Волынская резня — это слишком серьезная история. И потом, ведь, смотрите, сколько во Львове было истреблено вот этой знаменитой польской профессуры. А там же еще какая история, что когда немцы вошли с Запада в Польшу 1 сентября 1939 года, то огромное количество, в том числе интеллигенции, сбежало на восток, во Львов. И их там всех убили. И их убивали не немцы. Хотя немцы тоже, конечно, отличились. Так вот, понимаете, забыть это сложно. Евреям сложно забыть Холокост. Нам, всем, как гражданам Советского Союза, невозможно забыть геноцид, который был на оккупированных территориях. Ну, невозможно это. Слишком больно.
0: Ну, то есть, получается, вот эта борьба за исторические факты, она и будет дальше продолжаться, за, как это, трактовки правильные, неправильные.
15: Конечно. Слушайте, вот Сергей Павлович Карпов, наш выдающийся академик, историк, он в свое время написал такую небольшую работу про возникновение вот этих, ну, политических мифов о России, от медведей на улице, угу, до там более серьезных каких-то политических. И он их проследил до момента первого возникновения. Они все из Польши. На протяжении многих столетий. Это, еще раз хочу сказать, не то, что... Я не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой. Это противостояние. Они по вполне очевидным историческим причинам нас ненавидят. В целом. Но при этом мы же не все. А кто-то был нашим союзником. И фильм, на котором выросло не одно поколение наших детей, это «Четыре танкистская собака». Это же было. Были эти люди. И более того, я вас уверяю, что их довольно много и сейчас в Польше, которые воспринимают нас как друзей, и надо помнить о них. Я очень надеюсь, что рано или поздно они, в том числе и в Польше, так сказать, обретут необходимое влияние.
0: Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим еще про высшее образование. Поговорим про историю тоже. Истории тоже коснемся.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии. Российский лидер обсудил с Аланом Гаглоевым сотрудничество по широкому кругу вопросов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, также затрагивались перспективы наращивания двустороннего диалога. Песков напомнил, что до этого президенты общались в Москве 9 мая. В Воронеже открыли горячую линию о пострадавших после атаки ВСУ. Ее запустило Министерство здравоохранения региона. Любой желающий может обратиться по номеру +7 473 212 59 66. В пресс-службе ведомства уточнили, что можно узнать, находится ли человек в медучреждении и в каком именно, получить инструкцию о дальнейших действиях и порядке посещения. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что над регионом были сбиты высокоскоростные цели, повреждены производственные объекты одного из предприятий, несколько многоквартирных домов и ряд автомобилей. Число пострадавших уточняется, один из них в крайне тяжелом состоянии. Премьер Катара обвинил Бениамина Нетаньяху в провокации эскалации в регионе. С таким заявлением Мохаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани выступил, комментируя действия израильских военных в Ливане. Цитата. «К сожалению, это не первый раз, когда Нетаньяху провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке», сказал он в интервью телеканалу Аль-Джазира. Глава правительства Катара назвал неприемлемым, цитата, «убийство Израилем около 100 ливанцев за несколько дней во время прекращения огня». Конец цитаты. Далее новость интинформагентств. МВД опровергло сообщение о пострадавшем от взрыва мальчике в Москве. Подростки изготовили шипучку, бутылку с водой открыл другой ребенок, сообщили ведомстве. Подробности через полчаса. В США умер бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен, скончался в возрасте 100 лет. Причина смерти – осложнения, вызванные болезнью Паркинсона, сообщает телеканал CNBC. Гринспена возглавлял ФРС США с 1987 по 2006 год. Это второй по продолжительности срок в истории регулятора. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. А давайте, наверное, поговорим еще про... Тут интересное исследование было, которое показало, что будущие учителя реже других ориентируются на зарплату при выборе работы. Студенты педагогических, естественно-научных и творческих специальностей реже других называют зарплату главным критерием при выборе работодателя. Это показатель... Этот показатель для них составляет 48%. Но это не значит, что они готовы работать на краюху хлеба без масла. Это тоже важно понимать. Но в целом здесь есть что-то еще, кроме денег.
4: И так во всем мире. Знаете, тут недавно была новость такая забавная про теперь почти полузабытый, да, так сказать, остров. Сын принца Уэльского и тоже будущий таким образом король, если доживет, значит, принц Джордж, он идет в Итон учиться. Угу. Так вот, я бывал во многих вот этих закрытых школах английских, знаменитых, в Итоне в том числе. Вот если вы посмотрите на стоянку для машин учителей, то вы увидите, что они в среднем существенно дешевле, чем те машины, которые вы просто даже видите на улице. Зарплата учителей, в том числе в таких, казалось бы, самых-самых престижных школах, невелики там в том числе. Да, там многие преподают люди, которые не живут на свои зарплаты, это другой вопрос. Но далеко не все. Я бы сказал, подавляющее большинство – это люди, которые сознательно идут на не бог весь какие высокие зарплаты, а потому что это их призвание. И так было во всем мире всегда. Есть вещи, ну, есть такие, ну, есть типы профессий, которые в каком-то смысле подразумевают служение. Например, офицер. Знаете, как был замечательный, у меня был старший друг, просто невероятный человек. Очень многие его, конечно, знают и помнят. Он был последним главнокомандующим военно-морского флота СССР и первым России. Герой Советского Союза Владимир Николаевич Чернавин. И он говорил прекрасную фразу. Офицеры никогда не были богатыми, но они никогда не были бедными. Угу. И вот это тоже очень важно. Учитель не должен быть богатым вследствие своей, так сказать, заработной платы, но он точно не должен быть бедным. И медик то же самое. Это базовые профессии служения, повторяю, совершенно разного. Но, тем не менее, конечно, важно, чтобы общество было устроено так, чтобы вот эти профессии были бы хорошо оплачены. Вспомните замечательный фильм Василия Шукшина, когда он ехал к югу, и он говорил о том, что вот же учительница у меня в колхозе, учительница, она же учит моих детей. А она не может дров себе купить на зиму, я должен там ей помочь, я ей помогаю, потому что она учит моих детей, вот такой человек. А что же я делать, что же мы все будем делать в деревне без нее? Вспомните земских врачей, о них же очень много кто писал, да, ну, многие наши же выдающиеся классики, в особенности начала 20 века, были же медиками, и Чехов, и Булгаков, и Вересаев, они вот об этом тоже писали. Огромное количество выдающихся наших ученых, конструкторов, военачальников, государственных управленцев, они же в том числе крестьянские дети или дети из самых низов городского социума. И за счет кого они? За счет вот этих вот учителей, в том числе начальных классов. И недаром по этому поводу... так сказать, еще один классик государственного управления, но уже в Германии, говорил о том, что Германская империя, ну, это был Бисмарк, значит, Германская империя — это есть результат работы немецких учителей.
3: Но поэтому очень часто смущает фразы, когда учителей или врачей попрекают за их претензии к, соответственно, своему денежному удовольствию, говоря, ну вы же там Гиппократу эти давали клятву, там, не знаю, кому Аристотелю давали клятву.
4: Я же говорю, не что надо, чтобы были, может быть, не надо, чтобы были богаты, хотя это было бы неплохо, но пусть точно не будут бедными.
3: Не будут бедными. А тут, кстати, Михаил Мишустин недавно сказал, что хорошо бы вернуться

0: принципам фундаментального вообще высшего, фундаментального советского образования в наших образовательных практиках. И не очень понятно, это все сводится просто к тому, что мы сознательно ушли от Болонской системы, или здесь что-то поглубже, как вы думаете?
1: Вы знаете, вот разные системы образования имеют разную внутреннюю философию. Даже в том числе некоторую юридическую обвязку разную. Да, вот, например, там, в англосаксонских странах существует степень полного доктора, но она у их обладателей смотрится как некий нонсенс. А вот немецкоговорящих, например, есть понятие хабилитированного доктора, как вот у нас полного доктора наук. Это тоже, это инструментарий. Так вот, почему разная философия? Вот у нас была фантастическая, потому что у нас была страна инженеров. У нас было огромное количество, причем не только на уровне высшего образования, техникумы, ПТУ, до этого ремесленное училище. Огромное количество людей, которые были очень неплохо технически образованы, либо, как раньше говорили, подкованы. И это же замечательно. Вот сейчас все говорят, у нас нет инженерных кадров. Вы вспомните, что было 30 лет назад. У нас было бесконечное количество прекрасно образованных инженеров. Сейчас им всем либо там уже глубоко за 70, но, в общем, тем не менее. И это результат огромной работы, которая проводилась десятки лет.
0: Другое дело, что они применение себе.
1: У меня много претензий к большевикам, но они создали, причем очень быстро, буквально за 10 лет, фантастическую систему. Сначала ликвидация безграмотности, после этого среднего образования, а после этого высшего технического образования. Я сейчас про гуманитарное не буду говорить. Высшего технического образования. Посмотрите, действительно, все вот эти вот люди, которые запустили нас в космос, которые построили атомную промышленность и много-много другое, они же на 90% крестьянские дети.
0: Ацахи, буквально.
1: В прямом смысле этого слова. А что бы было, если бы это было в начале 20 века, они бы в лучшем случае получили бы 3 класса образования при церковной приходской школе. В общем, короче говоря, это очень важно. Помимо всего прочего, это же социальные лифты. У людей появляются, это же опять-таки, это... Пример же во всем, примеры есть во всем мире. Появляются примеры того, как люди просто вот улетают на ракетах в космос, и там, в том числе, например, Гагарин. Послушайте, ему было до 30 далеко, когда он полетел в космос. Он же не просто был мальчик, он был под оккупацией. Его знает весь мир. Посмотрите, какие дети.
0: Ну, тогда дело-то в людях, получается, даже не в самой системе,
1: в системе и в людях.
0: Но систему-то делают люди.
1: Конечно. Проблема в том, что, конечно, как мне кажется, в свое время система была разрушена. Вот это ужасно. Собрать ее очень тяжело. Разрушить систему быстро. Собрать очень тяжело. Там же, к сожалению, была разрушена, понимаете, философская основа. Когда нам кричали о том, что образование – это услуга, а воспитание там быть не должно. Что мы имеем? А теперь объяснить людям там, до 30 лет, что надо не опаздывать, например, они вообще не понимают, о чем речь.
0: Или что надо напрягаться на работе. Вы нарушаете мои личные границы.
1: Огромное количество людей сейчас, когда от них требуют, чтобы они работали на работе, они просто увольняются.
0: Им это не нужно. Это поколенческая проблема?
1: Во всем мире, не только у нас.
0: Поколенческая проблема?
1: Это поколенческая проблема. Вопрос в том, что мы были от этого... Как вам сказать, наша система воспитания и образования, в том числе, она, которая была, между прочим, с самого раннего возраста. Ведь если посмотреть методические указания для детских садов, то да, там ребенок в 3 года должен был отчетливо узнавать образ Владимира Ильича Ленина. Послушайте, Владимир Ильич Ленин прекрасный, кстати, основатель нашего университета и наш лектор. Мы к нему с этим с большой благодарностью относимся. Но надо же понимать и другое. Это означает тренировка и систематизация памяти, например, и некоторых других вещей, да, там, угу. там психологи много чего интересного об этом рассказывают, не суть важно. Там были методики, которые были направлены на соответствующее развитие там, не знаю, в тех или иных областей головного мозга, а также мелкой моторики и много чего другого. Или, вы знаете, вот такая смешная история, многие смеялись, там, у нас, помните, был, вы, наверное, не помните, это я помню. Значит, уроки на начальной военной подготовки у нас было. Ходили строем всем, там, вот, смеялись все. Но ведь это же, на самом деле, спросите у любого военного, самый быстрый, дешевый и эффективный способ научить толпу людей, которые первый раз друг друга увидели, делать что-то совместно, это строевая подготовка. Вот их сначала начали ходить строем, а потом их в десятки раз быстрее научили правильно действовать на поле боя. Но ведь то же самое и в гражданской жизни. Если они умеют налаживать горизонтальные связи, если они быстро понимают, кому надо помочь или на кого надо, на кого надо равняться и так далее, то это означает, что и в обычной своей трудовой деятельности они будут использовать эти навыки. Это очень важно.
0: А сейчас получается, вот мы с вами не случайно историю с мотивацией тех людей, которые идут, например, в вот эти профессии служения, учителя, например, врачи, с этого начали, плюс про образование поговорили, потому что есть, мне кажется, два взаимоисключающих трека. Одни говорят, что современные молодые люди ориентированы исключительно на деньги, вот прям все тотально, поэтому они хотят больше получать, меньше работать, но при этом я лично в эфир сознательно приглашала прям совсем молодых-молодых учителей, один год работает в школе, другой 4 года, и они тоже действительно говорили, что деньги, они, конечно, значат, потому что, правда, ну, надо хорошо питаться, нормально одеваться, в общем, и чем-то еще заниматься. Но при этом вопрос интереса как такового. А другое дело – это история с дисциплиной и история приучения к тому, что я никому ничего не должен. Как эти треки теперь, как я не знаю, совместить? Один должен поглотить другой.
1: Ну,
0: как это должно работать?
1: Слушайте, знаете, прекрасная фраза, которая раньше была: нельзя жить в обществе и быть независимо от общества. Слушайте, если ты никому не должен, то и тебе никто ничего не должен. Поэтому не надо ни от кого ничего будете ждать.
0: А если ты нужен, то ты
1: должен. А если ты сам являешься поддержкой для многих, то ты и даже тебе не надо ничего специально делать, тебя тоже будут поддерживать. И это и есть основа, собственно, социальной жизни. И более того, а как иначе могло бы быть, если бы у нас такого не было народа, для которого это было очевидным законом его действий, тогда как бы мы воевали бы в Великую Отечественную войну? Это ж сколько людей готовы были отдать свою жизнь за страну? А если бы вот это вот, я никому ничего не должен, то здесь при чем защита страны? С риском для жизни, конечно, нет. Поэтому, более того, ведь ну, есть огромное количество интересных теорий, почему у нас в нашей культуре те или иные обстоятельства, отличающие нас от других, и это в первую очередь соотносится с климатом и с расстояниями, а также с коротким вегетативным периодом. Там есть ну, много на эту тему очень интересных исследований, там не буду говорить. Более того, есть несколько замечательных исследователей, в том числе, кстати, не московских, которые прям на протяжении последних десятилетий делают фантастические, на мой взгляд, работы, дают о том, как надо развивать вот эти лучшие качества именно на национальном уровне. Но тем не менее, мы выжили здесь, в этом тяжелейшем климате, с этими огромными расстояниями, за счет
0: дисциплины.
1: Дисциплины, конечно, и за счет взаимовыручки, как раньше говорили. Нет смысла отринуть то, что позволило нам выжить на протяжении столетий.
0: Да, но при этом есть такая фраза, правда, не знаю, касается она людей, которые в эмиграции находились и находятся или нет, что русский самый многочисленный атомизированный разобщенный народ. Или это опять придумано, это вот те нарративы, о которых вы говорили в первой половине программы?
1: Послушайте, я вам приведу контрпример, и это тем будет закрыто. Вы посмотрите, какое огромное количество людей в четвертом, в пятом поколении эмиграции помнит, что они русские.
0: Да.
1: Ну, о чем вы говорите? Конечно, нет.
0: Как формировать все-таки у студентов, например, ценностное отношение к профессии? Нужны какие-то отдельные практики или нет?
1: Нужны. И, конечно, в первую очередь, это личный пример. Они должны воспитываться на примерах не только живущих, но и людей, уже ушедших из жизни. Так же, как и, скажем, вот та часть программы нашей, о которой мы сегодня говорили, ресоциализация, реабилитация, реабилитация участников боевых действий, скажем, у нас, знаете, мы работаем в том числе над ампутантами, над их ресоциализацией и реабилитацией. Вот среди только выпускников нашего университета Николай Островский, который был парализован и слепой, и написал самый читаемый роман 20 века. У нас был Алексей Моресьев, который получил звание Героя Советского Союза, уже с ампутированными двумя ногами. И у нас есть фантастический Кирилл Островский, который, у него была ампутирована нога до плеча правая и 4 пальца налево, и он был практически глухой после ранения. И он был Героем Советского Союза в этот момент. Только после этого он возглавил отстающий колхоз. Ну, представьте, после освобождения Беларуси, что там было, да, там, 3 печных трубы, там, 10 старух и 2 козы. А колхоз, может, кстати, не было. И в 58 году это был топ-3 колхоз в стране. Он получил звание Героя Советского Труда. Вот эти люди, они же смогли, несмотря на такие кошмарные
0: истории. Но есть еще другой аспект, которого как бы не было условно в те времена. Это вот это информационное поле, в котором мы сейчас живем. И, соответственно, вот эта активная гибридная, скажем так, да, гибридная война, которая ведется, и война за смысл и так далее, потому что мы помним,
1: очень активно, и надо это осознавать. Гибридная война ведется давно, и, знаете, вот конвенциональная стадия, она, конечно, там, горячая война, как ее называют, она, конечно, может присутствовать или не присутствовать. Мы сделали большое очень исследование несколько лет назад по гибридным войнам, и мы даже, так сказать, ее в каком-то смысле некий инструментарий терминологический сделали. Вот для нас гибридная война — это тот процесс, когда, соответственно, конвенциональная часть либо есть, либо присутствует ее угроза. Вот, соответственно, вот эта ситуация, которая была у нас, таким образом, очевидно, подпадает под гибридную войну, начиная уж точно с, ну, там, 60-х годов. И, скорее всего, с моей точки зрения, вот прям 46-го года, с Фултонской речи. И надо это осознавать, и надо уметь этому противостоять. А противостоит этому, в первую очередь, воспитание. Ну, соответственно...
0: В любом случае, воспитание. Тут еще одна тема, которая касается образования. Есть министр науки Валерий Фальков сказал, что массовое желание школьников поступить в вузы идет вразрез с потребностями рынка. По его словам, сложившаяся ситуация представляет проблему для экономики страны. Он говорит, что в стране происходит балансировка между средним и профессиональным высшим образованием. А есть, по вашему ощущению, какой-то перекос в сторону того, что люди хотят обязательно в вуз пойти?
1: Конечно, есть. Вот смотрите, начнем с того, что у нас вот эти контрольные цифры приема, как их называли, они каким образом были сформировались? В 90-е годы некоторые люди, я знаю их фамилии, сделали анализ тогдашнего рынка труда и как-то разделили вот эту процентовку между разными специальностями. За прошедшие там 30 лет некоторые специальности вообще умерли. Появилось огромное количество абсолютно новых, которых тогда и не было. Появилось огромное количество междисциплинарных направлений. И в любом случае вот эти балансы, они все поменялись. А огромное количество там и вузов, и министерств долгое время, они что делали? Просто повышали, там какие-то повышающие коэффициенты делали, и все. Не было вот этого вот сложнейшего анализа рынка труда, который на самом деле надо делать, конечно, там достаточно часто, раз там, в пару-тройку лет, очевидным образом. А теперь смотрите, к чему это, помимо всего прочего, все приводит. Вот у нас огромное количество выпускников не могут найти работу по специальности. И таким образом мы же разрушаем их веру в том числе и в государство. Ну как же, вот мы же специалисты, нас научили, значит, нам надо как-то прикладывать усилия и зарабатывать вот этим самым инструментом. Ну нету ангажемента достаточного. Так же, как вот, ну, опять-таки, мой любимый пример по поводу пианистов в СССР. Выдающиеся, замечательные, прекрасные пианисты в любой другой стране были бы просто звездами. Но у нас не было достаточного оплаченного ангажемента для такого количества выдающихся пианистов классической школы. Поэтому что приходилось делать? В педагоги шли, в критики, в администраторы. Вот у меня товарищ был, он был последним управляющим делами Министерства культуры СССР. Он был выпускником Московской государственной консерватории Чайковского по классу фортепиано. Фантастический пианист. А был он при этом управляющим делами министерства. И прекрасно себя чувствовал.
0: Но речь тогда идет о корректировке приемных планов, о том, что как у нас же сокращаются вот эти вот наборы на кого там, экономистов, юристов, журналистов и прочих. Говорят, наоборот, идите в колледж, например. Как это корректировать нужно?
1: Ну, послушайте, как бы сейчас... мне как ректору от этого... Да. Какой вывод? Что у меня будет больше конкуренция на имеющиеся у меня места высшего образования, и таким образом те, кого я приму, будут более хорошо подготовлены, чем общая масса. То есть у меня, конечно, качество моих студентов от выше. Этого повысится. И это тоже хорошо, потому что, конечно, очень тяжело работать с совсем неподготовленными, плохо образованными ребятами. Это я знаю по своей работе профессором высшей школы экономики в МГУ. И, конечно,
0: вот интересно просто, как люди в штыки восприняли слова Фалькова, говоря о том, что у нас как будто бы вот заставляют идти в колледж и лишают возможности получить образование в ВУЗе. А все ли мотивированные люди идут в ВУЗ? Так иной раз посмотри, но он как бы вот пришел, на лекции не пришел, дайте, пожалуйста, диплом. Ну, примерно так это выглядит.
1: Ну, смотрите, вот с этой практикой, конечно, очень надо тяжело бороться. Человек, ну, с практикой того, что человек не ходит, ничего не знает, и, соответственно, после этого
0: диплом хочет
1: диплом. Вопрос в другом. Слушайте, у нас сейчас процент людей с высшим образованием в разы больше, чем в советское время. А при этом где же эти самые инженеры, учителя и все остальное? Значит, это означает, что их качество вот этого самообразования, оно, мягко выражаясь, не соответствует заявленному. Более того, ну, мы же понимаем, что у нас есть целые университеты, в том числе весьма на слуху, которые, в общем, в течение долгого времени давали абсолютно фейковое образование. Что, мы этого не знаем, что ли? И то, что, слава богу, в том числе и наши власти стали с этим активно бороться некоторое время назад, это очень хорошо. Но это же огромный бизнес. Люди получали дипломы, занимали соответствующие должности, получали там, своего рода ренту там, от занятий этих должностей, и все у них было хорошо. Только они ничего не знали. Они ничего не умели. В результате общая система деградировала. Угу. Это первая часть. Вторая часть. Первая. Намного больше сейчас людей с высшим образованием, чем в советское время. А при этом специалистов нету. Это означает, как говорил опять-таки основатель нашего университета Владимир Ильич Ленин в одной из своих работ, даже в названии своей работы, лучше меньше, да лучше. А, и потом, а кому мешает пройти конкурс и таки поступить на эти самые места?
0: Ну, послушайте. Вы имеете в виду на бюджетный или вообще в ВУЗ?
1: Да вообще в ВУЗ. Вообще. Ну, как говорится, и на коммерческий тоже. Ну да, понятно, что конкуренция будет больше. Ну так это же хорошо, а не плохо.
0: Нет, как будто бы, знаете, создалась какая-то странная история, что если в колледж сейчас предлагают идти после 9 класса любыми правдами и неправдами и бесплатно, и с облегченными экзаменами, то как будто бы это более какая-то маргинальная история, нежели я хотел в 10-11, а потом пойти в ВУЗ. А кто мешает после колледжа в ВУЗ идти? Никто не мешает.
1: Послушайте, ну мы же реалисты. Мы же прекрасно понимаем, что огромное количество людей шло в колледж для того, чтобы потом не сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ как выпускникам колледжа без сдачи ЕГЭ. А сейчас, с этого года, как вы знаете, правила изменились. И теперь можно поступать в ВУЗ выпускникам колледжей без сдачи ЕГЭ только по профильным специальностям, что и разумно. Но почему, если ты, я условно говоря, учился в колледже там, играть на скрипочке, а при этом ты собираешься поступать без ЕГЭ на математику, так сказать, имея преференции перед теми, кто закончил школу? Я очень условно сейчас сказал, но тем не менее. Ну, странно.
0: А история с распределением, кстати, бюджетников. Вот говорят, нужно вернуть обязательно отработку для бюджетников, особенно для врачей и учителей.
1: Ну, смотрите, как было устроено... Ну, все новое, это же хорошо, забыто старое. Как было устроено в Российской империи? Если человек получал, будучи студентом императорского университета, стипендию, вот сколько лет он ее получал, столько лет он был обязан отработать после этого учителем в гимназии. Что это означало? Что выпускники последних лет императорских университетов, а тогда, кроме университета Шанявского, частных, как известно, практически не было, там еще были женские курсы, значит, выпускники шли в гимназии, которые находились в больших городах, ну, в первую очередь, конечно, в губернских центрах, и таким образом уровень образования в этих гимназиях постоянно поддерживался на уровне практически университетском. И это и было некой вот этой вот, ну, неким механизмом поддержания в том числе уровня образования в средних учебных заведениях. Я не вижу в этом ничего плохого. Более того, очень многие наши выдающиеся ученые последних там, 30-х годов прошлого века и так далее, они, закончив вот именно таким образом университеты, после этого еще успели поработать учителями в гимназии. А, кстати, некоторые их гимназические ученики впоследствии становились также академиками и их, так сказать, членами вот этих научных школ своих учителей гимназических.
0: Но здесь тогда вопрос, по сути-то, выглядит, в общем, все логично, но здесь вопрос каких-то установок, когда говорят, а, будут заставлять, значит, будут платить 3 копейки, а добровольно туда не идут, потому что никто не хочет работать за 3 копейки.
1: Ну, вот так идите, так. Поступайте тогда на конкурентной основе, как было всегда и во всем мире и есть, в университет на бюджетной или на коммерческой основе, ради бога. Ну, просто там сейчас немножко больше стал конкурс, вот и все, немножко сложнее, ну, так слава богу. Пусть придут лучше.
0: Слушатель говорит, я с вышкой, но работаю руками, я не в обиде, людям со мной интересно в любом случае. А другой слушатель, кстати, говорит, здесь проблем высшего образования такой, что человек выпустился, а потом, оказывается, курьер получает больше инженера. И вот куда? Этот инженер начинает доставкой заниматься.
1: Это очень большая проблема. При этом я уверен, что вскоре этих курьеров не будет. Просто не будет. А человек с высшим образованием инженерным сможет пристроиться, а курьер нет.
0: Нужен будет всегда, да. Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, спасибо. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В Краснодаре арестовали напавшего на посетителей ТЦ. 19-летнего мужчину обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений и в покушении на убийство двух и более лиц. Первомайский районный суд Краснодара отправил Григория Артюшина под стражу до 20 августа. На процессе он рассказал, что был обозлен на окружающих, а также увлекался изучением контента по совершению массовых убийств. 20 июня злоумышленник с ножом ворвался в торговый центр в Краснодаре, зарезал 41-летнюю женщину, еще трое посетителей пострадали. МВД опровергло сообщение о пострадавшем при взрыве мальчике в Москве. Появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности, заявили в столичном главке ведомства. Там уточнили, что полицейские прибыли на место происшествия и установили, что подростки изготовили шипучую смесь из ингредиентов для производства домашнего лимонада. Ее оставили в бутылке с водой, которую открыл другой ребенок. На детскую площадку также была вызвана бригада скорой помощи. Медики промыли глаза несовершеннолетнему и отпустили домой. Ранее СМИ сообщили, что ребенок пострадал при взрыве самодельного устройства в коммунарке. В России будут маркировать книги Владимира Ленина и Владимира Маяковского. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальным обозначением. В реестр вошли более 100 новых произведений, среди них «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Также в перечень попали произведения Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Непобедимое солнце». С 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах. Согласно поправкам, произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и соответствующей подписью. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 16 часов 8 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Сегодня понедельник, 22 июня 2026 года. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Макс для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал, в котором есть трансляция нашего эфира и новости «Радио говорит МСК». Также есть новости в нашем канале в Максе. Посмотреть еще на нас можно, увидеть, как мы выглядим, увидеть наш эфир на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте,
7: на нашем сайте говоритмосква.ру. Срочная новость. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто временно в четвертый раз за день, сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Находящиеся на мосту в зоне досмотра, находящихся на мосту в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Да, друзья, здравствуйте, лимузин, здравствуйте, спасибо большое за комплименты. His Shadow, спасибо большое за ваше ура. Сейчас я посмотрю, есть ли еще какие-то срочные новости. Пока вроде бы нет. Ну вот Лихачев, заявление Лихачева о том, что количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар с начала июня резко выросли. Итак, что мы сейчас будем обсуждать? Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку. Эту чехарду постоянно британскую, поговорим о ней. В России отказались от ограничения работы зарубежных нейросетей. Это, вот, с одной стороны, позитивная новость, с другой стороны, о причинах мы тоже поговорим. Возможно, либо поддержим, либо покритикуем Михаила Делягина, который в эфире нашей радиостанции счел повышение тарифа ЖКХ наглым и циничным воровством. Ну и в конце программы поговорим об инициативе Минздрава, о том, что с 1 сентября МРТ можно будет делать без направления лечащего врача.
8: Поток. Успеем сказать главное.
7: Максиму Же я отвечаю, который спрашивает, атака на Воронеж не срочная новость. Атака на Воронеж на данный момент уже не срочная новость. Она была несколько часов назад, и мы ее в эфире уже обсуждали. Итак, мы поговорим сейчас об уходе Кира Стармера, который объявил о своей отставке, но при этом он отметил, что продолжит работу до избрания своего преемника. Стармер добавил, что уже уведомил Карла III о своем решении покинуть пост лидера правящей лейбористской партии. В середине июня в беседе с британскими средствами массовой информации политик исключал свой уход, несмотря на то, что постоянно в прессе были какие-то вбросы о его уходе, и подчеркивал, что намерен до конца служить своей стране и выполнять мандат, который получил от британского народа. Ну вот потом, как говорится, что-то пошло не так, все-таки он уходит в отставку. Эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко у нас на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
9: Добрый день, Анна.
7: Владимир Анатольевич, что же происходит в Британии? Почему там с такой скоростью меняются премьеры? Вот Стармер — это шестой, да, я же не ошибаюсь, человек, который не досидел до конца своего срока.
9: Вы правы, Анна. Действительно, отсутствует стабильность в политической жизни Великобритании. Разные цифры называют. Некоторые называют цифру, что за последние 5 лет 5 премьеров сменилось. Ну, можно это объяснить тем, что, может быть, не обижаю этих политиков, но объективно они были слабые политики и часто становились предметом или объектом насмешек и со стороны общества, и самой партии. Этой участи не избежал и нынешний премьер, пока еще он премьер, Кир Стармер. Но его отставка была ожидаема, и я бы добавил, ожидаема давно. То есть последние полгода многие об этом говорили, и ему намекали, и пресса намекала, и общественные деятели в самой партии. Ну, а вот последний какой-то период времени ему стали это говорить откровенно. Вот, вплоть до того, что его соратники по партии просто стали писать заявления об отставке и уходили в отставку. Ну, и вот сейчас возникла кандидатура Энди Бердхэма. Ну, чтобы понять, что это не случайное стечение обстоятельств, привел бы такой факт, что в самой партии долго подбирали, кто мог бы сменить И вот остановились на кандидатуре Энди Бернхэма. А Энди Бернхэм до настоящего времени, до вчерашнего дня, был мэром Большого Манчестера. И была разыграна такая интрига. Один из депутатов Лейбористской партии в Палате общин запросил отставку. Она была принята. И объявлены дополнительные выборы. Вот на дополнительных выборах Энди Бернхэм выиграл. Сегодня он должен был, и уже сделал, зарегистрировался как депутат. А как депутат он может запустить процесс вотума недоверия самому Киру Стармеру. Для этого ему нужна 1/5 участника. Все у него под рукой есть. Значит, и, соответственно, по законодательству Великобритании, партия, которая выиграла выборы, это было в 2004 году, Лейбористская, если у нее сменится лидер, то он автоматически становится премьер-министром. Теперь вопрос о смене лидера.
7: А можно ли говорить, что вот этот Эндрю Бернхэм это такая какая-то харизматичная фигура?
9: Безусловно, харизматичная для на фоне тех, которые есть. В том плане, что он, повторюсь, он с 2017 года мэр Манчестера, и он относится к категории лиц, которые говорят «крепкий хозяйственник». То есть он сумел наладить жизнь в Большом Манчестере в части транспорта, в части муниципального обслуживания, в части взаимоотношений в обществе. И то, что он победил на вот промежуточных выборах, это закономерно. Поэтому, скажем, сказать, что он какая-то темная лошадка, нельзя сказать. Он давно уже влечен в деятельность Лейбористской партии, предпринимал две попытки занять роль лидера в 2010 году, не получилось. И в 2015 году его обошел Джереми Корби. Вот. Поэтому сейчас никакого сомнения нет, что он получит роль. Тут интрига уже другая завязывается. Дело в том, что ведущие партии Великобритании намекают на то, что не надо сейчас проводить перевыборы в Лейбористской партии, а отнести на осень. Вот. То есть такая вот двойственность, она что позволяет формально считать, что Стармер... ушел в отставку, но фактически он будет находиться.
7: Как бы и не ушел, да, одновременно.
9: Да, то есть тут вот это интересно, конечно, посмотреть.
7: А если, Владимир Анатольевич, вот какие-то интересные заявления возможного вот этого будущего премьера британского, да, Эндрю Бернхэма по поводу России, по поводу вообще международки?
9: Вы знаете, я бы здесь сделал акцент на другом. Я бы не стал присматриваться, поскольку по своему положению его, как говорится, мэра Манчестера, его за язык, как говорится, никто не тянул. Сейчас будет интересно посмотреть, как сложится его отношение с теми, кто претендует на силу русофобии и на силу, скажем, милитаризма. Я бы сказал, это касается, во-первых, Мерца. Во-вторых, это касается Макрона. В-третьих, это касается Урсулы фон дер Ляйен. И в-четвертых, наверное, на первое место все-таки поставить американского президента. Вот здесь будет интересно. Дело в том, что Мерц, он претендует на роль лидера. Он создал такую тройку. Макрон свою линию гнет насчет французского зонтика. Значит, ко всем в свою компанию они обычно зазывают Зеленского, как говорится, негласно поддерживает и Урсула фон дер Ляйен, и Каллас. Вот здесь пока никакой как бы ясности, как он с ними себя будет вести, нет. Но могу отметить, что он опытный управленец. Дело в том, что у него, скажем, политический стаж больше, чем у всех остальных. И именно политический. Он из тех людей, которые, как говорят американцы, сделал сам себя. Он пришел в политику, когда было 14 лет ему. То есть он начинал сначала, бегал там с бумажками, и вот дорос, он был в правительстве и у Гордона. Вот, поэтому я думаю, что вот это очень будет интересно, и я думаю, что встряхнет британское общество. То есть это тот человек, на которого может делать ставку и общество, и партия лейбористская, я имею в виду.
7: Ага. Да, интересно будет отношение, конечно, Дональда Трампа, который, в общем, довольно с некой иронией, мягко говоря, относился к Киру Стармеру.
9: Да, вы правы, потому что он опытный бизнесмен, я имею в виду американского президента, и у него уже развилась, соответственно, интуиция, там, сказать, видеть человека, на что он способен, как он будет реагировать, и, конечно, он достаточно, ну, не будем бояться этого слова, пренебрежительно относится к Стармеру. Вот. То вот здесь интересно будет, как он будет устроиться его отношением с Энди. Вот. Поэтому я думаю, что... Ну, тут надо, знаете, чтобы, Анна, я учитывал, да, что в любом случае он не, скажем, одиночка, а он будущий лидер партии. И, конечно, в партийной деятельности есть своя инерция. То есть понадобится, наверное, минимум полгода, пока он сможет расставить на ключевые должности своих людей, может их мобилизовать, сделать их управляемым. И вот это такие будут, ну, как бы, покажет нам, куда он двигается и что он хочет. Вот, то есть тут много интересного.
7: В ближайшее время мы это все увидим. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Владимир Оленченко, эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог, был в нашем эфире. Вот, друзья, можете ли вы вспомнить каких-то предыдущих премьеров британских? Можете вы их вспомнить? А между тем, до Кира Стармера был Риши Сунак. Помните такого? Риши Сунак. А до него была Лиз Трасс. Была она очень недолго, полтора месяца. Борис Джонсон. Ну, этого запомнили, да. Тереза Мэй. Дэвид Кэмерон. Гордон Браун. Ну, вот Тони Блэр, да. 10 лет этот человек был премьером. Тони Блэр. Джон Мейджор, вот это вот уже фигуры пошли. Маргарет Тэтчер, ну, Маргарет Тэтчер, все понятно, железная леди. А вот эти вот последние люди, ну, то есть вот я их сейчас просто читаю, потому что их действительно не можешь даже вспомнить, как их всех звали. Вот Григорий Санкт-Петербург тоже пишет. Джон Мейджор, вот видите, вот Джон Мейджор вы помните. Вот Сумнака и Хишаду помнят. Без Джонсона скучно, пишет 34-й. Да, фееричные были люди. Вот Б пишет, Лиза Страсса, фееричная особа. Да, вот так. Немножко измельчал, но посмотрим, вот кто сейчас придет, вот этот крепкий хозяйственник, посмотрим, может быть, что-то изменится, а может быть, нет.
10: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
10: Поток. Успеем сказать главное.
7: Конь-огонь пишет, что индусы тоже все помнят. Я вот только что называла рисунок. Индуса помнят. Ну, вы даже по имени не можете его назвать. Власти России отказались от введения ограничений на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 2032 года. Об этом сообщила сегодня газета «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об искусственном интеллекте. Эта финальная версия уже была одобрена. Генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дели» Денис Кусков у нас сейчас будет в эфире. Денис Юрьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
7: Денис Юрьевич, как вы считаете, почему все-таки в итоге отказались от ограничения работы вот зарубежных нейросетей?
12: Ну, смотрите, как бы вообще, в принципе, рынок телекоммуникаций, IT, он развивается так всемирно. То есть, ну, нельзя его, грубо говоря, там развивать в сугубо какой-то там, не знаю, индустриальной зоне, пусть даже в рамках одной страны. Возможности зарубежных сервисов, которые начали заниматься этим раньше гораздо и в большем количестве, на сегодняшний момент заметно выше. Вот. И поэтому... Ну, по сути, если запрещать это, то значит заметно ограничивать возможности. А сейчас именно, что такое, так сказать, искусственный интеллект, нейросети, это структуры, которые благодаря правильному обучению, большему обучению дают большие возможности. Поэтому, мне кажется, именно это выглядит логично.
7: А как вы считаете, откуда вообще исходила вот эта вот идея как-то ограничивать действия зарубежных нейросетей, зарубежного искусственного интеллекта?
12: Ну, Конкретно откуда не знаю, это номер кабинета или еще какой-то, да, то есть, ну, вполне вероятно, учитывая, что сейчас есть ситуации, когда в России запрещены определенные ресурсы, не будем их называть, вот, то, так сказать, под, так сказать, единым флагом еще и, так сказать, запрещают, ну, как бы все, что хотели запретить, то, что как бы там не относится как бы к российскому, да. Но, к счастью, хотя бы это нам что-то оставили.
7: А в каком сейчас состоянии вообще находится, на каком уровне сейчас развитие искусственного интеллекта именно вот российского нашего суверенного?
12: Ну, как бы у нас есть там две компании, которые плотно занимаются этим, это Яндекс, это Сбер. То есть используя искусственный интеллект множество компаний, да, грубо говоря, нет таких тенденций, которые там стоило, там, как сказать, услышать там несколько там месяцев или лет назад, что все, искусственный интеллект вытеснит всех, там как бы никто не нужно будет, только искусственный интеллект, да, такого нет. Искусственный интеллект — это очень хороший помощник в работе множеству специализаций, специальностей. Вот, но как бы я бы не хотел бы, чтобы на него ставили какие-то ставки, что как бы вот именно будет он и ничего другого.
7: А, ну, я еще почему спрашиваю, вот сравнить, да, уровень развития искусственного интеллекта вот этих вот компаний, каких-то стартапов, например, с китайским, с американским. Ну, это же не секрет, что сейчас лидируют, собственно, в этом американцы и китайцы.
12: Ну, американцы и китайцы, вот, они лидируют, как бы, будем честны, во всем, да, не только в нейросетях. Вот, поэтому, да, конечно, те возможности, которые есть у американцев и китайцев на сегодняшний момент, они, конечно, гораздо, к сожалению, превосходят то, что есть у нас сейчас, там, не только в нейросетях, но и в каких-то других, там, моментах, там, спутниковая навигация, спутниковое телевидение, то есть у нас спутник сломался один, нету резерва, что делать, не знаем.
7: Ну, я тоже хотел бы еще задать вопрос вот по поводу того, что не стали все-таки запрещать. Мы же можем, наверное, что-то перенимать, да, вот эти технологии?
12: Слушай, ну это и нужно. Напомню, что там у нас в последнее время повелось, так сказать, что у нас не все так плохо было в Советском Союзе, оказывается, вот, спустя 30 лет. Значит, поэтому, если вспомнить, как это было в Советском Союзе, когда там после войны страна находилась в разрухе, но удалось ее, скажем так, поставить на ноги, запустить массовое производство, первым улететь в космос и так далее. То есть, конечно же, необходимо заимствовать те вещи, которые есть наработаны у других, если мы, так сказать, по разным причинам этим не занимались, вот, или еще что-то, и делать у себя это, скажем так, еще лучше. Вот. Вот насчет еще лучше, как бы, тут очень большой вопрос, да, и как бы временной, и технологический, потому что, как бы, ну, не все получается, и не на все хватает финансовых средств в текущий период времени.
7: Вот слушатель пишет, наших нейросетей нет, это китайские сети, которые дообучали наши специалисты, так ли это?
12: Ну, как сказать, знаете, в чем дело? Там, не знаю, как бы так сказать. Возможно, наших холодильников нету, точнее, скорее всего, их нет, есть белорусские. Сказать, их там придумали, лед, как бы, а мы там что-то в розетку включили, они работают. Понимаете, как бы, или велосипед, он вот не в России изобретен, да, как бы, и даже велосипеды, которые там с названием русским, как бы, они, как бы, изначально были придуманы не в России, это тоже не российское. Хотим или не хотим, телеком — это такая субстанция IT, где, ну, невозможны не заимствования, скажем так. Вопрос к другому, чтобы не надо было делать, там, грубо говоря, подлог, подделку, это да. Но, естественно, какая-то основа, как я сказал в самом начале, что мы занялись этим гораздо позже, чем другие. То есть у нас был какой-то пласт знаний, который был уже добыт американцами и китайцами. И, естественно, это использовалось нашими компаниями. Но это не значит, что, грубо говоря, там стол весь китайский, а сверху салфеточка вот эта вот как бы там сберовская. Вот, то есть там, конечно, работы гораздо больше, но еще раз повторюсь, если мы не занимались этим десятилетиями, то, так сказать, прыгнуть выше крыши не получится.
7: Да, они занимались десятилетиями, потому что думали, ну уже же вот там кто-то другой занимается, да, мы просто
12: и денег потом... у нас было, видимо, много, да.
7: Да.
12: Мы ими раскидывались.
7: Да, было много, да. Спасибо вам большое. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли», был у нас в эфире. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что белорусские холодильники собирают из китайских деталей. А вы разбирали, что ли, Григорий? Напишите, какой вы разобрали белорусский холодильник, там китайские детали. Слушайте, ну, на самом деле, сейчас все китайское. Знаете, как говорят, все китайское. Все, что не производится, все китайское. На iPhone тоже китайские, индийские и так далее. Но на самом деле, их там просто собирают на этих заводах, потому что было перенесено в свое время производство, потому что это глобализация, потому что хотели удешевлять производство и отдали все Китаю. Потом вдруг одумались и поняли, ой, а почему Китай так поднялся? Почему же, что же мы сделали? Почему Китай так поднялся? Почему у Китая такие машины, на которых вот теперь в России все ездят? А потому что в Китае строили заводы, Китай не будь дураком, просто перенимал технологии, если бы их забирал. У меня жена представитель одного из заводов в Беларуси. Вот вы, Григорий, Санкт-Петербург, только что себя раскрыли. Кто вы на самом деле есть? Вы муж представителя одного из заводов в Беларуси. Ну, теперь мы будем знать. Теперь мы это будем знать. А что касается нейросетей, то да, вот Денис Юрьевич Кусков только что правильно сказал, что вот мы не делали ничего десятилетия, а потом мы спохватились. Но вроде сейчас пытаемся догнать.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области женщина пострадала в результате атаки ВСУ. 38-летней местной жительницы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма. Как сообщили в мессенджеры Макса, губернатор Александр Хинштейн, украинский дрон ударил по Рыльску. Женщина самостоятельно обратилась в местную поликлинику. Ей оказали первую помощь. От госпитализации она отказалась. В Белгородской области в результате взрыва дрона пострадал мужчина. Беспилотник сдетонировал в Шебекине на территории предприятия, сообщает оперштаб. У работника осколочное ранение спины, его везут в больницу номер 2 Белгорода. Известно, что осколками посечены два автомобиля. В результате атаки второго FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. Также ВСУ нанесли удары по Новой Таволжанке, Ржевке, Грайворону, Долгому, Ракитному и Борисовке. Мария Захарова заявила о притеснении в Армении пророссийских политиков. По словам представителя МИДа, в армянском обществе нет однозначной поддержки сближения с Западом. Это показали прошедшие в республике парламентские выборы, сказала дипломат в интервью РИА Новости. Она отметила, что происходит, цитата, «системное наращивание притеснений в адрес политических сил, которые не стесняются называть Россию стратегическим союзником», конец цитаты. Кроме того, Захарова сообщила, что Армению из-за неуплаты взносов в ОДКБ могут лишить права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности. Дипломат напомнила, что в организации не предусмотрено воздержание от финансирования, добавив, что возвращение Еревана в структуру отвечало бы интересам республики. Также Мария Захарова призвала власти Армении определиться между Евросоюзом и ЕАЭС. В Челябинске женщина сожгла свою квартиру по указанию мошенников. Неизвестный убедил 40-летнюю местную жительницу устроить пожар, перед этим выманив у нее 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Уточняется, что пожар произошел в доме на улице Молодогвардейцев. Пострадавших нет. Из подъезда были эвакуированы 10 человек. Одна из квартир полностью выгорела. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
18: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
19: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 16:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Мы продолжаем после перерыва, после новостей и анонсов. Наш координат. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Макс для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там все последние новости, там прямая видеотрансляция. Еще новости наши можно почитать в нашем канале в Максе. «Радио говорит МСК» тоже должен он вроде бы так называться. Видеотрансляции на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва». .ру. Да, еще вот наши новости, также можно их комментировать, можно читать в Яндекс.Дзене. У нас там есть тоже канал в Яндекс.Дзене, называется «Говорит Москва». Итак, что мы сейчас обсудим? Обсудим мы высказывание Михаила Делягина, который счел повышение тарифов ЖКХ наглым и циничным воровством. И поговорим в конце программы о том, что с 1 сентября МРТ можно будет делать без направления лечащего врача.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Михаил Делягин счел повышение тарифов ЖКХ наглым и циничным воровством. Это приведет к ускорению инфляции и станет предлогом для увеличения ключевой ставки в России. Ну, вот, кстати, Эльвира Набиуллина заявляла, что предлогом для возможного увеличения ключевой ставки будет, скорее всего, рост цен на топливо, проблемы с топливом, а не на ЖКХ. Так, что еще сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук в эфире нашей радиостанции, радиостанция «Говорит Москва». Он сказал следующее. «Я думаю, что Эльвире Сахибзадовне можно доверять. Если она сказала, что вряд ли будет снижаться процент по ключевой ставке, значит, вряд ли будет снижаться. А потом у нас 1 октября будет повышение тарифов ЖКХ. Судя по всему, будет более масштабным, чем с 1 января. Соответственно, это будет ускорение инфляции, и это будет прекрасным предлогом, чтобы ставочку еще и поднять. Я согласен, что чем позже устраивать новый раунд того, что я считаю воровством, наглым, циничным, публичным, тем лучше. Вас ограбят сегодня в подъезде или вас ограбят через месяц». Так вот, это высказывание Михаила Делягина мы сейчас обсудим с председателем Московского жилищного союза, членом комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юристом Константином Крохиным. Константин Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: А можете ли вы согласиться с таким довольно резким высказыванием Михаила Делягина, что вот повышение тарифов ЖКХ – это наглое и циничное воровство?
3: Во-первых, могу согласиться. И если бы вы почитали наш телеграм-канал «Жилищного союза» и наши высказывания, сайты, вы увидите, что наши высказывания еще более жесткие. Мы считаем, что это мафиозная экономика. У нас произошла криминально-коммунальная революция. И сегодня, когда действует запрет на проверки до 2030 года, утвержденный именно правительством, в этих условиях, по сути, граждане никак не защищены. И с них дерут два раза в год. Это вот 1 января, когда на 18% официально, а реально до 42%, например, в Ставрополье повысились тарифы. Также 1 июля второй раз повышаются, это уже коммунальные услуги. Но в этом году из-за выборов они перенесены на октябрь. То есть после выборов в Государственную Думу наших людей обрадуют, и этот тариф также повысится не менее чем 18%, потому что таков федеральный индекс правительства России. А в реальности это может быть и больше, это и 20, и 25. Поэтому это, естественно, воровство. И, вы знаете, есть недавно было решение, прям вот очень оно в тему, это решение арбитражного суда Свердловской области, где была проведена экспертиза, и было подтверждено, что компания ресурсоснабжающая от ТГК-14 на 31% завышает тарифы для населения в связи с тем, что 31% прям доказано в суде и экспертизой, это теплопотери. То есть они теряют это 31%, а потом начисляют это все потребителям. И это покрывает

0: региональной властью в рамках региональных энергетических комиссий. Поэтому, когда мы говорим о том, что воруют, это не фигура речи. Есть прям вот воруют, как, допустим, в капитальном ремонте. У нас воруют от 30 до 50% объема финансирования. Это просто откаты. Это вам расскажет любой подрядчик. И у нас есть случай, например, в Москве на Профсоюзной улице, район Конькова, где украли 500 000 000. Просто вывесили на люльках таджиков, они повисели, сделали несколько дырочек в кирпиче, побили кирпич и списали 500 000 000. И никаких движений ни прокуратура, ни контрольные органы никто не делает. Поэтому воровство масштабное, что возмутительно в нынешних условиях, и в этом смысле радует, что хотя бы некоторые депутаты, как вот господин Делягин, обращают на это внимание и заостряют проблемы. Сегодня, по сути, это не обслуживание ЖКХ, это воровство. А вот в отношении граждан, по сути, плата, квартплата превратилась в налог. Это подать, которую нельзя отменить. Ее определяют местные региональные власти, не подконтрольные федеральному центру, как мы видим по результатам проверок антимонопольной службы, которая выявляет 135 миллиардов, 100 миллиардов, 110 миллиардов неправильно начисленных тарифов. То есть федеральный центр не контролирует, не может контролировать местную власть. А местная власть облагает этой податью, которую отменить никак нельзя. То есть человек никак не может изменить тариф. В тарифных органах у нас нет представителей потребителей. Наши инициативы по созданию омбудсменов по тарифам по ЖКХ, чтобы профессионально защищать население, этого ничего не принимается. Минстрой отказывается, депутаты Госдумы отказываются. И получается так, что человек один на один перед монополистами, за которыми местная власть, за которыми зачастую такие энергетические гиганты, как «Газпром», которые терпят триллионы убытки, и потом эти триллионы убытки расписываются в тарифе на все население России. Угу. Так что ситуация очень сложная.
1: А ситуация сложная. Скажите, пожалуйста, вы вот, собственно, как председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ, торгово-промышленной палаты, наверное, обращались как-то в правительство, да, Российской Федерации с этой проблемой?
0: Совершенно верно. Мы, во-первых, помимо какой-то непосредственно правозащитной работы, я через день хожу в суды, защищаю граждан с этими тарифами, где сплошное нарушение и игнорирование даже со стороны судов норм закона. То есть у нас неисполнение законодательства идет прежде всего от исполнительной и судебной власти. Мы проводим и участвуем в совещаниях, в Минстрое, в администрации президента, в общественных советах Государственной Думы. Все эти вопросы, о которых я говорю, мы со своей стороны, как жилищный союз, подаем именно в такой острой форме. И мы слышим в ответ, например, когда мы говорим о том, что необходимо отменить мораторий на проверки, необходимо создать новые структуры при тарифных органах, чтобы там были представители потребителей, нам отвечает Минстрой и Минэкономразвития. Во-первых, мы ничего менять не будем, и во-вторых, у нас установка защищать бизнес. Это означает, что никаких изменений с точки зрения надзора и контроля, вот эти вот пресловутые моратории на проверки, которые отменяют проверки, то есть не, если нет угрозы жизни и здоровья, там взрыва, пожара, то в этом случае никаких проверок не проводится. То есть они сознательно ничего не меняют. Это их позиция правительства, можно так сказать. Но мы надеемся, что все-таки, учитывая то, что более 3 миллионов обращений граждан было к президенту на прямой линии по теме ЖКХ, а в прошлом году, значит, в 24-м, это 25-й год, а в 24-м году 2 миллиона, мы все-таки надеемся, что наши предложения по формированию нового органа по ЖКХ, выделение его из Минстроя будет принято в новом составе правительства после выборов в Думу. Мы надеемся, что наши предложения по созданию федерального жилищного надзора будут поддержаны. Это значит, что теперь можно будет жаловаться не в региональные власти, а в федеральные. То есть это будет как МЧС, МВД, Роспотребнадзор, когда вы можете обжаловать вопросы, которых вы не удовлетворены или вас послали отпиской. И мы надеемся, что все-таки будет отменен мораторий на проверки, потому что это красная тряпка. Как можно навести порядок в ЖКХ, в начислении тарифов и платы гражданам, если ты не имеешь права проверять? Мы прямо имеем ответы, это как издевательство над здравым смыслом со стороны жилищного надзора. Нам пишут, что мы не можем проверять финансово-хозяйственную деятельность управляющих организаций. Но мы при этом говорим, что вопрос же начисления тарифа – это как вопрос налогов. Тут не надо проверять бухгалтерский отчет управляющей организации. Необходимо проверить, правильно начислено или нет. При этом Роспотребнадзор применяет статьи 14.5, 14.1.7. Это обман, обвес, обмер потребителя. Но ЖКХ и плата за жилищно-коммунальные услуги исключены правительством из предмета ведения Роспотребнадзора. И если, допустим, вы придете в магазин, вас обманут, вы можете пожаловаться, и Роспотребнадзор привлечет к административной ответственности. А в отношении жилищно-коммунальных услуг такой порядок не действует. А сами жилищные инспекции отвечают, что они не проверяют. Поэтому сегодня ситуация сложная, но я надеюсь, что новый состав правительства, новый состав Государственной Думы все-таки обратят внимание на необходимость структурных реформ, прежде всего организационных. То есть у нас неэффективность как в тарифе, у нас неэффективность в управлении и у нас неэффективность в надзоре. Вот если в этих трех точках будут хоть какие-то движения в правильном направлении, то через пару-тройку лет мы вполне могли бы увидеть положительный результат.
1: Спасибо вам большое. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ, торгово-промышленной палаты Российской Федерации, юрист, был у нас в эфире. Вот так вот подробно все рассказал. Да, мы надеемся, что будут какие-то изменения. Надеемся, что что-то делается. Уже что творится, пишет Игорь Владимирович. А что еще вы пишете? Ну, ничего хорошего-то не пишете, на самом деле. Есть обоснование поднятия цен на ЖКХ, спрашивает Тим. Ну, конечно, есть. Цены растут на все. Вот обоснование, что расходы у них большие, что якобы есть недофинансирование. Усомнившийся Макар пишет, все время говорят, что деятельность предприятия ЖКХ недофинансированная, с чем никто не спорит, вот и где же, собственно, это воровство происходит. Но, тем не менее, я не буду сама сейчас, естественно, говорить о каком-то воровстве, потому что я не имею никакой базы для этого, да, юридически. А внимание обратят, да, они сами все знают, но делать им ничего не выгодно, пишет 724. Да не, ну почему? Мы надеемся, что все-таки что-то сделают. Я когда за ЖКХ плачу, мне банк карту блокирует за подозрительный перевод, слишком большая сумма, наверное, он думает, что я отмываю деньги через ТСЖ. Это шутка от Григория из Санкт-Петербурга. Да, конечно, у вас сколько же вы платите? Знаете, люди платят сколько всякие там ЖК, бизнес-классы? А уж премиум, я вообще молчу, просто за коммуналку, сколько они платят. Тоже, кстати, вопросов очень много, но они сами там покупают квартиры, видимо, они как-то, ну, понимают, наверное, за что они платят.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное!
1: Поговорим о здоровье. Минздрав заявил о том, что МРТ с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача. Такие сроки обозначены в опубликованном ведомством документе. Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, а также фельдшера, акушера. Этот статопатаз. МРТ, как правило, назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряд других органов. Процедура исключает использование рентгеновского излучения, считается одним из наиболее безопасных методов визуализации. Но там, кстати, речь не только об МРТ, по-моему, и КТ можно будет делать без направления лечащего врача. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Алексей Эрлих у нас в эфире. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
4: Добрый день, здравствуйте.
1: Алексей Дмитриевич, а можно вас попросить выключить радиоприемник? Видимо, у вас, может быть, работает, просто у нас эхо в эфире.
4: Ну, давайте, я слушаю, да.
1: Да. Ага. Алексей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, зачем это делается? Собственно, вот какие-то процедуры можно будет проводить без направления лечащего врача, и не приведет ли это к тому, что просто записаться будет невозможно на эти процедуры?
4: Ну, смотрите, тут надо понимать, что есть специальное понятие «лечащий врач». Вот, и это очень конкретный врач, который законом закрепляется за каждым пациентом, в каждом конкретном, в каждой конкретной части его болезни, его жизни. Иногда так оборачивается там клиническая ситуация, что направление должен давать не лечащий врач, а другой врач. Ну, например, врач-консультант. Ну, вот условно, если ко мне привели пациент как к кардиологу, я считаю, что... А у него лечащий врач, ну, условно, уролог. А я считаю, что нужно пациенту сделать КТ, связанное с работой сердца, или МРТ, связанное с работой сердца, я сам могу, как кардиолог, как консультант, дать это направление, а не рекомендовать это сделать лечащему врачу. Угу. Вот, понимаете, в чем дело?
1: Ну, то есть это не идет речь о том, что люди просто сами будут себе назначать?
4: Нет, там, нет, угу. В законе, который, собственно, о котором идет речь, написано, нужно направление на исследование. Но направление это может дать не только лечащий врач.
1: Ага. Вот,
4: поэтому без направления никто не будет делать никакие исследования.
1: Угу.
4: Вот, можно, как это, пациентам, которые любят делать себе разные исследования, закатать обратно.
1: Ну, собственно, да, эта новость была подана таким образом, что вот без направления можно будет вот такие исследования самим себе назначить.
4: Нет, угу. Еще раз, если прочитать закон, на который вот ссылаются все журналисты, а он там в открытом доступе есть, там пунктом 19 написано, на направление нужно, то есть на исследование нужно направление. Uh-huh. А дальше следующим абзацем. Но его может дать не только лечащий врач.
1: Uh-huh. А, ну все, да, как вот наш слушатель написал, ну все, тогда расходимся, да.
4: Да, да, нет, как это, к счастью, не будет возможности у пациентов делать исследования по собственному желанию.
1: Да, потому что, собственно, все уже перепугались, потому что люди любят сейчас спрашивать у интернета совета, да.
4: Потому ну что... да. Ну, я не знаю, кто-то перепугался, наверное, половину должны были обрадоваться, потому что иногда получить направление сложно. И то, что предложил Минздрав, как кажется, uh-huh. направлено на то, мы любим, конечно, ругать Минздрав, но эта идея направлена на то, чтобы облегчить пациентам доступ к этим исследованиям.
1: Uh-huh.
4: Да, то есть не надо будет вот там правой рукой левое ухо доставать, идти снова к терапевту, чтобы получать какое-то направление. То есть формально у большинства людей терапевт лечащий врач, участковый.
1: Uh-huh. Ага, вот. То есть это понятно, да. Немножечко сократили путь.
4: Мне кажется, что это направлено на то, чтобы немножко сократить путь, да.
1: Угу. Спасибо вам большое. Алексей Эрлих, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, все нам разъяснил. Так что не радуйтесь, господа, вот если вы прочитали в интернете, что, а что-то, пожалуй, может быть, мне сделать МРТ мозга, посмотреть, что у меня там, все ли у меня в порядке, это очень интересно. Нет, так не будет, сами вы никуда не запишетесь, не радуйтесь. Так, Тирант пишет, ну да, начинается, поскольку проблемы, вот медицинские проблемы, вы сразу начинаете много на эту тему писать. Проблемы со связками, ни один лечащий врач не давал направления на МРТ, а только рентген, видео из интернета и таблетки делал МРТ платно. Проблемы со связками. Ну, видите, вот сейчас вам разъяснит, что такое лечащий врач. Что такое лечащий врач? Это врач-специалист или ваш лечащий врач? Лечащий врач – это терапевт. Значит, вам специалисты не давали направления на МРТ по какой-то причине. Не совсем я поняла, что такое видео из интернета. Это я вот не понимаю. А Дэн пишет, что сейчас тоже можно за деньги... Ну, слушайте, никто о деньгах не говорит. Речь там о Минздраве все-таки, о том, что это по ОМС делается МРТ. Ну, там даже и по направлению, кстати, вот как-то я не думаю, что вы прямо так в два щелчка его сделаете. А His Shadow пишет, что в голове мои пилки не беда. Да, тут можно, в принципе, заказать себе МРТ и посмотреть, есть ли у вас опилки в голове. Может быть, не только опилки, может быть, там есть еще и мозг. А вот Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, что хорошего люди у интернета будут спрашивать, какое место требует МРТ. Очередь будет постоянная. Да, собственно, мы это и выясняли. Удивились, сейчас платно идешь и делаешь МРТ, в основном и делаешь платно, так как по полюсу, ну, полюс имеется в виду не земли, да, а полюс. А бесплатно ждать месяц, а то и два, это в Московской области, в Москве, может, с этим получше, но Москва и москвичи – это отдельная каста. Да, спасибо большое, Андрей. Москва и москвичи – это, несомненно, отдельная каста. Ну, не знаю, может быть. Может быть, да, только почему непонятно. Ну, может быть, мы действительно отдельная какая-то каста, нам так повезло. Ну, слушайте, я вам хочу, знаете, что сказать, что любой житель России тоже может стать москвичом, не поверите. Вот. Так же, как и жителям другого города. Вот звонит мне зануда, ну, знаете, что зануда? Я уже звонок-то, наверное, Ну, давайте поговорим. Ладно, 7373948, есть у нас немножечко еще времени. Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, все-таки на самом деле, если объективно оценить доступность медицинской помощи москвичам, и чтобы стать москвичом, нужно преодолеть же имущественный ценз, стоимость жилья мы же знаем какая. И, ну, к сожалению, нельзя сравнивать за МКАДом, какие есть возможности, да, по лечению. Подвижки есть, никто не спорит. Сейчас даже квоты выделяют для лечения в медорганизациях третьего уровня. Но это крайне сложно, и бывают заболевания и патологии, которые не дают дельты по времени. То есть, ну, онкология, например, и так далее, там, тяжелые заболевания. Поэтому, ну, может быть, это как-то обидно звучит, но Москва – это же государство в государстве. Ну, нигде не могут же, как бы, плитку менять так, как в Москве, да, и, ну, понимаете, о чем
1: я. Да, я понимаю, спасибо вам большое, да, все время с плиткой сравнивают. А вот Дэн пишет, не согласен, в Московской области почти как в Москве. Вот видите, так же, как в Москве. У меня рядом с домом лаборатория с МРТ, даже ночью работают, ночью скидка хорошая. Кстати, да, если вы хотите чуть дешевле за деньги, то есть, правда, ночные скидки. Ну, что, на этом мы завершаем, потому что далее у нас рубрика... Потом будут новости, анонсы, а после этого будет повтор программы «Своя правда» с Юрием Будкиным.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Тверской район в первом квартале этого года занял первое место на первичном рынке Москвы по количеству квартир стоимостью выше 1 миллиарда рублей. Там находится почти треть всех сверхдорогих лотов столицы. А в топ-10 вошли сразу три проекта района, больше, чем у любой другой локации Москвы. Наиболее дорогим объектом стал пентхаус площадью 546 квадратных метров. Он оценивается в 6 миллиардов 300 миллионов рублей. При этом стоимость квадратного метра составляет 11,5 миллионов рублей. Это самый высокий показатель на первичном рынке элитной жилой недвижимости в России. В прошлые годы верхнюю строчку делили Якиманка и Остоженко-Пречистенко. Район Северный возглавил рейтинг локаций с самыми дешевыми новостройками старой Москвы. По данным на начало мая, средняя цена одного квадратного метра там составила почти 264 тысячи рублей, посчитали для РБК недвижимости аналитики платформы bnmap.pro. Эксперты отмечают, что новостройки в Северном представлены только проектами комфорт-класса. На втором месте оказался район Крюково, где средняя цена квадрата зафиксирована на отметке около 300 тысяч рублей. В первую пятерку рейтинга вошли Северное Измайлово, Чертаново, Центральное и Восточное Измайлово. В Нагатинском Затоне в Москве появится концертный зал. Строительство планируют завершить в 2028 году. Зал станет одним из самых больших в столице, сообщил Сергей Собянин. Объект расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений «Остров мечты». Днем здание будет выглядеть легкой, парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент, написал Собянин в мессенджере «Макс». По словам мэра, вместимость зала составляет около 8,5 тысячи человек. Если убрать около 2000 кресел, портер превратится в танцпол, отметил градоначальник. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру и у вас есть возможность использовать для покупки государственные льготы, семейную ипотеку под 6% для детей с ребенком до 7 лет или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру. Там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть даже варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то используйте авторскую запатентованную технологию «Простора» — система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон и звоните, консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. 921-4901.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры необходимы для безопасности полетов. Ранее ограничения вводились и затем были сняты в аэропорту Сочи. ВСУ подожгли лес у городской застройки Энергодара. Украинские военные сбрасывали с дронов зажигательные боеприпасы. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. В свою очередь, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгений Яшина рассказала ТАСС, что обстановка на объекте остается напряженной. При этом Энергодар обесточен. В районе города сохраняется высокая активность атак украинских беспилотников. Подчеркивается, что поджог растительности создает риски пожаров в городе. Премьер Венгрии анонсировал изменения Конституции для отставки президента. Петер Мадьяр заявил, что новое правительство подготовит поправки в основной закон, чтобы сместить с должности нынешнего главу государства Тамоша Шуйока. По словам главы Кабмина, президент обязан уйти в отставку, так как потворствовал злоупотреблением прошлого правительства Виктора Орбана. Мадьяр добавил, что с сентября в Венгрии начнется всеобъемлющий процесс разработки новой Конституции с участием всего общества. 13 человек погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Катаре, а 66 сотрудников получили ранения. Об этом сообщил министр по вопросам энергетики Эмирата, глава компании Qatar Energy Саад бен Шарида Аль-Кааби. По его словам, произошедший несчастный случай, а не акт саботажа. Подчеркивается, что взрыв не повлияет на экспорт природного газа. Утром МВД Катара сообщило, что в результате взрыва, который прогремел накануне поздно вечером в промышленной зоне Рас-Лафан, 54 человека пострадали, 18 пропали без вести. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
8: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: А вы говорите, милит.
11: Я его что?
10: Мне милит.
11: Рекламирую.
10: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон.
11: Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 апреля, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. В этом часе у нас еще одна тема в рамках программы «Своя правда» и голосование, в котором мы призываем вас принять участие для того, чтобы выяснить отношение нашей аудитории к актуальному вопросу. Первая тема – это пробки на московских дорогах. Они 4-бальные, нам обещают только 5-бальные пробки, максимум более серьезные. Пока, во всяком случае, не прогнозируют. 5-бальные пробки на 6 и 7 вечера. Сейчас 4-бальные пробки. Главные проблемы. Это внешняя кольцевая, МКАД в районе Волоколамского шоссе. Имейте это в виду. Проблемы на 3-м транспортном кольце в районе Ленинградского проспекта. Можно так сказать, от проспекта Мира до Ленинградского проспекта. И, соответственно, от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Там главные затруднения. Следим за этим. Еще раз напомню, 4-бальные пробки с тенденцией того, что через час они станут 5-бальными. Так это выглядит. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах новостей, эвакуированный с атакованного хуситами судна россиянин возвращается в Российскую Федерацию. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. ТАСС в эти минуты сообщает, что открытое горение в трехэтажном здании в Улан-Удэ ликвидировано. Новости, за которыми мы следим. И вот еще, кстати, срочное сообщение. Российские авиакомпании в этом году прямые рейсы в Бразилию запускать не будут. Новости, пробки, за этим следим. А вот тема, которую мы обсуждаем. Минпросвещение обсуждает, и мы будем обсуждать сегодня тоже, идею запрета мобильных телефонов до определенного возраста. Могут ли работать такие ограничения? Какими они могут быть? Должны ли быть такие ограничения? Вот это мы сегодня и будем обсуждать. Тут надо сказать, что Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, давал интервью и сказал, что допускают в Минпросвещение такой запрет. Он говорит, что идея запрета уже обсуждается. Речь идет о том, что детям до определенного возраста нельзя будет пользоваться мобильными телефонами. Это, говорит, ненормально, когда с 3 лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально, это влияет на психологическое развитие ребенка. Почему господин Кравцов говорит про то, что ненормально, когда с 3 лет ребенку дают? Нормально ли, когда с 2 лет дают? Тоже вопрос отдельный. Но у нас сегодня на голосовании этот вопрос. Давайте. Минпросвещение обсуждает идею запрета мобильных для детей до определенного возраста. Поддерживаете ли вы? Да, до 3 лет нельзя. Да, до 6 лет нельзя давать детям мобильные телефоны. Да, до 10 лет нельзя давать детям мобильные телефоны. Да, до окончания школы не надо давать детям мобильные телефоны. Такой вариант мы на всякий случай тоже предусмотрели. Посмотрим, какова доля людей, которые выберут этот вариант. Ну, и два варианта. Нет, в принципе, не поддерживаю идею, что родителям как-то будут ограничивать возраст, возможность давать ребенку мобильный телефон. И последний вариант. Не поддерживаю эту идею, потому что считаю, что она нереализуема. Об этом мы тоже сегодня, наверное, будем говорить. Представим себе, что запрет мобильных телефонов введен, а кто и как будет проверять? Вот дают родители ребенку мобильный телефон за закрытой дверью квартиры, к примеру. Непонятно. А если ему дают только вот там, в квартире? Это нормально или ненормально, если существует запрет? Все это будем обсуждать. Полина Гавриленко здесь, кандидат педагогических наук, научный сотрудник Центра исследований современного детства в Высшей школе экономики. Полина Алексеевна, добрый вечер.
13: Добрый вечер, коллеги, Юрий, Владимир.
12: Да. Владимир, это Владимир Николаевич Погодин, психолог, создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Владимир Николаевич, добрый вечер.
14: Добрый вечер.
12: Пока вы пишете через мессенджеры или через СМС-портал, присоединяйтесь к нам. Ну вот, давайте посмотрим, что уже успели написать. Именно мобильный можно давать, но смартфон давать нельзя. Андрей 699 об этом на самом деле нам написал. Может быть, действительно, давать ребенку телефон, но тогда не очень понятно, зачем трехлетнему ребенку дают не смартфон. Мы же понимаем, для чего дают ребенку телефон, когда он совсем маленький. Надо найти в мобильных телефонах, пишет Дмитрий 520-й, кишечную палочку. И на этом основании просто взять всем и запретить. Ну так, собственно, идея запрета мобильных телефонов детям до определенного возраста. Полина Гавриленко, что скажете?
13: Скажу, что мне нравится слово «запретить», «заменить» на... Идея заменить слово «запретить» на «отрегулировать», каким-то образом ограничить. «Запретить» звучит довольно радикально, и я отзываюсь, откликаясь на предложение Сергея Кравцова. Мне кажется, речь шла скорее о страхах и тревогах родительского сообщества и педагогического сообщества в том числе. Но все-таки инициатива, если и будет законодательная, то будет связана с тем, что запреты будут осуществляться в рамках школьного института школы и школьного образования.
12: А, погодите, это не... Цитирую. Ненормально, когда с 3 лет ребенку дают смартфон или планшет, говорит министр, когда обсуждает эту идею.
13: Ну, мы можем здесь вообще настроить массу версий, что он имел в виду, но кажется, что министр просвещения может какие-то значит, инициативы проявлять относительно системы школьного образования, а в институт семьи или какие-то родительские вмешиваться в... Кажется, что очень сложно мне представляется реализация этой проблемы. Нет, когда...
12: Понимаете, какая штука? С декабря 23-го, по-моему, в школах вообще-то мобильные телефоны запрещены.
13: Это тоже, кажется, носит рекомендательный характер, и школы могут иметь возможность отрегулировать этот вопрос. Ну, как бы...
12: Ну, хорошо, что... если все-таки чуть более широко на это смотреть, предположим...
13: Да, ну хорошо, давайте тогда попробуем школьный контекст взять и родительский контекст. В рамках школьного контекста есть исследования, которые говорят о том, что действительно есть связь между использованием смартфонов и снижением когнитивных функций, например, высших психических функций, как то внимание. Условно говоря, ребенок, который пользуется активно смартфонами во время учебного процесса, теряет фокус внимания, теряет то, что называется... произвольное внимание, и потом ему требуется много времени, достаточно много времени на то, чтобы переключиться и вернуться к задаче. Также есть исследования, которые подтверждают связь между тем, что такие квазиэкспериментальные исследования проводились не у нас, это индийская и английская выборка, что... запреты в школах действительно влияли на повышение успеваемости детей. То есть мы говорим о том, что академическая успеваемость росла. Но когда стали изучать детали этих исследований и интерпретировать каким-то образом эти результаты, оказалось, что значимый прирост успеваемости случился только у уязвимых групп детей, которые, ну, у детей условно из семей с низким социально-экономическим статусом, и высказывались предположения, что дети из обеспеченных семей, семей с высоким таким культурным капиталом умеют регулировать этот процесс, и, соответственно, что запреты, что не запреты, и на них эта норма никак не отображается. Ну, или, по крайней мере, это незначимо, в отличие от детей уязвимых. Что касается семейного контекста, то есть, например, можно сослаться на Всемирную организацию здравоохранения, на рекомендации педиатров или детских психиатров. Есть рекомендуемые нормы, когда там с 2 лет, с 4 лет, определенное время, определенные часы. Но стоит понимать, чего мы боимся. То есть, может быть, мы попробуем обсудить, в связи с чем эти страхи, каковы причины этих самых тревог у родителей. То есть, что именно мы...
12: Мы, конечно, сможем это обсудить, но для входа в эту дискуссию, все-таки возвращаясь к нашему голосованию, давайте. Поддерживаете ли вы предложение ограничить, запретить? Как угодно, до определенного возраста. До 3 лет, до 6, до 10, до окончания школы, в принципе, не поддерживайте и считайте, что такую идею реализовать не получится.
13: Давайте так, не поддерживаю и считаю, что будут трудности с реализацией.
12: Понял. Это Полина Гавриленко, кандидат педагогических наук, научный сотрудник Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. Владимир Погодин, психолог и создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Владимир Николаевич, а вы что думаете по поводу запрета мобильных для детей до определенного возраста?
14: Я вижу здесь смысл. И смысл здесь в том, что запрещать... возможно, и ограничивать, да, как говорит моя коллега, стоит не столько мобильный телефон, сколько то, что в нем находится. Потому что мобильный телефон – это кирпич. Вот он лежит рядом со мной. Что это? Это всего лишь инструмент, с помощью которого что-то доводится, какой-то контент. И вот регулировка такого контента и предъявление контента, разного контента разным детям, оно вообще нуждается в каком-то ограничении. И, кстати говоря, есть совершенно...
12: Для этого есть взрослые родители.
14: Есть. А еще для этого может быть сам телефон, например. Потому что когда телефон находится... Вот вы же знаете, что когда вы берете в руки телефон, вы на самом деле всегда под наблюдением.
12: Так.
14: Вот. Соответственно, и если ребенок смотрит телефон, то телефон знает, что его смотрит ребенок. И вот если рассмотреть с этой точки зрения, то, возможно, должно считать ограничение относительно того, что можно смотреть ребенку. И вот здесь такое...
12: Подождите, а вы уверены, что телефон, он знает, что это ребенок?
14: Телефон может это знать.
12: Так, может и знает, это разные вещи.
14: Это, опять же, зависит от того, что в него вставлено. То есть я сейчас рассматриваю самый широкий...
12: Ребенок вставлял то, что вставлено в телефон.
14: Самый широкий контекст. Именно, взрослые вставляют то, что доступно детям. И мы видим результаты, о которых сейчас Полина говорила. В том числе и результаты исследований, связанные с тем, что человек передает в телефон психическую функцию. Он так устроен. Если мы возьмем палку и пойдем, ну вот, древний человек, взяв палку, передал туда психическую функцию руки. Мы стали сильнее с помощью этой палки. Но человек устроен таким образом, что палка – это и есть рука. Вот человек сейчас устроен таким образом, что он переводит свои психические функции в мобильный телефон, ну, в смартфон, окей, не в телефон как таковой. В зависимости от того, что там устроено.
12: В эту штуку.
14: В эту штуку, да. Вот она лежит. Если я храню там, например, календарь, заметки и так далее, я начинаю меньше надеяться на свою память в этом плане. И это нормально. Он становится моим продолжением. А теперь представим себе, что он стал продолжением маленького ребенка, у которого эти психические функции толком не сформированы. Что он туда передаст? И разовьется ли у него это вообще? Я здесь очень поддерживаю, опять же, вот то, о чем говорила Полина, с точки зрения исследований. До тех пор, пока... Мы не можем проводить эксперименты над детьми, они у нас одни в этом плане. Но то, что мы можем исследовать, оно пугает. И чем раньше возраст, тем больше пугает. Если позволить текущему контенту овладеть тем, что находится на экране телефона, доступного детям, то мы очень сильно рискуем, что эти дети окажутся, знаете, какими? Мне одна учительница говорила, они окажутся неконтактными.
12: Нет проблем. Мы же возвращаемся к истории гипотетических запретов. Mm-hmm. Если так, то какой возраст?
14: Совсем маленьким детям, когда им вручают телефон, знаете, я в каком-то смысле понимаю Кравцова. Потому что, хотя он говорит слово «ненормально», для меня это слово так не подходит. Но я вижу его испуг здесь в данном случае, потому что это действительно, да, несколько странно, когда ребенок вместо того, чтобы побыть с родителями, побыть в какой-то теплой, близкой, дружественной атмосфере, берет эту штуку и начинает просто смотреть там то, что ему показывают.
12: То есть, когда мы были детьми и нас усаживали к телевизору в этом возрасте для того, чтобы посмотреть мультики, это было нормально, а когда они то же самое делают просто в любом месте, это ненормально
14: и тревожно. Меня родители ни разу не усаживали к телевизору, наоборот, они меня от него всячески гоняли, потому что они знали, что мне, в принципе, этого хочется, но у нас была здесь четкая договоренность, и я понимал, почему этого не стоит.
12: Но наверняка и в вашей жизни изредка были случаи, при которых вас отправляли посмотреть мультики. Ну, есть подозрения.
14: У меня были случаи, когда мне говорили, пойди вот к этому проигрывателю, включи там мелодию и пойди потанцуй. Вот это было. Это точно. И я это делал, я помню. У меня было года три. До сих пор очень теплые воспоминания. А вот то, что я просто сижу и гляжу и впитываю, не припоминаю.
12: Так с какого возраста, если и запрещать?
14: То, что вот здесь как
12: до
14: раз...
12: какого, точнее, да, не до с какого, да,
14: вот
12: это
14: вот здесь
12: разное.
14: Как раз есть то, в чем действительно наш министр несколько, может быть, погорячился, потому что самым опасным, возможно, возрастом считается как раз возраст, который напрямую школу не касается. Вот, и тут такой вот вопрос компетентности и компетенции, да, но действительно маленький ребенок с телефоном в руке, который смотрит в него вот так, а еще и тыкает, в принципе, они очень быстро учатся.
12: Нет, в том-то и дело, что он смотрит, но он таким образом, он к нему привыкает и начинает им управлять в раннем возрасте. Об этом ведь, я так подозреваю, говорят, когда говорят, что побаиваются этой историей, нет?
13: Не знаю, мне кажется, много, можно собрать целый клад этих страхов, и они будут все проразные, и мотивация запретить, она тоже очень разная.
14: Мотивация запретить одна из самых простых, но вместе с тем она может быть иногда действенной.
12: Зато работа. Вот, да. Да.
14: Иногда.
12: Давайте все-таки вернемся к нашему голосованию. Вот мы с Полиной Гавриленко договорились. Вариант, который ей кажется более близким. А вам какой из наших вариантов кажется ближе? Да, до трех лет, да, до шести, да, до десяти, может быть, да, до окончания школы?
13: У меня удобная получилась позиция.
14: Да, вы как-то и там, и там. Вот.
12: Нет, может быть, вы не поддерживаете идею или считаете ее нереализуемой? Тоже вариант.
14: Я считаю ее как раз-таки реализуемой.
12: Так.
14: Просто мне хочется, чтобы она была реализована с умом. У меня по этому поводу есть некоторые сомнения, потому что как только у нас дело касается запретов, запреты у нас обычно очень прямые такие вот. И эти запреты, как это... строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Вот этот запрет, он будет абсолютно...
12: Но, что бы вы ни говорили, я все-таки буду требовать, чтобы вы выбрали один из вариантов. Три, шесть, десять... Думаю, что окончание школы вы не выберете.
14: Не выберу. Я даже 10 не выберу. Здесь в районе 6.
12: Все-таки, да, до 6 лет. Ну вот, собственно, договорились. Это Владимир Погодин, психолог, создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Давайте пытаться разбираться, а ради чего это все. Значит, Андрей, директор, у меня сын 6 лет, ограничений нет, смотрит все, знает нехорошие слова, их не использует. Какая разница, он узнает это в 14 или сейчас? Дальше, значит, Андрей, другой. Причина в другом, не надо воспитывать, проще дать смартфон, воспитывает детский сад, улица, смартфоны, родители это устраивают, и результат, как обычно, получается печальный. Полина Гавриленко, с вашей точки зрения, вот как вы объясняете то, что люди говорят, это ненормально, это надо запретить, это надо ограничить, то есть в этом видят что-то плохое. Параллельно нам слушатели, вот ну, тут Виталий, например, пишет, пора уже смириться, теперь все суперцифровизировано, как он пишет, даже с государством идет общение через цифру, и чем раньше, мол, ребенок к этому привыкнет, и то есть есть и другой взгляд на это.
13: Да, мне кажется, он такой довольно трезвый, реалистичный, он про то, что мы признаем, что цифровизация и смартфоны – это часть нашей реальности, и действительно вопрос времени. Рано или поздно ребенок, 18 ему или 10, познакомится. Вопрос, как это произойдет, вопрос, с чем он познакомится, вопрос позиции взрослого. И здесь как раз-таки начинаются интересные фокусы, интересные детали, которые в большей или в меньшей степени способствуют или не способствуют благополучию ребенка.
12: А вот, вот эта история, о которой пишут слушатели, что, мол, люди, которые пытаются это инициировать, они просто не понимают с тем, что они столкнутся с, ну, как это сказать, может быть, с молчаливым недовольством родителей. Родители действительно хотят на какой-то момент отвлечься от ребенка и отвлекают его от себя этим самым смартфоном. Мы хотим это у них отобрать.
13: Это очень важно, признавать эту родительскую боль, этот родительский стресс и выгорание, и утомление, которое родители ежедневно могут испытывать в связи с воспитанием своих детей. И гораздо худший сценарий, разъяренная и доведенная до каких-то невротических, психических состояний, патологических, мать, которая придерживается правила не давать ребенку гаджеты, стоит до последнего на своем, но при этом вот-вот сорвется, и лучше до такого, конечно, не доводить, и гаджеты здесь меньше из зол.
12: Но как бы то ни было, Владимир Погодин, с вашей точки зрения, вот эта вот история, что с одной стороны вроде как надо ограничить, с другой стороны мы понимаем, что это вызовет вопросы у родителей. Это ограничение их прав, как они полагают.
14: Там, где есть права, в общем, там есть и ответственность. И смысл ограничивать вот так вот напрямую, знаете, так прямым запретом. Вы не можете, мы к вам, мы за вами придем, если вы будете маленьким
12: детям
14: давать.
12: А как иначе ограничивать? Либо так, либо никак.
14: Нет. Вот опять же, это может быть чисто техническое ограничение, связанное с тем, что если то есть родитель загружает на телефоне приложение, которое контролирует, кто занимается в данный момент с телефоном. И если это ребенок маленький, он просто блокирует телефон. Вот и все. Это запрет. Он, по сути, вполне возможен.
12: Не-не-не, мы сейчас обсуждаем вариант, при котором родители сами дают ребенку телефон для того, чтобы посмотреть мультики.
14: А телефон говорит, не, нельзя. И это тоже вполне возможно. Телефон сам говорит, и это приложение.
12: Подождите, как у нас... то есть, секунду. То есть родители... Я просто пытаюсь на практике понять. Родители сами установили так, потом забыли. То есть установили такой самозапрет. А потом дают ребенку телефон, и телефон говорит, так вы же самозапрет установили.
14: Например, да. К тому же, опять же, важно, что там внутри находится. Если это, я извиняюсь за выражение, например, там, мультфильм, да, или что-то вот такое, что ребенка радует, это одно. Если это, ну, вообще-то это тот самый телевизор, про который Полин говорил.
12: Ну, конечно.
14: То есть вот смартфон и телевизор в этом плане почти одно и то же.
12: Да, определенного возраста это так и работает,
14: конечно. А если это интерактив, они уже в 2 года могут вполне себе интерактивно тыкать туда напряженно.
12: Конечно.
14: И у них, опять же, есть исследования, у них мелкая моторика ухудшается из-за этого. У них хватательные движения начинают хуже работать, когда у совсем малышей им дают телефон, чтобы они туда тыкали. Вы представляете, они не могут схватить. По-другому рука начинает быть устроена.
12: Чем позже, тем лучше, что ли? Я, подождите, не понимаю.
14: Нет, смысл в том, что если ребенок получает в руки интерактивный инструмент для того, чтобы он его развлекал, а он дает ему там красный, зеленый, вот ну ты да. должен... В этот момент у него рушится привычное использование его рук. Наши руки не предназначены для того, чтобы тыкать в экран смартфона. Ну, вообще-то. Они предназначены для того, чтобы брать, там, здороваться, брать еду.
12: Кто знает. Потому что вот то, о чем вы описываете, это одно время. А теперь, может быть, для того, чтобы как раз руки нужны исключительно,
14: давайте
12: чтобы
14: возьмем,
12: смартфон.
14: Элементарные совершенно вещи. Выключим смартфон напрочь. Я понимаю, провокационный запрос, он классный. Вот. Но если мы его уберем на секунду, то этот человек теряет навыки к выживанию. Он не может что-то взять. Вы представляете себе человека, который не владеет пальцами настолько, что он плохо берет, плохо пишет.
12: Владимир есть... Погодин, Полина говорит, это вот-вот все так?
13: Мне кажется, что Владимир может ссылаться, я не уверена, но недавнее исследование, оно британское, было опубликовано, к нему очень много вопросов по поводу качества этого исследования, о том, что дети разучились листать книгу, а пытаются брать книжную версию страницы, имитируя движение.
14: Ну, это другое. Нет, я про это экрана. Тоже читал. Нет, есть другое, другие,
13: на самом деле,
14: более глубокие.
12: Мне кажется, скоро и взрослые что-то подобное будут.
13: С трудом верится,
14: ну,
13: что,
14: да,
13: мы,
14: потому что...
13: наша рука приспособлена для какого-то ограниченного репертуара действий. По-моему, наша рука вообще это просто...
14: Здесь речь о возрасте.
12: Нет, вот, 639-й пишет, ну какие навыки выживания, что вы, например, на охоту, что ли, ходили, что вы тушу умеете разделывать, что вы ядовитые растения все знаете, и, главное, знали это с детства. Ну, потому что время меняется, и навыки меняются, нет?
14: Ну, то есть, иными словами, предлагается такой вариант. Раз уж у нас есть гаджет, самое главное — потоньше коснуться какой-нибудь кнопочки, чтобы он с готовностью выдал нам результат.
12: Попытаться использовать его с пользой.
14: Использовать,
12: вот
14: да.
12: как-то использовать с пользой. Это звучит не очень, но как бы то ни было, это уже есть, и от этого...
14: Это типа, есть.
12: Вот об этом пишут люди.
14: И от этого трудно отказываться, потому что это часть, собственно, где-то вот с 10 с 11, это необходимая совершенно часть коммуникации, потому что это серьезный коммуникативный вызов. Сейчас дети... средней подростковости, подростки и так далее, и, собственно говоря, да, взрослых, проводят больше 8 часов в день в коммуникации с себе подобными и с помощью как раз-таки гаджетов. И от этого просто не уйти. Если это вот напрямую просто взять и выключить, оно не сработает. Люди найдут другие способы, и они могут быть, ну... просто обходом.
12: Хорошо, 534-й уже, по-моему, третий или четвертый раз пишет. Погодите, Минпросвещение — это про школу. Причем тут то, что я делаю у себя в квартире?
14: Конечно, много... То, что Полина сказала, да.
12: Я понимаю, но я еще раз теперь 234-му, нет, 534-му напоминаю. Министр говорит, ненормально, когда с 3 лет ребенку дают смартфон или планшет. Это про школу? Или, может быть, школа у 534-го это в 3 года? Не знаю. Как часто доисторический человек что-то для выживания листал? Ну, как вот возвращается к 219-й. 104-й пишет, пусть запретители себе запрещать. Запретят, наконец, хочется ругаться в адрес авторов идеи что-то очередное запретить. Но все-таки мы возвращаемся. 97-й. Министр не точен. Мы каждый день видим, как наши молодые родители суют экраны, чтобы не приставали детям с 1,5 лет в совсем короткие ручки, в результате чего молниеносно развивается детская близорукость. Другие аспекты раннего доступа к экрану, о них страшно даже говорить, и ужас охватывает. Чувствуете? Ужас охватывает. Угу. Говорить страшно о том, что... Полина Гавриленко, а вы говорите, что это нельзя реализовать. Но если не реализовать, ужас будет.
13: Ну, ужас, по мнению определенного круга людей, вообще, на самом деле, нагнетание, драматизация или какие-то такие страшилки, пугалки, все это работает на, ну, условно, то, что мы называем в науке моральной паникой, то, что позволяет увести фокус с действительно реальных проблем и создает некоторую иллюзию, что причина действительно нашего российского образования или причина неблагополучия семей исключительно в смартфоне.
12: Нет, но в нем тоже.
13: А на самом деле смартфон, вот по такой условному консенсусу в научном мире, смартфон является неким индикатором или лакмусовой бумажкой, которая позволяет проявить детско-семейные проблемы, семейные проблемы, проблемы детско-родительских отношений. А Владимир сказал, что смартфон забирает внимание, и вместо того, чтобы какие-то теплые отношения доверительные, значит, с родителями устанавливать, он сидит в телефоне. Но тут немножко причинно-следственная связь в другом. Теплые детско-родительские отношения, они являются уже профилактикой большого количества тех рисков, которые связаны со смартфоном. Ребенок внутри этих теплых отношений, он не пойдет сидеть по 6-8 часов.
12: Ему не понадобится смартфон.
13: Ему это не понадобится.
12: Полина Гавриленко, Владимир Погодин. Ужас и кошмар. Но, правда, у вас 15 секунд всего.
14: Ужас и кошмар. Ну, тогда я просто буду соглашаться с Полиной. Там, где ужас и кошмар, там всегда манипуляция.
12: Владимир Погодин, Полина Гавриленко. Голосование, соответственно, продолжается. Мы обсуждаем идею запрета мобильных телефонов до определенного возраста. 6 вариантов ответа. Вы голосуете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве 2 человека пострадали в ДТП. Автомобиль врезался в стоящую из-за неисправности машину. Авария произошла в Новолужнецком проезде у дома номер 13. На месте работают инспекторы. Обстоятельства ДТП выясняются. В Санкт-Петербурге задержали 50 человек за организацию колл-центров мошенников. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии. Среди задержанных 30 россиян и 20 иностранцев. Их подозревают в организации 2 офисов, откуда шли звонки мошенников. Изъято техническое оборудование, средства связи, деньги, в том числе криптовалюта. По оперативным данным, злоумышленники похищали у граждан электронные денежные средства. Возбуждены уголовные дела по 2 статьям. В Росатоме сообщили о завершении строительства первого блока АЭС «Акую». Ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, который прибыл на станцию в Турции. По его словам, остаются считанные недели до начала пусковых операций. Во время обхода площадки Лихачев посетил центральный зал реакторного отделения блока номер 1. Там ему доложили о завершении операции по загрузке имитационных тепловыделяющих сборок в реактор. Глава Росатома подчеркнул важность начала работы. Работы обслуживающего персонала – это 1930 человек, более 40% из них – граждане Турции. Победительницу Уимблдона дисквалифицировали за отказ от допинг-теста. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе вынесло решение в отношении чешки Маркеты Вандроушевой. Как сообщила пресс-служба организации, в декабре прошлого года спортсменка не захотела сдать анализы. Свое решение она объяснила стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за безопасность. Дисквалификация 26-летней теннисистки завершится 21 июня 2030 года. Вандроушева в 2023 этим победила на Уимблдоне. Это единственный в карьере турнир «Большого шлема», где ей удалось стать первой. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Jordi Alba, Lionel Messi!
19: Oh my goodness!
18: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
19: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
18: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
20: A Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
21: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.
23: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии.

0: после Можайского шоссе можно поехать, а потом вот как минимум до Волоколамского шоссе, это вот многокилометровая пробка. Следим за этим, пятибалльные пробки, нам обещают 2 часа пятибалльных пробок в 6 и в 7 вечера. Теперь срочное сообщение. Тегеран почти доработал свой проект нового режима судоходства в Ормузском проливе и хочет обсудить с Оманом выработку общего протокола. РИА Новости со ссылкой на МИД Ирана. Теперь «Газпром» завершил работу в режиме осенне-зимнего периода в России и с 1 апреля приступил к восполнению запасов газа в российских хранилищах. Об этом, соответственно, пишет агентство РИА Новости, и официальный курс доллара есть. 80 рублей 33 копейки. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это история заявления главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который рассказал, идея запрета на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста сейчас обсуждается в Министерстве просвещения. И он добавил, ненормально, когда с 3 лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. У нас голосование продолжается. Поддерживаете ли вы подобное предложение? Тут 6 вариантов ответа. Да, до 3 лет надо, соответственно, запретить мобильное ребенку давать. До 6 лет, до 10, до окончания школы. Нет, не поддерживаю в принципе идею как-то ограничивать вот эту вот возможность коммуникации между ребенком и мобильным телефоном. Или считаю, что эта идея нереализуема. Вот, собственно, 6 вариантов ответа. Уже более 200 человек проголосовали. Через 21 минуту будем подводить итоги. Теперь, кто у нас в студии? Полина Гавриленко, кандидат педагогических наук, научный сотрудник в Центре исследований современного детства Высшей школы экономики. И психолог и создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ Владимир Погодин. Вы пишете, соответственно, собравшиеся здесь в студии комментируют. «Спасало раньше». Михаил 401. На горшок посадил, телефон дал и пошел спокойно мыть посуду. Это все возвращает нас о том, что это не столько разговор про школу, а про возможность родителей, что называется, получить немного свободного времени. Полина Гавриленко.
1: Да, есть еще интересное исследование, я о нем вспомнила, в пользу идеи о том, что запреты слабо работают. Действительно, есть корреляции прямые о том, что запрет приводит к сокращению рисков, с которыми, возможно, может ребенок столкнуться. Неважно, это контентные риски, это технические риски, это риски, связанные с его ментальным здоровьем. Но при этом ребенок не учится с этими рисками совладывать. Ребенок рано или поздно с ними столкнется, и как раз-таки то, о чем я говорила, модерация и медиация родителя, его посредническая роль, его цифровая компетентность и информированность в вопросах безопасности, цифровой гигиены. Очень важно этому начинать обучать разными способами в зависимости от возраста ребенка.
0: Но не вот подобного рода ограничения, они не приведут к решению проблемы? Ну, люди сами задумаются, придумают и так далее. Ну, нельзя, будут понимать, и тогда все это решится само собой.
1: Ну, мне кажется, в принципе, доверять взрослым людям, каким образом им обходиться со своими детьми и, соответственно, смартфонами, это довольно здоровая позиция.
0: Полина Гавриленко, Владимир Погодин.
2: Знаете, очень хочется разграничить ограничения и недоверие. Вот ограничения с недоверием не работают в принципе. Вот я слышу такой какой-то вайб, который сейчас разносится относительно... Ах, нам запретили все, кранты, все враги. А я про другое. Внутри ограничений есть потенциал. Вообще говоря, родители, разумные родители, всегда назначают рамки, потому что внутри рамок есть выбор. Если у ребенка рамок нет, он не может выбрать, он теряется и начинает исследовать границы на прочность. Тогда уже родители начинают стонать. Вот у меня глубокое понимание того, кто сажает своего ребенка на горшок и дает ему мобильный телефон. Вот я понимаю, чего он хочет. Как будто этот телефон – это средство достижения им собственного спокойствия. И оно быстрое и дешевое средство. Это ведь не телефон этого ребенка, не настроенный на него, там даже нет его, собственно, там, приложения, которое прямо под него, чтобы оно выглядело как то, что этому ребенку подходит. Нет, это просто быстрая возможность родителю немножко отдохнуть. И я поддерживаю здесь риски, которые говорит Полина. Здесь, в этом случае, меняется качество отношений между родителем и ребенком. И вот в любом ограничении важно учесть, как меняется качество отношений.
0: Нет, вы поймите, с одной стороны, мы говорим о том, что надо как-то ограничивать, и, в общем, большинство людей поддерживают ограничивать ребенка в пользовании мобильными телефонами в школах. И тут же, когда мы начинаем обсуждать как бы вторую часть этой истории, ребенок ушел из школы, и вот там люди говорят, нет, нельзя ограничивать ребенка. Вот, пожалуйста, Дамир 346 пишет, я поддерживаю, что детям до 12-14 лет нельзя в принципе пользоваться интернетом, но

0: пишет он. Запрет поддержать не могу, потому что никто просто не может ничего запретить моему ребенку.
1: Здесь очень важный момент про понимание тех последствий, особенно если мы имеем дело с подростком, у которого расширяется спектр его автономии и желания пробовать и экспериментировать в связи с особенностями возраста. Ну, это подобного рода запреты, неважно, мы говорим о семейных запретах или школьных запретах, они будут приводить к разного рода мошенническим, ну, в кавычках, схемам со стороны подростка. Он будет хитрить, он будет обманывать, он будет находить
0: или
1: разные способы.
0: Со стороны родителей, кстати.
1: Ну, в общем, да, это создание такой двойной реальности, когда у нас на поверхности все прекрасно, все хорошо, ребенок чинно сидит за столом, обедает, и все замечательно, а потом идет под одеяло, и там, значит, зависает в каких-нибудь нехороших сайтах. Очень важно оставаться в контакте с ребенком.
0: Ну, как бы то ни было, вот это, как кажется, во всяком случае, противоречие, оно требует же какого-то разрешения, Владимир Погодин.
2: Но вот здесь я слышу в этом комментарии прямую ссылку на то, что вы вообще-то не вхожи в мою семью. Мы будем делать так, как считаем нужным. И это законное абсолютно. Ну, то есть, по-другому как будто странно.
0: Нет, но как бы то ни было, с этой же позиции ведь и ребенок тоже встречается. Когда родитель говорит, вот за пределами дома ты не можешь, в школе нельзя, я поддерживаю это, нельзя пользоваться мобильным телефоном, а вот тут я могу тебе разрешить.
2: Как будто, опять же, это функция его отношений с ребенком. И вопрос, зачем? Зачем этот, в данном случае, телефон нужен? Вот если я тебе разрешаю, значит, например, дома ты мне не нужен, сиди на горшке. Вот на горшке можно пользоваться мобильным телефоном.
0: Вот, кстати, Максим 407 рассказывает, что когда еще не было телефонов, была та же самая история, только у меня, говорит, в руках были детские книжечки, и я с тех пор содержание этих книжечек помню. То есть бывает и работает.
2: Но вот когда детские книжечки, тогда их показывают ребенку или как бы хотя бы дают их ему. А что происходит там, когда он смотрит вот это вот или тыкает туда? Это же вообще непонятно. И даже неизвестно, что он там делает на этом горшке.
0: Но все-таки вот эта история, вот теперь Виталий говорит, а что смартфоны у детей как-то вот сами собой появляются? Их что, с Луны откуда-то детям скидывать? Ну, к тому, что это все-таки родители, и получается, что родители, с одной стороны, против того, чтобы ребенок пользовался мобильным телефоном, с другой стороны, за то, чтобы ребенок пользовался мобильным телефоном, если это ему в данный момент разрешает по какой-то причине родитель.
2: Угу.
0: И никто не может на это реагировать.
2: Что родитель хочет сохранить контроль. И это, в общем, вполне внутри семьи.
0: С этим нет вопросов. Угу. Вопрос возникает в другом. Как это будет работать тогда? Вот можно ли что-то такое сделать в рамках подобного рода ограничений со стороны родителей по отношению к мобильному телефону? Полина Гавриленко.
1: Но опять-таки, если мы говорим про некую автономию семейной системы, что это все-таки функция внутри семьи решать вопрос, в какой мере, в какой степени доверять ребенку или усиливать родительский контроль, то важно как бы подчеркнуть, что родителю важно быть последовательным. То есть, ну, это такая какая-то довольно распространенная и банальная рекомендация. Если родитель договаривается, например, с подростком о каких-то взаимных обязательствах и правилах, и у них при этом достаточно теплые отношения, которые как цемент позволяют сохранять контакт с ребенком, это одна история. Если мы говорим про ранний период, то там, конечно, мы не можем использовать слово «договариваться», но, тем не менее, мы стараемся даже маленькому ребенку доносить какие-то смыслы, ценности, взгляды, предлагать альтернативные варианты действия, но при этом понимать, что мама, папа имеют право на отдых, и я уже об этом говорила, если родители истощены, то это гораздо худшее. У истощения родителей, у родительского стресса гораздо худшие последствия, чем потенциальные риски, с которыми ребенок может, например, там, чему-то там, не знаю, связанное со смартфоном.
0: Чему-то научиться. Научиться. Андрей 699 возвращает нас к тому, что ведь главное, с его точки зрения, главная проблема, почему родители говорят, у ребенка должен быть телефон, это проблема контроля. Но он пишет, контроль можно получить с помощью СМС, смартфон не нужен. Есть, говорит, какая-то капсула отслеживания. Много чего не требует смартфон у ребенка, достаточно небольшого телефона, там, за 1200 рублей. В том смысле, что, может быть, все-таки пойти по этому пути, люди, которые хотят контролировать, да, ребенок получает телефон, но не смартфон, Владимир Погодин.
2: Ну, это опять же насчет школьной жизни, то есть это того, какой запрос хотят удовлетворить родители. Я знаю реальные такие кейсы, когда ребенок до 11 класса ходит в школу с обычным небольшим телефончиком, который тем не менее, содержит в себе вот этот вот модуль. И это возможно. Тут я опять хочу согласиться с Полиной по поводу контакта. Это ключевое. То, каким образом отношения в семье выстроены, это ключевое. Вот хочу здесь сказать, что есть прекрасная книжка под названием «43 истории не про гаджеты».
0: Ваша где... книжка.
2: Нет, я в ней только рецензентом был.
0: Но все-таки да.
2: Да, это книжка группы «Острова», которая очень интересно рассказывает 43 истории по поводу того, как по-разному, от полного запрета до полного разрешения, может быть это устроено. Но объединяет эти 43 истории одно. Мы имеем дело с людьми, а не с телефонами.
0: А, нет, подождите, если мы говорим, если мы вообще идем по этому пути, тогда мы должны будем признать, что если мы имеем дело с людьми, то не может быть общих правил, а они могут быть.
2: Ну, как будто мы тогда говорим, что, значит, не может быть общих правил, а 10 заповедей, извините, там, не убей, не укради, да.
0: Об этом и речь. Угу. И потому могут быть правила, в том числе и которые касаются, к примеру, ограничений на пользование мобильным телефоном.
2: Знаете, у меня сейчас вот идея пришла просто в обсуждение, да, что в данном случае запрет может носить характер белого списка. Вот как у нас сейчас есть запреты, условно, да, в городе прямо, что существуют сайты, которые можно открывать. Существуют приложения, которые можно открывать. Однако это не запрет телефона, а запрет того, что может повредить детям. И вот эта штука вполне могла бы сработать.
0: А она может... Насколько я понимаю, она и так уже работает. Это другой
2: вопрос.
0: Я имею
2: в виду для детей.
0: Конечно. Угу. Другой вопрос, что есть подозрение, что если у ребенка в каком-то возрасте этот телефон оказывается в руках, то он может обойти...
2: Но вот в возрасте подростка и позже он обязательно это обойдет. Поэтому здесь договоренность становится ключевым. Вот как Полина сказала, здесь договариваться важно.
0: А договоренность... Договариваться. Как можно договориться в этих вопросах?
1: А можно мне еще немножко вернуться, потому что мы говорим только о рисках, связанных с контентом, а их на самом деле вот в мировой науке есть определенная классификация цифровых рисков. Это не только контент, это еще интернет-зависимость, это риски технические и связанные, например, с кибермошенничеством, с персональными данными, с кражами и так далее, личной информации. И это риски коммуникативные, коммуникационные, которые связаны с тем, что в рамках общения виртуальном дети могут подвергаться разного рода там, травле, преследованию и так далее. Вот, собственно, основные типы рисков, которые можно по-разному моделировать или взаимодействовать. И надо понимать, на какая мера, на какой риск работает. Потому что вы говорите об универсальных 10 заповедях или каких-то универсальных правовых или иных социальных нормах, но чем более универсальна норма, тем меньше индивидуальных решений, индивидуальных каких-то способов взаимодействия у родителя с ребенком. А это всегда внутри семьи именно вот этот микроклимат, микровзаимодействие оказываются ключевыми факторами в том, насколько благополучно ребенок развивается.
0: Андрей 699 продолжает писать. Если, вот, ну смотрите, логика, понимаете, да? Детям не дают управлять автомобилем, потому что это опасно. Смартфон в руках детей это тоже опасно.
2: И не только для него. Кстати, ну, говоря, опасно.
0: Вот, смартфон в руках детей, это тоже опасно, а значит, оно должно иметь ограничения, Владимир Погодин.
2: Ну, я здесь скорее поддержу. Весь вопрос, опять же, в стиле ограничения. Чтобы это ограничение не выглядело как вмешательство в шин семьи, например, в частности. Чтобы это ограничение помогало
0: хорошо,
2: в отношениях.
0: И как это может быть?
2: Вот, это хороший вопрос. Вот один из вариантов, я в самом начале так фантазировал, по поводу того, что телефончик аккуратно определяет, кто перед ним, и зажигает такую штучку, позови, пожалуйста, взрослого. Ну, или что-то в этом роде. То есть, если это не белый список, как вот сейчас вот мы приходим. То есть, есть что-то про ограничения, которые могут помогать. Когда родитель приходит и говорит, слушай, ну смотри, вот даже телефон знает, что сейчас уже... не нужно им пользоваться. Или, допустим, ограничение там 2 минуты. Посидел он там на горшке условно, те самые 2 минуты. После чего он выключается и говорит, ну да, все, на сегодня время закончилось. То есть вот эти ограничения могут быть союзниками семей. Они не...
0: Погодите, тогда Виталий вам пишет. Хорошо, ваша идея с телефончиком работает. Но дети могут включить телевизор. Там разные каналы бывают. Там белых списков нет. Они могут войти в интернет не только через телефон. И что тогда? Значит, надо выключить телевизор, отрубить телевизор, отрубить интернет?
2: Ну, здесь мы придем тогда к тому, что детей нужно быстренько связать и вообще оставить, чтобы с ним, не дай бог, ничего не случилось. Вот это вот...
0: Тут дальше купаться в пруду опасно, в лес ходить опасно.
2: Да-да-да, и так далее.
0: Ну и так далее.
2: Речь не об этом. Речь о том, мы сейчас обсуждаем очень сложно.
0: Все, кто ели огурцы, умерли. Огурцы опасны. Но это вот теперь 639. Вот такие у нас шутки.
2: Мы обсуждаем очень сложную штуку, на самом деле. Гаджеты вошли в нашу жизнь. Мы не можем от них отказаться по умолчанию. они в руках практически у каждого. И нам нужно быть тонкими в том, как вот устанавливать ограничения, устанавливают ли их, как их устанавливать. Если подойти к этому жестко, оно не просто не сработает, оно убьет доверие. И вот здесь доверие, на мой взгляд, более ключевая штука. Контакт между людьми более ключевая штука, чем запреты или разрешение.
0: И все-таки вот контакт, да, все понятно, но с запретами-то надо же. Логика-то есть у Андрея, Полина Гавриленко. Автомобили не дают, телефон дают.
1: Логика, может быть, и есть, но опять-таки здесь элементарный факт-чекинг, может быть, провести, а о каких рисках конкретных, реальных, а не выдуманных, не связанных с паникой и тревогой, в данном случае идет речь при использовании смартфона. С автомобилями все понятно, риски, они очевидны, это то, что является частью нашей жизни с конца там, 19 века. А вот смартфоны – это тема новая. Поэтому вот громко заявлять о том, что есть какие-то... ну, совершенно ужасные последствия, связанные с ментальным, там, физическим здоровьем ребенка, пока что мы таких данных не имеем. Есть небольшие данные, я в них результаты, я о них вначале сказала, это связано с вниманием, это связано с рисками там, интернет-зависимости, и то это риски, как правило, связаны с неблагополучным в семье, это связано с тем, что какие-то дополнительные факторы повлияли, а смартфон продемонстрировал, сделал эту проблему более явной. Поэтому, мне кажется, проблема, причина, точнее, того, что дети стали, и далее мы можем перечислять через запятую, какими там ужасными они стали, исключительно в смартфоне, нет. Это очень сильное утверждение, и исследования мы пока не находим для того, чтобы... Более того, есть исследования, которые говорят, что вклад смартфонов в развитие ментальных расстройств, например, тревожного расстройства или депрессивных каких-то эпизодов, он преувеличен и составляет не более 10-15% дисперсия от остальных более существенных вкладов. Я опять говорю про детское родительские отношения, про климат и прочее, прочее.
0: Слушайте, а вот когда 724-й пишет, современные люди как раз уходят от контактов, контакт — это всегда ограничение личного пространства. До этого были сообщения о том, что, мол, я взрослый, и я предпочитаю общаться не столько с людьми, сколько и с их электронными образами, то есть там через мессенджеры, еще каким-то образом, и, может быть, тогда мы пытаемся говорить о том, что просто время как-то поменялось, и поэтому как раз наоборот, чем раньше ребенок поймет, как этот инструмент работает, тем лучше.
2: Если он поймет.
0: Если поймет. Ну, тут, кстати, отдельная история. Вот кто, Андрей 699 продолжает. Не надо вот насчет того, что в пруду опасно купаться. Там ведь речь идет о присмотре взрослых. А вот есть ли присмотр взрослых, когда, к примеру, ребенок в телефоне?
2: Особенно всегда. Если взрослые отдали ему телефон и отправили его куда-нибудь подальше, чтобы он им не мешал.
0: Собственно, поэтому и дали телефон, для того, чтобы как-то...
2: И вот в этом месте начинается то, что более значимо, я тут согласен с Полиной. Если тебе отдали телефон, чтобы ты нам не мешал и не был с нами в контакте, так я уйду и не буду мешать, но потом не зовите меня в этот контакт. Доверие начинает нарушаться. И здесь не спасти запретом, но как будто лучше работать с тем, что есть.
0: А как можно... Нет, ну вот, ладно, договорились, запретом не спасти. Где-то тут у нас кто-то из слушателей написал, что, мол, на самом деле надо просто убеждать и обучать.
1: Информировать, моделировать, показывать на собственном примере, быть ролевой моделью.
0: Ну хорошо, вот мы говорим, ведь обучать не ребенка полуторагодовалого, что ему делать с телефоном. Видимо, его родителей. Что это за обучение должно быть?
1: Мы все ниже и ниже к возрасту.
0: Хорошо,
1: скоро к грудному вскармливанию.
0: Хорошо, трехлетнего. Ну, то есть, тут важно, кстати, понять, вот интересно, в каком возрасте, в самом маленьком возрасте ребенка некоторые уже дают телефон. Тут тоже по-разному бывает.
2: Я как подозреваю... только он начинает ходить, я подозреваю, потому что пока он...
0: Я еще... к тому, что и раньше полуторалетнего возраста вполне возможно такое. Так и что?
1: Во-первых, я как бы, если мы говорим про маленький возраст, совсем маленький возраст, то обучать можно по-разному. Обучать — это не значит, что садись за парту, я тебе сейчас буду учить, как, значит, цифровой гигиене трехлетнего ребенка. Опять-таки, это делается через пример, через регулирование его экранного времени, через предоставление альтернатив. Но очень важно, с трехлеткой, мне кажется, можно договориться о том, каков план на сегодняшний день, какой режим, какие у нас ритуалы, когда когда налажен режим сна и отдыха, когда ребенок много бегает, активно кушает и так далее, и так далее. Вопросов с гаджетами, вопрос проблемы и рискованного его использования не стоит. 10, 15, 20 минут в день – это не те цифры, которые, которых стоит опасаться, когда мама пошла в душ или книжку почитать, или просто выдохнуть.
2: Да, которые вообще на что-то повлияют, в принципе-то.
1: Да. Другой возрастной диапазон – это же другие практики, это информирование. Очень важно показывать, например, в рамках школы, легализовать их право на социальные сети или на общение, например. Выделять, не знаю, там какие-то минуты, две минуты времени. А сейчас достали телефон, проверили свои почты. Как практика, например. То есть очень важно, сохраняя доверие с детьми, учителю и там, классному руководителю с детьми, давать возможность детям тоже включаться и осознавать эти проблемы. Недавно в своем телеграм-канале мы опубликовали пост про то, как сами подростки знают о том, догадываются о том, что социальные сети могут оказывать какое-то негативное влияние на их ментальное,
0: наверняка могут
1: на их здоровье, поэтому это не какие-то объекты воспитательного воздействия. Они сами прекрасно понимают, отдают себе отчет в том, что они могут зависать, они чрезмерно там находятся, они могут какие-то там сталкиваться с рисками. Сохранять, взаимодействовать, договариваться, сохранять доверие любой ценой и стараться от запретительных прямых таких мер уходить.
0: Дети такие, что они взрослых научат. Это уже, видимо, не про тех, кому 3 или 6 лет. Виталий 618 пишет. Но, с другой стороны, вот если коротко, у нас последние секунды буквально. Скажите, а вообще, вот если пытаться ограничивать детей на этом направлении, это вообще эффективно?
2: С детьми лучше быть. Сначала быть, а потом ограничивать. Вот если так, то эффективно. Если наоборот, не выйдет.
0: Владимир Погодин, Полина Гавриленко.
1: Согласна, но все-таки я бы сфокусировалась не на том, что мы делаем с ребенком, а на то, каким образом мы сами взаимодействуем с цифровым миром, каким образом мы проводим время с детьми, насколько мы цифрово компетентны, и чтобы не было вот этого разницы, что меня ребенок научит. Ну, нет, цифровая компетентность у взрослых все-таки показывают исследования на высшем.
0: Еще одно. Андрей пишет: будем спасать наших детей, будем делать умное общество, а не тех, кто деградировал. Ну, тут понятна позиция, но все-таки вот спасать детей сейчас надо от этого? Это такая ситуация, что уже пора спасать?
2: Знаете, спасательство, как правило, плохо кончается. Нужно быть.
0: Владимир Погодин, Полина Гавриленко.
1: Нет, я все же настаиваю на том, что проблема преувеличена, и спасать пока что никого не нужно. Лучше быть на связи, лучше сохранять разумность и адекватность.
0: Мы спросили аудиторию, поддерживают ли подобные предложения. Да, до 3 лет, да, до 6, да, до 10, да, до окончания школы. Нет, не поддерживаю в принципе и считаю идею нереализуемой. Как вы думаете, самый популярный ответ какой?
2: Мне кажется, последний.
0: Идея нереализуема. Угу. Кажется, Владимиру Погодину, вам как кажется?
1: Предпоследняя.
0: Поддерживаю в принципе, да. Неважно. Может, и нереализуемый, но в принципе даже сама идея не нравится. Давайте посмотрим, как проголосовала аудитория. Все так? Нет, не поддерживаю в принципе. Это самый популярный ответ на этот вопрос. Второй по популярности ответ – это идея, которую нельзя реализовать. 22% выбрали этот вариант. Ну а потом те, кто поддерживает идею запрета мобильных телефонов до определенного возраста. До 10 лет – 19%, до 6 лет – 14%, до окончания школы – 5%, и 4% выбрали вариант «да» до 3 лет. Так проголосовала аудитория. Полина Гавриленко, Владимир Погодин. Благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В аэропорту Сочи вновь ввели ограничения. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности. Также меры действуют в аэропорту Геленджика. Один человек пострадал при ударе ВСУ по Херсонской области. Под атакой оказались великие копания. Травмы получил 35-летний мужчина. Ему оказали помощь на месте. Госпитализации не потребовалось. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо. Он также написал, что в Виноградове, Костогрызове, Малой Александровке, Новоалексеевке, Радинске, Скадовске и Таврийске повреждения получили автомобили и другая техника. Губернатор Владимирской области призвал граждан сократить поездки на автомобилях. По словам Александра Авдеева, следует приобретать бензин исключительно в необходимых объемах. Цитата: «Чем спокойнее будет реакция жителей на временные трудности, тем быстрее получится вернуть ситуацию в нормальное русло», написал он в телеграм-канале. Авдеев уточнил, что сегодня провел оперативное совещание в правительстве региона, где обсуждались перебои с бензином на АЗС. Губернатор добавил, что на прошлой неделе у отдельных компаний фиксировались проблемы с логистикой. Это вызвало ажиотажный спрос у автомобилистов. В результате на некоторых заправках, где поставки топлива идут по плану, появились очереди и начался рост цен. Авдеев подчеркнул, что работа ведется с Минэнерго России, соседними регионами, ФАС и поставщиками топлива. Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве до оранжевого. Это сделано на фоне ожидающегося ливня с грозой, а также усиления ветра до 20 метров в секунду. Распространенное синоптиками предупреждение актуально до 9 вечера. На территории Подмосковья действует аналогичный уровень погодной опасности, сообщает ТАСС. В связи с этим власти обратились к жителям московского региона с просьбой быть внимательными, находясь на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на сегодня 10 рублей 81 копейка, доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну, давайте, да, давайте по традиции начнем с нашей географической переклички. Поехали. Новокуйбышевск из Адлера ждет с нетерпением. Это прекрасно. То есть, это уже отдыхают люди. Люди уже отдыхают. Ну, конечно, сытый голодному не товарищ, я понял, да. Или товарищ все-таки, они с нами, да? Хорошо. Новокуйбышевск с нами, который из Адлера. Худжентли Набат, Таджикистан, с нами. Иркутск, улица Просвещения, ждет с нетерпением. Германия, Нойштадт, ждет. Бердск приветствует. И всю нашу команду и тоже ждет. Таллин тоже ждет. Павлодар ждет. Рубцовск здесь, как всегда, и внимательно следит за событиями. Вот лимузин, лимузин в Кремле. Лимузин, все хорошо там? Лимузин в Кремле, да, тоже ждет. Прекрасно. Угу. Москва, Крылатская с нами. Черчик, Узбекистан, тоже ждет. Монреаль, Канада ждет. Зеленая Гурра, Польша ждет. Яндыки, или Яндыки все-таки, вот Астраханская область. Посмотрите, чтобы я наконец раз и навсегда понял, как произносить, чтобы никого не обижать. Вот Татьяна Харченко у нас очень ждет в Астраханской области. Город Шаргород ждет с нетерпением. Бобруйск, Кустанай на связи. Тюмень с нами. Бишкек, Иссык-Куль ждет вас всегда. Иссык-Куль, давно я там не был. Красиво там, да. Скаломорск смотрит. Геленджик слушает. Пенсильвания ждет. Бердск еще раз. Добрый вечер, Ульяновск. Деревня Старая Московская область, как всегда, напряженно ждет. Саарбрюкен, Германия, смотрит футбол. Но Бабаян интересен. А кто играет сегодня? Аргентина-Австрия? Не, ну... А? Вот прямо сейчас? Но это практически подвиг вот человека из Саарбрюкена, потому что он решил нас посмотреть вместо Аргентины с Австрией. Ну, вот так вот, да. Угу. Рим, Италия приветствует. Воронеж, Бельца, Молдова, Латвийская ССР ждет. Улица Красная, наконец-то утопающая в лучах летнего солнца, приветствует всех хороших и добрых людей. Улица Красная — это Краснодар, я только что оттуда, она действительно утопает в лучах летнего солнца. Я добирался до Краснодара сутки я добирался до Краснодара, вот в такое интересное время мы с вами живем. Расскажу, если сейчас фишка ляжет, да. Вологда с уважением, Вильнюс с нами, Рудный Казахстан, Вена во внимании, тоже ждет всей семьей, Комсомольск на Амуре приветствует, Новокузнецк с нами, Алма-Ата с нами, Караганда ждет, Сызрань с нами, Вильнюс в ожидании, Екатеринбург на связи, Свердловская область, Верхняя Пышма у приемника, и всем доброго вечера желают. Каменная Горка, Минск, с нами, Шимкент ждет, Орша ждет, Вена уже была, Спрингфилд, Миссури приветствует всех, Кемерово ждет, Новоуральск с нами, Тульская область, деревня Романькова. Сакраменто, Калифорния всегда слушает, Новополоцк ждет, Термез, Узбекистан, Братск смотрит, хорошо, да, хорошо, Гамарджоба, Братск смотрит, я понял, Гамарджоба, Биджо, Гамарджоба, Рогураха, Гарга, угу. Сергеев Посад благословляет, Гомель ждет, Торонто на связи, Балакова ждет, Феодосия слушает, Бухара, Лиепая, Истра, Орел, Тверь, Мурманск, Германия, Бенсхайм, Таллин еще раз, Хабаровск, Лондон, Самара была, Камчатка была, Тбилиси, Пенза. И что у нас еще? Древняя Калуга внимает, Тюмень, Краснодар еще раз на связи, Томск и Вупперталь. Бух, так, Вот двоечник тебе сообщает, Андрей, что Аргентина-Австрия играет в 20:00, а не в 19. Или это Андрей двоечник? Кинопоиск говорит 19. Понятно, ладно. Штутгарт плюс 37 и тоже ждет. Вот мне пишут в Максе. Да. И вот Эдвард здоровается со мной, говорит, добрый вечер, Роман. Не забудьте сказать, что трансляция еще идет и на Рутюбе, и нужно нажать на ракету. Да, друзья, трансляция нашей программы идет практически на всех наших ресурсах. Значит, она идет на Рутюбе. Она идет в ВКонтакте, она идет на Ютубе, правильно? Да, все правильно. В Телеграме пока не идет, да, то есть у нас или Рутюб, или Телеграм, ну хорошо, да. Вот пока на Рутюбе, значит, идет, и нажмите ракету. Ракета — это типа мы в топ, да, уходим, то есть лайк и ракета, прекрасно. Веселый поселок, Невский район на связи, да. Вот спрашивает у меня гипнодиск. Спрашивает сразу, вот сразу с козырей заходит человек. Перекличка, где нет бензина. Вот какую перекличку пытаются, значит, нам с вами навязать. Но мы же не поведемся, правильно? Бензин есть везде. Приезжаешь, он везде есть. А что, не так? Разве не так? Да, я заправился, друзья, я заправился. Вообще без проблем, без проблем. Я зашел, у нас есть чат корпоративный. И я, значит, ну, мы периодически там пишем, ну, вот, слетела трансляция, да, надо что-то сделать, или вот один из гостей привез какие-то вкусности там разные и угощает коллектив радиостанции. Я вот тут захожу и вижу, все обсуждают бензин, и все фотографии, вот заправка, здесь нет этого, вот заправка, нет этого. Думаю, да что ж такое-то, надо, наверное, заправиться. Буквально 100 метров от дачи у меня заправка «Газпромнефть», я туда заезжаю. Бензин есть, я заправился. Я второй машиной стоял, колонки, заправился. Когда я заправлялся, параллельно стоит, значит, со мной на той же самой колонке справа стоит Nissan, такой маленький джипик. И мужик там шестую, по-моему, канистру, он просто багажник у него открыт, я смотрю, там у него канистры стоят, и огромные пластиковые канистры, и железные канистры. И вот он шестую, значит, тарабанит бензином. Я ему говорю, а из-за него, значит, очередь, соответственно, он стоит долго, очередь на эту колонку, вот для автомобиля, у кого бак слева, да, и они стоят уже хвостом на дороге, то есть они не могут заехать на территорию бензоколонки. Я ему говорю, уважаемый, зачем ты это делаешь? Ты зачем уже шестую канистру вот так вот пытаешься наполнить? Для того, чтобы что? Для того, чтобы потом на Авито, что ли, продать? Или вот, ну, зачем тебе вот это все? Из-за тебя, я говорю, очередь? А плюс, вот этот психологический момент нехороший, потому что люди едут мимо, они видят, что стоят машины уже на дороге в очереди, из-за одного этого чела, который 6 канистр набирает. Он мне говорит, это не ваше дело. Я говорю, ну, конечно, не мое дело. Ну, просто ответь мне, зачем ты это делаешь? Короче, я заправил тут же. А, чек, мне дали чек. Я его скомкал. А потом думаю, нет, надо людей в корпорате немножко как-то взбодрить. Я говорю, вот я только что заправился и сфотографировал чек и туда выложил в корпорат. Нормальная цена абсолютно. Сейчас я даже вам скажу, я уж не помню сейчас, секунду, момент. Это, так, это у нас Макс, да, Макс. Открываю Макс. Так, сейчас я вам скажу. Ага, вот он чек. Скомканный, видишь, такой, но я его расправил, вот цена сверху, да, цена, 95-й бензин, 69,45, «Газпромнефть», по-моему, нормальная цена, 69,45, но проблема есть, вот мне сообщают, что сейчас из Москвы в районе шоссе энтузиастов в Балашихе очередь из машин на АЗС. На «Москвиче» 412 к любой колонке можно подъехать, хоть слева, хоть справа. А, да? Не, «Москвич» 412 — это классика, я все понимаю. А у них и с другой стороны, да, баки разве были? Да, вот это я вот упустил. Не, про ВАЗ-2103 — это моя любимая модель. Это мечта моя, мечта, красная трешка. Да, вот «Москвич» 412 я с уважением, но вот не в курсе, где у них там эти баки. В Черноголовке, Подмосковье, на «Газпроме» бензина нет. На шоссе энтузиастов постоянно проблемы, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, Григорий из Санкт-Петербурга, ему ли не знать про шоссе энтузиастов? Ну, конечно, это же не Петерговское шоссе какое-то, да, не Дачный проспект, не проспект там Ветеран. Это все понятно, да. Только на шоссе энтузиастов, Григорий из Санкт-Петербурга, у нас проблемы. Угу. Ну, насколько, вот пишет Йо, хватит ему этих 6 каниз? На 2 заправки, а смысл? Можно подумать, на полгода хватит. Бинго, Йо! Вот я ему то же самое сказал. Я говорю, вы зачем это делаете? Нет, если вы потом пытаетесь барыжничать там на Авито, тогда я понимаю, я вас уже изначально не люблю. Но если вы пытаетесь для себя, то для чего? Для чего? Я знал одного только человека. Это был светлый человек, гениальный практически. Практически гениальный человек. Это был мой водитель в Белграде. Зовут его Милош, запомните имя этого человека. Это абсолютно уникальный человек. Когда в Белграде началась вот эта нехорошая история в 99-м году, бензин он был, но бензин невозможно было купить. Его можно было купить только исключительно приезжая с желтой папирой, то есть желтая бумага, которая выдавалась пресс-службой Югославской народной армии. И ты с этой желтой, значит, бумажкой подходил, тебя заправляли. А так все остальное только на военные нужды, спецслужбы там и так далее, да? И вот единственный человек, у которого дома, внимание, была зарыта вот эта бочка с бензовоза. Вы понимаете, да? Вот скажите мне, друзья, вы знаете еще такого человека? Может быть, вы когда-нибудь встречались с такими людьми? Нет. Я просто прилетел в Белград, взял первого попавшегося таксиста, и я попал прям не то, что в десятку, я разорвал эту десятку, потому что ездила только служба безопасности, Министерство обороны, скорая помощь, больница, пожарные службы, всякие бронетранспортеры и все остальное, и моя съемочная группа на «Мерседесе», потому что у Милоша была закопана вот эта огромная бочка с грузовика. Я у него все пытался спросить, это понять, где он, во-первых, ее надыбал, эту бочку. Как ему пришла в голову вот эта потрясающая мысль ее закопать, и еще при этом она полная, то есть он мне рассказывал, я, говорит, периодически туда тоже раз залью. Знаете, как этот Плюшкин, который все собирал, а этот собирал исключительно только дизель. И он туда раз зальет канистру, и у него полная бочка. Я говорю, смотри, Милош, никому про это не рассказывай, потому что твою бочку сейчас могут тоже пустить на военные нужды, и как мы тогда будем жить? Так что вот так, друзья, есть проблема, абсолютно точно, что проблема есть, никто отрицать этого не будет, но я думаю, что это не критичная история. Я видел вот это бесконечное количество там публикаций под с ценниками на заправках там 100 и выше, да. Я видел объявление 20 литров 5000 рублей на Авито. Хорошо, что перекрыли кислород вот этим вот волшебным товарищам, которые, покупая эти канистры, начинают рассказывать нам сказки, что, оказывается, они для газонокосилки. То есть он собирается газон косить размером в Московскую область, понимаете? Поэтому ему нужно много всякого бензина и всего остального. Хорошо, что ввели ограничения и перестали продавать, ну, вот, тем, кто приезжает с канистрами. Это абсолютно правильная история. Я думаю, что эта ситуация нормализуется обязательно. Просто другого варианта. У меня нет в этом сомнений никаких. Это не та ситуация, когда можно действительно говорить о каком-то глобальном кризисе. Этого кризиса не будет. Есть регионы, где проблемы тоже есть. Ну вот я сейчас только что вот рассказал, как я добирался до Краснодара, до улицы Красной, сутки. То есть я приехал в аэропорт в Шереметьево, вылет 10:20, перенесли вначале на 12:00, потом перенесли на 13:30, в итоге в 14 часов мы взлетели. Параллельно взлетали самолеты, уходили на Сочи, уходили на Краснодар. Онлайн-табло, мы же теперь все пользователи онлайн-табло, у нас теперь все, мы онлайн-табло и радар, да, то есть мы смотрим где, чего, как, да, вот это вот мы все смотрим. Онлайн-табло показывает, этот прилетел, и тут мы летим, сидим, в самолете пошло объявление. Уважаемые пассажиры, командир корабля сообщил, что наш самолет приступает к посадке, к снижению. Через 20 минут мы совершим посадку в аэропорту города Краснодар. Я вижу, мы не снижаемся. Я сразу все понял. Я смотрю, мы не снижаемся. Не снижаемся и не снижаемся. Не снижаемся и не снижаемся. Минут 40 мы не снижались. И снова объявление. Командир корабля сообщил, что в связи с закрытием аэропорта Краснодар мы уходим на запасной аэродром в город Минеральные Воды. И мы приземлились в Минеральные Воды. И вот здесь началось самое интересное. Здесь началось самое интересное. Мы сидели 5 часов в самолете. Нас просто не выпускали. Ну что, вот я говорю, интересно, что интересно, то, что люди даже не, знаете, вот обычно есть же всегда, да, там, товарищи, которые права качают, начинают там наезжать на несчастных стюардесс, которые и так говорят, ну мы-то что можем сделать, ну вот командир сказал, вот мы вам передаем, да, да не, вот бывают же, да, такие, да, здесь нет, здесь все было спокойно, и было понятно, почему, собственно, мы сидим в самолете. Вначале, значит, нам сообщили, что сейчас принимается решение, остаемся мы в Минводах или же полетим все-таки в Краснодар через паузу, когда откроется аэропорт Краснодара. И сообщают там где-то через час, наверное, сообщили, ну, переговоры вот эти вот, все представители Аэрофлота тоже, значит, стоит на трапе, вот, разговаривает с летчиками с нашими. Говорят, все, идем на Краснодар, отлично, сейчас, говорит, будет дозаправка и на Краснодар. Дозаправили самолет. Мы на рулежку, выходим на взлетку и стоим. А, объявление. Взлетаем, подлетное время приблизительно 40 минут там, до Краснодара, все. И мы стоим, не взлетаем. Минут 20 стояли. Минут 20, не меньше, стояли. Потом снова объявление, что возвращаемся на парковку. Вернулись на парковку, и еще часа два мы стояли и ждали, когда подъедут, ну, трап подъедет, автобусы, чтобы нас до терминала довезти. Почему? Потому что в Минводы приземлилось очень много самолетов. Ну, аэропорт не предназначен для такого количества самолетов и пассажиропотока такого, поэтому пришлось ждать. И все нормально к этому отнеслись. Вот это мне понравилось. Вот не было ни одного человека, ни одной женщины, особенно вот они часто вот не выдерживают. Мужики там были и те, которые в прекрасном были настроении, я думаю, нормально, пока ждали вылет, они так настроение себе поднимали. И тем не менее, в общем, все было ровно, хорошо, да, потом подошли автобусы, нас выгрузили, довезли до терминала, мы вышли на улицу и дальше, собственно, автобусами до Краснодара. Ну, кто-то поехал на автобус, кто-то там, может быть, на такси, там уже все это работает, то есть люди в Минводах, предприимчивые, они знают, что происходит, и они говорят, куда хотите, туда повезем. Вот куда хотите, скажите Краснодар, да, вот поедем в Краснодар. Хотите, там, я не знаю, хотите в Сочи, поедем в Сочи. Ну, хотите в Грозный, поедем в Грозный, Махачкала, все, поедем. Нам повезло, потому что параллельно летели мои, короче, съемочная группа летела. И съемочная группа села на запасной аэродром. Я из Минвод 5 часов ехал, приехал в Краснодар, утопающий в зелени, в солнце купающийся, в лучах солнца там город, все, да, я добрался 5 часов из Минвод. А они сели на запасной аэродром. Ну вот навскидку, просто вот объявляю викторину, как думаете, где был этот запасной аэродром? Как назывался этот город? Вот просто интересно, ты как думаешь? Вот, ну в Краснодар тоже люди летели. Или в Сочи они, по-моему, летели, ага. Не-не, не Минеральные Воды, не Махачкала, не Грозный. Короче, они сели в Оренбурге, друзья. Ну, в этом тоже что-то есть, согласитесь. То есть, ты летишь в Сочи, садишься в Оренбурге. Нормально. А что, все были в Оренбурге? Нет, вот они сели в Оренбурге. На автобусах их до Сочи никто не предлагал. Довести, ну, потому что как-то совсем не очень удобно. Но через какое-то время, в общем, они все-таки вылетели и сели в Сочи. А так вот Оренбург, потому что они оказались над Каспием, там Махачкала отвалилась, тоже закрылась, Грозный там, над Каспием, и они ушли, в общем, короче, сели в Оренбурге. Так что вот так. Неудобство, конечно, неудобство. Раздражает? Конечно, раздражает. Злимся? Ух, как злимся. Но, вот Денис девятиэтажник говорит, хорошо, не пхеньяне. Ну, и тут вопрос, а может быть, они бы и согласились, кто его знает. Конечно, раздражает все это. Но еще раз, вот я обратил внимание на людей. На людей. Вот нету этого базара. Вот Сочи летает через Казахстан, поэтому Оренбург. Ну, вот видите, Василий, вы все знаете. Нет этого базара, и это хорошо. То есть, есть у людей все-таки понимание, что идет специальная военная операция, что мы воюем с врагом, который, ну, который поставил себе задачу как раз вот сделать так, чтобы мы очень сильно разозлились и раздражились. Это первая задача, которую они поставили. И люди держат себя в руках, это хорошо. Это хорошо. В Оренбурге соленые озера и грязи лечебные. Получше Сочи курорт будет. Ну вот где вы были, траппер СБП7537? Господи, что-нибудь попроще нельзя было придумать. В Оренбурге. Вот надо было тогда вот эту информацию подбросить. Да, ну ладно. А вот Хосе вам говорит, вот уважаемый наш владелец москвича 412, что у москвича на заднем крыле слева... А тогда, может быть, это какой-то был такой особенный москвич, у него и на заднем крыле слева, и на заднем крыле справа. Ну, не знаю. Так что вот, вот такая вот история. Это что касается нашей с вами логистики, бензина и всего остального. Поэтому я думаю, с бензином все будет хорошо, с дизелем будет еще лучше. Проблема есть? Да, проблема есть. Мы столкнулись с вами с чем? Мы столкнулись с вами... ситуацией, ну, для кого-то она, безусловно, новая. Ну, очень многие люди, например, в Москве, они только открыли, на самом деле, что Россия находится в состоянии ведения боевых действий. Они с удивлением обнаружили, что у нас специальная военная операция, и поэтому вот этот массированный обстрел Московской области и Москвы был для людей был таким, стал таким потрясением, потрясением. Это понятно, чисто эмоционально, все, все прекрасно понимаю. Но ведь расклад, расклад о чем говорит? Я уже, по-моему, про это говорил, я просто повторю. Вы посмотрите сводку. Вы не читайте там разных героических блогеров, которые обычно, значит, ну, они претендуют на то, что они самые объективные в мире, да? Но при этом, если вы будете отслеживать их ленты, то вы увидите, что удары по нашим городам или по объектам, которые у нас находятся, ну, МПЗ там или еще что-то, да, на нашей территории, они смакуют бесконечное количество картинок, бесконечное, смакуют просто. Вот удар здесь, вот, значит, по этому НИИ, вот по тому МПЗ, вот по этому порту, вот посмотрите еще раз по этому МПЗ, еще раз по этому порту. А про наши удары не дронами, на секундочку, а ракетами, в том числе и баллистикой, ну, мы же с вами, даже те, которые люди не военные, мы прекрасно понимаем разницу, да, между баллистической ракетой и ударом, допустим, дроном самолетного типа. Это небо и земля. Коротенечко. Удар нанесен вот по такому-то этому самому или вот по такой области, там, по какому-то складу. На этом все заканчивается. Две причины. Конечно же, мы сами на перегонки снимаем, там, у всех же в карманах, там, киностудия, как говорится, имени Горького, да, Мосфильм у всех в виде смартфона, все снимают и потом начинают отправлять, отправляют ему, отправляют другому, отправляют третьему, отправляют для того, чтобы что? Для того, чтобы там получить какой-то гонорар. С той стороны мы кадров не видим. То же самое, как мы не видим кадров, допустим, из Израиля. Из Израиля... кадры, когда Иран атаковал там территорию Израиля, кадров тоже было минимум-миниморум. Почему? Потому что жесточайшее уголовное преследование за то, что снимают и за то, что потом, собственно, это дело или распространяют. Я не знаю, можно ли использовать эти кадры для геолокации. То есть противник может ли взять и что-то там геолоцировать. Не знаю, может быть, сейчас, когда все это закладывается через искусственный интеллект, может быть, вообще уже это ни на что не влияет, может быть и так, может быть и так. Но не нужно показывать и передавать, собственно, врагу эту информацию. В любом случае, Но мы это делаем. Ну так парадокс... А нет, давайте про парадокс все-таки после новостей. Ведущий уже в студии. Новости продолжим через несколько минут.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 12 человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Горловке. Они получили ранения различной степени тяжести, сообщил мэр Иван Приходько. В мессенджере Макс он написал, что украинская армия применила беспилотник. Подчеркивается, что автобус был гражданский. Другие детали не приводятся. Московская топливная ассоциация сообщила о резком росте цен на АЗС. Его зафиксировали по итогам прошлой недели. Средневзвешенная стоимость литра АИ-92 выросла на 92 копейки до 66 рублей 14 копеек. АИ-95 подорожал на 93 копейки 73 рубля 1 копейка. Дизельное топливо стало стоить в среднем 80 рублей 15 копеек, плюс 87 копеек. Отмечается, что с начала года 92-й бензин в Москве подорожал более чем на 4 рубля за литр, 95-й на 4 рубля 59 копеек, дизельное топливо на 4 рубля 45 копеек. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-совладельца «Азбуки вкуса». Речь идет о хищении более 14 миллиардов рублей. Как сообщили ведомстве, материалы поступили в Пресненский суд Москвы. Уголовное дело было открыто в отношении бывшего главы компании «Петропавловск», владельца «Правит банка» и Азиатско-Тихоокеанского банка Павла Масловского, экс-совладельца сети кофеен «Кофе Хаус» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского. Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в растрате. Это уже второе дело в отношении Якубовского и его соучастников. Ранее Мещанский суд признал их виновными в хищении свыше 126 миллионов долларов у ряда зарубежных компаний. Якубовский приговорен к 8 годам колонии, Масловский к 13,5. США выдали лицензию на продажу нефтепродуктов из Ирана. Документ обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина. Разрешение будет действовать до 21 августа. Оно касается сделок для производства, продажи, поставки или отгрузки нефти, нефтехимической продукции, включая суда, находящиеся в санкционных списках. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 7. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
10: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует

0: Москва. 94.8 FM.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Столица России, в Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире, друзья. Телефон нашего прямого эфира вы знаете, телефон для ваших смс-сообщений вы тоже знаете. Трансляция идет на всех наших ресурсах, идет на Рутюбе, идет на Ютюбе и идет ВКонтакте. Сколько у нас на Ютюбе сейчас человек нас смотрит?
4: 1472.
3: А на Рутюбе? Ой, я прям сжался. Сколько? Сейчас уточним, да. Но я вот прям вот замер в ожидании. Ага. 128? Серьезно? Мне плохо, господи. Ну что это такое? Ну вот как вот? Вот как? Нет, вот все на Ютубе все равно смотрим, да. Ну ладно, ладно. Я думаю, что привыкнут и начнут. Сейчас вот... Давайте уже на Рутюб, друзья. Идите на Рутюб, чтобы не расстраивать меня. А то настроение будет плохое. Как работать дальше? А когда настроение хорошее, помнишь, как в той великой картине, да? Когда мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно, дорогой, да. Ну так вот, читаю, Юлия Калинчева написала, только что ехала по Ярославскому шоссе из Переславля-Залесска. Переславль-Залесский, это же мой любимый город, я так люблю Переславль-Залесский. На нескольких АЗС «Газпрома» бензина нет, на нефтемагистрали цена 92-го бензина выросла до 85. Роснефть все ок. Цена не изменилась, везде есть бензин, очереди по 3-4 авто на колонку. Ну, Сечин же сказал. Сечин сказал, отвечаю, у меня все будет, и цена будет, как вот была. Точно такая же. Красавчик, вообще молодец. Ну, а вот по поводу вот этих вот разных товарищей, которые пытаются подзаработать, скажем это так. Ну, вот ФАС за ними будет сейчас наблюдать. Ладно, идем дальше. И вот этот самый парадокс ситуации заключается в том, что мы же с вами почему-то не обращаем внимания на наши удары, а все время вот так вот нервно реагируем на удары их. А наши удары, это просто, ну, это на порядке сильнее удары. Это очевидно совершенно, я не уговариваю никого за советскую власть, хотя могу. Но это очевидная история, это психология или что это? Вот тоже вот какая-то загадочная вещь. Плюс, вы посмотрите сводки. Каждый день идем вперед. Посмотрите, что у них в Константиновке происходит. Константиновка – это крупный город, они его уже потеряли. Они его потеряли, и еще там сплошные микрокотлы непосредственно в самом городе. После Константиновки Дружковка, дальше Славянск-Краматорск, это означает, что они потеряют в ближайшее время вот этот самый главный для них, их все. Их, почему они так уперлись рогом в землю и не уходят оттуда? Зеленский говорит, не выведу ВСУ. Потому что после того, как они потеряют Славянско-Краматорскую агломерацию, они не в состоянии будут сопротивляться, несмотря вот на этот бесконечный поток европейской помощи. Что касается европейской помощи. Были мероприятия, там и сходки в НАТО, и Большая Семерка, и все остальное. И потом пошли сообщения. Пошли интересные сообщения. Англия там сразу чуть ли не на миллиард, значит, выделяет деньги на то, чтобы они там покупали бесконечное количество дронов, ракет, там еще чего-то. Немцы опять говорят о том, что они будут их поддерживать. И это, конечно, будет продолжаться. Это ровно вот... ровно тем самым нашим товарищам, которые говорили, не, ну вот сейчас вот они вот это дадут, и на этом у них деньги закончатся. Не закончатся, они не могут свернуть с этой дороги. Это все, это рельсы, которые они проложили, а они на трамвае. Но впереди стена, но они уже разогнались, они и остановиться не могут, ничего не могут, они будут продолжать поддерживать эту самую Украину.

0: Единственный вариант — просто ломать хребет. И обязательно этот хребет сломаем. Я вам еще раз говорю, каждый день идем вперед. Они начинают рассказывать о том, что вот я видел вот эту картинку, когда, кто это был, министр обороны Германии, да? По-моему, он немецкому, да, министру это показывает. Зеленский показывает им планшетик, или что он там, айфон свой показывает, вонючий, значит, с картинками после удара по Москве. Вот наш МПЗ, видимо, там вот этот дым, все, и они стоят, и им так хорошо, им так приятно, они просто кайфуют. И понесли все вот эти заявления о том, что, о-о-о, Украина, она, да, вот она сейчас на взлете, она укрепила свои позиции. Где она укрепила свои позиции? Я вам еще раз говорю, ровно наоборот, не нужно обращать внимание на этот информационный поток. У них этого информационного потока все равно будет в разы больше, чем у нас. Возможности разные. Но это все воздух. Это просто дымовая завеса. По факту ситуация выглядит совершенно по-другому. Совершенно. Они уменьшаются в размере каждый день. Уменьшаются в размере. Территории становятся меньше. Они города теряют, деревни теряют, поселки теряют. И то ли еще будет. Да, процесс затянулся, это понятно. Вот Сергей Алексеевич не даст соврать. Есть вопросы, которые Олег все время нам с вами задает. Понятно. Вот даже Василий, собственно, не даст соврать тоже. Да, все это, все понятно, друзья. Это все понятно. Но по факту, если отбросить эмоции, можем же отбросить эмоции, по факту ситуация выглядит так. Мы идем вперед, они отступают. Мы идем вперед, они отступают. И именно поэтому такие ожесточенные, собственно, попытки прорваться к Москве, они рвались к Москве на протяжении достаточно долгого промежутка времени. И мы это с вами видели. ПВО, которое выстроено вокруг Москвы, это просто крутые ребята. Они к этому МПЗ прорывались сколько по времени? Они туда рвались. Почему? Потому что ему нужно было потом с этим самым айфоном подойти к этим нехорошим, ну вы поняли, кому? Для того, чтобы опять попросить у них бабки. Дайте вот еще деньги, вы же видите, да? Мы не просто так, вот они результаты, дайте деньги. Но все прекрасно понимают, что на самом деле они проигрывают, они отступают. Но здесь внутри проблемы есть. То же самое топливо, про которое мы с вами говорили. Вот, кстати, я начал говорить, да, из Минвод, по регионам. Это вот то, что, как говорится, могу, да, быть, ну, вот то, что видел своими глазами. Из Минвод идешь, то есть Ставропольский край, потом Краснодарский, да, вот идешь, я заехал, заехали мы на 3 заправки. На одной заправились, на другой кофе, на третьей, ну, в общем, просто заехали. Сами знаете, для чего заехали. В общем, да, 3 заправки. На одной было все, мы заправились. На второй заправке 95-го не было, был 100-й и 92-й. Дизель не обратил внимания, просто машина бензиновая была. И на третьей заправке тоже все было. Но проблема в регионах есть. Ну, тот же Крым. Мы с вами видели и... Мы же понимали, на самом деле, что они делают. Я у себя там в Телеграм-канале и в канале Макс вот опубликовываю все, каждую пятницу мою правду, да, то есть это вот моя реплика по поводу, мое мнение по поводу происходящих событий. И кто не подписан, подписывайтесь. Я говорю, что они ровно к этому и стремятся. Они хотят просто отрезать Крым от снабжения. Вот этот вот контроль за сухопутной дорогой, да, сухопутный коридор, да, вот это вот беспилотники, которые охотятся там за людьми, за бензовозами, там, за любой техникой. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы отрезать Крым от снабжения. Это их главная задача. Они к этому идут. Вот эти вот все героические заявления, собственно, украинского министра обороны, там, как он сказал, мы сделаем из Крыма остров, да, он сказал, да, из Крыма остров. Они стараются всеми правдами и неправдами это сделать, для того, чтобы получить картинку, очередную картинку, под эту картинку, чтобы дали деньги. Очень простой бизнес. Там все только про это. Там плевать на людей, там плевать на потери, там вот это вот, на все на это наплевать. Там не наплевать только на пиар, потому что пиар – это ровно то же самое для них, как вот чистые бабки. То есть вот он дает картинку, ему дают. То есть покажи эффективность. Он такой: а, эффективность? Да вот она, эффективность, посмотрите. Они: ага, да, ну кто тебя знает, думают они, может быть, это что-то там нашаманил. А ну-ка, давай-ка проверим. Мне, да, действительно, были такие удары. Хорошо, получишь еще бабки. Вот такой вот простой бизнес. Что касается Крыма. Вы знаете, я был потрясен на самом деле вот этим вот открытием. Для самого себя, для меня это было открытие, да? Сейчас вы поймете, про что я говорю. Вы помните, когда произошло воссоединение, да? То есть Крым все-таки вернулся домой, все отлично. Что делали на той стороне? Они вначале пытались, воду перекрывали, помните, да? Они потом, значит, ЛЭП сваливали, да? Складывали вот эти линии электропередач для того, чтобы обрезать от электроснабжения по острову. И были проблемы. Были проблемы, там не было электричества, света, вот этого всего не было. Мы с вами это помним, мы это с вами помним. Что сделали мы? Но мы же были крутые. Мы крутые, мы на подъеме. То есть Крым вернулся домой, в родную гавань, и мы сказали: да мы плевать хотели на все ваши вот эти вот, как говорится, комариные укусы, мы сейчас решим, покажем вам, как это надо сделать. И мы Крым в кратчайшие сроки подключили к энергосистеме России. Как мы это сделали? Мы уже были обложены санкциями. Выяснилось, что нужно проложить кабели специальные по дну пролива. Но выяснилось, что мы их не производим. То есть вот в советское время мы их производили, ну а потом, вы же понимаете, да? Короче, не производим. Нужно было купить этот кабель. И Россия сказала: да мы купим этот кабель. Нам нужно, мы знаем, что нужно делать, мы этот кабель купим. И мы купили этот кабель за какие-то бешеные деньги. Потому что те, у кого мы покупали этот кабель, они же тоже ловят момент. Там можно долго говорить там, о союзниках, о дружественных там, государствах и так далее. Но так или иначе, дружба дружбой, но заработать там на ближайшем друге или союзнике никто, как говорится, не отказывается от этого. И поэтому нам продали этот кабель за бешеные деньги. Я вот сейчас рассказываю, я думаю, вы начинаете вспоминать всю эту историю. Когда мы купили этот кабель, вдруг выяснилось, что, ну, его же нужно уложить, морские работы, и ну, нам нужен кабель-укладчик. А кабеля-укладчика у нас не было. Мы опять обратились к союзнику, скажем так. Ну, там сказали: да, у нас есть кабели-укладчики, а стоить это будет там миллион до неба. Но нам это нужно сделать быстро. Речь идет о том, чтобы люди наши в Крыму, чтобы они были с электричеством, чтобы не было никаких проблем. Нужно запитать его к энергосистеме России через энергосистему Краснодарского края, чтобы это было единое целое. Все, принято было это решение, команды были отданы, и, как говорится, за ценой не постоим. Мы говорим: хорошо, мы возьмем у вас по этой цене кабели-укладчики. Они говорят: ну, тут есть еще нюанс. Эти кабели-укладчики у нас сейчас на других объектах, и поэтому экстра чардж. То есть еще больше денег для того, чтобы мы оттуда сняли, значит, эти суда и перебросили их сюда. Чтобы они занимались укладкой этих проводов. Мы сказали: хорошо, мы это сделали. Сделаем. Заплатили деньги. Максимально быстро были переброшены эти кабели-укладчики, максимально быстро Крым был запитан к подключен к энергосистеме России. Максимально быстро, в кратчайшие сроки, да, дорого, но дело было не в деньгах, потому что дело было, во-первых, в принципе, в авторитете государства, и плюс мы должны были показать, как говорится, почувствуйте разницу, как мы можем, и мы это сделали. Но я потрясен просто, просто настолько, что дальше некуда. Вот с того самого момента, как они начали отрезать Крым от энергоснабжения, и в Крыму, собственно, вот начались эти перебои там с этим бензином и дизелем, я понял, что у нас с вами нет трубопроводов в Крым. Да не может этого быть, сказал я сам себе. Начал изучать этот вопрос, и действительно, Ну вот как такое могло случиться? Я вот просто этого понять не могу. Удивительная история. То есть мы можем решать задачи, которые из разряда невыполнимых, нерешаемых или же трудно решаемых задач. Но элементарную задачу мы почему-то не сделали на тот момент. Мы с вами прокладываем северные потоки. По Балтике тащим в Германию, там одна труба, там вторая труба. Мы голубой поток в Турцию, там по дну Черного моря завели. По еще один поток, там турецкий, там тоже по Черному морю. То есть мы чемпионы мира по прокладке труб в морях. Чемпионы мира. А у нас, оказывается, вот какая там ширина Керченского этого самого, посмотри, пожалуйста. Оказалось, что трубу туда не проложили. Ну, это, мне кажется, это просто, я не знаю, это какое-то разгильдяйство с нашей стороны. Я думаю, что сейчас этой дорогой мы пойдем. Сколько?
1: От 4,5 до 15.
0: А, километров. 4,5 километра и 15 километров. Вы понимаете, да? Это как отсюда, до Нового Арбата трубу проложить. И нет проблем. И как они просто не смогут обрезать там поставку топлива? Ничего, пожалуйста, все это будет происходить. То есть абсолютно будет, все. То есть не будет иметь никакого смысла вот эта охота там за бензовозами. Я думаю, что мы этой дорогой пойдем же, правильно? Вот ровно это мы и сделаем. Сделать нам это ничего не стоит вообще. Вообще ничего не стоит. Я говорю, мы самые крутые по этому фронту работ. Ничего не стоит. Мы обязательно это сделаем. А 4819 спрашивает, кто это мы? Вопрос. У нас все большие компании частные. Да какая разница, частные они или не частные? Какая разница? Ну вот вы частная компания, вам дали приказ, вы что скажете? Вы знаете, я должен подумать, потому что я частный, да? Нет, конечно, под козырек возьмете и будете делать. И причем будете делать с опережением графика. Вот ровно так это и будет, я почти в этом не сомневаюсь. Это что касается, значит, вот этой вот истории. Идем дальше. Есть несколько нехороших моментов. Нехороший момент заключается в заявлении тех же самых бритов. Ну, вы видели эту нелепую фотографию этого короля в короне, с этими, скипетр, там, что у него там в руках. Ну, как же нелепо это смотрится. Вот, наверное, круто быть королем. Да, ну, наверное, все-таки как король должен по-другому, что ли, выглядеть. Я не знаю, ну, что-то как-то вот, ну, просто слезы, блин. Они тут сделали заявление, что они хотят передать ядерное топливо Украине. Это плохая история. На мой взгляд, эта история очень плохая. Я не знаю, рискнут ли они действительно передавать какое-то ядерное топливо Украине или нет. Но это вообще, в принципе, нельзя обезьяне давать гранату. Потому что, ну, обезьяна обязательно эту гранату куда-нибудь швырнет. И ей абсолютно все равно, куда швырять. Она швырнет ее только потому, что... Я дерусь только потому, что я дерусь. Вот она швырнет ее, потому что нужно ее швырнуть. Я думаю, что мы очень внимательно за этим следим. Они говорят, да, что это топливо, которое будет исключительно использоваться там на атомных станциях и вот это вот все, да, но это полная ерунда. Говорить можно все, что угодно, но этот вопрос вообще нужно снимать с повестки дня. Просто окончательно. Я думаю, что не передадут. Не знаю, как это будет работать, но я думаю, что все-таки не рискнут. Но история сама по себе нехорошая. Это же не первое, да, вот это вот... не в первый раз эта тема, собственно, возникает. И если они до сих пор ничего подобного не сделали, значит, наверное, чего-то боятся. И правильно делают, что боятся. Я думаю, что... до этого не дойдет, но так или иначе эта история плохая. Но это обезьяна с гранатой, они только за прошлую неделю, сколько там, 50 с лишним раз били по Запорожской атомной станции. Тоже, понимаете, я все понимаю, да, вот они считают станцию своей, станция самая большая в Европе, я все понимаю. Но зачем вы бьете по этой станции? Вы что хотите получить в итоге? Ну, долбанете, допустим, в один прекрасный день, к примеру, вы там ее накроете чем-то нехорошим, станцию. И что вы получите? Дебилы! Вы же получите проблему для самих себя в первую очередь тоже. Ну, как это вообще? Удивительная совершенно вещь. И МАГАТЭ, которая... Мы запросили подробности очередных там ударов. Не, ну, конечно, запрашивайте эти подробности, запрашивайте. Понятно, что МАГАТЭ не может повлиять там на какие-то процессы. Понятно, ну хотя бы просто молчите. Но они же все время делают вот эти смешные заявления. Мы должны уточнить, у нас есть информация о якобы ударах. Ну что такое? А якобы уточнить, запросили информацию. Ну вот 50 с лишним ударов по Запорожской станции для того, чтобы получить что? Ну вот она, это самая обезьяна с гранатой. И вторая нехорошая вещь, это, конечно, ну даже не то, что нехорошая, вот этот наезд на Белоруссию, он ультиматумы уже предъявляет. Просто предъявляет ультиматум и говорит, или вы уберете там какие-то радиолокационные там установки, станции, или же мы это уберем сами. Реакция Лукашенко есть. Ну, просто для чего это делается? Ведь дело же не в констатации, да, вот у нас с вами задача какая. То есть мы можем просто об этом, как говорится, да, зафиксировать это, но интересно же понять, для чего они это делают. В чем стратегия давления на Белоруссию? В чем? Лукашенко правильно говорит. То есть все там жизненно важные объекты Белоруссии, ну, Беларусь как на ладони, да, то есть вот, напрямую, там, вот она вся просматривается, не очень большое государство, да. Он правильно говорит? Но для чего это делается? Понятно, что это не Зеленский, понятно, что это опять вот, кстати, я даже уже не знаю, кто, ну что, сам вот этот вот в короне, что ли, потому что тот, который до того как, он же вроде уже в отставку ушел. Это вообще, это, вот я бы сейчас даже, наверное, какую-нибудь эту самую провел бы, а вот этого идиота заблокируйте. Ну, зачем он нам нужен, вот это? Да, блокируйте его. Я бы провел бы какой-нибудь опрос. Кто-нибудь помнит по именам и по очередности премьер-министров Британии всех? Не, ну, понятно, не надо туда, вот совсем нет. Вот давай начнем с этого, который Джонсон, который вот борет. А? После него Ли Страсс, та, которая была министром иностранных дел. Потом она тоже поработала премьером. Потом, ага, да, а? А вот еще Тереза Мэй была. Так, может, Ли Страсс не было, была Тереза Мэй или была Ли Страсс? Была, да? Хорошо, потом Риши Сунак, и потом вот он, да? И вот сейчас будет еще один. Зачастили как-то, да? Что-то для нас это изменит? Думаю, что нет. То есть изменение какой-то там позиции по России, ну, ждать не надо, это утопия. Ничего этого не будет. Они все, как говорится, в одну дуду. Другое дело, что, ну, когда еще такое было? Это же явный кризис, абсолютный кризис. У нас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
3: 4,8. В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 13. Обновленные данные привел мэр Иван Приходько. Ранее он сообщал, что украинская армия беспилотником атаковала гражданский автобус. У пострадавших ранения различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы. В Депздраве Москвы уточнили детали ДТП в Хамовниках. В аварии в Новолужнецком проезде пострадали 3 человека, включая беременную женщину. Там рассказали, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в 4 машины. На место происшествия выезжали экипажи скорой помощи, а также бригада Центра медицины катастроф. Беременную доставили в перинатальный центр Юдина. 2 пострадавших в ГКБ имени Пирогова и НИИ имени Склифосовского. Причины ДТП выясняются. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в столице 26 июня. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, мероприятие состоится на 5 площадках Московской службы занятости. 200 работодателей из ключевых сфер экономики города представят около 30 тысяч предложений. Посетителям помогут выстроить уникальную карьерную траекторию, оценить свои сильные стороны, подготовиться к собеседованию и даже начать обучение новой профессии. Отдельную программу подготовили для ветеранов СВО и их семей. Подробности на портале mos.ru и сайте мероприятия. В Болгарии археологи нашли торс Геракла. Раскопки ведутся на руинах древнего города Гераклея Синтика. Они находятся недалеко от современного города Петрич. По информации местных СМИ, вативная, то есть посвятительная фигура, относится к тому же времени, что и ранее обнаруженные стены, датируемые 3-2 веками до нашей эры. 2 недели назад на этом месте раскопок храма был обнаружен постамент со ступнями в охотничьих сандалиях. Ученые считают, что этот фрагмент принадлежал статуи богини Артемиды. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 25, атмосферное давление будет в норме, 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Алба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
5: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Право знать». «Говорит Москва».
2: Понедельник. Время подвести итоги.
9: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете, телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Трансляция идет на Рутюбе, на Ютюбе и ВКонтакте, вот на этих наших ресурсах. Сколько человек у нас на Ютюбе сейчас?
12: На Ютюбе 1861.
0: Про Рутюб боюсь спрашивать.
12: 36.
0: 36, ну нет, пошли в рост, отлично, отлично. Давайте подтягиваться, друзья. Итак, Белоруссия, да? Почему я говорю, что история нехорошая? Понятна стратегия. Почему он вдруг решил, собственно, сейчас вот так вот активизироваться с этими угрозами в адрес Беларуси? Я думаю, что не просто так. Именно потому, что они трещат. Оборона трещит, так или иначе они отступают. Ему нужно обязательно сейчас что-то такое нехорошее придумать, для того, чтобы оттянуть очередные наши ресурсы. Помимо вот этих радиолокационных станций, скажем так, потенциальными целями могут стать там какие-то энергообъекты на территории Белоруссии. Говорят там про Мозырский МПЗ, да, крупнейший завод в Мозыре, прекрасный город Мозырь, да. Еще найдут какие-нибудь предприятия. Для чего все это делается? Я думаю, что стратегия, вот если мы про стратегию, она очень простая. То есть, во-первых, можно будет говорить о том, что ты давишь, ну, своим спонсорам, что это вот давление по всем направлениям, и что мы теперь уже начали давить еще и по Белоруссии. Во-вторых, отвлечение ресурсов России, то есть мы так или иначе должны будем реагировать. Граница достаточно протяженная, там тысячи с лишним километров между Белоруссией и Украиной. Белорусская армия, да, все понятно, но это так или иначе потребует, собственно, и нашего присутствия в этом регионе. Однозначно совершенно. То есть это увеличение линии фронта, оно невыгодно нам, но оно им тоже невыгодно. Тоже невыгодно. Может быть, там не будут каких-то вот этих вот, я не знаю, боевых действий, но дроны, ну вот он, по крайней мере, говорит, что да, вот у них там 500 целей, да, там, как они сказали, потенциальных. Отвлечение нашего ресурса. Это совершенно очевидная история. Дальше. Мы, понятно, там вот я видел информацию, что логистика есть, мы используем в том числе и мощности, допустим, того же самого Мозырского МПЗ, там, да, поставки идут, он работает, это все идет на нашу территорию, да, если будут нанесены удары, и если вдруг там какие-то проблемы, не дай бог, случатся, да, с этим предприятием, то это опять будет как бы в копилку наших проблем дополнительно. Дальше. Раскачать ситуацию внутри Белоруссии. Мне кажется, что это даже более важная для них на сегодняшний день задача. Почему? Потому что, ну, мы же с вами прекрасно помним все эти события в Белоруссии, в Минске и не только в Минске. Мы же это помним. Куда-нибудь делись эти змагары, они никуда не делись. Вот белорус не даст соврать, вот он здесь у нас в чате. Они никуда не делись. Кто-то уехал, кто-то что-то. Но попробовать раскачать ситуацию внутри Белоруссии, мне кажется, ну, это вот главная задача, которая, собственно, перед ними стоит. И это тоже будет означать, собственно, не только напряжение там ресурсов непосредственно самой Беларуси, но и наших, в том числе и наших ресурсов. Получится, не получится, не знаю. Но тем не менее. Вот Лукашенко, все его заявления, которые он сделал сейчас вот в интервью, да, там последнее большое интервью, которое он давал, многим показалось, что, ну, вот оно какое-то там осторожное, там лишь, ну, пытается сгладить углы. Я думаю, что, наверное, в том числе и поэтому. Он не хочет втягиваться в эту историю, понимая, что, ну, а вдруг что-то начнет происходить в ТУ. Не очень хороший сценарий. То есть вот три основные, да, цели, которые они могут преследовать. Это раскачивание ситуации внутри Белоруссии, это нанесение, скажем так, экономического ущерба, нанесение экономического ущерба Белоруссии и через Белоруссию дополнительно нам, отвлечение ресурсов наших в случае, там, если вдруг что-то будет нехорошее происходить. Я думаю, вот задача стоит именно такая. Задача стоит именно такая. Это похоже на то, что они пытаются все время там периодически вытащить на повестку дня там Приднестровскую историю. Это все для того, чтобы отвлечь наши ресурсы. Что со всем этим делать? Вот этот вот вопрос нас всех с вами беспокоит. Что со всем этим делать? Я не знаю, вот... Огромное количество людей говорят, да давайте уже там жахнем. Ну, давайте, да, давайте. Начинаешь спрашивать, куда бить? Да давайте вот ударим туда, давайте вот ударим по тем заводам, по другим заводам, на этой территории, на той территории, давайте мосты. Но мы бьем каждый день, Мы бьем очень мощно. Давайте уничтожим, значит, главарей этого режима. Здесь даже не буду спорить. Но по какой-то причине мы это не делаем. Я не знаю, по какой причине. Этот вопрос задают все. Вон, выйди на улицу сейчас, вон, пройдись вокруг метро. Все будут про это говорить. Но почему не делаем, я не знаю. Лукашенко здесь вот интересные вещи рассказал, что оказывается там Ватикан и Израиль. Да, насколько я понял. Ватикан и Израиль, вот они, собственно, просили... о том, что вот не надо там эскалировать, не надо там в полную мощь, и мы вроде бы как бы им пообещали там, но это было давным-давно, ситуация поменялась. Не знаю, мы с вами не сидим, собственно, в генеральном штабе, мы не командуем войсками, мне сложно здесь говорить что-либо, да, но вывод напрашивается сам собой. Для того, чтобы они остановились, нужно сделать так, чтобы у них даже... мысли не возникало там наносить удары там по территории России, чтобы они боялись вообще в принципе выходить из своих бункеров. Вот это вот нужно как-то сделать. Армия свои задачи выполняет, еще раз, но нужно параллельно наносить вот эти удары, мне кажется, так. Ну вот почему-то мы пока все никак не можем принять это решение. Не знаю почему, не знаю. Вот XMR говорит, в Белоруссии всего два МПЗ, туда будут долбить, чтобы ухудшить снабжение, там их цель. Ну, я вот уже вам сказал там по поводу цели, это не только цель, как говорится, ухудшить снабжение, я думаю, что это обязательно еще раскачать ситуацию внутри Белоруссии, внутриполитическую в первую очередь. И это все через Белоруссию, так или иначе, удары по России. Через Белоруссию по России. Белорус говорит, с чего вы взяли, что я змогар? С чего вы взяли, что я взял, что вы змогар, белорус? Я вам говорю не про это, я говорю о том, что те, которые выходили, там, помните, вот это вот БЧБ, погоня, вот это вот все, они же никуда не делись. Что, они все уехали, что ли? Нет. Они там сидят, затаились. И на них в первую очередь будут делать ставку. Я говорю про это, белорус. Причем здесь вы-то, Господи? Лукашенко, когда вот кто-то сейчас написал, Людмила написала, Лукашенко извинился, Зеля ответил, да. Лукашенко не извинился. Ну, почему? Нет, он, конечно, говорит, если да, вот если вот я сказал, да, ну, извиняюсь, может быть, это его задело, потому что он все-таки воюет. Но надо весь контекст интервью читать внимательно. Там был просто нормальный человеческий разговор с корреспондентом. И Лукашенко, он не извинил. Я прошу прощения, Владимир. Там, этого не было. Там никакого не было заискивания. Там достаточно ровный был анализ ситуации и перспективы. Почитайте целиком интервью. И в этом интервью он сказал, да, что ну, вот я сказал, что он там типа, может быть, что-то не то там потребляет. Но, ну, он воюет, да, извините, могу извиниться. Но это не в контексте извинений каких-то, как стратегия. Это просто нормальный человеческий был собственно, диалог с корреспондентом. И потом мне кажется, что все-таки, ну вот, пожалуйста, 91-60, я даже не знаю, вот что сказать. Вот 91-65 пишет, все просто и легко, нужно жахнуть по Вашингтону, Лондону и Староконстантинову. Без Староконстантинова никуда. Я так понимаю, что это, наверное, троллят, да? Да, наверное, так, да? Потому что аэродром Староконстантинова, ну, мы об этом уже говорили. Мы об этом уже говорили, да. Но Вашингтон и Лондон, ну, это такая, в принципе, прорывная идея, можно и по Вашингтону с Лондоном долбануть. Трамп, вот вы сами виноваты, я даже и не хотел ничего говорить про Трампа. Ну, как не скажешь тут про него? Кто-нибудь понимает вообще, что происходит у Трампа в Швейцарии, ну, Америке, Швейцарии с Ираном? Я уже абсолютно ничего не понимаю. То ли там идут переговоры, то ли эти переговоры не идут. То ли они уже все разошлись и не хотят разговаривать, то ли они продолжают. То ли Ормузский пролив уже разблокировали. А то ли еще не разблокировали, то ли иранцы бабки берут за проход или уже не берут, то ли американцы собираются брать, и, может быть, уже берут. Ну, кто-нибудь понимает, что там происходит? Никто не понимает. Есть какие-то бесконечные заявления, но мне кажется, что это уже просто несерьезно. Это просто несерьезно. И иранцы тоже тролли те еще. Они, мы сейчас вот выйдем из этой комнаты и уйдем, потому что вы там, типа, нехорошо там что-то говорите. Потом через 10 минут они продолжают переговоры, а еще через 10 минут они вроде бы развернулись, ушли, потому что Израиль наносит удары по Ливану, а еще через 15 минут Венс говорит, у нас достигнуты какие-то договоренности, а еще через 10 минут мы отказываемся фотографироваться с американцами. Ну, сумасшедший же дом, а не повестка. Трамп облажался. Это понятно. То есть нужно всеми правдами и неправдами каким-то образом его вытащить за уши из этого болота. Не получается вылезти из этого болота. Я говорил у себя, что все же в деталях, в мелочах, когда они начали разговор, не дождавшись Трампа на Большой Семерке, это невероятная история. Это просто в нарушении любого протокола, раз, а во-вторых, это абсолютная демонстрация, что они тьфу на Трампа. Он, конечно, может заходить там и громогласно объявлять, что он босс или кто он там, да. Он может говорить все, что угодно, там, типа, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Но это так не работает, потому что когда начальство не опаздывает, а задерживается, все как миленькие сидят и ждут, когда начальство все-таки появится. А когда начали уже обсуждать повестку, а тут появляется, значит, кто-то, который говорит, что он начальник, можно только ухмыльнуться, понимаете? У Трампа проблемы, но мы ждем Уиткофа и Кушнера. И вообще для меня загадка. Я просто, ну это реально загадка для меня, я не понимаю. Вот помощник президента, да, Юрий Ушаков, он же сказал, что мы вообще не ждем там уже от этого Анкориджа ничего. То есть это дух Анкориджа, где-то там чего-то, в общем, что-то с ним не то случилось. Мы ничего не ждем от этого Анкориджа, мы только ждем нашей победы. Ну, отлично, а тогда зачем они к нам приезжают? Вот они с чем сюда едут? Была версия у одного из моих гостей на НТВ минувшую пятницу. Версия была, и мне показалась любопытной. Может быть, они же все про сделку. Это же все бабки, торговля, вот это вот, да? Может быть, они сюда едут для того, чтобы договориться о другой цене. Что я имею в виду? Вот этот самый Анкоридж, будь он неладен, хотя, наверное, хорошее место. Это редкое место, где я не был. Я был на противоположном берегу. Прекрасные места, прекрасные. У нас Чукотка там, ой, шикарно, просто замечательно. А там не был. Ну, место прекрасное, да, и, наверное, в этом прекрасном месте договорились о том, что он сейчас начнет давить там на Украину. Это понятно. А взамен получит вот то-то и то-то. Мы готовы, да? А сейчас, может быть, ведь были заявления, знаете, вот эти вот птички, вылетевшие изо рта от Макрона, о том, что Трамп изменил позицию. Вот Трамп теперь понял, что Украина героически просто сопротивляется, она не рухнула, он изменил позицию и даже вот заговорил о том, что он теперь думает, что может быть там лицензии какие-то передать там на ракеты. Была же эта информация, да, на производство ракет. Может быть, они хотят сюда приехать. Я просто вижу эту картину. Они приезжают, встречаются с нашим президентом и говорят: Владимир Владимирович, ну вот тогда мы договорились, да, что вот, значит, мы сделаем вот то-то, то-то, то-то и то-то, да, а вы вот это, вот это, вот это. Но сейчас ситуация изменилась. Мы тут видели кадры, видели, как вот бьют по Москве беспилотниками, и поэтому нет. Вот давай теперь ты, вот давай-ка ты сделай больше, чем мы, а мы вот там, может быть, какой-нибудь минимум еще постараемся сделать. Абсолютно бесперспективная история. Москва уже им посылает этот сигнал. Вы подумайте, потому что просто так сюда приезжать не надо. Если Ушаков об этом говорит, а это умнейший человек, если он об этом говорит громко и вслух, в тот момент, когда они еще идут, едут к аэропорту или где они там находятся, это, собственно, им сигнал, что просто так сюда приезжать не надо. Или вы приезжаете сюда для того, чтобы мы с чем-то, чтобы мы могли потрогать, грубо говоря. Или же мы вот, как уже сказали, что кто-то оказался не в состоянии выполнить свою часть работы. Тот же самый Ушаков же сказал, да? Не надо просто так сюда ехать. Для того, чтобы просто что? Не, ну, тем более Чебуречная закрылась, все, ее нет. Больше не будет этой Чебуречной, она закрылась. И парк заряди больше их не пустят. Ну, вот как-то так. Потому что... предположить, что они еще для чего-то сюда едут, ну, тут моей фантазии уже не хватает. Может быть, вы понимаете, для чего они могут сюда приехать? Что привезти? Трампа никто не боится, Трампа уже никто вообще просто даже не уважает. Как этот ГАИ совсем тебя не уважает, и права забрал, и машину. Вот Трампа совсем не уважают. Ну, мы, да, говорим, приедут, если, то пускай приезжают. Ну, приезжают с чем-то стоящим. Если нет, то пусть не приезжают. Может быть, они и не приедут, посмотрим. Так, друзья, вот такая вот у нас с вами ситуация. Давайте я почитаю сообщения ваши, а потом обменяемся мнениями. У нас с вами еще есть полчаса. Так. Константин пишет, за прокладку топлива на тот момент по головке никто не погладил бы. В смысле? Это же... почему? Мне кажется, что это, наоборот, была правильная идея. Может быть, я не прав, но мне кажется, что это было бы очень правильно. Сейчас, секунду, актуализируем. Трамп играет в какую-то игру, правда, какую он ведет игру, не знает даже Дональд Трамп. Именно так оно и есть. Именно так оно и есть. А Андрей пишет в Максе, а я вот для бензокосы хотел поехать купить 5 литров бензина в канистру, а потом передумал. Думаю, люди побьют на заправке. Кто эти все люди, которые создают очередь? Зачем? Бензин есть, заправляй спокойно. Нет же паникеры с канистрами, придурки. Ну да, что должно произойти, чтобы дроны перестали лететь на Россию? Ну, Марина, это вы прям не в бровь, а в глаз. Ну, что должно произойти? Нужно сделать так, чтобы, собственно, никто эти дроны не запускал. Только так. Для того, чтобы эти дроны никто не запускал, необходим полный разгром. Абсолютный разгром. Потому что какие-либо другие варианты не подразумевают вот того, о чем говорите вы. Даже если мы, там, я не знаю, возьмем... только ДНР, оставшиеся с территории ДНР, да, это не будет означать, что на этом будет поставлена точка. Нет, это будет продолжение следует. Поэтому только полный разгром. Только так. Я думаю, что все это прекрасно понимают, Марин, не только мы с вами. А на Рутюбе люди пишут? Эдвард спрашивает. А ну-ка скажите мне, пишут люди на Рутюбе? А ну-ка давайте-ка. Ну, у меня просто два монитора только, больше нету монитора. Вот сейчас мне выведут, сейчас посмотрим. Благодаря премьерам-министрам Британии я узнал, что такое латук. Да, Григорий, да. Взамен Starlink на дронах. А нам надо, чтобы Америка наладила что-то с Ираном? Думаю, нет. Эдвард, да, в экономическом плане думаю, да. Думаю, что нет. Да, но нет. Иранцы в дружественной конструктивной обстановке ходят туда-сюда. Именно так оно и есть. Именно так оно и есть. Понятно одно, Израиль не слушает США. Израиль не слушает США, да. У Израиля своя программа, заявление министра безопасности и, собственно, непосредственно самого Нетаньяху и министра обороны, они ровно про это и говорят. Израиль не претендует ни на какие территории, никакого Южного Ливана ему не надо, ничего ему не надо, ему и голландские высоты не нужны, ему нужна только безопасность, но каждый раз получается, что он почему-то увеличивается. Поэтому, конечно, конечно, да, вот этот вот... мирный, скажем так, трек, как сейчас принято говорить, между Штатами и Ираном Израилю совершенно не нужен. Это правда. «Каждому Зеленскому свой ледоруб», пишет Сергей Александрович. Да. «Кто выходил, тех многих просудили, экс-мэр. Это вы имеете в виду события в Минске?» Нет, к сожалению, это не так. Это было невозможно. Многих, да, но нет. Так, дальше. «Почему пункты перестановки колесных пар еще живы?» — пишет Макс. Макс, это хороший вопрос. Я об этом говорил, по-моему, через месяц нашей специальной военной операции. Месяц. Помнишь это, да? Мы записывали даже вот мою правду, да? И я говорил, слушайте, но... узкая колея, широкая колея. Любой, кто ездил, собственно, на поезде, пересекал границу, мы сталкиваемся всегда с тем, что поезд на нейтральной вот этой вот территории там переобувается. То есть ему меняют колесные пары. И я спрашивал, почему, например, в районе ЧОПа того же самого, да? Почему, собственно, не наносить удары? Но я вот упустил, по-моему, удары были. По-моему, удары были. Но мысль ясна, и идеи тоже понятны. Так, что у нас здесь? Там 35 человек, кому писать-то? Вот сами написали и говорите. Это будет для нас вторая Цусима. Кто эти 35 человек, подарки в студию? Да, ну слушайте, посмотрите, сколько сообщений. Вот. Зато ходят, хотят туннель до США проложить, обезьяна с гранатой под кокаином, многовекторность Беларуси – это отдельный разговор, какие бункеры, к ним вся Европа спокойно ездит. Нет, она-то спокойно ездит, да, в тот момент, когда они ездят, они не в бункерах, а так они, конечно, я думаю, не рискуют особо, недооцениваете вы их. Круто, какая-то модерация пишет «Часа слов», удаляет сообщение с предложением судить фашистов, браво. «Час слов» вы точно у нас, да, в этом самом? «За гниду извинялся батька», «Поставить в приоритет ответы». Интересно, насколько реально объявить спецоперацию конкретно Мелкобритании? Новые блокады победить всем чертям назло. Например, севастопольские волонтеры начали принимать заказы от тех, кому срочно нужно доехать до больниц. Молодцы, молодцы. Ну да. Ну вот все опять путеводитель от дилетанта говорит, это мы ждем подарки, ждем подарки. Да. Так, читаю здесь сообщение. Секунду, да что ж такое-то? Опять ленту нужно обновить. Обновил. Что-то как-то она не в ту сторону обновилась, лента, мне кажется. Вот, сейчас. А у нас есть возможность поставить условие, что если будут старлинки работать на хохлов, мы будем их сбивать и сбить. Может, тогда перестанут лететь дроны, Андрей говорит. Андрей, вы понимаете, какая штука? У них есть старлинк, спутники. Спутники, да-да-да, я вижу, да. Но у нас тоже есть спутники. У них спутников даже больше, чем у нас. Мы, конечно, можем, у нас есть эти силы. Я разговаривал с людьми, которые в этом разбираются. Мы можем там наносить удары непосредственно в космосе по каким-то там спутникам. Но они точно так же накроют и наши. Никто не будет просто так сидеть и смотреть. Поэтому при принятии решений всегда нужно понимать, что может прилететь в ответ. И этот ответ должен быть для нас не критичным. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 19 часов и 31 минута. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
3: Аэропорт Сочи снова возобновил работу. Он принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились по соображениям безопасности. Сегодня меры в аэропорту уже принимались, затем их отменяли. Далее новость Ленд-информагентств. 5 человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Подробности через полчаса. Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 14. Обновленные данные привел мэр Иван Приходько. В свою очередь, директор предприятия «Горсвет» Владимир Миронов рассказал ТАСС, что повреждения от атаки отмечены на крыше и задней двери пассажирского автобуса, который ехал по маршруту номер 2. По его словам, водитель не пострадал. Собеседник агентства предположил, что, вероятнее всего, это был удар дрона. В Белгородской области 2 человека пострадали в результате атаки ВСУ. Под ударом дронов оказалось село Белянка Шебекинского округа. Как сообщили в оперштабе, у мужчины рана головы и открытый перелом голени. Его везут в больницу номер 2 Белгорода. У другого пострадавшего осколочное ранение грудной клетки. Состояние обоих оценивается как тяжелое. 1 человек погиб и 3 пострадали в ДТП в Подмосковье. Авария произошла на трассе М9, сообщила областная прокуратура. Там уточнили, что водитель грузового автомобиля столкнулся с другой фурой, следовавшей в попутном направлении. После этого в них врезались 5 легковых машин. Уточняется, что среди пострадавших 2 несовершеннолетних. Яна Лантратова сообщила об ответе ООН на ее обращение по удару ВСУ по Старобельску. По словам уполномоченного по правам человека, в организации отслеживают обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в этом городе в ЛНР. На платформе МАКС омбудсмен написала, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека стало первой международной организацией, ответившей на ее письмо из-за удара киевского режима. Лантратова добавила, что в ближайшее время подготовит для ООН ответное обращение с данными по атаке ВСУ для объективного освещения расследования. 22 мая украинская армия беспилотниками ударила по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
13: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Гомес. Джорди Альба. Лейло Месси!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! «Говорит Москва».
16: 94,8 FM. понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман.

0: АЭС, которые атакуют дронами Укры.
1: Да-да-да.
0: Так вот, их целью не является поражение этой станции. Они еще не потеряли надежды завладеть ею. И они целенаправленно, вот мне так кажется, охотятся сейчас за персоналом этой станции, чтобы лишить возможность управления этой станцией, и потом предъявить мировому сообществу ситуацию, когда Россия не может управлять этой станцией, и она должна принадлежать Украине.
1: Но это же глупость, нет, феерическая просто. То есть они считают, что у нас только на Запорожской станции есть, да, люди, которые способны управлять, собственно, АЭС, да, и работать там. Кстати, но только там, они больше их нигде нет. Нет у нас кадров, правильно, у нашего Минатома. Ну, это, мне кажется,
0: нет, у нас есть, но там создается умышленно такая обстановка опасности, куда обычные специалисты не поедут.
1: Понимаю, про что вы говорите, но поедут.
0: Роман Георгиевич, в прошлый раз я вам задавал вопрос.
1: Я помню про это, да, почему не создана система, собственно, ПВО, я еще не встретил этого человека. Я очень тоже заинтересовался этим вопросом. Спасибо.
0: Еще один вопрос.
1: Давайте.
0: По поводу Белоруссии. Вы правильно все высказали, цели, значит, такой ситуации. Но мне кажется, еще такая версия может быть, что у Белоруссии нет опыта борьбы с беспилотниками, какой накоплен у российских специалистов. Дело в том, что, не имея такого опыта, они могут действительно очень нанести серьезный ущерб.
1: Пропустить удары, я понимаю, да. Именно поэтому Лукашенко, собственно, и вот занял ту самую позицию, которая у него есть. Он прекрасно понимает уязвимость, он об этом в открытую говорит. Но при этом он еще же, вот если вот это интервью посмотреть, он же говорит о чем? Он говорит, что с той стороны, они пускай просто подумают об этом, с той стороны у Украины нет профессиональной армии, да, регулярной, то есть нет каких-то ударных бригад, вот этого всего нет, там только терроборона стоит. Это те гайд, которые раньше там были, ну, обычными работягами, там мужики, которые, может быть, часть из них даже и стрелять толком не умеет. С нашей стороны будет участвовать регулярная армия. А снять откуда-то бригады, бросить туда... Именно поэтому я и сказал, что вряд ли они, конечно, начнут какую-то вот эту вот сухопутную там, собственно, войну.
0: Вот именно, им сухопутная не нужна.
1: Не нужна,
0: Они будут
1: где гарантия?
0: Где
1: гарантия, что, получив удар по себе там беспилотниками, Белоруссия не ответит как-то по-другому?
0: А? Понимаете, какое дело? Ведь чем может ответить Белоруссия Украине? Ведь Украина все свои производства перенесла в Европу. Ведь даже эффективность наших ударов снижается из-за того, что производства переведены в Европу.
1: Да, но при этом с территории Белоруссии кратчайшая дорога на Киев.
0: Ну да.
1: Угу. Да. Тут тоже, знаете, не все так просто. Спасибо. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
2: Здравия желаю.
1: Ну давайте, скажите нам все, Сергей Алексеевич.
2: Да. Как я понимаю, вопросы стоят так. Что делать? Как делать? И по каким целям делать. И я бы добавил, и что следует исключить, как нереальные меры. Вот сразу исключаем ядерное оружие применение. Чушь полная.
1: Согласен.
2: Там какие-то предлагают, да вот давайте снаряды, там еще чего-то. Не будет Путин, даже он об этом и не думает. Потому что никаких
1: снаряды, это вы имеете в виду, да. Это у меня в эфире Кнутов об этом говорил. Прорвать оборону,
2: Не один Кнутов, да. Никаких угроз, что они России на сегодняшний день не существует. И никто не применять ядерное оружие, это надо быть невменяемым. Потом, вот это предложение, давайте ударим по предприятиям в Европе, которые работают на беспилотнике, продают. Но это вопрос не для обсуждения по радио. Это может принять решение только на основе глубокого анализа разведданных лично президент, и не он один. Потому что такая информация, она предполагает не один вариант. Во-первых, целей много. Министерство обороны их перечислило. И что за этим последует для России? Потому что президент отвечает за всю страну и несет ответственность.

0: ответственность за стабильность и так далее. Можно ударить по Прибалтике, а вони будет столько, и мы получим, в общем-то, такие проблемы, от которых можно было избежать, если этого не делать. Поэтому, ну, это только может президент. У нас нет таких данных. Слушайте, ну, зато есть данные, уже принятые решения. Тут не надо ничего выдумывать. 12 июня президент говорит, мы будем наращивать удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Так вот, на сегодняшний день желание не отбили. Не отбили. А что такое наращивать? Ну, слово наращивать, это нарастить, это значит увеличить и усилить. Ну, предположим, нарастить мощь там ударов, там темп ударов и так далее. И то же самое повторяет Лавров 18 июня, при этом ссылаясь на слова Путина. Это он как бы говорит, что Путин раньше об этом говорил, что будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. Причем, обращает внимание, по тем целям, которые, состояние которых напрямую связано с боеспособностью ВСУ. Вот как. Ну так в чем дело-то? Вот удар последовал 15 июня, там 611 беспилотников, и в ударе участвовали 70 наших ракет различных типов, там наземные, морские там и так далее. И что? 10 украинских объектов ОПК поражены. Это вот там радар, предприятие «Маяк», «Буревестник», потом предприятие по производству этих комплектующих для БПЛА, потом этот завод электромеханического оборудования и аж 4 военных аэродрома, и пункты перечислены. Я все на память помню. Так вот, спрашивается, слушайте, 15 июня, а 15 мая эти объекты все работали? Работали. То есть они работали на оборону, укрепляли обороноспособность ВСУ, а мы по ним почему-то не били. Так вот, если решение принято нарастить, так нарастите. Сделайте удары непрерывными хотя бы в течение недели. Правильно говорите, нужен разгром. Вот именно, вот эта вот звонкая фраза, которую почему-то все всерьез считают, что она соответствует действительности, что все войны заканчиваются переговорами. Ой, ой, все войны не заканчиваются переговоры, все войны заканчиваются разгромом и капитуляцией. А для того, чтобы сделать капитуляцию, это не обязательно садиться за стол переговоров. Не надо приводить примеры Великой Отечественной войны. Победитель выставляет условия. Вот условия и делайте. Если нет, все продолжается. До тех пор, пока они не будут выполняться. Вот к чему надо стремиться. Так в чем проблема-то? У нас что, ракет не хватает? Или там что?
1: Ну, Сергей Алексеевич, каждый день бьем ракетами. Ну, бьем ракетами.
0: Так бьем. Ну, а где эффект-то? Тогда зачем Путин говорит, что надо нарастить удары? Бьем. А линия фронта-то держится. Система управления работает. Не потеряно управление. Ну, мы там сейчас Константиновку зачищаем. И там они уже, опять же, объявили, что предприятия какие-то уже они демонтируют и увозят куда-то там. Так что, мы там наблюдаем, как они спокойно все демонтируют и перевезут туда вглубь Украины, что ли? Слушайте, вот эти вопросы, по которым решения уже приняты, вот что непонятно-то.
1: Спасибо, вот это... спасибо, Сергей Алексеевич. Пожалуйста. Константин вот говорит вам, Сергей Алексеевич, информирование у нас отвратительное. Постоянно слышу, что у нас столько-то погибших от атаки. А что происходит на территории врага, вижу редко. Про фронт вопросов нет, видно, что работают, но не вижу проблем с топливом на Украине. Частично соглашусь, но мы с этого с вами, собственно, начинали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Алло,
1: да-да-да. Здравствуйте.
2: Роман Георгиевич, вот таких стратегов послушаешь и думаешь, вот мы сейчас шапками же кидаем. А вы знаете, сколько стоит кинжал? Или даже циркон? Или даже беспилотник? Война – это прежде всего война ресурсов. Борьба за ресурсы. И все, и у нас это просто не хватает ресурсов на то, чтобы разрушить. Вы думаете, что мы бы этого давно не сделали. Но я про другое хочу сказать. У меня какие-то давнишние сомнения... В наших спецслужбах, уж простят они меня, вот армии, к армии вопросов нет, они бьются вообще как герои. Uh-huh. Вот смотрите, северные потоки, Урса-Мажор, Крокус, операция «Паутина», убийство наших военных высокопоставленных. У них службы работают как ни одного факта. Даже там с банкомата на территории Украины, который массово там в России происходит, нету. Вот что, в чем проблема? Вы поделитесь с нами своими соображениями. Спасибо.
1: О, вопрос хороший. Не соглашусь, что у нас спецслужбы работают как-то не так. Не соглашусь. Но вы, видимо, имеете в виду диверсантов, да? То есть ликвидаторы, диверсанты, там вот эти вот направления, да? Ну, не знаю, я так периодически встречаю сообщения о том, что где-то там далеко в Чехии вдруг взорвался какой-то завод. В Германии где-то какой-то завод там взрывается, там еще что-то. Периодически встречаем мы с вами эти сообщения. Не вижу действительно, чтобы были какие-то проведены ликвидации там каких-то одиозных представителей там их режима. Этого я, да, действительно не вижу. Ну, вот так вот, каждый день, собственно, предотвращаем какие-то теракты. Это ж контрразведка работает. И работает, знаете, как она работает. «Дай бог здоровья» называется. Нам хочется, чтобы вот по всем направлениям у нас, да, чтобы все кругом судоплатовые сплошные были, да. Ну, я понимаю. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
3: Силу размеров Белоруссии, любое нападение на нее надо расценивать как угроза существования государства, и должна включаться российская ядерная доктрина. Иначе зачем было оружие ядерное там размещать? А вообще надо вспомнить товарища Ленина. Он не ронял мосты, не бил по европейским военным заводам, как некоторые предлагают, а за 4 года зачистил страну до Владивостока от армии братского народа и всех интервентов, лезших на страну со всех сторон.
1: Понял, спасибо, спасибо. Нигматуллин пишет, Сергей Алексеевич, это Эль Классико. Да, Сергей Алексеевич, это Сергей Алексеевич. А сколько предотвращают, не надо шапок, работают плотно, зря. Да, согласен, это вот как раз по нашим спецслужбам, абсолютно здесь согласен. Не забывайте о ракетах 48-19, хохлы спят и видят, как бы их применить, это посерьезнее дронов. Вы знаете, я никогда не забывал про их ракеты. Я, наверное, вот один из немногих, кто все время говорит про эти ракеты. Фламинго вот эти вот. Ракеты, которые не могут попасть точно в цель. Ракеты, о, пишет, смотрите, Безмарев пишет, Роман, как и все остальные, боится критические вопросы задавать. Власть, народ не слышит, живет в своем мире. Вы серьезно, Безмарев? Ай, господи, боже мой. Это, ну, человек на своей волне. Критические вопросы боимся задавать. Эти ракеты, я же говорил, что они могут запускать их там, если они начнут их запускать массово, им плевать, прилетят они точно в цель или нет. Они просто будут бить по площадям, как они из РСЗО били по городам. Это, конечно, опасная история. Конечно, опасная. Мы ничего про это не забываем. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
4: Роман Георгиевич.
1: Да, да, да, я вас слушаю, говорите.
4: Добрый вечер. Вот Сергей Алексеевич выступал, но прям красиво все. Он же говорит умные слова. Но вот действительно, я каждый раз звоню, говорю это самое. Вот, уже надоели. Ведь народ-то не обманешь. Люди-то видят все. Имеют там, значит, родственники, то сюда. Ведь лупить так лупить. Обещали так обещали. Я к чему веду разговоры? Допустим, ведь поставка-то идет. Зеленский, сволочь, обнаглел уже до конца, уже там дальше, вы понимаете, Лукашенко там наш уже угрожает, все. Он просто, как бы, знаете, мы говорим, все, пиарится. Но творит такое, что почему-то мы все молчим. Мы все молчим, вот только обещаем, только вот ударим, вот ударим. Вот правильно Сергей Алексеевич сказал? Эти заводы работают, значит, только сейчас стучать, вот сама.
1: А до этого, подождите, слушайте, не надо тоже вот так вот. А до этого мы что делали? Да уничтожали того, все, Роман что можно. Огромная территория, секундочку. Мы били по бесконечному количеству заводов на протяжении всех этих 4 с лишним лет. Мы били по полигонам, мы били по портам, мы били по мостам. Ну что, мы ничего этого не делали, что ли? Ну это же нет, тоже да. Неправда, ребят.
4: Да.
1: Мы это делали.
4: Согласиться, но дело в том, что вот в чем-то сам вопрос-то на сегодняшний день стоит-то. Ведь вопрос стоит, что все наши руководители говорят, что мы воюем с Европой. Ведь они это прямо говорят.
1: Да.
4: Воюем с Европой.
1: Да, да.
4: Вот. Но дальше должен быть, да, мать тебя идти, самое. И жить и пропадать. Вы понимаете, Сергей Алексеевич, по мне бы так, если мы сказали, то значит, надо лупануть так, чтобы они там все это самое разбежались. Потому что, вы посмотрите, вот на сегодняшний день, ведь история-то видела, это Америка навернула по несчастному Японии, так они сейчас попу целуют, понимаете, да? Ведь должна быть какая-то жесткость, в конце концов, жесткость. На фронте ребята воюют, спасибо им. Воюют и действительно победы несут. Ну вот эти дроны, это непросто. Вы говорите мосты, ну не все мосты разводили. Ну ведь стоят там. Вот надо
1: не
4: перед,
1: все.
4: Прямо,
1: не все.
4: Прямо перед Польшей, перед Румынией, надо валить мосты, валить, чтобы они видели страх. То тогда, извините, я скажу прямо, тогда не обсервятся, когда скажешь, вот, мы видели, как это было все. А это пугали. Они же поняли, что просто пугают. А Зеленский, тварь, он постоянно говорит, да он пугает. И подтверждается этим, понимаете?
1: Нет, но не подтверждается, быть... не подтверждается. Нет, не подтверждается. Я понимаю все. Не, секундочку. Спасибо, да. Просто много людей, да, я бы с вами поговорил бы, да, но очень много, а 7 минут всего осталось, 6 минут. Не подтверждается. Потому что, еще раз, 4,5 года, вот послушать всех, так мы вообще, собственно, ничего не сделали за это время. Мы ничего не сделали. Мы мосты не обрушили там все. Я понимаю, про что вы говорите. Я понимаю, там, вот сейчас Олегу вот сейчас дадим слово, он скажет нам про мосты там в Киеве через Днепр, он нам это скажет, про Банково он нам это скажет, он скажет там, я не знаю, про туннели во Львовской области, там еще там что-то, про подстанции там на атомных станциях. Но мы же 4,5 года, что вот так вот просто, я не знаю, волшебник прилетел в голубом вертолете, взмахнул палочкой, и наша армия оказалась там, где она оказалась. Нет. Можно интенсивнее? Ну, наверное, можно, конечно, можно. Вот кто-то позвонил, сказал, что, наверное, не хватает ресурса, да, если бы хватало, может быть, сделали. Может быть и так. Я тоже говорил, что, ну, вот этот Одесский порт, я вообще не хочу ничего слышать про этот Одесский порт, он меня достал уже, этот Одесский порт. Ну, давайте уже там возьмем, прям вот запустим, не распыляя по всей территории Украины, вот сегодня ночью, да, допустим, будем наносить удар, а прям вот все, что мы хотим запустить, запустим в адрес Одесского порта. Все, не будет Одесского порта, никакой ПВО не спасет. Может быть, пойти этой дорогой? Может быть. Но я тут вот вижу сообщение о том, там, горят... танкеры, не наши танкеры, на секундочку, но они вот атакуют с какими-то беспилотниками, горят там эти танкеры. Ну, может быть, вот так вот как-то перекрыть, собственно, эти морские пути. Я не знаю, но я же не начальник генерального штаба. Идею понимаю, просто призываю к тому, что, ребят, давайте уже объективно. Понятно там, что мы ждем и чего мы хотим, это все понятно. Но все-таки давайте объективней. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Добрый вечер, Роман
1: Георгиевич,
5: девятиэтажник.
1: Да, здрасте.
5: Знаете, да, вот постоянный резидент, говорит Москва, Ростислав Ищенко, тут недавно от него услышал такую мысль.
1: Да.
5: За все годы Второй мировой ни один, ни немецкий, ни советский, ни английский порт не прекратили свою работу. Никто не стеснялся в бомбежках и обстрелах артиллерийских. Никто не стеснялся в диверсионных акциях. Англичане с американцами бомбили Рур, да, ну, сердце промышленное Германии, все эти годы. Что, у них прекратилось все это? Нет. Все бомбили друг друга со страшной силой. И все заводы работали. Когда наши в 45-м весной заходили на заводы, на танковые, на автомобильные, там станки стояли смазанные. А на складах лежало еще столько оружия, что можно было еще 4 года воевать. Это не просто разбомбить завод, просто или порт. или даже железнодорожный узел. Не будет так, что вот вы бомбанули, и все, и противник так рукой махнул, и да, ну, все, ну, ладно, другим путем поедем. Так не бывает. Все восстанавливается, и все будет работать.
1: А вот 98-63 предлагает, говорит, давайте тактическим ядерным оружием уже долбанем по аэродромам, потому что беспилотники — это слону дробина. Ну вот.
5: Ну конечно. Только обратно, конечно, обратно не прилетит.
1: Об этом никто не думает.
5: Ах, зачем?
1: Об этом никто не думает.
5: А я, как это, да, унесенный ветром. Скажет, а я подумал, я сейчас не хочу об этом думать, я об этом завтра подумаю.
1: А, да, да. Спасибо, спасибо, да. спасибо. Да. Что сделать, еще звонок взять или же сообщение попробовать зачитать? Наши люди слишком много смотрят и читают иностранные каналы, сами не понимают, что попадаются на вражескую пропаганду, это огорчает, согласен. Но, да. А если завтра война с НАТО, чем отбиваться? Будем свирить, пишет, если по мостам будем долбить и тратить снаряды. Об этом тоже никто не думает. Но это... Я знаю точно, что этот вопрос действительно в повестке дня. На завтрашний день. Что будет завтра? Есть такая тема. Роман Георгиевич, ваш счет на сегодняшний матч. Нет, Эдвард, не могу, потому что не видел игры. А так, конечно, думаю, что Аргентина выиграет. Давайте еще один звонок. Нет, не успею. Не успею, да, не успею, да. Друзья... Прошу, да, прощения. Слава богу, что никто из звонящих не занимает место президента. Нужно действовать экономически по Европе. Например, найти список всех акционеров Rheinmetall и объявить в розу за спонсирование террористов. Григорий, ну мы можем объявить, да, но последствия этого объявления в розыск могут их настичь только в том случае, если мы, собственно, разгромим вот тех, с кем мы имеем дело сейчас на территории Украины. Так, дальше. По Воронежу применили ракету, жду новостей, но хохлов снабжают все. Если будет нападение, Нигматуллин говорит, на Белоруссию, думаю, Ким Чен Ын снова подключится, не зря же Григорьевич ему автомат подарил. Может, в рамках союзного государства иной регламент, и наши методы будут сильно отличаться. Я думаю, что регламент одинаковый. Ну что, друзья, ну давайте наблюдаем за всем, думаем. Смотрим на все спокойно, не нужно паниковать. Паниковать не нужно, мы все равно побеждаем, мы сильнее, мы значительно сильнее. Они даже, посмотрите, с такой подпиткой, которая у них есть, они все равно отступают. И ждем, когда, наконец, уже что-нибудь такое. Сейчас у нас будут новости, ведущие уже в студии. После новостей Эдуард Георгия, Георгий Баян и Георгий Осипов все расскажут про футбол. Вот, может быть, они, собственно, вам в прямом эфире еще успеют сказать что-нибудь про счет. Счет будет 6-0 в пользу Аргентины, я шучу. Встречаемся через неделю.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
7: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Начну выпуск с новости, которая в эти минуты пришла на ленту информагентств. ФСБ сообщили, что задержаны два агента Киева, готовивших теракт на железной дороге в Подмосковье. Подробности через полчаса. 5 человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж. Их семьи получат компенсацию в 1 000 000 рублей. Как сообщил в мессенджере Макс губернатор Александр Гусев, несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью. По его словам, пострадавшие смогут рассчитывать на выплату в 300 тысяч рублей. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города, где возник пожар. Открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разбору, добавил глава региона. Он уточнил, что превышение опасных веществ в воздухе в Воронеже не зафиксировано. Повреждены 10 многоквартирных и 6 частных домов. Утром Александр Гусев сообщал, что над Воронежем были уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждены объекты одного из предприятий. В городе введен локальный режим ЧС. До 15 увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР. Обновленные данные в мессенджере Макс привел мэр Горловки Иван Приходько. Ранее он сообщал, что украинская армия беспилотником атаковала гражданский автобус. У пострадавших ранения различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы. Глава РФПИ назвал отставку Кира Стармера важным сигналом для Европы. Кирилл Дмитриев заявил, что более года призывал премьер-министра Великобритании к этому шагу. Спецпредставитель президента России написал в своем телеграм-канале, что, цитата, «фиксировал провокационный курс Стармера на разжигание войны, его провалы в миграционной политике, рост преступности, ошибки в энергетике и экономике». Конец цитаты. Премьер Великобритании сегодня объявил об уходе в отставку. При этом Кир Стармер отметил, что продолжит работу до избрания своего преемника. Он добавил, что уже уведомил Карла III о решении покинуть пост лидера правящей лейбористской партии. В России будут маркировать книги Владимира Ленина и Владимира Маяковского. Российский книжный союз обновил отраслевой перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальным обозначением. В реестр вошли более 100 новых произведений, среди них книги «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Война и язык» Владимира Маяковского. Также в перечень попали произведения Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце». С 1 марта вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах. Согласно поправкам, произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и соответствующей подписью. Курс юаня на завтра 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
10: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это
13: наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
15: Oh my goodness!
14: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
15: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 20.09 в Москве, сегодня 22 июня, понедельник, день, когда я хотел, вот я уже хотел сейчас начать, что пал вечный рекорд бомбардирский на чемпионатах мира, но у Лионеля Месси были другие планы на этот счет, он только что не реализовал пенальти в ворота австрийской сборной, ударив просто мимо. Бывает же. Но да, поговорим мы об этом, ну, видимо, за Аргентиной будем наблюдать в прямом эфире, так или иначе. Сегодня поговорим о чемпионате мира в целом и о том, что там происходит. Огромное количество матчей уже прошло. В принципе, я думаю, вырисовывается так или иначе, кто может претендовать на титул. Понятно уже, что за команды, как они играют в эту прекрасную игру. Осипов сейчас присоединится. Вопросики решает рабочие. Так что мы пока без него, но потом... Ну, не сильно жалко. Ладно, это я. Пока его нету, не так весело. Вот при нем веселее всегда его троллить. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и... Рутюб. И на Рутюбе. Вот. Надо уточнять постоянно. Вот опять тут повторяют этот момент. Ну, надо же, а. Ну, там справедливости ради еще и вратарь угадал. То есть, даже если бы он в створ попал, вратарь, скорее всего, бы потащил. Ну, вот, пришел. К сожалению, он здесь. Вот, я же говорю, при нем веселей. Вот, правда, сразу лучше. Вместе только что пенальти не забил.
17: И я вас люблю. Я, честно говоря, контролировал. Я делал всякие разные манипуляции, чтобы он забил этот гол, но, к сожалению, не получилось, вот, поэтому я с вами.
16: Вот чего стоит его контроль, имейте в виду.
17: Да, к сожалению, Месси не подвергся, но, может быть, ты подвергнешься, посмотрим.
16: Значит, 165-й пишет, защитим Осипова вместе. Вперед.
17: А ты сказал, что у нас Рутюб работает?
16: Осипов нам, да, я сказал, Осипов нам контент делает, так что не надо, пишет Эдвард.
17: Спасибо, Эдвард, я вас тоже всех люблю.
16: Кюрасао, Кабо Верде, скрытые фавориты, спрашивает Эдвард.
17: Да, давайте сейчас вопросы, подождите, вопросы, какие вопросы? Все, фавориты есть.
16: Абсолютно. Турки, go home, даже у Кюрасао, Кабо Верде очки есть, а у Турции ноль, это тебя кидает.
17: Придется ехать. Скоро, coming soon, как говорится.
16: Ямы Осипов пишет.
17: Игнат, спасибо. Да, Игнат, да. Я вас тоже всех люблю.
16: Как раз заставка пошла, когда Месси промахнулся. Да, в момент, когда было сказано, что суперхьюмен, именно в этот момент он не попал поворотом. Ну, бывает. Ладно, давай, значит, с тобой...
17: Лис хитрый, я вижу. Вижу соболезнования по поводу... Да, ужасно.
16: По поводу? По поводу?
17: По поводу вылета Турции.
16: А!
17: Потому что здесь я могу официально об этом говорить со всей широтой души. И признавать, в утренних эфирах нельзя было.
16: Он что такой опухший? Он плачет все эти дни? Не может остановиться? Плачет,
17: а
16: плачет.
17: А ты думаешь, я плакал?
16: Ты как тот вот мужик, который зафорсился, который и скомкал и выкинул. Вот это вот ровно этот случай.
17: Так и живем.
16: У нас на данный момент есть уже, получается, несколько команд, которые вышли на в 1/16 финала. Это Германия, Соединенные Штаты и Мексика. Это команды, которые уже отобрались. Я здесь, получается, был неправ, когда не верил в сборную Мексики. Ты верил в сборную Мексики?
17: Я тебе изначально сказал.
16: Да. Хорошая команда. Мексиканцы действительно неплохие. Так, а где у меня здесь список матчей? Вот я не могу найти, представляешь? Нормально, чтобы был список матчей просто. Заблудился я в этом. Вот, наверное, календарь надо нажать. Да, все, я нашел. Итак, давай, значит, что мы с тобой в прошлый... Где мы остановились в прошлый раз? Что мы не обсудили? Давай, наверное, каждый матч мы не будем обсуждать, потому что нам времени уже не хватит обсуждать каждый матч. Их много достаточно прошло. Давай определимся с такой вещью. И вы нам тоже обязательно пишите. Вот ваше мнение. На данный момент все прошло уже там полтора тура, да? Кто главный претендент на то, чтобы забрать золотую богиню к себе? Кто будет чемпионом мира? Потому что мне кажется, что уже видно, какие команды могут претендовать, какие команды претендовать не могут. Твое мнение, главный претендент на титул, кто тебе понравился больше всего? Можно давай топ-3?
17: Я думаю, что Франция, безусловно, остается таким же претендентом на титул. Я их называл в самом начале.
16: Угу. А французы тебе понравились?
17: Я не могу сказать, что они мне понравились.
16: Они с Сенегалом играли, я напомню. 3-1
17: выиграли. Но они играли хорошо. Мне вообще французский футбол не по душе. Вот аргентинцы мне понравились.
16: Ну, французы... Во-первых, шикарная была игра Франция-Сенегал. И Сенегал прям играл на равных до момента, пока гений не включился. То есть вот в какой-то момент взорвался два гения, я бы даже сказал. И причем я
17: второй
16: первый...
17: с натяжкой, ладно уж.
16: Ну вот с натяжкой это ты про Мбаппе, наверное. Да. Потому что я про Мбаппе. Когда с натяжкой. А гений это Алисе.
17: Ну, я... Вообще-то мы с тобой это даже обсудили. Ты знаешь,
16: причем там была какая история.
17: Второй с натяжкой. Ну, тем более он сливочный. Ну, типа,
16: пытался Дешам уместить каким-то образом всю свою невероятную атакующую мощь на поле. И Усман Дембеле, обладатель золотого мяча, вышел в роли 10-го номера на этот матч. А Алисе был с фланга. Но ничего не получалось. Дембеле просто мимо игры и был заменен в итоге. А вот когда Алисе... оттянули в полузащиту созидать. Вот тогда пошла жара. Ну, и Мбаппе, конечно, ладно, с натяжкой это мы прикалываемся. Мбаппе все-таки
17: это я же сказал, почему результат. С натяжкой.
16: Почему?
17: Я же сказал, сливочный.
16: А, ну причину только из-за этого. Алисе тоже потенциально сливочный.
17: Ну, это потенциально, поэтому мы можем пока...
16: Всякое может быть. Но Мбаппе все-таки, да, особенно вот третий гол, когда он...
17: Вот ты сволочь, а? Вот я прям смотрю на твои глаза... Я вижу, как ты смотришь футбол, я не могу этого делать.
16: А, в этом смысле? Я думал, это опять твоя необоснованная ничем агрессия вырывается
17: наружу. Я люблю тебя, успокойся, все нормально.
16: Злобный, агрессивный, патологический врун.
17: Ах, ты свой. Еще янычарский патологический врун.
16: Ну, да, да.
17: Ты забыл это тогда.
16: Да, конечно. Просто янычарский тебя не обижает, это ты гордишься этим титулом. В общем... Действительно, французы хороши, ничего не могу сказать. Но я все-таки считаю, что эта сборная Франции слабее той сборной Франции, которая была на предыдущем чемпионате мира.
17: Слушай, это даже не обсуждается. Мне кажется, что все команды, я вот выражу свое субъективное мнение, я думаю, ты его поддержишь, все команды не в прайме.
16: Нет, не поддержу.
17: А кто же в прайме тогда, по твоему мнению? Но я назвал пока одного претендента.
16: Да, сейчас давай тогда я назову от себя второго.
17: Давай.
16: Но сначала про французов. Тут просто я хочу аргументированно, я хочу вот состав открыть, да, и главная проблема, которая у сборной Франции, она кроется, она в полузащите. Вот это главная проблема сборной Франции, это полузащита. Рабьё, Чуамини и вот этот вот кто-то, типа Дембеле или Алисе, видимо, уже в будущих матчах, вряд ли там будет снова играть Усман Дембеле, это совсем не та полузащита, которая была и на прошлом чемпионате мира, где Антуан Гризман играл эту самую десятку. И вы вспомните, какое количество и черновой работы. А там еще и Канте играл в основе, да? Канте здесь тоже есть, но он не играет пока. Что-то мне подсказывает, что он не в той форме, в которой был 4 года назад. Вот эта полузащита, она делала, на самом деле, игру сборной Франции. А сейчас невероятное абсолютно по именам нападение, но оно какое-то супер дисбалансное. А Дешам не производит впечатление человека, который сможет этот баланс нащупать. Но когда у тебя Мбаппе, Дембеле, Алисе, Дуэ выходят в одном матче, и это у тебя еще Ширки сидит на замене, и у тебя еще Баркаля сидит на замене, это звучит страшно, но это все атака. А в полузащиту ставить особо некого.
17: А знаешь, кого это мне напоминает?
16: Где?
17: ПСЖ. Мне это напоминает ПСЖ времен. Я люблю вспоминать то время, когда там играли все суперзвезды.
16: А, времен?
17: Да, да, конечно.
16: Времен... Я думал, нынешний ПСЖ, нет, потому что это совершенно другая
17: история. Нет, нынешний ПСЖ сбалансированный, а тогда там были собраны все. Все игроки атаки. И они не могли их уместить на поле, ничего не получалось.
16: Не умещали, но я не согласен с тем, что не получалось.
17: Мы с тобой
16: уже был этот разговор. Я считаю, что второй претендент на титул, мне больно об этом говорить, никакого удовольствия я от этого не получаю, но мне, наверное, больше всех по игре, объективно, понравилась сборная Англии.
17: Mm-hmm.
16: По игре никто до вчерашнего матча испанского я сказал бы, что никто мне не понравился. Ну, просто испанцы еще играли с Саудовской Аравией, а англичане играли с хорватами. И англичане хорватов разобрали.
17: Лучшая игра, по моему мнению, первого тура. Это же был первый тур.
16: Да, это первый тур. Да, англичане второй игра. Еще матч не сыграли свой. Гризман совершал черновую работу, а черненькие не могут ее делать, пишет Игнат Тёмин. Вот такой парадокс. Вот такой парадокс, да. Так, а как бегают молодые атлетичные канадцы? Сейчас, наверное, про канадцев тоже обязательно поговорим. Вот белорус пишет, точно не Португалия будет в финале, и без этого, естественно, не обойдется. Мы же не затрагивали с тобой Португалию в прошлый раз. По-моему, вообще не успели. По-моему, она еще не сыграла к тому моменту. Григорий, Санкт-Петербург болеет за финал Аргентина-Португалия? Ну,
17: вопросы. Не верю я в это, не верю.
16: Мне тоже не верится. Англичане феноменально играют в футбол, и Томас Тухель, конечно, пошел им на пользу.
17: Я хотел сказать, что это главный секретный ингредиент.
16: Вот оно, сюда! Да елки-палки, а! Елки-палки, да.
17: Слушайте, ну это нечестно. Я считаю, что надо выключить телевизор. Это прям издевательство какое-то.
16: Опять чуть Месси не забил, не реализовал момент.
17: Ну давай, расскажи, всем тогда уж. Что там было?
16: Месси вышел, не один на один, врывался в штрафную, вратарь сократил расстояние. И у Месси не получилось его пробить. Обидно. Но аргентинцы пока игру ведут. То есть все-таки она и проходит под диктовку.
17: Ну, Австрия, потому что,
16: короче говоря, англичане показали футбол, во-первых, невероятно атакующий. Во-вторых, Кейн. Кейн, который уходит аж чуть ли не в защиту периодически за мячом, да, при этом это не мешает ему забивать голы. Он дубль оформил. Вообще, бомбардиры... Так получилось, что главные бомбардиры, они были смещены во вторую половину первого тура. Все главные бомбардиры потенциальные, они находятся вот там, не в первых днях. И у тебя сразу один за одним забивал Кейн дубль, Холланд дубль, Месси забил хэт-трик, Мбаппе забил дубль.
17: Месси до сих пор в этой гонке, поэтому наша заставка актуальна.
16: Месси в этой гонке лидирует. И, испанцы нет, испанцы это уже был второй тур. Про испанцев тоже
17: Слушай, если мы первый тур возьмем испанцев, там...
16: Не-не, первый
17: тур. Мы, кстати, обсуждали с тобой этот.
16: Испанцев, да.
17: Да, мы уже обсуждали первый.
16: Не, испанцы играли, когда мы работали, они параллельно с нами играли. И, по-моему, прямо в эфире они сыграли 0-0.
17: Что-то я помню. Да.
16: Ну, в общем, у англичан, я не знаю, я думаю, что никто не будет атаковать Тухеля за то, что он не взял того же самого Палмера, например, или Фодена.
17: Сколько там грязи и всего плохого летело в
16: Тухеля. Поначалу, но игра все расставила на свои места. Я, конечно, не очень понимаю, что делать Мудуэке на фланге, потому что когда вышел Сака, игра с правого фланга прям раскрылась. Я думаю, что в следующем матче будет Сака играть в основе.
17: Подожди, второй тур. Англии не хватало главного секретного ингредиента, Это, конечно же, Томаса Тухеля, главного тренера. Да, тренера. Потому что то, что было на прошлых чемпионатах, простите, ну, без слез не взглянешь.
16: Да, да, да. Это абсолютно точно. Поэтому, на мой взгляд, наверное, самая сейчас, самая мощная команда на этом чемпионате мира, вот по игре, по первому туру, это Англия.
17: Но первый тур был непоказателен. Вообще.
16: Ну, не знаю.
17: Ну, почему? Для меня нет, потому что вчера вышли играть испанцы. Вчера же это было или позавчера?
16: Да, испанцы вышли играть вчера против Саудовской Аравии.
17: И они показали, что такое футбол. Да, против Саудовской Аравии, вы мне скажете, слабый соперник.
16: Ну, но, так слушай, оно и есть.
17: Ту игру, которую они показывают, то взаимопонимание на поле, оно говорит об обратном, что тут не надо отталкиваться от соперника, сильный он или слабый. Мне кажется, что эта сборная Испании могла бы обыграть любого.
16: Не, это правда, да. Испанцы вот вчера, конечно, показали, что играли они против... А, ну против Саудовской Аравии.
17: Да,
16: они играли, да, вчера, и показали, что они абсолютно способны выиграть этот чемпионат. Они... Действительно, это, наверное, самая играющая в клубный футбол команда на этом чемпионате. Ну вот вместе с англичанами.
17: Ой, я не просто так сказал про взаимопонимание, потому что у них есть сыгранность на поле, и они доказали то, что в первом туре 0-0 все-таки это было недоразумение.
16: 4-0. Вчера обыграли испанцы Саудовскую Аравию, причем там показательная была история, что Ламин Ямаль, у которого всю неделю до этого матча говорили о том, что вот он вышел, мы рискнули, и у него потенциальный рецидив травмы, и он может вообще мимо чемпионата мира пролететь. Он вышел в основе, раздел Саудовскую Аравию по полной программе, он просто рвал и метал, но ровно один тайм. После первого тайма его посадили на скамейку и решил, видимо, им не рисковать.
17: И правильно сделали.
16: Главный тренер.
17: Да, потому значит, что чемпионат долгий.
16: Нет, значит, все-таки какая-то история с травмой там есть, и на всякий случай хотят уже любой эксцесс исключить. Но в момент, когда Ямаль на поле, и Эрасабль вчера, я видел уже вот эти зарисовки, как он, когда, значит, надевает майку сборной Испании, превращается в Давида Вилью, то, что он вчера творил, насколько это было хладнокровно, как он там мог забивать и хэт-трик, его тоже сняли, да, потом вышел Ферран Торрес, прости господи, на поле. Мог, я думаю, и хэт-трик забить. В принципе, вот в таком состоянии с Эрасабелем в основе, это что же изменение относительно первой игры? Ферранчик-то присел, Эрасабель вышел в старте. Вот в таком состоянии испанцы, с испанцами полный порядок.
17: Так, первый должно матч... быть так должно работать у любого футболиста, по моему мнению. Мы это здесь как-то с тобой обсуждали, что когда ты надеваешь футболку сборной, ты просто должен X2 играть от своих возможностей.
16: Ну, здесь дело не в X2, здесь дело в том, что он просто в полном порядке. И в отличие от Феррана Торреса, он настоящий центральный нападающий, который с инстинктом убийцы.
17: Феррану Торресу вообще большие вопросы.
16: Умный еще нападающий, то, как он там и передачи раздавал, и были же еще возможности у него. Он у него уже гол плюс 2 паса вчера. Ну, просто типа супер круто. А, тем более, что мы знаем теперь... что Кабо-Верде, которых не обыграли испанцы, это не подарок. Вот у нас на данный момент есть, наверное, две команды точно, которые удивили. Вот те самые открытия.
17: Угу.
16: Кабо-Верде...
17: Это вообще безусловно.
16: Не стали случайностью в рамках первого тура с испанцами, потому что вчера они сыграли в ничью с Уругваем. Причем не просто ничью, а ничью 2-2.
17: Да, боевую, супербоевую.
16: Супербоевую ничью, и для тех, кто смотрел матч, он был в ночи, он был в час ночи начинался.
17: Ну, терпимо было.
16: Да.
17: Можно было засыпать под него.
16: Да, да, да. Но Уругвай, они играли на равных с Уругваем. Они играли абсолютно на равных.
17: Я тут все ищу фамилию того самого человека, который Вазиния. Является...
16: Как? Вазини. Это Вазини. Не фамилия, это кликуха.
17: Это кликуха, да, погоняло, так да, да, сказать. Да, да, да. Слушай, там столько уже фоток с девчонками в запрещенных социальных сетях.
16: Да, да, да.
17: Он... Напомнил, он красавчик, и он напопал. Он в 40 лет почувствовал, что такое жизнь.
16: Да, он еще, на него там подписалось что-то типа 13 миллионов человек, и он еще в ответ подписался на 2 или 3 тысячи женщин.
17: Девчонок.
16: Да, в ответку.
17: Он уже постит фотки, он уже звезда.
16: Но ему этот первый матч сделал, конечно, результат.
17: Не, он вчера. Да, подожди, ну вчера... Слушай, давай так, он все равно вчера... поотбивал мячей. Но все равно 7, по-моему, сейвов, что-то такое там было. Да, 2 пропустил, но это
16: вчера, на мой взгляд, все-таки был виден больше его настоящий уровень, как вратаря. Кстати, был слух, что его хотят в РПЛ сейчас привезти.
17: Серьезно?
16: Да. По-моему, Спартак или кто-то. Ну, я читал.
17: Я видел новость, я даже сегодня купился на это. Простите, офф-топ.
16: А я бы что... его вообще... И он стоит тех денег, которые... можно. За него надо будет заплатить, я думаю...
17: Мешок картошки?
16: Нет, он стоил 50 тысяч, по-моему.
17: Да, это я помню. Ну, это реально мешок картошки, простите.
16: Он будет стоить дороже, но...
17: По меркам футбола.
16: Но опять. Там и тот медийный вес, который может притащить в виде своих соцсетей теперь, я думаю, стоит любых денег.
17: Да, я видел даже сегодня, говорю, кликбейт, типа, в виде того, что Максименко уходит, и ему найден уже преемник. Я начал куклить в интернете, но купился.
16: У человека только карьера началась, абсолютно точно.
17: 40 лет.
16: Да, абсолютно точно. Будь Ямаль в порядке, он бы играл второй тайм. Кто не хочет проявить себя на чемпионате мира? Да не, он абсолютно точно со здоровьем, у него напряги какие-то есть. Поэтому его меняют. Но если он будет в итоге готов к плей-офф, то все будет... то Испания в шоколаде. Замены Ямалю нет в этой команде. То есть он абсолютно незаменим.
17: Как и в своем клубе.
16: А вышел этот, когда... Господи, Уильямс, младший. Ну, человек растерял ту магию, которая была которая у него когда-то. Была,
17: потому что нужно было переходить.
16: Может быть, да.
17: Он сломал себе карьеру. По моему мнению, он сломал себе карьеру.
16: Наверняка, да. Это не замена. Поэтому без Ямаля будет тяжело. Но когда Ямаль на поле, Испания производит страшное впечатление. Давай из тех, кто еще удивил, может быть, как-то впечатлил. Открытие, да? Кто у нас еще стал открытием? Открытием стали Кюрасао.
17: Кюрасао, и по моему мнению, я здесь высказывался по поводу этой команды. Может, ты вспомнишь, кого я назову сейчас? Догадаешься?
16: Нет.
17: Я про японцев.
16: Японцы.
17: Насколько крутые японцы. Я посмотрел 2 гола, я не смотрел в прямом эфире их матч.
16: Да.
17: Хотя первый обыграли, смотрел.
16: Японцы обыграли Тунис со счетом 4-0.
17: Да, я первый матч смотрел. А вот второй матч у меня не получилось. Какие были 2 шикарных гола? Вы просто... Я видел разбор по моментам, по передачам. Это просто гениальные голы.
16: Японцы хорошие. Ну, во-первых, это не удивляет. Во-вторых,
17: Тунис... Меня удивляет. Это чисто меня удивило, потому что я на них никакой ставки
16: Тунис не делал. Тунис — это одна из самых плохих, если вообще не самая плохая команда на этом чемпионате. В свое время
17: туда ездили отдыхать из России. Это, я помню, было очень модно.
16: Да, это никак не отразилось на их умении играть в футбол.
17: Да, вообще никак.
16: Тунис — это вообще не футбольная команда. Это та самая команда, у которой... который после первого матча уволили главного тренера, назначили нового.
17: Да.
16: Ну, как бы здесь все понятно. Это, во-первых, это какое-то самодурство в чистом виде. Во-вторых, естественно, это не поможет команде Туниса. Поэтому 4-0, то, что японцы обыграли Тунис, наверное, особо ни о чем говорить не должно. Но японцы сами по себе. Японцы хорошие. Они же в первом туре в ничью же сыграли.
17: Да, 2-2.
16: Да, поэтому... А с кем они играли, японцы?
17: Они играли с Нидерландами.
16: А, точно, точно. Поэтому, да, Япония выходит... Ну, является ли Япония претендентом? Наверное, нет.
17: Ну, конечно, нет.
16: Наверное, нет.
17: Но попылят.
16: Да, ну, у нас, как бы, главное это обсуждение, оно, наверное, сладенькое, да? Это я про Португалию говорю.
17: Угу.
16: Португалия у нас на сладенькое. Оставим пока. Аргентинцы играют с австрийцами все еще 0-0. Там 29-я минута матча, а у нас новости.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ФСБ сообщило о предотвращении терактов в Подмосковье. Задержаны 2 россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами. В ведомстве уточнили, что злоумышленники вступили в контакт с представителем Киева и, действуя по его заданию, достали из тайника самодельную бомбу, которую собирались взорвать. Диверсанты провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства. У них также были изъяты средства связи. 2 человека пострадали при взрыве дрона ВСУ в Запорожской области. Ранения получили 5-летняя девочка и 47-летняя женщина. Как сообщил губернатор Евгений Балицкий, беспилотник сдетонировал в селе Великое Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Пострадавшие госпитализированы, на месте работают экстренные службы. В МИДе России сообщили о переговорах с Ираном. В Москве прошли консультации о перспективах реализации меморандума Вашингтона и Тегерана. Директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кенчак обсудил ситуацию с помощником министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Шуштари. В заявлении МИДа нашей страны говорится, что Россия и Иран отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана. Победительницу Уимблдона дисквалифицировали за отказ от допинг-теста. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе вынесло решение в отношении чешки Маркеты Вандроушевой. Как сообщила пресс-служба организации, в декабре прошлого года спортсменка не захотела сдать анализы. Свое решение она объяснила стрессом, проблемами с психическим здоровьем и опасением за безопасность. Дисквалификация 26-летней теннисистки завершится 21 июня 2030 года. Вандроушева в 2023 победила на Уимблдоне. Это единственный в карьере турнир «Большого шлема», где ей удалось стать первой. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
18: Говорит Москва. 94,8.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
21: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
20: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Говорит Москва. 94,8.

0: «Принимайте пас». Это «Голевая передача».
1: 20:35 в Москве, сегодня 22 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», это «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер, друзья.
1: Добрый вечер, продолжаем обсуждать чемпионат мира по футболу, матчи, которые уже прошли, кто претендует, на что претендует, ну и матчи, которые будут, тоже, наверное, успеем, в принципе, затронуть. Аргентинцы так и играют по нулям с австрийцами, это если вдруг вы не смотрите, а только слушаете, вот мы вас держим в курсе, там уже 35 минут сыграно. А мы с тобой остановились на сборной Кюрасао. Сборная Кюрасао. Вот тоже, пожалуйста, одно из тех открытий, да, которые происходят рано или поздно. Команда, которая немцам проиграла со счетом 7-1, сыграла в ничью с Эквадором. Сыграли по нулям. И тут вот, между прочим, как раз и был, мне кажется, главный вратарский перформанс всего чемпионата мира совершен. Там вратарь Кюрасао чудеса творил в этом матче. Я, конечно, не думаю, что Кюрасао каким-то образом выйдет из группы. У них остался, получается, матч с Кот-д'Ивуаром, да, а у Эквадора матч с Германией. Мне кажется, что и Эквадор, и Кюрасао просто проигрывают свои игры, и так остаются с по одному очку у них, и я думаю, что здесь уже сыграет разница забитых и пропущенных.

0: хотя бы как минимум этим. Ну, есть у нас и те, кто пока... Ну, с одной стороны, впечатлили, а с другой стороны, не впечатлили. Вот давай мы сразу к группе Кей перейдем. Там португальцы. Да, ну, португальцев мы чуть на попозже оставим. А я бы хотел поговорить про сборную Узбекистана и сборную Колумбии. Играли они друг с другом. Колумбия обыграла Узбекистан со счетом 3-1. И вот Колумбия — это та команда, которая меня тоже впечатлила. По результатам первого тура колумбийцы фантастически играли в футбол. Быстрые, резкие. Диас на фланге просто волшебник. Это шикарная команда, которая выходит. Я думаю, что они должны обыгрывать португальцев, честно говоря.
1: Пока, а если португальцы... мы возьмем первый тур, то похоже на то.
0: Энергичные, пишет Миша Николаев. Ну да, на допинге. Как будто, да. Правда, такое ощущение было от них?
1: Да. Пауло Эскобар.
0: Да, как будто Диего Армандо должен был в свое время за них играть, если бы как-то сложилась иначе судьба. Шикарная команда Колумбия. Мне очень они понравились. При этом мне понравился и Узбекистан. Опа! Сюда! История родилась на наших с вами глазах. Она переписана.
1: Просто лучше... ты просто это невозможно, друзья мои, кто смотрит видео трансляцию, я сижу с спиной. Лионель Месси does it again,
0: he's superhuman. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром
1: крокодилом
0: в истории чемпионатов мира, забив сборной Австрии на 39-й минуте. Причем забил он просто классический свой гол, шикарный гол.
1: Магет, да?
0: Абсолютно точно магет. И, наверное... Все-таки, вот многие в аргентинцев почему-то не верили перед этим турниром и до сих пор как-то со скепсисом относятся, но с точки зрения того, насколько это именно слаженный механизм и команда, наверное, они уступают только испанцам. Все работает как часы.
1: Он Месси, как будто не меняется.
0: Месси
1: вот как
0: забивает
1: будто ничего
0: и забивает.
1: Не
0: ты посмотри на гол. Ну, вот ты все жалуешься. Хотя бы повторе посмотри.
1: Я скайп.
0: В записи-то тебе не получается. Смотри, сюда и в уголок.
1: Ну красота. Просто,
0: ну, мечта, красота. Да, мечта. Не гол пропустил между ног футболист сборной Аргентины. Я не видел, кто это конкретно был. Может быть, Лаутаро, может быть, Деполь. Отсюда не видно. И Месси на противоходе поймал вратаря в ближний угол. Классический его гол. А, тебя спрашивают, не можешь
1: Эдвард,
0: на телефон
1: да,
0: открыть? Ну тоже сейчас что будет? Дед учиться технологиями
1: пользоваться.
0: Он думает, что трансляция, она может быть только одна в помещении. Да, второй недопустим.
1: Это есть такое, да.
0: Аргентина вполне. Наверное, если мы будем топ-5 команд составлять, то аргентинцы туда точно возьмут, потому что все-таки первые три... Ну вот, давай так, аргентинцы, в моем понимании, наверное, англичане пока выглядят увереннее, французы тоже уж больно хорошую игру показали, особенно во втором тайме, когда завелись.
1: А аргентинцы Кстати, первый тайм был очень не очень.
0: Да, аргентинцы Но у них и соперник был. Сенегал.
1: Очень-очень сильно.
0: Да. Шикарный был соперник. У аргентинцы спорят за третье место вот в этом топе с испанцами. То есть в топ-5 точно входят. Аргентинцы очень хороши.
1: Ну, мне кажется, им на руку может сыграть то, что в них особо никто не верит после чемпионата мира прошлого.
0: Может быть, но они играют потрясающе, играют шикарно. Пока все, что на их... Тоже, конечно, Алжир и... Австрия — это, ну, не сказать, что какие-то сверхсерьезные соперники, но пока они, по крайней мере, с ними не испытывают никаких трудностей.
1: Давай так, задачи в группе, в принципе, после сегодняшней, если состоится победа, будут решены.
0: Да, нет, но как в этом-то никто
1: пока,
0: не сомневался.
1: Пока задача выйти и выиграть Австрию, Иорданию и Алжир. Алжир они выиграли, а с Австрией сейчас играют, ну, Иордания, при всем уважении.
0: Да-да-да, но они обязаны были 9 очков забирать в этой своей группе, конечно. Короче говоря, колумбийцы очень мне понравились. Узбекистан не разочаровал. Давайте вот так скажем. Пока открытие не случилось, к сожалению, у Узбекистана 0 очков. Но есть ли у них шансы на выход? Я думаю, да. Потому что мы увидели, что и с португальцами можно будет сыграть ничью. И, наверное, с Конго можно будет сыграть ничью. Можно даже будет попробовать урвать победу. Там мог состояться лучший гол всего чемпионата, если бы пушка, которую зарядил футболист сборной Узбекистана, на последней секунде залетела, да. Я вообще такого сильного удара давненько не видел. Там камера просто не улавливала, не хватало кадров.
1: Давай так сейчас сравнение тебе. Когда приходили на коробку в детстве, там были пацаны, которые из Узбекистана.
0: И они умели лупить.
1: Да, они лупили, дай боже,
0: с пыра. Я не думал об этом. Да, но это было не с пыра, это было с подъема.
1: Нет, ну я тебе говорю, на коробке было с пыра, а там...

0: парень просто, ну, поднатаскался и красавчик.
1: Не, правда, да.
0: Но они реально были всегда сильны.
1: Не расстроили, давайте так. Было предсказуемо, наверное, что Узбекистан проиграет Колумбии, потому что по всем прикидкам колумбийцы были хороши, но они даже лучше, чем казалось перед началом. А, проиграли с достоинством. 3-1 проиграла сборная Узбекистана. А вот теперь про отсутствие достоинства. Сборная Португалии против Демократической Республики Конго. 1-1 счет. Все думали, что вот этот ровно тот самый матч, где сейчас Криштиану Роналду отыграется, забьет тоже 50 мячей, потому что Конго, ну, это
0: похороны,
1: не футболисты, да, это вот сейчас эти невероятные абсолютно португальцы сделают так, что все увидят, что они главные претенденты на титул. Обделались очень жиденько португальцы в матче с Конго, и здесь, ну, естественно, все начали говорить, ну, все, Криштиану Роналду на поле, значит, игры не будет. Криштиану Роналду надо сажать. Это не футболист, они играют минус один. Невозможно с таким футболистом играть. Я отчасти только соглашусь с этим. Потому что я увидел у этой сборной Португалии ту же проблему, которая есть у сборной Франции, только в сторону полузащиты. Слишком крутая полузащита. Невиш, Витинья, Бруно Фернандеш, ну, Бернарду Силва скорее с фланга играл, да, но даже вот этих хватает. Невиш, Витинья, Бруно Фернандеш, футболисты, которые там раздавали какое-то гигантское количество голевых передач в своих чемпионатах. Бруно так вообще стал лучшим ассистентом в истории, ну, за один сезон, да, по-моему, он все-таки этот рекорд побил или сравнялся, по крайней мере, по ассистам за один сезон, но они не смогли родить вообще ничего в течение матча. И Роналду не особо здесь на самом деле был виноват. Просто вот эта вот полузащита не могла нормально созидать. Кто-то может сказать, потому что не на кого было. То есть Криштиану Роналду просто не успевал за их темпом, но я здесь не соглашусь.
0: Я тоже здесь не согласен.
1: Главный, кто созидал в итоге у португальцев, это был Канселу. И это был Консисао, который вышел со скамейки. Вот как только вышел вместо Бернарду Силвы, который просто не успевал абсолютно, и тоже давал поперек да назад, вышел Консисао и начал хоть как-то на скорости там что-то пытаться ловить. Но при этом, с другой стороны, вышел Лиао, и это просто какой-то кошмар.
0: Ну,
1: был.
0: Слушай, мне кажется, что тренер просто не угадался с составом, честно вам скажу.
1: Но
0: просто не попал.
1: А у тебя, ну, они, больше особо некого. Ну, а что ты сделаешь вот с этой полузащитой? В атаку особо нет футболиста,
0: давай
1: которому
0: так,
1: мешает
0: Криштиану
1: Роналду. Давай
0: так, я думаю, что
1: Роналду.
0: Они увидели, о, Конго, да и так прокатит, давайте попробуем. Мы, помнишь, с тобой обсуждали то, что если Роналду играет со старта, если он будет ему доверять стартовые минуты, то, к сожалению, Португалия ничего хорошего не ждет.
1: Да,
0: он
1: и тут... это вот лейтмотив всей недели. А я с этим не совсем согласен. Я не считаю, что здесь вина Криштиану Роналду. Там был один конкретный момент, который ему теперь все будут припоминать, когда он ударил из неудобной позиции, а должен был... Мяч на Бруно шел, на самом деле, и у Бруно было лучше. Лучше была позиция ударная, и передача отдавалась, на самом деле, ему, а не Криштиану. Но здесь не его вина, его не снабжали нормально мячами. Все-таки лучше нападающего, именно такого, столба, чем Криштиану Роналду, у португальцев нет.
0: На данный момент да, но я бы перестроил тогда тактику.
1: Гонсалу Рамос.
0: Слушай, я бы перестроил схему.
1: Нет футбола у команды. Вот у тебя бесконечное количество суперзвезд на поле. Невероятно. Я вообще лучше, наверное, состав не видел никогда у португальцев.
0: Да, кстати, ты об этом говорил.
1: Был шикарный.
0: До начала чемпионата мира,
1: да,
0: что это лучший состав.
1: Последний крутой такой состав у португальцев, наверное, был на чемпионате Европы в 2008 году, когда у тебя был Симао, Самброза, Деку, Криштиану Роналду, Фигу.
0: Как это было давно.
1: Там вот такая была команда, да. Вот тогда и вот сейчас. С точки зрения звезд, невероятно. А игры они не показали. Ни Невиш, ни Витинья, ни Бернарду, ни Бруну, да и Нету тоже. Просто мимо все. Пасы поперек, без какой-либо мысли, без какой-либо идеи. И это не вина Криштиану Роналду. Он здесь ни при чем. Хотя, конечно, хочется сказать, все, дед, иди домой, проспись, тебе больше, наверное, не надо играть в футбол, ты только тянешь свою команду на дно, но здесь дело не в нем. В этом конкретном матче дело было не в нем, не только в нем. Давайте,
0: да,
1: хорошо,
0: ну,
1: давайте
0: слушай,
1: так,
0: не, да,
1: только
0: не в нем. Окей, не только в нем, хорошо.
1: Не только в нем, да. А португальцы думали, что играют с Конго.
0: Я видел это.
1: Да, на поле была сборная Демократической Республики Конго, да, он же Заир. Но от сборной Заира я, честно говоря, тоже ничего сверхъестественного не жду. Я думаю, что Узбекистан может с ними побороться. Могут постараться вырвать себе там, может быть, даже победу. Будем на это надеяться.
0: Узбекистан не подарок. Они классные.
1: Не подарок.
0: То есть они не такие легкие.
1: Ну, мы видим, что в этой группе никто не подарок. Вот здесь никто не подарок в этой группе. Что у нас было еще из интересного?
0: Хотя, вспоминаем, мы с тобой списывали Конго.
1: Списывали, да, но нет, никто не подарок. Мы же можем сейчас уже
0: отталкиваться от конкретной игры.
1: Мы увидели, что турки, например, фуфлагоны самые настоящие оказались.
0: Ты что так говоришь?
1: Да, турки просто.
0: Позор. Слушай, у турков, если ты уже заговорил, я считаю, что лучший состав за долгие-долгие годы. Это вообще, у них всегда хороший состав. Но это лучший состав. Да,
1: вот давай теперь мы про удивление поговорили. Из Португалии как-то перешли на разочарование в рамках этого чемпионата мира. Нам про канадцев еще хотели, чтобы мы сказали. Они Катар обыграли 6-0. Наверное, Катар и Тунис — это две худшие команды на этом чемпионате мира. Главное олицетворение. Вот все будут сторонники нового формата говорить: смотрите, Кабо-Верде и Кюрасао. Вот посмотрите, какие на самом деле яркие команды получились. Они достойны были участия на чемпионате мира. Но, с другой стороны, мы можем сказать про Катар и Тунис, которые, это вообще не футболисты как будто. Все эти сборные просто не должны ни при каких раскладах участвовать в таких турнирах. А они здесь есть, для массовости. Их просто раздевают без какого-либо напряга, и идут дальше. Это как, в аниме, филлерные эпизоды, вот, которые без какого-либо смысловой нагрузки на дальнейший сюжет. Также и вот эти матчи, типа Канада-Катар. Канадцам просто таким образом подарили выход из группы, на самом деле, матчем этим с Катаром. Но на канадцев я бы ничего сверхъестественного бы не ставил.
0: Я их сразу списывал, для меня вообще было удивлением их игра и этот результат, честно вам признаюсь, потому что для меня Канада — это в первую очередь хоккейная страна, как я вам и говорил.
1: Это понятно, что это Канада — хоккейная страна, но мы сейчас не про хоккей же говорим, правильно?
0: Я ничего от них не жду.
1: Ну, канадцы воспринимались такой командой, как Катар, а они такой командой, как Катар, не являются, потому что они этот Катар раздевают 6-0. Но если мы говорим про главные разочарования в рамках этого турнира. Бразильцы. Бразильцы для меня пока остаются главным разочарованием, потому что они выходят на матч с Гаити, да, обыгрывают их 3-0. Еще бы они этот Гаити не раздели 3-0. Но они забивают все мячи в первом тайме. Не скажу, что делают это в бразильском стиле. Еще и Рафинья, судя по всему, травмировался.
0: К сожалению.
1: Да, и, может быть, надолго выпал. В следующем матче он не будет принимать участие, это уже как вроде как подтвердили. И потом во втором тайме бросают играть в футбол, больше не могут ничего забить, причем у Гаити были возможности. Ну, не для того, чтобы сравнять, но для того, чтобы забить гол, точно были. И пока, наверное, вот бразильцы... Смотришь на бразильцев с таким, знаешь, лицом, типа, эх, а было время. Ну вот я пока от этого отделаться не могу. Конечно же, супер разочарование Уругвай. Уругвай, который играет в ничью сначала с Саудовской Аравией, а потом с Кабо-Верде. Причем и там в боевую ничью. И если еще в первом туре у Уругвая какие-то были шансы, и Саудовской Аравии они выглядели лучше, в конце особенно, то здесь, практически на равных они играют в ничью. Уругвайцы, особенно Луис Суарес, который на трибуне вчера сидел, болел за своих, причем там кто-то подсчитал, что без Луис Суареса на официальных турнирах они никак не могут выиграть. Последний раз выигрывали, когда он в составе был.
0: Печально.
1: Да, Уругвай, к сожалению, здесь очень сильно разочаровывает. Про португальцев мы уже сказали. Кто еще меня прям разочаровал? Бельгия.
0: Бельгийцы, это да. Мучение.
1: Бельгия.
0: Как кто-то нам про это писали. Эдвард пишет. Давайте Бельгию домой уже отправим, ребята откровенно мучаются.
1: Да, Бельгия действительно, просто какой-то кошмар. Да, иранцы красавчики. Ну, мы забыли с тобой про Иран-то поговорить.
0: Ну, мы оставили на сладенькое.
1: Иранцы молодцы. Иранцы сыграли с этими бельгийцами по нулям и могли выигрывать, особенно учитывая, что у бельгийцев было удаление. Не дожали, на самом деле, иранцы бельгийцев. Но иранцы молодцы, но бельгийцы, боже мой. Это просто как блевота от мира футбола. Вот то, во что играет сборная Бельгии. Я никогда не был поклонником таланта, значит, бельгийских футболистов. Понятно, что и сборная там 2018 года играла вдохновенно, с гениальным Азаром там, и все вот это, да. Здесь ничего не осталось от той команды. Те футболисты, которые до сих пор играют за сборную Бельгии, которые они играли тогда,
0: престарелые.
1: Они, ну, это типа, они непонятно, они просто номер отбывают, типа того, что самого Де Брюйна или Лукаку. Лукаку окончательно превратился в просто в гигантский пень, который перемещается по полю. Ну, дай бог, просто от него отскочит.
0: Ну да, да, столб такой, не бегающий.
1: Не, но он всегда был достаточно деревянным, но сейчас вообще просто грустное зрелище. И действительно, наверное, бельгийцы, если уедут домой, вообще никто не разочаруется, и турнир только приобретет от этого. Но для того, чтобы они уехали домой, их должна обыграть сборная Новой Зеландии, да, я так понимаю. Я не знаю, как это будет выглядеть. Тут может... То есть Иран играет с Египтом, правильно?
0: Да.
1: Или Иран уже играл с Египтом?
0: Нет. Подожди, как? Иран у нас играл с...
1: Да, Иран играет с Египтом. Они играли с
0: Новой Зеландией. С бельгийцами и с Новой Зеландией.
1: Да, но вот Ирану придется, значит, стараться как-то надо выиграть у Египта или хотя бы зацепить с ними ничейку и надеяться, что бельгийцы проиграют Новой Зеландии. Я не знаю, как это будет выглядеть, но Бельгия ужасная. Ужасная команда.
0: Я считаю, что нужно просто Ирану выигрывать. Следующий матч.
1: Ну, будет тяжеловато.
0: Да, египтяне
1: с
0: прям...
1: С Египтом,
0: да. Нормальные, ну, не прям... ребята. Не, ну хорошие, уверенные.
1: Нет, в этой группе, вот если откровенно, по футболу, с футбольной точки зрения, это, наверное, самая слабая группа. Вот именно, тут нет ни одной команды, которая привлекает с точки зрения футбола. Да,
0: Иран.
1: Не привлекают они с точки зрения
0: футбола. Ну, с точки зрения боления.
1: Да, мы просто симпатизируем Ирану, но...
0: Видишь, Николай Пишакет подарок. Простите меня, я сломался.
1: Но с точки зрения игры ничего выдающегося в футболе Ирана нет. И в футболе Египта тоже нет ничего выдающегося.
0: Надо, мне кажется, переговоры обсудить Ирана.
1: Еще успеем.
0: Я к тому, что если не проиграете...
1: А, слушай, ну вот еще команда-то, которую совсем забыли мы. Про команду, которая тоже впечатляет по футболу. Вот если в пятерку мы будем еще одну сборную включать, я включу эту сборную. Это Марокко. Марокко как играет в футбол?
0: Слушай, хорошо играют, но мы же после финала Кубка Африки уже все понимали.
1: Марокко классно
0: они,
1: играет в футбол.
0: Они хорошая команда. Я не могу сказать, что мне они нравятся.
1: Но они тоже.
0: Я очень-очень хладнокровно к ним отношусь.
1: Они тоже, во-первых, команда. Это прям видно, что они командные.
0: Ну, они сыграны. Они, да, финалисты, они не знаю, то ли обладатели.
1: Да-да-да. И... Кубка Африки. Непонятно, да. На финале были. Но Марокко мне тоже по игре нравится. Про США пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, наверное, США тоже. Но правды ради, США пока сыграли только с соперниками 10-го эшелона. Нет, в два тура.
0: Нет, первый тур хороший был.
1: Второй тоже был хорош против австралийцев. Там в одну дуду абсолютно американцы контролировали игру. Ну и что Австралия, что Парагвай.
0: Мне кажется, это мимо. Австралийцы том, это очень там... слабая сборная.
1: Прикол в том, что им потом играть с турками. Я не думаю, что турки тоже что-то продемонстрируют. Пока для меня Соединенные Штаты Америки это... ну, такая полузагадка. Вроде как футбол они демонстрируют действительно неплохой, но настолько у них плохая, легкая группа, как оказалось, вообще самая легкая, мне кажется, на всем
0: турнире. Ты про США, группа Д.
1: Да, группа Д. Самая легкая группа на чемпионате.
0: Хотя, казалось бы, и США, и Турция,
1: нет,
0: и Парагвай тот же самый.
1: Ну вот Парагвай и Австралия просто пассажиры, и турки, как оказалось, тоже пассажиры. Поэтому я думаю, что точно все уж США, они же уже вышли, да, наверное. Они уже вышли в плей-офф. Они...
0: Да, у них 6 очков.
1: Да, были. Они пока непонятны, с непонятной перспективой лично для меня команда. Из команд, которые разочаровывают, ну, не могу сказать, что разочаровывают. В принципе, просто такие тоже полупассажиры, шведы.
0: Вообще нечего сказать про них.
1: шведы...
0: Ну, типа, я ждал большего.
1: А что, они 5-1 их голландцы разгромили? Голландцы?
0: Ну, да, голландцы не сказать, чтобы суперпрезиденты, хотя к нам кто-то говорил о том, что это серая лошадка. Да. Я не поддерживаю это.
1: Я тоже до сих пор не поддерживаю. Мне эта сборная Голландии не очень нравится. Ну, просто шведы никакущие. Тут прям настоящая рубилова. Ну, все, кроме вот Туниса. Я думаю, что из этой группы так или иначе выходят, да, три команды. Судя по всему, но потому что у голландцев с японцами по 4 очка, у шведов 3 очка, Тунис мимо. Тунис просто дарит очки, да, они проиграли 4-0, 5-1, и получается они не сыграли. Ну, шведы
0: как будто бы дали просто
1: не сыграли только ответ. С голландцами, которые тоже разденут этот Тунис по полной программе, просто дарят очки. У голландцев, соответственно, голландцы с первого места, а вот японцы со шведами будут друг с другом.
0: Но тут в любом случае три команды, как ты уже сказал.
1: Ну, не в любом еще. Но да, потенциально, конечно, здесь из этой группы все выйдут.
0: Ну, я просто не вижу, чтобы кто-то еще...
1: Не знаю, мне многие что-то кипятком описались от голландцев. Я пока этого не увидел. Просто надо объективно смотреть на сборную Швеции.
0: Они шотландцы еще могут выходить с третьего места, если ничего не поменяется. У них тоже три очка, и они на третьей позиции.
1: А, в этом смысле.
0: Парагвай. Ну, три команды. Парагвай.
1: Причем здесь Парагвай?
0: Ну, у них тоже три очка, и они на третьем месте. Я к этому тебе говорю. Лучшие команды, которые могут выходить с третьей строчки.
1: Ну, еще подождем, может все поменяться.
0: Ну, слушай, интересно то, что мало туров, да? Три тура — это всегда мало.
1: Три тура всегда просто точка. Ну, больше никогда
0: для
1: не
0: меня
1: было
0: на чемпионате мира три тура — это мало. Вот так вот
1: выражусь. Что это значит? Всегда три тура?
0: Да, я понимаю. Этапе. Ну, мне кажется, что вот шесть было бы интереснее, когда все с друг другом играют по два раза.
1: Я прошу, если вдруг мистер Инфантино слушает сейчас,
0: да, сделайте по два тура для меня.
1: Сделайте вид, как будто вы этого не услышали. Хватит гробить лучший спортивный турнир в истории.
0: Ну,
1: хватит
0: хорошо.
1: Его уничтожать. Еще давать по шесть туров.
0: Ну, мне было бы так интереснее. Да. Так было бы, мне кажется, сложнее выходить из группы.
1: Да, боже мой, нет, не слушайте его.
0: Ты хочешь меньше матчей, я хочу больше матчей.
1: Куда еще больше матчей?
0: Хватит. Так вот, и мне кажется, что, ну, вот это вот с третьей строчки выходить, ну, такая себе история. Ну, вот...
1: Еще одну команду забыли с тобой упомянуть. Норвегию. Вот тоже команда.
0: Ну, вот видишь, значит, вот такое впечатление команда. Не произвела ни на тебя, ни на меня.
1: Нет, произвела, просто забыли.
0: Норвежцы были уверены.
1: Но они играли с Ираком, с другой стороны. Но и
0: мы говорили, что все, кто будет играть с Ираком, к
1: да.
0: счастью, там.
1: Но
0: к
1: они их раздели. Ровно так, как и должна сильная команда раздевать такую команду, как Ирак. Абсолютно по делу, и Холланд там два мяча. Ну, в общем, в фаворитах англичане, французы, испанцы и, наверное, аргентинцы. На данном этапе вот так. Это выглядит. Посмотрим, как будут складываться дальше матчи. Следим. Подписываемся на нас везде. Это была голевая передача. Георгий Осипов.
0: И Георгий Бабаян.
1: Всем счастливо.
0: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за день 141 дрон ВСУ над регионами России. Их уничтожили в период с 7 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что беспилотники поразили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Следственный комитет возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Воронежу. Украинская армия применила ракеты по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, на месте продолжают работать специалисты и оперативные службы. Ранее глава Воронежской области Александр Авдеев заявлял, что в результате ракетного удара по городу 5 человек погибли, десятки пострадали, повреждено промышленное предприятие на левом берегу. Джей Ди Венс заявил о прогрессе на переговорах с Ираном. По словам вице-президента США, цитата, «вчера был очень хороший день». Выступая на пресс-конференции, он также сообщил, что технические консультации Тегерана и Вашингтона возобновятся в течение дней или недель. Политик добавил, что стороны заложили серьезные основания для заключения успешной итоговой сделки. Кроме того, Венс рассказал, что Иран решил пригласить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, они могут прибыть в страну уже сегодня. Также вице-президент США заявил, что Ормузский пролив полностью открыт. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Нападающий сборной Аргентины отметился забитым мячом в матче второго тура группового этапа против команды Австрии. Он отличился на 38-й минуте. Для форварда гол стал 17-м на мировых первенствах. В списке лучших снайперов Месси обошел нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который удерживал лидерство с 2014 года. На 9-й минуте этого же матча Месси не смог забить пенальти. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 88 копеек, доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84 рубля 59 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите мили.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне мили.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Хазин к нам пришел, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Здравствуйте, Андрей Леонидович.
5: Здравствуйте.
4: Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нам писать. Всячески тем приготовлено много, надеюсь, все охватим, но давайте, наверное, с события торжественного начнем, что Владимир Путин своим указом удостоил коллектив ученых РГСУ звания лауреатов государственной премии.
5: Спасибо большое.
4: По науке.
5: Да, у нас 5 лауреатов, из которых 3 являются сотрудниками университета. Да.
4: Подтверждение плодотворной работы.
5: Ну, это премия присуждена за монографию, она вышла в 2024 году, который является частью вот этого нашего многократно с вами обсуждаемого проекта, связанного с программой комплексной ресоциализации.
4: С защитниками Отечества, то, что вы делаете, да?
5: В том числе, да,
4: да,
5: значит, соответственно, реабилитация участников боевых действий, членов их семей. Да, это большая, ну, собственно, формально. Соответственно, здесь еще доказательством это высшая оценка научной деятельности. А, ну, конечно, это очень важная и мобилизующая, я бы сказал, история. Спасибо большое, что вы заметили. Для нас это крайне важно, конечно.
4: Но давайте тогда, наверное, с мотивации и начнем, с учетом того, что работа уже проделана у вас большая, вы долго этим занимаетесь, именно этой программой. Можно за эти годы подвести какой-то, не знаю, промежуточный, что ли, итог, какое число людей пошли вообще в эти профессии, как они сейчас, правильно говоря, по-моему, помогающие, да?
5: Вы знаете, я говорил уже как-то у вас о том, что среди волонтеров наших студентов, ну, там медики это, подавляющее большинство это медики, которые были волонтерами на той части программы, которая, например, направлена на медицинскую и профессиональную реабилитацию ампутантов, у нас 96 с лишним процентов ребят этих после окончания университета пошли как раз вот по линии социального служения. И это, конечно, очень о многом говорит, потому что, ну, это опять-таки это некий синоптический результат. Uh-huh. Ведь они чувствуют свою теперь сопричастность к стране и к нации. Они почувствовали вот этот огромный невероятный драйв, который дает помощь тем людям, которым действительно эта помощь необходима. В то же время это потрясающее чувство, что твой профессионализм востребован. И вот все это вместе дает такой результат. Мы, кстати, вот тоже мы как-то говорили с вами о том, что есть профессии, которые в том числе мы собираемся давать нашим реципиентам программы, участникам боевых действий. Докладываю вам, что мы впервые в России открыли в сентябре, у нас в колледже есть теперь профессия протезист. И напоминаю, что средняя заработная плата такого специалиста через там, пару лет после начала работы около 400 тысяч в месяц. Это потрясающая возможность для ребят.
4: Это медик или это инженер скорее?
5: Это ведь работа не связана с получением высшего образования. Это колледж. Это, ну, условно говоря, там иногда это называется протезист-ортопед. Там, ну, в общем, это связанное с обслуживанием самих протезов и, самое главное, сопряжение протезов и пациентов работа. И, ну, слушайте, культя, например, в течение, я уже теперь много чего знаю, я, конечно, далек от собственной медицины, но, тем не менее, уже там, больше 4 лет с этим связано, поэтому уже, так сказать, нахватался о каких-то обстоятельствах знаний. А культя в течение дня даже, она меняет свои параметры, а уж в течение недели сильно. И в целом она имеет тенденцию к усыханию. Там. Ну, в общем, есть целая сложная наука, которая, в общем, грубо говоря, этим некоторым из этих, так сказать, описаний 2000 лет, что поразительно. В особенности вот арабы этим пользовались. Там, известная история. У них была хорошая история, связанная с излечиванием ран, в том числе связанных с ампутацией. В общем, короче говоря, работа интересная, сложная, очень востребованная. И понятно, что в ближайшие несколько десятков лет она будет пользоваться, к сожалению, спросом. Но есть и другая история. Вот смотрите, есть африканские страны, где больше половины населения, например, ампутант. Ну, потому что у них вся страна — это одно большое противопехотное поле. А это ведь возможность для экспорта того, что на самом деле нужно, востребовано, и что, конечно, является, ну, таким, знаете, квинтэссенцией гуманизма.
4: Это как наши медики ездят в Африку, от Эболы людей спасают.
5: Да.
4: Примерно из этой же серии.
5: И надо сказать, что вот, слушайте, сегодня такой день, сегодня же
4: 22 июня,
5: годовщина начала войны, День памяти и скорби. И в чем-то, смотрите, вот мы научились за прошедшие годы после Великой Отечественной войны, мы научились чему-то очень важному, то, что должна делать нация. Опять-таки, как-то, мне кажется, у вас, может быть, или у кого-то еще, я рассказывал в эфире о том, что у меня вот одно из моих тяжелейших воспоминаний детства было то, что у нас на даче, где мы выросли, была в Абрамцево, и мы довольно часто ездили тогдашний Загорск.
4: Сергиев вот, Посад сейчас.
5: Да, нынешний Сергиев Посад. И вот тогда было жуткое у меня впечатление, как безногие ветераны, они были тогда, в общем, моложе, чем я сейчас, на вот таких дощечках с шарикоподшипниками, с двумя колышками, которые не отталкивались от земли, они просили милостыни там довольно массово. И вот практически вот весь этот путь от железнодорожной станции до Лавры, он изобиловал такими людьми. И это было ужасно смотреть, потому что было понятно, что это увечные воины, которые отдали здоровье за свою родину, а они в таком кошмарном состоянии, что они вынуждены просить милостыни. Вот смотрите, впервые за всю нашу там больше, чем 1150-летнюю историю нашей государственности, ведь каждое поколение воевало, создана система, которая решает проблемы этих людей. Причем я говорю не только о тех, кто получил тяжелые ранения, в том числе ампутации. Я говорю о всех людях, которые не получили тяжелые ранения или вообще любые ранения. Они, тем не менее, все равно нуждаются в реабилитации. Кстати, в том числе не только медицинской, но и профессиональной. После того, как ты какое-то время отбыл на фронте, вероятность того, что ты тут же вспомнил все, что у тебя ушили в школе, она, в общем, невелика. Поэтому крайне важна, в том числе профессиональная реабилитация, абилитация и профессиональная ориентация, и потом образование и трудоустройство. Вот это все, что входит в нашу программу.
4: Сами идут люди или все-таки их как это, направляют?
5: Ну, да. Конечно, у нас основной источник — это Фонд защитники Отечества.
4: Они направляют.
5: И, да, кроме того, мы же являемся еще их методическим и образовательным центром для их, в том числе, сотрудников. У нас там несколько раз в год сотрудники всех их региональных отделений, например, и центрального офиса, проходит ту или иную переподготовку, повышение квалификации, обучение и так далее. И мы, что немаловажно, вместе с ними обобщаем этот опыт и постоянно ведем вот эту работу по методическому обеспечению. Это очень большая и сложная работа, и ее никто никогда не делал в мире.
4: А по поводу 22 июня, День памяти и скорби, сегодня прочитала у одного человека-публициста. Он говорит, что Российская Федерация оказалась вообще одинока в том, что сохраняет память и скорби 22 июня о погибших предках. На постсоветском пространстве почему-то, ну хорошо, Россия и Беларусь. Это не проблема только, с вашей точки зрения?
5: Ну,
4: у нас на государственном уровне сохранено, вот про это речь идет.
5: Смотрите, ведь вообще человеческая память, она так устроена, что старается забывать все плохое и помнить только хорошее. И, конечно, вот то это катастрофическое, невероятное, абсолютно сверхчеловеческое напряжение и трагедии, которые были связаны с Великой Отечественной войной, конечно, мне кажется, ну, так человек устроен, что людям свойственно это забывать. И надо сказать, что многие наши, так сказать, коллеги из чуть более западно расположенных стран, чем наши, они довольно давно уже это, собственно, и забыли. Не то, что они забывают, они давно забыли это.
4: Так сознательно, в борьбе.
5: В том числе и сознательно, но я думаю, что в целом у них степень вот этого кошмарного напряжения, те жертвы, которые они принесли, были существенно не меньше, чем у нас. Ну, у нас ведь действительно нет семьи, в которой кто-то не погиб. У нас многие наши области восстановили довоенное население к 80-м годам. А что было в Белоруссии? Ну, это же просто катастрофа. Ну, это же просто выкосили просто практически весь большой народ. Что творили на оккупированных территориях? Ведь смотрите, это тоже немаловажно. Вот у нас, ну, там, по разным оценкам, ну, допустим, 27-28 миллионов погибших. А сколько из них при этом военнослужащих? Меньше 10 сильно. Значит, все остальное, почти 20 миллионов человек, это гражданское население. И это, конечно, бомбежки. Но это, извините, в первую очередь геноцид на оккупированной территории. И в том числе, это ведь не только были немцы. А что венгры творили? Вы же знаете, что многие советские воинские части, несмотря на приказы, не брали в плен живых венгров.
4: По понятным причинам.
5: А что было с французами? Ну, конечно, мы любим, ценим, дорожим памятью сражающейся Франции, эскадрильи Нормандии, Неман, Деголи и так далее. Но мы же должны помнить о том, что на нашей территории здравствовала Ваффен-дивизия СС Шарлемань, то есть Карл Великий, по-нашему выражаясь, которая была составлена только из добровольцев этнических французов. И их было в 4 раза больше, чем всех, участников сопротивления в тот момент. В 4 раза больше. Конечно, мы хотим помнить о наших союзниках, о тех людях, которые отдавали свои жизни, в том числе в борьбе с нацистами и на территории Франции. Но были же это тоже.
4: Андрей Ильич, а у вас, как у историка профессионального, есть ответ на вопрос, почему события 80-летней давности, которые мы так бережно, соответственно, память о них охраняем, они стали точкой разлома сейчас уже? Вот одним из поводов этого экзистенциального кризиса, который мы переживаем, потому что, ну, даже вот эти перезахоронения нацистов на Украине, то, что сейчас происходит, костьми трясут. Соответственно, там смена табличек в, значит, там, в Прибалтике, в каких-то местах, еще что-то. Это же какая-то борьба, перманентная борьба с историей, чтобы как будто бы одержать победу в настоящем для них.
5: Ну, послушайте, ведь я вам отвечу цитатой Жукова. Жуков сказал в 45-м году.
4: Не простят.
5: Мы освободили их от фашизма, и они никогда нам этого не простят. Вот смотрите, даже, ну, сейчас вот такой скандал прекрасный, причем на как раз ту тему, которая для меня близка с научной точки зрения, по поводу орденов польских. Скажите, пожалуйста, а что же поляки, если они уж так принципиально к этому относятся, сидели молча и наблюдали за тем, как просто такое сплошное надругание было над памятью жертв этих же самых украинских националистов, но только русских, белорусов, евреев, кстати, венгров, между прочим. Что же они молчали?
4: Это другое.
5: Вот Волынская резня, когда резали их родственников, это да. А чем все остальные были хуже?
4: Ну, потому что это другое.
5: Слушайте, ну, известная, ну, апокриф, естественно, что это не было зафиксировано письменно, но, тем не менее, несколько человек, которые работали в аппарате ЦК, пожилых людей, рассказывали мне о том, что единственный случай, ну, во всяком случае, в брежневское время, когда член Политбюро падал на колени перед генсеком, это было заседание, когда обсуждалось создание Хатынского мемориала в Белоруссии. И там были, собственно, естественно, военная прокуратура представила документ. И выяснилось, что никаких немцев в Хатыни не было. Это были украинские полицаи. Это они сожгли, казалось бы, собственных сограждан. И Щербицкий, как говорят, упал на колени с просьбой к Брежневу ни в коем случае эти документы никогда не публиковать, потому что это, так сказать, сломает всю дружбу народов. Что и было сделано.
4: Ну, потому что выгодно сейчас дружить против одних, а все остальное замалчивать.
5: Ну, послушайте, так это же было в 70-е годы.
4: Никто же, правда, не
5: хочет. Это же было 50 лет назад. И это все жило, к сожалению. Так или иначе. Я, к сожалению, помню, когда вот была эта такая история с диссидентами, кто-то из них был вполне, так сказать, наверное, как он думал, честный человек. Вопрос в том, что они не понимали ценности, в том числе наличия государства. Вот они разрушили того, как они говорили, значит, Молоха, ну, они в том числе, конечно, приложили, с которым они боролись в виде государства. А в результате, смотрите, у десятков, а может быть, даже сотен миллионов человек просто обрушился мир, да? И это почему-то их не волновало. То, что происходило перед войной, слушайте, ну, были, ну, конечно, были. Конечно, не так, совершенно не в таких размерах, о которых там писал Солженицын, например, там, это порядки другие. Но понятно, что были. А теперь, понимаете, вот я ужасно сочувствую этим несчастным людям, некоторые из которых были выдающимися патриотами и учеными, которые создавали то, что, без чего мы потом воевать толком не могли даже, а некоторые то, что создали, к сожалению, все равно погибли. Но теперь маленькая деталь. Вот смотрите, Нюрнбергские документы, да, это же немцы. Если они приняли какие-то документы, они бы их исполнили. Они что говорили? Что через несколько лет после окончания, как они говорили, значит, победного войны с Россией, а нет, Россия сейчас называли не Советским Союзом, то до Урала должно было остаться 8 миллионов славян. Ну, вот момент, славян там было больше 150 миллионов. Это означает, что они бы просто всех уничтожили. Ну, начали бы с евреев, а закончили бы русскими. А при этом через 20 лет не должно было остаться ни одного славянина. И все эти 20 лет никто из славян не должны были получать образование больше 4 классов. Это же факты. Почему-то они не хотят об этом помнить.
4: Нет.
5: И таким образом, ничего нового под Луной нету. Это ровно та же самая история. И еще раз хочу сказать, у меня нету... Знаете, у меня тоже был такой потрясающий случай, значит, когда там в школе, уж не помню, в каком классе, там в 6-м или 7-м проходит Крымскую войну, я пришел к папе своему, и говорю, слушай, как же так? Вот нам же говорят, что нас не любят, значит, западный мир, потому что мы коммунисты. А Николай I никаким коммунистом же не был. Как же так? На что он мне тогда сказал очень разумную вещь, которую я по-прежнему считаю, ну, так сказать, базой правильного ответа, все остальное только нюансы. Он сказал так, это не то, что они хорошие, мы плохие, мы хорошие, они плохие. Нет, это цивилизационное противостояние.
4: И оно будет
5: мы сильнее. Разные. Как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток, ими сойтись. Это неплохо и нехорошо. Вот так вот, это абсолютно философское какое-то, глубинное абсолютно неприятие.
4: Но,
5: и да, дальше выбирай, где твой дом. Вот и вся история.
4: Да, но сейчас же есть тоже столкновение, суровое столкновение с реальностью, потому что долгое время, раз уж мы в эту с вами на это поле пошли, долгое время было представление о том, что мы докажем, что мы хорошие. Мы докажем, что мы, может быть, одной...
5: Слушайте, кому мы что должны доказывать? Вот это тоже поразительно.
4: Ну, почему-то это было трендом.
5: Воспитайте нормально детей своих, чтобы они разделяли те же самые ценности, которые вы. А дальше не надо никому ничего доказывать. Я вас уверяю, что огромное количество людей к нам... Вот, слушайте, к нам приезжал внук Деголя.
4: Да.
5: А он по результатам, так сказать, визита в наш университет публично заявил о том, что его дети будут учиться в нашем университете. Это, соответственно, правнуки генерала Деголя. Он там занимается оформлением российского гражданства и все остальное. Значит, это же поразительная история. Это человек, который дважды спас Францию. Причем один раз во время войны он спас, как он говорил, честь Франции, потому что только что мы обсуждали, сколько там было бойцов сопротивления. А после этого он фактически спас Францию, создав современную Пятую Республику. И это уже было через 20 лет после. А между этими событиями что с ним было? Он жил практически в забвении. Никто о нем вспоминать не хотел. А заметим, что, например, товарищ Миттеран, собственно, вот тот левак, который начал ту политику, которая привела к тому, что сейчас происходит, он, между прочим, был награжден орденом правительства Виши. Он был вишистским активистом. То есть, фактически, коллаборационистом. Ну, что, нормально.
4: Ну, где надо, забываем, где надо, подчеркиваем. Ну,
5: конечно.
4: Это так работает. А история с орденами, кстати, вот когда Навроцкий, значит, сообщил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого Орла в качестве ответного шага на решение последнего присвоить одной из частей ВСУ имя героев УПА, повстанческая армия украинская, признанная экстремистской, запрещена в России. Вот эта история все-таки, насколько эти ордена, скажем так, значат, эти символы значат в честь того, чтобы рассуждать, насколько это глубокий раскол, например, между двумя странами, двумя народами, двумя политиками.
5: Тут для поляков, помимо всего прочего, история этого ордена является крайне важной. Это был, собственно, высший польский орден, который в 1831 году, после подавления польского мятежа русскими войсками, был включен в состав российской императорской и царской наградной системы. И это был долгое время наш российский имперский орден. Причем знак вот этого, собственно, в виде белого орла польского был наложен на государственного черного двуглавого орла. И огромное количество, так сказать, известных и военачальников, сановников, и, кстати, ученых, были награждены этим орденом. И таким образом для поляков это один из символов их, ну, условно говоря, борьбы за национальное самоопределение и, я бы сказал, такое самосознание национальное. И есть многовековая дипломатическая практика, в особенности при визитах официальных, а тем более государственных, обменом высшими орденами. Соответственно, как правило, все главы государств близлежащих, которые точно бывали в соседних государствах, они имеют коллекцию всех вот этих вот награждений высшими орденами от сопредельных стран. Так вот, таким образом, это, в общем, некоторая дань уважения, конечно же, народу, который, ну, соседям, да, а иногда не только соседям. Так вот, для поляков, повторяю, это важный такой вот важный тег, который они видят это немножко больше, чем просто люди, которые не знают подробностей, которых, например, вам сказал, там есть еще какие-то другие. Можно в этом углубляться бесконечно. Поэтому, конечно, сам факт лишения действующего, тем более, главы иностранного государства, который вроде как их союзник, которым они помогают, в том числе оружием, это, конечно, почти беспрецедентный шаг в мировой дипломатии. Но Волынская резня – это слишком серьезная история. И потом ведь, смотрите, сколько во Львове было истреблено вот этой знаменитой польской профессуры. А там же еще какая история, что когда немцы вошли с Запада в Польшу 1 сентября 1939 года, то огромное количество, в том числе интеллигенции, сбежало на восток, во Львов. И их там всех убили. И их убивали не немцы. Хотя немцы тоже, конечно, отличились. Так вот, понимаете, забыть это сложно. Евреям сложно забыть Холокост. Нам, всем, как гражданам Советского Союза, невозможно забыть геноцид, который был на оккупированных территориях. Ну, невозможно это. Слишком больно.
4: Ну, то есть, получается, вот эта борьба за исторические факты, она и будет дальше продолжаться. За, как это, трактовки правильные, неправильные.
5: Конечно. Слушайте, вот Сергей Павлович Карпов, наш выдающийся академик, историк, он в свое время написал такую небольшую работу про возникновение вот этих, ну, политических мифов о России, от медведей на улицах до там более серьезных каких-то политических. И он их проследил до момента первого возникновения. Они все из Польши. На протяжении многих столетий. Это, еще раз хочу сказать, не то, что... Я не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой. Это противостояние. Они по вполне очевидным историческим причинам нас ненавидят. В целом. Но при этом мы же не все. А кто-то был нашим союзником. И фильм, на котором выросло не одно поколение наших детей, это «Четыре танкистская собака». Это же было. Были эти люди. И более того, я вас уверяю, что их довольно много и сейчас в Польше, которые воспринимают нас как друзей, и надо помнить о них. Я очень надеюсь, что рано или поздно они, в том числе и в Польше, так сказать, обретут необходимое влияние.
4: Андрей Хазин с нами, ректор РГСО, академик Российской академии художеств. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим еще про высшее образование. Поговорим про историю тоже. Истории тоже коснемся.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
4: 15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. А давайте, наверное, поговорим еще про... Тут интересное исследование было, которое показало, что будущие учителя реже других ориентируются на зарплату при выборе работы. Студенты педагогических, естественно-научных и творческих специальностей реже других называют зарплату главным критерием при выборе работодателя. Это показатель... Этот показатель для них составляет 48%. Но это не значит, что они готовы работать на краюху хлеба без масла. Это тоже важно понимать. Но в целом здесь есть что-то еще, кроме денег.
5: И так во всем мире. Знаете, тут недавно была новость такая забавная про теперь почти полузабытый, да, так сказать, остров. Сын принца Уэльского, и тоже будущий таким образом король, если доживет, значит, принц Джордж, он идет в Итон учиться. Угу. Так вот, я бывал во многих вот этих закрытых школах английских, знаменитых, и в Итоне в том числе. Вот если вы посмотрите на стоянку для машин учителей, то вы увидите, что они в среднем существенно дешевле, чем те машины, которые вы просто даже видите на улице. Зарплата учителей, в том числе в таких, казалось бы, самых-самых престижных школах, невелики там в том числе. Да, там многие преподают люди, которые не живут на свои зарплаты, это другой вопрос. Но далеко не все. Я бы сказал, подавляющее большинство – это люди, которые сознательно идут на не бог весть какие высокие зарплаты, а потому что это их призвание. И так было во всем мире всегда. Есть вещи, ну, есть такие, ну, есть в, типы профессий, которые в каком-то смысле подразумевают служение. Например, офицер. Знаете, как был замечательный, у меня был старший друг, просто невероятный человек. Очень многие его, конечно, знают и помнят. Он был последним главнокомандующим военно-морского флота СССР и первым России. Герой Советского Союза Владимир Николаевич Чернавин. И он говорил прекрасную фразу. Офицеры никогда не были богатыми, но они никогда не были бедными. Угу. И вот это тоже очень важно. Учитель не должен быть богатым вследствие своей, так сказать, заработной платы, но он точно должен быть бедным. И медик то же самое. Это базовые профессии служения. повторяю, совершенно разного. Но, тем не менее, конечно, важно, чтобы общество было устроено так, чтобы вот эти профессии были бы хорошо оплачены. Вспомните замечательный фильм Василия Шукшина, когда он ехал к югу, и он говорил о том, что вот же учительница у меня в колхозе, учительница, она же учит моих детей, а она не может дров себе купить на зиму, я должен там ей помочь, я ей помогаю, потому что она учит моих детей, вот такой человек. А что же я делать буду, что же мы все будем делать в деревне без нее? Вспомните земских врачей, о них же очень много кто писал, да, ну, многие наши же выдающиеся классики, в особенности начала 20 века, были жменниками, и Чехов, и Булгаков, и Вересаев, они вот об этом тоже писали. Огромное количество выдающихся наших ученых, конструкторов, военачальников, государственных управленцев, они же, в том числе крестьянские дети или дети из самых низов городского социума, и за счет кого они? За счет вот этих вот учителей, в том числе начальных классов. И недаром по этому поводу, так сказать, еще один классик государственного управления, но уже в Германии, говорил о том, что Германская империя, ну, это был Бисмарк, значит, Германская империя — это есть результат работы немецких учителей.
4: Но поэтому очень часто смущает фразы, когда учителей или врачи попрекают за их претензии к, соответственно, своему денежному удовольствию, говоря, ну вы же там Гиппократу эти давали клятву, там, не знаю, кому, Аристотелю давали клятву.
5: Я же говорю, не что надо, чтобы были, может быть, не надо, чтобы были богаты, хотя это было бы неплохо, но пусть точно не будут бедными.
4: Не будут бедными. А тут, кстати, Михаил Мишустин недавно сказал, что хорошо бы вернуться к принципам фундаментального вообще высшего, фундаментального советского образования в наших образовательных практиках. И не очень понятно, это все сводится просто к тому, что мы сознательно ушли от Болонской системы, или здесь что-то поглубже, как вы думаете?
5: Вы знаете, вот разные системы образования имеют разную внутреннюю философию. Даже в том числе некоторую юридическую обвязку разную. Да, вот, например, там, в англосаксонских странах существует степень полного доктора, но она, ну, у их обладателей смотрится как некий нонсенс. А вот немецко говорящих, например, есть

0: достаточно образованных инженеров. Ну, сейчас им всем либо там уже глубоко за 70, но, в общем, тем не менее. И это результат огромной работы, которую проводил с десятки лет.
1: Другое дело, что они применение себе
0: тогда не могли. У меня много претензий к большевикам, но они создали, причем очень быстро, буквально за 10 лет, фантастическую систему сначала ликвидации безграмотности, после этого среднего образования, а после этого высшего технического образования. Я сейчас про гуманитарное не буду говорить. Высшего технического образования. Ну, посмотрите, действительно, все вот эти вот люди, которые запустили нас в космос, которые построили атомную промышленность и много-много другое, они же на 90% крестьянские дети.
1: Асахи, буквально.
0: В прямом смысле этого слова. А чтобы было, если бы это было в начале 20 века, они бы в лучшем случае получили бы 3 класса образования при церковном приказе школы. Ну, в общем, короче говоря, это очень важно. Помимо всего прочего, это же социальные лифты. У людей появляются, ну, это же опять-таки, это пример же во всем, примеры есть во всем мире, появляются примеры того, как люди просто вот улетают на ракетах в космос, и там, в том числе, например, Гагарин. Послушайте, ему было до 30 далеко, когда он полетел в космос. Он же не просто был мальчик, он был под оккупацией. Ну, это, а его знает весь мир. А посмотрите, какие дети у него.
1: Ну, тогда дело-то в людях, получается. Даже не в самой системе,
0: В системе и в людях.
1: Но систему-то делают люди.
0: Ну, конечно. Проблема в том, что, конечно, как мне кажется, в свое время система была разрушена. Вот это ужасно. Собрать ее очень тяжело. Разрушить систему быстро, собрать очень тяжело. Ну, слушайте, там же, к сожалению, была разрушена, понимаете, философская основа. Когда нам кричали о том, что образование – это услуга, а воспитание там быть не должно. Ну, что мы имеем? А теперь объяснить людям там, до 30 лет, что надо не опаздывать, например, они вообще не понимают, о чем речь.
1: Или что говорит, напрягаться вы нарушаете на работе. Мои личные границы.
0: Огромное вот количество людей, да, сейчас, когда от них требуют, чтобы они работали на работе, они просто увольняются.
1: Им это не нужно. Это поколенческая проблема?
0: Во всем мире, как? Не только у нас.
1: Поколенческая проблема?
0: Это поколенческая проблема. Вопрос в том, что мы были от этого, как вам сказать, наша система воспитания и образования, в том числе, она, которая была, между прочим, с самого раннего возраста. Ведь если посмотреть методические указания для детских садов, то да, там ребенок в 3 года должен был отчетливо узнавать образ Владимира Ильича Ленина. Послушайте, Владимир Ильич Ленин прекрасный, кстати, основатель нашего университета и наш лектор. Мы к нему с этим с большой благодарностью относимся. Но надо же помнить, понимать и другое. Это означает тренировка и систематизация памяти. Например, и некоторых других вещей, да, там, там ему там психологи много чего интересного об этом рассказывать, не суть важно. Значит, соответственно, там были методики, которые были направлены на соответствующее развитие там, не знаю, в тех или иных областей головного мозга, а также мелкой моторики и много чего другого. Или, вы знаете, вот такая смешная история, многие смеялись, там, у нас, помните, был, вы, наверное, не помните, это я помню. Значит, уроки на начальной военной подготовки у нас было.
1: И да,
0: вот,
1: значит,
0: ходили строем всем, там, вот, смеялись все. Но ведь это же, на самом деле, спросите у любого военного, самый быстрый, дешевый и эффективный способ научить толпу людей, которые первый раз друг друга увидели, делать что-то совместно, это строевая подготовка. Вот их сначала научили ходить строем, а потом их в десятки раз быстрее научили правильно действовать на поле боя. Но ведь то же самое и в гражданской жизни. Если они умеют налаживать горизонтальные связи, если они быстро понимают, кому надо помочь или на кого надо, на кого надо равняться и так далее, то это означает, что и в обычной своей трудовой деятельности они будут использовать эти навыки. Это очень важно.
1: А сейчас, получается, вот мы с вами не случайно историю с мотивацией тех людей, которые идут, например, в вот эти профессии служения, учителя, например, врачи, с этого начали. Плюс про образование поговорили, потому что есть, мне кажется, 2 взаимоисключающих трека. Одни говорят, что современные молодые люди ориентированы исключительно на деньги, вот прям все тотально, поэтому они хотят больше получать, меньше работать. Но при этом я лично в эфир сознательно приглашала прям совсем молодых-молодых учителей, 1 год работает в школе, другой 4 года. И они тоже действительно говорили, что деньги, они, конечно, значат, потому что, правда, ну, надо хорошо питаться, нормально одеваться, в общем, и чем-то еще заниматься. Но при этом вопрос интереса как такового. А другое дело, это история с дисциплиной и история приучения к тому, что я никому ничего не должен. Как эти треки теперь, как, я не знаю, совместить? Один должен

0: нужно поглотить другой.
1: Ну,
0: как это должно
1: слушайте,
0: работать?
1: Слушайте, знаете, прекрасная фраза, которая раньше была: нельзя жить в обществе и быть независимо от общества. А, слушайте, если ты никому не нужен, то и тебе никто ничего не должен. А, поэтому не надо ни от кого ничего будете ждать.
0: А если ты нужен, то ты
1: а если ты сам являешься поддержкой для многих, то ты и даже тебе не надо ничего специально делать, тебя тоже будут поддерживать. А, и это и есть основа, собственно, социальной жизни. А, и более того, а как иначе могло бы быть, если бы у нас такого не было народа, для которого это было очевидным законом его действий, тогда как бы мы воевали бы в Великую Отечественную войну? Это ж сколько людей готовы были отдать свою жизнь за страну? А если бы вот это вот, я никому ничего не должен, то здесь при чем защита страны? С риском для жизни, конечно, нет. Поэтому, более того, ведь ну, есть огромное количество интересных теорий, почему у нас в нашей культуре те или иные обстоятельства, отличающие нас от других, и это в первую очередь соотносится с климатом и с расстояниями, а также с коротким вегетативным периодом. Там есть ну, много на эту тему очень, очень интересных исследований, там не буду говорить. Более того, есть несколько замечательных исследователей, в том числе, кстати, не московских, которые прям на протяжении последних десятилетий делают фантастические, на мой взгляд, работы, дают о том, как надо развивать вот эти лучшие качества именно на национальном уровне. Но, тем не менее, мы выжили здесь, в этом тяжелейшем климате, с этими огромными расстояниями, за счет
0: дисциплины.
1: Дисциплины, конечно, и за счет взаимовыручки, как раньше говорили. Нет смысла отринуть то, что позволило нам выжить на протяжении столетий.
0: Да, но при этом есть такая фраза, правда, не знаю, касается она людей, которые в эмиграции находились и находятся или нет, что русский самый многочисленный атомизированный разобщенный народ. Или это опять придуманы, это вот те нарративы, о которых вы говорили в первой
1: половине программы? Ну, послушайте, я вам приведу контрпример, и это тема будет закрыта. Вы посмотрите, какое огромное количество людей в четвертом, в пятом поколении эмиграции помнит, что они русские.
0: Да.
1: Ну, о чем вы говорите? Конечно, нет.
0: Как формировать все-таки у студентов, например, ценностное отношение к профессии? Нужны какие-то отдельные практики или нет?
1: Нужны. И, конечно, в первую очередь, это личный пример. Они должны воспитываться на примерах не только живущих, но и людей, уже ушедших из жизни. Так же, как и, скажем, вот наша, та часть программы нашей, о которой мы сегодня говорили, ресоциализация, реабилитация, реабилитация участников боевых действий, скажем, у нас, знаете, работает, мы работаем в том числе над ампутантами, над их ресоциализацией и реабилитацией. А вот среди только выпускников нашего университета Николай Островский, который был парализован и слепой, и написал самый читаемый роман 20 века. У нас был Алексей Моресьев, который получил звание Героя Советского Союза, уже с ампутированными двумя ногами. И у нас есть фантастический Кирилл Островский, который, у него была ампутирована нога до... рука, прошу прощения, до плеча правая и четыре пальца налево, и он был практически глухой после ранения. И он был Героем Советского Союза в этот момент. Только после этого он возглавил отстающий колхоз. Ну, представьте, после освобождения Беларуси, что там было, да, там три печных трубы, там 10 старух и 2 козы. А колхоз, может, кстати, не было. И в 58 году это был топ-3 колхоз в стране. Он получил звание Героя Советского Труда. Вот эти люди, они же могли, они же смогли, несмотря на такие кошмарные
0: Но есть истории. Еще другой аспект, которого как бы не было условно в те времена. Это вот это информационное поле, в котором мы сейчас живем. И, соответственно, вот эта активная гибридная, скажем так, да, гибридная война, которая ведется, и война за смыслы и так далее, потому что мы помним,
1: очень как... активно, и надо вот. Это осознавать. Гибридная война ведется давно, и, знаете, вот конвенциональная стадия, она, конечно, там, горячая война, как иначе называют, она, конечно, может присутствовать или не присутствовать. Мы сделали большое очень исследование несколько лет назад по гибридным войнам, и мы даже, так сказать, ее в каком-то смысле некий инструментарий терминологически сделали. Вот для нас гибридная война – это тот процесс, когда, соответственно, конвенциональная часть либо есть, либо присутствует ее угроза. Вот, соответственно, вот эта ситуация, которая была у нас, таким образом, очевидно, подпадает под гибридную войну, начиная уж точно с, ну, там, 60-х годов. И, скорее всего, с моей точки зрения, вот прям 46-го года, с Фултонской речи. И надо это осознавать. И надо уметь этому противостоять. А противостоит этому в первую очередь воспитание. Ну, соответственно.
0: В любом случае, воспитание. Тут еще одна тема, которая касается образования. Есть министр науки Валерий Фальков сказал, что массовое желание школьников поступить в вузы идет вразрез с потребностями рынка. По его словам, сложившаяся ситуация представляет проблему для экономики страны. Он говорит, что в стране происходит балансировка между средним и профессиональным высшим образованием. А есть, по вашему ощущению, какой-то перекос в сторону того, что люди хотят обязательно в вуз пойти?
1: Конечно, есть. Вот смотрите, начнем с того, что у нас вот эти контрольные цифры приема, как их называли, они каким образом были сформировались? В 90-е годы некоторые люди, я знаю их фамилии, сделали анализ тогдашнего рынка труда и как-то разделили вот эту процентовку между разными специальностями. За прошедшие там 30 лет некоторые специальности вообще умерли. Появилось огромное количество абсолютно новых, которых тогда и не было. Появилось огромное количество междисциплинарных направлений. И в любом случае вот эти балансы, они все поменялись. А огромное количество там и вузов, и министерств долгое время, они что делали? Просто повышали, там какие-то повышающие коэффициенты делали, и все. Не было вот этого вот сложнейшего анализа рынка труда, который на самом деле надо делать, конечно, там достаточно часто, раз там, в пару-тройку лет, очевидным образом. Теперь смотрите, к чему это, помимо всего прочего, всего приводит. Вот у нас огромное количество выпускников не могут найти работу по специальности. И таким образом мы же разрушаем их веру в том числе и в государство. Ну как же, вот мы же специалисты, нас научили, значит, нам надо как-то прикладывать усилия и зарабатывать вот этим самым инструментом. Но нету ангажемента достаточного. Так же, как, ну, опять-таки, мой любимый пример по поводу пианистов в СССР. Выдающиеся, замечательные, прекрасные пианисты в любой другой стране были бы просто звездами. Но у нас не было достаточного оплаченного ангажемента для такого количества выдающихся пианистов классической школы. Поэтому что приходилось делать? В педагоги шли, в критики, в администраторы. Вот у меня товарищ был, он был последним управляющим делами Министерства культуры СССР. Он был выпускником Московской государственной консерватории Мечиковского по классу фортепиано. Фантастический пианист. А был он при этом управляющим делами министерства. И прекрасно себя чувствовал.
0: Но речь тогда идет о корректировке приемных планов, о том, что как у нас же сокращаются вот эти вот наборы на кого там, экономистов, юристов, журналистов и прочих. Говорят, наоборот, идите в колледж, например. Как это корректировать нужно?
1: Ну, послушайте, как бы сейчас... мне как ректору от этого какой вывод? Что у меня будет больше конкуренция на имеющиеся у меня места высшего образования, и таким образом те, кого я приму, будут более хорошо подготовлены, чем общая масса. То есть у меня, конечно, качество моих студентов от этого повысится. И это тоже хорошо, потому что, конечно, очень тяжело работать с совсем неподготовленными, плохо образованными ребятами. Это я знаю по своей работе профессором Высшей школы экономики в МГУ и, конечно, в
0: РУСО. Интересно просто, как люди в штыки восприняли слова Фалькова, говоря о том, что у нас как будто бы вот заставляют идти в колледж и лишают возможности получить образование в ВУЗе. А все ли мотивированные люди идут в ВУЗ? Слушайте. Так иной раз посмотри, но он как бы вот пришел, на лекции не пришел, дайте, пожалуйста, диплом. Ну, примерно так это выглядит.
1: Ну, смотрите, вот с этой практикой, конечно, очень надо тяжело бороться. Человек, ну, с практикой того, что человек не ходит, ничего-то не знает, и, соответственно, после этого диплом хочет диплом. Вопрос в другом. Слушайте, у нас сейчас процент людей с высшим образованием в разы больше, чем в советское время. А при этом где же эти самые инженеры, учителя и все остальное? Значит, это означает, что их качество вот этого самообразования, оно, мягко выражаясь, не соответствует заявленному. Более того, ну, мы же понимаем, что у нас есть целые университеты, в том числе весьма на слуху, которые, в общем, в течение долгого времени давали абсолютно фейковое образование. Что, мы этого не знаем, что ли? И то, что, слава богу, в том числе и наши власти стали с этим активно бороться некоторое время там назад, это очень хорошо. Но это же огромный бизнес. Люди получали дипломы, занимались соответствующие должности, получали там, своего рода ренту там, от занятий этих должностей, и все у них было хорошо. Только они ничего не знали. Они ничего не умели. В результате общая система деградировала. Это первая часть. Вторая часть. Первая. Намного больше сейчас людей с высшим образованием, чем в советское время. А при этом специалистов нету. Это означает, как говорил опять-таки основатель нашего университета Владимир Ильич Ленин в одной из своих работ, даже в названии своих работ, лучше меньше, да лучше. А И потом, а кому мешает пройти конкурс и таки поступить на эти самые места?
0: Ну, послушайте. Вы имеете в виду, ну, бюджетный или вообще в ВУЗ?
1: Да вообще в ВУЗ, ну, какая разница, и на коммерческие тоже. Ну да, понятно, что конкуренция будет больше. Ну так это же хорошо, неплохо.
0: Нет, как будто бы, знаете, создалась какая-то странная история, что если в колледж сейчас предлагают идти после 9 класса любыми правдами и неправдами и бесплатно, и с облегченными экзаменами, то как будто бы это более какая-то маргинальная история, нежели я хотел в 10-11, а потом пойти в ВУЗ. А кто мешает после колледжа в ВУЗ идти? Никто, значит, не мешает.
1: Послушайте, ну мы же реалисты. Мы же прекрасно, да, понимаем, что огромное количество людей шло в колледж для того, чтобы потом не сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ, вот, как выпускникам колледжа без сдачи ЕГЭ. А сейчас, с этого года, как вы знаете, правила изменились. И теперь можно поступать в ВУЗ выпускникам колледжа без сдачи ЕГЭ только по профильным специальностям, что и разумно. Но почему, если ты, я условно говоря, учился в колледже там, играть на скрипочке, а при этом ты собираешься поступать без ЕГЭ на математику, так сказать, имея преференции перед теми, кто закончил школу? Я очень условно сейчас сказал, но тем не менее. Ну, странно.
0: А история с распределением, кстати, бюджетников. Вот говорят, нужно вернуть обязательную отработку для бюджетников, особенно для врачей и учителей.
1: Ну, смотрите, как было устроено... Ну, все новое, это же хорошо добыто старое. Как было устроено в Российской империи? Если человек получал, будучи студентом Императорского университета, стипендию, вот сколько лет он ее получал, столько лет он был обязан отработать после этого учителем в гимназии. Что это означало? Что выпускники последних лет императорских университетов, а тогда, кроме университета Шанявского, частных, как известно, практически не было, там еще были женские курсы, значит, выпускники шли в гимназии, которые находились в больших городах, ну, в первую очередь, конечно, в губернских центрах, и таким образом уровень образования в этих гимназиях постоянно поддерживался на уровне практически университетском. И это и было некой вот этой вот, ну, неким механизмом поддержания в том числе уровня образования в средних учебных заведениях. Я не вижу в этом ничего плохого. Более того, очень многие наши выдающиеся ученые последних там 30-х годов прошлого века и так далее, они, закончив вот именно таким образом университеты, после этого еще успели поработать учителями в гимназии. А, кстати, некоторые у них и гимназические ученики впоследствии становились также академиками и их, так сказать, членами вот этих научных школ своих учителей гимназических.
0: Но здесь тогда вопрос, по сути-то, выглядит, в общем, все логично, но здесь вопрос каких-то установок, когда говорят, будут заставлять, значит, будут платить 3 копейки, а добровольно туда не идут, потому что никто не хочет работать за 3 копейки.
1: Ну, вот так идите, так поступайте тогда на конкурентной основе, как было всегда и во всем мире и есть, в университет на бюджетной или на коммерческой основе, ради бога. Ну, просто там сейчас немножко больше стал конкурс, вот и все, немножко сложнее. Ну, так слава богу. Пусть придут лучше.
0: Слушатель говорит, я с вышкой, но работаю руками, я не в обиде, людям со мной интересно в любом случае. А другой слушатель, кстати, говорит, здесь проблема высшего образования такой, что человек выпустился, а потом, оказывается, курьер получает больше инженера. И вот куда этот инженер начинает доставкой заниматься?
1: Это очень большая проблема. При этом я уверен, что вскоре этих курьеров не будет. Просто не будет. А человек с высшим образованием инженерным сможет пристроиться, а курьер нет.
0: Нужен будет всегда, да. Андрей Хазин с нами, ректор РГСУ, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, спасибо. Ждем вас снова. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Село Дивеево – одно из самых почитаемых мест паломничества в России. Расположено оно в 170 километрах от Нижнего Новгорода и в 459 километрах от Москвы. Добраться сюда можно на автобусе, каршеринге или на автомобиле по новой платной трассе М-12 «Восток». Дорога из Москвы займет около 5 часов. Село, стоящее на пути в Саровскую пустынь, давно считается духовным центром Нижегородской области. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Это не просто монастырь, а целый церковный квартал с особой атмосферой тишины и умиротворения. Монастырь считается одним из четырех уделов Пресвятой Богородицы, то есть мест, находящихся под ее особым покровительством. Он был основан во второй половине XVIII века, но с 1927 года по 1991 был закрыт. Сегодня обитель снова действует, и в ней живут более 500 сестер, а вокруг расположено около двух десятков скитов и подворий. Святые места монастыря – это Казанский собор, самый древний храм, построенный в 1773 году в стиле русского барокко. Троицкий собор – главный храм, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. Святая Канавка – особое место паломничества. По преданию, сама Богородица обошла эту землю и повелела защитить ее канавой и валом. Длина канавки – 775 метров. Считается, что если пройти ее с молитвой «Богородице Дева радуйся» 150 раз, можно избавиться от душевных тревог. Рядом с монастырем находятся и святые источники – Казанский, Пантелеймон и Целителя, Матушки Александра и Иверский. Возле них оборудованы купальни, где можно окунуться в освященную воду. После молитв и прогулок обязательно загляните в монастырскую трапезную. Там можно перекусить. В лавке при монастыре продаются квас и выпечка, которые стоит взять с собой в дорогу. Где остановиться? А вот, например, в паломническом центре. Там вам при монастыре помогут с организацией экскурсий и размещением. Также есть гостиничный комплекс «Дивеевская слобода», который предлагает уютные деревянные домики в стиле русских теремов, баню с молодильным чаном и блюда традиционной кухни в ресторане «Малиновый звон» и кафе «Раздолье». Также советую вам посетить дом-музей Блаженной Параскевы Дивеевской. Здесь воссоздана келья святой Паши Саровской, вокруг которой ходит множество легенд. И музей Дивеевской игрушки и керамики, который расскажет о молодом, но самобытном народном промысле. Керамические фигурки людей, зверей и птиц, выполненные в теплых тонах, можно не только увидеть, но и купить в качестве сувенира. Дивеево – это не просто место на карте. Это пространство тишины, веры и красоты. Идеальное направление для тех, кто ищет вдохновение и покоя вдали от суеты. Желаю вам приятного путешествия!
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Восемь часов 8 минут, понедельник, июнь, день 22. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 23 градуса, а ощущается-то как 24, дорогие друзья. Видите, у нас сегодня бонусом ощущения идут. Позитивные ощущения.

0: Поздравляем всех медработников с праздником, пишет Дмитрий. Всех с наступившим летом, пишет Алекс. А MT Words уже прям заводит нам тему. Сейчас заведем. Поздороваемся только. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, Алексей, пишет Дмитрий Александрович. Доброе утро, хорошего позитивного дня, пишет СВ. И вам, друзья, и вам. Добренького, бодренького всем, пишет Нигматуллин. Футбик смотрели на выходных? Конечно же нет, 48-й, конечно же нет. Но если что-то такое интересное, вы рассказываете. Я знаю, что вы любите футбол. Гудошников, вы добрый человек, пишет Андрей. Ну, если по совокупности, то да. А градусник в машине говорит, что уже 26, пишет Кирилл. А градусник под мышкой, что уже 36,6, правильно? Бенз будем обсуждать, пишет Павел. Че тут обсуждать? Видел картинку в интернете. Из какого фильма, я не знаю. Но там, значит, вампиры какие-то, стоящие на балконе с таким видом доминирования. И подпись: «Владельцы электромобилей в эти выходные». Вот. Вот и все обсуждение. Вчера смог заправиться только на 5-й АЗС, пишет Павел. Да не, ну есть АЗС, на которых можно сразу заправиться, но у них подороже, мягко говоря. Поэтому все от этого зависит. Конечно же, владельцы гибридов чувствуют себя более-менее уверенно, потому что можно, если вдруг какая-то проблема возникла где-то локально, то можно раз и подзарядился и поехал. Электромобили тоже себя хорошо чувствуют, но у них постоянно есть вот этот момент, что постоянно надо заряжать. Вот. А гибриды, они могут где-то здесь скроить, там скроить, здесь где-то на бензине поездить, там где-то на электричестве поездить. Ну, вот такая штука. Так, праздник у нас был вчера, но за поздравления все равно спасибо, пишет Андрей Сергеевич. Он же добрый док, так и подписан, между прочим. Ну, а мы же вчера не могли, вот мы сегодня поэтому и поздравляем. Так, я сказал, что у нас один из слушателей вот тему серьезную заводит и правильно делает. Значит, батьке поставили ультиматум, как думаете, уберет ретрансляторы, которые помогают России? Вот MT Words пишет. Ну, во-первых, заявление о том, что есть какие-то ретрансляторы в Белоруссии, которые чем-то там помогают, это заявление Зеленского. Вы должны это четко понимать. Зеленский может эти заявления делать на основании всего чего угодно. То есть это же Зеленский. Ну, вы должны говорить, это внук советского воина-освободителя, который недавно перезахоронил кости Мельника, нацистского преступника, прямо в Киеве с почестями военными. То есть это персонаж гнилой примерно на 100%. Если бы можно было быть гнилым больше, чем на 100%, он был бы больше. Но поскольку 100% это 100%, то есть полностью, так оно вот и есть. Поэтому это Зеленский заявляет, да, что там что-то там сделайте. Причем действительно все это выглядит как ультиматум. Звучание такое, то есть уберите или мы уберем. Вот так он. И он это один раз сказал, и вот вчера он опять это повторил. Он прямо пытается давить. Значит, когда он это первый раз сказал, Лукашенко сказал как-то так. Ну, как-то, что ли, говорит, ну, ладно, ладно, там, не надо обижаться, я тебя назвал наркоманом, ты там не обижайся. Вот. Может, это лишнее было. А Зеленский говорит, а я не обижаюсь, и вообще убирайте, я сейчас вообще вот все сам решу. Сам решу. Ну, и сейчас разговор идет о том, что, да, Зеленский пытается всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, которая уже давно развивается, мы все его знаем. То есть втянуть. Зачем Зеленскому втягивать Белоруссию туда? То есть зачем вот в этот водоворот военный втягивать Белоруссию? То есть у Зеленского так много сил, он так легко может воевать по всем фронтам. Ну, во всяком случае, на том фронте, на котором он сейчас воюет, он проигрывает. Ну так, на всякий случай. Добавить туда еще и белорусский, назовем так это, белорусский фронт, все тоже понятно. Включить других. Я думаю, задача такая. Я думаю, задача включить Польшу, я думаю, задача включить Литву. Я думаю, что задача заключается в том, чтобы расширить конфликт и из-за этого расширения вроде бы иметь шансы на то, чтобы как-то ситуацию в свою сторону склонить. Что сомнительно крайне. Но, тем не менее, я так понял, что потихонечку, уж не знаю, насколько он там реализует и не реализует свои угрозы, но они движутся в эту сторону. Действительно, расширение конфликта. И за счет этого попытка исправить ситуацию, в которой они оказались. Ситуация, в которой они оказались, заключается в том, что на поле боя они отступают. Зеленский ищет повод разбомбить НПЗ в Белоруссию, пишет Станислав. Есть и такое. Есть и такое. Чем больше врагов, тем больше можно клянчить, пишет Кирилл. Я в тур собираюсь в Белоруссию 5 июля. Я надеюсь, ничего не случится, пишет Бон Джови Джон. Не могу гарантировать вам этого. Угрозы от Зеленского идут абсолютно понятные. То есть никакой там двусмысленности нет. Он говорит о том, что они будут бить по территории Белоруссии. То есть можно трактовать слова как угодно Зеленского. Он формулировку-то эту не использует, что ударим по территории, уберем сами. Никак иначе они ничего на территории Белоруссии убрать сами не могут, кроме как если они ударили или они зашли. Ну, вы поняли, то есть военные действия. А я сегодня проснулся от грохота, что там бухнуло громко, эффектно, пишет Лис, понятно. Зеленский, так... Так Белоруссия, если оттянет войска к 404-й, то тут же Речь Посполитая может зайти, воспользовавшись моментом, пишет Фарготтен. Ну, я и говорю, то есть разговор идет о том, что масштабирование конфликта, как некий такой авантюрный план по тому, чтобы переломить ситуацию в сторону киевского нацистского режима, так скажем. Что насчет Польши, которая куда-то зайдет? У Польши не очень отношения складываются с нацистами украинскими. Польша внезапно решила, что ей не нравятся нацистские преступники, ей не нравятся бандеровцы, ей не нравится Мельник, ей не нравится Коновалец, ей вообще не нравятся, оказывается, бандеровцы. И также Польша выяснила, что, оказывается, эти самые бандеровцы, эти самые нацисты очень сильно нравятся украинской власти современной. Не сказать, что раньше Польша этого не понимала, просто раньше почему-то Польша этого не говорила, а сейчас Польша это стала активно говорить. Тут есть почва для того, чтобы подумать, а почему именно сейчас Польша решила об этом говорить. И, ну, несколько вариантов. Я думаю, что бесчисленное, конечно, количество вариантов. Но вот несколько вариантов приходят в голову сразу. Первый вариант. Устраивают шоу для того, чтобы войти на территорию так называемой Украины, в западные области, которые поляки считают своими. Вот, зайти польскими войсками и забрать себе все, что они считают своим. Ну, такой вариант. Он немножко космический, в том смысле, что вероятность мала, что именно такой вариант сейчас рассматривается. Ну, хотя польские власти, черт его знает, что они там в голове своей рассматривают. Вариант номер два. Поляки, наоборот, отпряли немножечко и хотят от ситуации отойти. То есть они не хотят умирать за бандеровцев. Вооружать бандеровцев против России, когда бандеровцы наносят нам урон, это одна история. Вторая история, это вместе с ними отправиться в ад. Может быть, им не очень нравится эта перспектива. Интересно, наверное, в этой связи даже не то, что прозрели поляки, а интересно, как отреагировали сами бандеровцы. А бандеровцы отреагировали именно так, как и положено бандеровцам. Они сейчас сдают польские ордена, отказываются от дружбы с поляками невероятной, которая основана на том, что поляки забыли в определенный момент жертв Волыни, а вот сейчас вот вспомнили внезапно. И выступают они очень громко, я имею в виду бандеровцы, говорят, что поляки не имеют права их учить кому, кого там любить, кого уважать и все остальное. Ну, короче говоря, всеми способами защищают бандеровцев, уже мертвых, которых они перезахоранивают и планируют еще перезахоронить. Привозят из разных стран, короче говоря. Создают вот это вот... что это такое? Ну, пантеон — это громкое слово. Ну, в общем, собирают кости по всему миру. Бандеровские, нацистские. Ну вот какая-то такая ситуация. Не совсем понимаю, действительно ли это схватка или это очередной акт какого-то цирка для того, чтобы поляки нашли предлог для введения своего контингента воинского на территорию Украины не в смысле противостояния с нами, а в смысле, ну, мы тут решаем свои проблемы, вы там, русские, не обижайтесь, это не против вас, мы тут вот свои дела какие-то решаем, допустим. Ну, не знаю, сложно сказать. Ну, вот киевский режим показал, что он не дистанцирует себя от бандеровцев, они не попытались придумать какое-то интересное, в кавычках, ну, я бы так сказал, изощренное объяснение тем странным действиям, которые они сегодня совершают относительно вот этих вот всех костей нацистов, зачем они это делают, они не пытались объяснить там, хотя бы какую-то лживую придумать пропагандистский какой-то трюк, понимаете, совершить, по типу, мы собираем всех, кто бы ни был на украинской земле когда-то, мы собираем всех, всех хороним, вот, мы пытаемся примирить нашу историю, ну, что-то такое, они даже не пытались этого делать. Нет, они прямо говорят, мы знаем, кого мы уважаем, а вы нас не будете учить, и вообще вы потворствуете России, когда вот так вот выступаете. То есть интересная вещь, когда поляки, которые на самом деле пострадали от рук бандеровцев, говорят, что им не нравятся бандеровцы и никогда не нравились, украинцы им говорят, это вы потворствуете России, это вы помогаете России. Ну, это, конечно, захватывающая история. Потому что Россия-то тут на самом деле ни при чем, если задуматься, вот так вот, если вдуматься прям глубоко, посмотреть на эту вещь, это разговор поляков с украинцами. И я бы даже сказал не с украинцами, а именно с бандеровцами. Но тот факт, что Польша поддерживает дальше и в военном ключе Украину, и во всех остальных ключах, потому что она часть НАТО, она часть Евросоюза, при этом устраивает вот эти вот какие-то акции, да, там, якобы им что-то не нравится, вот это вот вызывает какое-то странное ощущение клоунады со стороны Польши. То есть вы давайте тогда уже будьте последовательны. Вот есть бандеровцы, ну, те самые еще, да, которых сейчас перезахоранивают. Есть бандеровцы современные. Они вам уже в лицо сказали, что они своих бандеровцев прошлых очень сильно любят и очень сильно уважают, и все в таком духе, и не вам им диктовать свою волю. Соответственно, мы имеем в Киеве бандеровский нацистский режим. То есть сегодняшние руководители киевского режима – это продолжатели дела тех бандеровцев, которых они сейчас вот кости собирают по всему миру. Все. Соответственно, отношение к полякам у них точно такое же, как было у тех бандеровцев. Какое отношение было у тех бандеровцев к полякам? Они поляков убивали. Убивали. Они осуществляли фактически геноцид польского населения. Бандеровцы. Подчеркиваю. Ну, бандеровцы осуществляли геноцид и собственного населения, и белорусского населения, и польского населения. Почему? Я объясню. Потому что бандеровская идеология сама по себе — это идеология нацистская. И их правильнее, я вот согласен с этой оценкой, недавно ее услышал, и вы знаете, она многое на самом деле расставила по местам, в моей голове конкретно. Их не надо называть коллаборантами нацистскими, их надо просто называть нацистами, как они есть. Это такая разновидность нацизма, украинского просто, и все. Так что бандеровская идеология, она абсолютно замкнутая, она абсолютно агрессивная, она радикальная, и она радикальна по отношению ко всему вообще, что вокруг. Ну, то есть вот такая злоба и ненависть, и совершенно бесчеловечное поведение по отношению к кому бы то ни было рядом, из тех, кто не разделяет, так скажем, твои вот эти вот нацистские взгляды. Польша... Сегодня хаб основной, через который все поставляется, Жешув, вы знаете. И Польша как предоставляла Жешув для того, чтобы оружие попадало на Украину, так и предоставляет. И лучше бы, наверное, Польше начать было с этого. А ордена, ну что ордена? Ордена это, наверное, потом, это, наверное, последний акт этого балета. А вот первое, сперва надо было начать, конечно, с таких вещей. Насколько я знаю, Польша оплачивает Старлинки, потому что Илон Маск в какой-то момент сказал, денег не платит, не буду ничего делать. И Польша, по-моему, взяла на себя обязательство о том, чтобы оплачивать Старлинки для Украины. Вот этот момент можно было бы, я думаю, немножечко как-то скорректировать. Но опять же, Польша скажет, не будем оплачивать Старлинки. Придет Брюссель, скажет, ну как-то вы не будете оплачивать, у нас же единая цель, мы же там Россию хотим разбить. Они скажут, ну давайте просто бюджеты перекинем на других эти, и все. Ну, придумают какую-то схему, при которой не Польша будет финансировать, да, напрямую, а как-то через кого-то, какой-то посредник, для которых бандеровцы, ну, как бы, никакой роли не играют. И исторически население этой страны, конкретно бандеровцы, не вырезали, не убивали детей, женщин, стариков. Ну, это же Евросоюз, хитрая схема, честно говоря. Поэтому наблюдаем. Не могу сказать, что у меня это какое-то вызывает ощущение того, что европейцы могут передумать относительно режима украинского что-то. Вряд ли, они ведь знают на самом деле все, что происходит в Киеве. Они курируют это, они это создавали годами, они это финансировали, они оказывают и оказывали им все время информационную, финансовую и военную поддержку, чем они и занимаются, продолжают. Поэтому, конечно же, они это все знают, они это все понимают. Единственное, что их, наверное, ну, не устроила показуха вот эта, которую устроил нацистский режим киевский. Нацистский режим киевский должен был быть в неких рамках, да, своего нацизма. То есть вы любите там своих нацистов, вот и любите. А как только они начали широкие информационные акции проводить с перезахоронением костей бандеровцев реальных, да, тех самых старых, ну, тут уже молчать было невозможно полякам, потому что там же население просто бунтуется, и все. То есть среди поляков есть действительно те люди, которые не собираются забывать волынскую резню и не собираются забывать, что такое и кто такие бандеровцы по отношению к польскому населению. Что ж, честь и хвала, значит, этим полякам, которые помнят. Другое дело, что современные власти польские, я так подозреваю, на самом деле вряд ли так действуют, исходя из убеждений. Я думаю, что они действуют, исходя из того, что польское население просто в некотором смысле стало задавать вопросы. А, наверное, вопросы звучат следующие. Мы их финансируем, мы здесь их приютили, здесь мы им выплачиваем деньги, они у нас здесь живут, наглеют, криминал разводят. А еще они с почестями перезахоранивают тех, кто нас убивал. Вот наших дедушек и бабушек убивал, прадедушек и прабабушек. Это вообще что происходит? Задается вопросом, наверное, я думаю, некоторая часть задается, некоторая часть польского населения. И вот этой части польского населения надо показать, что польские власти современные, они всячески отрицают и отвергают возможность какого-либо там взаимодействия якобы, да, на духовном уровне с киевским нынешним бандеровским режимом. Поэтому вот обменялись любезностями, какие-то ордена там у кого-то отняли, кому-то их послали по почте. Ну и пока на этом все. Посмотрим, будет ли это в реальной плоскости какой-то, как, ну, противостояние, или не будет. Или это будет все в плоскости вот этих вот высокодуховных вещей. Все будут снимать с себя ордена и все такое. Посмотрим. А, не, наверное, так и есть. Очень многие поляки возмущены, пишет Нигматуллин. Ну, не буду говорить за поляков, потому что сам-то я не поляк, и не могу сказать, что я прям привязан к Польше сильно как-то там. Я вообще никак к ней не привязан. Но я могу предположить, что многие поляки действительно недовольны тем, что фактически откровенный, неприкрытый бандеровский режим современный, он финансируется за их денежку. То есть прямо они это и финансируют. Про польскую логистику или Старлинки не надейтесь. Поляки и бандеровцы могут друг друга не любить, но ненависть к России там намного сильнее, а общий враг объединяет, поэтому для внутренней публики ограничится возвратом орденов и продолжит сотрудничество, считает Василий. Возможно, Василий, возможно. Батька настолько суровый, что может стрелять из автомата без магазина. Я, как понял, определенные, что, заправки в кавычках попали, пишет Павел. Так, давайте так, по поводу господина Лукашенко, товарища Лукашенко. Значит, шутки, что он там может стрелять из автомата без магазина, это все весело. Но я лично помню, я стоял по ту сторону баррикад в Белоруссии, когда как раз Александр Григорьевич... Реально, я по ту сторону баррикад стоял. В стане протестующих. Я не протестовал, я наблюдал. Но я был по ту сторону. От ОМОНа, который там... Ну и вообще силовых структур, которые противодействовали вот этим вот бунтующим мятежникам, вот, белорусским тогдашним. И я помню тот момент, когда Александр Григорьевич пришел с той стороны с этим автоматом. На самом деле, информационно, на самом деле, так скажем, пропагандистский жест был сильный, если задуматься. То есть я же видел, как там стоят вот эти ребята, да, представители силовых структур. Я видел, сколько людей стояло напротив них, вот эта вот толпа. И я думаю, что этот жест, он был в первую очередь для них сделан, показать, что вы тут не просто стоите и не пустые здания охраняете, а вот я здесь вместе с вами, ребята. И я помню, что они встретили это действительно аплодисментами такими, возгласами, которые вот означали, что они приветствуют своего лидера. Это интересный момент был. Я, правда, прям вот там и был в этот момент. Это называется «Внедрился в ряды врага», пишет Лис Хитрый. Да ну нет, это называется просто журналистская работа обычная, если честно. «Ненависть и страх к России сильнее, чем обида за Волынь», пишет Александр. Это странно, это странно. «Мир поменялся, в Израиле есть иудеи, разделяющие нацизм, и татуировки там свастоны», пишет Василий. Ну это вообще безумие какое-то, даже не знаю, как это обсуждать, да никто, наверное, не знает, как это обсуждать. Если кто-то из израильтян на себя наносит вот эти татуировки какие-то нацистские, мне кажется, тут надо говорить о какой-то глубокой психической проблеме конкретно у этого человека и тех, кто его окружает, и при этом не говорит об этом силовым структурам. Безос, хозяин Амазона, заявил, что люди слишком много употребляют воды, и ее не хватает для развития ИИ. Да уж, слишком много людишек, пишет Василий. Да, интересное заявление, я не видел. А можете как бы полную цитату дать? Просто интересно будет почитать тоже в эфире. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все, и мы продолжаем наш разговор. Разговор большой на самом деле. Почему? Потому что мы посмотрели на то, как складываются отношения сейчас, да, так скажем, Польши современной и современной Украины, ладно, так скажем. Опять же. А при этом мы начали с чего? С того, что угрозы идут уже не один раз, и угрозы совершенно понятные с точки зрения того, что они формулируются ясно, да, со стороны Зеленского в сторону Белоруссии. Он грозится ударить по Белоруссии. Это все намекает нам мягко на то, что Зеленский и все те, кто за ним стоит, расширились на... вознамерились расширить конфликт, то есть они нацелились на расширение конфликта. И мы, конечно, за этим наблюдаем. Заявления те, которые были со стороны Белоруссии, пока, ну, пока их недостаточно, на мой взгляд, потому что, как мне показалось, они все-таки попытались, белорусские власти, сначала высказаться как-то примирительно. Я имею в виду самого Александра Лукашенко. Возможно, Александр Лукашенко после очередной угрозы Зеленского изменит тональность. Посмотрим. Что говорят специалисты белорусские, которых я слышал, представители, в том числе и государства, именно государственного аппарата, да, белорусского, они говорят, что Зеленский пытается их втянуть, он пытается их спровоцировать, он пытается расширить как раз-таки конфликт, то, о чем мы с вами говорим. Другое дело, если Зеленский и те, кто за ним стоит, вознамерились это сделать, они это, скорее всего, сделают. Тут надо просто понять, они в этих провокациях что, хотят, чтобы Белоруссия первой сделала шаг, или они действительно могут ударить по Белоруссии. Надо наблюдать за происходящим. Что к чему. Так, ну, говоря объективно, мы поляков нормально так потрепали в прошлые годы. Тут есть от чего зуб точить, как и немцам. Народы же воинственные, что те, что эти. Да и не мы всегда, добряки, можно сильно огорчить. Польша была в составе России, Пруссии, венгры с румынами землю отдали за то, что воевали, пришли к нам. Жаль только, что они теперь... Ну, так они же к нам пришли, лис хитрый. Вы понимаете, вы самое главное написали где-то там в конце. То есть они на нас зуб точат. Они на нас зуб точат все за то, что они в какой-то момент решили с нами повоевать и проиграли в разнообразных войнах. То есть можно вспоминать это, но смысл в том, что они с нами повоевать решили. Поляки настолько хорошо с нами повоевали, что даже Кремль заняли в определенный момент. Потребовалось ополчение Минина и Пожарского, чтобы их отсюда выковырить. То есть, как бы, в чем нас тут винить? Ну, такие исторические процессы. Да, была борьба, в том числе и среди славянских народов. Одни в одно верили, другие в другое верили. По-разному видели будущее славянских народов. Спорили друг с другом из-за этого сильно. Ну, что тут удивительного? Поэтому сколько они на нас могут обижаться, столько и мы можем на них обижаться. Бесконечно можем вспоминать те годы, когда они зачем-то пришли сюда. Ну, всех этих лжедмитриев им вспоминать, кого угодно им вспоминать можем. Вообще легко. Но зачем? Какой смысл в этом? В этом смысла нет, ну, на мой взгляд. Хотя бы потому, что сегодня нам Польша неинтересна с точки зрения включения ее в состав там, Российской империи, которой нет. То есть у нас нет Российской империи, и нам неинтересна Польша с точки зрения включения ее в наш состав. Ну, с чего бы? Таких разговоров нет, идей таких нет. Вот. А вот у бандеровцев идеи оживить вот этот бандеризм и нацизм, они, вот, пожалуйста, реализуются прямо сейчас. Вот. А у Польши большая граница с Украиной. Что скрывать? Вот. А проблема как раз в том, что рано или поздно противник делает то, о чем заявляет. Время против нас, как будто бы, пишет Александр. Ну, тут надо понять, конечно, что он сейчас, противник, заявляет в сторону Белоруссии, да? И надо как-то услышать уже конкретную оценку слов Зеленского и возможный ответ Белоруссии на действия Зеленского. В случае, если он перейдет от запугиваний вот этих всех ультиматумов к действию. Что сделает Белоруссия? Что собирается делать Александр Лукашенко? Пока непонятно. Посмотрим. Хренин выступил, сказал, что у Минска стратегия по не втягиванию в конфликт. Это определено Лукашенко. Конечно, мы это знаем, и нам это известно, нашим властям это известно, что Белоруссия не хочет участвовать в конфликте. Не хочет быть стороной конфликта. Да? В прямом смысле этого слова. То есть воевать не хочет. Но ведь понимаете, в чем дело? Не хотеть — это одно. Другое дело, если вдруг сейчас Украина проявит военную агрессию в сторону Белоруссии. Ударами по Белоруссии. Да? Это будет уже совершенно другая картина в эту же секунду. Слова — это пока слова. Действие — это действие. Будут ли готовы к этим действиям со стороны бандеровского режима в Белоруссии? Ну, должны быть готовы, конечно. Надо готовиться, надо серьезно воспринимать эти вещи. Я надеюсь, что серьезно воспринимают их. Вот. Но Белоруссия не хочет включаться в военные действия. Не хочет. Но если Киев ударит, то что придется делать Белоруссии? Ну, что просто сказать, ну, ударили и ударили, куда деваться? Придется что-то делать, как-то действовать. А как, если агрессия прямая военная осуществляется? Поэтому эта тема сегодня, она требует внимания постоянного. И внимания в том числе к заявлениям. Со стороны Киева все, я так понимаю, сказано. Теперь смотрим, что скажет Александр Лукашенко. Вот. Кто выбирает между войной и позором позор, получит и войну, и позор, пишет Сергей. Это что-то из Черчилля, да, Сергей? Черчилль тот, конечно, еще вояка. По итогам Второй мировой войны все, что оставалось от Британской империи, закончило свое существование. Не знаю, почему так любят восславлять Черчилля. Не знаю. В Минске нет ни одного плаката в поддержку наших бойцов. Наверное, и не должно быть. А говорили спина к спине. В общем, странный этот Лукашенко и ведет себя по-разному. А так время покажет, пишет Павел. Странный, не странный. У них линия такая. Они не вступают в военный конфликт. Все. Вот у них такая линия. И со стороны нашего руководства было сказано в том числе, что мы знаем эту линию, и мы понимаем ее. И мы принимаем ее. Внесу предложение вести уголовку за снятие БПЛА их пролетов и прилетов. Вижу видео, чуть ли не каждый снимает путь его движения, а потом это сливают на Запад, все, пишет Олег. Да не только на Запад сливают, в какие-нибудь чатики, там, дворовые, поселковые, городские, просто сливают. Ну, не сливают, а выкладывают, поделиться со своими. Проблема только в том, что вот в этих чатиках дворовых и всех остальных есть боты. Украинские зачастую, действующие в автоматическом режиме, собирающие эти видео и рассылающие эти видео, отсылающие эти видео туда, куда нужно. То есть любая публикация...

И задача человека, у которого очень много денег, зачастую, сохранить эти деньги. И найти гарантии безопасности своим вот этим капиталом. Поэтому принципиальность, патриотизм и все остальное зачастую в этих людях отсутствует. Поэтому я и говорил, и продолжаю говорить о том, что те люди, которые получают доступ к крупным, так скажем, финансам, которые получают возможности развития крупного бизнеса в любой стране. Если эта страна заботится о себе и о своей безопасности, они должны быть стопроцентно правильными людьми. Они должны быть, вот в широком смысле этого слова, патриотами. Обязательно. Иначе это будет приводить к тому, к чему будет приводить. То есть это должны быть принципиально патриотично настроенные люди. Вот. Как это делать? Черт его знает, сложная тема. Сложная тема. Но в целом бизнес обычно начинают не потому, что из любви к родине его начинают, а бизнес начинают для того, чтобы денег заработать. И зачастую это и есть, и это на самом деле не то, что зачастую, это вообще и есть цель бизнеса, денег заработать. Ну а потом, когда ты заработал какие-то деньги, тебе их нужно как-то сохранить. Вот и все. И поэтому основной ценностью становится не там государство, еще что-то, а деньги и сохранение этих денег. Да, поэтому есть и вывод капиталов, и все остальное. Сохранить просто деньги свои, чтобы они никуда не пропали. Это по поводу олигархов. Разные они бывают, но часто мы видим, когда мы говорим о людях с большими возможностями финансовыми, что это люди из каких времен, правильно, из 90-х. То есть у нас был Советский Союз, у нас была система, которая не предполагала наличие настолько богатых людей. Эта система рухнула под влиянием и под давлением внешним, да и внутренним тоже. То есть, ну, давайте так, ее не стало, этой системы. А то опять сейчас будут многочасовые разговоры о том, почему ее не стало, кто там кого предал. Ну, ее не стало. И стала выстраиваться новая система отношений на новом основании, хотя оно, конечно, старое, капиталистическое, так скажем. И появились люди, которые себя реализовали достаточно успешно именно в новых реалиях. Зачастую эти люди были вполне себе с комсомольской выучкой. Ну, вы знаете это все. И этот капитал, который они получили, это они бы никогда не получили при советах, да? Ну, то есть это ноль шансов, абсолютно ноль. Абсолютный прям, зеро. А новая схема, так скажем, позволила им вырваться в люди, как говорят, да? В князи. Поэтому полагать, что эти люди, они обладают какой-то такой советской закалкой, и они испытывают ностальгические какие-то чувства относительно Советского Союза, где они бы никогда не стали тем, кем они стали во времена, когда Советский Союз распался, это было бы наивно вот так полагать. Давайте не будем так полагать. Поэтому, когда мы говорим о капиталах крупных и о тех людях, которые этими капиталами обладают, мы должны держать в голове, в какие времена они стали тем, кем стали. И за счет чего? И кто-то из них, конечно, наверное, переоценил какие-то вещи, переосмыслил, по-другому стал подходить к этим вопросам. Ну, а кто-то нет. Кто-то вообще вон сбежал туда, на Запад, и оттуда гневные посты пишет постоянно, и ненавидит Россию, и там кается изо всех сил за всех русских. Такое тоже сплошь и рядом. Вот. Что касается еще одной части, которую вы написали, у меня просто уже из головы вылетело. А почему должен быть спина к спине, пишет Ал, да? Ответ очень простой, потому что если не быть с нами спина к спине, если не быть с нами вместе, то придется каким-то образом один на один договариваться, в кавычках, с Западом. Договориться с Западом современной Белоруссии шансов ноль. Объясняю, в чем проблема. На самом деле одна из основных. Одна из основных проблем заключается в том, что идеологически Белоруссия современная считает себя продолжателем дела советских воинов-освободителей. Опять мы приходим к этой теме. Сегодня, кстати, 22 июня, и сегодня 85 лет с момента нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Да? Это памятная дата сегодня. Началась война 22 июня 1941 года. Великая Отечественная война началась. И вот сегодня 85 лет. Скорбная дата. Так вот, посмотрите на киевский режим. Киевский режим — это режим, созданный Западом,

0: для разрушения нашего общего прошлого, я имею в виду общего какого? Россия, Украина, Белоруссия. Вот нашего общего прошлого. И, так скажем, инструмент для погружения нас в череду братоубийственных междоусобиц. Киевский режим выступает этим инструментом. Киевский режим, его задача заключается в том, чтобы нас превратить в себя. В то, что вот у них есть. Что у них есть? Бандеровцы, которых они восхваляют, нацисты разнообразные с этими факелами ходят, ну и все вот по списку, то, что вы видели. И бандеровские лозунги разнообразные. У нас этого, слава богу, нет. У нас есть наследие, мы считаем себя наследниками советских воинов-освободителей. Белорусы считают себя справедливо абсолютно наследниками советских воинов-освободителей. А здоровая Украина должна бы себя считать наследниками советских воинов-освободителей, но мы видим, что Украина нездорова. Какая Белоруссия нужна Западу? Такая, как Украина. Значит, первое, что они будут делать, если вдруг Белоруссия не будет с нами, они будут переформатировать Белоруссию. На что будет осуществляться опора? На так называемых змагаров, может быть, вы знаете. Это примерно та же самая история, что с бандеровцами. То есть на, опять, местечковый национализм, мрачный, который вот ненавидит все вокруг. И, естественно, уничтожение памятников советских воинов-освободителей, уничтожение истории советских победы Советского Союза в Великой Отечественной и во Второй мировой войнах. И все по списку. Договориться там вот не получится. Собственно, то, что происходило в 2020 году в Минске, это была попытка местного, вот как бы мы сказали, Майдана. Если бы это увенчалось успехом, сегодня, в 2026 году, мы бы видели в Белоруссии некое подобие современной Украины. Со всеми вытекающими. У нас бы глаза на лоб полезли от того, что в Белоруссии сносят памятники советским воинам-освободителям, например. А это бы стало происходить. Не потому, что это поддержало большинство или что-то подобное, или потому, что всем это нравится. Нет, потому что так надо тем, кто осуществляет этот план. План разрушения нашей общей земли, нашей общей родины, нашей общей истории для того, чтобы владеть теми ресурсами и вообще, в принципе, не иметь альтернативного мнения, кстати, еще и правильного, в рамках взаимодействия на территории Европы. Просто не иметь. Просто вот есть одна история, которую они сами написали. У них очень долго искали, как бы ее так вот изощренно написать, чтобы оно более-менее склеивалось. Ну вот написали. И склеивают теперь. Такое чувство, что Россия и Украина хочет еще и белорусов затянуть войну, пишет Вадим. Россия не хочет никого затягивать войну. Россия сегодня отстаивает историческую правду, как минимум. Это как минимум. Украина сегодня — это бандеровское государство, которое отстаивает другой вид истории, в котором нацисты жалко, что не победили. Да? Ну, то есть это украинская позиция сегодня. Они бы хотели победы нацистов. Белоруссия сегодня — это та страна, которая рада тому, что мы разбили нацистов все вместе. Я уверен, что на территории Украины до сих пор остается множество людей, которые считают, что бандеровская идеология неприемлема на Украине. Другое дело, что они не правят бал там вообще никак. Но, опять же, напоминаю вам о той части бывшей Украины, которую сегодня, слава богу, уже наша территория, вместе с нами эти люди наши в первую очередь, Донбасс. Но это, тем не менее, территория бывшей Украинской ССР, которая восстала против бандеровского режима и бандеровской идеологии. И себя не дала склонить в ту сторону. И вооруженное сопротивление оказывает до сих пор. Некоторые люди воюют с 2014 года. Вот сейчас в рядах уже вооруженных сил Российской Федерации люди из Донбасса, они воюют с 2014 года. Вот для понимания просто. Люди 12 лет воюют. Вот так. Вот раньше были олигархи патриотичнее, глобализация нынче исключает, видимо, такой расклад, пишет Олег. Давайте будем откровенны. Олигархи, ну, как, давайте так, кто платит, тот и пляшет, да, тот и танцует. Есть такое выражение. Оно применимо к девушкам, но это неправильно. Не только девушки, и молодые люди, и все остальные. Ну, кто платит, тот и танцует. Российские олигархи начала 90-х и дальнейшие, это люди, поставленные фактически туда, куда они были поставлены, для того, чтобы через них влиять на политическую обстановку в России и так далее. Ну, то есть это инструмент для выкачивания денег и ресурсов из России. Кто их ставил? Ну, смешно будет, но я сейчас начну говорить про каких-нибудь Ротшильдов, вы скажете, что я сумасшедший. Но, к сожалению или к счастью, в определенный момент иноагент Ходорковский, наверное, еще и экстремист, и террорист, скорее всего, все рассказал, что действительно вот есть такой человек, протектор, он называется, и этот человек, он раздавал там специальные конвертики и решал, кто чем будет управлять. И фамилия у этого протектора была Ротшильд. Ну, для понимания. То есть место Ходорковского в России или кем его заменить, да, определялось Ротшильдами. Видимо, и хотелось им, чтобы определялось и в дальнейшем, но ситуация сложилась иным образом. То есть это, конечно же, инструмент по влиянию и выкачиванию ресурсов из той страны, которая становится фактически колонией. Вот эти вот олигархи 90-х. В широком смысле этого слова. Понятное дело, что наверняка не все. Не все. Но довольно большая часть. И мы видим, кто и как действует, в каких обстоятельствах. Кто платит, тот и заказывает музыку, пишет Игорь. Ну, в целом, так оно и получается, да? А, у нас рубрика о недвижимости сейчас. Я понял, у нас будет рубрика о недвижимости. Слава богу, ни разу пока не слышал, что Германия напала на Украину, Белоруссию и Россию. Это был Советский Союз, Киев бомбили как советский город. Что? Не понимаю вас, Унабабент, что вы имеете в виду. Слава богу, ни пока не слышал, что Германия напала на Украину, Белоруссию и Россию. Это был Советский Союз, Киев бомбили, как советский город. Германия напала... Не понял. Вообще не понял, что вы написали. Ей-богу. Может быть, кто-то мне подскажет, что вы имели в виду. Давайте так, новости, потом вернемся.
1: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Курильский архипелаг – одно из самых колоритных мест на Земле. Его экзотические ландшафты вполне можно сравнить и с другими планетами. Вот только путешествие сюда будет куда быстрее и проще. Считается, что лучшее время для поездки на Курилы – с июля по сентябрь. Но в октябре здесь все еще хорошая погода, а туристический поток уже схлынул. В отличие от соседнего Сахалина, куда в холодное время года приезжают не реже, чем летом, ведь там находится одна из главных каталог России, на Курилах зимний туризм не развит, горнолыжных курортов нет, а трекинговые маршруты не рассчитаны на подобные походы. Курильских островов на самом деле больше полусотни, но обычно у всех на слуху Кунашир, Итуруп и Шикотан. Сегодня речь пойдет о диком сердце – Кунашире. Главный очаг жизни на этом острове – Южно-Курильск. Маленький поселок, окруженный океаном. Достопримечательностей здесь немного, да и те можно считать скорее разогревом перед основной программой. Есть старый маяк, построенный в середине прошлого века. Он не работает с 2008 года, но к нему все равно приходят. Уж слишком хороши виды, если приблизиться к краю скалы и встать лицом к океану. В ясную погоду проступают очертания Тяти, самого высокого вулкана острова и его символа. Последнее извержение в 1973 году уничтожило часть реликтового леса. В наши дни это уже заповедник Курильский. С тех пор Тяти затаился и лишь изредка напоминает о себе струйками дыма. Интересно, что Кунашир окрестили островом четырех вулканов. Помимо Тяти здесь есть Руруй, вулканы Головнина и Менделеева. Мендель – такое прозвище ему дали местные. Своего рода тренировочная база перед сложным восхождением. Подъем занимает всего пару часов. Сначала туристы добираются до фумарольного поля, небольшого плато на склонах, а затем начинается уже более крутой маршрут до кратера. Некоторые ограничиваются первой частью и, проделав половинчатый трек, остаются под таким впечатлением, как будто попали в космический блокбастер. Желтые от серые хищные фумаролы, из которых шипением рвутся струи раскаленного газа, похожи на пришельцев из далекой галактики. Интересно, что массовый туризм на Курилах существует не больше 10 лет. Раньше приезжали отдельные походники-спартанцы, а сейчас большие группы. Спрос начал расти после локдауна, а соцсети заметно подогрели интерес. Несмотря на бодрую динамику, инфраструктура здесь в зачатке. Гостиницы можно по пальцам пересчитать, а общепит представлен парой кафе. Туризм на Кунашире дикий. Кого-то это может отпугнуть, но для тех, кто не ищет рафинированного отдыха, наоборот, преимущество. Тут настоящие приключения, а не променад от бара до бассейна. Даже ночуя в отеле, днем вы будете испытывать на себе все прелести и радости встречи с природой. Пробираться сквозь заросли курильского бамбучника в человеческий рост, мокнуть под дождем, увязать в грязи, натыкаться на следы медведя, уворачиваться от ипритки, ядовитого растения, вызывающего сильный ожог. В конце поездки все перечисленное сложится в сюжет вашей собственной робинзонады, которую вы и увезете с собой на Большую Землю. Ровно через неделю я расскажу вам о брате Кунашира, который совсем не похож на ближайшего родственника. Речь пойдет об острове Шикотан. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Автотуризм популярен среди путешественников всех возрастов, и особенно хорошо он подходит для семейного отдыха. Результаты социологических опросов показывают, что большая часть автотуристов, приезжающих в Ленинградскую область, возрастом от 18 до 54 лет. В составе турпотока более 38% путешествующих – это семьи. Свыше 22% – пары, а средняя продолжительность поездок составляет от 3 до 7 дней. Ленинградская область – уникальный регион, расположившийся ожерельем вокруг Санкт-Петербурга. Здесь множество памятников истории и культуры, красивейшая природа, а большинство достопримечательностей связаны 10 автомобильными трассами федерального значения. К тому же здесь активно развивается туристическая инфраструктура. Открываются новые отели, хостелы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, а также расширяются сети магазинов и пунктов общественного питания. На территории области более 5000 объектов культурного наследия, в том числе 23 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 средневековых крепостей, 750 памятников боевой славы, 65 музеев, 186 усадеб, 12 монастырей и свыше 250 храмов. Наибольшее количество туристических объектов сосредоточено в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Волховском, Ломоносовском и Приозерском районах Ленинградской области. – Ну а самые популярные города для посещения на автомобиле – Выборг, Приозерск и Гатчина. Выборг находится в 132 километрах от Санкт-Петербурга по трассе Скандинавия. Выборгский замок – единственный в России полностью сохранившийся западноевропейский средневековый памятник. После его осмотра можно прогуляться по лабиринту городских улочек со старинными домами, увидеть самый старый жилой дом в России – францисканский монастырь, где сейчас расположился выставочный зал, и модернистскую библиотеку Алвара Аалта, а потом угоститься знаменитым выборгским кренделем. Обязательно посетите и пейзажный парк Монрепо, расположенный на берегу Выборгского залива. Парковки предусмотрены в центре города у замка и парка. Остановиться же можно как в отеле, так и в хостелах и глэмпингах. В 140 километрах от культурной столицы по трассе Сартовала находится Приозерск. Именно через расположенный на берегу реки Воксы город, бывший самым северо-западным форпостом Руси, проходил знаменитый путь из Варяг в Греки. Главная достопримечательность города – приземистая крепость Карелла. Она немало повидала на своем веку, неоднократно меняла хозяев, разрушалась и отстраивалась заново. Поэтому свой нынешний вид обрела уже ближе к концу XVIII века. Также в Приозерске имеет смысл осмотреть симпатичную лютеранскую кирху и комплекс подворья Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Парковки для автомобилей расположены поблизости от музея крепости Карелла. Остановиться можно как в городских, так и в загородных отелях и туристических базах на берегу Ладожского озера. По трассе Е95 в 45 километрах от Санкт-Петербурга находится Гатчина. Мало кто знает, что именно Гатчина имеет статус столицы Ленинградской области. В список ее обязательных для осмотра достопримечательностей входят Большой Гатчинский и Приоратские дворцы, многочисленные парки, а также музей-усадьба художника-карикатуриста Павла Щеброва, музей военно-морской славы и истории первого военного аэродрома России. Также непременно прогуляйтесь по улице Соборной и отдохните в одном из многочисленных уютных кафе. В Гатчине городские парковки располагаются вблизи основных достопримечательностей. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов 4 минуты, понедельник, июнь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 26. Поздравляю всех.

0: Германия напала на СССР, а Россия — это не СССР, это другая страна. Не клеится ваша версия, пишет 84-й. А, это имел в виду, что Уна Бабента? Ну так это глупость то, что вы говорите. Сейчас объясню, почему. Потому что если исходить из вашей логики, то, смотрите, гитлеровская Германия, то есть Третий Рейх, напал, а современная Германия – это вообще другая страна. Понимаете, какое дело? Страны-то могут по-разному называться, и уклад может быть в этих странах разный, он может меняться. Дело-то не в названиях, а дело в том, что нападают или не нападают. Люди-то одни и те же, понимаете? Или это сложно понять? Вы как бы учтите этот момент. Ведь и нападение европейских стран разнообразных, с разными режимами и разными лидерами этих европейских стран были и до того, как был Советский Союз. Кто-то почему-то и зачем-то шел на Российскую империю в каких-то своих интересах, да, пытаясь там свои интересы какие-то провести. Поэтому не надо думать, что у наших западных, так сказать, партнеров ненависть вызывает именно советский период, да. У них и имперский период наш вызывает ненависть, и потом мы им тоже стали ненавистны. Кстати, в 90-е мы им ненавистны не были. Вот. Почему? Потому что в колониальном статусе находились. Они уже нас победили, что нас ненавидеть с этим? Мы и так все выполняем. Потом, когда мы сказали, что у нас есть свои национальные интересы, это стало проблемой, конечно же. Немцы напали на русских, пишет Зурита. Да, и достаточно понятно, тогда все сразу становится. Все клеится сразу, никаких проблем не возникает в голове. Вот. Что еще может быть интересного? Вот сообщение одного из слушателей. Павел, это по поводу Белоруссии. Потому что Белоруссия говорит, мы не хотим быть частью военного конфликта. Тогда не стоит говорить спина к спине, братья и так далее. На деле корейцы больше братья, чем белорусы. А в целом, если бы помог, в целом помог бы, было бы легче. Короче, они не, ну, он ненадежный, Лукашенко. Может, ошибаюсь, посмотрим, пишет Павел. Павел, вы, наверное, на эту ситуацию смотрите несколько иначе, нежели я. Объясняю. В чем заключается суть того, как я вижу сейчас ситуацию складывающуюся и как она может дальше, к сожалению, прогрессировать, да? Смотрите, у нас 2000 километров ЛБС, да, то есть линия боевого соприкосновения. Фронт 2000 километров. Об этом президент наш говорил на прямой линии. Общался вот с людьми. 2000. Это вот сейчас, на данный момент. Если Украина втягивает Белоруссию в военный конфликт, и мы понимаем, что Белоруссии будет очень тяжело, потому что, скорее всего, там, да, будут всячески потворствовать бандеровцам. Ну, на самом деле, стоять с ними в одних рядах и поляки, и литовцы, и все остальные. Может сложиться ситуация, при которой фронт этот наш удлинится еще на, ну, где-то там 1200 километров. То есть, если вдруг бандеровцы сейчас пойдут на Украину, на Белоруссию, и если вдруг у них получится реализовать какие-то свои вот эти планы, то, извините меня, фронт будет уже 3200 километров. Ну, они встанут где-нибудь по нашим границам с той стороны Белоруссии. Ну, то есть, если они пройдут Беларусь. Понимаете, о чем я говорю? То есть, может быть, я жестко говорю, но смысл в этом. И более того, мы же можем посмотреть, а как дальше вообще граница идет, и мы там увидим Прибалтику. Мы увидим общий фронт, который будет проходить, ну, вы сами понимаете, с прибалтийцами мы так и так уже соседствуем, а вот со стороны Беларуси он будет проходить не в Бресте, да, а под Смоленском. Вот такой вариант. Как вы, рассматриваете или не рассматриваете? Потому что, ну, когда ты рассматриваешь варианты конфликта, рассмотреть надо все варианты сразу, правильно? Тебе же надо понять, как может пойти ситуация и что хочет враг. Я так понимаю, они хотят откусить Белоруссию у нас и встать по нашим границам вот со Смоленщиной. Вероятно, имея в виду дальнейшие военные действия уже напрямую с Европой, где-то там к 2030-му, 2028-му, может быть, может и 2027-му году. Вот так. На кого они будут опираться? Ну, понятно, ВСУ. Это сегодня европейский основной такой, скажем, военный кулак на земле конкретно. Не на бумаге, а на земле. И белорусские предатели разнообразные. Те, которые в политической сфере действуют, и те, которые действуют в военной сфере. Вы знаете, что есть, фактически вот эти вот националисты украинские, которые выступают на стороне киевского режима. Ну, вы знаете. А плюс, я не исключаю, что на территории Белоруссии современные остаются люди, которые разделяют эти воззрения. Угу. Вполне себе тоже нацистские, внимание. А больше ли белорусов, которые разделяют наше отношение к истории? Да, больше. Насколько сегодня Белоруссия способна противостоять прямой агрессии со стороны Украины? Ну вот я вижу заявление господина Хренина на этот счет. Военная стратегия Белоруссии направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. Это абсолютная правда. И не направлена на втягивание в вооруженный конфликт. Правда. И вот это министр обороны Белоруссии говорит, да, Хренин. Белорусская сторона ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границах минимально необходимый контингент войск. Минимально необходимый. То есть, когда мы говорим о том, что такое сегодня ВСУ, мы должны понимать, что это огромная, на самом деле, военная машина, финансируемая Западом, вы сами понимаете, да, поддерживаемая Западом, вооружаемая Западом, разведка западная работает, все. Ну, пушечное мясо, понятно, украинское. Что в этом смысле есть у Белоруссии? Ну, прямое военное столкновение с этим вооруженным врагом, обстрелянным по полной программе, да, то есть они давно уже воюют. Это невыгодный сценарий, на мой взгляд, для белорусов сильно, если честно. Потому что, а где взять такие мощности? Где взять такие объемы? То есть придется нам действовать там. Правильно? Потому что белорусы сами, наверное, да, просто не могут даже количественно. Значит, нам. Значит, просто у нас добавится, ну, там, 1000, 1200. В зависимости так, где пройдет этот фронт, ну, добавится 1000 или 1200 дополнительных километров, которые нам нужно будет держать. Вот так. Необходимо провести ядерные испытания и заявить, что война будет совсем другая, если мы, конечно, сможем это сделать, пишет Павел. Да, ядерные испытания это можно провести. Но у нас какая сейчас позиция? Если Запад проведет, мы тоже проведем. Запад пока не проводит. Боятся, что ли, украинцев, пишет Мельникова Елизавета. Давайте так. Белоруссия сегодня это страна, которая не воюет. И сложности есть. Но тяготы именно военных действий пока обходят стороной Белоруссию. Та ситуация, которая уже сложилась на территории так называемой бывшей Украины, где Украина превращена в концлагерь, и людей просто на улице ловят и против их воли отправляют на фронт, эта ситуация... сложно себе даже представить, что такое могло бы быть в Белоруссии. Понимаете? То есть сегодня мы имеем дело с крайне опасным, поддерживаемым крупным западным капиталом, многими западными странами, врагом. И этот враг, вы видите, в прямом противостоянии с нами, проигрывает на поле боя, но, тем не менее, цепляется за все возможности для того, чтобы нанести нам максимальный урон. Это нам. Это нашей стране. Это у нас население, вы можете посмотреть, сравнить с населением Белоруссии, просто количественно даже. Это мы держим фронт, сколько, 2000 километров, но у нас 150 миллионов населения. Дай бог памяти, в Белоруссии 10 миллионов населения, и им 1000 надо держать. Я поэтому и говорю, что если сейчас нацисты эти киевские пойдут на белорусов войной, нам придется эту 1000 держать. Ну, вот так. И я думаю, что вот эти вот заявления Зеленского относительно, что что-то там нужно убрать откуда-то белорусам, там ничего ниоткуда не нужно убирать. Просто нечего убирать. А Киеву очень сильно надо расширить линию фронта. Создать нам дополнительные проблемы, при которых нам нужно будет серьезную часть контингента снимать, это в первую очередь, сразу, с других направлений, вот, и пополнять те направления, с которых мы сняли новым контингентом. То есть, дополнительные 1000 километров, значит, что вы хотите. Вот я говорю прямо, как есть. 2000 километров или 3000 километров, плюс 30%. Эту военную машину позволила создать и Россия, пишет MT Words. В каком смысле, MT Words? Что они разбомбили ядерным оружием Украину в ноль? В этом смысле вы имеете в виду? Или как? Как газ и кредиты дешевле получать? Вопросов нет. А как защищать себя? То мобилизация в России, а нам где взять мощности? Вот, пишет Родион. Родион, давайте так. Я, конечно, понимаю, что мы, наверное, не все вещи, да, видим с вами, Родион. Но давайте попробуем какие-то вещи увидеть. Если мы говорим даже о белорусском НПЗ, на которое явно нацелен киевский режим сегодня, то он нам полезен, мягко говоря, этот белорусский НПЗ. И было бы неплохо, если бы этот белорусский НПЗ не был бы под ударом украинских дронов и ракет. В целом. Посмотрите, сегодня союзники, так скажем, Украины, ну, те, кто стоит за Украиной, напрямую с нами не воюют, но оказывают всяческую поддержку. Так? Так. Ну, я имею в виду киевскому режиму бандеровскому. А? И Белоруссия напрямую не воюет с Киевом. Но Белоруссия нам помогает. Правильно? В разных вопросах. Или неправильно? Если мы говорим о том, что Белоруссия переходит в прямое военное столкновение с Киевом, потому что Киев идет войной на них, то некоторые вещи, которые сегодня мы можем делать, опираясь на другой статус Белоруссии в, так скажем, конфликте, нейтральный статус в некотором смысле, мы перестанем, у нас не будет возможности делать. Давайте так. Поэтому все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это мое мнение. Возможно, вы скажете, что все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд, и чем я уж тем более говорю. То есть все очень просто, и есть какие-то простые решения. Я же думаю, что простых решений практически нет. Все решения очень сложные, и опасностей много. Зачем же ждать? Надо продемонстрировать решимость. Они просто не верят, что мы это сделаем, и постоянно давят, пишет Павел. Продемонстрировать решимость. Какую, Павел, конкретно? Как и продемонстрировать решимость? Уже я много раз об этой теме с вами говорил, эту тему мы обсуждали. Я никак не могу понять тех людей, которые мне все время говорят про какую-то демонстрацию решимости. Как можно еще дополнительно продемонстрировать решимость в нашем случае? Для Зеленского самый удачный вариант, если Лукашенко психанет и ударит первым, пишет Василий. Не ударит он первым. Александр Лукашенко понимает, куда его втягивают. Он это всячески пытается сейчас демонстрировать. И иногда даже идет на какие-то вещи, когда там информационно говорит, ну, извини, если обиделся. То есть, и СМИ сразу пишут там, Лукашенко извинился перед Зеленским. То есть, Александр Лукашенко пытается всячески информационно сделать так, чтобы у Зеленского не было возможности и оправдания в случае, если Зеленский решит действовать военными методами в отношении Белоруссии. Он показывает, демонстрирует всем, и всему миру, что белорусы воевать не хотят. И он это повторяет раз за разом. Вот. Что будет говорить, если вдруг начнется что-то, что это акт прямой военной агрессии Украины против Белоруссии, необоснованный. Все. Это значит, что Украина напала на Белоруссию. Без разговоров. У Беларуси армия 50 тысяч, это мало, пишет Конь-Огонь. Да, говорят, что группировка, собранная ВСУ на границах с Белоруссией, 150 тысяч. Угу. Вот 150 тысяч. У белорусов, допустим, армия 50, хорошо, представляем себе, то есть это люди под ружьем, как, да, имеется в виду. Значит, где-то еще 100, 100, там, 150 тысяч надо будет взять. Это мы будем. Ну, как я это вижу. Потому что из воздуха они не возьмутся, эти люди. Думаю, все идет к тому, что мы останемся со своими ядерными дубинками, пишет Валентин. Но без Крыма, пишет Валентин. Нет, ничего не идет к тому, что мы останемся без Крыма или мы останемся без чего бы то ни было вообще из наших завоеваний по одной простой причине. ВСУ не могут удержать наше наступление. И уж тем более они не могут наступать. В силу этого, я предполагаю, они и начали свои выпады в сторону Белоруссии. Угу. Они понимают, что с нашей военной машиной они уже не справляются. Для них это тупиковая ветвь. Война с нами вот там, где они воюют, по той линии фронта, которая есть, 2000. Мы движемся по всем направлениям вообще. То есть все эти 2000 мы движемся вперед. Что делать? Что делать? Где у нас бок? Куда зайти? Как ударить сбоку, да? Или в тыл к нам зайти? Только через Белоруссию. Вариантов других нет. И я так понимаю, что бандеровский режим нацелился на этот вариант. Через Белоруссию заходить в наше приграничье. Вот так. Вот так. Как только станет вопрос об уничтожении наркофюрера, сразу появляются защитники оставления его в живых и говорят, что не все так однозначно, а народ, значит, пусть расплачивается своими жизнями бесконечно, пишет Сергей. Сергей, тут надо понимать, кто и как и что говорит. И когда вы говорите про уничтожение наркофюрера, нужно понимать, а как вы предлагаете его конкретно уничтожить. Пожалуйста, вы можете изложить свою мысль в эфире, как это сделать. И действительно, изложить, как на ваш взгляд, кажется, это что-то изменит в этой ситуации. Или, может быть, объяснить, как Запад отпрянет от Украины и перестанет там финансировать вот всю гниль, которую только можно финансировать и вооружать. Алексей, почему вы молчите об ОДКБ и обязанности объединения защищать друг друга, пишет Валентин. Обязанность такая есть, надо в рамках ОДКБ, чтобы страна запросила о помощи. Мы не запрашиваем помощь в рамках ОДКБ у стран ОДКБ. У нас есть другие важные вещи, по которым мы взаимодействуем с ОДКБ, которые позволяют нам некоторые вопросы закрывать, которые мы не сможем закрывать в случае, если эти страны окажутся в прямом военном конфликте с Украиной. Вы, если чуть-чуть подумаете, будете знать, какие это конкретно вопросы. Так, а точно война закончится, если убрать занюханную просрочку, пишет Слава. Честно говоря, Слава, я думаю, что нет, не закончится. Нет. Опыт ведения боевых действий в других регионах других стран, другие страны в других регионах ведут боевые действия, показал, что идея с обезглавливанием, она при определенном строении власти, она не работает вообще. Она вообще не работает. А вы думаете, Западу не все равно, если Украина ударит по Белоруссии и будет агрессором? Они просто проигнорируют это, пишет Док. Западу может быть и все равно. Белорусам не все равно. Нам не все равно. Китаю не все равно. Они развивают многие вещи в Белоруссии. Много кому не все равно. Западу, конечно, все равно. У Запада есть цель, и они к этой цели идут. Цель нас разбить на поле боя. На поле боя сегодня... Они не могут нас разбить, мы идем вперед. Значит, надо создать то поле боя, которое создаст нам проблемы на том поле боя, где мы идем вперед. Как это сделать? Мы открываем карту и смотрим. Это Белоруссия. Я и говорю, что логика происходящего, она, на мой взгляд, именно такая. И именно поэтому сейчас ВСУшники, бандеровцы, нацисты эти все, вот Зеленский во главе всей этой банды, они стали нацеливаться на Белоруссию. И они сейчас будут придумывать причины, по которым они нападут на Белоруссию. Это все формальности. На самом деле причин на Белоруссию нападать нет. Никаких. Ну а им сейчас надо ее выдумать для того, чтобы... как бы отчитаться, что мы не нападаем, а мы таким образом, мол, защищаемся. Ну, понятно, понятно. А еще лучше вынудить Белоруссию ответить как-то, ну, жестко. и сказать, что Белоруссия напала. А так, примерно как есть, так и есть. 50 мегатонн легко уничтожит наркофюрера, пишет Супер-П. Ну, все понятно, опять это размахивание ядерной дубиной. 50 мегатонн это то, что взрывали примерно на малой земле. Это царь-бомба, она там 57, что ли, мегатонн была. Это оружие судного дня. Это уничтожение всего, так скажем. Да, это очень много. Это оружие будет применяться в том случае, и если, и когда уже ничего не будет говорить о том, что у нас есть шанс остаться в живых. Оно вот тогда будет применяться. 50 мегатонн там. 100 мегатонн. Это конец мира. Вот. Лукашенко не глупый человек и прекрасно понимает все риски конфликта с Украиной. Достаточно внимательно посмотреть его недавнее интервью, пишет Дмитрий. Ну, конечно. А самый прикол в том, что нам со всех телевизоров рассказывают, что у ВСУ и личный состав заканчивается, и патроны, а по факту у них все хорошо, пишет Смирнов. У них не все хорошо, у них действительно заканчивается личный состав. Их нацистский министр обороны Федоров заявил, что они сейчас прорабатывают документы, при которых от 30 до 50% штурмовых и, штурмовиков и общей пехоты будут составлять граждане других стран. А у них действительно проблемы с пополнением личного состава. И этим в том числе обосновывается тот факт, что мы стали достаточно быстро брать населенные пункты. Ну, в сравнении с тем, как раньше это было и как это сейчас. И вы это наблюдаете собственными глазами. Белоруссия небольшая страна. Если ее начнут атаковать и пробираться вдоль границ, то будет угроза суверенитета. А угроза от Украины не имеет оснований, если ее не отговорят. Так что мы, как союзное государство, можем применить без всякого ожидания ядерное оружие, как предупреждающие будущие проблемы. И в данной ситуации есть факт, который видел так или иначе весь мир. На этом война закончится до определенного момента, пишет Ленок. Возможно. Но мы видим, что киевский режим считает по-другому. И они считают, что, исходя вот из их действий, из заявлений сейчас, они считают, что это их шанс. Это их шанс ударить нам, в нас сбоку, сквозь Белоруссию. Они считают, что у них должно получиться, вероятно. Потому что, еще раз, оборонять Белоруссию с ее возможностями на земле придется нам. Вот так вот. Я не говорю, что ни одного белоруса не будет там. Я говорю о том, что очень большие силы скоплены на границах Белоруссии. И скоплены они там не для защиты от белорусского нападения, да? А наоборот, они скоплены для того, чтобы наступать в сторону Минска и так далее. Так, убить Зеленского можно лишь раз, так пусть он хотя бы помучается перед смертью, пишет Гермошлем. Ну, это все понятно, это тоже лирика какая-то. Помучается он, не помучается. Откровенно говоря, мне все равно, помучается Зеленский или нет. Мне бы хотелось, чтобы мы сломали их машину военную. Вот чего бы мне хотелось. Зеленский без военной машины ничего собой не представляет. И любой на его месте. Вообще без разницы, кто это. Слом военной машины, той, которая есть сейчас на Украине, позволит нам продиктовать все условия, которые мы захотим. Кому угодно вообще. Хоть Зеленскому, хоть Голубенскому, хоть Синенскому, хоть Розовенскому, без разницы. Если эта машина не сломлена, то хоть Зеленский, хоть опять любую фамилию называйте, будет продолжать пытаться нас атаковать. То есть задача состоит в том, чтобы сломать их возможность с нами воевать. И это понимаем мы, и это понимает Запад. И поэтому Запад предпринимает те шаги, которые предпринимает, в том числе и по сокрытию заводов, которые работают на Украину, на своей территории, построены, кстати, на деньги европейцев, вот, для того, чтобы не давать нам возможности наносить удары по этим предприятиям. Ну, вы знаете. Ну, просто потому что они на территории НАТО находятся. Кстати, если Зеленский решит бить по Белоруссии, потому что он считает, что там есть какие-то наши объекты, по которым он может и имеет право ударять, то мы, значит, имеем право, наверное, ударять по тем украинским объектам, которые находятся на территории других стран. Получается так. 9:30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Вот два вопроса, значит, Сергей пишет. Если у ВСУ нехватка личного состава, кем они будут нападать на Белоруссию? Первый. Серг пишет. Так у украинцев своих солдат не хватает, как они нападут на Белоруссию? Дорогие друзья, вы не совсем понимаете, видимо, что я имею в виду. Я попытаюсь. Для этого я прошу вас, вот особенно те, у кого возникает именно этот вопрос, у ВСУ не хватает личного состава, как же и кем они будут нападать на Белоруссию? Откройте, пожалуйста, карту, и откройте карту, где есть границы, да, наши с Белоруссией и так называемой современной Украиной. Пожалуйста, ну, минуту есть у вас, да, там открыть, просто я, и это очень важно. Для того, чтобы понимать, о чем я буду говорить, надо прямо перед глазами иметь карту. Вот. Вы открываете сейчас карту, я думаю, что многие из вас уже это, кто хочет, сделали. Теперь внимательно посмотрите на границу, которая у нас есть. Вот есть такое место, Триграничье назовем его. Находится оно в треугольнике Чернигов, Гомель, Клинцы. Видите это? Чернигов не так далеко находится от Киева. Вот, это как раз левобережье, да? Левый берег, он, Днепра, он находится по правую руку вашу, вот если вы смотрите на карту, он находится справа, вот где Чернигов, да, потому что реки, они от истока считаются, вот, поэтому он левый, а так это с правой стороны от Киева, справа сверху Чернигов. Вот посмотрите внимательно, дорогие друзья, как ВСУ, я полагаю, если они планируют акт военной агрессии против Белоруссии, будут действовать. А действовать они, на мой взгляд, будут так. Они пойдут через Чернигов и мимо Гомеля, справа. То есть они будут отрезать Белоруссию от нашей границы. А нам это создаст сразу проблемы вот там, где Клинцы как раз. Дальше вверх мы поднимаемся. Вы видите, там пустоты в Белоруссии. От Гомеля вверх на Могилев там пустоты. Там большие пространства без городов, да, крупных. Вот. Они поднимутся, попытаются подняться к Рославлю, и они попытаются к Орше подойти и, соответственно, отрезать Оршу от Смоленска. То есть им на самом-то деле, как я понимаю, их идея, это мое мнение об их идее, заключается в том, чтобы отрезать Белоруссию от России. Не с какого-нибудь Ковеля на Минск наступать, а отрезать Белоруссию от России. Как неплохо было бы нам Украину отрезать от Польши, но для этого нужно наступать как раз-таки с территории Белоруссии, чтобы вы понимали. Вот я думаю, что они в голове своей придумали такой план. Может быть, не на сегодня, может быть, не на завтра, может быть, на 2027, может быть, 2028, может быть, 2030 год. Да? Вот он план. Для этого миллион не нужен. Да? Миллионных там контингентов не нужно. У них есть 150 тысяч. 150 тысяч в сравнении с теми, кто сегодня, так скажем, под ружьем в Беларуси, это огромный контингент. Огромный. Теперь, что же Украина скопила эти 150 тысяч, если им не хватает своих, значит, пушечного мяса, так скажем, на других фронтах, и мы их продавливаем по всей линии боевого соприкосновения. А сегодня линия боевого соприкосновения, например, на севере, у нас проходит прямо по нашей границе, фактически. Вот вплоть до вот этого триграничья, где, вот мы вам говорили, вот там Клинцы, Гомель, Чернигов, вот вы на карте это хорошо видите, это триграничье. Вот все это линия фронта наша. Все, что наши границы обозначены, это и есть линия фронта. До определенного момента это было не так. Так вот, по линии фронта мы идем вперед. При любом раскладе будет у них 150 тысяч по этой линии фронта дополнительной. Не будет. Докинут они их, не докинут. Они проиграют. При тех раскладах, которые есть сейчас, мы их продавим и сломаем. Они это знают. Мы это знаем, все это знают. Все. Это уже ясно, что мы их продавим. Соответственно, они, зная, что мы их продавим там, пытаются придумать какой-то ход, при котором они смогут в слабо укрепленные наши, так скажем, направления ударить, где у нас, собственно, ничего и, ну, как бы, линия фронта не проходит. А линия фронта у нас никак не проходит по границе России и Белоруссии. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Нет там никакого фронта. И она не проходит там. Все. Соответственно, вот мы берем карту и смотрим. С Чернигова на Гомель, с Гомеля, на Могилев, с Могилева на Оршу и так далее. Вот и все. Отрезать Белоруссию от России. Ну и при необходимости додавить вот из Литвы и из Польши. При необходимости, если вдруг что-то пойдет не так. А так, в принципе, отрезать и все. Теперь представьте себе современную Белоруссию, отрезанную от России. В военном смысле. Что им придется делать? Что им прорываться? Что им делать? Они будут окружены врагами со всех сторон вообще. И это одно. И второе я вам добавлю. Как изменится положение Калининградской области в связи с попыткой и при осуществлении. Давайте самый жесткий сценарий выберем. Например, враги наши западные вознамерились и смогут осуществить план по отрезанию Белоруссии от России по границе. Калининград в каком положении окажется? Он мало того и так сейчас фактически окружен. А вот теперь представьте, что они берут границу с Белоруссией. Что делать? Вопрос. Это авантюра, которую наметил себе, видимо, Киев и их кураторы. Не знаю, решатся они на нее или нет. Но предыдущие авантюры, например, с заходом в Курское приграничье, они на них решились. Чем закончилось это для них? Ну, мы их разбили. Мы их выгнали. И мы там, кстати, по этим направлениям теперь движемся вперед. Да? Но, тем не менее, они эти планы осуществили. Осложнило ли это нам ситуацию?
4: Да.
0: Пришлось ли нам перебрасывать на эти направления с других направлений войска?
4: Конечно.
0: Пришлось ли нам спешно укреплять нашу оборону там?
4: Да.
0: Ну и вот теперь осталась неукрепленная наша граница. Где? Ну, это граница России и Белоруссии. А как в нее зайти? Вот я вам сказал. Из Чернигова на Гомель, дальше на Могилев. Не обязательно, кстати, в Гомель и Могилев заходить. Очень даже там есть пространство для маневра. попытка, я вот истину говорю вам, так считаю, что они думают над тем, как отрезать Белоруссию от России конкретно по границе. Я так считаю. Я считаю, что они именно это хотят сделать. И это будет большая проблема для нас всех. Поэтому нам фактически надо закрыть вот этот вот момент. 150 тысяч где-то базируются, нельзя их разобрать, пишет Олег. Конечно, 150 тысяч где-то базируются, как и остальные, плюс-минус 750 тысяч. Но они не базируются на плацу каком-то единственном, в который ты ударишь одной ракетой, и они все разлетятся на куски. Они в крупных городах, они в разных населенных пунктах, они разрознены, так скажем. Но они координируются. Современные дороги и современная техника позволяют преодолевать огромные расстояния за очень короткий промежуток времени при необходимости. Обычно выдвижение войск, и оно осуществляется, ну, не днем, а ночью. Ну, пускай отрезают, растянутся по фронту, и у самих брешь появится, пишет Смирнов. Странно, Смирнов, я так старался вам объяснить, насколько это сложная и проблемная вещь, если они вдруг это в какой-то мере осуществят, а вы говорите «пускай». Что значит «пускай»? Это ли не повод ударить орешником в боевом исполнении, пишет

Это вот мое мнение. Возможность применять спецсредства моральное у нас есть уже давно. Удар по нашим стратегическим войскам, я имею в виду, помните, такая операция «Паутина», они ее провели. Это была самая что ни на есть вполне себе объективная причина, после которой можно было от Украины оставить пепел. Все это знают и все это прекрасно понимают. Если говорить о красных линиях, которые там могла перейти Украина или не могла перейти Украина, она их все перешла. Все, вообще все. Все. В связи с этим вы видите, что процессы переговорные на нуле абсолютном сейчас. И какие-то вопросы к нашему руководству возникают иногда. А там, что такое переговорный процесс? В основном западные журналисты спрашивают это. Ответ, что нет, его нет никакого переговорного процесса. Не существует. Так они и хотят, чтобы русские убивали русских ядерным оружием, пишет Димитриус. Нет, Димитриус, они хотят, чтобы мы сломались и владеть нами. Вот что они хотят. Да? Другое дело, что украинцы конкретно используются как инструмент в этом вопросе. Может, корейцы помогут, пишет Сергей. Белоруссии? Кстати, интересный вариант. Почему нет? Я вот сейчас подумал. Вы сказали, я сейчас подумал. Почему бы нет? Почему бы не укрепить все границы Белоруссии сейчас корейскими войсками? Или, может быть, даже китайскими? Ну, встать на границе и все. Ну, идите. Давайте сейчас. Заходите. Может быть, это интересный был бы ход. Не знаю, насколько это возможно или невозможно. Позволяют ли сегодня юридически, да, там, документы, которые существуют, оборонные документы в Белоруссии, позволяют ли они такие вещи делать? Если нет, то можно было бы, наверное, пересмотреть эти документы в срочном порядке. Хотя идея, мне кажется, логичная. Да? Попросить государства, с которыми хорошие отношения у Белоруссии, поставить на границах свои войска. Пусть стоят, допустим. Такой вариант возможен, наверное. Кто угодно, но только не белорусы должны защищать Белоруссию, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, вы, наверное, не понимаете, о чем идет разговор, да? Я еще раз говорю, 150 тысяч скоплено у границ с Белоруссией. Но нет у Белоруссии столько. Белоруссия большая страна с точки зрения площади для Европы. Но с точки зрения населения это 10 миллионов. 10 миллионов это меньше, чем в Москве живет. Сколько из этих 10 миллионов могут держать гипотетически оружие в руках? Первый вопрос. Второй. Сколько из этих 10 миллионов не только могут, а из тех, кто может держать оружие в руках, действительно умеет держать оружие в руках? Кто из них умеет держать оружие в руках в том смысле, в котором сегодня требуют военные действия этого? Каков моб-потенциал Белоруссии в этом смысле? Еще один вопрос. Это все не шутки. Это вообще не прикол. Все. Все очень серьезно. Китайских военных интервенция, пишет Артур. Почему интервенция? Не интервенция, а просьба, да и все. Учения совместные провести сейчас прямо на границе. Собрать побольше войск разнообразных стран. И проводить учения. Бессрочные учения объявить и все. И учиться там. Бесконечно. Так у них там не степь, а немного другая природа. Не забыли, пишет Алекс Поляков. Ну, не забыл, Алекс Поляков. Ну, плюс-минус, предполагаю, что природа у них примерно такая же, как в Чернигове. Плюс-минус. Ну, опять же, я по Белоруссии на машине ездил. Ну, не степь, но достаточно много открытых пространств. Красиво очень, кстати, в связи с этим. А какие переговоры? Хватит детством заниматься, пишет 69-й. Переговоры, которых нет, 69-й. Вот. И без вашего, как бы, оценки, в принципе, я думаю, те, кто так или иначе говорит о переговорах, обошлись бы, но, значит, все ясно. Думаю, Ким подключится, не зря же Григорьевичу ему автомат подарил. Думаю, в рамках союзного государства наши методы будут сильно отличаться, пишет Нигматуллин. В рамках союзного государства наши методы будут сильно отличаться. То есть вы полагаете, что мы можем как-то резче реагировать, если идет нападение на нашего союзника, чем мы реагируем, когда нападение идет на нас? Или как? Не уверен, не знаю. Не знаю, как и где, и как, и что мы будем реагировать. В каком объеме и что будет осуществляться. Другое дело, что, конечно, здесь уже можно будет говорить о конкретном

0: о том взгляде, который есть у вооруженных сил Белоруссии на этот вопрос. Если Украина нападет, то что о себе в этом смысле думает Белоруссия? Что они готовы применить, а что они не готовы применить? Может быть, они готовы применить то, что мы не готовы применить? Из того, что мы им предоставляем? Не знаю. А что там от СУДКБ? Белоруссия состоит? Конечно, состоит, Игорь. Что-то там до Киева рукой подать от границы, если двинуться, и выбьем мы с белорусами эту группировку. Можно сразу бросок прямо до столицы, пишет АК. Можно. Но для этого нужно скопить силы и средства, и это все равно требует, так скажем, дополнительных усилий на этом же направлении. Китайцы со стороной не определились, вряд ли помогут. Продают дроны-перехватчики нашему врагу за копейки, а для России в несколько раз дороже, пишет Empty Words. Хотелось бы, конечно, понять, не попадаем ли мы здесь в ловушку какую-то информационную, пропагандистскую, западную. Потому что я знаю, что Запад изо всех сил стремится разбить наши правильные отношения с Китаем и наше взаимодействие разрушить. Поэтому я надеюсь, что когда мы даем оценки, это трезвые оценки, да, вот то, что вы сейчас написали. Допустим, это трезвые оценки. Я надеюсь, что это не пропаганда западная, которая нам очень легко и быстро почему-то как-то ложится на душу. Зеленский больной. А батька не трус, и мы поможем, пишет Конь-Огонь. Про пятую колонну забыл в Белоруссии, и у нас, пишет Сергей. Ну, у нас достаточно хорошо почищено это все, да, они сами посваливали. В Белоруссии, ну, КГБ работает хорошо, но я не знаю, наверное, все равно есть какие-то предатели, есть какие-то вот такие ячейки подпольные, которые спят и видят, когда какой-нибудь немецкий танк с ВСУшником заедет на территорию Беларуси, чтобы его поддержать. Такое, я думаю, и есть. Другое дело, что это скорее речь идет не о востоке Беларуси, а именно о западе Беларуси. Там есть специфические некоторые регионы в этом смысле. Там все заминировано, где граница с Белоруссией, так что для нас будет очень трудно, пишет Виктор. Вы имеете в виду Украина? Да, они все заминировали, залили в бетон и все остальное, конечно. Об этом, кстати, Лукашенко и сказал. Так. Интересно, а Протасевич пойдет родину защищать, пишет Игорь. Ну как же, он же сам сказал, что он агент КГБ. Как? Положено, значит, родину защищать. Но дело не в этом. Я сейчас не в рамках юмора, там, сатиры какой-то это все обсуждаю. Мы с вами действительно вот говорим о том, что почему-то активизировались бандеровцы именно в своих агрессивных заявлениях в сторону Белоруссии. Да, действительно, у них есть скопленный потенциал на границе с Белоруссией. И я вот предположил, что это обосновано именно той проблемой, которая у бандеровцев возникла на фронте, которая есть сейчас. То есть у них, у нас слабых мест на фронте нет. У нас все места в сравнении с ними сильные на фронте, потому что мы движемся по всему фронту. Соответственно, они сейчас пытаются найти какое-то место, где они могут ударить. И я так понимаю, что речь идет вот о той вот истории, которая называется «Триграничье». То есть через территорию Белоруссии ворваться на нашу территорию. Ну, вот границы мы сами с вами смотрели. Куда-то в сторону Клинцов или Рославля, а может даже и Смоленска. То есть вот я думаю, что план у них примерно такой. Потому что остальной план, там, идти на Минск, брать Минск, выглядит как сумасшествие. Здесь у них никаких 150 тысяч им не хватит. Я уверен, что белорусы их просто остановят в определенный момент и перебьют. Ну, вот, просто белорусам надо будет понять, что всем окончательно, что, к сожалению, в Киеве там никаких братьев уже нет. Там не братья, там бандеризм головного мозга. А бандеровцы, как известно, в Белоруссии творили зверства. Так же, как, кстати, на территории Польши они творили зверства. Я еще раз говорю, это идеология, которая сегодня, к сожалению, господствующая, можно сказать, государственная идеология на Украине. Она абсолютно животная. И она абсолютно человеконенавистническая. И еще раз подчеркну, что все это знают, в том числе и в первую очередь те, кто это финансирует. Так, для Лукашенко наступили нелегкие дни. Белорусская армия не может вступить в открытое противоборство с Украиной. Население против военного конфликта. Он может лишиться доверия своих граждан, а для него это важно, пишет Елена. белорусское население не хочет вступать. Военные белорусские не хотят вступать в военный конфликт. Но я еще раз вам говорю одну простую вещь. Мы тоже не хотим воевать никогда. И мы никогда не хотели не вступать ни в какие военные конфликты. Другое дело, что в какой-то момент ситуация может сложиться таким образом, что деваться некуда. Вот, деваться некуда. Что я могу сказать братьям нашим белорусам? С бандеровцами договориться нельзя никак, кроме как стать самому бандеровцем. А стать бандеровцем — это значит предать всех своих советских героев. Всех вообще, то есть своих, свою семью предать, партизан белорусских предать, всех предать. Вот что значит стать бандеровцем. Поэтому вот такая сложная ситуация. Кажется, Наполеон тоже бродил у Смоленска, пишет 33-й. Кажется, Наполеон в Москве был, 33-й. Есть такое ощущение. Три брата решают вопрос будущего, пишет Илья Рыбаков. Нет, не так. Есть два брата на данный момент. Это Россия и Белоруссия, и есть Украина, это предатель. Можете почитать Тарасу Бульбу, там как раз помогли ли тебе твои ляхи. Сегодня роль ляхов исполняют как сами ляхи, но они там обиделись за то, что бандеровцы уж сильно себя обандеривают, чрезмерно громко об этом заявляют. Роль ляхов выполняет Запад коллективный. Просто тогда коллективный Запад выглядел так, как он выглядел тогда. А сейчас он выглядит так. То были времена слишком давние. Почему мы их так боимся и не можем надавать им под хвост? Почему именно под хвост надо кому-то что-то надавать, Смирнов? Не понимаю. Значит, кого мы боимся? Что вы имеете в виду? Мы боимся ВСУ, что ли? Мы не боимся ВСУ, мы его уничтожаем. Этих тварей мы уничтожаем. Методично. Боимся ли мы Запада? Я думаю, мы оцениваем все риски. И масштабирование конфликта и прямое военное столкновение с Западом — это столкновение с объединением стран, с огромной экономикой и невероятным мобилизационным потенциалом. То есть речь пойдет о том, что нам нужно будет перейти с вами совершенно в другой мир. Вот вы, я, все мы вместе, вся Россия, нам придется перейти вообще в другой, перенестись в другой мир. Ну, где-то в каком-то смысле напоминающий то, в каком мире оказались наши бабушки и дедушки, для некоторых уже прабабушки и прадедушки, во времена Великой Отечественной войны. То есть позволить себе не быть мобилизованными на 100% мы уже не сможем. А это вообще другая жизнь. Это вообще другое состояние. То есть нам придется в широком, не в широком, а в прямом смысле этого слова, вступить в войну. Вот прям война и прям на уничтожение. Прям с Западом. Прям вот так. Опасно это? Опасно. Хотим ли мы этого? Нет, не хотим. Может это произойти? Может это произойти. На что можно в этом смысле рассчитывать? На то, что Запад, потеряв инструмент в виде Украины и ВСУ, выронив из рук этот инструмент, не пойдет на прямую военную конфронтацию с нами. Потому что убытки от этого предприятия будут сильно превышать те дивиденды, которые можно получить от этого предприятия в случае, если они нас там где-то гипотетически разобьют. То есть примерно так. Правильное отношение с Китаем только после того, как они нам отдадут Маньчжурию, пишет Павел. Маньчжурию? Китай нам? Зачем? Это странное заявление. Фронтовой корреспондент Гудошников звучит красиво, пишет Зурита. Да, или диктор на всесоюзном радио тоже звучит красиво, да? Нужно будет очень сильно защищать наши ядерные бомбы, чтобы туда не прилетел вражеский заряд, а то взорвется, не дай бог, пишет Супер-П. Нет, ядерные бомбы так не взрываются от того, что в них прилетел чей-то заряд. Их нужно активировать. Вот. Есть другого рода проблемы, о которых можно говорить. Шиш, я не буду сидеть в окопе, применяйте ядерное оружие, пишет Наталья. Понятно, спасибо большое, Наталья. Кого они разобьют, пишет Конь-огонь. Никого не разобьют, но они могут думать, что разобьют. Поняли, да, То есть мы, когда об этом говорим, это не мое мнение, что они могут достичь успеха. Это мое мнение о том, что они думают. Я так полагаю, что они, к сожалению, находятся в ощущении того, что у них еще может получиться. И им надо только додавить нас. И сколько бы раз мы им не говорили прямо, что ничего у них не получится, и мы не сдадимся, вот, для них это может казаться чем-то неубедительным. У них свои критерии оценки, по которым они считают, что им надо просто додавить. Скажите громко от Российского информбюро, пишет Игорь. Рад, что вы, Игорь, сохраняете позитивный, хороший настрой. И мы в такой ситуации продолжаем беречь чужие мосты и тоннели, пишет Майк. Да не продолжаем мы беречь чужие мосты и тоннели, Майк. Это миф, который я не знаю кем и зачем создан. Как только мы дотягиваемся до чужих мостов и тоннелей, вот, и нам, у нас есть целесообразность в их уничтожении, мы их уничтожаем. Все очень просто. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В этом городе воздух соткан из ароматов степных трав, солнца, йода и морской соли. Здесь, на берегу теплого моря, вдохновлялись и вдохновляли многие известные личности. Это Евпатория, курорт, расположившийся в западной части Крыма, мелководного Коломитского залива. По одной из легенд, эти места еще в античные времена облюбовал для отдыха герой древнегреческих мифов Геракл. Однажды после очередного подвига его плечи поникли, в глазах пропал огонь, и у него возникло желание бросить все и сбежать. Обессиленный, Геракл направился на край Айкумены. Долгий путь привел его в место, где море встречалось с бескрайними степями. Он остался там, чтобы восстановить силы и излечить целебными грязями уставшее тело. На одной из евпаторийских набережных и сегодня сидит расслабленный бронзовый Геракл, будто напоминая нам о том, что здоровый отдых необходим каждому, даже античному герою. Это подтверждает и гравировка на постаменте. Для подвигов – весь мир, а для отдыха – Евпатория. Рассматривать облик города – особое удовольствие. Здесь, в ярком архитектурном коктейле, перемешаны русский модерн XIX века и сталинский ампир. Черепичные крыши и резные тяжелые двери покосившихся от времени домов соседствуют с элементами романтики 60-х и типовыми модулями 80-х. Брусчатка узких улиц еще помнит поступь древних греков, скифов, гуннов, тавров и таинственных дервишей. За тысячи лет на этом кусочке земли перемешались самые разные культуры, традиции и вероисповедания. Здесь и сейчас мирно живут вместе греки и армяне, караимы и крымские татары, русские и евреи, а также представители других национальностей. Советую вам прогуляться самостоятельно или с экскурсией по уникальному кварталу старого города и Малому Иерусалиму. Последний – это уникальный культурно-исторический квартал, где на небольшой территории собраны святыни четырех религий. Не забудьте отведать традиционные блюда – караимские черчиры с мясом, овощами и сыром, а также суп с пельмешками. По легенде, тесто для них женщины вырезали обручальными кольцами. Выпейте ароматный кофе, здесь он особенный. А подкрепившись, загляните в краеведческий музей, где собраны уникальные артефакты античных времен. А также в музейном комплексе, который расположился в здании Гюзлевских ворот, можно увидеть миниатюрную копию средневековой Евпатории, воссозданную по древним картам. Обязательно отправьтесь в караимские кенасы. Пройдитесь по театральной площади, которая получила свое название в 1910 году с открытием театра имени Пушкина. Здесь выступали такие знаменитости, как Станиславский, Шаляпин и Вертинский. Прокатитесь на евпаторийском трамвае с узкой в 1 метр однопутной колеей. Кстати, трамвайную линию здесь построили по немецкому проекту и открыли в 1914 году. В настоящее время аэропорт в Симферополе временно не работает. Однако существует несколько альтернативных способов добраться до курорта. Наиболее удобный – поезд. Из Москвы можно доехать за 1 день и 15 часов. Также из российской столицы можно отправиться автобусом. время в пути составит 1 день и 1 час. А уж если вы решите выбрать личный автомобиль, то следует учесть, что маршрут до Евпатории проходит через Крымский мост, а расстояние от Москвы до города – 1830 километров. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов Лисича.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну, давайте, да, давайте по традиции начнем с нашей географической переклички. Поехали. Новокуйбышевск из Адлера ждет с нетерпением. Это прекрасно. То есть, это уже отдыхают люди. Люди уже отдыхают. Ну, конечно, сытый голодному не товарищ, я понял, да. Или товарищ все-таки, они с нами, да? Хорошо. Новокуйбышевск с нами, который из Адлера. Худжентлейн-Набат, Таджикистан, с нами. Иркутск, улица Просвещения, ждет с нетерпением. Германия, Нойштадт, ждет. Бердск приветствует. И всю нашу команду и тоже ждет. Таллин тоже ждет. Павлодар ждет. Рубцовск здесь, как всегда, и внимательно следит за событиями. Вот лимузин, лимузин в Кремле. Лимузин, все хорошо там? Лимузин в Кремле, да, тоже ждет. Прекрасно. Угу. Москва, Крылатская с нами. Черчик, Узбекистан, тоже ждет. Монреаль, Канада ждет. Зеленая Гурра, Польша ждет. Яндыки, или Яндыки все-таки, вот Астраханская область. Посмотрите, чтобы я наконец раз и навсегда понял, как произносить, чтобы никого не обижать. Вот Татьяна Харченко у нас очень ждет в Астраханской области. Город Шаргород ждет с нетерпением. Бобруйск, Кустанай на связи. Тюмень с нами. Бишкек, Иссык-Куль ждет вас всегда. Иссык-Куль, давно я там не был. Красиво там, да. Скаломорск смотрит. Геленджик слушает. Пенсильвания ждет. Бердск еще раз. Добрый вечер, Ульяновск. Деревня Старая Московская область, как всегда, напряженно ждет. Саарбрюкен, Германия, смотрит футбол. Но Бабаян интересен. А кто играет сегодня? Аргентина, Австрия? Не, ну... А? Вот прямо сейчас? Но это практически подвиг вот человека из Саарбрюкена, потому что он решил нас посмотреть вместо Аргентины с Австрией. Ну, вот так вот, да. Угу. Рим, Италия приветствует. Воронеж, Бельца, Молдова, Латвийская ССР ждет. Улица Красная, наконец-то утопающая в лучах летнего солнца, приветствует всех хороших и добрых людей. Улица Красная — это Краснодар, я только что оттуда, она действительно утопает в лучах летнего солнца. Я добирался до Краснодара сутки я добирался до Краснодара, вот в такое интересное время мы с вами живем. Расскажу, если сейчас фишка ляжет, да. Вологда, с уважением, Вильнюс, с нами, Рудный, Казахстан. Вена во внимании, тоже ждет всей семьей. Комсомольск на Амуре приветствует. Новокузнецк с нами, Алмата с нами, Караганда ждет, Сызрань с нами, Вильнюс в ожидании, Екатеринбург на связи. Свердловская область, Верхняя Пышма у приемника, и всем доброго вечера желают. Каменная Горка, Минск, с нами, Шимкент ждет, Орша ждет, Вена уже была, Спрингфилд, Миссури приветствует всех, Кемерово ждет, Новоуральск с нами, Тульская область, деревня Романькова. Сакраменто, Калифорния всегда слушает. Новополоцк ждет. Термез, Узбекистан. Братск смотрит. Хорошо, да, хорошо. А, Гамарджоба. Братск смотрит. А, я понял, да. Гамарджоба, биджо. Гамарджоба, рогураха, гарга. Угу. Сергеев Посад благословляет, Гомель ждет, Торонто на связи, Балакова ждет, Феодосия слушает, так, Бухара, Лиепая, Истра, Орел, Тверь, Мурманск, Германия, Бенсхайм, Таллин еще раз, Хабаровск, Лондон, Самара была, Камчатка была, так, Тбилиси, Пенза. И что у нас еще? Древняя Калуга внимает, Тюмень, Краснодар еще раз на связи, Томск и Вупперталь. Двоечник. Тебе сообщает Андрей, что Аргентина-Австрия играет в 20:00, а не в 19. Или это Андрей двоечник? Кинопоиск говорит 19. Понятно, ладно. Штутгарт плюс 37 и тоже ждет. Вот мне пишут в Максе. Да. И вот Эдвард здоровается со мной, говорит, добрый вечер, Роман. Не забудьте сказать, что трансляция еще идет и на Рутюбе, и нужно нажать на ракету. Да, друзья, трансляция нашей программы идет практически на всех наших ресурсах. Значит, она идет на Рутюбе, она идет в ВКонтакте, она идет на Ютубе, правильно, да, все правильно. В Телеграме пока не идет, да, то есть у нас или Рутюб, или Телеграм, ну хорошо, да. Вот пока на Рутюбе, значит, идет, и нажмите ракету. Ракета — это типа мы в топ, да, уходим, то есть лайк и ракета, прекрасно. Веселый поселок, Невский район на связи, да. Вот спрашивает у меня гипнодиск, спрашивает сразу, вот сразу с козырей заходит человек. Перекличка, где нет бензина. Вот какую перекличку пытаются, значит, нам с вами навязать. Но мы же не поведемся, правильно? Бензин есть везде. Приезжаешь, он везде есть. А что, не так? Разве не так? Да. Я заправился, друзья. Я заправился. Вообще без проблем. Без проблем. Я зашел, у нас есть чат корпоративный. Я, значит, ну, мы периодически там пишем, ну, вот, слетела трансляция, да, надо что-то сделать, или вот один из гостей привез какие-то вкусности там разные и угощает коллектив радиостанции. Я вот тут захожу и вижу, все обсуждают бензин, и все фотографии, вот заправка, здесь нет этого, вот заправка, нет этого. Думаю, да что ж такое-то, надо, наверное, заправиться. Буквально 100 метров от дачи у меня заправка «Газпромнефть», я туда заезжаю. Бензин есть, я заправился. Я второй машиной стоял, колонки, заправился. Когда я заправлялся, параллельно стоит, значит, со мной на той же самой колонке справа стоит Nissan, такой маленький джипик. И мужик там шестую, по-моему, канистру, он просто, багажник у него открыт, я смотрю, там у него канистры стоят, и огромные пластиковые канистры, и железные канистры. И вот он шестую, значит, тарабанит бензином. Я ему говорю, а из-за него, значит, очередь, соответственно, он стоит долго, очередь на эту колонку, вот для автомобиля, у кого бак слева, да, и они стоят уже хвостом на дороге, то есть они не могут заехать на территорию бензоколонки. Я ему говорю, уважаемый, Зачем ты это делаешь? Ты зачем уже шестую канистру вот так вот пытаешься наполнить? Для того, чтобы что? Для того, чтобы потом на Авито, что ли, продать? Или вот, ну зачем тебе вот это все? Из-за тебя, я говорю, очередь? А плюс вот этот психологический момент нехороший, потому что люди едут мимо, они видят, что стоят машины уже на дороге в очереди, из-за одного этого чела, который 6 канистр набирает. Он мне говорит, это не ваше дело. Я говорю, ну, конечно, не мое дело. Ну, просто ответь мне, зачем ты это делаешь? Короче, я заправил тут же. А, чек, мне дали чек. Я его скомкал. А потом думаю, нет, надо людей в корпорате немножко как-то взбодрить. Я говорю, вот я только что заправился и сфотографировал чек и туда выложил в корпорат. Нормальная цена абсолютно. Сейчас я даже вам скажу, я уж не помню сейчас, секунду, момент. Это, так, это у нас Макс, да, Макс. Открываю Макс. Так, сейчас я вам скажу. Ага, вот он чек. Скомканный, видишь, такой, скомканный, видишь, но я его расправил, вот цена сверху, да, цена, 95-й бензин, 69,45, Газпром нефть, по-моему, нормальная цена, 69,45, но проблема есть, вот мне сообщают, что сейчас из Москвы в районе шоссе энтузиастов в Балашихе очередь из машин на АЗС. На «Москвиче» 412 к любой колонке можно подъехать, хоть слева, хоть справа. А, да? Не, «Москвич» 412 — это классика, я все понимаю. А у них и с той, и с другой стороны, да, баки разве были? Да, вот это я вот упустил. Не, про ВАЗ-2103 — это моя любимая модель. Это мечта моя, мечта, красная трешка. Да, вот «Москвич» 412 я с уважением, но вот не в курсе, где у них там эти баки. А, в Черноголовке, Подмосковье, на «Газпроме» бензина нет. На шоссе энтузиастов постоянно проблемы, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, Григорий из Санкт-Петербурга, ему ли не знать про шоссе энтузиастов? Ну, конечно, это же не Петерговское шоссе какое-то, да, не Дачный проспект, не проспект там ветеран. Это все понятно, да. Только на шоссе энтузиастов Григория из Санкт-Петербурга у нас проблемы. Угу. Ну, насколько, вот пишет Йо, хватит ему этих 6 канистр? На 2 заправки, а смысл? Можно подумать, на полгода хватит. Бинго, Йо! Вот я ему то же самое сказал. Я говорю, вы зачем это делаете? Нет, если вы потом пытаетесь барыжничать там на Авито, тогда я понимаю, я вас уже изначально не люблю. Но если вы пытаетесь для себя, то для чего? Для чего? Я знал одного только человека. Это был светлый человек, гениальный практически. Практически гениальный человек. Это был мой водитель в Белграде. Зовут его Милош, запомните имя этого человека. Это абсолютно уникальный человек. Когда в Белграде началась вот эта нехорошая история в 99-м году, бензин он был, но бензин невозможно было купить. Его можно было купить только исключительно приезжая желтой папирой, то есть желтой бумагой, которая выдавалась пресс-службой Югославской народной армии. И ты с этой желтой, значит, бумажкой подходил, тебя заправляли. А так все остальное только на военные нужды, спецслужбы там и так далее, да? И вот единственный человек, у которого дома, внимание, была зарыта вот эта бочка с бензовоза. Вы понимаете, да? Вот скажите мне, друзья, вы знаете еще такого человека? Может быть, вы когда-нибудь встречались с такими людьми? Нет. Я просто прилетел в Белград, взял первого попавшегося таксиста, и я попал прям не то, что в десятку, я разорвал эту десятку, потому что ездила только служба безопасности, Министерство обороны, скорая помощь, больница, пожарные службы, всякие бронетранспортеры и все остальное, и моя съемочная группа на «Мерседесе», потому что у Милоша была закопана вот эта огромная бочка с грузовика. Я у него все пытался спросить, это понять, где он, во-первых, ее надыбал, эту бочку. Как ему пришла в голову вот эта потрясающая мысль ее закопать, и еще при этом она полная, то есть он мне рассказывал, я, говорит, периодически туда тоже раз залью. Знаете, как этот Плюшкин, который все собирал, а этот собирал исключительно только дизель. И он туда раз зальет канистру, и у него полная бочка. Я говорю, смотри, Милош, никому про это не рассказывай, потому что твою бочку сейчас могут тоже пустить на военные нужды, и как мы тогда будем жить? Так что вот так, друзья, есть проблема, абсолютно точно, что проблема есть. никто отрицать этого не будет. Но я думаю, что это не критичная история. Не критичная история. Я видел вот это бесконечное количество там публикаций под, с ценниками на заправках там 100 и выше, да. Я видел объявление 20 литров 5000 рублей на Авито. Хорошо, что перекрыли кислород вот этим вот волшебным товарищам, которые, покупая эти канистры, начинают рассказывать нам сказки, что, оказывается, они для газонокосилки. То есть он собирается газон косить размером в Московскую область, понимаете? Поэтому ему нужно много всякого бензина и всего остального. Хорошо, что ввели ограничения и перестали продавать, ну, вот, тем, кто приезжает с канистрами. Это абсолютно правильная история. Я думаю, что эта ситуация нормализуется обязательно. Просто другого варианта. У меня нет в этом сомнений никаких. Это не та ситуация, когда можно действительно говорить о каком-то глобальном кризисе. Этого кризиса не будет. Есть регионы, где проблемы тоже есть. Ну вот я сейчас только что вот рассказал, как я добирался до Краснодара, до улицы Красной, сутки. Я приехал в аэропорт в Шереметьево, вылет 10:20, перенесли вначале на 12:00, потом перенесли на 13:30, в итоге в 14 часов мы взлетели. Параллельно взлетали самолеты, уходили на Сочи, уходили на Краснодар. Онлайн-табло, мы же теперь все пользователи онлайн-табло, у нас теперь все, мы онлайн-табло и радар, да, то есть мы смотрим где, чего, как, да, вот это вот мы все смотрим. Онлайн-табло показывает, этот прилетел, этот прилетел, этот прилетел, и тут мы летим, сидим, в самолете пошло объявление. Уважаемые пассажиры, командир корабля сообщил, что наш самолет приступает к посадке, к снижению. Через 20 минут мы совершим посадку в аэропорту города Краснодар. Я вижу, мы не снижаемся. Я сразу все понял. Я смотрю, мы не снижаемся. Не снижаемся и не снижаемся. Не снижаемся и не снижаемся. Минут 40 мы не снижались. И снова объявление. Командир корабля сообщил, что в связи с закрытием аэропорта Краснодар мы уходим на запасной аэродром в город Минеральные Воды. И мы приземлились в Минеральные Воды. И вот здесь началось самое интересное. Здесь началось самое интересное. Мы сидели 5 часов в самолете. Нас просто не выпускали. Ну что, вот я говорю, интересно. Что интересно, то что люди даже не... Знаете, вот обычно есть же всегда, да, там, товарищи, которые права качают. Начинают там наезжать на несчастных стюардесс, которые и так говорят, ну мы-то что можем сделать? Ну вот командир сказал, вот мы вам передаем, да. Да не, вот бывают же, да, такие, да. Здесь нет, здесь все было спокойно. И было понятно, почему, собственно, мы сидим в самолете. Вначале, значит, нам сообщили, что сейчас принимается решение, остаемся мы в Минводах или же полетим все-таки в Краснодар через паузу, когда откроется аэропорт Краснодара. И сообщают там где-то через час, наверное, сообщили, ну, переговоры вот эти вот, все представители Аэрофлота тоже, значит, стоит на трапе, вот, разговаривает с летчиками с нашими. Говорят, все, идем на Краснодар, отлично, сейчас, говорит, будет дозаправка и на Краснодар. Дозаправили самолет, мы на рулежку, выходим на взлетку и стоим. А, объявление, взлетаем, подлетное время приблизительно 40 минут там до Краснодара, все, и мы стоим, не взлетаем. Минут 20 стояли. Минут 20, не меньше, стояли, потом снова объявление, что возвращаемся на парковку. Вернулись на парковку, и еще часа два мы стояли и ждали, когда подъедут, ну, трап подъедет, автобусы, чтобы нас до терминала довезти. Почему? Потому что в Минводы приземлилось очень много самолетов. Ну, аэропорт не предназначен для такого количества самолетов и пассажиропотока такого, поэтому пришлось ждать. И все нормально к этому отнеслись. Вот это мне понравилось. Вот не было ни одного человека, ни одной женщины, особенно вот они часто вот не выдерживают. Мужики там были и те, которые в прекрасном были настроении, я думаю, нормально, пока ждали вылет, они так настроение себе поднимали. И тем не менее, в общем, все было ровно, хорошо, да, потом подошли автобусы, нас выгрузили, довезли до терминала, мы вышли на улицу и дальше, собственно, автобусами до Краснодара. Ну, кто-то поехал на автобус, кто-то там, может быть, на такси, там уже все это работает, то есть люди в Минводах, предприимчивые, они знают, что происходит, и они говорят, куда хотите, туда повезем. Вот куда хотите, скажите Краснодар, да, вот поедем в Краснодар. Хотите, там, я не знаю, хотите в Сочи, поедем в Сочи. Ну, хотите Грозный, поедем в Грозный, Махачкала, все поедем. Нам повезло, потому что параллельно летели мои, короче, съемочная группа летела. И съемочная группа села на запасной аэродром. Я из Минвод 5 часов ехал. Приехал в Краснодар, утопающий зелень, в зелени, в солнце купающийся, в лучах солнца там город, все, да, я добрался 5 часов из Минвод. А они сели на запасной аэродром. Ну вот навскидку, просто вот объявляю викторину. Как думаете, где был этот запасной аэродром? Как назывался этот город? Вот просто интересно. Ты как думаешь? Вот, ну, в Краснодар тоже люди летели. Или в Сочи они летели? В Сочи они, по-моему, летели. Ага. Не-не, не Минеральные Воды, не Махачкала, не Грозный. Короче, они сели в Оренбурге, друзья. Ну, в этом тоже что-то есть, согласитесь. То есть ты летишь в Сочи, садишься в Оренбурге. Нормально. А что, все были в Оренбурге? Нет, вот они сели в Оренбурге, на автобусах их до Сочи никто не предлагал довезти, ну, потому что как-то совсем не очень удобно. Но через какое-то время, в общем, они все-таки вылетели и сели в Сочи. А так вот Оренбург, потому что они оказались над Каспием, там Махачкала отвалилась, тоже закрылась, Грозный там, над Каспием, и они ушли, в общем, короче, сели в Оренбурге. Так что вот так, так что вот так. А, неудобство, конечно, неудобство. Раздражает, конечно, раздражает. Злимся, ух, как злимся. Но, вот Денис девятиэтажный говорит, хорошо, не пхеньяне. Ну, и тут вопрос, а может быть, они бы и согласились, кто его знает. А, конечно, раздражает все это. Но еще раз, вот я обратил внимание на людей, на людей. Вот нету этого базара. Вот Сочи летает через Казахстан, поэтому Оренбург. Ну вот видите, Василий, вы все знаете. А, нет этого базара, и это хорошо. То есть есть у людей все-таки понимание, что идет специальная военная операция, что мы воюем с врагом, который, ну, который поставил себе задачу как раз вот сделать так, чтобы мы очень сильно разозлились и раздражились. Это первая задача, которую они поставили. И люди держат себя в руках, это хорошо, это хорошо. В Оренбурге соленые озера и грязи лечебные, получше Сочи курорт будет. Ну вот где вы были, траппер СБП7537, господи, что-нибудь попроще нельзя было придумать. В Оренбурге, вот надо было тогда вот эту информацию подбросить, да, ну ладно. А вот Хосе вам говорит, вот уважаемый наш владелец «Москвича-412», что у «Москвича» на заднем крыле слева. А тогда, может быть, это какой-то был такой особенный «Москвич». У него и на заднем крыле слева, и на заднем крыле справа. Ну, не знаю. Так что вот, вот такая вот история. Это что касается нашей с вами логистики, бензина и всего остального. Поэтому я думаю, с бензином все будет хорошо. С дизелем будет еще лучше. Проблема есть? Да, проблема есть. Мы столкнулись с вами с чем? Мы столкнулись с вами с ситуацией, ну, для кого-то она, безусловно, новая. Ну, очень многие люди, например, в Москве, они только открыли, на самом деле, что Россия находится в состоянии ведения боевых действий. Они с удивлением обнаружили, что мы, у нас специальная военная операция, и... Поэтому вот этот массированный обстрел Московской области и Москвы был для людей был таким, стал таким потрясением, потрясением. Это понятно, чисто эмоционально, все, все прекрасно понимаю. Но ведь расклад, расклад о чем говорит? Я уже, по-моему, про это говорил, я просто повторю. Вы посмотрите сводку. Вы не читайте там разных героических блогеров, которые обычно, значит, ну, они претендуют на то, что они самые объективные в мире, да? Но при этом, если вы будете отслеживать их ленты, то вы увидите, что удары по нашим городам или по объектам, которые у нас находятся, ну, МПЗ там или еще что-то, да, на нашей территории, они смакуют бесконечное количество картинок, бесконечное, смакуют просто. Вот удар здесь, вот, значит, по этому НИИ, вот по тому МПЗ, вот по этому порту, вот посмотрите еще раз по этому МПЗ, еще раз по этому порту. А про наши удары не дронами, на секундочку, а ракетами, в том числе и баллистикой. Ну, мы же с вами, даже те, которые люди не военные, мы прекрасно понимаем разницу, да, между баллистической ракетой и ударом, допустим, дроном самолетного типа. Это небо и земля. Коротенечко. Удар нанесен вот по такому-то этому самому или вот по такой области, там, по какому-то складу. На этом все заканчивается. Две причины. Конечно же, мы сами на перегонки снимаем, там у всех же в карманах там киностудия, как говорится, имени Горького, да, Мосфильм у всех в виде смартфона. Все снимают и потом начинают отправлять. Отправляют ему, отправляют другому, отправляют третьему, отправляют. Для того, чтобы что? Для того, чтобы там получить какой-то гонорар. С той стороны мы кадров не видим. То же самое, как мы не видим кадров, допустим, из Израиля. Из Израиля кадры, когда Иран атаковал там территорию Израиля, кадров тоже было минимум миниморум. Почему? Потому что жесточайшее уголовное преследование за то, что снимают, и за то, что потом, собственно, это дело или распространяют. Я не знаю, можно ли использовать эти кадры для геолокации. То есть противник может ли взять и что-то там геолоцировать. Не знаю, может быть, сейчас, когда все это закладывается через искусственный интеллект, может быть, вообще уже это ни на что не влияет, может быть и так, может быть и так. Но не нужно показывать и передавать, собственно, врагу эту информацию в любом случае. Но мы это делаем. Ну так парадокс, а нет, давайте про парадокс все-таки после новостей. Ведущий уже в студии, новости продолжим через несколько минут.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы!
8: Об автомобилях, о жизни, о Вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение. Дамы и господа, заводите свои моторы!
8: Об автомобилях, о жизни, о Вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов.
10: каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
5: Повтор лучшего.
10: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна.
7: Столица России, в Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире, друзья. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для ваших смс-сообщений вы тоже знаете. Трансляция идет на всех наших ресурсах. Идет на Рутюбе, идет на Ютюбе и идет ВКонтакте. Сколько у нас на Ютюбе сейчас человек нас смотрит?
11: 1472.
7: А на Рутюбе... Ой, сжал, я прям сжался. Сколько? Сейчас уточним, да. Ну, я вот прям вот замер в ожидании. Ага.
12: 28.
7: Что 28? Серьезно? Мне плохо, господи. Ну, что это такое? Ну, вот как вот? Вот как? Нет, вот все на Ютьюбе все равно смотрим, да. Ну, ладно, ладно. Я думаю, что привыкнут и начнут. Сейчас вот, давайте уже на Рутюб, друзья, идите на Рутюб, чтобы не расстраивать меня, а то настроение будет плохое, как работать дальше. А когда настроение хорошее, помнишь, как в той великой картине, да? Когда мне будет приятно, я тебе так довезу, что тебе тоже будет приятно, дорогой, да. Ну так вот, вот читаю, Юлия Калинчева написала, только что ехала по Ярославскому шоссе из Переславля-Залесска. Ой, ну, ой, Переславль-Залесский, это же мой любимый город, это же мой любимый город, я так люблю Переславль-Залесский. На нескольких АЗС «Газпрома» бензина нет, на нефтемагистрали цена 92-го бензина выросла до 85. Роснефть все ок, цена не изменилась, везде есть бензин, очереди по 3-4 авто на колонку. Ну, Сечин же сказал... Сечин сказал, отвечаю, у меня все будет, и цена будет, как вот была. Точно такая же. Красавчик, вообще молодец. Ну, а вот по поводу вот этих вот разных товарищей, которые пытаются подзаработать, скажем это так. Ну, вот ФАС за ними будет сейчас наблюдать. Ладно, идем дальше. И вот этот самый парадокс ситуации... заключается в том, что мы же с вами почему-то не обращаем внимания на наши удары, а все время вот так вот нервно реагируем на удары их. А наши удары, это просто, ну, это на порядке сильнее удары. Это очевидно совершенно. Я не уговариваю никого за советскую власть, хотя могу. Но это очевидная история. Это психология или что это? Вот тоже вот какая-то загадочная вещь. Плюс, вы посмотрите сводки. Каждый день идем вперед. Посмотрите, что у них в Константиновке происходит. Константиновка — это крупный город. Они его уже потеряли. И еще там сплошные микрокотлы непосредственно в самом городе. После Константиновки Дружковка, дальше Славянск-Краматорск. Это означает, что они потеряют в ближайшее время вот этот самый главный для них. Их все. Их, почему они так уперлись рогом в землю и не уходят оттуда? Зеленский говорит, не выведу ВСУ. Потому что после того, как они потеряют Славянско-Краматорскую агломерацию, они не в состоянии будут сопротивляться, несмотря вот на этот бесконечный поток европейской помощи. Что касается европейской помощи. Были мероприятия, там и сходки в НАТО, и Большая Семерка, и все остальное. И потом пошли сообщения. Пошли интересные сообщения. Англия там сразу чуть ли не на миллиард, значит, выделяет деньги на то, чтобы они там покупали бесконечное количество дронов, ракет, там еще чего-то. Немцы опять говорят о том, что они будут их поддерживать. И это, конечно, будет продолжаться. Это ровно вот... ровно тем самым нашим товарищам, которые говорили, не, ну вот сейчас вот они вот это дадут, И на этом у них деньги закончатся. Не закончатся, они не могут свернуть с этой дороги. Это все, это рельсы, которые они проложили. А они на трамвае. Но впереди стена. Впереди стена. Но они уже разогнались. Они и остановиться не могут. Ничего не могут. Они будут продолжать поддерживать эту самую Украину. Единственный вариант — просто ломать хребет. И обязательно этот хребет сломаем. Я вам еще раз говорю. Каждый день идем вперед. Они начинают рассказывать о том, что вот я видел вот эту картинку, когда, кто это был, министр обороны Германии, да? Не, да, по-моему, он немецкому, да, министру это пока. Зеленский показывает им планшетик, или что он там, айфон свой показывает, вонючий, значит, с картинками после удара по Москве. Вот наш МПЗ, видимо, там вот этот дым, все, и они стоят, и им так хорошо, им так приятно, они просто кайфуют. И понесли все вот эти заявления о том, что, о-о-о, Украина, она, да, вот она сейчас на взлете, она укрепила свои позиции. Где она укрепила свои позиции? Я вам еще раз говорю, ровно наоборот, ровно наоборот. Не нужно обращать внимание на этот информационный поток. У них этого информационного потока все равно будет в разы больше, чем у нас. Возможности разные. Но это все воздух. Это просто дымовая завеса. По факту ситуация выглядит совершенно по-другому. Совершенно.

они отступают. Мы идем вперед, они отступают. И именно поэтому такие ожесточенные, собственно, попытки прорваться к Москве, они рвались к Москве на протяжении достаточно долгого промежутка времени. И мы это с вами видели. ПВО, которое выстроено вокруг Москвы, это просто крутые ребята. Они к этому МПЗ прорывались сколько по времени? Они туда рвались, рвались, рвались, рвались. Почему? Потому что ему нужно было потом с этим самым айфоном подойти к этим нехорошим, ну вы поняли, кому? Для того, чтобы опять попросить у них бабки. Дайте вот еще деньги, вы же видите, да? Мы не просто так, вот они результаты, дайте деньги, дайте деньги. Но все прекрасно понимают, что на самом деле они проигрывают, они отступают. Они отступают. Но здесь внутри проблемы есть. То же самое топливо, про которое мы с вами говорили. Вот, кстати, я начал говорить, да, из Минвод, по регионам. Это вот то, что, как говорится, могу, да, быть, ну, вот то, что видел своими глазами. Из Минвод идешь, то есть Ставропольский край, потом Краснодарский, да, вот идешь, я заехал, заехали мы на три заправки. На три. На одной заправились, на другой кофе, на третьей, ну, в общем, просто заехали. Сами знаете, для чего заехали. В общем, да, три заправки. На одной было все, мы заправились. На второй заправке 95-го не было, был 100-й и 92-й. Дизель не обратил внимания, просто машина бензиновая была. И на третьей заправке тоже все было. Но проблема в регионах есть. Ну, тот же Крым. Тот же Крым. Мы с вами видели и... Мы же понимали, на самом деле, что они делают. Я у себя там в Телеграм-канале и в канале Макс вот опубликовываю все, каждую пятницу мою правду, да, то есть это вот моя реплика по поводу, мое мнение по поводу происходящих событий. И кто не подписан, подписывайтесь. Я говорю, что они ровно к этому и стремятся. Они хотят просто отрезать Крым от снабжения. Вот этот вот контроль за сухопутной дорогой, да, сухопутный коридор, да, вот это вот беспилотники, которые охотятся там за людьми, за бензовозами там, за любой техникой. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы отрезать Крым от снабжения. Это их главная задача. Они к этому идут. Вот эти вот все героические заявления, собственно, украинского министра обороны, там, как он сказал, мы сделаем из Крыма остров, да, он сказал, да, из Крыма остров. Они стараются всеми правдами и неправдами это сделать, для того, чтобы получить картинку, очередную картинку под эту картинку, чтобы дали деньги. Очень простой бизнес. Там все только про это. Там плевать на людей, там плевать на потери, там вот это вот, на все на это наплевать. Там не наплевать только на пиар, потому что пиар это ровно то же самое для них, как вот чистые бабки. То есть вот он дает картинку, ему дают, то есть покажи эффективность. Он такой, эффективность? Да вот она эффективность, посмотрите, они, ага, да. Ну кто тебя знает, думают они, может быть это что-то там нашаманил. А ну-ка давай-ка проверим. Мне, да, действительно были такие удары, хорошо, получишь еще бабки. Вот такой вот простой бизнес. Что касается Крыма, вы знаете, я был потрясен на самом деле вот этим вот открытием для самого себя. Для меня это было открытие, да? Сейчас вы поймете, про что я говорю. Вы помните, когда произошло воссоединение, да? То есть Крым все-таки вернулся домой, все отлично. Что делали на той стороне? Они вначале пытались, воду перекрывали, помните, да? Они потом, значит, ЛЭП сваливали, да, складывали вот эти линии электропередач для того, чтобы обрезать от электроснабжения по острову. И были проблемы. Были проблемы, там не было электричества, света, вот этого всего не было. Мы с вами это помним, мы это с вами помним. Что сделали мы? Ну, мы же были крутые. Мы крутые, мы на подъеме. То есть Крым вернулся домой, в родную гавань. И мы сказали, да мы плевать хотели на все ваши вот эти вот, как говорится, комариные укусы, мы сейчас решим, покажем вам, как это надо сделать. И мы Крым в кратчайшие сроки подключили к энергосистеме России. Как мы это сделали? Мы уже были обложены санкциями. Выяснилось, что нужно проложить кабель из

0: специальные по дну пролива. Но выяснилось, что мы их не производим. То есть вот в советское время мы их производили, ну а потом, вы же понимаете, да? Короче, не производим. Нужно было купить этот кабель. И Россия сказала, да мы купим этот кабель. Нам нужно, мы знаем, что нужно делать, мы этот кабель купим. И мы купили этот кабель за какие-то бешеные деньги. Потому что те, у кого мы покупали этот кабель, они же тоже ловят момент. Там можно долго говорить там, о союзниках, о дружественных там, государствах и так далее. Но так или иначе, дружба дружбой, но заработать там на ближайшем друге или союзнике никто, как говорится, не отказывается от этого. И поэтому нам продали этот кабель за бешеные деньги. Я вот сейчас рассказываю, я думаю, вы начинаете вспоминать всю эту историю. Когда мы купили этот кабель, вдруг выяснилось, что ну, его же нужно уложить, морские работы, и ну, нам нужен кабель-укладчик. А кабеля-укладчика у нас не было. Мы опять обратились к союзнику, скажем так. Ну, там сказали, да, у нас есть кабели-укладчики, а стоить это будет там миллион до неба. Но нам это нужно сделать быстро. Речь идет о том, чтобы люди наши в Крыму, чтобы они были с электричеством, чтобы не было никаких проблем. Нужно запитать его к энергосистеме России через энергосистему Краснодарского края, чтобы это было единое целое. Все, принято было это решение, команды были отданы, и, как говорится, за ценой не постоим. Мы говорим, хорошо, мы возьмем у вас по этой цене кабели-укладчики. Они говорят, ну, тут есть еще нюанс, эти кабели-укладчики у нас сейчас на других объектах, и поэтому экстра чардж. То есть еще больше денег для того, чтобы мы оттуда сняли, значит, эти суда и перебросили их сюда, чтобы они занимались укладкой этих проводов. Мы сказали, хорошо, мы это сделали, сделаем. Заплатили деньги. Максимально быстро были переброшены эти кабели-укладчики. Максимально быстро Крым был запитан к подключен к энергосистеме России. Максимально быстро, в кратчайшие сроки. Да, дорого, но дело было не в деньгах. Потому что дело было, во-первых, в принципе, в авторитете государства. И плюс мы должны были показать, как говорится, почувствуйте разницу, как мы можем. И мы это сделали. Но я потрясен просто, просто настолько, что дальше некуда. Вот с того самого момента, как они начали отрезать Крым от энергоснабжения, и в Крыму, собственно, вот начались эти перебои там с этим бензином и дизелем, я понял, что у нас с вами нет трубопроводов в Крым. Да не может этого быть, сказал я сам себе. Начал изучать этот вопрос, и действительно, ну вот как такое могло случиться? Я вот просто этого понять не могу. Удивительная история. То есть мы можем решать задачи, которые из разряда невыполнимых, нерешаемых или же трудно решаемых задач. Но элементарную задачу мы почему-то не сделали на тот момент. Мы с вами прокладываем северные потоки. По Балтике тащим в Германию. Там одна труба, там вторая труба. Мы голубой поток в Турцию, там, по дну Черного моря завели, еще один поток, там, турецкий, там, тоже по Черному морю. То есть мы чемпионы мира по прокладке труб в морях. Чемпионы мира. А у нас, оказывается, вот какая там ширина Керченского этого самого, посмотри, пожалуйста. Оказалось, что трубу туда не проложили. Ну, это, мне кажется, это просто, я не знаю, это какое-то разгильдяйство с нашей стороны. Я думаю, что сейчас этой дорогой мы пойдем. Сколько?
1: От 4,5 до 15.
0: А километров? 4,5 километра и 15 километров. Вы понимаете, да? Это как отсюда, до Нового Арбата трубу проложить. И нет проблем. И как они просто не смогут обрезать там поставку топлива, ничего, пожалуйста, все это будет происходить. То есть абсолютно будет, все. То есть не будет иметь никакого смысла вот эта охота там за бензовозами. Я думаю, что мы этой дорогой пойдем же, правильно? Вот ровно это мы и сделаем. Сделать нам это ничего не стоит вообще. Вообще ничего не стоит. Я говорю, мы самые крутые. по этому фронту работ. Ничего не стоит. Мы обязательно это сделаем. А 48-19 спрашивает, кто это мы? Вопрос. У меня, у нас все большие компании частные. Да какая разница, частные они или не частные? Какая разница? Ну вот вы частная компания, вам дали приказ, вы что скажете? Вы знаете, я должен подумать, потому что я частный, да? Нет, конечно, под козырек возьмете и будете делать. И причем будете делать с опережением графика. Вот ровно так это и будет, я почти в этом не сомневаюсь. Это что касается, значит, вот этой вот истории. Идем дальше. Есть несколько нехороших моментов. Нехороший момент заключается в заявлении тех же самых бритов. Ну, вы видели эту нелепую фотографию этого короля в короне, с этими, скипетр, там, что у него там в руках. Ну, как же нелепо это смотрится. Вот, не, наверное, круто быть королем. Да, ну, наверное, все-таки как король должен по-другому, что ли, выглядеть. Я не знаю, ну, что-то как-то вот, ну, просто слезы, блин. Они тут сделали заявление, что они хотят передать ядерное топливо Украине. Это плохая история. На мой взгляд, эта история очень плохая. Я не знаю, рискнут ли они действительно передавать какое-то ядерное топливо Украине или нет. Но это вообще, в принципе, нельзя обезьяне давать гранату. Потому что, ну, обезьяна обязательно эту гранату куда-нибудь швырнет. И ей абсолютно все равно, куда швырять. Она швырнет ее только потому, что... Я дерусь только потому, что я дерусь. Вот она швырнет ее, потому что нужно ее швырнуть. Я думаю, что мы очень внимательно за этим следим. Они говорят, да, что это топливо, которое будет исключительно использоваться там на атомных станциях и вот это вот все, да, но это полная ерунда. Говорить можно все, что угодно, но этот вопрос вообще нужно снимать с повестки дня. Просто окончательно. Я думаю, что не передадут. Не знаю, как это будет работать, но я думаю, что все-таки не рискнут. Но история сама по себе нехорошая. Это же не первое, да, вот это вот... не в первый раз эта тема, собственно, возникает. И если они до сих пор ничего подобного не сделали, значит, наверное, чего-то боятся. И правильно делают, что боятся. Я думаю, что... до этого не дойдет, но так или иначе эта история плохая. Но это обезьяна с гранатой, они только за прошлую неделю, сколько там, 50 с лишним раз били по Запорожской атомной станции. Тоже, понимаете, я все понимаю, да, вот они считают станцию своей, станция самая большая в Европе, я все понимаю. Но зачем вы бьете по этой станции? Вы что хотите получить в итоге? Ну, долбанете, допустим, в один прекрасный день, к примеру, вы там ее накроете чем-то нехорошим, станцию. И что вы получите? Дебилы! Вы же получите проблему для самих себя в первую очередь тоже. Ну, как это вообще? Удивительная совершенно вещь. И МАГАТЭ, которая... Мы запросили подробности очередных там ударов. Не, ну, конечно, запрашивайте эти подробности, запрашивайте. Понятно, что МАГАТЭ не может повлиять там, на какие-то процессы. Понятно. Ну, хотя бы просто молчите. Но они же все время делают вот эти смешные заявления. Мы должны уточнить. У нас есть информация о якобы ударах. Ну, что такое? А якобы уточнить. Запросили информацию. Ну, вот 50 с лишним ударов по Запорожской станции для того, чтобы получить что? Ну вот она, это самая обезьяна с гранатой. И вторая нехорошая вещь, это, конечно, ну даже не то, что нехорошая, вот этот наезд на Белоруссию, он ультиматумы уже предъявляет. Он просто предъявляет ультиматум и говорит, или вы уберете там какие-то радиолокационные там установки, станции, или же мы это уберем сами. Реакция Лукашенко есть. Ну, просто для чего это делается? Ведь дело же не в констатации, да, вот у нас с вами задача какая. То есть мы можем просто об этом, как говорится, да, зафиксировать это, но интересно же понять, для чего они это делают. В чем стратегия давления на Белоруссию? В чем? Лукашенко правильно говорит. То есть все там жизненно важные объекты Белоруссии, ну, Беларусь как на ладони, да, то есть вот напрямую, там, вот она вся просматривается, не очень большое государство, да. Он правильно говорит? Но для чего это делается? Понятно, что это не Зеленский, понятно, что это опять вот, кстати, я даже уже не знаю кто. Ну что, сам вот этот вот в короне, что ли? Потому что тот, который до того как, он же вроде уже в отставку ушел. Это вообще, это... Вот я бы сейчас даже, наверное, какую-нибудь эту самую провел бы. А вот этого идиота заблокируйте. Ну зачем он нам нужен, вот это? Да, блокируйте его. Я бы провел бы какой-нибудь опрос. Кто-нибудь помнит по именам и по очередности... премьер-министров Британии всех. Не, ну, понятно, не надо туда, вот совсем нет. Вот давай начнем с этого, с, который Джонсон, который вот борет. А? После него Ли Страсс, та, которая была министром иностранных дел. Потом она, да, она тоже поработала премьером. Потом, ага, да. А? А вот еще Тереза Мэй была. Так, может, Ли Страсс не было? Была Тереза Мэй? Или была Ли Страсс? Была, да? Хорошо. Потом Риши Сунак. И потом вот он, да? И вот сейчас будет еще один. Зачастили как-то, да? Что-то для нас это изменит? Думаю, что нет. То есть, изменение какой-то там позиции по России, ну, ждать не надо, это утопия. Ничего этого не будет. Они все, как говорится, в одну дуду. Другое дело, что, ну... Когда еще такое было? Это же явный кризис, абсолютный кризис. У нас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
4: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
0: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 19.06 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Трансляция идет на Рутюбе, на Ютюбе и ВКонтакте. Вот на этих наших ресурсах. Сколько человек у нас на Ютюбе сейчас?
5: На Ютубе 1861.
0: Про Рутюб боюсь спрашивать.
5: 36.
0: 36, ну нет, пошли в рост, отлично, отлично. Давайте подтягиваться, друзья. Итак, Белоруссия, да? Почему я говорю, что история нехорошая? Понятна стратегия. Почему он вдруг решил, собственно, сейчас вот так вот активизироваться с этими угрозами в адрес Беларуси? Я думаю, что не просто так. Именно потому, что они трещат. Оборона трещит, так или иначе они отступают. Ему нужно обязательно сейчас что-то такое нехорошее придумать, для того, чтобы оттянуть очередные наши ресурсы. А, помимо вот этих радиолокационных станций, скажем так, потенциальными целями могут стать там какие-то энергообъекты на территории Беларуси. Говорят там про Мозырский МПЗ, да, крупнейший завод в Мозыре, прекрасный город Мозырь, да. И еще найдут какие-нибудь предприятия. Для чего все это делается? Я думаю, что стратегия, вот если мы про стратегию, она очень простая. То есть, во-первых, можно будет говорить о том, что ты давишь, ну, своим спонсорам, что это вот давление по всем направлениям, и что мы теперь уже начали давить еще и по Белоруссии. Во-вторых, отвлечение ресурсов России, то есть мы так или иначе должны будем реагировать. Граница достаточно протяженная, там тысячи с лишним километров между Белоруссией и Украиной. Белорусская армия, да, все понятно, но это так или иначе потребует, собственно, и нашего присутствия в этом регионе. Однозначно совершенно. То есть это увеличение линии фронта, оно невыгодно нам, но оно им тоже невыгодно. Может быть, там не будут каких-то вот этих вот, я не знаю, боевых действий, но дроны, ну вот он, по крайней мере, говорит, что да, вот у них там 500 целей, да, там, как они сказали, потенциальных. Отвлечение нашего ресурса. Это совершенно очевидная история. Дальше. Мы, понятно, там вот я видел информацию, что... Логистика есть, мы используем в том числе и мощности, допустим, того же самого Мозырского МПЗ, там, да, поставки идут, он работает, это все идет на нашу территорию, да, если будут нанесены удары, и если вдруг там какие-то проблемы, не дай бог, случатся, да, с этим предприятием, то это опять будет как бы в копилку наших проблем дополнительно. Дальше. Раскачать ситуацию внутри Белоруссии. Мне кажется, что это даже более важная для них на сегодняшний день задача. Почему? Потому что, ну, мы же с вами прекрасно помним все эти события в Беларуси, в Минске и не только в Минске. Мы же это помним. Куда-нибудь делись эти змагары, они никуда не делись. Вот белорус не даст соврать, вот он здесь у нас в чате. Они никуда не делись. Кто-то уехал, кто-то что-то. Но попробовать раскачать ситуацию внутри Белоруссии... Мне кажется, ну, это вот главная задача, которая, собственно, перед ними стоит. И это тоже будет означать, собственно, не только напряжение там ресурсов непосредственно самой Беларуси, но и наших, в том числе и наших ресурсов. Получится, не получится, не знаю. Но тем не менее. Вот у Лукашенко, все его заявления, которые он сделал сейчас вот в интервью, да, там последнее большое интервью, которое он давал, многим показалось, что, ну, вот оно какое-то там осторожное, там лишь, ну, пытается сгладить углы. Я думаю, что, наверное, в том числе и поэтому. Он не хочет втягиваться в эту историю, понимая, что, ну, а вдруг что-то начнет происходить в тылу. Не очень хороший сценарий. То есть вот три основные, да, цели, которые они могут преследовать. Это раскачивание ситуации внутри Белоруссии, это нанесение, скажем так, экономического ущерба Белоруссии и через Белоруссию дополнительно нам, отвлечение ресурсов наших, в случае, там, если вдруг что-то будет нехорошее происходить. Я думаю, вот задача стоит именно такая. Это похоже на то, что они пытаются все время, там, периодически вытащить на повестку дня, там, Приднестровскую историю. Это все для того, чтобы отвлечь наш ресурс. Что со всем этим делать? Вот этот вот вопрос нас всех с вами беспокоит. Что со всем этим делать? Я не знаю, вот огромное количество людей говорят, да давайте уже там жахнем. Ну давайте, да, давайте. Начинаешь спрашивать, куда бить? Да давайте вот ударим туда, давайте вот ударим по тем заводам, по другим заводам, на этой территории, на той территории, давайте мосты. Ну мы бьем каждый день. Мы бьем очень мощно. давайте уничтожим, значит, главарей этого режима. Здесь даже спорить не буду. Здесь даже не буду спорить. Но по какой-то причине мы это не делаем. Я не знаю, по какой причине. Этот вопрос задают все. Вон, выйди на улицу сейчас, вон, пройдись вокруг метро. Все будут про это говорить. Но почему не делаем, я не знаю. Лукашенко здесь вот интересные вещи рассказал, что, оказывается, там Ватикан и Израиль, да, насколько я понял, Ватикан и Израиль, вот они, собственно, просили о том, что вот не надо там эскалировать, не надо там в полную мощь, и мы вроде бы как бы им пообещали там, но это было давным-давно, ситуация поменялась. Не знаю, мы с вами не сидим, собственно, в генеральном штабе, мы не командуем войсками, мне сложно здесь говорить что-либо, да, но вывод напрашивается сам собой. Для того, чтобы они остановились, нужно сделать так, чтобы у них даже мысли не возникало там наносить удары там по территории России, чтобы они боялись вообще в принципе выходить из своих бункеров, вот это вот нужно как-то сделать. Армия свои задачи выполняет еще раз, но нужно параллельно наносить вот эти удары, мне кажется, так. Ну вот почему-то мы пока все никак не можем принять это решение. Не знаю почему, не знаю. Вот XMR говорит, в Белоруссии всего два МПЗ, туда будут долбить, чтобы ухудшить снабжение, там их цель. Ну, я вот уже вам сказал там по поводу цели, это не только цель, как говорится, ухудшить снабжение, я думаю, что это обязательно еще раскачать ситуацию внутри Белоруссии, внутриполитическую в первую очередь. И это все через Белоруссию, так или иначе, удары по России. Через Белоруссию по России. Белорус говорит, с чего вы взяли, что я змогар? С чего вы взяли, что я взял, что вы змогар, белорус? Я вам говорю не про это, я говорю о том, что те, которые выходили там, помните, вот это вот БЧБ, погоня, вот это вот все, они же никуда не делись. Что, они все уехали, что ли? Нет. Они там сидят, затаились, и на них в первую очередь будут делать ставку. Я говорю про это, белорус, причем здесь вы-то, Господи? Лукашенко, когда вот кто-то сейчас написал, Людмила написала, Лукашенко извинился, Зеля ответил, да, Лукашенко не извинился. Ну, почему? Нет, он, конечно, говорит, если да, вот, если вот я сказал, да, ну, извиняюсь, может быть, это его задело, потому что он все-таки воюет. Но надо весь контекст интервью читать внимательно. Там был просто нормальный человеческий разговор с корреспондентом. И Лукашенко, он не извинил, я прошу прощения, Владимир, там этого не было, там никакого не было заискивания, там достаточно ровный был анализ ситуации и перспективы. Почитайте целиком интервью. И в этом интервью он сказал, да, что, ну, вот я сказал, что он там, типа, может быть, что-то не то там потребляет, но, ну, он воюет, да, извинить, могу извиниться. Но это не в контексте извинений каких-то, как стратегия. Это просто нормальный человеческий был, собственно, диалог с корреспондентом. И потом мне кажется, что все-таки... Ну вот, пожалуйста, 91.60. Я даже не знаю, вот что сказать. Вот 91.65 пишет. Все просто и легко. Нужно жахнуть по Вашингтону, Лондону и Староконстантинову. Без Староконстантина никуда. Я так понимаю, что это, наверное, троллят, да? Да, наверное, так, да? Потому что аэродром Староконстантинова, ну, мы об этом уже говорили. Мы об этом уже говорили, да. Но Вашингтон и Лондон... Ну, это такая, в принципе, прорывная идея. Можно и по Вашингтону с Лондоном долбануть. Трамп, вот вы сами виноваты, я даже и не хотел ничего говорить про Трампа. Ну как не скажешь тут про него? Кто-нибудь понимает вообще, что происходит у Трампа в Швейцарии, ну, Америке, Швейцарии с Ираном? Я уже абсолютно ничего не понимаю. То ли там идут переговоры, то ли эти переговоры не идут. То ли они уже все разошлись и не хотят разговаривать, то ли они продолжают. То ли Ормузский пролив уже разблокировали. А то ли еще не разблокировали, то ли иранцы бабки берут за проход или уже не берут, то ли американцы собираются брать, может быть, уже берут. Ну, кто-нибудь понимает, что там происходит? Никто не понимает. Есть какие-то бесконечные заявления, но мне кажется, что это уже просто несерьезно. Это просто несерьезно. И иранцы тоже тролли те еще. Они, мы сейчас вот выйдем из этой комнаты и уйдем, потому что вы там, типа, нехорошо там что-то говорите. Потом через 10 минут они продолжают переговоры, а еще через 10 минут они вроде бы развернулись, ушли, потому что Израиль наносит удары по Ливану. А еще через 15 минут Венс говорит, у нас достигнуты какие-то договоренности, а еще через 10 минут мы отказываемся фотографироваться с американцами. Ну, сумасшедший же дом, а не повестка. Трамп облажался. Это понятно. То есть нужно всеми правдами и неправдами каким-то образом его вытащить за уши из этого болота. Не получается вылезти из этого болота. Я говорил у себя, что все же в деталях, в мелочах, когда они начали разговор, не дождавшись Трампа на Большой Семерке. Это невероятная история. Это просто в нарушении любого протокола, раз, а во-вторых, это абсолютная демонстрация, что они тьфу на Трампа. Он, конечно, может заходить там и громогласно объявлять, что он босс или кто он там, да. Он может говорить все, что угодно, там, типа, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Но это так не работает, потому что когда начальство не опаздывает, а задерживается, все как миленькие сидят и ждут, когда начальство все-таки появится. А когда начали уже обсуждать повестку, а тут появляется, значит, кто-то, который говорит, что он начальник, можно только ухмыльнуться, понимаете? У Трампа проблемы. У Трампа проблемы, но мы ждем Уиткофа и Кушнера. И вообще для меня загадка. Я просто, ну это реально загадка для меня, я не понимаю. Вот помощник президента, да, Юрий Ушаков, он же сказал, что мы вообще не ждем там уже от этого Анкориджа ничего. То есть это дух Анкориджа, где-то там чего-то, в общем, что-то с ним не то случилось. Мы ничего не ждем от этого Анкориджа, мы только ждем нашей победы. Ну, отлично, а тогда зачем они к нам приезжают? Вот они с чем сюда едут? Была версия у одного из моих гостей на НТВ минувшую пятницу. Версия была, и мне показалась любопытной. Может быть, они же все про сделку. Это же все бабки, торговля, вот это вот, да? Может быть, они сюда едут для того, чтобы договориться о другой цене. Что я имею в виду? Вот этот самый Анкоридж, будь он неладен, хотя, наверное, хорошее место. Я там вот, это редкое место, где я не был. Я был на противоположном берегу. Прекрасные места, прекрасные у нас. Чукотка там, ой, шикарно, просто замечательно. А там не был. Ну, место прекрасное, да, и, наверное, в этом прекрасном месте договорились о том, что он сейчас начнет давить там на Украину. Это понятно. И, а взамен получит вот то-то и то-то. Мы готовы, да? А сейчас, может быть, ведь были заявления, знаете, вот эти вот птички, вылетевшие изо рта от Макрона, о том, что Трамп изменил позицию. Вот Трамп теперь понял, что Украина героически просто сопротивляется, она не рухнула, он изменил позицию. И даже вот заговорил о том, что он теперь думает, что может быть там лицензии какие-то передать там на ракеты. Была же эта информация, да, на производство ракет. Может быть, они хотят сюда приехать. Я просто вижу эту картину. Они приезжают, встречаются с нашим президентом и говорят: Владимир Владимирович, ну вот тогда мы договорились, да, что вот, значит, мы сделаем вот то-то, то-то, то-то и то-то, да, а вы вот это, вот это, вот это. Но сейчас ситуация изменилась. Мы тут видели кадры, видели, как вот бьют по Москве беспилотниками, и поэтому нет, вот давай теперь ты, вот давай-ка ты сделай больше, чем мы, а мы вот там, может быть, какой-нибудь минимум еще постараемся сделать. Абсолютно бесперспективная история. Москва уже им посылает этот сигнал. Вы подумайте, потому что просто так сюда приезжать не надо. Если Ушаков об этом говорит, а это умнейший человек, если он об этом говорит громко и вслух, в тот момент, когда они еще идут, едут к аэропорту или где они там находятся, это, собственно, им сигнал, что просто так сюда приезжать не надо. Или вы приезжаете сюда для того, чтобы мы с чем-то, чтобы мы могли потрогать, грубо говоря. Или же мы вот, как уже сказали, что кто-то оказался не в состоянии выполнить свою часть работы. Тот же самый Ушаков же сказал, да? Не надо просто так сюда ехать. Для того, чтобы просто что? Не, ну тем более Чебуречная закрылась, все, ее нету. Больше не будет этой чебуречной. Она закрылась. И парк заряди больше их не пустят. Ну, вот как-то так. Потому что предположить, что они еще для чего-то сюда едут, ну, тут моей фантазии уже не хватает. Может быть, вы понимаете, для чего они могут сюда приехать? Что привести? Трампа никто не боится, Трампа уже никто вообще просто даже не уважает. Как этот ГАИ совсем тебя не уважает. И права забрал, и машину. Вот Трампа совсем не уважают. Ну, мы, да, говорим, приедут, если, то пускай приезжают. Ну, приезжают с чем-то стоящим. Если нет, то пусть не приезжают. Может быть, они и не приедут, посмотрим. Так, друзья, вот такая вот у нас с вами ситуация. Давайте я почитаю сообщения ваши, а потом обменяемся мнениями. У нас с вами еще есть полчаса. Так. Константин пишет, за прокладку топлива на тот момент по головке никто не погладил бы. В смысле? Это же... Почему? Мне кажется, что это, наоборот, была правильная идея. Может быть, я не прав, но мне кажется, что это было бы очень правильно. Сейчас, секунду, актуализируем. Трамп играет в какую-то игру, правда, какую он ведет игру, не знает даже Дональд Трамп. Именно так оно и есть. Именно так оно и есть. А Андрей пишет в Максе, а я вот для бензокосы хотел поехать купить 5 литров бензина в канистру, а потом передумал. Думаю, люди побьют на заправке. Кто эти все люди, которые создают очередь? Зачем? Бензин есть, заправляй спокойно. Нет же паникеры с канистрами, придурки. Ну да, что должно произойти, чтобы дроны перестали лететь на Россию? Ну, Марина, это вы прям не в бровь, а в глаз. Ну, что должно произойти? Нужно сделать так, чтобы, собственно, никто эти дроны не запускал. Только так. Для того, чтобы эти дроны никто не запускал, необходим полный разгром. Абсолютный разгром. Потому что какие-либо другие варианты не подразумевают вот того, о чем говорите вы. Даже если мы, там, я не знаю, возьмем только ДНР, оставшиеся с территории ДНР, да, это не будет означать, что на этом будет поставлена точка. Нет, это будет продолжение следует. Поэтому только полный разгром. Только так. Я думаю, что все это прекрасно понимают, Марин, не только мы с вами. А на Рутюбе люди пишут? Эдвард спрашивает. А ну-ка скажите мне, пишут люди на Рутюбе? А ну-ка давайте-ка. Ну, у меня просто два монитора только, больше нету монитора. Вот сейчас мне выведут, сейчас посмотрим. Благодаря премьерам-министрам Британии я узнал, что такое латук. Да, Григорий, да. Взамен Starlink на дронах. А нам надо, чтобы Америка наладила что-то с Ираном? Думаю, нет. Эдвард, да, в экономическом плане думаю, да. Думаю, что нет. Да, да, но нет. Иранцы в дружественной конструктивной обстановке ходят туда-сюда. Именно так оно и есть. Именно так оно и есть. Понятно одно, Израиль не слушает США. Израиль не слушает США, да. У Израиля своя программа, заявление министра безопасности и, собственно, непосредственно самого Нетаньяху и министра обороны, они ровно про это и говорят. Израиль не претендует ни на какие территории, никакого Южного Ливана ему не надо, ничего ему не надо, ему и голландские высоты не нужны, ему нужна только безопасность, но каждый раз получается, что он почему-то увеличивается. Поэтому, конечно, да, вот этот вот... мирный, скажем так, трек, как сейчас принято говорить, между Штатами и Ираном Израилю совершенно не нужен. Это правда. Каждому Зеленскому свой ледоруб, пишет Сергей Александрович. Да. Кто выходил, тех многих просудили, экс-мэр. Это вы имеете в виду события в Минске? Нет, к сожалению, это не так. Это было невозможно. Многих, да, но нет. Так, дальше. Почему пункты перестановки колесных пар еще живы, пишет Макс. Макс, это хороший вопрос. Я об этом говорил, по-моему, через месяц нашей специальной военной операции. Месяц. Помнишь это, да? Мы записывали даже вот мою правду, да? И я говорил, слушайте, но... узкая колея, широкая колея. Любой, кто ездил, собственно, на поезде, пересекал границу, мы сталкиваемся всегда с тем, что поезд на нейтральной вот этой вот территории там переобувается. То есть ему меняют колесные пары. И я спрашивал, почему, например, в районе ЧОПа того же самого, да? Почему, собственно, не наносить удары? Но я вот упустил, по-моему, удары были. По-моему, удары были. Но мысль ясна, и идеи тоже понятны. Так, что у нас здесь? Там 35 человек, кому писать-то? Вот сами написали и говорите. Это будет для нас вторая Цусима. Кто эти 35 человек, подарки в студию? Да, ну слушайте, посмотрите, сколько сообщений. Вот. Зато ходят, хотят туннель до США проложить, обезьяна с гранатой под кокаином, многовекторность Беларуси – это отдельный разговор, какие бункеры, к ним вся Европа спокойно ездит. Не-не-не, она-то спокойно ездит, да, в тот момент, когда они ездят, они не в бункерах, а так они, конечно, я думаю, не рискуют особо, недооцениваете вы их. Круто, какая-то модерация пишет «Часа слов», удаляет сообщение с предложением судить фашистов, браво. «Час слов», вы точно у нас, да, в этом самом? «За гниду извинялся батька», «Поставить в приоритет ответы». Интересно, насколько реально объявить спецоперацию конкретно Мелкобритании? Новые блокады победить всем чертям назло. Например, севастопольские волонтеры начали принимать заказы от тех, кому срочно нужно доехать до больниц. Молодцы, молодцы. Ну да. Ну вот все опять путеводитель от дилетанта говорит, это мы ждем подарки, ждем подарки. Да. Так, читаю здесь сообщение. Секунду, да что ж такое-то? Опять ленту нужно обновить. Обновил. Что-то как-то она не в ту сторону обновилась, лента, мне кажется. Вот, сейчас. А у нас есть возможность поставить условие, что если будут старлинки работать на хохлов, мы будем их сбивать и сбить. Может, тогда перестанут лететь дроны, Андрей говорит. Андрей, вы понимаете, какая штука? У них есть старлинк, спутники. Спутники, да-да-да, я вижу, да. Но у нас тоже есть спутники. У них спутников даже больше, чем у нас. Мы, конечно, можем, у нас есть эти силы. Я разговаривал с людьми, которые в этом разбираются. Мы можем там наносить удары непосредственно в космосе по каким-то там спутникам. Но они точно так же накроют и наши. Никто не будет просто так сидеть и смотреть. Поэтому при принятии решений всегда нужно понимать, что может прилететь в ответ. И этот ответ должен быть для нас не критичным. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 8:06.
3: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8 495 7373 94 и 8. Ну, давайте, давайте возьмем звонки. Давайте возьмем звонки. Ну, поехали. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
8: Роман Георгиевич.
0: Добрый вечер.
8: Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедово.
0: Да, здравствуйте, Виктор Михайлович.
8: Вот в предыдущей
0: получасовке
8: вы говорили относительно... вы не понимали, почему такая ситуация складывается на АЭС, которые атакуют дронами
0: Укры. Да-да-да.
8: Так вот, их целью не является поражение этой станции. Они еще не потеряли надежды завладеть ею. И они целенаправленно, вот мне так кажется, охотятся сейчас за персоналом этой станции, чтобы лишить возможность управления этой станцией, и потом предъявить мировому сообществу ситуацию, когда Россия не может управлять этой станцией, и она должна принадлежать Украине.
0: Но это же глупость, нет, феерическая просто. То есть они считают, что у нас только на Запорожской станции есть, да, люди, которые способны управлять, собственно, АЭС, да, и работать там. Кстати, но только там, они больше их нигде нет. Нет у нас кадров, правильно, у нашего Минатома. Ну, это, мне кажется,
8: нет, у нас есть, но там создается умышленно такая обстановка опасности, куда обычные специалисты не поедут.
0: Понимаю, вот, кстати, что вы говорите, но поедут.
8: Роман Георгиевич, в прошлый раз я вам задавал вопрос.
0: Я помню про это, да, почему не создана система, собственно, ПВО, я еще не встретил этого человека. Я очень тоже заинтересовался этим вопросом. Спасибо.
8: Еще один вопрос.
0: Давайте.
8: По поводу Белоруссии. Вы правильно все высказали, цели, такой ситуации. Но мне кажется, еще такая версия может быть, что у Белоруссии нет опыта борьбы с беспилотниками, какой накоплен у российских специалистов. Дело в том, что, не имея такого опыта, они могут действительно очень нанести серьезный ущерб.
0: Пропустить удары, я понимаю, да. Именно поэтому Лукашенко, собственно, и занял ту самую позицию, которая у него есть. Он прекрасно понимает уязвимость, он об этом в открытую говорит. Но при этом он еще же, если это интервью посмотреть, он же говорит о чем? Он говорит, что с той стороны, они пускай просто подумают об этом, с той стороны у Украины нет профессиональной армии, да, регулярной, то есть нет каких-то ударных бригад, вот этого всего нет, там только терроборона стоит. Это те, говорит, которые раньше там были, обычными работягами, там мужики, которые, может быть, часть из них даже и стрелять толком не умеет. С нашей стороны будет участвовать регулярная армия. А снять откуда-то бригады, бросить туда... Именно поэтому я и сказал, что вряд ли они, конечно, начнут какую-то вот эту вот сухопутную там, собственно, войну.
8: Вот именно. Им сухопутная не нужна.
0: Не нужна,
8: Они
0: но
8: будут
0: где гарантия?
8: Беспилотниками.
0: Да, но где гарантия, что получив удар по себе там беспилотниками, Белоруссия не ответит как-то по-другому?
8: А? Понимаете, какое дело? Ведь чем может ответить Белоруссия Украине? Ведь Украина все свои производства перенесла в Европу. Ведь даже эффективность наших ударов снижается из-за того, что производства переведены в Европу.
0: Да, но при этом с территории Белоруссии кратчайшая дорога на Киев.
8: Ну да.
0: Угу. Да. Тут тоже, знаете, не все так просто. Спасибо. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
9: Здравия желаю.
0: Ну давайте, скажите нам все, Сергей Алексеевич.
9: Да. Как я понимаю, вопросы стоят так. Что делать? Как делать? И по каким целям делать? И я бы добавил, и что следует исключить, как нереальные меры? Вот сразу исключаем ядерное оружие применение. Чушь полная.
0: Согласен.
9: Там какие-то предлагают, да вот давайте снаряды, там еще чего-то. Не будет Путин, даже он об этом и не думает. Потому что никаких
0: снаряды, это вы имеете в виду, да. Это у меня в эфире Кнутов об этом говорил. Прорвать оборону,
9: Не один Кнутов, Никаких угроз для существования России на сегодняшний день не существует. И никто не применять ядерное оружие. Это надо быть невменяемым. Потом, вот это предложение, давайте ударим по предприятиям в Европе. которые работают на беспилотнике, продают. Но это вопрос не для обсуждения по радио. Это может принять решение только на основе глубокого анализа разведданных лично президент, и не он один. Потому что такая информация, она предполагает не один вариант. Во-первых, целей много. Министерство обороны их перечислило. И что за этим последует для России? Потому что президент отвечает за всю страну и несет ответственность за стабильность и так далее. Можно ударить по Прибалтике, а вони будет столько, и мы получим, в общем-то, такие проблемы, от которых можно было избежать, если этого не делать. Поэтому, ну, это только может президент. У нас нет таких данных. Слушайте, ну, зато есть данные, уже принятые решения. Тут не надо ничего выдумывать. 12 июня президент говорит, мы будем наращивать удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Так вот, на сегодняшний день желание не отбили. Не отбили. А что такое наращивать? Ну, слово наращивать, это нарастить, это значит увеличить и усилить. Ну, предположим, нарастить мощь там ударов, там темп ударов и так далее. И то же самое повторяет Лавров 18 июня, при этом ссылаясь на слова Путина. Это он как бы говорит, что Путин раньше об этом говорил, что будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. Причем, обращает внимание, по тем целям, которые, состояние которых напрямую связано с боеспособностью ВСУ. Во как. Ну так в чем дело-то? Вот удар последовал 15 июня, там 611 беспилотников, и в ударе участвовали 70 наших ракет различных типов, там наземные, морские там и так далее. И что? 10 украинских объектов ОПК поражены. Это вот там радар, предприятие «Маяк», «Буревестник», потом предприятие по производству этих комплектующих для БПЛА, потом этот завод электромеханического оборудования и аж 4 военных аэродрома. И пункты перечислены. Я все на память помню. Так вот, спрашивается, слушайте, 15 июня, а 15 мая эти объекты все работали? Работали. То есть они работали на оборону, укрепляли обороноспособность ВСУ, а мы по ним почему-то не били. Так вот, если решение принято нарастить, так нарастите. Сделайте удары непрерывными хотя бы в течение недели. Правильно говорите, нужен разгром. Вот именно, вот это вот звонкая фраза, которую почему-то все всерьез считают, что она соответствует действительности, что все войны заканчиваются переговорами. Ой, ой, все войны не заканчиваются переговоры, все войны заканчиваются разгромом и капитуляцией. А для того, чтобы сделать капитуляцию, это не обязательно садиться за стол переговоров. Не надо приводить примеры Великой Отечественной войны. Победитель выставляет условия. Вот условия и делайте. Если нет, все продолжается. До тех пор, пока они не будут выполняться. Вот к чему надо стремиться. Так в чем проблема-то? У нас что, ракет не хватает? Или там что?
0: Ну, Сергей Алексеевич, каждый день бьем ракетами. Ну, бьем ракетами.
9: Так бьем. Ну, а где эффект-то? Тогда зачем Путин говорит, что надо нарастить удары? Бьем. А линия фронта-то держится. Система управления работает. Не потеряно управление. Ну, мы там сейчас Константиновку зачищаем. И там они уже, опять же, объявили, что предприятия какие-то уже они демонтируют и увозят куда-то там. Так что, мы там наблюдаем, как они спокойно все демонтируют и перевезут туда вглубь Украины, что ли? Слушайте, вот эти вопросы, по которым решения уже приняты, вот что непонятно-то.
0: Спасибо, вот это... спасибо, Сергей Алексеевич. Пожалуйста. Константин вот говорит вам, Сергей Алексеевич, информирование у нас отвратительное. Постоянно слышу, что у нас столько-то погибших от атаки. А что происходит на территории врага, вижу редко. Про фронт вопросов нет, видно, что работают, но не вижу проблем с топливом на Украине. Частично соглашусь, но мы с этого с вами, собственно, начинали. Слушаю вас, говорите в эфире.
10: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
10: Роман Георгиевич, вот таких стратегов послушаешь и думаешь, вот мы сейчас шапками закидаем. А вы знаете, сколько стоит кинжал? Или даже циркон? Или даже беспилотник? Война – это прежде всего война ресурсов. Борьба за ресурсы. И все, и у нас это просто не хватает ресурсов на то, чтобы разрушить. Вы думаете, что мы бы этого давно не сделали. Но я про другое хочу сказать. У меня какие-то давнишние сомнения в наших спецслужбах. Уж простят они меня. Вот армии, к армии вопросов нет. Они бьются вообще как герои.
0: Угу.
10: Вот смотрите, «Северные потоки», «Урса-мажор», «Крокус», «Операция паутина», «Убийство наших военных высокопоставленных». У них службы работают как... Ни одного факта, даже там с банкомата на территории Украины, который массово там в России происходит, нету. Вот что, в чем проблема? Вы поделитесь с нами своими соображениями. Спасибо.
0: О, вопрос хороший. Не соглашусь, что у нас спецслужбы работают как-то не так. Не соглашусь. Но вы, видимо, имеете в виду... диверсантов, да, то есть ликвидаторы, диверсанты, там вот эти вот направления, да. Ну, не знаю, я так периодически встречаю сообщения о том, что где-то там далеко в Чехии вдруг взорвался какой-то завод, а в Германии где-то какой-то завод там взрывается, там еще что-то. Периодически встречаем мы с вами эти сообщения. Не вижу действительно, чтобы были какие-то проведены ликвидации там каких-то... одиозных представителей там их режима. Этого я, да, действительно не вижу. Ну, вот так вот. Каждый день, собственно, предотвращаем какие-то теракты. Это ж контрразведка работает. И работает, знаете, как она работает. «Дай бог здоровья» называется. Нам хочется, чтобы вот по всем направлениям у нас, да, чтобы все кругом судоплатовые сплошные были, да. Ну, я понимаю. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
11: В силу размеров Белоруссии любое нападение на нее надо расценивать как угроза существования государства, и должна включаться российская ядерная доктрина. Иначе зачем было оружие ядерное там размещать? А вообще надо вспомнить товарища Ленина. Он не ронял мосты, не бил по европейским военным заводам, как некоторые предлагают, а за 4 года зачистил страну до Владивостока от армии братского народа и всех интервентов, лезших на страну со всех сторон.
0: Понял, спасибо. Нигматуллин пишет, Сергей Алексеевич, это Эль Классико. Да, Сергей Алексеевич, это Сергей Алексеевич. А сколько предотвращают, не надо шапок, работают плотно, зря. Да, согласен, это вот как раз по нашим спецслужбам, абсолютно здесь согласен. Не забывайте о ракетах 48-19, хохлы спят и видят, как бы их применить, это посерьезнее дронов. Вы знаете, а я никогда не забывал про их ракеты. Я, наверное, вот один из немногих, кто все время говорит про эти ракеты, «Фламинго» вот эти вот. Ракеты, которые не могут попасть точно в цель. Ракеты, о, пишет, смотрите, Безмарьер пишет, Роман, как и все остальные, боится критические вопросы задавать. Власть, народ не слышит, живет в своем мире. Вы серьезно, Безмарьер? Ай, господи, боже мой. Это, ну, человек на своей волне. Критические вопросы боимся задавать. Эти ракеты, я же говорил, что они могут запускать их там, если они начнут их запускать массово, им плевать, прилетят они точно в цель или нет. Они просто будут бить по площадям, как они из РСЗО били по городам. Это, конечно, опасная история. Конечно, опасная. Мы ничего про это не забываем. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
12: Роман Георгиевич.
0: Да, я вас слушаю, говорите.
12: Добрый вечер. Вот Сергей Добрый. Алексеевич выступал, но прям красиво все. Он же говорит умные слова. Но вот действительно, я каждый раз звоню, говорю это самое. Вот, уже надоели. Ведь народ-то не обманешь. Люди-то видят все. Имеют там, значит, родственники, то сюда. Ведь лупить так лупить. Обещали так обещали. Я к чему веду разговоры? Допустим, ведь поставка-то идет. Зеленский, сволочь, обнаглел уже до конца, уже там дальше, вы понимаете, Лукашенко там наш уже угрожает, все. Он просто, как бы, знаете, мы говорим, все, пиарится, но тварь с творит такое, творит такое, что почему-то мы все молчим. Мы все молчим, вот только обещаем, только вот ударим. Вот правильно Сергей Алексеевич сказал? Эти заводы работали, значит, только сейчас.

0: чьи стоит там. Ведь вопрос стоит, что все наши руководители говорят, что мы воюем с Европой. Ведь они это прямо говорят.
1: Да.
0: Воюем с Европой.
1: Да.
0: Вот. Но дальше должен быть, да, мать тебя идти, самое. Или жить и пропадать. Вы понимаете, Сергей Алексеевич, по моей бы так, если мы сказали, то значит, надо лупануть так, чтобы они там все это самое разбежались. Потому что, вы посмотрите, вот на сегодняшний день, ведь история-то видела, это Америка навернула по несчастному Японии, так они сейчас попу целуют, понимаете, да? Ведь должна быть какая-то жесткость, в конце концов. Жесткость. На фронте ребята воюют, спасибо им. Воюют и действительно победу несут. Ну вот эти дроны, это непросто. Вы говорите мосты, ну не все мосты разводили. Ну ведь стоят там. Вот надо
1: не
0: перед,
1: все.
0: Прямо,
1: не все.
0: Прямо перед Польшей, перед Румынией, именно, валить мосты, валить, чтобы они видели страх. То тогда, извините, я скажу прямо, тогда не обсервятся, когда скажешь, вот, мы видели, как это было все. А это пугали. Они же поняли, что просто пугают. А Зеленский, тварь, он постоянно говорит, да он пугает. И подтверждается этим, понимаете?
1: Нет, но не подтверждается, быть... не подтверждается.
0: Ну, Роман,
1: нет, девочка, не подтверждается. Я
0: ну,
1: понимаю все.
0: Не-не-не, да.
1: Секундочку. Спасибо, да. Просто много людей, да, я бы с вами поговорил бы, да, но очень много, а 7 минут всего осталось, 6 минут. Не подтверждается. Потому что, еще раз, 4,5 года, вот послушать всех, так мы вообще, собственно, ничего не сделали за это время. Мы ничего не сделали. Мы мосты не обрушили там все. Я понимаю, про что вы говорите. Я понимаю, там вот сейчас Олегу вот сейчас дадим слово, он скажет нам про мосты там в Киеве через Днепр, он нам это скажет, про Банково он нам это скажет, он скажет там, я не знаю, про туннели во Львовской области, там еще там что-то, про подстанции там на атомных станциях. Но мы же 4,5 года, что вот так вот просто, я не знаю, волшебник прилетел в голубом вертолете, взмахнул палочкой, и наша армия оказалась там, где она оказалась. Нет. Можно интенсивнее? Ну, наверное, можно, конечно, можно. Вот кто-то позвонил, сказал, что, наверное, не хватает ресурса, да, если бы хватало, может быть, сделали. Может быть и так. Может быть и так. Я тоже говорил, что, ну, вот этот Одесский порт. Я вообще не хочу ничего слышать про этот Одесский порт. Он меня достал уже, этот Одесский порт. Ну, давайте уже там возьмем, прям вот запустим, не распыляя по всей территории Украины, вот сегодня ночью, да, допустим, будем наносить удар. А прям вот все, что мы хотим запустить, запустим в адрес Одесского порта. Все, не будет Одесского порта. Никакой ПВО не спасет. Может быть, пойти этой дорогой? Может быть. Но я тут вот вижу сообщение о том, там, горят... танкеры, не наши танкеры, на секундочку, но они вот атакуют с какими-то беспилотниками, горят там эти танкеры. Ну, может быть, вот так вот как-то перекрыть, собственно, эти морские пути. Я не знаю, но я же не начальник генерального штаба. Идею понимаю, просто призываю к тому, что, ребят, давайте уже объективно. Понятно там, что мы ждем и чего мы хотим, это все понятно. Но все-таки давайте объективней. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер, Роман
1: Георгиевич. Добрый.
2: Денис, девятиэтажный.
1: Да-да-да, здрасте.
2: Знаете, да, вот постоянный резидент, говорит Москва, Ростислав Ищенко, тут недавно от него услышал такую мысль.
1: Да.
2: За все годы Второй мировой ни один, ни немецкий, ни советский, ни английский порт не прекратили свою работу. Никто не стеснялся в бомбежках и обстрелах артиллерийских. Никто не стеснялся в диверсионных акциях. Англичане с американцами бомбили Рур, да, ну, сердце промышленное Германии, все эти годы. Что, у них прекратилось все это? Нет. Все бомбили друг друга со страшной силой. И все заводы работали. Когда наши в 45-м весной заходили на заводы, на танковый, на автомобильный, там станки стояли смазанные. А на складах лежало еще столько оружия, что можно было еще 4 года воевать. Это не просто разбомбить завод, просто или порт. Или даже железнодорожный узел. Не будет так, что вот вы бомбанули, и все. И противник так рукой махнул, и да, ну, все, ну, ладно, другим путем поедем. Так не бывает. Все восстанавливается, и все будет работать.
1: А вот 98-63 предлагает, говорит, давайте тактическим ядерным оружием уже долбанем по аэродромам, потому что беспилотники — это слону дробина. Ну вот.
2: Ну, конечно. Только обратно, конечно, не прилетит.

0: Об этом никто не думает.
1: А зачем?
0: Об этом никто не думает.
1: А я, как это, да, унесенный ветром. Скажет, а я подумаю, я сейчас не хочу об этом думать, я об этом завтра подумаю.
0: А, да, да. Спасибо, спасибо, да? спасибо, спасибо. Да. Что сделать, еще звонок взять или же сообщение попробовать зачитать? Наши люди слишком много смотрят и читают иностранные каналы, сами не понимают, что попадаются на вражескую пропаганду, это огорчает, согласен. Но, да. А если завтра война с НАТО, чем отбиваться? Будем свирить, пишет, если по мостам будем долбить и тратить снаряды. Об этом тоже никто не думает. Но это... Я знаю точно, что этот вопрос действительно в повестке дня. На завтрашний день. Что будет завтра? Есть такая тема. Роман Георгиевич, ваш счет на сегодняшний матч. Нет, Эдвард, не могу, потому что не видел игры. А так, конечно, думаю, что Аргентина выиграет. Давайте еще один звонок. Нет, не успею. Не успею, да, не успею, да. Друзья... Прошу, да, прощения. Слава богу, что никто из звонящих не занимает место президента. Нужно действовать экономически по Европе. Например, найти список всех акционеров Rheinmetall и объявить в розу за спонсирование террористов. Григорий, ну мы можем объявить, да, но последствия этого объявления в розыск могут их настичь только в том случае, если мы, собственно, разгромим вот тех, с кем мы имеем дело сейчас на территории Украины. Так, дальше. По Воронежу применили ракету, жду новостей, но хохлов снабжают все. Если будет нападение, Нигматуллин говорит, на Белоруссию, думаю, Ким Чен Ын снова подключится, не зря же Григорьевич ему автомат подарил. Может, в рамках союзного государства иной регламент, и наши методы будут сильно отличаться. Я думаю, что регламент одинаковый. Ну что, друзья, ну давайте наблюдаем за всем, думаем. Смотрим на все спокойно. Спокойно. Не нужно паниковать. Паниковать не нужно. Мы все равно побеждаем. Мы сильнее. Мы значительно сильнее. Они даже, посмотрите, с такой подпиткой, которая у них есть, они все равно отступают. И ждем. Ну, ждем. Когда, наконец, уже что-нибудь такое. Сейчас у нас будут новости, ведущие уже в студии. После новостей два Георгия, Георгий Баян и Георгий Осипов все расскажут про футбол. Вот, может быть, они, собственно, вам в прямом эфире еще успеют сказать что-нибудь про счет. Счет будет 6-0 в пользу Аргентины, я шучу. Встречаемся через неделю.

0: или у слона. Как лев, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, емкоти, вынос, левивала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета.

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

И на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – журналист-международник, политолог Тимур Шафир. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.